0: Всю ночь гонял Чубарова. Дворовой просто так ничего не помнит. У него память как у этого, и домовой, дворовой. А часовые-то где были? Или вы их выставляете только при мне? Так часовым он глаза отвел. Это он может, согласился Жихарь. Так к чему такие тайны напускать? Он же не Марк-конократ, а ушел босиком. Дверь в кабак так и не навесили, поэтому Колобок с княжнами влетели туда внезапно.
1: «Что такое?» – возмутился Перебор Недосветович. «Место ли княжеским внучкам в кабаке? Тут и пьют, тут и всяко. Думай, круглая голова, что делаешь?»
0: Ляля и Доля смущенно остановились. Они держались за руки, а Колобок сидел у них словно на качелях и очень радовался.
2: «Известно, что именно ребенок крикнул, а король-то голый!» – сказал Колобок. «Только детская непосредственность и невинность укажут нам правильный путь. Говорите, конопатые!»
0: Конопатые молчали.
1: «Здорово их гувернянька воспитала», — сказал Жихарь.
3: «Знают, что при живом отце можно говорить только с его соизволения».
1: «Соизволяю».
2: «Батюшка, батюшка!» — прорвало Лялю и Долю. «А мы ведь той ночью деда Беломора видели, только сказать боялись».
1: «И чего ж вы боялись?» — нахмурился гроза отец.
2: «Что накажут».
1: «За что накажут?»
2: «А за то, что посреди ночи, а мы всего-то и хотели апокалипсис Армагеддона не приклеить, пока спит усы из пакли, а что она анфанами териблями обзывается». «А пакля в сарае, а сарай на дворе».
1: «И что?»
2: «Видим, идет по двору дед Беломор, весь в белом и посохом вот так делает». «Вы куда?» – спрашивает. «Мы повинились про паклю. Он нашу затею похвалил, еще подсказал, как покрепче клей заварить, чтобы на всю жизнь». «А мы его спрашиваем, а ты куда?» «А дед Беломор отвечает, куда? На луну». «Мы подумали, он шутит, а он идет да идет. Мы ему еще помогли через забор перелезть. Он, знаешь, какие сильные. Мы запросто перелезаем. И мы его до самого леса проследили. У него, наверное, в лесу штаб, как у мальчишек. Или он там секретики закапывает».
1: «А потом?»
2: «А потом в лесу кто-то как заухает, а мы домой побежали».
1: «Добро», — сказал счастливый отец. «Место, где он входил в лес, запомнили?»
2: «Запросто. Покажете? Хоть сейчас».
1: «Молодцы! То есть я имел в виду девицы. Будет вам впоследствии гостиниц, а часовым другой гостиниц. Уже не такой сладкий». «Да, я про главное-то забыл. Усы приклеили».
4: «Нет, батюшка!» – заревели близняшки. «Лялька дура горшок с клеем опрокинула. Долька дура свечку уродила. У гувернянки подушка загорелась, а мы из нее светлицы убежать не можем. К полу прилипли».
1: «Вот оно утешение отцовское», – объявил Жихарь. «Вот она, отрада дедовская! Я так когда-нибудь из похода на пепелище вернусь!» «Перебор Недосветович, мог ли ты вообразить, что вот такие умилительные чада твою старость покоить будут?»
5: «А ведь еще и младенец вырастет!» — в ужасе сказал княжий тесть.
0: Жихарь насупился.
1: «Если вырастет, теперь в лесу и лучший охотник не найдет следа. Ясно, что у Беломора там был спрятан какой-нибудь летучий корабль или ручной огненный змей. Никлют, пока у нас жил в тереме, не волхвовал, а вот в лес отлучался частенько».
6: «След всегда можно найти. Хоть год, хоть 10,
0: неожиданно прогудел демон костяные уши.
6: «Собак не возьмет, я возьму».
0: «Да, сэр Джихар», — вскочил король Яртур. «Мы бы и сами могли догадаться. Помните, как сэр Демон выследил нас в каменной пустыне среди тумана, чтобы спасти от голодной смерти?»
1: «Ну, Демон», — сказал Жихарь. «Ну, благодетель. А еще говорил, что от тебя толку нам не будет. Тогда поймем, господа побратимы».
6: «Надо его запах, рубаху, сапог», — потребовал Демон.
2: «Портяночка лучше всего подойдет»,
0: — подсказал Мутило, возревновавший к чужому успеху, к тому же еще и представители другой стихии. Собирались быстро, но с умом. Нашли и портяночку Беломора, набили дорожные мешки, проверили оружие.
1: «Нет», — сказал богатырь, когда из кабака высыпали все гости. «Пойду только я с побратимами. Вы сидите и ждите».
0: Посланница тварягов, которого звали Аскольд Волосатая Кобра, счел было отказ за оскорбление, но Жихарь отвел варяга в сторонку и нашептал ему на ушко, что, дескать, он, Аскольд, из всей толпы один настоящий воин, и многоборский князь может доверить порядок только ему. Потом богатырь отловил Армагеддоновну и велел проследить, чтобы не увязались Ляля и Доля. Собирались быстро, но на проводы заявился чуть ли не весь город. Жихарь поднялся на крыльцо и сказал:
1: «Многоборцы и гости нашего княжества. Может, мы вернемся еще до ночи,
3: Может, вовсе не вернемся.

0: Прошу об одном. Живите, как при мне жили. Утром вставайте, вечером ложитесь спать. Даже в шутку не деритесь. Всякая рана впоследствии может открыться. Не забывайте садиться за стол, подъедайте старые припасы, потому что свеженины пока не предвидится. Сами видите, нынче даже свиные отбивные со сковороды убежать норовят. Храните себя для светлого будущего, в которое приказываю верить. Кот и Дрозд, берегите детей. Соберите по деревням народ, запритесь в городе и никого не пускайте. Мало ли кто в такие времена по дорогам шляется. Господа дружина, разъезжайтесь по заставам, перекройте все пути в многоборье, как полагается, при моровом поветрии. У дружинников за старшего будет акул, и не спорить. Сочиняй, передай акулу свою ханскую бляху, пусть степняки в случае чего будут с нами заодно. Гостей ни в чем не неволю. Кто хочет, уезжай в освояси, кто хочет, оставайся. Бабура, заколоти досками дверь в кабак. Юноши и девушки, берегите стариков и наоборот. Не озорничайте, не время, потом натешитесь.
1: «А будет ли потом? Как мы узнаем?» – спросили из толпы.
0: Сперва жихрь хотел отрубить себе мизинный палец и проколотить его над княжеским крыльцом. Мол, если кровь закапает, стало быть, мы победили. Но даже мизинца стало ему жалко. «А так», — сказал он, — «у нас самый ярый да чувствительный. Кто?» «Молодой Кощей. Он это первым почует. Как только он какую девку за белую грудь ухватит, значит, жизнь налаживается».
2: «Ничего себе барометр», — сказал Колобок.
0: Пока жихрь возвещал свою княжескую волю, настырный гомункул вскарабкался ему на шею и начал прилаживать свою сбруйку. «Да уж оставался бы ты тут», — сказал богатырь. «Мы, может, на верную гибель».
2: «Тут ты!» «Не на гибель, а за гибелью», — поправил его Колобок. «Как же мне не пойти? Я ведь только на Луне и не бывал, хотя и пробовал туда доехать с Аказией. Да меня не взяли, мол, в невесомости крошки могут попасть в вздыхательное горло».
0: «Зверье», — сочувственно сказал жихрь, повернулся и побежал в дом. Карина чему-то улыбалась во сне. Безымянный сын посапывал рядом. Ляля и Доля сидели на лавочке, опасно притихнув.
3: «Я скоро», — сказал богатырь. «Ты не думай, я обязательно вернусь. Ты откроешь глаза, а я уже тут».
2: «Колобок, береги батюшку! Батюшка, береги Колобка!» – прошептали Ляля и Доля.
0: Жихарь поцеловал всех и вышел. Что бы ни ждало его на следу Беломора, он решил без победы домой не возвращаться. Так жить никакого сердца не хватит. Демоны, как и водяники, не умельцы ходить по земле. Крылья мотаются за спиной и мешают сохранять равновесие. Демон костяные уши еще и пригнулся к самой траве, громко сопел, принюхиваясь. Время от времени он проверял себя с помощью портянки. Хвост его ходил из стороны в сторону. Когда уходили, мутило не удержался и вдогонку посоветовал надеть на следопыта поводок, так их еле растащили. Да и сам жихарь то и дело себя осаживал, чтобы не сказать какую-нибудь глупость вроде «Ищи, ищи, умница!» Демон то и дело запинался за всякие корневища и утыкивался рылом в землю. Потом жихарь и сочиняй по очереди просто тащили его на руках с наклоном вперед, как слепец палку. Бедный монах и Артур молча шли сзади. Помалкивал и Колобок, видно, его на ремнях убаюкало. Уже начало вечереть. «А ведь можно просто-напросто сбежать во время оны», — думал богатырь. Место в развалинах он запомнил, заклинание тоже. «Забрать семью и податься туда, там-то наверняка все по-прежнему. Живут, а потом умирают. Иаков всегда приютит, да и в Вавилоне ему рады будут». Не, в Вавилоне вряд ли. Вавилон они ограбили, так что за 1000 лет не забудется. Но жарко там в песках, и водоносного платка больше нет. И друзей старых нет. Яртур туда наверняка не пойдет. Он сказал, что вернется в Камелот в любом случае. А в Сталинграде люди станут ждать. Потом забудут, кого и чего ждут. Потом даже имен своих не вспомнят. Высохнут до костей и будут бессмысленно бродить по улицам.
2: «Спишь, человек полосатый!» — гаркнул демон. «Пенек!»
3: Ой, прости, очнулся Жихарь и понял, что пенек вовсе не он, а настоящий пенек, об него и споткнулся демон. Они шли через осыпающийся ельник. Над самыми верхушками голых деревьев висела луна, идущая на ущерб. А в Наве она была полная.
4: «Все», — сказал демон, — «пришли. Ставь на лапы».
3: Перед ними едва возвышался холмик, закиданный ветками. Но хвоя давно опала, под ней обозначились доски, и стало понятно, что это всего-навсего землянка. Жихарь толкнул дверь. Она была заперта изнутри, значит, не выходил оттуда ни клют. Богатырь отошел, чтобы с разбегу вышибить дверь, но, сочиняя, богатур опередил его. Поковырялся кинжалом, да открыл засов.
4: «Прощайте», — сказал демон. «Сынам эфира нельзя под землю».
3: Жихарь хотел ответить ему что-нибудь хорошее, но суровый дух изгнания резко взметнул крыльями хвою и через мгновение уже обозначился густой черной тенью на лунном диске.
4: «Сынам эфира нельзя», — сказал богатырь.
1: «А я вот как проклятый, как рудокоп из-под земли не вылажу. То бессудная яма, то адские вертепы, то вавилонские темницы, то курган-могила».
5: «Земля символизирует материнское чрево», — зевая, сказал Колобок. «А также хтонический мир, населенный чудовищами».
3: Вниз уходили земляные ступеньки. На досках двери с обратной стороны был грубо намалеван знак. Красная стрела, указывающая на белый серп. «Если я что-нибудь понимаю в символике, — сказал король Яртур, — то этот подземный ход ведет на Луну».

0: Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть вторая, глава шестая.
1: Я видел, на хромом зайце ехал бородатый старик без макушки. Шибко. Оставил свою гору, оставил чужую, оставил сорочью гору, оставил снежную и приехал за ледяную. И тут сидел другой старик с белой бородой и сшивал ремнями дорогу, а с месяца свет ему капал в железный кувшин.
0: Николай Лесков.
2: «И на Луне поди люди живут», — думал жихарь.
0: Он шел впереди, а Колобок, наклонившись вперед, освещал фонариком дорогу, отрабатывал свое участие и бесплатную езду на богатырской шее. Ход был узкий, низкий, неукрепленный, земля влажная и тяжелая. Жихарю и Яртуру приходилось нагибаться, потому что даже Лю седьмой, сочиняя богатур, то и дело чиркали макушками по потолку и каждый раз все замирали и останавливались в тревожном ожидании, не осыплется ли земля спереди или сзади. Понятно, что не Индрик-зверь прокладывал этот ход. Выходил он скорее на подкоп из темницы. Особенно неуютно было сочиняю, привыкшему к степным просторам.
1: «Там должно быть все необходимое для жизни», — утешал спутников бедный монах.
0: «Там встретит нас лунная богиня Гуань-инь, проведет во дворец, а священный заяц поделится содержимым своей ступки и толченой травой бессмертия».
2: «Как-нибудь приспособимся», — сказал жихарь. «Человек везде приспосабливается. Даже нежить и та на чужбине умеет устроиться».
1: «Да уж эти ребята нигде не пропадут», — засмеялся Колобок. «Мне давеча рассказывал домовой, что после твоей свадьбы несколько многоборских банников, у которых еще своей бани нет, а работают они на подхвате у старших, увязались за королем, решив поискать счастье в туманном Альбионе».
3: «Сэр Хонипай, никто за мной не увязывался», — воскликнул Яртур.
0: «Если бы я кого и взял с удовольствием, так это сэра Акула, но он остался верным своему повелителю».
1: «А вы, ваше величество, захватили с собой березовый веник», — пояснил Колобок.
0: «Да, Мерлин просил меня привезти несколько многоборских диковин».
1: «Вот они в венике устроились, много ли мест надо?» — продолжал Гомункул. «Ну, приехали. Кругом все чужое. Эльфы, гоблины, лепрекуны, феи, сиды. Народ гордый, чопорный, на ваших смотрят свысока. Ни в один клуб не записывают, на чашку чая не зовут, кличут нежелательными иностранцами. Самое неприятное, что жить негде. Не складывают тамошние жители баньки. Не знают такого искусства, моются изредка».
0: И Артур закашлялся. «Достойный Гомункул, я, конечно, признаю, что Логрия при мне далека была от совершенства», — сказал он. «Тем не менее, в Камелоте любой путник имел возможность получить бочку горячей воды для омовения после долгой дороги и кровавых подвигов. Я сам стоял у входа в зал круглого стола и проверял чистоту рук и ногтей у рыцарей. Иногда в такую бочку удавалось запихать даже сэра Делианса Надменного. Даже для этого кому-нибудь из рыцарей приходилось вызвать его на поединок. Если сэр Белианс проигрывал, он погружался в воду без всяких возражений. Не надо представлять моих подданных дикарями».
2: «Язык у тебя», — покосился жихарь на Колобка, но тот не унимался.
1: «Словом, жить негде. Ни в домах, ни в холмах, ни под мостами, ни при ручьях. Ни на мельницах, везде все занято. И никакого дела себе найти не могут, а без дела нечисти и нежити жить никак нельзя. Надо либо приносить людям пользу, либо вредить, либо шутки над ними шутить. У банников какие шутки? Разве что запарить кого-нибудь до смерти или шкуру ободрать. И назад дороги нет, там же остров. За перевоз платить нечем, и домой возвращаться с позором неохота. Но не таков многоборский банник, чтоб пропасть ни за грош». Долго они думали и придумали, и, наконец, заделаться предвозвестниками смерти. Они ж всегда мохнатики ее чуют загодя. Походят ночью к дому или там к замку и начинают вопить по-черному.
3: «Вы говорите о банше, сэр Хонипай?»
1: «Ну да, в такое слово там здешних банников переделали. А жить они устроились в кустах и зарослях. Если человек там заплутает, они его жаром опыхивают».
0: «Верно, банши в наших местах появились сравнительно недавно», — сказал Яртур. «И накануне последнего сражения я слышал их истошные вопли. По крайней мере, хоть такая память останется о несчастном лагрийском короле».
2: «О многоборцах везде идет добрая слава», — гордо сказал жихарь.
0: Потом понял, каково сейчас побратиму, и спросил осторожно:
2: «Как же у вас до усобицы дошло? Чего не поделили?»
0: «Это долгая история, сэр-брат.
2: Так ведь и луна не близко. К слову, давно уж пора нам передохнуть и подкрепиться. Смотри-ка, дома через силу глотал, а тут как только сосет в животе.
1: А я еще давно ни один жена не видел. Ни с того ни с сего вспомнил, сочиняя богатур.
3: Это хорошо, сказал Колобок. Значит, земные законы теряют свою силу. Мы на верном пути.
2: Они остановились, уселись вдоль стены, причем Жихарь долго не умел пристроить ноги.
4: «А чарка-то как весело пьется!» — сказал он через некоторое время.
3: «Значит, кончилось межеумочное состояние!» — воскликнул бедный монах. «Мы снова смертны, и заячье снадобье нам пригодится!»
4: «Если и вправду есть там отмогильное зелье, непременно найдем его для тебя, братка!» — загорелся Жихарь. «Но вот сам я его даже не пригублю. Незачем зря смерть обманывать!»
3: «Было бы кого обманывать!» — вздохнул Колобок.
2: «Вы очень любезны, сэр Джихар», — сказал Яртур. «Но мой земной путь, увы, пройден, и держусь я из последних сил. Если земная смерть меня не берет, то, возможно, ее лунная сестра...»
3: «Нет», — сказал Колобок, — «ты ранен на земле, а лунная смерть не должна иметь к тебе никакого отношения».
2: «Ступайте дальше без меня, не хочу быть обузой. Сон одолевает меня».
4: «Ну, поспи. Мы подождем», — неуверенно сказал богатырь.
1: «Нельзя, поспи». «Никуда подожди», — крикнул Сочиняй. «Надо кургу с трава жевать. Сочиняй, захвати».
2: Степной хан вытащил из-за пазухи пучок сухих стеблей и через бедного монаха передал зелье королю. Бедный монах понюхал траву, одобрительно кивнул и от себя прибавил какой-то бурый шарик. «Пепел феникса», — пояснил он. Но и Артур уже вовсю спал, и снадобье пришлось впихивать в него силой.
4: «Вот, запей для верности», — сказал Жихарь, когда побратим открыл глаза. «Вздумал покинуть товарищей на половине дороги».
2: Яртур тряхнул головой. «В самом деле, я действительно чувствую прилив сил».
4: «А то», — сказал Жихарь. «Ты рассказывай, рассказывай. Потом, может, пары свободной не выпадет».
2: «Что ж», — начал Яртур. «Я уже писал вам, сэр-брат, что королева Дженевра никак не могла принести королю Артуру наследника, что весьма оного огорчало. И Мерлин вызвался помочь этому горю с помощью нездешних лекарей, и король Артур сказал ему «Грамерси». И Мерлин взял королеву за руку, и они исчезли. И это было весьма удивительно, так что все высокородные дамы и доблестные рыцари немало тому удивились». И Мерлин с Женеврой отсутствовали 3 месяца, вернувшись только к Уинстонову дню. А когда они вернулись, увидел король, что Мерлин горько плачет, сокрушаясь о своей неудаче, а королева Женевра одета в мужские штаны синего цвета и вязаную из шерсти рубаху, словно деревенская девка с распущенными волосами. «Моя прекрасная госпожа», — сказал король, — «немедля ступайте к себе и облачитесь в подобающие одежды, ибо не должен королеве быть одетой таким образом, да еще в Уинстонов день».
3: «А я не назову», — она отвечала, — «вас своим господином, потому что вы грязный мужской шовинист и нарушитель прав человека. Вы смотрите на женщину, как на сосуд для деторождения, а между тем у нее такие же права, как и у вас. Когда мне заблагорассудится, тогда и будет у меня ребенок от того, кого я выберу ему в отцы».
2: «Тогда, — говорит король, — отправляйтесь отсюда прочь к своему отцу, королю Лоденгрансу, ибо не хочу я вас больше видеть».
3: «В таком случае, — отвечает Женевра, — я отсужу у вас и замок Камелот, и Корлеон, и Лондон-Дерри, и Аркнейские острова, и даже Фолклендские, хотя вы о них еще слыхом не слыхивали. Немалыми покажутся вам такие алименты. Остальное вам объяснит мой адвокат».
2: Такие неслыханные речи привели короля в великий гнев, и он обратился к Мерлину.
3: «Напрасно сказал я тебе тогда, Грамерси, ты обманул меня. Королева не только не излечилась от бесплодия, но и впала в безумие. Позор тебе!»
2: «Господин», — сказал Мерлин, — «напрасно ты гневаешься. Королева прошла курс лечения у лучших лекарей Калифорнии и совершенно готова подарить вам наследника. И дали мы ей все снадобья, какие только можно было закупить за золото и серебро.
3: Но потом ей вздумалось посетить двор тамошнего короля, сэра-президента республиканского, где принимали ее с великими почестями, которые будут существовать в те времена. О ней говорили и писали не меньше, чем о несчастной принцессе Диане, а сэр Майкл, отмытый добела, даже сложил в ее честь песню, сразу ставшую хитом сезона. Только нравы, порядки и законы, существующие в этом королевстве, настолько отличны от наших, что даже более могучий ум может смутиться. Окружите ее лаской и любовью, и, уверяю вас, все встанет на свои места». И король успокоился и простил супруге дерзкие речи, и отпустил ее с миром, велев придом своим рыцарям искать по всем дорогам сэра-адвоката Алименского, дабы вызвать его на поединок. «Мы же теперь обратимся к королеве Джиневре». Она собрала своих придворных дам, чтобы рассказать им о том, как прекрасно живут женщины в королевстве президента, и дамы пришли в великий восторг и постановили завести в Камелоте такие же порядки. Король же тем временем уехал со своими рыцарями в Бенилюкс, чтобы завоевать там все герцогства и графства. Когда же они вернулись, все в Камелоте устроили все по-новому, так что королевский сенешаль сэр Кей впал в совершенное отчаяние. Да, мы скоро объяснили вернувшимся мужьям и возлюбленным, каковы их подлинные права и обязанности. Сколь не пытался мудрый Мерлин изгнать из королевства злого духа феминизма, ничего не помогало. Восторжествовало повсюду правовое государство. Отныне доблестный рыцарь не только не осмеливался нанести своей даме поцелуй, но и просто подать руку, без того, чтобы его не обвинили в самых низменных и позорных домогательствах и не наложили зато огромный выкуп. Даже невинная шутка влекла за собой тяжелые последствия и поединки, первой жертвой которых пал известный сэр Дайнаден Шутник. И рыцари ходили по Камелоту молча, ибо дамы наложили на них обет политической корректности, по которому нельзя было назвать подлеца подлецом, вора вором, разбойника разбойником, ведьму ведьмой, людоеда людоедом. И говорили про безумца: он неадекватен. И величали главаря разбойничьей шайки полевым командиром, а саму шайку вооруженным формированием. Ведьмы стали народными целительницами, людоеды – лицами, практикующими каннибализм. Чернолицего арапа отныне называли афробританцем. И даже самый обычный дурак стал теперь представителем интеллектуального большинства. И не мог Артур развестись с супругой без веской причины, потому что адвокаты забрали в королевстве великую силу. И пришел за советом к Мерлину, и Мерлин сказал: «Клин клином вышибает. Надобно нам найти рыцаря без страха и упрека, с тем, чтобы королева в него влюбилась и учинила вам измену при свидетелях. С этим можно выходить против самого лютого адвоката». «Но, — сказал Артур, — это же будет великой порухой моей супружеской чести. Вряд ли кто из рыцарей круглого стола согласится на такое». «Не печальтесь, рыцарь будет мнимый», — отвечает Мерлин. «Ехал к вам на службу некий сэр Ланселот Озерный, но не доехал, потому что его похитили феи. Мы воспользуемся его именем, доспехами и грамотами». «Но, — сказал Артур, — кто же наденет эти доспехи?» И сказал ему Мерлин так: «Сэр, возвеселитесь духом, ибо у вас нет и не будет причины к унынию. Вы сами станете совершать все деяния под именем Ланселота. Я с помощью волшебства устрою все так, что вы сможете незримо переноситься из одних доспехов в другие и дам вам другое лицо и другой голос». И король Артур согласился. И это было началом конца его королевства, ибо сын его сестры Морриган, злобный выродок Мордред, под видом борьбы за честь своего дяди... Тут Артур замолчал и закрылся рукавом. «Ну, ясно», — сказал наконец Жихарь. «На этих волшебников только положись. Поднимаемся, друзья, потопали дальше». Больше никто ничего не сказал, даже Колобок. Жихарь вспомнил о давней встрече с мрачной и прекрасной сестрой Яртура, и его передернуло от давнего стыда и сиюминутного ужаса. Ход сделался еще уже и ниже. Жихарь, как ни пригибался, стал все чаще задевать за своды, а потом сообразил, что движется в припрыжку.
5: «Стой!» – велел он. «Что-то не так».
6: «Легко идти, как верхом скачи», – сказал замыкающий сочиняй.
7: «Земля совсем утрачивает власть над нами. Скоро ее сила уравновесится с лунной», – предположил Лю-Седьмой.
8: «Понял!» – закричал Жихарь. Помнишь, братка, как мы с тобой наелись перелет травы и ноги более не трудили?
7: Через несколько часов он почувствовал, что тело совсем утратило вес.
8: «Делай, как я!» С этими словами богатырь нырнул вперед, оттолкнулся руками от стенок и полетел дальше. «Осторожно, вопил Колобок! У тебя навыка нет!»
7: Но Жихарь, а за ним и остальные побратимы, вдруг забыли про все на свете, превратившись в легкодумных озорников, несущихся с ледяной горки к обрыву. Любое касание бросало тело то на пол, то на стенку, то на потолок, но правила движения выработались сами собой.
8: «Разойдись, зашибу!» – предупреждал богатырь всех возможных встречных.
7: Колобок перебрался к нему на загривок, чтобы свет фонарика видели остальные.
8: «За Камелот! За добрую старую Англию!» – вторил богатырю Яртур.
9: «Ванцуй, вань-ванцуй!»
7: – распевал Лю Седьмой.
9: «Йокаргана!» –
7: визжал, сочиняя хан. Он попытался перегнать для начала бедного монаха, но ход был слишком тесный. Полет все ускорялся, и Жихарь даже придумал, вернувшись домой, соорудить для сына с товарищами похожую забаву. Надолбить из бревен желобов, допустить по желобам воду, да на эту ледяную горку, водяную горку забираться и стремительно скользить, упадая под конец в пруд, чтобы вышло много крику и радости. Потом все повторилось в обратном порядке. Ход расширился, ноги стали потихоньку тяжелеть. Наконец, впереди показалась такая же, как на входе в землянку, дверь только распахнутая. В проем полезли все четверо, слегка придавив гомункула. Внизу лежала луна. Такого же бледно-голубого цвета, как и видится с земли. Луна была усыпана камнями и скалами, холодными даже на вид. Побратимы глядели на нее, словно с крыши терема.
9: «Высоковато», — сказал сплюснутый Колобок. «Аркан имеем», — нашелся сочиняя, снял с плеча моток, сплетенный неведомой из чего веревки.
7: Тот конец, который с петлей, он бросил вниз, а другой пропустил в дверную скобу и привязал хитрым узлом. Потом отодвинул плечом Жихаря и начал спускаться так ловко, словно был горным, а не степным жителем. Остальные наблюдали. Сочиняй достиг каменистой поверхности, подпрыгнул выше своего роста, медленно опустился, огляделся, выбрал торчащий словно палец камень, обернул вокруг камня петлю, затянул и без труда прокинул камень на бок, чтобы аркан не соскользнул.
9: «По одной ходи», — предложил он.
7: Наконец, четверо людей и один гомункул оказались на луне и сразу принялись совершать огромные прыжки и даже кувыркаться.
9: «Дураки, ноги поломаете», — сторожился Колобок.
7: Небо над ними было совсем черное, звезды сгорошены, а вместо луны в нем висел голубой с зеленым кубарь.
10: «Это наша земля», — сказал Лю Седьмой. «Странно, ведь земля квадратная, а небо круглое. Неужели совершенно мудрые ошибались? Поверят ли этому ученые мужи из отделения четырех дверей при университете сынов Отечества? Не лишат ли меня звания мужа обширных познаний?»
8: «Хорошо-то на Луне как», — сказал Жихарь. «Знали бы люди, как тут легко живется, так давно перебрались сюда».
10: «А вы заметили, сэр, брат, что мы, совершая воистину молодецкие прыжки, не поднимаем пыли?»
7: Богатырь удивленно поглядел под ноги.
10: Действительно, следы в толстом слое пыли отпечатывались явственно, а сама пыль не клубилась, лежала на месте.
11: «Значит, здесь нет воздуха», — упавшим голосом сказал Люк. «Значит, мы еще там, в подземном ходе, задохнулись!»
9: «Глупости!» – недовольно сказал Колобок. «Тогда бы на вас было страшно смотреть. Вас бы раздуло изнутри, словно глубоководных рыб, поднятых на поверхность».
11: «Но законы природы...» – робко начал Яртур.
9: «Коли есть у природы закон, должен быть и произвол», – постановил Колобок. «Вот этим произволом мы и дышим».
11: «Вот как худо быть ученым!» – сказал Жихарь, сочиняя.
9: «По ихним законам и задохнуться недолго».
11: «Эх!» – закричал он. «Оплошали! Истоптали здесь все, как найдем следы Беломора!»
9: «Так он же босиком был», – сказал Колобок. «Дай-ка я посмотрю».
7: Гомункул развязал постромки и плавно упал вниз. Ручки и ножки он втянул в себя и катился беспрепятственно, почти не оставляя следа. Катился он по всем правилам поиска кругами, и каждый раз круг расширялся.
9: «Нашел!»
7: – раздался торжествующий писк.
9: «В гору ваш Беломор идет!»
7: «Попрыгали», — сказал Жихарь. Они быстро догнали Колобка и сами увидели следы босых ног, действительно ведших вверх по склону громадной горы.
9: «И еще высматриваете следы зайца», — сказал бедный монах.
12: «Боюсь, нет здесь никакого зайца, братка», — сказал Жихарь. «Ни травы, ни деревьев, ни капусты, ни морковки».
10: И только сейчас понял, какая луна мертвая, чужая, равнодушная, как беспомощен он сам и его спутники под этим черным небом. Он оглянулся назад на место высадки. Прямо из неба спускалась веревка.
12: «Да найдем, найдем, по своим следам найдем», — успокоил его Колобок.
13: «Не понимаю я все-таки, братцы, как это мы ушли под землю, а вышли эвон где?» — не унимался богатырь. «Ведь это даже не чары, это что-то похуже».
12: «На луну всегда так ходи», — сказал Сочиняй.
10: Его ничем нельзя было смутить.
13: «Может, здешние люди там внутри живут?» – рассуждал Жихарь.
12: «Тогда бы и Беломор пошел куда-нибудь внутрь», – ответил Колобок.
13: «Ну да, не знаешь ты старика. Он и на земле норовил держаться от людей подальше. Одно слово – не клюд».
12: «Давайте шибче прыгать», – сказал Колобок, – «пока солнце не взошло. Думаю, тогда нам жарковато придется».
13: «Покуда мне ни жарко, ни холодно», – пожал плечами богатырь.
12: «Так я же говорю, произвол антинаучный. Все от того, что темные вы. Но, похоже, здесь незнание законов природы освобождает от ответственности. Иначе давно бы вы задохнулись и замерзли, а я остался бы бедненький один горе мыкать».
10: Всякое любопытство из богатыря улетучилось. Хотелось побыстрее найти Беломора и вернуться домой. Даже то безобразие, что творилось нынче на земле, стало казаться родным и близким. Ни ветра, ни дождя, ни снега, ни урагана. Теперь он смотрел только под ноги, как тогда, во время неоном, пересекая пустыню. Да и остальное было не по себе. Катиться вверх Колобок не мог даже здесь. Теперь он оставлял крошечные следочки в елочку. Его яркий кафтанчик мелькал где-то далеко впереди. Старый Неклюд лежал под наклоненной скалой, сложив руки на груди, только свечки не хватало. Глаза Беломора были широко открыты и устремлены на далекую землю. Не было у Жихаря ни радости от встречи, ни тревоги за старика, они померли. Побратимы обступили старика. Беломор недобро зыркнул из-под густых бровей, потом, не поднимаясь, сказал:
13: «Нашли все-таки. Догадались, кто виноват. Теперь судите старого дурака, казните его».
10: «За что?» – хмуро спросил богатырь. «Никто тебя ни в чем не винит. Думали искать у тебя совета? Думали, не случилось ли с тобой худого?»
13: «Случилось», – сказал Беломор. «Погубил весь белый свет, поэтому не возвращался. Стыдно было. Рассказывать не хочется, да и сделать уже ничего нельзя».
12: «Сэр Беломор, не на одного вас нашла проруха», – мягко сказал Яртур. «Тут даже мой Мерлин крупно ошибся, а про меня и говорить нечего. Должно быть, такие дни наступили, чтобы всем ошибаться».
10: «Тот, кто знает про свою глупость, уже не такой большой глупец», – сказал Лю. «Тот, кто знает про свои заблуждения, заблуждается не так уж глубоко. Древние государи за все доброе благодарили народ, а во всех бедах винили себя. Все истинное видели в народе, а все заблуждения находили в себе».
12: «Есть старик, убить бы его, нет старик, купить бы его», – объявил Сочиняй.
13: «Не утешайте», – сказал Беломор. «Лучше сразу пришибите».
12: «Рассказывай, отец», – велел Жихарь. «Чего уж теперь? Что там у тебя со смертью получилось? Чем ты ее прогневил? Я ведь знаю, что вы с ней чуть не родственники».
13: «А знаешь, так тем более. В общем, пристала она ко мне. Наточи да наточи косу. Я уж давненько подрядился ей косу точить, оттого и живу долго. Вот и все родство. А вы что подумали?»
14: «Ну, ты ж тогда на острове намекал».
13: «Это я на тебя хотел страху нагнать. Короче, зудела она лет 300. Коса, мол, уже стала тупая, как обух. Да вы, наверное, и сами заметили. Давно не было великих войн, землетрясений, муровых поветрий. Люди мерли обычным порядком. А для того, чтобы ей косу наточить, оселок нужен непростой, только из лунного камня. У меня такой был, да уж весь сточился. Я бы с этим обмылком несколько лет возился, а коса-то ей каждый день нужна, каждую ночь. Ну, пару деньков, конечно, может и смерть потерпеть, так уж бывало в старину. Сизиф ее на цепь сажал, потом еще кто-то в березовый туесок запирал, в гроб заколачивали обручами, но все ненадолго.
15: А я решил изготовить, не торопясь, новый, добрый оселок. Косу довести, опять же, не в попыхах, до полного ума. Чтоб без носа и меня потом долго не тревожило и нового точильщика себе не искала. Вот и задумался, чем ей косу заменить на то время, пока я буду камень искать и заточкой заниматься. Тут мне ты, Жихарь, и подвернулся.
16: «А при чем тут я?» – взвился Жихарь. «Ты ж меня посылал на великие подвиги и ничего про свои точилы не говорил».
15: «Потому что ты, рыжая твоя башка, есть воплощение ее Рудры. Да тебе ведь кто-то уже об этом говорил».
17: «Я сам свое воплощение», – проворчал богатырь.
15: «Мне лучше знать», – продолжал Неклюд. «А коли так, то Ваджра должна попасть к тебе в руки трижды. Сперва в виде золотой ложки».
17: «Что ж ты мне об этом сразу не сказал?»
15: «Да вот, задумал как раз тогда провернуть все эти дела с косой. Первая Ваджра помогла тебе добыть полуденную росу и справиться с мировым змеем. Вторая позволила победить мироеда и покончить с Вавилонской башней. А для третьей, по моим предсказаниям, никакого подходящего дела не находилось. Вот я и решил ее использовать для себя, передать смерти вместо косы, потому что третья Ваджра – это власть над жизнью и смертью. У нее, как ты видел, два конца – серп и зеленая ветка. Но Ваджра может приобрести силу лишь в твоих руках, и передать ее другому можно лишь добровольно. Не украсть, не отобрать – сила сразу тогда пропадет. Я и устроил все как надо». Беломор все-таки поднялся на своем каменном ложе, и Лю-Седьмой тут же услужливо протянул ему чашку с персиковой настойкой. «Все устроил как надо, и встречу с Мутилой, и опивца снарядил, и предвидел, что ты планетника поразишь, и посулишь отдать самую ненужную покупку, и послал на Полилюеву ярмарку самого зачуханного Ирку с коробом барахла. И все шло по моим расчетам, и планетник-опивец мне доложил, что передал Важру смерти в самые костлявые руки. И отправился я, старый дурак, за лунным камнем».
17: Он замолчал и снова устремил глаза на покинутую землю.
15: «И что?» – затаив дыхание, спросил Жихарь.
17: «А то», – сердито буркнул Неклюд, – «что опивец дураком оказался, передал Важру не смерти, а прикинувшемуся ей мироеду. Смерть осталась без защиты, мироед ее и проглотил. Вот и все. Теперь убивайте меня. Только тем серпом и можно было проклятому вспороть брюхо, а теперь Ваджра без силы, поскольку взята обманом».
15: «Объяснение весьма глупое, оттого и представляется мне правдивым, и даже хорошо, что третье воплощение жезла Жуи потеряло силу», — сказал бедный монах. «Иначе Мяо Йен давно бы уничтожил все живое в Поднебесной, и у нас нет необходимости искать жезл, потому что такие поиски могли бы растянуться на вечность».
17: «Так», — сказал Жихарь, — «возвращаемся домой, ищем мироеда, потрошим, я уж найду чем. Не знал я, что он так быстро вернется».
15: «Так и я ж не знал», — подхватил Беломор. «Я-то думал, он еще 100 лет не объявится, я на него даже и не загадывал».
17: Лю-Седьмой покачал головой.
15: «Что-то не получается», — сказал он. «По всем правилам получается так. Если Жихан не использовал жезл, то жезл должен попасть к нему в руки еще раз, иначе будет нарушено равновесие».
17: Беломор возразил бедному монаху, и они начали обмениваться непонятными словами и рисовать в пыли зловещие знаки.
16: «Некогда спорить! Пошли!»
17: Жихарь поднял старого Неклюда и повел, бережно поддерживая и приговаривая.
16: «С кем не бывает. Кони в 4 ногах. Кто не пашет, у того и огрехов нет. И солнце не без пятен».
17: Вспомнил про солнце и глянул вверх. Не восходит ли? Над головой висели сразу 4 маленьких красных солнышка, и они согласно шли вниз.
16: «Кто-то здесь все-таки живет», — сказал Жихарь.
18: «Я знаю, что это», — сказал Колобок. «Я видел».
17: На 4 огненных столбах спускалась на лунные камни большая железная раскоряка. Михаил Успенский. «Кого за смертью посылать?» Часть 2. Глава 7. Не знаю уж, для чего нужна русская художественная проза, только не для развлечения. Роберт Хайнлайн.
19: Сегодня 3 февраля 1971 года. Лунный модуль «Аполлона-14» находится на склоне кратера Фра-Мауро. Хьюстон, у нас все нормально. Пробы грунта взяты в радиусе 500 футов. Гном выгружен. Приступаем к выполнению миссии «Шейкер». Вас понял, конец связи.
20: Ал,
11: Давай все-таки понесем гнома вместе, мало ли что. Пока не включен таймер, это просто кусок металла. Можешь его пнуть, но лучше не надо. Отлетишь вон за тот камень. Ал, а вдруг мы не успеем улететь? Это не имеет значения. Не трахай мне мозги. Прежде чем таймер сработает, мы 200 раз успеем задохнуться. В НАСА тоже не дураки сидят. Вас понял, сэр.
20: Слушаюсь, сэр.
11: А если какой-нибудь долбанный метеорит долбанет в этот долбанный ящик? Не бери в голову, Эд. Мы об этом уже не узнаем. А в Хьюстоне скажут, что два немолодых уже ублюдка не сумели справиться с заданием для даунов. Они посмеются над нами, Эд. Да, вот так, держи двумя руками. Грыжа не выпадет.
20: Неудобно.
11: Ты 100 раз делал это на тренировках. Подумай, каково было Нилу и Базу, а у них все получилось.
20: Да, в павильоне, конечно, ловчее.
11: Не говори об этом даже в шутку. Никогда. Просто мы слишком мало знаем о Луне. Может быть, бывают периоды, когда физические законы здесь действуют по-другому.
20: Ал, я топаю ногой, вот. Где клубы пыли?
11: А в фильме из-под баз залетела пыль, так что ног не было видно. И прыгал он, как беременная бегемотиха.
20: Держи контейнер на вытянутых руках, иначе отобьешь себе яйца. Или облучишь. Угадай из 3 раз, что приятнее?
11: Так разве контейнер не...
20: Защищен, конечно. В необходимой степени. Но садиться на него не рекомендуется, особенно в момент взрыва.
11: Не повезло нам, Ал. Если бы Чарли с твоим тезкой установили в свое время эту штуку, я бы здесь не изображал человека-краба с Марса.
20: Им не повезло еще больше. Посмотрел бы я на тебя, если бы у нас тоже взорвался кислородный баллон. У них просто не хватило времени установить датчики. А без датчиков вся эта долбанная затея ничего не стоит. Думаешь, мне удобно их тащить, а потом устанавливать?
11: В скафандре-то. Это все равно, что заниматься любовью с мисс Вселенной в презервативе из толстого фетра. Чести много, а удовольствия никакого.
20: Ал, а наши действия не подпадают под статью договора о запрещении ядерных испытаний?
11: А ведь я когда-то завидовал твоему IQ, Эд.
20: Это будет не наземный, а надлунный взрыв. Воздуха и воды здесь тоже нет. Зато мы узнаем, что у нее внутри.
11: Стой. Вот здесь будет в самый раз.
20: Долбаная железяка, траханая электроника.
11: Да я к тому, Ал, что... Ну, имеем ли мы право? Тут все какое-то девственное, нетронутое. Тишина, покой, и вдруг бабах! Получается какой-то барбекю с фейерверком на травке Арлингтонского кладбища.
20: На войне, парень, случалось занимать оборону и на кладбищах. Отличные огневые точки получались из склепов на Лусоне. Здесь, по крайней мере, нет ни камикадзе, ни акул. И никто не собирается тебя убить, во всяком случае, сознательно и во славу Микадо.
11: Что касается покоя, твои долбанные метеориты долбят эту долбанную луну 27 часов в сутки, без шума и пыли.
20: Заткнись.
11: Хьюстон, Хьюстон, здесь Шепард и Митчелл. Установлен первый датчик, мы в порядке. Вас понял. Отбой.
20: Пошли дальше.
11: Мы наверняка поставим рекорд по лунной ходьбе. Марафонский заход.
20: Слушай, а что мешало им сделать контейнер с одной ручкой, вроде чемодана?
11: Устав мешал. Не положено. Яйцеголовые тоже по-своему тупой народец. Счастье наше, что мы их пока не берем на борт. Они б нам налетали.
20: Да, только в морской авиации сохраняется какое-то отвратительное подобие порядка.
11: И знаешь, что я еще думаю, Ал? Вот русские даже не пытались высадить человека на Луну. Это неспроста. Либо они что-то знают, чего не знаем мы, либо у них тут уже давно оборудована база. И вдоль колючей проволоки порхает Ваня в красном скафандре с калашниковым наперевес.
20: Не будет такого, парень. Русские либо умные, либо бедные, либо то и другое разом. Каждый наш полет буквально на вес золота.
11: Буквально, Эд. Включая наши потроха вместе с дерьмом. Мы посылаем сюда вагон, а они маленькую тележку с тем же результатом.
20: Но ведь русские запросто могли бы тоже устроить инсценировку.
11: Заткнись и не смей даже думать об этом.
20: Как ты прошмыгнул мимо психиатров, ума не приложу.
11: Да хотя бы и так. Победителей не судят, даже липовых победителей. Кто не успел, тот опоздал. Стоп.
20: А, можно я пока поставлю контейнер?
11: Держи!
20: Долбанный контейнер, долбанная миссия, долбанная сейсмография, долбанный Фрамауро. Кстати, кто такой этот Фрамауро?
11: Этот долбанный Фрамауро – кратер.
20: Да я не в том смысле. Я в том смысле, что был такой Фрамауро, что в честь него назвали этот долбанный кратер.
11: Не знаю.
20: Итальяшка, наверное.
11: Футболист или художник, или тенор, или правнук Галилея. Но точно не автогонщик.
0: Ты еще спроси, кто такой Аполлон. А теперь помолчим.
21: Хьюстон. Хьюстон, здесь Шепард и Митчелл. Установлен второй датчик. Без проблем. Мы в большом порядке. Спасибо, сэр. Нет нужды, сэр. Скоро Стюарт выйдет на связь. Миссия Шейкер выполняется успешно, сэр. Конец связи. Пошли.
22: Ау! Смотри, какая чудная скала. Вот так и возникают дешевые сенсации. Я ее даже фотографировать не буду. Или все-таки снять. А отсюда уже не то.
21: Не отвлекайся, споткнешься. Ну вот, здесь и попрыгать можно. Да не тебе. Ты неси гнома, напрыгаешься еще. Представь, что ты возишься с этой штукой на земле, и тебе сразу станет легче.
22: А, все-таки хорошо, что мы не первые. Как-то спокойнее. И не надо придумывать исторические фразы.
21: Давай, давай, мало осталось. Я уже вижу подходящую ложбинку. Даже ямку. А вот теперь можешь и прыгнуть. Ага, да, ты не Боббимон. Но все равно неплохо. Вот так. О, вот так. Отпускай. Все. Слава богу. Теперь воздержись от комментариев. Хьюстон. Хьюстон, здесь Шепард и Митчелл. Гном в норке. Включаю таймер. Отсчет пошел. Задание выполнено. Возвращаемся к модулю. Да, сэр. Так точно, сэр.
23: Спасибо, мистер президент.
21: Никак нет, мистер президент.
23: Это не похоже на площадку для гольфа, мистер президент. И вам того же, мистер президент. Связь закончена.
24: Эд, мы сделали это.
21: Кстати, президент спросил меня, адекватен ли полковник Митчелл. Пока я ответил утвердительно.
22: Они что, подслушивают нас?
21: Не удивлюсь. Если не сам Дик, то кто-нибудь из его людей. Попадется он когда-нибудь на этих жучках. А теперь в течение целой минуты насладимся в молчании величием этой самой минуты. Насладился? Пошли.
22: Ал, а ты читал в детстве первых людей на Луне?
21: Это где про великого Лунария? Тогда читал.
22: Там эти придурки первым делом заблудились и потеряли из виду корабль. Вот только не помню, было ли в книжке про пыль?
21: Про пыль было у Кларка. К чему это ты?
22: Да к тому, что им надо было просто-напросто вернуться по собственным следам.
21: Тогда бы и никаких приключений не было. Вот как у нас. Ненавижу приключения. Читать от чужих? Это пожалуйста.
22: Что-то вокруг не так, Ал. Что-то мне здесь не нравится.
21: Успокойся, все нормально.
22: А где твои долбанные датчики? Мы уже должны дойти до первого.
21: Да вот же он. Хотя нет, это тень.
22: Ал, это не наши следы. Их слишком много.
21: Не надо было топтаться и стоять на месте.
22: Ал, здесь прошло по крайней мере трое. Следы разного размера. Это не наши сапоги. Подошва нерифленая. Вот, смотри, сравни.
21: Просто смазанный след.
22: Что за дьявол?
21: Давай-ка вернемся к гному. Мало ли что, оттуда уже сориентируемся. Поднимись на этот валун и посмотри, не виден ли модуль.
22: Ал, я не вижу наш долбанный модуль. Я не вижу сигнального фонаря. Я вообще ни хрена не вижу, кроме этих траханных камней. Я не вижу этот долбанный контейнер, а вот чужие следы я вижу.
21: Ты хочешь сказать, что мы заблудились?
22: Да, да, это я и хочу сказать.
21: Прекрати панику.
22: А если здесь действительно русские?
21: Эд, ты идиот. Да, мы действительно слегка сбились с курса. Наши глаза еще не приноровились к здешнему пейзажу.
22: Кислорода, у нас еще часа на два. Стюарт будет ждать до последнего.
21: Кто бы мог представить себе такое?
22: Два воздушных аса заблудились в кучке булыжников. Ау, я не понимаю, где же тогда датчики и гном? Хоть куда-то мы должны были выйти.
21: Сядь и успокойся. Надо подумать. Всегда есть выход. Так, за два часа можно смастерить ранцевый двигатель, подняться и осмотреться. Это в кино можно. Стюарт нас отыщет сверху. Надо только выйти на открытое место. Ты уже знаешь, что в невесомости зрение обостряется. Все будет нормально. Мы еще будем вводить в этот долбанный лабиринт новичков и смеяться над ними.
22: Я бы предпочел, чтобы это были павильонные съемки. Пойдем назад. О, вот это уж точно наши следы.
21: Господи Иисусе, Ал, ты видишь эту штуку?
22: Это же гамбургер. Старый добрый Биг Мак.
1: У тебя галлюци... Да. Будь я проклят, это гамбургер. Только без начинки. Ледяной гамбургер. Только обертка у него какая-то странная.
2: Значит, это все-таки съемки.
1: А мы спасены. Это съемки. Теперь я понял, почему Нил и Бас так странно себя ведут. Что ты несешь? Как на Земле можно создать пониженное тяготение?
2: Да очень просто. Они добавили нам ЛСД в апельсиновый сок. Вот нам и кажется, что мы порхаем.
1: Я все понял. Нас с тобой даже специально объединили для имитации высадки из-за наших имен. Эд, прекрати. Наше положение и без того хреновое. Мы по уши в дерьме. Причем тетя Мина.
2: Эдгар и Аллан. Допер? Эдгар Аллан По. Мистификация. Полет к Луне на воздушном шаре. Человек с мозгами поймет, что наш полет мистификация, а гамбургер оставил кто-то из киношников. Мало ему не покажется.
1: Насчет мистификации бред, а вот Биг Мак уже на другом месте.
2: Так всегда бывает, когда путешествуешь.
1: В смысле?
2: Наглотаешься кислоты. Тогда кажется, что мебель двигается, а вилки и ложки разговаривают. Вот смотри, сейчас я сниму этот траханный гамбургер с этого камня, сниму шлем и сожру даже без начинки. Да он убегает.
1: Сожрешь шлем?
2: Гамбургер, где же он?
1: Групповых галлюцинаций не бывает.
2: А индийский фокус с веревкой?
1: Это другое дело. Сейчас не до фокусов. Сейчас я выйду на связь с Хьюстоном и дам мейдей.
2: Боже, они наблюдают за нами из-за камня.
1: Сядь, у тебя нервное расстройство.
23: Их по меньшей мере пятеро. Впереди идет босой старик, потом, кажется, какой-то китаец.
1: Да ведь они без скафандров.
2: Ал, старина, конечно, это долбанные кинопавильоны. Эти долбанные статисты в перерыве шляются, где попало.
1: Во-первых, тот павильон находился вовсе не в Голливуде, а во-вторых...
2: А, все-таки признаешь, что Армстронг никуда не летал.
1: Эд, я не знаю, в чем дело. Я тоже вижу этих людей. Действительно, они одеты, как для съемок фильма о Распутине. Наш гамбургер, кстати, сидит у этого громилы на плече. И ножки свесил.
23: Эд, фотографируй их. Фотографируй, иначе нам никто не поверит.
1: Хьюстон, Хьюстон, к нам приближаются какие-то человекообразные существа.
23: Это люди, и они без скафандров. Да, сэр?
1: Нет, сэр.
23: Чем, голыми руками, сэр? Нет, мы их не слышим, сэр.
1: Да, Митчелл их фотографирует.
23: Кажется, они собираются вывести нас отсюда, сэр.
1: Ну, не совсем, чтобы заблудились.
23: Слегка.
1: С ними какое-то небольшое существо, шарообразное. Мы называем его гамбургером, сэр.
23: Полегче, полегче, парень. Ну, у тебя и лапа.
1: Да вы не бойтесь, это вспышка. Отдай.
23: Ал, у меня отобрали фотоаппарат.
1: Ясно, это русские. Хьюстон, чужие ведут себя агрессивно.
23: Да, сэр.
1: Отобрали фотоаппарат. Видимо, здесь нельзя снимать. Эд, идем за ними, не упирайся. Долбаный.
23: Это я не вам, сэр. Мы не оказываем, сэр.
1: Один парень чистый монгол, другой китаец.
23: Нет, японца я отличу за милю. Остальные, кажется, русские, сэр.
1: Одеты, как музыканты в русском ресторане. Усы, борода.
23: Нет, ни мундиров, ни знаков различия. Оружие холодное.
1: Да, лук и стрелы, сэр.
23: Сэр, этот долбанный гамбургер с ними разговаривает. Он смеется.
1: Нет, не мешают. Они, видимо, даже об этом не догадываются.
23: Есть поддерживать связь, сэр.
1: Да не надо мне помогать. Я сам иду. Дай-ка мне рассмотреть эту штуку.
23: О, какой ты шустрый.
2: У тебя и глазки есть. А, у гамбургера золотые зубы. Они добивают тут золото для русских.
1: Да. Видим модуль, сэр. Он совсем недалеко. Они ведут нас прямо к нему. Какая жалость, что Митчелл не глухонемой. Они пытаются нам что-то сказать. Он бы мог прочесть по губам.
23: Нет, сэр. По-китайски тоже не понимаю, сэр.
1: Начертить на пыли, сэр?
23: Попробую.
1: Извини, парень, в долбанных иероглифах я не разбираюсь. Это я не вам, сэр.
23: Ну, спасибо, комиссар.
1: Что ему бояться? Он не стреляет, только вспышку дает.
23: Вот я снимаю твоего товарища.
1: Подойди, подойди к нему. Я вас вместе щелкну.
23: Хьюстон, они вернули камеру. Кажется, с ними можно договориться.
1: Да, чернобородый концом ножен пробует что-то начертить. Артур Камелот.
23: Разрешите мне написать свое имя, сэр?
1: Камелот. Артур.
23: Это я, Алан. А мой товарищ Эдгар.
1: Хьюстон, поговорите с Митчеллом. Мне пора связаться со Стюартом.
3: Хьюстон, здесь Митчелл. Кажется, это нормальные парни, только могут обходиться без воздуха и обогрева. Я думаю, это тот свет, сэр. Или даже рай. Куда же еще мог уйти король Артур? Нет, сэр, никаких посторонних продуктов на борту не было. Сейчас я их сниму всех вместе. Да-да, гамбургеры в середину. Конечно, пришлю. Со следующим Аполлоном. Как будто что-то понимают. Скоро улетим. Небо, понял? Как тебя? Джихар. Сэр, может быть. Да нет, это я рассуждаю вслух. Нужно что-то взять у них в доказательство и оставить что-нибудь взамен. Например, сумку для образцов. Китаец снимает свой амулет, сэр. Нефритовый заяц. Не знаю, сэр. Потом вы мне скажете, что в любом чайно-тауне таких полно, и я пронес его на борт собственной задницы. Нет, сэр, вряд ли они отдадут свой говорящий гамбургер в малиновом смокинге. Силы не получится, мы слишком неуклюжи. Да если сумею я... Да... Да-да-да, если сумею, если сумею им объяснить. Подождите, этот громила снимает с плеча мешок. Может быть... Боже, это же наш гном! И датчики!
4: Они решили, что мы их потеряли.
3: Нет, нет, парень, верни на место. Бабах! Смотри, этот ящик много-много минут, бабах!
4: Сэр, они не понимают. Они будут таскать эту штуку, пока не взорвутся.
3: Да, я нарисовал. И взрыв, и череп с костями. Что? Джихар – арабское имя? Нет, сэр, он рыжий. Нет, не похож. Он благодарит нас, сэр. Благодарит за гнома. Как тем лучше? Они же погибнут.
4: Они принесут гнома в свое жилище, попытаются разобрать.
3: Слушаюсь, сэр.
4: Есть стартовать, сэр.
3: Ау, нельзя же их вот так оставлять. Это же все равно, что разбрасывать мины и игрушки. Они уходят, командир.
4: Ничего нельзя сделать, парень. Приказ есть приказ. Будем молить Бога, чтобы они оказались наркотическим видением. Эд, угадай с трех раз, что лучше. Психушка или военный суд?
5: Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть 2, глава 8. Пономарь пройдет ли пеший, царь проедет ли верхом, всяк, крестясь, молвит, леший загулял не пред добром.
6: Леонид Якубович, но не тот, о котором вы сразу подумали.
5: В многоборских дебрях было сразу два хозяина, собственно, леший и боровой. Долгие-долгие годы велся между ними спор насчет того, где кончается лес и начинается бор,

0: заставляли, задавали чёсу, высекали искры из глаз, после чего, обессилев, составляли в очередной раз разметную грамоту, соблюдать которую ни тот, ни другой не собирались. В такие дни умные люди со двора не выходили, и даже дураки не решались казать нос из дома. Потом битые да измученные расходились лешие и боровой по берлогам, в глубоком сне забывали старые побои и грезили о новых. Весной старые обиды как-то сами собой забывались. Соперники вылезали на солнышко, сладко потягивались и даже начинали спрашивать друг дружку о здоровье. Посылали четвероногих гонцов в сталинградский кабак, глухо чокались бочонками, клялись в вечной дружбе, вместе наводили порядок в самых глухих чащобах и, наконец, садились маленько поиграть в кости. И чем заканчивалась игра, уже понятно. Но сейчас, после загадочного исчезновения смерти, лесные хозяева, хоть и не скоро, как люди, но спохватились, а уж беду почувствовали куда глубже, чем люди. Леший накладывал лапу на березовый ствол и слышал, что дерево хоть и не умирает, но и не живет, как положено, не тянет влагу из земли, не желает шуметь листьями и стряхивает их, словно тягостную ношу. А листья прошлогодние не преют, не пригнивают, не рассыпаются в жирный земной прах, дающий силу семенам для прорастания. И семена, благополучно перезимовавшие, не дают побегов, не подставляют солнцу узкие зеленые ладошки за другой светоносной силой. Лежат напрасно в земле, словно мертвые камушки. Птицы успели свить гнезда и снести яйца, но только зря сидели на них в недоумении, потому что птенцы не желали разбивать скорлупу и обсыхать на солнце с разинутыми ротиками в ожидании вкусных червячков. Птицы тревожно перекликались между собой и убеждали, что у соседей и у родственников происходит то же самое. Одна кукушка, распределив свое потомство по чужим домам, беззаботно считала людям и зверям несметные будущие годы. Пчелы, у которых соображений еще меньше, чем у птиц, собирали по привычке мед, исправно заполняли соты, но кормить их сладким золотым содержимым было некого. Пчелиные царицы дремали, не желая выводить потомство. Металась между деревьями испуганная волчица. Наступило уже время учить детей правилам лесной жизни, но волчата продолжали оставаться слепыми и еле-еле передвигались на разъезжающихся некрепнущих лапках. Волк своими пронзительными глазами смотрел, как уходит от него олень с перегрызенной глоткой, как трепыхаются на траве остатки недавно пойманного зайца, как деловито взбегает на дерево дочисто обглоданный скелетик бурундука. Медведь разрывал муравейник, желая полакомиться муравьиными яйцами, но убеждался, что в кучах воинок и палочек ничего нет, а сами муравьи выстраиваются в полки и дружины и направляются куда-то на восход в надежде найти правильную землю. Лесные жители мало-помалу отвыкли есть друг друга, хищничали тоже единственно по привычке, и лешему с буровым пришлось объявить в своих владениях перемирие, какое бывает лишь во время больших пожаров, чтобы зверье не калечилось понапрасну. И звери в этом оказались умнее и послушнее людей. Они сбивались в стаи и сидели, поджав хвосты в ожидании. Никто не выл, не ревел, ни тявкал и не верещал, только птицы, как заведенные, исполняли свои песни, но веселье это не прибавляло. Лес перестал жить. Он просто существовал. Такой лес и вышли лунные странники из беломоровой землянки. «Ума не дам, чего они своего собственного сундучка так испугались?» — сказал Жихарь и хотел было сесть на этот самый сундучок.
1: «Не смей!» — крикнул Колобок. «Видишь, три черных лепестка в желтом кружочке. Я же говорил, там смерть!»
0: «Что-то не видел я в нем никакой смерти. Так что-то стукает, грюкает, буквки огненные мельтесят».
1: «А то и мельтесят», — сказал Колобок, «что через три дня этот сундучок кей крахнет, и все вокруг сгорит».
0: «Так значит, это всего лишь оружие?» — спросил я Артур.
1: «Не совсем», — сказал Колобок. «Это непростая смерть, ядерная. В каждом самом мелком теле есть ядро. В ядре сила, и если эту силу в раз выпустить...» «О таком оружии повествуют древние книги», — сказал Лю Седьмой. «Оно способно убивать и после удара, на расстоянии».
0: «Кого теперь убивать?» — махнул рукой богатырь, но садиться на сундучок все-таки не стал. «Какой великой отваги эти рыцари, сэр Аллан и сэр Эдгар!» — воскликнул король. «Отправиться на Луну, не заручившись магической поддержкой, надеясь ли

0: уж на удачу и на крепость металла. Ведь для них не было там ни тепла, ни воздуха. Поэтому на них были такие безобразные доспехи. Надеюсь, что по возвращении они получат заслуженную награду. И я догадываюсь, почему они привезли сюда этот таинственный ящик. Значит, он содержит оружие такой силы, что его нельзя применять на земле.
1: Хе, еще как применяли, сказал Колобок. Помню, качусят я по степи, ковыли шумят. Потом взлетаю вверх. Еле успел свои изюминки закрыть. Уши заложило, правый бок обуглился, об земле такая дыра, что целый город войдет.
2: Что нам с того, сказал богатырь. Нет такого врага на свете, против которого... Ха! А смешно эти молодчики на Луне разговаривали, словно лягушки. Фак-фак-фак-фак-фак-фак.
3: Постой-ка, парнище, сказал Беломор.
0: До сих пор он пребывал в скорбном и повинном молчании, хотя никто его ничем не попрекал.
3: А ведь есть такой враг.
0: Жихарь мигом припомнил, как в адских вертепах влетел в бездонное чрево мироеда красный петух Будимир. Как в темнице Вавилона туда же отправился переменчивый меч-симулякр.
3: «Точно!» — сказал он. «Такого ему не переварить. Только ведь и смертушка не уцелеет. Испепелится?»
2: «Она-то уцелеет, не бойся. Я ее знаю. Она вечная, как и сам мироед».
3: «Ох, и задаст она мне, ох, и взбутетенит!»
0: «Сам виноват», — сказал жихарь. «Нечего было тайны разводить. Не люблю, когда меня используют в темную.
3: Только как нам сундучок переправить ему в пасть? Он ведь тоже кое-что соображает. Тебя ведь перехитрил».
1: «Ему шея аркан захватить», — предложил сочиняя богатур. «Он рота открывать, мы туда бросать».
0: «Может быть, удивить злонравного сэра-мироеда каким-нибудь чудом, чтобы он разинул пасть?»
3: «Ну, для этого сперва надо найти мироеда», — сказал жихарь. «Индрик-зверь во второй раз не повезет на сватские вертепы. Даже если и согласится, где того Индрика найдешь?»
4: «Думаю, что он сам нас найдет в свое время», — сказал Лю-седьмой. «Он не упустит случая поглумиться и позлорадствовать над своими врагами. Так что надо ждать».
1: 3 дня, напомнил Колобок. А потом вспышка справа, вспышка слева, и мы носимся над землей в виде облаков пепла.
3: «А чем ты знаешь, хвастливая горбушка?»
1: «Так буковки-то красные, вернее, циферки, которые пляшут и меняются».
0: «И о чем они говорят, сэр Гомункул?»
1: «Это такое устройство, вроде нашей калечины-малечины. Они определяют время, но калечина-малечина отсчитывает только часы, да и то приблизительно. А тут всякое мгновение на учете. Вот по цифрам и выходит. 3 дня с небольшим. Иначе надо этот сундучок уносить как можно дальше в нежилые каменные места и бежать от него, сломя голову».
2: «Никуда я бежать не буду», — сказал жихарь. «Лучше наоборот, собрать всех людей на свете вокруг смертоносного сундучка, да всем и пойти на распыл, чтоб не мучиться».
3: «И времени на то нет, и люди своей воли не соберутся», — сказал Беломор. «Многие, пожалуй, еще и не поняли, что произошло».
0: «Увы, это так», — сказал Лю-седьмой, отпил из своего жбана персиковой настойки и пустил посудину по кругу.
4: «Жизнь человека между небом и землей, как прыжок скакуна через расщелину. В одно мгновение она промелькнет и исчезнет бесследно. Сами собой неведомо, как вещи приходят оттуда. Сами по себе неприметно уходят туда. Одно превращение, и вот она жизнь. Еще одно превращение, и вот она смерть. Все живое об этом печалится, род людской об этом горюет, но то лишь разрывается данный нам небом чехол. Падают на земь ножны небес. Наши светлые и темные души улетают куда-то, и тело влечется за ними. Вот когда наступает для нас великое возвращение. Это исчезновение формы в бесформенном и предание бесформенному формы известно всем людям, но человек, устремленный к пути, о том не заботится. Все люди о том судят, а человек, путь постигший, не судит. А если судит, значит, путь не постиг. Так было всегда, но ныне путь прервался, и мудрец приравнялся к невежде».
3: «Слушай, тогда, получается, мироед-то против всех законов попер», — сказал жихарь. «Что он один в пустоте делать-то будет? Песни петь и пляски плясать?»
4: «Чем выше возможности, тем мельче душа», — ответил бедный монах. При возможностях неограниченных душа вовсе сходит на нет. Видимо, некогда этот Мяо Йен был великим воином и выдающимся ученым. Достигая совершенства, он забыл равновесие и решил быть светом без тьмы или тьмой без света. Вздумал поглотить всю Вселенную с тем, чтобы потом породить новую. Высокий замысел, низкая натура. Сейчас он просто разбойник и пакостник, подобный испорченному мальчишке, бросившему жаркий полдень горшок с дрожжами в отхожее место. Впрочем, скоро даже таких низменных стремлений в нем не останется. Вселенная, конечно, возродится, но уже без нас. И жить она будет по каким-то другим, невообразимым законам.
2: «Спасибо, утешил», — сказал Жихарь. «Значит, если я тебя правильно понял, мироед становится все глупее и глупее».
4: «Не совсем так», — сказал Лю. «Просто он себя считает все умнее и умнее».
2: «Так на так и выходит», — обрадовался богатырь. «Только бы нам до него добраться!»
4: Затрещали ветки. Никто даже не шелохнулся. Такие после хождения на Луну все сделались бесстрашные. К землянке выбрел леший. Весь какой-то согбенный, замученный в рваном зипуне и бывших когда-то красными штанах.
5: «Вы это... того!» —
4: прогудел он, тыча пальцем в сторону сундучка.
2: «Здороваться надо!» — обернулся Жихарь.
4: Леший ему, конечно, был неподчиненный, но должен же мохноногий к местной власти почтение иметь.
5: «Здорово, кого не видел!» — поправился лесной хозяин. «Только вы это... того уберите! Оно плохое! Нельзя! Далеко унесите, значит, а то не выйдете из лесу!»
2: «Нас с Яртуром один твой собрат тоже водил», — напомнил Жихарь. «Да мы все же вышли».
4: О том, как пришлось унижаться перед тем лешим, богатырь умолчал. Но при этом воспоминании в голове у него что-то произошло, и все, что в богатырской жизни приключилось, все обрывки и осколки воспоминаний сложились в одно целое. Даже и те воспоминания вернулись, которые забрал в свое время мироед. Дымные ущелья, полуденная роса, колючая проволока.
2: «Лесной, а лесной», — сказал он. «А ты, когда человека по лесу кружишь, в любое место можешь его завести или как получится?»
4: Леший выпучил бельмы и задумался, и думал до тех пор, пока бедный монах не догадался угостить его из жбанчика.
5: «Ну,
4: — сказал он,
5: — только лучше вдвоем. Я вожу вдоль, а буровой поперек. Или наоборот. Я это по широте, он по долготе. А эту гадость ты того, из лесу вон!»
2: «Унесу, унесу», — пообещал Жихарь.
5: «Но где же нам взять широту и долготу?»
4: «Достойный Жихан, это мое дело», — вмешался Лю Седьмой. «Когда я скучал у входа в ущелье полуденной росы, ожидая возвращения своих побратимов, я от нечего делать извлекал из рукава старинную бронзовую астролябию, на лазуритовом основании которой был начертан древними иероглифами девиз «Сама меряет, было бы что мерить». Я тогда собирался писать книгу о нашем путешествии и хотел приложить к ней карту, а своих записей я никогда не выбрасываю.
2: «Куда это вы собрались, сэр, брат?» — поднялся я, Артур.
5: «Везде вместе ходи», — сказал сочиняй.
4: Лю Седьмой что-то объяснял лешему, а тот согласно кивал.
2: «Нет», — сказал Жихарь, — «я один пойду».
4: «Вы не имеете права, сэр, брат».
2: «Это вы не имеете права оставлять свои царства-государства», — сказал богатырь. «Возвращайтесь по домам. Смотрите за порядком и ждите. Я знаю, что делаю.
4: И Артур... ты мне сейчас не помощник. Ты на смертном рубеже. Сочиняй. Без тебя степь разбежится в разные стороны. Без мудрых советов брата Лю император наделает глупостей. А в многоборье старый Неклюд нынче только тебя и будут слушаться. Колобка с собой захвати.
2: Если больше не встретимся...»
4: Никто не возразил, признав правоту многоборского князя.
5: «Ну нет, я с тобой», — сказал Колобок и стал поправлять и
4: потуже затягивать свои постромки на чужой шее.
2: «Два раза тебе повторять», — сказал Жихарь и собрался было ссадить круглого и седока.
1: «А кто ж тебе время в сундучке определять будет?» — спросил гомункул. «К тому же родни у меня нет, плакать некому».
6: «А Ляля с Долей изревутся ведь?»
1: «Я тоже изревусь, если у них озорное детство затянется до бесконечности», — напомнил Колобок. «Невелика я тяжесть».
2: «Тогда прощаемся», — предложил богатырь.
4: «При жизни друг друга жалеть, по смерти друг друга покидать. В этой древней пословице заключена истина», — сказал Лю Седьмой. «Жалеть друг друга не значит только сочувствовать другим. Если человек устал, нужно дать ему отдохнуть. Если он голоден, нужно накормить его. Если он замерз, нужно согреть его. А если он попал в беду, нужно вызволить его. Друг друга покидать не значит не скорбеть о покойном. Но не следует одевать его в парчевые одежды, класть ему в рот жемчуг, приносить ему жертвы и жаловать ему поминальные предметы».
2: «А врагу можно положить в рот поминальный предмет?» — спросил Жихарь и легко поднял над головой стальной сундучок. Но никто не засмеялся.

0: Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть вторая, глава девятая. Поначалу мне казался безысходным этот мрак. Все же я вытерпел, не сдался. Но не спрашивайте, как. Генрих Гейне. В ущелье было тихо. Удушливый дым стелился низко, не поднимаясь выше колен. Тучи над головой чернели по-грозовому, но покуда сверху не падали ни капли, ни молнии. Жихарь пристраивал свой опасный груз то так, то этак, и все ему было неудобно. Колобок время от времени забирался ему на плечо, вглядывался вдаль из-под ладошки и приказывал:
1: «Не кантовать! Беречь от сырости и прямых солнечных лучей! Осторожно, стекло! Держись правой стороны! При обстреле эта сторона улицы наиболее опасна! Не влезай, убьет! Хранить в местах, недоступных для детей! С горки не спускать! Не сифонь, закрой поддувало! Пользуясь лебедкой, не тяни за конец! Не оставляй секретных документов в местах, не обеспечивающих их сохранность и доступ к ним посторонних лиц».
2: «Хватит тебе», — сказал богатырь, — «без того тошно».
1: «Потому и кричу, что тошно», — оправдался гомункул. «Если впереди кто есть, пусть бережется».
0: «Они, как меня увидят, сами разбегутся», — сказал жихарь.
2: «Не забыли, поди, как я их тут бушлатом по зоне гонял».
1: «Кого гонял?» — не понял Колобок.
2: «А паханов. Это такие вроде людей. Хотели нам с Яртуром прописку устроить. Я сперва-то не уберегся, два зуба потерял. А потом ничего, загнали их под нары. Потом еще много чего было. Барак спалили, кумов в женскую зону забрасывали, вертухаев в петушатник посадили. У них петух, представь себе, ругательное слово. Слышал бы о том мой Будимир. Меня почетными наколками наградили. Чистые дикари, блин, поминальные. Теперь не выведешь».
1: «Авторитетами стали?» — уточнил Колобок.
2: «Вроде того. Ай, даже вспоминать неохота», — скривился богатырь. «Мироед надеялся, что мы оттуда живые не выйдем. Вышли, как видишь, совершили все, что положено».
1: «Что же это за страна такая? Никогда не случалось сюда закатываться».
2: «Вот и хорошо, что не случалось. Тут за хлебную пайку запросто могут голову оторвать. Я тоже нынче всю дорогу размышляю, что за страна... Не мое ли многоборье таким было? Или еще будет?»
0: По ущелью пошел низовой ветер, разогнал дым. Впереди тоже прояснилось, показались широко распахнутые железные ворота, столбы, с которых свисали матки ржавой рваной проволоки, длинные приземистые здания с узкими зарешеченными окошками.
1: «Никого не видно», — объявил Колобок.
2: «Это даже хорошо», — сказал жихарь. «А то бы набежали. Есть бацилла, есть подогрев, есть ханка». «Должно быть, все здешние обитатели вслед за нами рванули в побег».
1: «100 лет назад», — добавил гомункул. «Тут все старое такое, трухлявое».
0: «Посмотрим», — сказал богатырь. Он свернул к ближайшему зданию, раскидал доски прогнившего крыльца, взялся за дверную ручку. Ручка отвалилась. Сама дверь упала внутрь.
2: «Действительно, 100 лет», — сказал жихарь. «Только воняет».
0: Богатырь вошел в проход между нарами, поставил сундучок на пол, огляделся.
2: «Не задержались мы тут», — хихикнул он. «Из-за нас сюда даже хотели целое войско ввести на железных ползунах».
0: Послышался какой-то шорох и гудение.
1: «Ай!» — пискнул Колобок. «По мне кто-то ползет!»
0: Жихарь мигом подхватил ношу, выскочил наружу, отбежал подальше и только тогда стал отряхиваться.
2: «Как же я забыл!» – приговаривал он с омерзением, колотя ладонью по плащу. «Клопы-то остались! Новых постояльцев дожидаются!»
0: На ближайшем столбе уныло висел колокол без языка. Жихарь толкнул столб рукой, желая уронить, но столб не упал, а из колокола кто-то запел.
3: «Не такой уж горький я пропойца!»
0: Хотя по голосу было слышно, что именно такой.
1: «Где же мироед?» — сказал Колобок. «Время-то поджимает».
2: «Да он сюда редко заглядывает. Его любимые места лежат подальше».
1: «Давай-ка бегом, а то...»
0: Жихарь подчинился и побежал, иногда перебрасывая сундучок из руки в руку.
1: «Что это, жихарка?»
2: «Это другой лагерь. А это печи. Тут людей жгли, на мыло переводили. Дальше еще страшнее».
0: Были там и деревья, увешанные скелетами, и многоместные виселицы, и жилетные и железные клетки с обугленными костями, и непонятные, но страшные устройства, которые ничего хорошего явно делать не могли. На ветру звенели ржавые цепи, скрежетали зубчатые колеса, рассекали воздух исчербленные лезвия.
1: «Может, это и хорошо, что мироед у вас память забрал», — сказал Колобок. «Как вы через все это прошли?»
0: «А считали за чужой сон, вот и прошли. Он нам хотел показать, что с человеком можно сделать, но братка-то гордый, а я вредный».
1: «Всех убили, одни остались», — догадался Колобок.
0: «Да не всех. Всех и не надо, только главных, а там люди сами сообразят, как дальше жить».
1: «Вот бы всех начальников перевешать!» — вспомнил Жихарь свою давнюю мечту. «Князей особенно», — сказал Гомункул.
0: Жихарь перешел на шаг, чтобы маленько отдышаться.
2: «А что?» — сказал он. «Я бы и сам в петлю залез, как бы знал, что все прочие владыки поступят точно так же. За свободу людей можно и пострадать».
1: «Никак ты ума не наживаешь», — сказал Колобок. «Учит тебя судьба, учит. Никакого толку».
0: Жихарь сделал вид, что не услышал или не понял.
2: «А вот отсюда начинается такое, чего быть не может. Раки свистят, медведи летают, за комаром с топором бегают, реки вспять текут, огурцы растут такие, что зарезаться можно, папоротник круглый год цветет, уши вышелба растут, яйца курицу учат. Тут ты собирал я полуденную росу».
1: «Поглядеть бы», — загорелся Колобок.
2: «Сам же говорил, некогда. Но на обратном пути непременно полюбуемся».
0: Сам Жихарь, хотя и вспомнил, что с ним тут творилось, разбирать эти воспоминания не хотел. Он хотел только, чтобы все поскорее кончилось. Все равно как. То ли дело была обратная дорога. Через жаркие страны, иные земли. Вот где потешились.
2: «Где же мироед?» — рассуждал он вслух. «Может, послушал нас, перепугался и сбежал мышиную норою, собачью тропою? Боится, что опять зевло набьют».
1: «А мне-то его даже жалко», — пыхтел Колобок. «Ходит, ходит по свету, ни родных, ни друзей. Сеет, сеет зло, а ничего не всходит».
0: Они выбежали на каменистую равнину, то есть выбежал богатырь, а Гомункул приехал или прискакал. Впереди высились две похожие между собой горы. Гладкие, черные, блестящие, как бы два оплывших к низу столба.
2: «А вот этого здесь раньше не было», — растерянно сказал Жихарь. Над головой загрохотало, все-таки гроза собралась.
1: «Дай-ка я в сундучок загляну», — потребовал Колобок.
0: Богатырь остановился, поставил ношу на колено и приоткрыл крышку.
1: «Ой-ой-ой», — сказал Гомункул, — «время на исходе. Бросаем эту беду и прячемся в складках местности».
0: Грохот не прекращался, и богатырь вдруг понял, что никакая это не гроза. Смех доносился сверху. Каменный, раскатистый, леденящий душу. Жихарь посмотрел вверх и понял, что перед ним отнюдь не горы, а ноги в начищенных сапогах. Над сапогами уходила в вышину и остальная туша, а голова различалась уже с трудом.
2: «Нашли!» — с великой радостью воскликнул Жихарь, словно бежал спасать заколдованную царевну. «Никуда он не прятался, проявил личное мужество, решил с пастью честь. Фу ты с честью пасть! Эх, тебя разнесло, приятель! Куда Святогору?»
3: «Что ты там пищишь, жалкая тварь?» — собрались из грохота осмысленные слова.
0: Мироед наклонился, протянул руку.
2: «Смотри, не переломись! Пожалей спину! У меня последние холопы так не кланяются!» — крикнул Жихарь.
3: «Почему один пришел?» — сказал мироед. «Где твои сообщники?»
2: «А испугать тебя боялись кучей-то!» — объяснил богатырь. «Решили, что с тобой надо по-честному, один на один».
1: «А меня как бы и нет!» — вздохнул Колобок.
0: Мироед выпрямился и начал, содрогаясь, сокращаться в размерах, пока не сравнялся с Жихарем. Был он, как и в первую их встречу, одет во все черное, только морда стала пошире и от этого утратила свою зловещую мрачность.
2: «Как брюхо?» – участливо спросил Жихарь. «Кидают ведь тебе туда всякую дрянь, все, кому не лень».
0: «Не жалуюсь», – сказал мироед.
2: «Это ты сейчас начнешь жаловаться и умолять».
3: «Эй!
2: Что это у тебя на шее? Вторая голова?
4: Конечно, ответил богатырь. Запас карман не тянет. Одну сложу, вторая останется и отомстит.
2: Мироед захохотал, но уже, конечно, не так грозно получилось. У него даже голос сорвался.
3: Ну, с чем пожаловал?
2: Опять за людей просить?
3: Нет им моего прощения на этот раз.
4: Да разве ж я тебя когда о чем просил, удивился жихарь.
3: Вот ты просил отозвать петуха Будимира из своего брюха, это было.
2: Только зря я тебя тогда пожалел. Культяпый ведь. Мы-то думали, поймешь, осознаешь, повернешься к людям всей душой, перекуешься, займешься полезным делом, каналы в земле прогрызать начнешь.
1: Время, время, тихонько подсказал Колобок.
2: Ну, наглец, сказал Мироед. Знаешь, что смерти нет, вот и наглеешь.
4: Так я насчет этого и пришел, обрадовался жихарь.
1: Если ты, как говорят, смерть проглотил, кто же тогда у меня в сундучке обретается?
4: Мироед озабоченно ощупал брюхо.
3: Да нет, на месте, сказал он. Впрочем, что это я тебя слушаю? Ради чего? Кто ты такой?
2: А я вот кто!
4: Воскликнул жихарь и распахнул плащ. Поверх рубахи у него на груди была приживлена булавками алая пеленка с черной буквой «С» в сплюснутом пятиугольнике.
2: Мироед даже отступил на шаг. Узнал!
4: Голос у богатыря загрохотал не хуже, чем у мироеда в великанском состоянии.
3: Ты думал, некому рассчитаться с тобой за родимую планету Криптон?
4: Жихарь сейчас и сам верил в загубленную планету Криптон, чтобы злость и обида придали ей еще смелости.
1: «Судить тебя будем!» – выкрикнул Колобок. «Велено тебя доставить во Вселенский трибунал в принудительном порядке!»
4: «Чего несешь?» – шепнул Жихарь.
1: «Вот и ордер на обыск и арест!»
4: С этими словами гомункул добыл из кафтанчика какую-то бумагу.
2: Эти слова возымели такое действие, что мироед втянул голову в плечи и быстро осмотрелся по сторонам.
1: «Руки на стену, ноги расставить!» –
4: поддержал Колобка богатырь. Мироед чуть было не подчинился, но все-таки опомнился, побагровел, упер руки в боки, наклонился вперед и распахнул свою бездонную пасть.
1: «Да, брата!» – крикнул Колобок. «У меня вон золотые зубы, и то не хвастаюсь! Давай!»
4: Жихарь метнулся вперед, держа сундучок на вытянутых руках. Он чуть было сам не улетел в развершуюся бездну, но мироед успел все-таки сократить глотку, и сундучок застрял у него в пасти. Мироед замычал, задергался и стал знаками просить жихаря вынуть стальную затычку и насулил ему на пальцах множество благ земных, а Колобку зубы из самоцвета.
1: «А теперь даем дёру!» – сказал Колобок и замолотил по жихаревой груди ручками и ножками. «Скорей, скорей, скорей! Тебе моя жизнь доверена!»
4: Большой семье народа взевлом не щелкой подарил на прощание Культяпова добрым советом жихарь и помчался без оглядки. Мироед выл и, судя по звуку, колотился головой о камень, чтобы выплюнуть страшный подарок.
1: «Ямку! Ямку ищи!» – кричал Колобок. «Обидно будет сгореть в час победы!»
4: «Это годится!»
1: «Самое то! Теперь падай ногами к мироеду, закрой глаза и спрячь меня к себе под живот! Таких, как ты, бабы еще миллион рожают, а я неповторимый!»
2: И больше ничего не сказал Колобок, потому что вес у жихаря был немалый.

0: Как рванул гостинец с луны, богатырь не слышал. Почувствовал только, как застучали по спине мелкие камни, а потом прилетели и очень даже крупные. «Болит!» – подумал Жихарь. «Опять болит! Ой, да ведь все болит! Давно я никакой боли не слышал, ведь за это время и ударялся, и мозголом купил ковшами, и прошел он сколько!» Он попробовал приподняться на руках. Гранитная плита соскользнула со спины и краем шарахнула по мизинцу. Богатырь заорал и потащил пришибленный палец в рот. Во рту стало солоно.
1: «Вот скотина человеческая неуклюжая!» – проскулил внизу колобок. «Тебе спасать меня велено, а не давить! Вся корочка потрескалась, чуть не переломился!»
2: «Кровь течет!» – не слышал его Жихарь. «Бежит по жилам! Жрать охота, пить охота, жить охота!»
0: «Значит, смерть пришла!» – рассудил колобок и выбрался из-под обломков. «Кафтанчик новый сошьете!» – сварливо добавил он. «Из рытого бархата. За ваш счет». «Шел в поход, а разоделся, как на гулянку», — сказал Жихарь, вытащил ноги, ощупал их и застонал. Потом посмотрел на гомункула и расхохотался. Тот походил сейчас на пресловутый первый блин. «Ну что, герои?» — раздался веселый звонкий голос. «Ходить можете?» На краю ямы стояла девчонка в пестром сарафане. Жихарь протер глаза от каменной пыли. Девчонка была хорошенькая, тоненькая, белозубая. Цветы на сарафане все время менялись. Только что были ромашки, а теперь уже анютины глазки, а теперь цвет шиповника.
3: «Здорово», — сказал Жихарь. «Ты, что ли, смерть будешь?»
0: «Нет», — засмеялась девчонка. «Смерть вот какая!» И сразу же превратилась в высокую старуху с белым лицом в сером балахоне. Все зубы у старухи были наружу.
4: «Вот я какая!» — сказала смерть хрипло. «Признали?»
0: Жихарь погрустнел.
4: «Не убереглись мы, значит», — сказал он.
3: «Ну, веди. Вот тебе рука».
0: Он ухватился за протянутую голую кость, и под его пальцами кость снова обросла молодой крепкой плотью.
1: «Признали?» — снова спросила девчонка.
4: «Так ты, значит...»
1: «Да!» — крикнула девчонка и закружилась вокруг него. «И она — это я, и сама я — это я! Как же ты до сих пор не понял?»
0: Она достала из-за спины ту самую бесполезную покупку — серп на цветущие ветви. Потом подскочила к богатырю и поцеловала так, что стихла всякая боль, сгинула усталость, расправились плечи и загорелись очи.
1: «А меня!» — подпрыгивал плоский колобок.
0: Девчонка опечалилась. «Второй раз по-другому поцелую», — предупредила она.
3: «Знаю, понял», — кивнул Жихарь.
0: «А хочешь, совсем за тобой не приду?»
3: «Раньше бы обязательно сказал, хочу. Но я ж не Кощей».
0: «Умница», — сказала она. «А Кощей мне так жалко стало. Больно уж он пригожий».
3: «Только ты смотри», — сказал Жихарь. «Предупреди как-нибудь».
1: «Чтобы мыши одежды изгрызли», — засмеялась девчонка.
0: «Ладно, будет тебе знак».
1: «А я-то!» — надрывался колобок.
0: Она подняла гомункула и звонко чмокнула промеж изюминок. Колобок немедля округлился, зарумянился и начал пыхать жаром, словно только что из печки.
3: «И еще», — сказал Жихарь, — «я Артур. С ним как теперь будет?»
0: Перед ним снова возникло безносое белое лицо.
4: «Я его забрать не могу», — сказала смерть.
0: И вздохнула уже девчонкой.
5: «А я его на свете оставить не могу», — сказала жизнь. «Придется ему теперь спать на невидимом острове до тревожного часа». «Ладно, заговорилась я с вами. У меня ведь столько дел накопилось. Души вынимать и души вкладывать, сеять и убирать, валить и поднимать, сушить и соками наливать, губить и родить, из земли вытаскивать и в землю загонять, жечь или денить, ранить и лечить, здороваться и прощаться, встречать и провожать, расцветать и вянуть».
3: «А что с мироедом-то?» — решил уточнить Жихарь.
1: «Ему теперь долго придется себя по кускам собирать».
0: Жихарь кивнул, но с большим недоверием.
5: Ну, я пошла. Спасибо за все.
2: Погоди, крикнул богатырь. Нам ведь по дороге.
3: Девчонка округлила глаза.
2: А коса-то, напомнил жихарь. Беломор ее, небось, три ночи напролом точилом наяривал.
5: Девчонка развела руками. «Ну ты, парень, гораст», — сказала она. «Никак от тебя не отвяжешься». И подмигнула.

0: Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть вторая, глава десятая, заключительная. Кто книгу прочел, пусть вина поставит. А коли нет денег, закладывай платье. Песнь о моем Сиде.
1: «Конечно, нам за ней не угнаться», — сказал Колобок, прихорашиваясь. «За ней только Симеону бегать».
2: «Вот вроде все сделали», — сказал Жихарь. «А как-то тревожно».
1: «Вот чудак! Да нам теперь люди по земле ступить не дадут, на руках будут носить. В каждом доме портреты повесят. Встретят с песнями и цветами».
0: «Но покуда их встретили только леший да буровой, без цветов, без песен». Лесные хозяева выглядели повеселее прежнего, но смотрели на вернувшихся победителей с каким-то сожалением.
2: «Выводите прямо в город», — сказал Жихарь. «Нас там ждут».
0: «Ждут», — повторил леший.
3: «Все жданки съели», — добавил бородовой.
1: «Угрюмый народ эти лесные», — сказал Колобок. «Природа ликует, возрождаясь. Кругом вторая весна наступила, они бубу, бубу».
0: И в самом деле те листья, что лежали на земле, пожелтели и свернулись, а на ветвях и кустах пробивались новые блестящие ильи.
1: Птицы старались переорать друг друга, гоняясь за комарами и мышами. Зайцы порскали прямо из-под ног, уходя от проголодавшихся лисиц и волков. Колобок всем зверям показывал средний пальчик на кулачки и приговаривал: «Съели? Съели?»
0: «Ну ты злопамятен», — сказал Жихарь. Леший повернулся к ним.
2: «Спасибо», —
0: сказал он и обвел свои владения лапой.
2: «Старались», — ответил Жихарь.
1: «Первым делом закажу себе золотую карету», — предполагал Колобок. «Выпишу карликовых лошадок, найму троих мелких рабчат, один за кучера, двое на запятках. Приоденусь как следует, выкуплю у тех мужиков глупого милорда, чтобы гостей встречал. Ах, ведь мне еще домик нужен».
2: «Так и быть, пожертвую тебе собачью будку», — сказал Жихарь. «А я трое суток буду отсыпаться».
4: «Ай, как жить-то хорошо!»
1: «Помирать не надо», — согласился Гомункул.
2: «Ну, если баня не топлена», — сказал Жихарь. «Ох, я всех разгоню! Ох, я вложу ума! Ну да кот с дроздом такого не допустят!»
0: Из сплошной зелени послышался свист. Леший откликнулся совиным уханьем.
2: «Ты куда это нас привел?» — закричал Жихарь. «Или мы тебя обидели?»
0: «Тихо», — сказал леший.
1: «Не хватало еще людей сюда навести».
2: «Да вы что, сдурели?»
0: Леший вывел их на поляну к той самой разбойничьей избушке, где прошло детство богатыря. Ярко светились новые оконные рамы. На крыше сидел кот и что-то там прилаживал. Из-за избы доносился визг пилы.
1: «Пришли», — сказал леший и растворился среди веток.
4: «Ох!» — сказал богатырь.
0: С противоположной стороны на поляну выбрел кузнец-акул, волоча за собой толстенную сосновую лисину. Увидел князя и пошел навстречу. Руки у него были все в смоле.
2: «Что случилось?» —
0: спросил Жихарь и понял вдруг, что за всякую победу нужно платить.
2: «Все живы!» — сказал акул. «Главное, что все живы».
1: «Да где же они?» — закричал богатырь.
2: «Тихо.
0: Спят они в избе. Мы всю ночь сюда добирались. Если б не леший...»
2: «Да ты толком можешь объяснить?» — прошипел Жихарь.
4: «Я понял!» — сказал Колобок. «Понял, что вместо золотой кареты будет мне медный таз!»
0: «Вот так!» — сказал кузнец. «А ты что думал? Что будут ковры под ноги стелить?»
2: «Что случилось в городе, прокопченная душа?»
5: «Княжеский терем сожгли», — сказал акул. «И всех твоих там хотели сжечь. Спасибо старым разбойникам, я бы один без них не отмахался. И места бы этого в лесу не нашел бы».
4: «Набег!» — воскликнул Жихарь.
5: «Кабы набег. Свои, наши, сталинградские».
4: «А дружина куда смотрела?»
5: «Ты ж всех на заставы отправил. Да и не стал бы я надеяться на дружину. Не будут они тебе больше подчиняться. Нам теперь указчиками заломай и завид.
4: Не казнил ты их в свое время, пожалел.
2: А народ-то что же, против законного князя пошел?»
6: Был бы ты народу добрый князь, а теперь ты народу первый враг.
7: Это почему же?
6: А кого за смертью посылали? Кто ее снова в мир привел?
7: У Жихаря от обиды и ярости перехватило глотку. Так я ж для них!
6: Объясняй теперь. Когда смерть воротилась, многие попадали замертво. Ну, кому-то от старости уже было положено, кто-то себе с дуру шею свернул, кого-то тюкнули сгоряча по темечку. Ты думал, они станут твои заветы блюсти?
7: А Беломор что делал?
6: Да косу эту дурацкую точил дурацким камнем. На него первого и набросились. Выживет ли неведомо?
7: Выживет, сказал Жихарь. Она к нему теперь добрая.
6: Как белины объелись, продолжал кузнец. Мужики, бабы, детишки, старики орут: смерть Жихарю, смерть пособнику смерти. Только могильщики да гроботесы за тебя заступались, но им тоже досталось. Княгиня хотела к народу выйти, да я не позволил. Вывел через тайный погреб ее с княжнами и маленьким.
7: Они-то в чем виноваты?
6: Вражеское семя, потому что, сказал акул. Когда терем жгли, казну твою растащили. Тут и дружина подоспела, мужиков раскидали, посекли, сами стали золото делить. Друг дружку тоже посекли, так что побитым гроботесам работы досталось много. Опять же ветер поднялся, сгорел чуть не полгорода.
8: «Ой, дураки!» — сказал Жихарь. «А если соседи сделают набег, кто их в бой поведет?»
6: «Есть такое мнение, что снова надо звать на княжение жупила кипучую серу. Образы его в каждой избе, даже на улицах намалеваны. Стоят вокруг зеленой лужи, той самой, из которой он народился, зовут, кличут, причитают». И сказывают, бурлит что-то в луже, пена идет.
7: А Карина к отцу ехать не захотела?
6: Там же мачеха, сказал кузнец. Вот когда жупел вылезет снова из грязи в князи, то абсурда, конечно, к нему переметнется. А пока нечего у кривлян делать. Да и со степняками нашли время поссориться. Договор разодрали, сочиняевы гусли разбили. Теперь нас с восхода некому прикрывать.
9: Снова Жихарь оказался виноват перед всем белым светом.
7: «А твои-то как? Семья, подмастерье?»
6: «На заимке», — сказал кузнец. «Где угольные ямы?»
7: «Кузнецов, сам знаешь, от колдунов не отличаются».
6: «Ой, Жихарь, как бы наш старый черт с крыши не сверзился!»
9: Еле успели добежать до избы. Почтенный разбойник действительно сверзился, да еще на лету заехал конопаткой по голове, подхватившему его Жихарю.
3: «Вот», — сказал кот, указывая на избу, — «теперь так не строят. Видишь, Жихарка, что творится? Правильно мы этих многоборцев всю жизнь грабили, еще будем грабить. Вот тут дрозда ключица заживет, и пойдем опять по большим дорогам купцов досматривать».
7: «С вами, отцы, не пропадешь», — сказал богатырь, почесывая пораженную голову.
3: «Это так», — важно согласился кот.
7: «Они с Дроздом чуть не за бабки не подрались», — донес кузнец и подавился смехом.
3: «Круто наша полоняночка за дело взялась», — сказал Колобок. «Ликование в природе происходит, а все мы, так что не горюй. Случалось мне и во дворцах жить, и в хижинах убогих. Зато теперь ты понял, какие люди неблагодарные».
7: «Да нет», — сказал богатырь. «Они просто глупые, даже не глупые, а... как бы это сказать? Ну, не выросли, что ли?»
6: «Тоскуют по бессмертному житью», — сказал акул. «Работать нужды не было, есть не хотелось. Можно было даже не дышать. А ты взял и в раз их этого лишил».
3: «Да», — вспомнил Жихарь. «Кощей успел уйти?» «Еще как успел-то! Пятерых молодок за собой увел», — сказал кот.
9: Кузнец вдруг помрачнел лицом.
6: «А вот сказитель рапсодище не успел. Повесили его. Сочинителей всегда первых вешают, чтобы не сочиняли».
7: «Как же вы допустили? Не разорваться же было. И главное, кто? Те же, что вчера его песни слушали».
9: Что же они теперь-то слушать будут? Вот не ждал, не гадал, никогда за него душа-то не болела. «Не терзайся», — сказал акул. «Живучий, но по гости всех не оплачешь. Иди лучше к своим, только разбуди их тихонечко». Жихарь снял с шеи колобка и пошел в избу. Дверь акул укрепил железными скобами, петли смазал, отворилась она бесшумно. В сенях спал дрозд у самого порога, так что пришлось через него перешагнуть. Окошко в избе было завешено темной тряпицей, сквозь которую солнце еле пробивалось. Карина лежала на лавке, такая же спящая, какой богатырь ее видел в последний раз, только сон был другой, тревожный, маятный. Ляля и Доля лежали в обнимку под столом на старой шубе. Лица у близняшек были чумазые. Сын-младенец устроился в колыбели. В той самой, которую некогда сколотил для жихарки на скорую руку кот или дрозд. Он не спал, а внимательно смотрел на отца. Даже с каким-то укором. «Блин, поминальный!» – прошептал жихарь. «Да ведь я за всеми этими мелкими делами про имя-то позабыл!» Он осторожно вынул младенца из колыбели, подошел к окну и, улыбаясь неведомо чему, стал тихим голосом перечислять, напевать все известные и дорогие ему имена. На какое имя дитё откликнется, то ему и носить. Красноярск, 1998.

Алексей Пехов. Дневник на океанском берегу. Часть первая. Седьмое июня. Генератор все-таки сдох. Я этому даже немного рад. Его шум постоянно меня нервировал, и приходилось оглядываться по сторонам чуть ли не каждую минуту. Найти новый можно, но я, пожалуй, обойдусь. Так что теперь без ноутбука. Перехожу на ручку и блокнот до лучших времен. Если они, конечно, когда-нибудь наступят. Здесь, пожалуй, стоит поставить смайлик, но он получается слишком грустным. Восьмое июня. Дневник я веду регулярно. Для меня он такая же обязательная ежедневная программа, как чистка зубов, утренняя пробежка вдоль кромки прибоя, проверка окрестностей и визит к Мадлен. Подобные вещи дисциплинируют и незаметно превращаются в ритуал, становятся неотъемлемой частью тебя, помогают жить и не сойти с ума. Именно так мне говорит Мадлен. Как всегда, она права. Думаю, имеющихся в запасе карандашей и блокнотов хватит надолго. Девятое июня. Давно пора рассказать о моем доме. Он стоит на берегу океана, и о чем-то таком я мечтал всю жизнь. Всегда говорил Мадлен, что хочу жить так, чтобы утром распахнуть дверь, сбежать с крыльца и до воды рукой подать. Наверное, я немного романтик, но люблю слышать рокот волн. Это гораздо лучше тишины. Намного лучше. В доме два этажа. Кажется, раньше он принадлежал какому-то моряку. Во всяком случае, в комнатах много чего есть на морскую тематику. От картинок и фотографий парусных судов до настоящего штурвала в кабинете и модели парусного корабля «Генерал Грант». Как я понял, большую часть времени жилище пустовало. Хозяева приезжали сюда лишь в сезон, летом. Помню, Мадлен спросила меня, почему я выбрал его из всех, что находились на Грей-Бич. От него веет надежностью. Подумав, ответил я ей. Это действительно так. Возможно, со стороны он оказался сущим пряничным домиком, сливочным, с зеленой крышей и ажурным крыльцом, но меня не обманешь. В наши времена быстро набираешься опыта, иначе не выжить, так что я сразу обратил внимание на небольшие окна, крепкую дверь и основательность всей постройки. То, что надо для жилья. Здесь отличный подвал. За последний месяц я натащил туда гору продуктов. В основном крупы, пасту, консервы и пластиковые 5-литровые бутылки с водой. Мадлен смеялась и говорила, что я похож на всклокоченного хомяка. Я лишь ухмылялся в ответ. Запас карман не тянет. Мы достаточно быстро обжили это место. С балкона второго этажа можно любоваться закатом, попивая виски или на худой конец пиво. Слава богу, они, в отличие от мяса или какой-нибудь другой скоропортящейся дряни, в магазинах присутствовали. Всю первую неделю нашего заселения мы потратили на то, чтобы навести порядок. Я укреплял ставни и дверь, ну и придумывал всякие штуки. Капкан туда, фонарь сюда, оголенные провода к двери, газовый баллон между двух сараев, которым проще всего пройти со стороны дороги. С шоссе дом не видно, что меня совершенно устраивает. Его закрывает старый отель, где, судя по оставшемуся на кухне меню, продавался прекрасный ванильный коктейль за $2.50. На первом этаже у меня гостиная и кухня. На втором — спальня и кабинет. Есть кладовка и чердак. О нем стоит сказать особо. Но завтра. Слишком много дел. Десятое июня. О чердаке. Там стоит пулемет. Я нашел его на городской окраине, в брошенной армейской машине, и притащил в дом. Для этого пришлось повозиться и сделать три ходки.
Он оказался зверски тяжелым. В первый раз я приволок его, во второй ту штуку, на которой он крепится, а в третий — ящики с лентами. Конечно, можно было не волочь это на своем горбу, а воспользоваться внедорожником, но я не рискую. Слишком заметно. И шумно. Теперь адская машинка облюбовала чердачное окно. С видом на юг. Весь пляж как на ладони. Пусть будет. Просто так, на всякий случай. Стрелять я из него не пробовал, и ни хрена не знаю, получится ли. Надеюсь, что проверять не придется. Но как его зарядить, я разобрался. Одиннадцатое июня. Утром с рассветом, когда начинается отлив, на берегу особенно приятно. Свежий ветер, восход за спиной, и я один-одинешенек среди бесконечных песчаных дюн. Я бегаю, надо быть в форме. Двенадцатое июня. Ходил на рыбалку к старому пирсу. Это чуть больше полумили от дома. Беру с собой спиннинг, бинокль и винтовку. Вначале осматриваю всю местность и только затем отправляюсь в дорогу. И еще одна новая привычка. Однажды она меня сильно выручила. На пирсах пахнет едко-едко, и всегда волны. Впрочем, рыба тоже есть. Дурная, поймать такую ничего не стоит. Обычно надо не больше получаса, чтобы вытащить 2-3 увесистых окуней. Раньше, когда работал холодильник, ловил больше, теперь лишь столько, сколько могу съесть за пару дней. Ночью здесь полно крабов. Они выползают на пирс, но чтобы их поймать, требуется фонарь. А бегать ночью с фонарем, извините, я не настолько храбрый парень. Если честно, я еще тот трус. Наверное, только поэтому все еще торчу здесь и не еду дальше. В лучшие земли, как говорит Мадлен. Когда шел назад, увидел в дюнах отощавшего пса. Рыжеватый спаниель. Меня он испугался и сбежал, хотя я и пытался с ним подружиться. Собаки умнее большинства людей. Им новые знакомства в наше странное время ни черта не нужны. Тринадцатое июня. Сегодня ничего интересного не произошло. Писать не о чем. Четырнадцатое июня. Ночью была сильная гроза. Океан бушевал. Я просыпался несколько раз от ощущения, что в доме кто-то есть. Знаете, как в детстве лежишь, открыв глаза, смотришь в потолок, а пошевелиться боишься, чтобы не привлекать к себе внимания. Дурацкий страх. Давно пора привыкнуть, давно пора его из себя изжить. Сейчас утро, и я злюсь на себя. Марвин, ты идиот. Добавлено вечером. Опять видел пса. Он крутился возле отеля, наверное, искал чем поживиться. Надо думать, почувствовал, что я жарю рыбу. Я окликнул его. Он меня издали облаял и ушел. Вот поговорили.

15 июня. Пес пришел сам. С утра ждал меня возле крыльца. Глаза несчастные, голоден, как черт. Мадлен бы окружила его своей заботой, она это умеет. Я все же принес ему еды. Никогда не видел таких худых собак. Пока он ел, все время на меня косился, но не рычал. Потом даже вильнул хвостом, но не остался. Я назвал его Дасти, мою первую собаку так звали. Он не возражал.

16 июня. Ходил на рыбалку. Все как обычно. Всю вторую половину дня сажал батарею в рации. Как оказалось, совершенно бесполезное занятие. Сплошной треск на всех волнах. Мадлен говорит, что главное не терять надежду. Она верит. Я нет. Дасти вернулся под вечер, я дал ему тушенки. Вроде он остался доволен и даже позволил себя погладить, но через порог переступить не решился. Ну что же, у нас много времени. Сегодня был потрясающе красивый закат. Жаль, нет фотоаппарата.

на его настоящее имя — Леопольд. Дасте мне нравится больше. Ему, кажется, тоже. Пес смышленый и воспитанный, хотя, конечно, еще тот непоседа. С утра носится следом за мной по берегу, любит волны, хватает их зубами и звонко лает. Последняя пока проблема. Я постоянно оглядываюсь через плечо.

20 июня. Проснулся ночью от рычания. Несколько секунд не понимал, где нахожусь, затем схватился за дробовик. В доме с ним удобнее, чем с винтовкой. Дошел до лестницы, ведущей вниз, но фонарь зажигать не стал и спуститься тоже не решился. Если честно, покрылся холодным потом, боясь, что пес привлечет ненужное внимание. Черт знает, кто там ходит. Не спал до утра.

21 июня. Кажется, все же это была ложная тревога. Специально изучил песок вокруг дома, никаких следов. Мне все время приходится убеждать себя, что здесь та еще дыра. До городка не близко, и они вряд ли сюда придут. Я их 100 лет уже не видел. ...22 июня. Обычные ежедневные дела. Сходил к Мадлен. Дасти тоже. Ему у нее, кажется, понравилось. Вечером видел 2 столба дыма, но далеко, за мысом. Что бы у них ни происходило, меня это не касается. Пусть сами выкручиваются.

0: 23 июня.
1: Я попытался сегодня составить список того, чего мне теперь не хватает. Довольно длинная ерунда вышла. Если положить руку на сердце, я легко живу без всего этого. Как быстро цивилизация вгрызается в наши кости и как легко она из них вымывается. Раньше кто-то уродовался на работе, чтобы купить себе дорогую сумку или туфли, а кто-то дня не мог прожить без ставок на скачках или новостей о том, как одна музыкальная звезда вмазала по роже другой. Или вот я всегда мечтал купить билет и полететь в Европу. Где она теперь, эта чертова Европа? Угу. Где и все мы. В заднице. Короче, теперь все наши мечты отправились на свалку истории. Сумки, скачки, машины, интернет, отпуск, карьерный рост. Мы хотим лишь спокойствия, еды и тепла. Для этого требуется не слишком уж много. И очень много. Парадокс новой жизни.

24 июня. Пес совсем прижился. Ходит за мной хвостом, поселился в ногах возле кровати. Ко мне не лезет. С утра первым несется вниз, ждет еды. Запасы есть, так что мне не жалко. Мадлен бы одобрила мою щедрость. Во вторую половину дня после очередной рыбалки я обошел весь наш поселок по периметру. 18 домов, кафе с выбитыми стеклами и старый отель. В последнем поживился туалетной бумагой и зубной пастой. Пес носился по комнатам, как сумасшедший. Обои на него, что ли, так действуют? Мадлен говорит, что это самая безвкусная вещь после того музея, который мы с ней видели, когда прорывались на восток. Уже собираясь уходить, я задержался в холле. Увидел краем зрения движение и просто взлетел. Мне кажется, допрыгнул до потолка, так сильно испугался, не ожидая никого здесь встретить.

А это всего лишь пес погнал крысу. Чертова проклятущая крыса! Когда я уже вышел, было ощущение, что кто-то наблюдает за мной со второго этажа. Обернулся, посмотрел в окна, но никого не увидел. Разыгравшееся воображение. И только. На вечер вышел каким-то тревожным. Я заперся и прислушивался к каждому шороху.

25 июня. Он снова рычал ночью. Негромко и зловеще, не вставая с пола и обратив морду в сторону, где находился отель. Уши у него были напряжены, шерсть на загривке дыбом. Я зажег свечу. Так мы и просидели где-то час, пока пес не успокоился. Я заснул, но под утро меня вырвали из дремы выстрелы. Далеко. Несколько одиночных, а затем две короткие злые очереди. И тишина. Когда рассвело, взял винтовку, насыпал полные карманы патронов и еще три пачки кинул в сумку вместе с кольтом «Анаконда». В барабане последнего еще оставалось 4 патрона, и я не очень-то стремился его использовать. Очень громко и отдача такая, что запястье ноет. Но зато как оружие последнего шанса вполне. 2 потраченных патрона без труда уложили хвача, когда он выскочил на нас с Мадлен на той безымянной заправочной станции у холмов. К отелю я подбирался с осторожностью и на другой его стороне у дороги увидел следы на песке. Они вели к полю, противоположную от города сторону. Подумал, что, выходит, уже полгода не видел никого, кроме Мадлен. Одиночество — то еще испытание. Сперва считаешь, что тебе никто не нужен, а потом ищешь хоть кого-нибудь, любого незнакомца, лишь бы перекинуться с ним несколькими ничего не значащими фразами о какой-нибудь глупости вроде погоды. Останавливался через каждые 100 шагов, изучал местность в бинокль, поэтому сразу увидел чаек. Отсюда до океана недалеко, так что стервятники тут как тут. Близко к телу подходить не стал, мало ли. Сюрпризы — вещь непредсказуемая. Остановился в 10 шагах, а пес распугал негодующий орущих птиц. Я окрикнул, и он, послушавшись, не стал подходить к мертвецу. Сел у ног, лишь раздувал ноздри, чуя кровь. Черный бродяга. Хотя теперь мы все похожи на бездомных. Лежит на боку. Клетчатая рубаха, выцветшие джинсы, стоптанные ботинки. Щетина на впалых серых щеках с сединой. Глаза открыты. Полагаю, это он был в отеле, видел меня, но подойти не решился. Оружие не видно, вне всякого сомнения забрали. Да и карманы, думаю, обчистили. По счастью, те, кто его убил, уже далеко. Интересно, чем он насолил им? Нас не так много, чтобы воевать за ресурсы. Точнее, ресурсов, воды, еды и тех же патронов пока еще завались, чтобы ради них поднимать шум. Сейчас мало кто рискует шуметь без нужды. Полагаю, убийцы или убийцы, постреляв, бросились на утек. Местность они не знают, иначе бы поняли, что здесь мало кто есть. Разве что несколько хвачей, да и то в городе. Хотя, может, за это время там появилось что-то куда более интересное и опасное. На обратном пути пес стал носиться по траве, охотясь то ли на мышей, то ли еще на какую-то мелкую дрянь, а затем и вовсе пропал. Я не очень-то беспокоился, жил же он как-то без меня. Осторожность вновь сыграла мне на руку. Я заметил 4 зараженных лишь потому, что то и дело осматривал местность. Может, сперва они от людей не сильно отличаются, но с каждым днем болезнь становится все заметнее. Все, кто выжил, теперь, даже не видя глаз, узнают зараженную форму. Походка у них сильно меняется, в отличие от человеческой. Когда они спокойны и не бегут со скоростью оголодавшего экспресса, то выхаживают точно модели на подиуме, а головы у них в этот момент болтаются, словно в шее нет никаких костей. Туда-сюда. Было бы смешно, если бы не было так страшно. Они брели по трассе недалеко от сгоревшей фермы, меньше чем в 1/4 мили от отеля. А до меня довольно близко, футов 800. Как назло, в этот момент появился пес. Я успел одной рукой схватить его за ошейник, а другой за пасть. Чувствуя мокрую слюну на ладони, смотрел лишь на зараженных. Дасти, на мое счастье, не стал вырываться, а его рычание было таким слабым, что его не услышали. Они прошли,
скрылись за фермой, направившись к лесу. Я выждал несколько минут, прежде чем отпустить собаку. Хотел вытереть руку от слюны и выругался, понимая, что это кровь. Вся морда Спаниеля была в ней испачкана. Он все-таки поймал своего грызуна.

26 июня. Мне повезло. Я был готов. Опять один.

27 июня. На следующий день после того, как мы прогулялись в поле, все было как обычно. Пробежка утром, рыбалка. Дасти был какой-то вялый, потом вообще вернулся к дому, ждал меня на крыльце. Я осторожничал после того, как увидел зараженных. Ходил еще с большей оглядкой, чем прежде. Так что вернулся домой поздно, когда солнце уже достаточно припекало. Пес тяжело дышал, я подумал, что от жары. Налил ему воды в миску, поднялся в кабинет, сидел у открытого окна, осматривая берег в бинокль. Далеко у каменистого мыса, сильно выдававшегося в океан, двигались две точки. Наблюдал за ними, пока они не исчезли. Туда никогда не доходило, они не шли ко мне, так что меня это не очень беспокоило. Когда спустился на кухню, Дасти лежал ко мне спиной. Я еще увидел, что вода в миске не тронута, и тогда он поднял уши, а потом повернул в мою сторону голову. Глаза у него были темно-фиолетовые, с алыми белками, а в пасти пузырилась розовая слюна. Он бросился ко мне с непередаваемой скоростью, хотя на самом деле мне так показалось, со страху. Я опрокинул стол между нами, рванул на лестницу. Это дало мне секунду форы. Хотя смешная фора. Попробуй-ка убеги от спаниеля. Повезло лишь, что в этой стадии больные подвергаются дезориентации, у них сильная светобоязнь. На лестницу через окно как раз падали прямые солнечные лучи, и пес замедлился настолько, что я успел заскочить в кабинет и захлопнуть дверь. Он молча и остервенело ударился в нее, а затем начал скрести лапами. Надо сказать, что у меня даже руки не дрожали, это пришло позже. Схватил дробовик, разбил дверное стекло и успокоил его. Два дня занимался тем, что в костюме, маске и перчатках вымывал дом от малейших капель крови. Когда отмыл, сделал повторную уборку. Хотя, конечно, это такое себе, с учетом того, что я сжимал рукой окровавленную пасть там, в поле. Полагаю, он вернулся к убитому и нализался его крови, пока я не видел. Чертова проклятущая тупая псина! Я достал из аптечки вакцину Джеймса МакГеттигана, сделал себе укол. Посмотрим, что будет дальше. Вообще, конечно, настроение ни к черту. Когда расскажу Мадлен, вполне представляю ее реакцию. В лучшем случае она печально покачает головой. В худшем скажет, что предупреждала меня не заводить себе никаких друзей. Не то нынче время для дружбы. Ночью была легкая лихорадка, хотел пить. Реакция на укол. У меня уже было так, когда мы с Мадлен оказались возле фонтейна. Тогда я заработал царапину от выскочившей на меня толстенной бабищи, чей подбородок и грудь были в розовой слюне.

28 июня. Хороший день. Отличная погода. Штиль. Но мной овладела некая апатия, особенно если посмотреть на выбитое стекло и разбитый дробью пол. Все как-то осточертело. Мой стиль жизни осточертел. Я хомяк, живущий в созданной самим собой клетке, сбежавший ото всех, ни в ком не нуждающийся и вздрагивающий от каждого шороха. Хотя, казалось бы, 3 года с начала эпидемии, 3 года с тех пор, как мир неотвратимо изменился, а большинство человечества сгинуло из-за мутации бешенства. Уцелели немногие выжившие и немногие зараженные, кого вирус не смог добить, а оставил, чтобы попытаться распространиться дальше. Пора бы уже привыкнуть. Но я все еще прячусь, хотя обещал Мадлен, что двинусь на юг, не буду ждать. Но я ждал. Сперва ее, затем сам не знаю чего. Как говорится, пустил корни и испугался дальней дороги. Трусость — страшный якорь. А я трус. Ибо просто боюсь жить в новом мире.

0: 30 июня. Вчера не хотел ничего писать. Сегодня никуда не пошел. Забил на пробежку, не стал навещать Мадлен. Сидел с апатией, глядя в окно, и раздумывал, не вскрыть ли новую бутылку бурбона прямо с утра пораньше. Черт меня дернул включить рацию. Я этого не делал с середины июня, уже давно потеряв всякую надежду.
1: «Меня слышит хоть кто-то?»
0: С отчаянием спросил женский голос, с трудом пробиваясь сквозь сильный треск, я разом забыл о желании напиться.
1: «Ну, хоть кто-нибудь!»
0: Я просто застыл и сидел так почти минуту, прежде чем ответить.
2: «Эй, вы еще там? Прием!»
0: Задержка с ответом была долгой.
1: «Господи! О, Господи!» —
0: вскричала она.
1: «Пожалуйста, помогите нам!»
0: Остальная часть слов пропала в треске.
2: «Я почти не слышу вас! Прием!»
1: «Должна быть батарея! Я ее сильно разрядила, пытаясь хоть с кем-то связаться! Прием!»
2: «Нет, не батарея! Не только батарея! Проблема в расстоянии! Я потратил неделю, чтобы закрепить армейскую антенну на высотной мачте, стоявшей рядом с отелем, но ее дальности, кажется, не хватало. И мощности рации тоже.
3: Тогда быстро и четко! Что у вас случилось, а главное, где вы? Прием!»
1: «Где-то на окраине Кинстона. Мы заперлись в старой баптистской церкви. Здесь рядом лес, через дорогу дилерский центр Тойоты, еще поля и фермы. Ферма Сандерсона, да. Много зараженных, они загнали нас в ловушку. Мы даже не ожидали, что их будет столько в этом месте».
2: «Возле Кинстона? Они бы еще в Нью-Йорк заехали, а потом удивлялись, отчего вокруг озверевшие тюльпаны и хвачи с толсторожами. Сколько вас, прием?»
1: «Четверо. Марту укусили, мы сделали ей укол и изолировали у нее жар. У нас заканчивается еда и мало патронов, чтобы добраться до машины. Вы поможете?»
2: «А их сколько? Прием?»
1: «Не знаю. 20. 30!
2: «Да черта! На какой стадии прием?»
1: «Первая».
0: Она врала. Столько разом недавно заболевших спустя 3 года после эпидемии. Если только зараженный заглянул в закрытый монастырь к непорочным монашкам и всех покусал, хвачи как минимум. А может и толстоморды. «Свяжемся через час», — сказал ей мрачно. «Прием».
1: «Что?»
0: В ее голосе проскользнула паника.
1: «Не бросайте нас! Умоляю!»
0: «Выключите рацию, чтобы не тратить заряд. Включите через час. Мне следует все обдумать». Я не дожидался ответа. Спустился вниз, бросился к нашей с Мадлен последней машине, совершенно новому серому Dodge Ram, который приглянулся нам на одной из стоянок, где раньше торговали автомобилями.
2: Я, если говорить образно, держу его под парами, хотя и не сидел за рулем уже полгода. Ездить на нем на нашем побережье особо некуда, но бак полный, а в кузове еще и 4 канистры по 5 галлонов каждая. Шины накачаны, с аккумулятором все в порядке. Рюкзак с самым необходимым тоже там. Да и стоит он не на виду, в сарае, прикрытый всяким картонным хламом. Но если потребуется быстро уехать, то это лучший вариант. Я вытащил из кабины пачку дорожных карт, которыми мы разжились на одной заправке, где зараженные оставили после себя лишь обглоданное тело продавца. Быстро перебрал, находя карту штата, думая о том, что все было бы гораздо проще, останься в мире интернет. Кинстон. Это совершенно другой округ. Ленуар. От меня до них по прямой 148 миль. 2,5, ну пускай 3 часа по меркам прошлого мира. Но только в нынешнем мире совсем другие расстояния, и чтобы их покрыть, требуется совсем иное время. Только идиоты ездят по центральным шоссе. Там больше всего зараженных, заторов, брошенных на произвол машин и тех выживших, что предпочитают охотиться на чужаков, заезжающих на их территорию. Слишком рискованно. Слишком. Лишь чудом можно объяснить, что я поймал ее радиоволну. А значит, путь 148 миль растянется миль на 200. Сперва через национальный заповедник, затем вдоль кряжей и болот, мимо редких ферм, по дорогам без асфальта. За 3 года этих дорог, отмеченных на карте, уже могло и не быть. Природа, на удивление, быстро забирала себе свое, скрывая травой, молодыми деревцами, смывая дождями, укрывая снегом.
0: Дороги портились, трескались, сломались и тонули. Однажды с Мадлен отрезок 40 миль мы преодолевали 5 дней. Пришлось бросить две машины и идти пешком через леса, полные москитов. И даже там мы встретили этих тварей, уже измененных слишком сильно, чтобы назвать их людьми. В другой раз, уже оказавшись южнее, вообще пришлось возвращаться и искать дорогу через железнодорожную станцию, где все ими кишало. Без присмотра людей произошла авария на плотине, ну, мы так подумали. И разлив перед нами был такой, что без лодки никаких шансов двинуться дальше. Час я прикидывал маршрут, лишь бы оказаться как можно дальше от Джексонвилла. По 58-й через одичавшие леса Кротона у Мейнсвилла, черт бы его побрал, на участок шоссе, а с него, если не будет заторов, опять на 58-ю. И кроме Трентона там не будет ничего крупного. Если повезет, если очень повезет, 2-3 дня и я окажусь в пригородах Кинстона. Меньшая из проблем будет решена. Потому что дальше надо проскочить через город. Насквозь. Церковь на карте не была указана, а вот центр Тойоты отмечен. Как назло, западная часть самая дальняя от меня, и река не даст возможности проехать напрямик. Либо делать крюк в еще 20 миль через кучу поселков до моста. Задача. Я посмотрел на себя в зеркало. Уставшее худое лицо, заросшее щетиной. Глаза красные, губа треснула. Волосы не стриг, черт знает сколько времени, и они торчат во все стороны, словно у безумного профессора из комиксов. Только там они обычно белые, а у меня цвета грязной соломы. Ну что? Ты решил? Ведь она тебе наврала. Плевать. Кажется, да. Я решил. Я устал бояться. Устал жить по расписанию, устал сидеть на одном месте. Возможно, смерть собаки так на меня повлияла. Не знаю. Я понимаю, что путь на запад, откуда мы с Мадлен когда-то приехали, это вполне возможно дорога в один конец. Ну и черт с ним. Надоело. Потянувшись к рации, я нажал на кнопку.

2 июля. Уже второе, да. 3 минуты, как второе число 2-го месяца лета. Как только начало темнеть, я остановился где-то в Кротоне. Ночью ехать опаснее, чем днем. Солнечный свет все еще защищает от тех редких личностей, у которых бешенство на ранней стадии. Хоть какой-то бонус. Да и банально дорогу, точнее все, что от нее осталось, видно. Не рискуешь влететь в упавшее дерево или в канаву. Так что я остановился и вырубился на несколько часов. Разбудил меня стрекот. Надеюсь, что это все-таки цикады, а не какая-нибудь новая форма. Лес звенел несколько минут, а потом все затихло. Но я пока не заснул. Сижу, укрывшись с головой одеялом, пишу при свете фонарика. Почерк оставляет желать лучшего, но вряд ли кто-то это будет читать. Дороги еще хуже, чем я думал. Надеялся проскочить лес за световой день, но, кажется, придется потратить еще и утро. Надеюсь, что только утро. За весь день я никого не встретил. Это хорошо, однозначно. Никаких людей, никаких зараженных. Одни комары. Их тут до черта, и они те еще злобные твари, особенно когда проезжаешь мимо озер. Видел единственную машину на обочине, въехавшую в кустарник. Внутри мертвецы. Сейчас почти весь мир мертвецы. Все было просто и довольно быстро. Где-то в Техасе, а может в Нью-Мексико, какой-то парень на свою беду решил пострелять луговых собачек. Может, это был фермер, защищавший свое поле. Может, охотник, занимавшийся вармитингом. Никто не успел разобраться. Слишком быстро все случилось. Но подранок, маленькая проклятущая белка, не успевшая доползти до норы и там сдохнуть, цапнула человека. На беду человечества у этого грызуна оказалось бешенство, какая-то пограничная деревьё-мутация, так говорили в последних новостях. Ну и понеслось. Вспышка среди людей с совершенно нехарактерными для этого заболевания симптомами, скоростью, течением и проявлением. И пока хоть кто-то успел опомниться, поздно было вводить карантинные меры. Все развалилось меньше, чем за 3 месяца. Специалист по продаже комплектующих для принтеров мало что может рассказать о происходившем дальше. Лишь догадки, редкие разговоры с выжившими, пока мы с Мадлен ехали с запада на восток, став свидетелями мировой агонии. Бешенство – смертельная болезнь. Вирус пытался передать себя как можно большему количеству носителей. И у него получилось. Я помню тот жуткий июль и август, когда нам приходилось скрываться в Land Between Lakes, подальше от дорог и городов. Самое тяжелое время. А потом зараженные начали умирать. И, как говорили по рации, это случалось не только у нас. Миллионы. Миллиарды трупов. Кости так и остались лежать везде. Но в вирусе вновь произошла мутация, и умерли не все. Выжили тысячи для того, чтобы те немногие, кто остался здоров, не чувствовали себя в безопасности. Эволюция, пускай странная и извращенная, взяла на себя заботу о зараженном материале, и вирус изменил людей. Появились хищники, достаточно умные, чтобы охотиться и поодиночке, и стаями. А потом и они стали изменяться. Кто-то погибал, конечно же, на первой или второй форме, а кто-то двигался дальше. Создания, похожие на людей, и совсем на них не похожие. Хвачи, толстоморды, тюльпаны, старенькие мамочки. У них были разные прозвища, в зависимости от штата, полагаю. Но одно содержание. Если они видели вас, то старались, если не убить, то передать измененный вирус дальше. Как сказала Мадлена, она в этом понимает куда больше, чем я, люди стали промежуточным звеном, ступенькой для появления новых видов.
Никто из нас не испытывает никакой гордости по этому поводу.

3 июля. Снова ночь. Пытаюсь собрать мысли в кучу. Очень устал. От всего, что видел, от дороги, от напряжения. По сути, ничего не происходит, а нервничаешь и потеешь, словно свинья на бойне. Ладно. Начну сначала. Спал часов 5, проснулся, когда звезды стали бледнеть. Я так и не смог ответить той женщине, что приеду. В рации был только треск. Антенна отказывалась ловить сигнал, слишком далеко. То ли погода, когда я услышал голос, была хорошей, то ли божественное провидение. Вполне допускаю, что второе. Пинок мне под зад, чтобы я сорвался с насиженного места. Но все же я попробовал наладить связь отсюда, хотя и не надеялся. Неудача. Треск. Тишина. Расстояние и лес, а также портативные антенны играли свою негативную роль. Выехал, как только рассвело. Видел интересную и странную форму на старой просеке. Большой, футов 8, лохматый, пульсирующий шар, висящий между трех сосен. С одной стороны у него торчали могучие оленьи рога. Я так и не понял, это видоизменившийся олень или же нечто его пожравшее. На машину оно никак не отреагировало. У Мейнсвилла встретил первых зараженных. Два хвача, высокие и проворные, точно орангутанги, устремились за машиной, ловко цепляясь за стены и фонарные столбы, когда я выехал на 17-ю возле Хардис, но быстро отстали. Потом я видел изменившихся и дальше, прямо на шоссе. У Поллоксвилла, Трентона и в полях. Некоторые пытались меня догнать. Жуткое зрелище. А еще удручающее. То, чем мы стали. Я просто ехал, благо дороги были относительно свободные, и единственный затор, желтый перевернувшийся школьный автобус, перекрывший путь, смог без труда объехать по обочине. Почему удручающее? Пусто. Мир пуст, заброшен, оставлен, словно люди ушли, бросив на произвол судьбы все, чего они достигли, чем жили. Да так оно и есть. Ушли в землю или на небеса. Кто во что верит? Сияет солнце, поют птицы. И никого. Пустая равнина, пустая дорога. На мосту через реку Трент уже основательно проржавевший лист металла и выцветшая надпись «Дальше хуже». Но хуже не было, все так же. Какая-то тварь, я не успел разглядеть, что это, бросилась из кустов прямо под капот, и машина подмяла ее под себя, оставив на асфальте. Теперь я, проехав сгоревшую заправку, встал на ночевку возле стоянки трейлеров. Они заросли со всех сторон сорняками, здесь были люди. Совсем недавно. Я видел следы костра и отпечатки протекторов. Не знаю, куда они ехали, но оставили несколько бутылок пива и колу под навесом. Очень любезно с их стороны, но меня тошнит от одной мысли о еде. Я уже возле Кинстона. Будет последний рывок. Попробую связаться по рации. Добавлено чуть позже. У меня дырявая голова. Видел людей. Какая-то ферма на склоне маленького холма, обнесенная колючкой. Они услышали машину и вышли посмотреть. Держали руки у лба, когда солнце светило им в глаза, провожая меня взглядами. Они не остановили и не окликнули, просто смотрели. Лишь ребенок, выглядывавший из-за материнской юбки, неуверенно махнул вслед рукой. Ему года 3, а значит, он даже не помнит мира, который был до. Грустно. Печально. Страшно. У меня нет объяснения моим эмоциям. Я уже многие месяцы, несмотря на мою активность, апатичен и иногда с трудом подбираю слова. Мадлен бы смогла лучше. Если я вернусь домой, то расскажу ей, что видел. Может, у нее получится. Просто дети не должны жить в таком мире. Пустом, без людей, наполненном чудовищами из ночных кошмаров. Чудовища должны оставаться в сказках и комиксах, и их должны убивать рыцари и супергерои. В реальной жизни им не место.
Но мы, увы, не в сказке.

0: 4 июля. Есть не хотелось. При мысли о еде тошнило, но я впихнул в себя банку Киркланда, ростбиф в бульоне и вскрыл консервированный хлеб от Биэндэм. Затем вышел на несколько минут, осматривая мокрые трейлеры и еще одну ферму вдалеке. День независимости. Он теперь у нас более настоящий, чем прежде. Мы независимы от всего, от правил, законов, условностей и даже вежливости. Делай, что хочешь и что можешь, и ничего тебе не будет. Некоторые так и поступали. Те, кого законы сдерживали. В первые месяцы многое случалось на дорогах и в городах. Мы с Мадлен сами стали свидетелями и участниками. Помните тот фильм «Судная ночь»? Здесь же были судные месяцы, когда шла агония человеческой цивилизации. А потом все резко кончилось. Цивилизация и желавшие потешить свои темные желания, и те, кто оставался правильным до конца, и даже большинство зараженных. Теперь наша независимость — это свобода, но не та, о которой мечтали отцы-основатели. Другая. Пустая. Одинокая. Наполненная страхами, желанием стать незаметными для новых видов, появившихся среди нас. Стоит ли бояться других людей? Наверное, возможно, не знаю. Дело в том, что я в последний год встречал их лишь дважды. И один из них лежал убитым в поле. Да, убитый другими людьми. В фантастических книгах и фильмах выжившее человечество сражается за ресурсы. Еду, патроны, оружие, топливо. Я уже об этом писал в дневнике. Действительность нашего мира — это не может быть причиной для конфликтов. Во всяком случае, пока. 3 года не срок. Слишком мало времени прошло. А нас тоже слишком мало. Люди — исчезающий вид. И они не могут освоить такое количество ресурсов. Магазины в первые дни паники, конечно, вымели, но зайди в любой дом, всегда найдешь пасту, крупы, консервы. Еще много лет никто не будет голодать. Скорее умрем в зубах хвача или лапах старой мамочки, чем от недостатка еды. Ну вот, меня понесло. Я даже знаю, почему. Осталось сделать последний шаг, а я пишу, лишь бы протянуть еще несколько минут. Это ли не трусость? Мадлен так бы и сказала. 4 июля началось с дождя. Он шелестел по крыше машины, пожирая все иные звуки. Вчера не заметил висельника в самом центре трейлерного парка, точнее, то, что от него осталось. Страшное и отталкивающее зрелище для любого маломальски разумного человека, но за время апокалипсиса я порядком насмотрелся на кости. Они есть во всех городах, вдоль дорог, на фермах, в машинах и лесах. Когда на планете внезапно не стало миллиардов, не нашлось и тех, кто будет их хранить. Так что солнце, холод, дождь, ветер, снег, зверье, птицы и насекомые стали могильщиками человечества. А мы? Мы просто перешагиваем через скелеты, да идем дальше. Уже 5 утра. Пора двигаться, но надо еще столько записать. Признаюсь, мне страшно. До тошноты. И я делаю над собой усилие, чтобы двигаться дальше. Вчера перед сном я связался с ними, благо помнил частоту. Признаюсь, они были удивлены, думали, что я их бросил. Женщина заплакала, хоть и пыталась это скрыть. Ее зовут Лэри, это я узнал. Еще с ней Тавинья и малышка Клэр. Укушенная Марта, к сожалению, не выжила. Умерла в тот день, когда мы в первый раз говорили по рации. Еда у них закончилась, вода тоже. В 6 утра, как мы и договорились, я вновь связался с ними.
1: «Дочь, нам на удачу!»
0: Лэри старалась быть бодрой.
1: «Мы смогли набрать немного».
0: «Я уже близко. Буду через пару часов. Прием». Молчание длилось дольше, чем я ожидал.
1: «Уезжайте, Марвин!»
0: Наконец сказала она.
1: «Обстановка слишком сильно изменилась».
0: Мое сердце застыло. «Еще зараженные? Прием!»
1: «Нет. Хуже. Началось слияние».
0: Я скрипнул зубами и, откинувшись в кресле, закрыл глаза. Надо сказать, что ее предложение уехать было вполне себе милым. Да, в прошлой жизни я бы так и сказал. Очень мило с вашей стороны подумать о моем здоровье, мэм. «Эй, вы еще там? Прием!» — спросил я через несколько минут.
1: «Да».
0: «Давно началось слияние? Прием!»
1: «Сутки назад».
0: «А под дверью все еще хвачи? Прием!»
1: «Трое. И еще с десяток ярдов в 400 в поле стоят у фермы. Но любой громкий звук...»
0: «А задняя дверь? Прием!»
1: «Там толстоморд стережет. Слушайте, Марвин, они сливаются, и это будет тюльпан, а может, два. Если у вас нет при себе танка, то лезть к ним самоубийство».
0: Это Лэри та еще альтруистка. Мадлен бы она явно понравилась. Сейчас редко кто думает о чужих шкурах, когда твоя в смертельной опасности.
1: «Вас никто не осудит. Ни я, ни мои спутники».
0: «Не могу уехать, прием».
1: «Почему?»
0: «Действительно, почему? Потому что мне осточертело одиночество? Или потому что я устал бояться? Или устал жить? А влезть в толпу зараженных — прекрасный и легкий способ самоубийства, к тому же еще и с оправданием, мол, хотел спасти людей, погиб не напрасно. Хочу посмотреть на вас, Лэри. Прием».
1: «Что?»
0: Она опешила. «Нет, серьезно. Хочу увидеть ваше лицо. Вы интересный человек, раз заботитесь о жизнях чужаков. Прием». Она рассмеялась.
1: «Хорошо, Марвин. Приезжайте и вытащите нас. А потом смотрите, сколько хотите».
0: «Так что мне пора. К ним. До моста, потом через реку. Там оставить машину и пешком, чтобы шум двигателя не взволновал окрестности. Надеюсь, это не последняя запись. Очень надеюсь».

0: 5 июля. Длинный выдался денек. Я так и не сомкнул глаз 4 июля, а сейчас уже вечер 5-го. А мне все никак не уснуть. Поэтому и пишу. Может, хоть теперь меня срубит, хотя сомневаюсь. Рука не дает покоя. Да, собственно говоря, она болит точно проклятая. Огонь в предплечье нестерпимый, и маленький горячий уголек простреливает куда-то в плечо, под ключицу, а еще в шею. Так что в глазах темнеет, дыхание перехватывает. Так хреново мне не было уже давно. Но я продолжу писать. Сейчас дневник — мое спасение. Возможность балансировать на границе разума, не превратиться в паникующее или агрессивное животное, которое забьется куда-нибудь под кровать, чтобы тешить свои примитивные страхи. Надо собрать мысли в кучу, рассказать, что случилось. Пока свежи воспоминания. Добавлено позже. Уснул, кажется. Несколько часов. Сейчас ночь, я зажег лампу, ее свет раздражает глаза. Но надо терпеть. Итак. Шел дождь. Он не думал стихать. Лег серой пеленой на дорогу, дичавшие фермерские поля, брошенные машины, рощи. У меня не было с собой куртки или плаща, так что рубашка и шорты намокли, когда я остановил автомобиль на обочине где-то в полумиле от церкви. Бейсболка с эмблемой Сент-Луис Кардиналс мало помогла от непогоды. Одежда липла к коже, приносила холод, но этот холод меньше из грядущих проблем. Уходя, я еще раз связался с Лэри. «Я близко», — сказал ей. «Осмотрюсь. Ждите сигнала».
1: «Это самоубийство, Марвин. Но я благодарна, что вы здесь».
0: Я распотрошил одну коробку патронов Remington Express Core Locked. 5 зарядил в винтовку, еще 5 сунул в патронтаж на прикладе. Оставшиеся 10 сыпал в правый карман шорт. Еще 3 полные коробки сунул в подсумок на бедре. Вряд ли мне столько понадобится. Стрельба из 700-го РМа — вещь не быстрая, особенно если ты всего лишь любитель. Пуля хорошо показывает себя на 600 футов. Гарантированно утихомиривает хвача, если правильно попасть. Но если их там действительно толпа, как говорит Лэри, они могут добраться до меня куда быстрее, чем я произведу хотя бы 10 точных выстрелов. Кольт Анаконда оттягивал пояс с противоположной стороны от подсумка. Весь этот вес довольно сильно снижал мобильность, так что не зря я больше года бегал с грузом вдоль прибоя. Знал, что рано или поздно тренировки мне пригодятся. Я сошел с дороги в высокую траву, такую же холодную и мокрую, как весь мир. Шел сквозь нее, держась шоссе, затем взял южнее к ферме Сандерсона, большому комплексу ангаров, складов, закатанному в бетон, со стоянкой, полной прицепов для грузовых фур. Туда лезть не стал, мало ли. Сорванный ветром плакат, теперь висевший на одном крепеже «Здесь есть выжившие», доверия не внушал. Полагаю, теперь эти самые выжившие устроили вечеринку возле церкви баптистов. Но все же для себя отметил, что на ферме имеется достаточное количество укромных уголков, где можно спрятаться, если придется отступать этим путем. Осмотрел ее в бинокль. Ничего подозрительного не увидел, кроме нескольких почерневших костяков, но это не считается. Сместился к леску, в котором протекала Fallen Creek. Если идти через него напрямик, то выйдешь прямо к порогу церкви. Я так и поступил. Расстояние плевое, но пришлось осторожничать. Не хотелось бы выскочить в толпу зараженных. Банальные «привет» они не оценят. Церковь. Вытянутое одноэтажное здание бордового цвета с белой крышей и шпилем, с открытой широкой парковкой, на которой стоял старенький чероки с распахнутыми дверьми. Я все хорошенько изучил в бинокль. До заднего входа футов 300. И там, похожий на большой булыжник, не шевелясь, сидел толстоморт. Следующая стадия после хвачей. Массивное, сильное, мускулистое создание со светло-серой кожей, приплюснутой точно у жабы головой, в которой уже не оставалось ничего человеческого. Он как носорог в мире зараженных. Плохое зрение, но страшная мощь. А еще упорство. Если хвачи рано или поздно отстанут от тебя, то эта гадина продолжит преследование до самого конца. Я видел, как медленно и величаво вздымались его пупырчатые бока. Жаба притаилась под лопухом в ожидании, когда насекомое выберется из своей норки. Дальше возле машины прямо на асфальте спали хвачи. Четверо. Еще дальше у шоссе и большого рекламного плаката в поле, огороженном белой оградой, слонялись остальные. Семь? Восемь? Возможно, были и другие, но я не видел. Церковь перекрывала угол обзора, а дождь делал все призрачным и зыбким. Пришлось менять позицию. Передвигался, пригнувшись, молясь, чтобы никто из них меня не заметил. Когда из дождливой дымки через шоссе показался отель и серый с красной полосой дилерский центр «Тойота», несколько минут переводил дух. Кровь в ушах стучала так, словно я не полз на карачках, а бежал марафон. Отсюда картина оказалась куда более удручающей. Действительно, еще восемь хвачей и одна старая мамочка. Тощее, низкорослое нечто, уже не способное передвигаться на двух ногах, опиравшееся на четыре лапы. Ее седые волосы липли к голому бледно-голубому телу. Я проделал обратный путь к машине, и это заняло у меня уйму времени. Залез в кабину, заблокировал двери и связался с Лэри. «Под дверью толстоморт, как вы и сказали. Четыре хвача перед церковью, восемь у шоссе, и с ними старая мамочка».
1: «Старая мамочка?»
0: Не поняла она, перебив меня, но сперва я услышал лишь треск из-за того, что Лэри, так и не научившаяся обращаться с рацией, заговорила без очереди, так что ей пришлось повторить.
2: «Да, четырехногое существо, быстрое и умное. Похоже на скелет или мумию, обтянутую кожей. Седые волосы. Прием».
1: «А, мы называем их адскими псами».
0: «Я не увидел никаких признаков слияния у церкви. Кокона нет». «Вы уверены? Прием».
1: «Да, и я, и Тавинья видели кокон в двух шагах от нашей машины. Это тюльпан. Оно же не могло развиться столь быстро. Или могло?»
0: «Его нет. Но и видимость из-за дождя плохая. Возможно, он где-то близко. Будем учитывать это».
1: «Что вы решили делать?»
0: «Я попробую их отвлечь. Пошумлю немного. Надеюсь, что большинство отправится за мной. Когда начнутся выстрелы, не спешите. Подождите пару минут, увидите, что парковка свободна, бегите к машине. Прием».
1: «Там одни пары, а не бензин. Далеко мы не уедем. И еще толстоморт. Он не купится на ваш шум, зная, что мы внутри. Никуда не уйдет».
0: Я подумал немного. «Что у вас с оружием? Прием».
1: «Три дробовика и 31 патрон. Еще два пистолета и ножи».
0: «Ножи — вещь хорошая, чтобы потрошить выловленную рыбу. Но не стоит лезть с ножом даже к первой форме, не говоря уже о толстоморде. Вам придется уложить увольня самим. Знаете, как это сделать? Прием».
1: «Да»,
0: — уверенно ответила она.
1: «Надо стрелять под челюсть, в его горловые пузыри».
0: «Сделайте это быстро, как только он встанет на ноги. В последний год они научились опускать голову и защищать уязвимое место. Прием».
1: «Поняла. Что нам делать, когда мы его убьем?»
0: «Уходите в лес и двигайтесь за ферму Сандерсона, а потом к шоссе. Но не расслабляйтесь, кто-то из них может погнаться за вами. На дороге стоит серый рам, ключи я оставлю на водительском сиденье. Прием».
1: «А вы?»
0: Я помолчал. Не так-то просто трусу быть супергероем. Особенно если плащ с эмблемой добра и справедливости забыл дома. «Мне кажется, я не смогу добраться до машины к сроку. Не успею. Кинстон рядом, там тоже должны быть зараженные. И лучше вам не приходить ко мне на выручку. Я возьму одну из «Тойот» и нагоню вас. Так проще. Прием». Теперь уже она замолчала.
1: «Вы берете на себя слишком высокий риск из-за неизвестных людей, Марвин. У вас есть причины делать столько шагов к самоубийству?»
0: «Полно. За то, что я сделал в прошлом,

Придется обойтись более легкими вариантами, этот я не унесу. Теперь возвращался по другой стороне шоссе, отошел от него подальше, взяв курс к отелю «America Best Value in Kingston». Дождь стал слабее, так что вытянутое двухэтажное здание с синей крышей было хорошо видно издалека. Держался за кустами, закрывавшими меня от шоссе. Они одичали, разрослись и давно требовали стрижки. Часть машин перед дилером Toyota сгорела, как понимаю, в первые месяцы эпидемии. Несколько отсутствовало, но все равно выбор оставался довольно большой, в особенности пикапов. Я снял рюкзак, поставив его рядом с одной из таком. Церковь отсюда была не по прямой, чуть направо и не так уж и близко. Это хорошо. Вооружившись винтовкой, прошел внутрь здания, где продавали машины. Большое панорамное стекло слева разбито, внутри, на мое счастье, никого. Несколько автомобилей, за которыми уже никогда не придут покупатели, засохшие цветы в больших горшках, баскетбольное кольцо, сдувшийся мяч я увидел в другом конце зала, обтянутые белой тканью кресла и диваны для клиентов. Всюду грязь, пыль, битое стекло. Темные пятна и разводы на полу, вне всякого сомнения, чья-то кровь. Лестница за кассой вела наверх, в конторку управляющего. Дверь распахнута, в замке ключ. Я осторожно заглянул туда. Полумрак, ящик с автомобильными ключами перевернут, они валяются на полу во множестве. Я подобрал первые же, посмотрел на номер, приклеенный желтым скотчем. 14. Найти нужную машину на стоянке не составило труда. На лобовом стекле секвойи был номер 14. Я понимал, что рискую, когда заводил ее в такой близости от тварей, но выбор был довольно унылый. Если бы потом я бежал к ней, а она не завелась, началось бы настоящее веселье. Топлива в баке досадно мало, но мне хватит. Выключив зажигание, подхватив рюкзак, я вернулся в салон. Достал 4 капкана. Хороших, надежных, пускай и не таких мощных, как оставшиеся в кузове моего пикапа. Разместил их на ступенях лестницы, ведущей в конторку управляющего. Цепи карабинами прикрепил к металлическим перилам и только после этого взвел капканы. Посмотрел на часы. Еще оставалось 15 минут. Как раз хватило, чтобы подготовить себе точку для стрельбы. Подвинуть стол поближе к окну, свернуть в валик махровое полотенце для упора винтовки и положить рядом с собой еще одну открытую пачку патронов. Теперь я смотрел через прицел. Тех, кто у церкви, я не достану. Слишком далеко для такого стрелка, как я. Да и видимость снова упала. Дождь зарядил с удвоенной силой. Так что стрелять начал по группе возле шоссе. В мои способности и умения не входило мастерство калибровки оптического прицела. До случившегося оружие находилось далеко от области моих интересов и увлечений. Разумеется, когда припекло стрелять, учишься быстро. Но правильно подогнать сложный и дорогой прицел без помощи интернета моих умений и мозгов не хватило. До 700 футов все было более-менее прилично, но дальше этой дистанции начинались разбросы. Я знал, что пуля уходит чуть вправо и вверх, так что целился перед первым выстрелом долго. Попал, хвачу все еще облаченному в грязную клетчатую рубашку, в голову. Увидел розовое облачко в воздухе, когда он бревном падал в траву. Поторопился и второй раз промазал. Следующие две пули вогнал в корпус новой цели, но не убил. Зараженный крутился на месте, разевая пасть, все еще сильно похожую на человеческий рот. Он стал дергаться туда-сюда, но я больше уже за ним не следил. Подранок, даже если не сдохнет, не будет мешать. Оставшиеся 6 пытались понять, откуда выстрелы. Последняя пуля из магазина прошла мимо них. Теперь я стрелял, закидывая по патрону в патронник. Выстрел, затвор на себя, гильза на пол, звяк, новый патрон, затвор от себя, прицелиться, выстрел. Старался делать это без суеты, но максимально быстро.

Один из них понял мое местоположение и бросился в сторону автосалона. Пуля вошла ему под нос, снесла затылок. Я увидел, что к уцелевшей пятерке присоединились и те, кто находился у церкви. Они неслись, как угорелые, но почти сразу же остановились, развернулись и поспешили назад, стоило лишь прозвучать слитному громыханию дробовиков. Я отвлекся из-за того, что от Кинстона через поле наперерез, рассекая дождь, неслись еще три долговязые тени. Надеюсь, что Лэри и ее люди выстоят. Сделал, что мог. Выстрелил в одну из них, но расстояние было слишком велико для меня. Промазал. Пятеро хвачей уже добрались до автостоянки, замелькали между машин, кажется, пытаясь укрыться за ними, прячась от моих выстрелов. Прицел теперь только мешал, слишком близко, и я не успевал вести перекрестие за их мечущимися телами. Не стал тратить пулю зря. Вместо этого успел загнать в неотъемную обойму еще три патрона, прежде чем они ворвались в демонстрационный зал. Я уже ждал их у двери конторы на площадке, нависающей над всем торговым пространством. Выстрелил в первого и совершенно глупо промазал. Пока перезаряжал, он запрыгнул на крышу Сиенны, а оттуда воспарил ко мне, словно Майкл Джордан, к кольцу. Цепкие руки ухватились за перила ограждения, в фиолетовых глазах была жуткая, отталкивающая красота. Я на миг ощутил себя кроликом перед удавом. Страшное впечатление, когда бывшие люди оказываются близко от тебя. Здесь не промахнулся бы даже без руки слепой. Он рухнул вниз, пока четверка его товарищей, мешая друг другу, кинулась вверх по лестнице. Сработали капканы, дробя берцовые кости. Взревел один, за ним второй, третий споткнулся и упал на капкан лицом. Последний полез по головам друзей, ловко перепрыгнул последнюю ловушку и врезался бы в меня, если бы я не выставил перед собой винтовку. Он рванул ее на себя, а я не отпускал. Несколько секунд мы боролись. Подумал, все, конец. Чертова тварь оказалась сильнее меня. Я разжал пальцы, и он, все еще пытавшийся вырвать оружие по инерции, сделал несколько шагов назад, в кабинет менеджера. Я добавил ему ускорение, пнув ногой в плоский живот, а затем захлопнул хлипкую дверь и повернул ключ в замке. Отскочил. Он вынес преграду с разбега, перекувыркнулся через перила, рухнул вниз с глухим стуком. Я так спешил, что споткнулся и обратно в кабинет вбежал буквально на четвереньках. Извернулся, хватаясь пальцами за приклад уехавшей под стол винтовки. Я вытянул ее в тот момент, когда упавший вниз хвач вернулся, кузнечиком заскочив обратно на площадку. Пуля ударила его под грудину, заставив пошатнуться и сделать шаг назад. Я, сидя, вытащил из патронташа на все том же прикладе патрон, успев удивиться, что у меня даже пальцы не дрожат. Наоборот, испытываю странный азарт, словно став участником какого-то лихого аттракциона. Патрон, затвор, выстрел! Пуля угодила под челюсть, выплеснув содержимое деформированной головы во все стороны. Я быстро выглянул наружу. Троица на лестнице все еще билась в ловушке. Первый, попавший в капкан, почти оторвал себе ногу в желании до меня добраться. Тот, что угодил в зубцы лицом, кажется, был готов. «Драть вас всех!» — сказал я, заряжая винтовку. «Пять патронов. Шаг на лестницу, расстрелять их в упор, даже того, кто не шевелился. Так, на всякий случай!» Испачкал кроссовки в их крови, когда пробирался между телами. Кровь этих созданий ничуть не отличается от человеческой. Такая же алая, живая, пускай и зараженная. Но пока я ничего не мог сделать. Подумаю о том, чтобы избавиться от обуви чуть позже. Выскочив из дилерского центра, тут же спрятался за машиной, прислушиваясь. Очень-очень далеко громыхнул дробовик. Значит, кто-то из группы Лэри все еще жив. Прекрасно. Шаги рядом. Одинокий зараженный, первая стадия, все еще похож на человека, бездумно пронесся мимо к лесу, не заметив меня. Я выждал примерно минуту, прежде чем двинуться к новой машине. Водительская дверь оставалась открытой. Сунул винтовку перед передним пассажирским сиденьем, сел сам, заблокировав двери.
Ну что сказать дальше? Никто не идеален. Некоторые совсем не идеальны. Местами даже преступно глупы. Смертельно. Когда старая мамочка, о которой я совсем забыл, обхватила меня лапами с заднего дивана, единственное, что я успел, это подставить предплечье ей под челюсть, чтобы она не впилась в меня зубами. Я рычал, она шипела, тараща круглые, как у лемура, глазища, да щелкала зубами. Проклятущая ведьма держала довольно крепко, но мне удалось левой рукой достать кольт. Грохнул он так, что в секвойе, по моему мнению, образовался вакуум совместно с черной дырой. Все разлетелось на атомы, словно доктор Манхэттен решил собрать из них новую вселенную. Удар по ушам в закрытой машине был такой, что я решил, будто выстрелил себе в голову. В крыше образовалась дырка, а визг старой мамочки, не ожидавшей подобного, я попросту не услышал. Суровые времена требуют суровых действий. Я сунул 8-дюймовый ствол ей в пасть и снес голову, заляпав и себя, и салон. Открыл дверь, вывалился на асфальт, слыша лишь звон. Не знаю, сколько так пролежал. Вечность. Довольно интересный опыт смотреть на мир из такого положения. Две массивные тени появились со стороны Кинстона, неуклюже переваливаясь, неслись к церкви. Я подумал, что два толстоморда для меня слишком, и лучше я полежу еще немного. Вдруг найдутся силы, чтобы встать, и это при том, что адреналин собирался вскипятить мою кровь. Еще я подумал, что надо вернуться в конторку, взять новые ключи и найти новую машину. Это уже годится лишь для того, чтобы снимать фильмы о маньяках, зомби и развеселом мяснике с бойни. Но двигаться не хочется. Я вижу свое правое предплечье, длинную и широкую, 5 дюймов, не меньше, кровоточащую рану, как будто кто-то цапнул зубами кусок бекона за краешек, а затем повернул голову, потянув его за собой из упаковки. Забавно. Я даже не почувствовал, когда старуха успела меня цапнуть. В момент осознания, в какую задницу я угодил, из-за отеля, топая на ходулях, появился тюльпан.

0: 6 июля. Я так вчера и не смог дописать, чем все закончилось 4 июля. Уснул прямо над записями. Рука едва шевелится. Боль отдает в голову и от чего-то в бедро. Пишу левый, и это такой себе опыт. Свет раздражает. У меня сильный жар, хочется пить, но один вид воды вызывает панику. Даже мысли о ней. Все очень хреново, как говорит Лэри. Она обработала мою рану каким-то аэрозолем, выдающим желтую пену, пахнущую облепихой. И каждые 12 часов делает мне укол вакцины. Я попросил не переводить лекарства на меня, но она и слушать не желает. У меня нет сил спорить. Седьмое июля. Неразборчивая строчка. Девятое июля.
1: Еще ничего не кончено,
0: сказала мне Лэри сегодняшним утром. У нее очень молодой и красивый голос. Тем удивительнее, что она старше меня лет на 20. В ее волосах много седых волос, а на лице морщин. Но у нее задорный нос и много веснушек, что делает Лэри моложе.
1: «Чему вы улыбаетесь, Марвин?»
0: Недоуменно нахмурилась она, стоя над моей кроватью. У нее шикарный пидманский диалект с южным, очень протяжным звучанием. Звучит как музыка для моих ушей. Куда лучше, чем по рации.
2: «Я не заболею».
1: «Мы с малышкой Клэр давали вам 20%. Теперь их 50. Но есть 50, что вы все еще можете умереть».
0: Малышка Клэр – мрачная, долговязая негритянка. В ней 6,5 футов, и я видел ее лицо в женской национальной сборной по баскетболу. Кажется, у нее олимпийская медаль. И она богата была в той жизни. Во всяком случае, именно так сказал мне тощий, суетливый пуэрториканец Ставиньо. Они все приходили ко мне поблагодарить. «Я не заболею», словно молитву повторил я.
1: «Вирус коварен. Вы все еще щуритесь от яркого света.
0: Поэтому принесите мне солнечные очки, пожалуйста. Все будет хорошо, если только в рану не попала инфекция. В аптечке моей машины были антибиотики».
1: «Не учите медсестру ее работе, сэр», —
0: сделанным возмущением произнесла Лэри, опираясь плечом о стену.
1: «Посмотрите мне в глаза, Марвин, и скажите еще раз о своем решении».
0: Я легко выполнил ее просьбу.
2: «Отказываюсь от уколов вакцины, мэм», — шутливо серьезно произнес я. «Той дозой, что вы меня накачали, можно вылечить даже бизона».
0: Она лишь вздохнула с раздражением матери, которой надо идти на уступки строптивому сыну. А потом ушла. Мы на ферме Куперов. Это те ребята, которых я видел с дороги. Большая семья, больше 20 человек. Они были очень любезны, чтобы протянуть руку помощи тем, кто в этом очень нуждается. Мормоны из Юты, хорошие ребята. Спасли нам жизнь. Жар стал меньше. Рука болит не так сильно. И свет все еще раздражает глаза, как когда-то. Мадлен считает, что подобный эффект – побочная реакция на прививку. Я не тот, кто с ней спорил. По мне, эти уколы, точнее доза, убьют меня быстрее той же старой мамочки. Одиннадцатое июля. Надо отлистать страницы на 5-е число и дописать. Но я много сплю. Я не уверен, что в этот момент кто-нибудь не прочитает мои записи. Не люблю этого. Так что позже.
3: Двенадцатое июля. Мне снился Дасти.
2: Он впился мне в одну руку, а Лэри в другую. Шел дождь, и эта Мадлен плакала надо мной, пока не началась стрельба. Я и проснулся от выстрелов. Худо-бедно сполз с кровати, но в комнате не было никакого оружия. На окнах решетки, а дверь надежна, как Форт Нокс. Очень разумная предосторожность, когда у тебя в гостях человек, которого цапнул зараженный.
1: Так что мне оставалось только ждать.
2: Через час заглянула Лэри, сказала, что два хвача пришли от дороги и пытались прорваться через колючую изгородь. Она измерила мою температуру, перевязала рану и ушла довольная. Тринадцатое июля.
1: Меня выпустили. Так что я посидел на лужайке под теплым солнцем, правда, под присмотром пары вооруженных куперов, но я не в обиде.
2: Тавинью принес бутылку текилы, поэтому писать не так-то просто. Жизнь прекрасна. Словно и не было ничего в последние годы. Четырнадцатое июля. Больше не нужны солнечные очки. Лэри довольна.
1: «Хочу провести экспресс-тест», — сказала она мне, помахав белой пластинкой.
2: «Не видел их с конца первого года», — осторожно заметил я.
1: «Мы нашли парочку в больнице Ричмонда».
2: «Не стоит».
1: «Он покажет почти стопроцентную вероятность, если у тебя бешенство».
2: «А смысл?» — пожал я плечами. «Если оно есть, я умру». Если его нет, ты потратишь ценный тест. Все равно ты сделала все возможное, чтобы поставить меня на ноги.
1: Ты большой упрямец.
2: Она к моему облегчению убрала пластинку в карман своих армейских штанов.
1: Наверное, именно поэтому ты и влез, чтобы нас спасти. Я чувствую, что обязана.
2: Ты уже расплатилась, вы все.
1: Чем же?
2: Общением. Скрасили мое одиночество. Я не врал и видел, что она понимает. Все мы бывали одиноки в новом мире по тем или иным причинам.

0: 15 июля. Одиночество. Порой оно становилось невыносимым, особенно в августе, когда с океана приходили шторма и непогода. Я запирался в доме и надеялся, что ветер не разберет его на кусочки, а волны, которые захлестывали пляж, не заберут в пучину все, что останется. Даже зимой, когда изредка налетал заряд мокрого снега, от холода не находилось спасения, было проще. Многие выжившие, оставшись одни, не выдерживали и накладывали на себя руки. Самоубийств в эти 3 года случилось не меньше, чем укусов зараженных. От страха, от безысходности, от потери близких или привычного мира. От шока из-за случившегося. Я перенес одиночество легко. Уж точно легче тех, кто вынес себе мозги. Да и одиночество это было довольно спорным. Рядом всегда находилась Мадлен. Но я все равно скучал. По людям, голосам, общению. И вот, наконец-то, его получил. 10 дней я с ними и начинаю чувствовать дискомфорт. Да что там, я сдерживаюсь из последних сил и мечтаю только об одном, как можно скорее уехать. Это буквально вопрос выживания. Большие группы людей, как бы добры они ни были к тебе, несут беду. И привлекают внимание тех, кто теперь охотится на человека разумного. Завтра утром я уеду. Лэри чуть приподняла брови, но не стала убеждать, что я все еще не очень здоров.
1: Есть причина для такой спешки?
0: Она была. Находиться рядом с людьми становилось невыносимо. Я уже почти что на пределе от такого количества общения, но сказал иное.
2: Я кое-кого оставил. Пора возвращаться.
1: А я надеялась позвать тебя к Маунт Митчелл. Там есть несколько отелей, куда в наше время никто не придет.
0: Я жил на берегу океана больше года, и туда тоже мало кто приходил. Но приходил. И это не доставляло никакой радости. Одни проблемы. Безопасных мест нет. Чем быстрее мы это поймем, тем больше будет шансов.
1: И все же там безопаснее, чем здесь.
0: Апалачи не самое дружелюбное место для пришлых.
1: Ты вырос на севере, Марвин. Здесь юг. В этой части гор менее суровый климат.
0: Я лишь покачал головой. И все-таки это горы. Может, зимой и нет ужасного мороза, но хватит и того, что есть. Высокая влажность, реки, ручьи, заболоченная местность. А когда в декабре ляжет мокрый снег, вы не почувствуете разницу с севером. Зима есть зима. И добыть еду в горах, когда надо шуметь, а звери искать порой днями, пускай их развелось в достатке, тяжело. Лучше отправляйтесь на восток. Равнины и океан прокормят всех. Она с сожалением хмыкнула и сказала с грустной улыбкой.
1: Жаль, что ты не можешь.
0: Мне тоже было жаль. Но я понимал, что вместе с ними не стоит ехать. Пожалею. И они тоже. Хотя очень хотелось согласиться. Одиночество — моя броня. Пускай она и довольно ядовита. Вечер. Я довольно много проехал и сейчас спрятал машину за Трентоном, близке, на берегу Френч-Бранч. До Кротона рукой подать, но впереди в небо поднимается столб густого черного дыма, слышны выстрелы. Я не рискну. К тому же рука точно свинцом наливается, и я все время потею. Лэри по доброте душевной слишком много всадила в меня вакцины. Эффект у нее совершенно обратный. Чем больше этого яда в крови, тем мне хреновей. Я едва выжил, и организм до сих пор борется с последствиями. Поэтому я все время пью, благо вода перестала вызывать отвращение. Я выехал ранним утром, и они все вышли провожать меня. Лэри заплакала, обняв. Малышка Клэр сунула в подарок флягу с хорошим бурбоном. Тавинью просто пожелал удачи. Кто-то из куперов поделился молоком.
2: «Настоящее молоко, черт его дери! Я уже почти успел забыть этот вкус!»
0: Тянуло остаться и поселиться вместе с коровами под одной крышей.
1: «Будем недалеко от Олдфорд, по 1407-й. Надумаешь, нагоняй»,
0: — сказала мне Лэри.
1: «Река Биг Крик. Запомни».
0: Я не стал ей говорить, что до горы Митчелл долгий и опасный путь на запад. Они застряли в Кинстоне, что же ждет их в том же Шарлотте. Она и так это знала, но готова была рискнуть ради своего будущего и безопасности. Пускай призрачных и мнимых. И мы простились. С тяжелым сердцем. А может, светлой грустью. Кажется, ни у кого не возникало сомнений, что вряд ли мы когда-нибудь еще встретимся в этой жизни. Порой расстояние и в 100 миль становится непреодолимым. Что уж говорить о большем. Девятнадцатое июля. Кротон. Ночь. Завтра уже дома, если мне будет улыбаться удача. А сейчас я видел чудо. Сказку. Волшебство. Магию. Я уже задремал, когда погруженный во мрак лес взорвался громким стрекотом. Тысячи невидимых цикад запели одновременно так громко, что у меня зазвенело в ушах. А потом из чащи пришел свет. Он был тусклый, но в первое мгновение со сна и после болезни мне показалось, что на меня летит автомобиль. Я дернулся, хватаясь за винтовку, щурясь и со сна мало что соображая. А потом увидел его. Почти 20 футов в высоту он шел с величием короля, высоко держа голову так, чтобы все видели его корону. Огромные оленьи рога, заросшие мхом, мерцали бледно-зеленым светом, и вокруг них летало целое облако бледных ночных мотыльков. Он походил и на человека, и на оленя одновременно, которого нарисовал неумелый ребенок. Желтоватая шерсть светилась на кончиках белым, из изящной шеи торчали шипы, прямоходячие с тремя длинными ногами. Я смотрел во все глаза, забыв об оружии, а он склонился над машиной и заглянул в окно. Лицо, в котором тяжело найти что-то человеческое. Новый вид. Лучший образец слияния из всех, что я когда-либо видел. Король Кротона. Повелитель леса. Божество. 8 круглых, похожих на драгоценные камни желтых глаз, изучили мою изумленную рожу. Бархатистый нос втянул в себя воздух, и мне показалось, что губы этого существа тронула улыбка. Прежде чем я успел испугаться, он выпрямился, протрубил мелодично и загадочно, словно кит, заблудившийся в глубинах океана, а через минуту его уже не было. Он скрылся в лесу, свет погас, и мотыльки улетели. Я сидел с колотящимся сердцем, пытаясь отдышаться и убедить себя, что увиденное мне не приснилось. Что это создание не напало на меня, а посмотрело так, как смотрит человек на забавную и неопасную зверушку. Новый вид. И, возможно, я первый из людей, кто столкнулся с ним. Воистину, слияние иногда приводит к появлению совершенно невероятных форм. Это странный результат заражения и последующей болезни. Крайне редкий механизм, и никто так и не понял его причину. Что является толчком к нему и какая форма в результате получится? Известно лишь одно. Требуется по меньшей мере пара особей, чтобы началось изменение. Это просто случается. Два хвача или толстоморда или волчьих всадника внезапно сцепляются друг с другом, заворачиваются в кокон, чтобы спустя какое-то время появиться на свет единым, совершенно новым существом. Например, тем же тюльпаном или еще какой, по счастью, неизвестной мне хренью. Мадлен называет это процессом эволюции. Просто раньше на появление нового вида требовались миллионы лет, а теперь хватает и пары недель. Вирус перетряхнул наши ДНК, словно стиральная машина грязное белье, разобрал аллели, геномы, нуклеотиды, хромосомы и собрал их заново в совершенно безумных комбинациях. Ну что же, даже из такого странного механизма, подарившего миру жестоких хищников, тираннозавров нового времени, может выйти нечто прекрасное. И это вселяет в меня надежду. Возможно, не все потеряно.

20 июля. Океан я ощутил через открытое окно задолго до того, как увидел. Когда живешь рядом с ним, теряешь это очарование. Запах, вкус, ветер на коже. Но стоит лишь вернуться, как пьянящий аромат соли, свежести, нагретого солнцем песка, к которому примешивалась слабая нотка грозы, ворчащей далеко на востоке, все это чертовски пьянит и успокаивает, и дарует силы. Я, как всегда, остановил машину загодя, прошел по кромке пляжа, держа винтовку наготове. Но с момента моего отсутствия здесь никого не было. Никаких следов. Ни одна ловушка не потревожена. Дом на том же месте. Я забыл открыть окна, и в помещениях настоящая духовка. Кабинет с разбитой дверью и пол, поврежденный дробью, возвращали меня в не самые приятные воспоминания. Я распахнул окно и рухнул на кровать, думая о том, что машину перегоню чуть позже. Дорога вымотала меня, и, казалось, я оставил на ней последние силы. Я принял решение, пока возвращался. Решение, которое далось мне тяжело и от которого бежал все эти месяцы. Но, кажется, пора что-то менять. К Мадлен схожу завтра.

0: 21 июля. Мы познакомились с Мадлен возле корейской барбекю в Сильверадо Ранч, когда все началось. Я приехал в Вегас после завершения скоротечного и не самого удачного брака, чтобы перезагрузить голову. Она на свадьбу подружки. Наши пути пересеклись в ночь, когда город охватило безумие, и выстрелы не смолкали ни на минуту. Мы оба пытались прорваться в аэропорт, еще даже не осознавая, что прежнего мира больше нет. А после как-то так получилось, что вместе стали пробираться на восток через пламя, которое пожирало гибнущую цивилизацию. Нам везло. Мы сообразили... Она сообразила, к чему все идет. И когда наступил коллапс, мы успели преодолеть большую часть пути. Она стремилась в маленький город на побережье между Джексонвиллом и Саванной к своей многочисленной дружной семье. Стремилась даже тогда, когда надежды уже не было, и мир вымер. Меня ничего не держало, возвращаться некуда и незачем, так что я отправился вместе с ней. Это было хорошее, пускай трудное и страшное время. Я дал слово довести ее туда. Не останавливаться, что бы ни случилось. За пирсом, где ловил рыбу, есть небольшая возвышенность. За время, что я сюда приходил, протоптал в траве выгорающую на солнце бледно-желтую трубку. Здесь, на вершине, всегда ветер, и в такое время он приносит прохладу. Видно вокруг далеко-далеко. Три длинных старых пирса, серповидная дуга пляжа, белые барашки волн во время прилива и поселок, забытый всеми. Мадлен любит океан. Наверное, это в крови, если твои родственники раньше жили на Кубе. Только возле него она может расслабиться, быть собой, забыть обо всей той боли, что сковывает ее. Только здесь она приходит, пускай и не всегда, пускай и мимолетно. Но мы хотя бы можем поговорить. Она обняла меня сзади горячими руками и ткнулась носом в ухо.
1: «С возвращением!»
0: Я хмыкнул. Накрыл ее пальцы своей ладонью, ощущая острые ногти. Маникюр у нее всегда оставался безупречным, пускай и не сравнить его с тем, что был в Вегасе.
1: «Рада, что ты решился!»
0: — шепнула она. «Я же давно тебе обещал. Пора выполнять». Теперь я точно готов.
1: Нет, рада, что ты решился спасти их. Это было правильно, спасти хоть кого-нибудь.
0: Ты очень помогла.
1: Ерунда.
0: Помолчав, ответила она.
1: Малость, сам же знаешь.
0: После Мадлен ушла, а я сидел и смотрел на маленький крест. Я выкрасил его белой краской, как она хотела, и повесил на него табличку, нацарапав на ней. Мадлен Аннабель Симаро. 16.02.1992. 1.05.2019. Марвин Эдвардс. 14.09.1983. 25.04.2019. Вполне закономерно. И правильно. Устроить могилу для нее и для себя. Для тех нас, которые были и которые умерли. Иногда стоит хоронить свое прошлое. Продолжение записи от 21 июля. 5 июля. Вклеить. Дописано. Тюльпан – интересный продукт слияния. Тощий, почти 11 футов высотой, но выпрямляется он редко, ходит, сутулись, часто скребет передними руками о землю. Они у него тоже тощие, с тремя длинными пальцами. Эта тварь чем-то напоминает насекомое. Манерой двигаться, блестящим хитином и рыжими волосками, торчащими из суставов. А еще загнутыми шипами на ногах и локтях. Голова у него похожа на бутон тюльпана с сотней маленьких паучьих глазок и двумя трубочками ртами. Горловые пузыри, как у толстоморта, желтые, маслянистые, но это не является его уязвимостью. По сути, тюльпаны вообще неуязвимы, если не сбросить на них автомобиль, не выстрелить из пушки или не всадить очередь из крупнокалиберного пулемета. Все эти пистолеты, автоматы и винтовки для существа после слияния не более чем комариный укус. Я валялся все еще оглушенный возле залитой кровью секвойи, отстраненно наблюдая, как это создание неспешно приближается. Буквально заставил себя сесть. В голове звенело, укушенную руку жгло огнем. Бежать не имело смысла. Слишком уж он близко ко мне подобрался. Еще 4-5 его широких шагов, и все. В такие моменты приходит Мадлен. Она спит месяцами, но если долго находиться среди людей или случается серьезная опасность, нам приходится вместе делать одну простую вещь — убивать. Ее руки вырвались из моей спины двумя лоснящимися темными жгутами, увенчанными страшными когтями, и я прыгнул сквозь дождь, забыв о боли выше хвача и, конечно же, быстрее. Я врезался тюльпану в грудь, и руки Мадлен ударили двумя молотами, проламывая его хитиновую броню. Во все стороны брызнула кровь, но мы не останавливались. Били и били, заставляя его сперва изумленно вздрагивать, затем отшатываться, после выть от боли. Когда он упал, смяв несколько машин, его торс был разорван почти пополам. «22 июля. Не люблю об этом вспоминать, но, полагаю, хоть сюда следует записать правду. Это случилось у фонтейна, когда на меня выскочила толстенная бабища, вся заляпанная розовой слюной. Я замешкался, испугался, был слишком нерасторопен и получил слабую кровоточащую царапину. Мелочь». Мадлен сразу же сделала мне укол, но не помогло. Уже через час я скулил от света и старался забиться в самый темный угол. Жар, озноб. Привет, бешенство! На следующий день лишь мрак. И я не знаю, сколько это продолжалось. Когда очнулся, вся одежда была мокрая и провоняла потом. Рядом лежала Мадлен. Ее била дрожь. Глаза стали фиолетовыми, а на губах пузырилась розовая пена. Футболка разорвана, и на ее плече следы зубов. Моих зубов. Что я мог сделать? Лишь ждал, а после обнял ее и вновь впал в забытье. Это были бесконечные грезы, наполненные болью, жаждой и снами охоты на оленей. Мы спали в коконе, и это было слияние, закончившееся тем, что я и Мадлен теперь единое целое. И вполне возможно, единственное существо, зараженное бешенством, сохранившее память и возможность трезво рассуждать. Новый странный вид. Мы умерли и воскресли. Возродились в крови, заражении, став чем-то иным. И в то же время оставшись людьми. Другие зараженные видят в нас человека, и они остаются опасны. Другие люди видят в нас человека, и мы опасны для них. Однажды это уже случилось, когда я присоединился к группе недалеко от роли. Через 20 дней соседство с ними стало невыносимым. Мы уже не могли сдерживаться. Вирус рвался на свободу. Требовал распространить его дальше и пришли в себя, когда вокруг нас были лишь трупы. С тех пор я стараюсь ни с кем подолгу не быть вместе. Не встречаться. Спрятался здесь и тяну свою долгую, странную, одинокую жизнь, лишь иногда разговаривая с Мадлен. Кровь и укусы других зараженных опасны. Они лишают меня контроля, вымывают человеческое. И тогда помогает вакцина. останавливает процесс. Но если с ней перегнуть, то можно и не проснуться. Лэри, желая помочь, едва не прикончила нас. Ну, вот я и рассказал. Но легче не стало. Никогда не становится. Сегодня я уезжаю. Туда. В маленький городок между Джексонвиллом и Саванной. Как и обещал Мадлен. Дневник оставлю здесь. Ни к чему его брать в долгую дорогу. Возможно, мои записи кто-нибудь прочитает. А я всегда могу начать с чистого листа.

Здесь первым делом тебя спросят: приходилось когда-нибудь сидеть в тюрьме? Спросят и заржут. Люди любят позубоскалить на эту тему. На самом деле в тюряге довольно паршиво, особенно если тебя замели за то, чего ты не делал. Еще хуже, коли тебя сцапали за дело. Чувствуешь себя полным дураком, что попался. Но самое поганое – это когда попадается такой сокамерник, как Кроули. Тюрьма нужна, чтобы на время упрятывать туда плохих парней, а вовсе не для того, чтобы они там сходили с ума. Итак, его звали Кроули. Но он нисколько не был похож на кролика. Наоборот, у меня от него мурашки по спине бегали. На вид это был парень как парень, загорелый и не слишком высокий. Ноги и руки у него были тонкими, как спички. Шея худой и длинный, но зато он обладал самой большой грудной клеткой, какую мне только приходилось видеть у человека его габаритов. Не знаю, как ему удалось подобрать себе рубаху. Возьми он большой размер, и манжеты закрыли бы ему руки, а маленькая просто не сошлась бы на его чудовищной груди. Нет, честно, я еще никогда не видел ничего подобного. Кроули был из тех типов, которым достаточно выйти на улицу, чтобы все движение сразу остановилось. Он был похож на горбуна, только горб у него был спереди, если вы понимаете, что я хочу сказать. И вот такого-то урода я получил в подарок, не отсидев в камере и 2 недели. Впрочем, мне вообще везет, как утопленнику. Я из породы людей, которые срывают в лотерею крупный куш, но по пути в кассу падают и ломают шею. Я нахожу на улице 100-долларовую купюру, и в первую же облаву меня хватают, как фальшивомонетчика. Я получаю в соседи по камере разумных пауков типа Кроули. Разговаривал он, как человек, которому вырвали ногти на ногах. А дышал так, что его просто невозможно было не слышать. Любого нормального человека этот шум мог заставить пожелать, чтобы Кроули перестал дышать. А через некоторое время вы уже начинали испытывать сильнейшее желание помочь ему в этом. Потому что Кроули не дышал, а свистел, хрюкал, клокотал и сипел. В камеру его приволокли 2 охранников. Обычно для одного заключенного достаточно 1 охранника, но их, я думаю, напугала его огромная грудь. В самом деле, кто знает, на что может быть способен человек такого сложения. Но в действительности Кроули был таким слабаком, что, наверное, не смог бы поднять и куска мыла. И, судя по запаху, он действительно никогда этого не делал. Ни один человек в нашей уютной, чистой тюряге не смог бы так зарасти грязью, если бы из принципиальных соображений не отказывался от мытья с тех самых пор, как его пропустили через вышибойку при входе в наше милое заведение. Поэтому я сказал: «В чем дело, начальник? Я пока не жаловался на одиночество». На что охранник мне ответил: «Закройся, придурок. Этот тип заранее зарезервировал у нас номер и оплатил его авансом». С этими словами они втолкнули Кроули в камеру. «Твоя койка наверху», — сказал я и отвернулся к стене. Охранники сразу ушли, и довольно долгое время не происходило ничего интересного. Потом он начал чесаться. Ничего из ряда вон выходящего в этом, разумеется, не было, если не считать того, что мне еще ни разу не приходилось слышать, чтобы это

0: порождало эхо. Оно рождалось у него внутри, словно его огромная грудная клетка была пустой, как контрабас. Я повернулся и посмотрел на него. Кроули снял рубаху и ожесточенно скреб свою колоссальную грудь. Поймав мой взгляд, он перестал, и даже сквозь загар я увидел, как он покраснел. «Что это ты, черт побери, делаешь?» — спросил я. Он ухмыльнулся и покачал головой. У него были крепкие, очень белые зубы, и выглядел он полным идиотом. «Тогда прекрати», — сказал я. Между тем время подходило к 8 вечера, и радиоприемник в атриуме под ярусами блоков орал во всю мощь, передавая нескончаемую мыльную оперу о множестве испытаний, несчастий, которые свалились на какую-то миску, имевшую неосторожность выйти замуж во второй раз. Лично мне эта пьеска не нравилась, но зато ее обожали охранники, так что мы волей-неволей слушали ее каждый вечер. Впрочем, к таким вещам быстро привыкаешь, а через неделю-другую сам начинаешь невольно следить за всеми перипетиями сюжета, так что я быстренько слез с койки и подошел к решетке послушать. Кроули не двинулся с места. Вот уже минут 20 он сидел в дальнем углу камеры и молчал, что, впрочем, меня вполне устраивало. Радиопьеса тянулась и тянулась, и очередная серия закончилась, как обычно, очередным каверзным поворотом в судьбе несчастной героини. Разумеется, нам всем было начхать на нее с высокой колокольни, однако, как и многие другие, завтра я собирался послушать продолжение. Хотя бы просто для того, чтобы узнать, будет ли оно таким нудным, как я предвидел. Между тем было уже 8:45, а свет гасили ровно в 9. Поэтому я подошел к своей койке, раскатал одеяло, а сам стал умываться в маленькой раковине возле двери. Без 10:09 я уже был готов давить подушку, и только тут обратил внимание, что Кроули не думает готовиться ко сну. Я сказал: «Ты что, собираешься не спать всю ночь?» Он вздрогнул.
1: «Я... нет. Просто мне не залезть на эту верхнюю полку».
0: Я снова оглядел его с ног до головы. Его ноги и руки выглядели как зубочистки и, похоже, не способны были выдержать и воробья, не говоря уже о том бочонке, который Кроули завел себе вместо грудной клетки. Грудь у него была такой мощной, что, казалось, она способна не только пройти насквозь, сквозь 20-футовую стену, но и протащить за собой все остальное. Впрочем, наверняка знать было нельзя. «Ты хочешь сказать, что не сможешь забраться наверх?» Он покачал головой. Я сделал то же самое и улегся. «И что ты собираешься делать?» — поинтересовался я. «Через пару минут сюда придет надзиратель, и если ты не будешь лежать в койке, то окажешься в карцере. Один раз я уже там побывал, и мне здорово не понравилось. И тебе тоже не понравится. Там ты сидишь совершенно один, вокруг темно и воняет. Ни радио, ни кого-то, с кем можно перемолвиться словечком, там нет. Так что лучше напрягись и попробуй все-таки взять этот Эверест». И я отвернулся к стене. Примерно через минуту Кроули, так и не двинувшись из своего угла, сказал:
1: «Не стоит и пробовать. Все равно ничего не выйдет».
0: Ничего не происходило до без 9:03, когда свет в блоке мигнул в знак предупреждения. «Черт!» — воскликнул я и перелез на верхнюю полку, предварительно переместив под матрас своего счастливого костяного слоника. Кроули, не сказав ни единого слова, во всяком случае спасибо он не сказал точно, улегся на мое место за секунду до того, как на балконе нашего блока раздались шаги надзирателя. Вскоре свет погасили совсем, и я заснул, гадая, с чего это мне вздумалось оказывать любезность такому очаровашке, как Кроули. Утром сигнал подъема не разбудил Кроули, и мне пришлось его растолкать. Вообще-то мне, конечно, следовало оставить его спать. Кто мне, сват, брат, чтобы лишать надзирателя удовольствия опрокинуть на него ковш холодной воды или помассировать ему пятки утяжеленной дубинкой? Но, видно, так уж я по-дурацки устроен, что мне всегда жалко бессловесную тварь.

0: замер. У Кроули в груди была дыра. Не от ножа и не от пули, а такая, знаете, аккуратная щель, словно грудь у него была на петлях. Точь-в-точь раковина моллюска разинки на рыбном рынке. И точно так же, как этот моллюск, она закрывалась у меня на глазах. Закрывалась все больше и больше с каждым его богатырским вздохом. Как-то осенью при мне выловили из реки парня, который утонул еще в начале лета. Это было кошмарное зрелище, но то, что я увидел сейчас, было 100 крат хуже. Я дрожал, как осиновый лист. Я обливался потом. Наконец я вытер верхнюю губу тыльной стороной запястья и, попятившись назад, схватил Кроули за ноги и повернул так, что он скатился с койки на пол. Падая, он вскрикнул, а я сказал: «Слышишь этот звонок, кореш? Он означает, что пора вставать. Запомнил?» После этого я пошел и сунул голову под кран, и мне сразу полегчало. Я даже понял, что на минутку испугался этого типа. Но теперь я не чувствовал ничего, кроме раздражения. Кроули мне просто не нравился, только и всего. Он поднимался с пола целую вечность, поочередно подбирая под себя свои тонкие ноги, едва выдерживавшие его вес. Кроули вообще двигался, как человек с пустым желудком и 200-фунтовым тюком за спиной. Чтобы встать, ему пришлось помогать себе обеими руками. Только перебирая ими по стойке нашей двухэтажной кровати, он сумел, наконец, выпрямить свои ноги макаронины и подняться. Нет, силы в нем точно было не больше, чем у мышонка. Встав с пола, что для другого было бы расплюнуть, Кроули минуту две отдувался, сипя и свистя на все лады. Потом сел, чтобы натянуть штаны, а ведь, чтобы надевать штаны сидя, нужно быть либо тяжело больным, либо ленивым до безобразия. Я как раз вытирал лицо и наблюдал за ним сквозь тонкое бумажное полотенце. «Ты часом не больной?» – спросил я. Он поднял голову и сказал, что нет. «Тогда что с тобой?»
1: «Ничего. Я же сказал тебе еще вчера. Да и какое тебе, собственно, дело?»
0: «Попридержи язык, приятель. Там, откуда я родом, меня прозвали Бешеным. Однажды я оторвал одному типу руку и лупил по голове ее окровавленным концом, пока он не свалился замертво. Он был до странности похож на тебя, Кроули. А все началось с того, что он не извинился, когда толкнул меня в двери». Но Кроули воспринял весь этот треп достаточно спокойно. Он просто сидел на стойке, смотрел на меня своими мутными глазами и молчал. От этого я разозлился еще больше. «Вот что, Кроули, — сказал я, — ты мне не нравишься. Видишь вон ту трещину в полу? Да-да, вон ту. Так вот, это будет моя половина, а та твоя. Если залезешь на мою сторону, получишь трепку. Уяснил?»

С моей стороны, это, конечно, был довольно-таки грязный трюк. На моей половине остались кран с водой и дверь в камеру, к которой Кроули непременно должен был подойти, чтобы получить свою порцию тюремной шамовки. И койка тоже была на моей территории. Поэтому Кроули неуклюже поднялся и отошел к окну. Там он остановился и, повернувшись в мою сторону, стал на меня смотреть. При этом он не казался ни рассерженным, ни особенно испуганным. Он просто таращился на меня, с виду тихий и послушный, как пес, но на самом деле исполненный терпения и скрытой ненависти, как разжиревшая кошка. Но я только фыркнул и, повернувшись к нему спиной, взялся за решетку, ожидая, пока появится раздатчик с тележкой. По тюремным правилам, если кто-то не хочет есть, никто его заставлять не будет. Если человек не хочет есть, значит, он просто не подойдет к решетке, когда

0: тележку повезут вдоль камер. Если кто-то болен, он может заявить об этом на 10-часовом медицинском обходе. Но парня, которого перевели на свободный режим и доверили возить тележку с баландой, все это не касается. Он кормит всех, кто протягивает ему сквозь решетку свою миску с ложкой и жестяную кружку. Пока я дежурил у решетки, Кроули подпирал собой противоположную стенку, и я чувствовал спиной его взгляд. И шарики у меня в башке крутились и крутились, вот только мысли были немного странные. Вот что, к примеру, я думал. Ей-богу, мне положена компенсация за то, что я сижу в одной камере с этим шутом Гороховым. Да-да, компенсация! Вот здесь у меня два прибора, его и мой. Благодаря этому я... Нет, я точно чувствую этот взгляд. Благодаря этому я смогу получить за раз 4 чернослевины, 4 ломтя хлеба и, если повезет, двойную порцию сливового джема, чтобы как следует подсластить мерзкий здешний кофе. Эх, черт меня возьми, ведь завтра же среда, а это значит, что я получу 2 яйца вместо одного. Да я его просто голодом уморю, если, конечно, раньше его не переведут отсюда к чертовой бабушке. Только пусть этот таракан-переросток дотянет до воскресенья и полюбуется, как я уплетаю 2 порции мороженого вместо одной. И пусть попробует вякнуть. Я ему шею сверну и под ремень заткну. Ну как он смотрит? Словно у него 4 глаза вместо 2. Ну вот на балконе показалась тележка с шамовкой, и я просунул между прутьями решетки свой прибор. Плюх! На одну сторону тарелки кормила бросил ложку овсянки, сваренной на жидком, разведенном водой сгущенном молоке. На вторую сторону он положил 2 чернослива и картонку с джемом, плеснул в кружку кофе и накрыл ее 2 ломтями хлеба. Я быстро выставил между прутьями второй прибор. Даже не поглядев в мою сторону, раздатчик наполнил его и двинулся дальше, а я, пятясь задом, отступил от решетки, держа по прибору в каждой руке. Обернуться я боялся. Позади меня был только один человек, но я ясно чувствовал, что на меня устремлены взгляды 2 пар глаз. Я даже пролил несколько капель кофе из кружки, что держал в левой руке, и только тут заметил, что меня трясет. Я трясся и стоял, как дурак, лицом к решетке, потому что мне было страшно обернуться. Но потом я сказал себе: «Какого черта? Парень не в силах выдернуть морковку из грядки, а у тебя уже очко играет. Поставь жратву на пол и покажи ему, где раки зимуют. Если тебе не нравятся его глаза, сделай так, чтобы они закрылись навсегда. Все!» Тут я сглотнул. 4. И тут я снова совершил что-то совершенно непонятное. Я подошел к Кроули и со словами «На, возьми!» протянул ему его прибор. Кроме того, я зачем-то переложил в его тарелку несколько ложек своей каши. Я разрешил ему сесть на койку и поесть, и научил, как подсластить кофе с помощью джема. Почему я это сделал, не знаю. Я даже ни разу не напомнил ему о границе, которую сам же установил. А Кроули по-прежнему молчал. Даже не сказал мне чертова спасибо. Я позавтракал и вымыл свою миску еще до того, как он дошел до половины. Ел он страшно медленно, оживал будто за 2. Наверное, в глубине души я уже тогда подозревал, что Кроули — это не один человек, а по крайней мере 1,5. Закончив есть, Кроули поставил свою миску на пол рядом с койкой и уставился на меня. Потом вдруг встал и опять отошел к окну. Мне очень хотелось сказать ему что-нибудь по этому поводу, но я решил оставить парня в покое. Но снаружи было пасмурно, шел дождь. Я почувствовал, как настроение у меня падает. В ясный день, часов около 2, нас всегда выводили во двор на часовую прогулку. В непогоду же приходилось гулять в атриуме под балконами, и не час, а всего 30 минут. Никаких других развлечений режимом предусмотрено не было. Правда, тот, у кого водились деньжата, мог позволить себе покупать в тюремной лавке конфеты, курево или журналы с картинками. Но у большинства денег не было или почти не было. Лично у меня оставалось всего 20 центов, и я всячески себя ограничивал, стараясь растянуть их, чтобы хватило подольше. На свободе у меня не осталось никого, кто мог бы судить меня наличностью. К счастью, мне припаяли всего 2 месяца тюрьмы за один незначительный проступок, о котором и говорить-то не стоит. И при известной экономии этих 20 центов мне должно было хватить на курево до самого конца. Как бы там ни было, в дождливые дни у нас можно просто подохнуть со скуки. От нечего делать начинаешь то так, то эдак перекладывать одеяло на койке, стараясь застелить ее покрасивей. Когда это надоедает, можно попытаться найти какую-нибудь интересную тему, чтобы потрепаться с сокамерником. Есть еще один способ убить время. Обычно, если твоя камера выглядит более или менее нормально, тебе никто слова не скажет. Но в нашем блоке, да и во всей тюрьме, камеры так и сияют чистотой. Полы отдраены до белизны, а все хромированные части, краны там или спинки кроватей, сверкают так, что глазам больно. Потому что никаких иных занятий, кроме уборки, все равно нет. И вот после того, как я битых 1.5 часа тупо сидел на койке, курил, выкурил я даже больше, чем мог себе позволить, и ломал башку над тем, чтобы еще придумать новенького, я так осатанел, что схватил ведерко с водой и щетку и принялся драить пол. Идея, пришедшая мне в голову, была проста, как все гениальное. Я решил вымыть ровно половину камеры, зная, что когда в 10:30 дежурный надзиратель придет проверять санитарное состояние помещений, невымытая половина непременно покажется ему грязной по сравнению с тем участком, который я чуть не языком вылизал. И по моим расчетам этого, да еще грязные миски на полу, должно было быть вполне достаточно, чтобы Кроули получил серьезный втык. За себя я не боялся. Все надзиратели уже давно знали, какую я чистюля. Я был почти счастлив, что мне в голову пришла эта светлая мысль. И, не щадя колени, усердно ползал на карачках, налегая на щетку всем своим весом. Дойдя до середины камеры, я поменял воду и начал сначала. Но возле грязной тарелки Кроули остановился. Подняв посудину с пола, я тщательно вымыл ее и убрал. Кроули тем временем перешел на чистую половину камеры, и я продолжил работу с еще большим воодушевлением. Когда я закончил, пол выглядел идеально. Весь. И не спрашивайте, почему. Убрав щетку и ведро, я присел передохнуть. Сначала я пытался убедить себя в том, что должен испытывать удовлетворение от того, что утер нос этому ленивому уроду. Но очень скоро понял, что никакого удовлетворения я не чувствую. Скорее наоборот. Кроули использовал меня. Сделал из меня мальчика на побегушках. Кроули использовал меня. Сделал из меня мальчика на побегушках. Да как он посмел! Я поднял голову и посмотрел на него с угрозой, но Кроули молчал. И я остался сидеть. Черт с ним, в конце-то концов. Я просто не буду с ним разговаривать, и это будет моя маленькая месть. Пусть этот бесполезный ублюдок сгниет заживо, если ему так хочется. Ни словечка ему не скажу. Некоторое время спустя я спросил: «Ты на чем подзалетел?» Кроули вопросительно поднял на меня взгляд. «За что тебя загребли?» — повторил я. «За бродняжничество». «За без средств к существованию или за без определенного места жительства?» «Без средств». «И сколько тебе припаяло пугало в черном?» «Я еще не представал перед судьей и не знаю, сколько за это дают». «А, значит, ты ждешь суда?» «Да». «Заседание назначено на пятницу, но я должен выйти отсюда раньше». Я рассмеялся. «У тебя есть адвокат? Сколько ты ему платишь?» Но Кроули только покачал головой. «Послушай», — попытался я ему втолковать, «ведь ты попал сюда не по жалобе физического лица. Округ тебя засадил. Округ и будет судить. Так что на отзыв обвинения рассчитывать нечего. Какой назначили залог?» 300. «У тебя есть 300?» – уточнил я, и он снова покачал головой. «Можешь ты достать эти деньги?»
1: «Нет, никак не могу».
0: «Ну вот, а говоришь, должен выйти».
1: «И выйду».
0: «Выйдешь, только никак не раньше пятницы, а много позже». Он с такой силой выдохнул воздух, что мне показалось, будто по камере пронесся маленький смерч.
1: «Выйду до пятницы. Держись рядом со мной и увидишь».
0: Я посмотрел на него, на его тонюсенькие ручки и ножки. «За все 42 года, что стоит эта тюрьма, отсюда еще никто никогда не убегал. Во мне 6 футов 3 дюйма. Я выжимаю на силомере 220 фунтов. И то я бы не стал пытаться. Сам посуди, какие шансы у тебя». Но он только снова сказал:
1: «Держись рядом и увидишь».
0: Некоторое время я сидел, раздумывая об услышанном, и мне не верилось, что он это серьезно. Парень едва мог подняться с пола без посторонней помощи. Удар у него, наверное, был не сильнее, чем у клопа, а мужество и того меньше. И все же он собирался рвать когти из нашего милого заведения с его 20-футовыми каменными стенами и решетками из закаленной стали. «Ну, разумеется, я буду держаться поблизости». «А ты и правда такой тупой, как кажешься», — заметил я. «Во-первых, даже думать о том, чтобы вырваться из нашей бастилии, — идиотство. А во-вторых, идиотство линять отсюда, не дожидаясь суда, который ничем тебе не грозит. Ну, получишь ты свой срок, не больше 2 месяцев. Кстати, зато выйдешь отсюда чистеньким».
1: «Ты не понимаешь», — ответил Кроули, и в его глухом стонущем голосе мне почудилось странное напряжение. «Я же сказал, что еще только жду суда. Меня не фотографировали, не брали отпечатков пальцев и не осматривали. Если меня приговорят, а меня обязательно приговорят, если я только предстану перед судом, мне придется пройти медосмотр, а любой врач, даже тюремный коновал, непременно настоит на рентгене, как только увидит это».
0: Кроули постучал по своей огромной грудной клетке.
1: «Достаточно им увидеть мои снимки, и мне уже никогда не вырваться».
0: «А что у тебя за болезнь?»
1: «Это не болезнь. Просто я так устроен».
0: «Как так?»
1: «А так, не хуже твоего», —
0: неожиданно огрызнулся он, и я заткнулся. Я и правда понял, что лезу не в свое дело. А кроме того, меня потрясла длиннейшая речуга, которую старина Кроули только что задвинул. Я и не знал, что он может говорить так много. Продолжение рассказа «Сокамерник» Теодора Старджона через пару минут в модели для сборки на радио «Энергия».

0: В эфире радио «Энергия. Модель для сборки». Сегодня в нашем эфире рассказы Теодора Старджона. «Сокамерник». Продолжение. Потом был обед, и Кроули снова получил свою пайку, и опять с персональной добавкой. Я и сам не понял, с чего это мне вздумалось его подкармливать. Кроули, во всяком случае, ни о чем таком меня не просил. Казалось, его вообще ничто не колышет. Хотя любой, кто дожидается суда, должен немного волноваться. Тот, кто задумал побег, должен мандражировать как цуцик, но не Кроули. Кроули был спокоен, как слон. Он просто тупо сидел на койке и ждал. Зато я волновался за двоих. В 2 часа лязгнули замки на двери, и я сказал: «Идем, Кроули, разомнем ноги. Если у тебя есть бабки, можешь купить в лавке книжку или курево».
1: «Мне и здесь хорошо», — отозвался Кроули. «Кроме того, у меня нет денег. А в лавке продают конфеты?»
0: «Да».
1: «А у тебя есть деньги?»
0: «Угу. 20 центов. Но их должно хватить мне на табак на оставшиеся недели. При условии, конечно, что я буду выкуривать не больше 2-3 самокруток в день. У меня нет ни одного лишнего цента ни для чего и ни для кого».
1: «К чертям табак. Принеси мне 4 шоколадных батончика, 2 с зефиром, 1 с кокосом и 1 со сливочной помадкой».
0: Я только расхохотался ему в лицо и вышел, думая о том, что на этот раз у меня будет для парней забавная история, которая поможет им справиться с хандрой. Но, как ни удивительно, мне не удалось рассказать о Кроули ни одному человеку. Объяснить это я не могу. Только я заговорил с одним из ребят, как его подозвал охранник. Не успел я поздороваться с другим, как он велел мне засохнуть, как я понял, что у него было паршивое настроение, ему было не до меня. Один раз я почти начал говорить, да и парень был склонен меня выслушать. Это был наш местный стукач. Но как только я сказал: «Ты обязательно должен послушать, что за птичку фараоны подсунули ко мне в клетку», как прозвенел звонок, означавший, что пора возвращаться по камерам. Я едва успел заскочить в лавку, прежде чем продавец опустил жалюзи. Вернувшись на свой ярус, я вручил Кроули его шоколадные батончики, и он спокойно взял их, не сказав ни «да», ни «нет», ни «до свидания», ни «спасибо». За несколько часов, что прошли до отбоя, мы едва ли обменялись 2 словами. Лишь один раз Кроули спросил меня, как сделать так, чтобы одно одеяло грело как 2. Я показал. Потом я запрыгнул на свою верхнюю койку и сказал: «Постарайся спать сегодня ночью, окей?»
1: «А в чем дело?» — спросил Кроули.
0: «Ты разговариваешь сам с собой во сне».
1: «Я не разговаривал сам с собой», — возмутился он.
0: «Не знаю, с кем ты там разговаривал, кореш, но это точно был не я».
1: «Я разговаривал с моим братом», — сказал Кроули и засмеялся. Боже, что это был за смех? Его как будто клещами из него вытаскивали, и он хрипел, и визжал, и закатывался все сильнее и сильнее, и никак не мог остановиться.
0: На мгновение мне даже показалось, что это никакой не смех, и что у Кроули какой-нибудь припадок. И я свесился с койки, чтобы посмотреть, в чем дело. Лицо Кроули было бледным и напряженным, глаза зажмурены, но самое главное, его рот был закрыт. Я отчетливо видел, что губы его не просто сомкнуты, они были сжаты, но, черт побери, он продолжал смеяться с закрытым ртом. Этот смех шел у него откуда-то изнутри, из его чертовой груди. Я готов поклясться, что ничего подобного я никогда прежде не слышал.

0: Я просто не мог выносить этот хохот. Я был уверен, что если Кроули сей секунд не прекратит покатываться, я просто перестану дышать или мое сердце перестанет биться. Казалось, сама жизнь выходит из меня через поры на коже и превращается в крупные капли пота. А жуткий смех становился все более высоким и пронзительным, оставаясь при этом таким же громким. И все же каким-то образом я понял, что слышим его только мы с Кроули и никто больше. Скоро он сделался таким высоким, что я перестал его слышать. Но я все равно знал, что он продолжает звучать, и знал, когда он оборвался. Зубы у меня ныли. С такой силой я их стискивал все это время. Потом я отключился, и мой обморок, видимо, перешел в сон. Во всяком случае, я не помню ни как погас в 9 часов свет, ни как надзиратели проверяли, все ли заключенные лежат по своим койкам. Мне не раз случалось бывать в жестоких переделках, и я хорошо знаю, как чувствует себя человек после нокаута. Когда я очнулся после своего странного обморока, все было по-другому, так что я, наверное, действительно немного поспал. Как бы там ни было, когда я открыл глаза, было часа 3-4, и рассветом еще даже не пахло. В окно я видел тощенький серпик луны, которая болталась над старыми стенами тюрьмы и указывала белесым пальцем на нас, на меня и на Кроули. Несколько минут я не двигался. Потом до меня донесся какой-то тихий звук. Кроули с кем-то разговаривал. И этот кто-то ему отвечал. Кроули говорил что-то насчет денег.
1: «Нам просто необходимо раздобыть денег, баб. Черт, ну и положенница. Мы-то думали, они нам не понадобятся, потому что мы и так могли получить все, что нам нужно. А теперь видишь, что получилось. Этот легавый привязался к нам просто потому, что я мало похож на победителя конкурса красоты, а в результате мы оказались здесь. И теперь нам надо как-то отсюда выбираться». «Да, я знаю, мы сумеем сделать это, но деньги нам все равно понадобятся, чтобы впредь подобное не повторялось. Ты ведь сможешь что-нибудь придумать, правда, баб?»
0: Потом я услышал ответ. Это был тот же скрипучий и визгливый голос, который несколько часов назад так жутко смеялся, и он не принадлежал Кроули. В этом я готов был поклясться. Но ведь этого не могло быть. Одна камера, два заключенных. Одна койка, один человек. Этот закон я очень хорошо знал. И все же я ясно слышал разговор двух человек, хотя сам не произносил ни слова. Ей-богу, от всего этого мои мозги начали подпрыгивать и шкварчать, словно яичница в большом количестве раскаленного масла.
2: «О, конечно!»
0: — визгнул внизу чужой голос.
2: «Деньги можно достать без проблем. Надо только действовать с головой, а не так, как мы, Кроули. Хи-хи-хи!»
0: Тут они захихикали, а мне показалось, что кровь замерзает у меня в жилах. Я не смел даже пальцем пошевельнуть из боязни, что мои вены лопнут, как стеклянные. Между тем, голос продолжал.
2: «Кстати, насчет побега. Ты знаешь, как именно мы должны действовать?»
0: «Да», — отозвался Кроули.
1: «Эх, баб, что бы я без тебя делал? Что за башка у тебя? Что за мозги?»
2: «Без меня ты пропадешь, не запонюх табаку», — ответил голос. «Не-не-не, и не вздумай даже пытаться от меня отделаться. Увидишь, что будет».
0: Я глубоко вздохнул и, бесшумно приподнявшись, свесил голову вниз, стараясь разглядеть, что творится на нижней койке. Ничего подобного я в жизни не видел. Еще никогда не испытывал такого потрясения и такого страха. После этого меня смело можно было списывать в расход, потому что каждый человек живет на земле ради одной единственной минуты, порой ради одного мига. Как, например, тот старенький доктор, который выкинул в пикете квинту. Ничего подобного он никогда раньше не делал, и никогда ничего подобного с ним больше не случалось. Но с этого момента он был конченным человеком. Или взять детектива из книжки, который расследует преступление. Там же тоже все завязано на одном. Кто преступник? И как только фараон это узнает, все. Книгу можно хоть выбросить.
1: Так и я.
0: Со мной было кончено в тот самый момент, когда я увидел брата Кроули. Это была кульминация моей жизни.
1: Да, это был его брат.
0: Они были близнецами наподобие сиамских. Только один из них был большим, а другой маленьким, как младенец. Я видел только его голову и хилый торс, потому что он рос прямо из огромной груди Кроули, словно специально созданной для того, чтобы малыш прятался внутри. Она охватывала его со всех сторон, открываясь и закрываясь наподобие сундука или раковины моллюска.
1: О, Боже!
0: Я, кажется, сказал, что он был похож на младенца. Я имел в виду только размеры, кроме которых в нем не было от ребенка абсолютно ничего. Голова Кроули-младшего поросла густой курчавой щетиной. Лицо было длинным и худым, с тяжелыми гладкими веками. Кожа казалась очень темной, а в уголках рта торчали маленькие изогнутые клыки. Два сверху, два снизу. Уши у него были слегка заостренными, хотя это могло мне просто показаться. Но самое главное, эта тварь обладала собственным разумом и была порочной до мозга костей. Я имею в виду, он по-настоящему порочный. Передо мной был преступный мозг Кроули, в то время как сам он был для этой твари просто вьючной лошадкой. Кроули переносил это маленькое чудовище с места на место и делал все, чего бы оно ни захотело. Он безоговорочно подчинялся этому своему, с позволения сказать, брату, и не только он. Эта тварь способна была подчинить своей воле кого угодно, например, меня. Мои табачные деньги, мытье полов в камере, моя забота о том, чтобы Кроули как следует питался, все это сделал его маленький близнец, не я. Я был здесь совершенно ни при чем. Еще никто никогда не помыкал мной с такой легкостью. Потом тварь увидела меня. Запрокинув назад свою уродливую голову, она визгливо расхохоталась, указала на меня своей высохшей, как у старика, лапкой и пропищала.
2: «Эй ты! Спать! Живо!»
0: И я подчинился. Я и сам не знаю, как все произошло. Бог свидетель, я совершенно не помню, что я делал с этой минуты и до 2 часов дня. Если бы я проспал подъем, надзиратели мигом сволокли бы меня в карцер, но я не спал. Я просто ничего не помню. Должно быть, братья Кроули как-то меня загипнотизировали или одурманили. Как бы там ни было, я не только встал по сигналу побудки, но сумел одеться и даже умыться. Наверняка я позавтракал и готов спорить, что и в этот раз Кроули не пришлось мыть за собой посуду.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: Первое, что я помню, это щелчок замка на двери камеры. Я стоял прямо перед ней, а Кроули подошел сзади, так что спиной я чувствовал взгляд всех его четырех глаз. Потом он сказал:
1: «Ну, что стоишь? Выходи!»
0: «Ты что-то со мной сделал», — ответил я.
1: «Что?» «Вперед!»
0: Это было все, что он сказал. Мы вместе вышли из камеры, прошли по балкону и спустились по двум железным лестницам на площадку первого этажа. Не успели мы пройти и 10 шагов, как Кроули шепнул:
2: «Действуй!»
0: Я был словно начинен зарядом сильнейшего взрывчатого вещества. Порох был насыпан на полку, капсуль вставлен, и когда меня ужалил боек его голоса, я взорвался. Передо мной были двое охранников. Я схватил их за шеи и так стукнул головами друг об друга, что их черепа вмялись, как картонные. Потом я заорал и, круто развернувшись, ринулся обратно по лестнице, то вопя, то хохоча. Заключенные бросились в рассыпную. На первой площадке на меня прыгнул охранник, но я схватил его поперек пояса и, вскинув на плечо, понесся дальше. Позади меня раздался выстрел. Другой! Две пули с чавканьем впились в тело охранника, который висел у меня на плече. Он вскрикнул и схватился за перила, но я рванулся и услышал, как хрустнуло его запястье. В следующий момент тело обмякло, и я швырнул его через ограждение, угодив в другого охранника, который целился в меня снизу. От неожиданности охранник выпалил почти наугад, и пуля, срикошетив от железных ступенек, угодила в рот одному из заключенных второго яруса. Как он вопил! Но я кричал гораздо громче. Три прыжка я добрался до третьего яруса и принялся кругами носиться по балкону, гримасничая, хихикая и бормоча какую-то бессмыслицу. Потом остановился, перелез через ограждение и уселся на перилах, беспечно болтая ногами над пустотой. Двое надзирателей открыли по мне ураганный огонь, но стреляли они паршиво, поскольку из 12 пуль в меня попали только 3. Меня это так возмутило, что я встал на нижнюю перекладину ограждения, уперся коленями в верхнюю и, размахивая освободившимися руками, принялся выкрикивать оскорбления, которые вылетали из моего рта вместе с кровью. Между тем, надзиратели, сгонявшие оказавшихся на нижних ярусах заключенных в камеры, по 6-8 человек в каждую, неожиданно расступились, словно придворные, уступая дорогу его величеству человеку с автоматом. И его автомат спел для меня. Это была серенада для одинокого титана на балконе. Серенада, исполненная седым менестрелем на волшебной дудочке, певшей удивительно глубоким и проникновенным голосом. И я не смог устоять перед этой чарующей музыкой и поспешил ей навстречу, то переворачиваясь в воздухе, то громко хохоча, то кашляя, то рыдая на лету. «Вы ведь все смотрели только на меня, плоскостопые болваны. Вы схватили свои пистолетики и бросились ко мне от всех дверей, из всех комнат, из всех кабинетов и казарм. И, конечно, вы оставили двери открытыми, не так ли?» Теперь Кроули на свободе. Он торопиться не станет. Кроули умеет подчинять себе людей, где бы ни находился. Он всегда найдет себе других помощников, таких как я. Взгляните на меня. Я выполнил за него всю работу. Я чуть не погиб из-за него, а Кроули даже не сказал мне «спасибо».

Это был рассказ Теодора Старджона «Сокамерник» в переводе с английского Владимира Гришечкина.

0: другая планета, другой рассвет совсем другого дня. Неслышно появилась узенькая серебряная каемка ранней зари. Несколько биллионов, триллионов тонн сверхразогретых лопающихся ядер водорода медленно вознеслись над горизонтом, прикинувшись при этом маленькими, холодными и чуточку сырыми. В каждом рассвете есть миг, когда свет не льется вниз, а парит. Миг, когда возможно чудо. У всего мира перехватывает дыхание. Этот миг пришел и миновал без происшествий, как и бывало обычно, на сете Прутивно-Бенцы. Над болотами расстирался туман, обесцвечивая деревья, обращая высокие заросли осоки в сплошные стены. Туман висел неподвижно, точно то самое перехваченное на полдороге дыхание. Ничто не шевелилось. Царила тишина. Солнце нехотя попыталось одолеть туман, пробуя то тут добавить немножко тепла, то вон туда запустить несколько лучиков. Но, судя по всему, сегодня его ожидала очередная тягомотная прогулка от горизонта до горизонта. По-прежнему ничего не шевелилось. И тишина без конца. На Зете и Прутивно-Бенце целые дни подобные бездвижности случались очень часто, и этот обещал ничем не отличаться от прочих. Спустя 14 часов солнце хмуро опустилось за противоположный горизонт с чувством зазря потраченного труда. А спустя еще несколько часов вылезло вновь, расправило плечи и опять принялось карабкаться вверх по небу. Однако на сей раз внизу что-то происходило. Какой-то матрас только что повстречался с каким-то роботом.
1: «Здравствуйте, робот!»
0: – поздоровался матрас. Произнес робот и вернулся к своему занятию, а именно очень медленному хождению по очень маленькому кругу.
2: «Вам весело?»
0: – спросил матрас. Робот, остановившись, уставился на матраса. С большим ехидством. Однако матрас попался какой-то уж очень глупый и лишь воззрился на него в ответ круглыми глазами. Досчитав про себя до 10 значительных десятиричных концертов, то есть отмерив паузу, призванную выразить общее презрение ко всем матрасам и самой идее матрасности, робот вновь принялся описывать миниатюрные круги.
1: «Мы могли бы побеседовать», — сказал матрас.
2: «Хотите?»
0: Матрас был крупный, по-видимому, один из лучших в своем роде. В наше время мало что производится на фабриках, поскольку бесконечно огромные вселенные, например, наши, и большинство вещей и предметов, какие только может вообразить человек, а также масса абсолютно невообразимых, где-нибудь да произрастает само. Недавно был открыт лес, где почти все деревья в качестве плодов дают отвертки с храповиком. Жизненный цикл отвертки с храповиком весьма занятен. После сбора ее следует положить в темный пыльный ящик и не трогать много лет. Затем однажды ночью она внезапно созревает, отбрасывает внешнюю оболочку, которая рассыпается в прах, и выходит на свет Божий в обличии крайне загадочного малюсенького металлического предмета с фланцами, в основе концов что-то вроде дырки под винт и чем-то вроде гребешка. Когда ее находят, то выкидывают на помойку. Никто не знает, что за радость находит отвертка в подобной жизни. Вероятно, природа в своей безмерной мудрости работает над этим. Также никому не известно, что за радость находит в своем образе жизни матрасы. Это крупные, благодушные, чехольнопружинные существа, живущие тихой, уединенной жизнью в болотах Зеты Прутивно-Бенцы. Многие из них попадаются в силки охотников, после чего их убивают, высушивают, экспортируют и кладут на кровати, чтобы люди на них спали. Ни одного матраса это, по-видимому, не удручает. Всех их зовут одинаково – Зем. «Нет», – заявил Марвин.
1: «Я Зем», –
0: представился матрас.
1: «Мы могли бы перекинуться словечком о погоде».
0: Марвин отвлекся от своего утомительного кругового обхода.
3: «Роса», – заметил он, – «выпала сегодня на растительность с редкостно отвратительным хлюпающим звуком».
0: И вновь зашагал. По-видимому, это словесное излияние вдохновило его на новый взлет к высотам уныния и отчаяния. Он упорно работал суставами. Будь у него зубы, он скрипел бы ими, но зубы ему не требовались. Все было ясно из самой его походки. Матрас «флёпал» вокруг него. Глагол «флёпать» обозначает действие, посильное живым матрасом на болоте, чем и объясняется малораспространенность этого слова. Он флёпал сочувственно, активно колыша при этом воду. Гладь болота украсилась очаровательными пузырьками. Робкий солнечный луч, случайно пробившийся сквозь туман, высветил синие и белые полоски на шкуре матраса, чем немало его напугал. Марвин шагал.
1: «Видимо, вы поглощены размышлениями», —
0: поучительно сказал матрас.
3: «Глубже, чем вы можете вообразить», — процедил Марвин. «Мощность моей мыслительной деятельности на всех ее уровнях и во всех ее аспектах столь же безгранична, как бескрайние просторы самой Вселенной. И только мощность моего блока счастья подкачала».
0: «Хлюп, хлюп», — шагал он по болоту.
3: «Мощность моего блока счастья, — пояснил он, — можно уместить в спичечный коробок, не вынимая спичек».
0: Матрас мамнухнул. Это звук, который издают живые матрасы в своей естественной среде обитания, приняв близко к сердцу чью-то повесть о жизненной драме. Другое значение этого...
4: Я подъехал к Марсопорту через несколько часов после того, как прибыл корабль с Земли. На его борту находились буры с алмазными коронками, заказ на них я оформил больше года назад. Мне хотелось заявить свои права на эти буры, пока их никто не перехватил. Я вовсе не хочу сказать, что их могли украсть. Все мы тут на Марсе джентльмены и ученые. Однако здесь всякая мелочь достается с трудом, а украсть по праву первого — это традиционный способ, каким джентльмены-ученые добывают необходимое оборудование. Едва я успел погрузить буры в джип, как подъехал Карсон из горной группы, размахивая чрезвычайно срочным, весьма аварийным ордером. К счастью, у меня хватило соображения выписать сверхсрочный ордер у директора Берка. Карсон воспринял свою неудачу с такой учтивостью, что я подарил ему 3 буры. Он понесся на своем скутере по красным пескам Марса, который так красиво выходит на цветных фотографиях и так безбожно забивают двигатели. Я подошел к земному кораблю. Меня вовсе не интересовали космолеты. Просто хотелось взглянуть на нечто еще не примелькавшееся. Тут я увидел зайца. Он стоял возле космолета и смотрел на красный песок, на опаленные посадочные шахты, на 5 зданий Марсопорта. Глаза у него были огромные, словно блюдца. На его лице, казалось, было написано «Марс! Вот это да!» Мысленно я застонал. В тот день мне предстояло столько работы, что и за месяц не переделать, а заяц входил в мою компетенцию. Как-то в приливе несвойственной ему фантазии директор Берг сказал мне: «Талле, ты умеешь обращаться с людьми. Ты в них понимаешь. Они тебя любят, поэтому назначаю тебя главой службы безопасности на Марсе». Это надо было понимать так, что в мое ведение переводится «зайцы». В данном случае заяц выглядел лет на 20. Рост в нем было свыше 6 футов, а тощего мяса на костях от силы 100 фунтов. В здоровом марсианском климате его нос успел стать ярко-красным. У зайца были большие, с виду нескладные руки и большие ступни. В бодрящей марсианской атмосфере он ловил воздух ртом, как рыба, выброшенная из воды. Респиратора у него, естественно, не было. У зайцев никогда не бывает респираторов. Я подошел к нему и спросил: «Ну и как тебе здесь нравится?»
5: «Господи!» — сказал он.
4: «Потрясающее ощущение, не правда ли?» — спросил я. «Наяву стоять на взаправдышней, в самделишной чужой планете».
5: «И не говорите!» — произнес, задыхаясь, заяц.
4: От кислородного голодания он весь посинел, весь, кроме кончика носа. Я решил проучить его, пусть еще чуть-чуть помучится. «Ты, значит, тайком забрался на этот грузовой корабль, — сказал я, — прокатился без билета на изумительный, чарующий, экзотический Марс».
5: «Ну, меня вряд ли можно назвать безбилетником, —
4: проговорил он, судорожно пытаясь набрать воздух в легкие.
5: «Я вроде как бы...»
4: «А вроде как бы сунул капитану взятку, — докончил я за него. К этому времени он уже еле-еле стоял на своих длинных, тощих ногах. Я вытащил запасной респиратор и нахлобучил ему на нос. «Пошли, заяц», — сказал я. «Найду тебе что-нибудь перекусить. Потом у нас с тобой будет серьезный разговор». По дороге в кают-компанию я придерживал его за руку. Он так пялил глаза на все вокруг, что неминуемо обо что-нибудь споткнулся бы и сломал бы это что-нибудь. В кают-компании я повысил давление воздуха и разогрел зайцу свинину с бобами. Он с жадностью проглотил еду, откинулся в кресле, и рот у него растянулся от уха до уха. «Меня зовут Джонни. Джонни Франклин», — сказал он. «Марс! Прям не верится, что я взаправду здесь!» Так говорят все зайцы, те, что остаются в живых после перелета. Ежегодно делается примерно 10 попыток, но лишь один или два человека умудряются выжить. Они ведь невероятные идиоты. Несмотря на проверки службы безопасности, зайцы каким-то образом прокрадываются на борт фрахтовика. Корабли стартуют с ускорением порядка 20G, и зайца, у которого нет специальных средств защиты, сплющивает в лепешку. Если он при этом и уцелеет, его прикончит радиация, или же он задохнется в невентилируемом трюме, не успев добраться до каюты пилота. У нас тут есть специальное кладбище, исключительно для зайцев. Однако время от времени кто-нибудь ухитряется выжить и вступает на Марс с большими надеждами и глазами, сияющими как звезды. Разочаровывать их приходится никому иному, как мне. «Зачем же ты приехал на Марс?» – спросил я.
5: «Я вам объясню», – сказал Франклин. «На Земле приходится поступать, как все люди. Надо думать, как все, и делать, как все. Не то окажешься под замком».
4: Я кивнул. «Сейчас впервые в истории человечества на Земле все спокойно. Мир во всем мире, единые всемирные правительства, мировое процветание. Власти стремятся сохранить все как есть. Мне кажется, что они заходят слишком далеко, подавляя даже самый безобидный индивидуализм. Кто я такой, чтобы судить? По всей вероятности, лет через 100 или около того станет полегче, но для зайца, живущего в наши дни, это слишком долгий срок». «Значит, ты испытывал потребность в новых горизонтах», — сказал я.
5: «Да, сэр», — ответил Франк. «Мне не хотелось бы показаться вам трепачом, сэр, но я мечтал стать первооткрывателем. Трудности меня не страшат. Я буду работать. Вот увидите, только позвольте мне остаться, прошу вас, сэр. Я буду работать, не покладая рук».
4: «А что ты будешь делать?» — спросил я.
5: «Что?»
4: На мгновение он смешался, потом ответил.
5: «Что угодно».
4: «Но что ты умеешь?» «Нам бы, конечно, пригодился, скажем, химик, специалист по неорганике. Случайно не в этой ли области проявляются твои таланты?»
5: «Нет, сэр»,
4: — пролепетал заяц. Это не доставляло мне ни малейшего удовольствия, но важно было внушить зайцу неумолимую, горькую правду. «Значит, твоя специальность не химия», — размышлял я вслух. «У нас бы нашлось местечко для первоклассного геолога, на худой конец для статистика».
5: «Боюсь, я не...» «Скажи-ка, Франклин, у тебя есть звание профессора?» «Нет, сэр».
4: «А докторская степень? Или степень магистра? Хоть какой-нибудь диплом?»
5: «Нет, сэр»,
4: — ответил подавленный Франклин.
5: «Я и средней-то школы не окончил».
4: «Так что же ты в таком случае собирался здесь делать?» — спросил я.
5: «Вот, знаете, сэр», — сказал Франклин, «я читал, что строительство разбросано по всему Марсу. Я думал, может, сгожусь вроде как посыльным. Я обучен плотницкому делу и водопроводчиком могу, и уж наверняка тут найдется работка и для меня».
4: Я налил Франклину вторую чашку кофе, и он поглядел на меня огромными умоляющими глазами. На этой стадии беседы зайцы всегда смотрят таким взглядом. Они полагают, будто Марс похож на Аляску 1870-х годов или Антарктику 2000-х. Героический фронтир для смелых, решительных людей. На самом деле Марс вовсе не фронтир. Это тупик. «Франклин», — сказал я, — «знаешь ли ты, что строительство на Марсе зависит от поставок с Земли? Знаешь ли ты, что оно себя не окупает и, возможно, никогда не окупит? Знаешь ли ты, что содержание одного человека обходится строительству в 50 тысяч долларов ежегодно? Считаешь ли ты, что стоишь годового заработка в 50 тысяч долларов?»
5: «Много я не съем», — возразил Франклин.
4: «А уж как повыкну я...»
5: «Кроме того», — прервал его я,
4: «знаешь ли ты, что на Марсе нет никого, кто не является, по крайней мере, доктором наук?»
5: «Этого я не знал», — прошептал Франклин.
4: Зайцы никогда этого не знают, а рассказывать им это должен я. Итак, я рассказал Франклину, что все плотничьи, слесарные, водопроводные работы, обязанности посыльных и поваров, а также уборку, починку и ремонт выполняют сами ученые в свободное время. Пусть не очень хорошо, но выполняют.
6: Суть в том, что на Марсе отсутствует неквалифицированная рабочая сила. Мы просто-напросто не можем себе этого позволить. Я ждал, что Франклин зальется слезами, но он ухитрился овладеть собой. Он обвел комнату тоскливым взглядом, рассматривая обстановку замызганной крохотной кают-компании. Понимаете, все в ней было марсианским. «Пошли», — сказал я, поднимаясь с места. «Постель я тебе найду, а завтра организуем обратный проезд на Землю. Не огорчайся, зато ты повидал Марс». «Да, сэр». Заяц с трудом поднялся. «Только я, сэр, ни за что не вернусь на Землю». Я не стал с ним спорить. Зайцы, как правило, вечно хорохорятся. Откуда мне было знать, что на уме у этого? Уложив Франклина, я вернулся в лабораторию и несколько часов занимался работой, которую надо было сделать во что бы то ни стало. Я лег спать совершенно обессиленный. Наутро я пришел будить Франклина. В постели его не было. Мгновенно у меня мелькнула мысль о невозможности диверсии. Хотя кто знает, на что способен несостоявшийся первооткрыватель. Того и гляди, выдернет из реактора 2-3 замедлителя или подожжет склад с горючим. Я неистово метался по лагерю, всюду разыскивая зайца, и, наконец, обнаружил его в недостроенной спектрографической лаборатории. Эту лабораторию мы строили в нерабочее время. У кого оказывалось свободных полчаса, тот укладывал несколько кирпичей, выпиливал крышку стола или привинчивал дверные петли к косяку. Никого нельзя было освободить от работы на такой срок, чтобы наладить все по-настоящему. За несколько часов Франклин успел больше, чем все мы за несколько месяцев. Он действительно был умелым плотником и работал так, словно все фурии ада гнались за ним по пятам. «Франклин!» — окликнул я. «Здесь, сэр!» — он поспешил ко мне. «Хотел что-нибудь сделать, чтобы не есть даром ваш хлеб, мистер Талли. Дайте мне еще часок-другой, я покрою ее крышей. А если вон те трубы никому не нужны, я, может, завтра проведу воду?» Франклин был славный малый, спору нет. Как раз такой, какие нужны на Марсе. По всем законам справедливости, да и просто из приличия, я должен был похлопать его по плечу и сказать: «Парень, книжное образование — это еще не все, можешь оставаться, ты нам подходишь». Мне в самом деле хотелось произнести эти слова. Однако я не имел права. На Марсе не поощряются успешные авантюры. Зайцы здесь не преуспевают. Мы, ученые, кое-как справляемся с работой плотников и водопроводчиков. Мы попросту не в состоянии допустить дублирование профессий. «Франклин», — сказал я, — «пожалуйста, перестань усложнять мою задачу. Я мягкосердечный слюнтяй. Меня ты убедил, но в моих силах только соблюдать правила. Ты должен вернуться на Землю». «Я не могу вернуться на Землю», — еле слышно ответил Франклин. «Что такое?» «Если я вернусь, меня упрячут за решетку». «О, Господи, ну ладно, рассказывай все с самого начала», — простонал я. «Только, пожалуйста, покороче». «Слушаюсь, сэр». «Как я уже говорил, сэр», — начал Франклин, «на Земле надо поступать как все и думать как все. Ну вот до поры до времени так оно все и было хорошо, но потом... Потом я открыл истину».
7: «Что-что?»
6: «Я открыл истину», — гордо повторил Франклин. «Я набрел на нее случайно, но вообще-то она очень такая, знаете ли, простая. До того простая, что я обучил сестренку, а уж если та способна выучиться, значит, и всякий способен. Тогда я попытался обучить истине всех».
7: «Продолжай», — сказал я.
6: «Ну и вот все страшно обозлились. Сказали, что я спятил, что мне надо держать язык за зубами. Но я не мог молчать, мистер Талли, потому что это ведь... истина. Так что, когда за мной пришли, я отправился на Марс». «Ну и ну», — подумал я. «Великолепно. Только этого нам не хватало на Марсе. Хороший, старомодный, религиозный фанатик читает проповеди очерствелым ученым. Это как раз то, что прописал мне доктор. Ведь теперь, отослав парня назад на Землю в тюрьму, я всю жизнь буду мучиться угрызениями совести».
7: «И это еще не все», — заявил Франклин.
6: «Ты хочешь сказать, что у твоей душераздирающей истории есть продолжение?»
7: «Да, сэр».
6: «Говори же», — со вздохом подбодрил его я.
7: «Понимаете, они ополчились и на мою сестренку», — сказал Франклин. «Когда ей открылась истина, она не меньше моего захотела обучать других. Это ведь истина, знаете ли. И вот теперь она вынуждена скрываться, пока...»
6: «Пока...» Он высморкался и с жалким видом проглотил слезы.
7: Я думал, вы увидите, как я пригожусь на Марсе, и тогда сестренка могла бы ко мне... «Довольно», — не выдержал я. «Да, сэр. Больше ничего не желаю слышать. Я и так уже выслушал больше, чем нужно. А вы бы не хотели, чтобы я поведал вам истину?» — горячо предложил Франклин. «Я могу объяснить!» «Ни слова больше!» — рявкнул я. «Да, сэр». «Франклин, я ничего не могу сделать для тебя, абсолютно ничего. У меня нет степени. У меня нет полномочий разрешить тебе остаться. Но я сделаю единственное, что в моей власти. Я поговорю о тебе с директором».
5: «Вот здорово! Большое вам спасибо, мистер Талли. А вы объясните ему, что я еще не совсем окреп с дороги. Как только соберусь силами, я вам докажу».
7: «Конечно, конечно», — сказал я и поспешно ушел. Директор уставился на меня, как будто...

0: спросил я. Это такой трогательный случай, он так старается, и мы могли бы его... Все зайцы трогательные, заметил директор. Ну, ясно. В конце концов, это неполноценные создания, конечно, не то, что мы ученые. Пусть себе убирается туда, откуда явился.
1: Талли,
0: спокойно сказал директор. Вижу, что этот вопрос обостряет наши отношения, поэтому я представляю тебе самому решать его. Ты знаешь, что ежегодно на каждую вакансию в марсианском строительстве подается почти 10 тысяч заявок. Мы отвергаем специалистов лучше, чем мы сами. Юноши годами учатся в университетах, чтобы занять здесь определенную должность, а потом окажется, что место уже занято. Учитывая все эти обстоятельства, считаешь ли ты по чести и совести, что Франклин должен остаться?
1: Я...
0: возьму.
1: Нет, если вы так ставите вопрос...
0: Я все еще был зол. А разве можно ставить его как-нибудь иначе? Разумеется, нет. Всегда печально, если много званых и мало избранных, задумчиво проговорил директор. Людям нужен новый фронтир. Хотел бы я отдать Марс для повсеместного заселения. Когда-нибудь так и случится, но не раньше, чем мы научимся обходиться здешними ресурсами. Ладно, сказал я. Пойду организую отъезд зайцев. Когда я вернулся, Франклин работал на крыше спектрографической лаборатории. Едва взглянув мне в лицо, он понял, каков ответ. Я сел в свой джип и покатил в марсопорт. Я знал, что сказать капитану, который допустил пребывание Франклина на своем корабле. Слишком уж часто такие безобразия. Пусть теперь этот шутник везет Франклина обратно на Землю. Корабль был погружен в стартовую шахту, только нос вырисовывался на фоне неба. Наш нуклеоник Кларксон готовил корабль к отлету. «Где капитан этой ржавой посудины?» – спросил я. «Капитана нет», – ответил Кларксон. «Это модель Лежебока с радиоуправлением».
1: Я почувствовал, как мой желудок стал медленно опускаться и подниматься наподобие качелей. «Капитана нет?»
2: «Не-а».
1: «А экипаж?»
0: «На корабле его нет», – сказал Кларксон. «Ты ведь знаешь, Талли».
1: «А в таком случае на корабле не должно быть кислорода?» – догадался я.
0: «Разумеется, нет».
1: «И защиты от радиации?»
0: «Безусловно».
1: «И теплоизоляции нет?»
0: «Теплоизоляции ровно настолько, чтобы корпус не расплавился».
1: «И, наверное, он стартует с максимальным ускорением?» «Что-нибудь около 35G?»
0: «Конечно», – подтвердил Кларксон.
1: «Для беспилотного корабля это наиболее экономично. А что тебя смущает?»
0: Я ему не ответил. Молча подошел к джипу и, выжав акселератор до отказа, помчался к спектрографической лаборатории. Желудок у меня больше не поднимался и не опускался. Он вращался, как волчок. Человек не способен выжить после такого рейса. У него нет на это никаких шансов. Ни одного шанса на 10 миллиардов. Это физически невозможно. Когда я подъехал к лаборатории, Франклин уже закончил крышу и работал внизу, соединяя трубы. Был обеденный перерыв, и ему помогали несколько человек из горной группы. «Франклин», — сказал я.
1: «Что, сэр?»
0: Я набрал побольше воздуха в легкие.
1: «Франклин, ты прилетел сюда на том фрахтовике?»
0: «Нет, сэр», — ответил он. «Я все пытался вам объяснить, что я не думал подкупать никакого капитана, но вы так и не...»
1: «В таком случае», — проговорил я очень медленно, «как ты сюда попал?»
0: «Благодаря истине?»
1: «Ты не можешь мне объяснить?»
0: Секунду Франклин размышлял. «С дороги я просто ужасно устал, мистер Талли», — сказал он. «Но, кажется, могу». И он исчез. Я стоял и тупо моргал. Потом один из горных инженеров указал вверх. На высоте примерно 300 футов парил Франклин. Мгновение спустя он опять стоял рядом со мной. У него был изябший вид, а кончик носа порозовел от холода. Смахивает на мгновенное перемещение в пространстве. Нуль перелет. Ну и ну.
1: «Это и есть истина?» – спросил я.
0: «Да, сэр», – отсказал Франклин. «Это когда смотришь на мир по-иному. Стоит только увидеть истину, по-настоящему увидеть, и все становится возможным. Но на Земле это назвали галлюцинацией. Сказали, чтобы я прекратил гипнотизировать людей и...»
1: «А ты можешь этому научить?»
0: «Запросто», — ответил Франклин. «Правда, на это

все-таки уйдет какое-то время. Это ничего. Смею надеяться, что мы можем изыскать какое-то время. Да уж, полагаю, что можем. Даже наверняка. Да уж, какое-то время, затраченное на истину, будет затрачено с толком. Неизвестно, долго ли я еще нес бы околесицу, но Франклин горячо вмешался. «Мистер Талли, значит ли это, что я могу остаться?» «Ты можешь остаться, Франклин. По правде говоря, если ты попытаешься нас покинуть, я тебя застрелю». «О, благодарю вас, сэр. А как насчет моей сестренки? Можно ей сюда?» «Да, да, безусловно», — обрадовался я. «Пусть твоя сестренка приезжает. В любое время». Я услышал испуганный крик горняков и медленно обернулся. Волосы у меня встали дыбом. Передо мной стояла девушка. Высокая, худенькая девушка с огромными, словно блюдце, глазищами. Она озиралась по сторонам, как лунатик, и бормотала: «Марс! Господи!» Потом заметила меня и вспыхнула. «Простите меня, сэр», — сказала она. «Я подслушивала».

0: Бентли Литл. Мать Майи. Было жарко, когда я ехал через пустыню к дому большого человека. Он жил сразу за Пинакл Пик. Когда-то, наверное, здесь стоял один единственный дом. Но сейчас город наступал, и всего несколько миль открытого пространства разделяло его окраины и грязную дорогу, ведущую к поместью большого человека. Я свернул на неотмеченную знаками подъездную дорогу, сбросил скорость, вглядываясь через запыленное лобовое стекло. Большой человек не прилагал усилий, чтобы облагородить свои земли, но здесь было гораздо больше, чем просто кактусы и камни. Части куклы висели на колючем проволочном заборе. Рука, нога, туловище, голова. Мескитовые кресты часовыми возвышались у скотного загона. Залитая кровью пугало с черепом койота на плечах стояло лицом к дороге, вскинув руки. Я надеялся, он не настолько напуган или, по крайней мере, не настолько суеверен, и начал потихоньку выходить из себя, продвигаясь все глубже в пустыню и все дальше от цивилизации. По телефону он не сказал, почему захотел нанять именно меня. Сказал только, что у него проблема, требующая разрешения. Но нескольких деталей, которые он сообщил, оказалось достаточно, чтобы подогреть мой интерес. Его дом стоял на небольшом возвышении, окруженный цереусами, и представлял собой одну из тех благочинных фрэнк-ллойдовских построек, которые пышным цветом цвели здесь в конце 50-х, начале 60-х, когда сам мастер открыл свою архитектурную школу севернее Скоттсдейла. Сооружение, что и говорить, впечатляющее. Низкое, симметричное, сплошной камень и стекло. Оно отлично вписывалось в ландшафт и внушало надежду на будущее, умершую задолго до того, как была построена темная квадратная коробка моего дома в Финиксе. Один из людей большого человека вышел встретить меня и проводил внутрь, позволив припарковать мой грязный говномобиль рядом с настоящей армадой сияющих Мерседес-Бенцев. Внутри дом впечатлял так же, как и снаружи. Много света. Пальмы в катках, полы твердолиственного дерева и мебель в тон. Меня провели через широченные двери и впустили в гостиную раз в пять больше всей моей квартиры.
1: «Он здесь», — объявил шестерка вместо представления.
0: И я, наконец, встретился с большим человеком. Разумеется, я слышал о нем, да и кто в Финиксе не слышал. Но я никогда не встречался с ним, не видел его и не говорил с ним. Я смотрел на человека перед собой, испытывая разочарование. Я ожидал чего-то более впечатляющего. Сиднея Грин-стрита, может быть, Орсона Уэллса. А мне навстречу поднялся с кушетки, похожий на Ричарда Дрейфуса человек, пожал мне руку и представился Винсентом Пресменом. Были времена, когда я даже не стал бы отвечать на его звонок. Я работал исключительно на хороших парней, придерживался всех основных правил, чтобы сохранить лицензию детектива, имел дело только с законопослушными гражданами, попавшими в неприятности. Я по-прежнему старался поступать именно так, когда это было возможно, но теперь уже встречались темные пятна, и стараясь осмыслить свое поведение, я иногда, одинокими ночами, думал о том, что делаю, и понимал, наверное, я не так уж чист и честен, как мне хотелось бы. А это всего лишь многословное объяснение того, что теперь я берусь только за те дела, которые вызывают у меня интерес. Ведь в мире так много потерянных собак, пропавших подростков и многоженцев. А дело большого человека меня заинтересовало. Как я сказал, он поведал немного, но намеки воодушевляли. Вода, превратившаяся в кровь. Тень, двигавшаяся за ним из комнаты в комнату, от дома к дому. Непристойные звонки по отключенному телефону. Он заявил, будто не знает, кто за этим стоит. Но у меня сложилось ощущение, что знает. Я решил, что смогу выступить посредником между ними, сведу их вместе, уложу все без суда и без всякой кровавой возни.
1: По крайней мере, таков был мой план. Я сел, как было указано, в белое кресло, глядя на большого человека, сидевшего напротив, по другую сторону стеклянного кофейного столика. Он прочистил горло.
0: «Я слышал, вы занимаетесь этой чепухой, всякой сверхъестественной дрянью».
1: Я пожал плечами.
0: «Этот дом набивали жучками и снимали их, проверяли всеми известными электронными приборами, но никто так и не смог дать объяснение тому, что здесь творится».
1: «Но вы и не думаете, что в доме есть привидения?» Он сверкнул на меня ледяными стальными глазами. «Ричард Дрейфус или нет, я впервые уловил то, что делало Винсента Прессмана самой опасной теневой фигурой на всем Юго-Западе».
0: «Я сказал вам, кто-то преследует меня».
1: Я кивнул, стараясь казаться спокойнее, чем был на самом деле.
0: «А я спросил вас, кто это?»
1: Он вздохнул, потом жестом приказал всем остальным выйти из комнаты. Уставился на меня, глядя прямо в глаза. Я выдержал взгляд, хотя он уже начинал нервировать меня. Он молчал, пока мы не услышали, как захлопнулась дверь. Тогда он откинулся на кушетке, взглянул разок на дверь и заговорил.
0: «У меня работала горничная. Гватемальская сучка. Страшная, как смертный грех. Но ее дочка, лакомый кусочек, Майя, так ее звали. Худенькая, с большими сиськами, вечно попадалась мне на глаза. Вообще-то я не люблю молоденьких, я же не педофил какой-нибудь. Но эта крошка меня покорила. Ей было лет 16 или около того. И она вечно слонялась поблизости в своем бикини. Выходила среди ночи к холодильнику перекусить в одних трусиках и футболке. Ну, вы понимаете. В общем, стерва мамаша сделала мне предупреждение. Осмелилась сказать, чтобы я лучше держался подальше от ее дочурки. Позже я видел дочку, у нее на щеке был синяк, словно ее ударили, побили. Я вызвал мамашу и сделал предупреждение ей. Сказал, если хоть волосок упадет с головы ее девчонки, я прирежу ее саму и скормлю койотам».
1: Он улыбнулся.
0: «Просто, понимаете, хотел ее припугнуть».
1: Я кивнул.
0: «И девчонка потом пришла, благодарила меня. Слово за слово. Я позвал ее в спальню и... я ее трахнул».
1: Голос большого человека упал.
0: «Дело в том, что когда я кончил, открыл глаза, ее не было. Она стала тряпичной куклой. Тряпичной куклой в человеческий рост».
1: Он замотал головой.
0: «Не знаю, как это случилось, как они это сделали, но это произошло мгновенно».
1: Он щелкнул пальцами.
0: «Вот так. Я сжимал ее задницу, зарывал лицо в ее волосы, а в следующий миг ощутил, что ее ягодицы превратились в тряпку. Я зарываю лицо в солому. Меня пронзил страх. Я выскочил из постели, а кукла усмехалась мне широкой тупой усмешкой, вышитой на ее роже».
1: Он нервно облизнул губы.
0: «Она даже не была похожа на Майю, вообще на человека. Я позвонил по внутреннему телефону, приказал своим людям убедиться, что мамаша с дочкой не покидали дом. Велел пойти за ними и найти, особенно мамашу. Когда я обернулся, постель была пуста. Даже кукла исчезла».
1: Он минуту помолчал. «Они исчезли тоже, предположил я, так ведь?» Он кивнул.
0: «Обе. И сразу после началась вся эта чепуха. Я отдал приказ, велел моим людям найти горничную и схватить ее, но такое впечатление, что она как сквозь землю провалилась».
1: «Итак, вы хотите, чтобы я нашел женщину?» Он подался вперед.
2: Я хочу, чтобы вы покончили с этим дерьмом. Мне плевать, как вы это сделаете, только сделайте. Найдите ее. Если нужно, оставьте ее в покое, мне все равно, я только хочу снять проклятие.
1: Он снова откинулся назад.
2: Потом, когда все это кончится, я решу, что с ней делать.
1: Я кивнул. Мы оба знали, что он собирается с ней сделать, но это была одна из тех вещей, о которых он не хотел говорить, а я не хотел слышать. Я подумал о шмеле, и хотя воспоминания о той истории были свежи, эмоции утихли, и теперь все казалось почти забавным. Ну, может, не забавным, любопытным. Подобные вещи вызывают интерес. «Как вы меня нашли?» — спросил я. «Телефонная книга?»
2: «Я же сказал, я слышал, вы разбираетесь в подобных вещах».
1: «От кого?» Он улыбнулся.
2: «У меня свои источники».
1: Это мне не понравилось. Я никому не рассказывал о шмеле, а те, кто знал, были либо мертвы, либо бежали.
2: «Еще говорят, вы связаны с нелегалами». Я подумал, это будет кстати.
1: «У вас хороший слух».
2: «Я не был бы там, где я есть, если бы не делал этого».
1: Я, кажется, слишком долго глядел на него. «Ладно», — произнес я. «Я возьмусь за дело, но это будет стоить 2500 плюс расходы. Сумма была гораздо выше той, что я просил обычно, но я знал, большому человеку она по карману». Он согласился с моими условиями, не споря. Я понял, что мог бы и должен был запросить больше, но в подобных вещах я никогда не смыслил, и вот снова моя наивность исключила меня из списка тех, кто в день выплаты получит хороший куш. «У вас имеется фотография горничной?» — спросил я. «И имя?» Он покачал головой.
2: «Даже имени не знаете?» «Я никогда не звал ее по имени. Это было мне безразлично».
1: Он махнул в сторону холла.
2: «Может, Джонни или Тони знают».
1: Неведение сильных мира сего. Я забыл принять его во внимание. Продолжение рассказа Бентли Литла «Мать Майи» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Бентли Литл. Мать Майи. Продолжение. Быстро вошел один из хулуев. Прессман спросил, как звали горничную, но тот тоже не знал. Он поспешно вышел и вскоре вернулся, отрицательно качая головой. Большой человек усмехнулся.
1: Полагаю, это означает, что мы забыли выплатить налог на ее социальное обеспечение.
0: Но девушку-то звали Майя, переспросил я. Он кивнул.
1: Значит, мать Майи. Начну с этого. Делайте, что нужно, произнес он. Но я хочу получить результат. Я жду от людей завершения работы, ради которой их нанимают, и не люблю разочаровываться. Мы понимаем друг друга.
0: Момент был совершенно киношный. Должно быть, он смотрел те же фильмы, что и я, и старательно играл свою роль, но...
1: Меня охватило такое чувство, словно я продал душу банде, словно прыгнул выше головы, загнал самого себя в угол и теперь стою перед выбором, плыть или тонуть. Жуткое чувство.
0: Но в нем было и что-то будоражащее. Я кивнул, и мы с Прессманом пожали друг другу руки. Пришлось напомнить себе, что не следует подпадать под влияние всего этого блеска. «Это нехорошие парни», — сказал я себе. «Я лишь временно работаю на них. Я вовсе не один из них и никогда не хотел бы стать таким». Я поехал через пустыню обратно. Был лишь один известный мне человек, способный разобраться в этом. Гектор Маркес. Гектор когда-то был борцом, местным чемпионом в полутяжелом весе. Несколько лет назад на него наехал Армстронг со своими жлобами. Его обвинили в похищении платежной ведомости, к которой он не имел никакого отношения. Я нашел ему хорошего адвоката, Ярда Стивенса, старого приятеля, который был кое-чем обязан мне, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы опровергнуть сфабрикованные улики и показания нанятых Армстронгом свидетелей. И Ярд сказал мне в неофициальной беседе, что лучший вариант для Гектора — исчезнуть. Я передал его слова, и с тех пор ордер на арест Гектора так и лежит. Я не видел Гектора после его исчезновения, но я знал кое-кого, кто знал кое-кого, кто мог бы связаться с ним, и я навел справки. Я ожидал, что потребуется междугородный телефонный звонок, что Гектор скрывается в Техасе или Калифорнии, но он по-прежнему находился здесь, в долине. И женщина, которая говорила от его имени, сообщила, что он готов встретиться со мной. Мы назначили встречу на полночь. Саус Маунтин Парк. Здесь полегло немало народу, и хотя городские власти не один десяток лет пытались улучшить его репутацию, парк оставался пристанищем бандитов, пьяных краснорожих юнцов и ненароком забредших наивных парочек, ищущих уединения. Иными словами, не самое подходящее место для семейных пикников. Вид, однако, был потрясающий. Когда я вышел из машины и поглядел со стоянки, я увидел огни долины, тянущиеся от Пеории до Апачи. Феникс ночью казался чище. Огни пробивались сквозь смог, и все стало совсем как в кино, напоминая, как оно было в старые добрые времена. Меня внезапно осветили фарами, я развернулся и увидел три мужских силуэта на фоне припаркованного «Шевроле». Один из мужчин двинулся ко мне. Прошло 3 года с тех пор, как я видел Гектора, и он определенно постарел. Ему, наверное, было около 30, но он выглядел как человек, разменявший 5-й десяток. Прежнее лучащееся оптимизмом лицо было погребено под морщинами и складками разочарования и растаявших иллюзий. Тело борца порядком обрюзгло. «Гектор!» — позвал я. Он подошел ко мне и обнял. Объятие длилось несколько дольше, чем требует ритуал, и я в первый раз понял, что он искренне и по-настоящему скучал по мне. Я не знал, почему он не показывался, если по-прежнему жил в долине. Единственное предположение — не хотел навлекать на меня неприятности. Я почувствовал себя виноватым за то, что сам не пытался его найти. Он отступил назад и оглядел меня. «Как дела, приятель?» «Моя жизнь не переменилась. Надежная, как скала». Он засмеялся, и я увидел у него металлический зуб. «Не знаю, сказала ли тебе Лиз, что я занимаюсь одним делом, и мне нужна гватемальская ведьма, которая когда-то работала горничной. У нее есть дочь, Майя. Я подумал, ты мог бы меня познакомить с кем-нибудь, чтобы было от чего оттолкнуться». Гектор минуту подумал.
2: «Я мало знаю о гватемальцах. Ты поговори с Марией Торрес. Она держит небольшой винный погребок в центре между Южной и Главной. В старом доме возле ветеранов. Ее сын женат на гватемалке, она может тебе помочь».
0: «И ты не мог сказать мне этого по телефону?» Я пихнул его под ребро.
2: «Мне пришлось тащиться сюда посреди ночи. Я хотел повидаться с тобой, брат».
0: Я улыбнулся ему. Я не слишком чувствительный парень, но я сжал его плечо.
1: «Я тоже хотел повидаться с тобой, Гектор. Рад снова видеть тебя».
0: Мы немного поговорили о жизни, но было очевидно, что приятели Гектора начинают беспокоиться, и когда вспыхнули фары и раздался гудок, он сказал, что, пожалуй, пойдет.
2: «Я позвоню», — пообещал я.
0: «Выберемся куда-нибудь вместе, днем, подальше от Феникса». Он помахал рукой.

0: следующее утро я узнал, что Гектора выследили. Мне позвонил Армстронг. Торжествует, понял я. Он сказал, Гектора нашли в мусоросжигателе, обгоревшего до неузнаваемости. У него были выбиты зубы, а подушечки пальцев срезаны, чтобы личность невозможно было установить. Копам, однако, удалось установить личности тех, кто с ним был, и одна из женщин, пришедших за телом своего мужа, сказала, что Гектор общался с этими парнями, а прошлой ночью уехал вместе с ними, и это, скорее всего, его тело. Лейтенант помолчал, смакуя историю. От того мусорника жутко воняло. Я повесил трубку, меня мутило. И тут же снова схватился за телефон и набрал номер большого человека. Я был в таком бешенстве, что рука заболела, так сильно я вцепился в трубку. И когда он сам ответил на звонок и произнес мягкое и текучее «Алло», все, что я сумел, это не наорать на него. «Вы убили Гектора Маркеса», — заявил я сходу. «Это не... Вы расчудесно знаете, кто это, и вы убили Гектора Маркеса». «Простите, я не знаю человека с таким именем. Я выхожу из дела. Ищите себе другого подхалима выполнять грязную работу. Я бы этого не хотел». Большой человек понизил голос, в нем звучала угроза. «Черт вас побери!» Он вздохнул. «Послушайте, мне жаль. Если что-то случилось с кем-то из ваших знакомых, а я не говорю, что так оно и есть, или что я имею к этому какое-то отношение, должно быть, это ошибка. Если хотите, я разузнаю для вас подробности. Я хочу получить от вас гарантии, что ничего подобного впредь не произойдет. Если я буду продолжать работать, мне нужно ваше слово, что никого не убьют, ни на кого, с кем я встречаюсь, не нападут. Хотите следить за мной? Прекрасно. Но если я получаю от кого-то информацию, это не значит, что человек имеет отношение к этому делу. Вам придется позволить мне работать, как я привык, иначе я умываю руки». «Можете угрожать мне чем угодно, но таковы мои условия, мои правила, и так будет. Соглашайтесь, или я ухожу». «Я понял», — произнес он примирительно. «Небольшое недоразумение. Как я уже сказал, я не имею никакого отношения к тому, что произошло с вашим другом. Полагаю, у меня достаточно влияния, и я могу обещать вам, ничего подобного не повторится. Даю вам слово и... сожалею о вашей потере». Он помолчал. «Нашли какие-нибудь зацепки?» «Гектор был моим другом. Я же сказал, сожалею». Я все еще был в ярости, но у меня хватило ума не продолжать. Я мог быть смелым, когда злился, но я не был дураком. Я тяжело вздохнул. «Гектор назвал мне имя женщины, которая сможет ввести меня в гватемальскую диаспору. Я покручусь там, посмотрю, что можно узнать о Майе и ее матери». В трубке повисло молчание, но я догадался, что он кивает.
1: «Держите меня в курсе», — произнес он.
0: «Разумеется». Я по-прежнему пребывал в ярости, но сделал вид, что это не так, и мы закончили беседу на фальшивой примирительной ноте. Повесив трубку, я задумался, каким должен быть человек, чтобы так легко относиться к чужой жизни, заказывать убийство, как другие заказывают обед. И решил, человек, способный на такое, считает вполне законным изнасилование дочери своей прислуги. И этот человек — мой клиент. Мне не хотелось думать об этом, и я побрел в кухню готовить пробуждающий утренний кофе. Когда я приехал, винный погребок Марии Торрес был закрыт, поэтому я зашел в ближайший Макдональдс выпить кофе. Там оказалась толпа головорезов, вздыхающих под дверьми занятых уборных, и куча враждебных физиономий среди молча таращившихся из-за столиков посетителей. Поэтому я заплатил, забрал закрытой крышкой стакан и вышел дожидаться в машине. Ждать пришлось недолго. Не успел кофе остыть, чтобы его можно было пить, как смуглая толстуха в белой гофрированной юбке прошла по улице и остановилась перед запертой лавкой. Она перебрала массивную связку ключей, открыла одним из них дверь и перевернула табличку в витрине с «закрыто» на «открыто». Я пошел поговорить с ней. Женщина в самом деле оказалась Марией Торрес.
1: И когда я сообщил, что Гектор сказал, будто бы она может свести меня с гватемалкой, которая вроде бы знает мать Майи, она закивала и принялась рассказывать на ломаном английском запутанную историю о своем сыне, как он познакомился и женился на этой гватемальской девчонке против ее воли и воли семьи. Она явно не слышала, что случилось с Гектором, а я не хотел говорить ей, поэтому я просто ждал, слушал, кивал. И когда она, наконец, сообщила мне имя и адрес своей невестки, я записал их. «Она говорит по-английски?» — спросил я.
2: «Тереза?»
1: — Мария широко улыбнулась.
2: «Гораздо лучше меня».
1: Я поблагодарил ее и в знак признательности купил в ее лавке безделушку. Маленький радужный браслет дружбы, который можно будет подарить племяннице или просто выкинуть, в зависимости от настроения, которое меня посетит. Гватемальцы жили в трущобах на южной окраине Финикса. Гетто в гетто. Дурное место и в хороший день. А хороших дней было мало с самого начала этого долгого жаркого лета. Дом я нашел без проблем. Шаткую фанерную постройку, возведенную на лишенной растительности земле, вышел из машины и подошел к тому куску фанеры, в котором угадал дверь. Нужно было взять диктофон, подумал я, стучась. Но это оказалось неважно, потому что дома никого не было. Я дошел до соседей по обеим сторонам, но в одном доме было пусто, а изможденный тощий старик из второго дома вовсе не говорил по-английски. Мои попытки заговорить на испанском вызвали у него лишь недоуменный взгляд. Я решил отправиться домой, захватить диктофон, затем вернуться и посмотреть, не пришла ли Тереза, но когда я подошел к двери своей квартиры, у меня звонил телефон. Он продолжал звонить, пока я отпирал и открывал дверь. Кому-то очень сильно хотелось поговорить со мной. Я заторопился, поднял трубку. Это оказался большой человек. Я узнал голос, но не интонацию. Исчезло высокомерие, порожденное уверенностью и самонадеянностью за долгие годы власти. Большой человек был напуган.
3: «Она до меня добралась!» — сообщил он.
1: «Мать Майи?» Он был вне себя.
3: «Приезжайте немедленно!»
1: Что стряслось?
3: «Немедленно!»
4: Модель для сборки On Energy.
1: Я мчался, словно выпущенный из ада демон. Не сбросив скорость даже в долине с ее скрытыми камерами и радарами, я вылетел на Скоттсдейл-Роуд на скорости почти в два раза превышающей разрешенную, решив, что все квитанции, которые пришлют мне по почте, оплатит большой человек. Один из людей прессмена ждал меня возле дома. Меня быстренько ввели внутрь и проводили в спальню, где на стуле рядом с гигантской водяной кроватью сидел раздетый до пояса большой человек. Когда я вошел, он поднял на меня испуганные глаза. Меня пробрал внезапный холод. Его правая рука усохла до половины нормального размера и почернела. Целых три доктора, все явно высокооплачиваемые специалисты, толпились вокруг него. Один делал инъекцию, двое остальных негромко переговаривались между собой.
3: «Эта сука меня прокляла!» —
1: закричал он, и в его голосе звучали страх и злоба.
3: «Хочу, чтобы ее нашли! Вы меня понимаете?»
1: Мы с Халуями кивнули. Никто из нас не знал, к кому именно он обращается, а в данной ситуации было безопаснее помалкивать. Большой человек поморщился, когда игла вышла из руки. Посмотрел на меня, подозвал жестом. Один из докторов отошел в сторону, чтобы я мог подойти ближе.
3: «Есть ли способ исправить это?» —
1: проговорил он сквозь стиснутые зубы.
3: «Можно ли как-нибудь снять с меня проклятие?»
1: «Не знаю», — признался я.
3: «Ну так узнайте!»
1: Он закричал, и рука у нас на глазах сократилась еще на 6 дюймов. Доктора переглянулись, явно растерянные. Они казались обеспокоенными, и до меня впервые дошло, что хотя они были главными в своей сфере, лучшими, цветом клиники Майо, они также опасались гнева большого человека, как и все остальные. Эта мысль отрезвляла. Я пошел к двери, собираясь найти телефон, сделать несколько звонков, выяснить, знает ли кто из моих знакомых что-нибудь о том, как снимают пожирающие руки гватемальское проклятие. У двери я обернулся, собираясь задать большому человеку какой-то вопрос, но он снова закричал, и рука с низким, отвратительным, влажным чмоканьем исчезла.
0: Ее огрызок втянулся в плечо. Кожа сомкнулась над ним, словно руки никогда и не было. Я выскочил из комнаты. Ни у кого из моих знакомых не было ни сведений, ни догадок. Я решил, что лучше всего снова отправиться в шаткую хижину Терезы. Я велел одному из прислужников большого человека передать тому, что я уехал узнавать насчет проклятия и матери Майи. Халуй затравленно заозирался. Я тоже смотрел бы так, если бы мне пришлось прямо сейчас докладывать о чем-либо большому человеку, и я быстро исчез, пока он не опомнился и не заставил идти с докладом меня самого. На мое счастье, Тереза оказалась дома, одна. Я напустил на себя самый официальный вид, чтобы заставить ее разговориться. «Я работаю на Винсента Прессмана», — сообщил я в надежде, что имя произведет на нее впечатление, а он хочет знать все об окружении своей бывшей горничной и ее дочери Майи. Слухи о происходящем, должно быть, уже распространились по гватемальской коммуне, потому что при имени Прессмана Тереза побледнела, а когда я упомянул Майю, осенила себя крестом. «Ты что-то знаешь об этом?» — заявил я. Она закивала, явно напуганная. У меня сложилось впечатление, что она не привыкла разговаривать с чужаками. «Что творится?» — спросил я. «Что происходит с мистером Прессманом?» Женщина затравленно огляделась.
5: «Он путался не с той женщиной. Она, как вы называете, очень сильная...»
0: «Ведьма?» — поспешил я на помощь.
5: «Да, ведьма! Она его прокляла! Она его убьет, но хочет сначала помучить!»
0: Тереза снова осенила себя крестом. «А что с ее дочерью Майей?»
5: «Дочь умерла».
0: «Что?»
5: «Мать ее убила. Ей пришлось. Не могла жить с позором. И теперь она обвиняет в смерти дочери его. Его вина, что ей пришлось убить девчонку».
0: Она покачала головой.
5: «Плохо. Очень плохо».
0: Я спросил о снятии проклятия, спросил, может ли кто-нибудь это сделать, возможно, другая ведьма, но Тереза заявила, что снять проклятие может только тот, кто его наложил. Она поведала мне о немногих возможных выходах из ситуации, но все они были совершенно чудовищны. Я спросил, нельзя ли мне поговорить с кем-нибудь, кто понимает в черной магии больше нее, но она не назвала мне ни одного имени. Я решил заехать домой, позвонить некоторым людям, которые не были гватемальцами, но могли кое-что поведать о снятии проклятий. Однако под дверями квартиры меня поджидал Армстронг. Он сообщил мне со своим обычным радостным хрюканьем, что поскольку я один из тех, кто последним видел Гектора живым, то автоматически подозреваюсь в убийстве. Я отрицал все, отчаянно пытаясь понять, кто мог видеть меня с ним, кто мог меня заложить, но Армстронг жестом предложил мне спуститься и проехать с ним в участок, чтобы поговорить. Всю дорогу до участка живот завязывал в узлы. Не из-за Гектора. Я был невиновен, и даже Армстронгу не доказать обратное, потому что мне было необходимо переговорить с большим человеком. Он однорукий и ждал, что мне удалось разузнать, но, ясное дело, звонить из участка я не мог и сидел в комнате для допросов, дожидаясь, пока кто-нибудь придет переговорить со мной, прикидываясь, будто мне совершенно некуда спешить. Прошел час или около того, и заявился ухмыляющийся Армстронг. Он засыпал меня дурацкими вопросами, затем самодовольно откинулся на стуле.
6: «По моему разумению, ты хорошо влип», — сообщил он. «Я могу задержать тебя на 24 часа, думаю, так я и поступлю, пока мы будем разбираться в том, что ты наговорил, и проверять все твои алиби».
0: Он ухмыльнулся мне. Он знал, что я невиновен, но таковы были его представления о веселье, и я ничего не сказал и притворился, будто мне наплевать, пока меня вели в камеру. Посреди ночи меня разбудил напуганный молодой сержант. С ним был угрожающего вида человек в отлично сидящем деловом костюме, и я понял, что большой человек нашел меня и выпустил на свободу. Я был счастлив выйти, но мне не нравилась такая близость к обладающим властью. И я поклялся себе впредь быть осторожнее в выборе клиентов, каким бы интересным ни показалось их дело. Снаружи ждал лимузин, и мы в молчании поехали через пустыню.

0: Была поздняя ночь, но большой человек не спал. Еще он хромал. На нем было нечто вроде подгузника. Я заметил, как, садясь, он морщится от боли и понял, что это гораздо хуже простого недержания. Я боялся спрашивать, но нужно было знать. Что случилось?
1: «Мой член!» —
0: забормотал он невнятно.
1: «Напал на меня!»
0: «Что?»
1: «Я проснулся, а он превратился в змею. Он ужалил меня в ногу, обвился, вцепился в живот. Я чувствовал, как в меня проникает яд. Тогда я побежал на кухню, схватил нож и отрезал его».
0: Потребовалось время, чтобы осмыслить услышанное. Пресмен отрезал собственный пенис. Я представил, как мать Майи хихикала про себя, создавая заклятие.
1: «Доктора залатали меня, но пришить его обратно не смогли. Он все еще был живой. Нам пришлось его убить».
0: Он поморщился, хватаясь за спинку дивана.
1: «Итак, что вам удалось узнать?»
0: Я рассказал ему правду. «Майя мертва. Мать убила ее, и она винит в ее смерти вас». Я кивнул на его промежность. «Значит, это будет продолжаться. Вам придется мучиться, пока вы не умрете. А тогда она получит власть над вами после смерти. Она сможет делать что угодно с вашей душой».
1: «Я ее убью», —
0: заявил он.
1: «Найду эту суку и убью!»
0: «Это ничего не изменит. Проклятие работает, и, насколько я понимаю, ее смерть не остановит его. Все гватемальцы напуганы. Она могущественная женщина».
1: «Так какие же у меня возможности?»
0: Я пожал плечами. «Их три. Первое — заставить ее прекратить это. Убедить ее снять проклятие, что, учитывая ситуацию, едва ли возможно. Вторая — маяться с этим дерьмом до самой смерти, а затем угодить в ее мстительные ручки». Я помедлил.
1: «А третья?»
0: Я поднял на него глаза. «Вы можете сами распорядиться собственной жизнью. Тогда этому будет положен конец. Ее проклятие убьет вас в конечном счете. Но если вы возьмете дело в свои руки, вы прервете его действия, разрушите ее планы». Я говорил холодно, я говорил спокойно, но на самом деле я до смерти боялся. Небольшого человека уже нет, а того, во что я ввязался, сил, с которыми нам приходится иметь дело. Я был уже на пределе, а Пресмен по-прежнему взваливал все на мои плечи. Предполагалось, что я знаток, а на эту роль я никогда не претендовал и никогда ее не желал. Он тем временем обдумывал выгоды самоубийства.
1: «Значит, если я суну дуло в рот...»
0: «Нет», — возразил я. «Нужно зарезаться или повеситься». Его рука сползла со спинки дивана.
1: «Почему?»
0: Он сверкнул на меня глазами.
1: «Какая нахрен разница?»
0: «Я не знаю почему, но разница есть. Не я придумываю правила, я лишь рассказываю о них. Почему-то существует лишь два способа с гарантией, избавляющих вас от действия проклятия. Выстрел может сработать, но, с другой стороны, может и не сработать. А у вас будет только один шанс. Необходимо удостовериться, что все пройдет как надо». Он помотал головой, отталкиваясь от дивана и вставая.
1: «Проклятие! Тот способ, которым я хочу прикончить себя, не годится, потому что какая-то сучка напустила на меня свою вуду! Я найду ее, избавлюсь от нее, и мы посмотрим, сработает ли это!»
0: Он говорил это в четверг. В пятницу у него выпали зубы. В субботу он начал испражняться камнями. Его люди нашли горничную, а позже ее нашли копы. У нее были выбиты зубы, руки отрублены, интимные части тела отрезаны, анус набит камнями. Как и Гектор, она была в мусоросжигателе, ее оставили там умирать. В следующие дни еще несколько гватемальцев, которые, как я понял, были в родстве с матерью Майи, тоже были найдены мертвыми. Но беды большого человека от этого не прекратились. Его страдания усилились. К середине недели он спасался только мощнейшим обезболивающим. Я продолжал расспросы, используя свои источники, даже съездил к переплетчику. Но все оказалось правдой, и никто не знал, как исправить сделанное ведьмой.

0: слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Bentley Little. Мать Майи. Окончание. Я устранился. Сидел дома, старался уйти от этого дела, не думать о нем. Но в итоге он позвонил мне, и я пошел. В нем почти не осталось черт жесткого самоуверенного правителя криминального мира, которого я увидел в первый день нашего знакомства. Он был сломлен, он плакал, был пьян и измотан. Он сказал мне, что хочет повеситься. Только он слишком слаб, чтобы сделать это. Я сказал, что он мог бы позвать на помощь кого-нибудь из своих людей. Он ответил, что не хочет, чтобы это делали они, да они, скорее всего, и не станут. Еще он хотел быть уверен, что все делает правильно, что все будет как надо.
1: «Вы единственный, кто разбирается в этом дерьме», — промямлил он.
0: Я нехотя кивнул. Он схватился за мое плечо. Я думал, он хочет убедиться, что полностью владеет моим вниманием, но, кажется, он просто держался за меня.
1: «Я не хочу страдать после смерти», — прошептал он.
0: Его глаза лихорадочно блестели и глядели пристально.
1: «Я не хочу, чтобы эта дрянь победила».
0: Он заговорил громче.
1: «Твоя дочь была лучше из всех, кого я когда-либо трахал», — прокричал он в пустоту. «Я взял эту потаскуху так, как она хотела. Я дал ей то, что она хотела. Я дал ей то, что она хотела!»
0: Я оставил его в спальне, вышел в гараж, нашел веревку, завязал петлю, перекинул через балку и затянул узел. В последние мгновения он передумал. Многие передумывают. Это тяжкий способ уйти, болезненный и жестокий. В тот миг, когда он оттолкнулся от стула, он заскреб рукой по веревке и заболтался в воздухе. Я хотел было ему помочь. Какая-то часть меня хотела ему помочь. Но я не помог. Я позволил ему трепыхаться, пока он не затих. Глядел, как он умирает. Возможно, за это я пойду в ад. Но угрызений совести я не испытываю. Я хотел бы сказать, что позволил ему умереть ради него самого, чтобы мать Майи не получила его душу. Но правда в том, что я желал его смерти. Я решил, что всем нам будет лучше без него. «Это за Гектора», — произнес я негромко. Я минуту постоял, глядя, как он поворачивается на веревке, и мне действительно стало не по себе. Такого никому не пожелаешь. Я был рад, что он спасся, что ему не придется больше страдать. Но еще я был рад, что с ним покончено. Я вышел из спальни, прошел через холл. В кухне один из его людей ел крекеры. «Звони копам», — сказал я ему. «Он мертв». Халуй тупо уставился на меня. Он знал, что произошло, но, казалось, событие застало его врасплох.
2: «Что я им скажу?»
0: Я потрепал его по щеке, проходя. «Не переживай, что-нибудь придумаешь». Я вышел, сел в машину и как можно быстрее помчался прочь от этого дома. Воздух внутри автомобиля был спертый, но я не обращал внимания. У меня было такое чувство, будто меня только что выпустили из тюрьмы. Я мчался по грязной дороге через пустыню, мимо крестов, мимо обломков куклы и пугал с черепами, к далекому белому смогу Феникса, дрожащему в жарком воздухе.

Вы слушали рассказ Бентли Литтла «Мать Майи» в переводе с английского Е. Королевой. Бомбер и перышко познакомились 23 мая 1941 года на британском авианосце «Арк Ройал». На Бомбера это знакомство повлияло мало, ибо он был всего лишь котом. Зато на лейтенанта Джеффри Фоссета по прозвищу «Перышко» оно произвело неизгладимое впечатление. Боевой корабль Его Величества «Арк Ройал» принадлежал к эскадре «Н», состоявшей из линейных кораблей и эсминцев. Эскадра вышла из Гибралтара с заданием прикрывать в Атлантике британские конвои. Это был новейший британский авианосец, снабженный контрольной вышкой, с которой производилось управление взлетом и посадкой устаревших торпедных бипланов под названием «Меч-рыба». Если бы это был авианосец старой конструкции, плоский утюг с палубой, занятой исключительно взлетно-посадочной полосой, то никто ни за что не заметил бы барахтающегося в воде зверька. Джеффри Фоссет сидел на вышке и пил чай с другом-авиадиспетчером. Выдалась редкая свободная минутка, пока техники из палубной команды поднимали из трюма на лифте его меч-рыбу. У лейтенанта были прямые волосы песочного цвета и аристократичные черты лица, если не считать чуть вздернутого носа. Репутация у него была геройская. Он прославился тем, что всегда всаживал торпеды прямиком в кормовую часть вражеского корабля, как он сам говорил, «хвостовое оперение». Нехитрый логический зигзаг, и оперение превратилось в перышко. Диспетчер Джек Шепард так грохнул чашкой об блюдце, что она чуть не треснула. Указывая на волны у правого борта, он сказал, что за чертовщина. Схватив бинокль, он вгляделся в чертовщину, почесал в черной курчавой голове и еще раз приставил к глазам окуляры. «Невероятно! Полюбуйся сам!» И он протянул бинокль летчику. Перышко настроил бинокль и стал переводить его с одного пенного гребня на другой. Здесь, в нескольких сотнях миль от испанских берегов, постоянно штормило. Через пару минут он нахмурился. «Что за темное пятно среди пены? И почему оно так странно движется? Голова, уши, даже, черт возьми, кончик хвоста, и все это посреди серо-зеленой Атлантики. Кошка, будь я неладен!» Летчик отдал диспетчеру бинокль. Не иначе свалилась с пассажирского корабля. «У тебя не найдется шлема? На таком ветру без шлема никак». «Ты что задумал, перышко?» Шепард покосился на биплан, показавшийся в люке посреди палубы. «Твое корыто вот-вот будет готово к вылету». «К черту!» — огрызнулся перышко. Он уже спускался вниз по стальной винтовой лестнице. «Никуда не денется. Сперва надо выудить эту кошку из воды. Нельзя, чтобы она утонула». Он поднял воротник теплой куртки и, с трудом сопротивляясь ветру, двинулся по палубе к борту. При такой болтанке мудрено было удержаться на ногах. Не обращая внимания на яростно машущих ему техников, перышко добрался до носа, освободил из держателя спасательный круг и бросил его туда, где в последний раз заметил тонущую кошку. За спиной у перышка раздались шаги. Он узнал походку хромого Паттерсона, своего стрелка. «Ты что, перепил?» — спросил стрелок скрипучим от виски и курева голосом. «Что-то я не вижу человека за бортом». «Там не человек, а кошка». Перышко нахмурился и загородил ладонью глаза от солнца. «Видишь?» «Совсем свихнулся. Если опоздаешь с разведывательным вылетом, старик оставит от тебя мокрое место». Джеффри Фоссет вглядывался в пену, чувствуя себя набитым дураком. Невыполнение приказа из-за какой-то кошки, тем более в военное время, когда под угрозой человеческие жизни. Да и видел ли он эту кошку? Белый спасательный круг взлетал на высокие волны и проваливался в глубокие расселины. К кругу приближался...

висело спасенное существо. Перышко дотянулся до круга и втащил его на палубу. На лейтенанта глянули золотые, как старинные монеты, глаза. Он попробовал отодрать кошачьи лапы от круга, но промокшее животное сопротивлялось, глухо рыча. «Вот и вся благодарность», — прокомментировал ворчун Паттерсон. «Береги лицо, как бы она ни оцарапала». «Попробуй оцарапай меня, живо очутишься за бортом», — пригрозил перышко кошке и достал нож. Перерезав веревку, он понес круг по палубе, как поднос с редкостным блюдом. «Что ты собираешься с ней делать?» — спросил Паттерсон, ковыляя за ним следом. «Отдам старине Шепарду, а то он заскучал у себя на башне. Когда мы улетаем, он там дуреет от безделья. Пусть отдерет нашу подружку от спасательного круга и восстановит ей селенки чаем с печеньем». Палубные рупоры издали хрип, перекрывший крики техников и рев прогревающихся моторов. «Экипажи, внимание! Все взлеты отменяются. Повторяю, отмена плановых воздушных операций по приказу военного министерства. Общий отбой до следующих распоряжений». Рупоры дружно кашлянули и смолкли. Палубный персонал и летчики, непонимающе, переглянулись. «Отмена операции?» Паттерсон, как и все остальные, не поверил своим ушам. «Что случилось? Может, кончилась эта чертова война?» «Держи карман шире», — пробурчал Мэтью с выпочками с ног до головы механик с морковными волосами и веснушками по всему лицу. «Нацистское вторжение! Вот что это такое! Немецкие подводные лодки в Темзе! Свастика над зданием парламента! Если бы это произошло, я бы не удивился!» «Сомнительно», — покачал головой перышко. «Скорее дело в немецком корабле, о котором мы слышали по радио». «Ты о гадине, названной в честь этого прусака Отто фон... как его там...» «Бисмарк!» — прокуренно прокрепел Паттерсон. «Нет, он нам не опасен. Вы что, забыли, что у нас есть худ?» К перышку подошли несколько человек, чтобы посмотреть на спасенное существо. «Да здравствует линкор худ! Гип-гип! Ура!» — дружно проскандировали все, потрясая кулаками. Перышко, не выпускавшее из рук круг с кошкой, не смог поднять кулак, но глотку драл Риана вместе со всеми. Вот уже два десятка лет линкор «Худ» оставался символом мощи британского военного флота. Водоизмещение в 42 тысячи тонн и 15-дюймовые орудия превращали его в самый грозный военный корабль на свете. Но радость на палубе длилась недолго. Громкоговорители снова ожили, чтобы разнести по кораблю трагическую весть. «К вам обращается капитан корабля. Военное ведомство и премьер-министр страны потребовали, чтобы до сведения личного состава британских вооруженных сил была доведена следующая информация. Сегодня в 6 часов утра в ходе сражения у берегов Исландии с неприятельским линкором «Бисмарк» и тяжелым крейсером «Принц Вильгельм» потоплен линкор военно-морского флота Его Величества «Худ». Корабль британского флота «Рыпалс» подобрал 3 членов экипажа. Их имена... Перышко еле удержался на ногах. «Худ, ловучая гора, потопленный, пошел ко дну, как дырявая калоша. Всего 3 выживших из огромного экипажа, почти 1500 человек». У летчика застрял ком в горле. «Только 3. Гордость Британской империи ушла на океанское дно, а он возится с какой-то никчемной кошкой». Никчемная кошка противно мяукнула. Перышко уже открыл рот, чтобы разразиться бранью, но тут заметил на шее спасенный коричневый кожаный ошейник с пряжкой и бронзовой пластинкой. Лейтенант повернул ошейник и увидел выгравированную надпись «Линкор Его Величества Худ». Летчик сначала покраснел, как рак, потом побледнел, как полотно. Его взгляд прирос к ошейнику мокрой счастливицы. «Галлюцинация?» «Нет, надпись настоящая». «Не может быть», — прошептал он. Хотя почему, собственно? Кошек держали на многих британских судах, когда официально, когда и без разрешения командования. В продовольственных трюмах даже самых современных кораблей вовсю пировали бесчисленные крысы. Неудивительно, что экипаж норовил пронести на борт кошку, а то и нескольких. И все же перышко не мог опомниться. Согласно сообщению, «Худ» затонул в море между Исландией и Гренландией, а «Ark-Royal» находился в данный момент всего в нескольких сотнях миль от испанского побережья. Каким образом кошка умудрилась очутиться в 3000 миль от места потопления линкора? Чтобы не сойти с ума, летчик лихорадочно искал объяснение. Возможно, прежде чем оказаться в воде, кошка путешествовала на каком-то другом корабле. Ее куда-то перевозили, то ли с «Худа», то ли наоборот, на обреченный линкор.
Если верно первое предположение, то она заболела или состарилась и подлежала замене, но

0: экипаж не стал снимать с нее ошейник с табличкой «Награду за долгую беззаветную службу». Перышко понимал, что это объяснение хромает на обе ноги, но больше ни до чего не смог додуматься. В следующую минуту оказалось, что ошейником странности не исчерпываются. На левой задней лапе среди светло-серой шерсти обнаружилось черное пятно. Когда пятнышко дотронулся до него, кошка болезненно дернула лапой. Ожог. Перышко принюхался. Запах гари. Летчик представил себе четвероногое, соскальзывающее с палубы подбитого и накренившегося корабля, пушки которого в предсмертной ярости изрыгают пламя. Грохот, дым, горелая шерсть и нетронутый ошейник. «Наверное, кок уронил на тебя горячую сковородку в камбузе», — сказал перышко кошке, и тут же понял, что все его предположения не стоят ломаного гроша. Он стал спускаться в люк, держа перед собой круг с кошкой, как поднос с чайником. Его не покидала мысль, что он вытащил из воды четвертого выжившего члена экипажа линкора «Худ». Джеффри Фоссет решил воспользоваться объявленной передышкой, чтобы поухаживать за найденышем. Мокрое создание по-прежнему дрожало, но отпускать спасательный круг не намеревалось. Летчик еще не дошел до каюты, когда палуба авианосца завибрировала, раздался низкий гул. Корабль снялся с якоря. Перушка предположил, что они отправляются в Северную Атлантику, где была потоплена гордость британского флота. Когда перышко, прижимая к груди круг и кошку, протискивался в каюту, его окликнул Джек Шепард. Коротко подстриженные усики диспетчера топорщились, это заменяло ему улыбку.
1: «И впрямь, кот! А я думал, ты морочишь мне голову!»
0: «Принеси-ка немножко рому, Джек. Нам с утопленником не мешает согреться. По-моему, ты прав, он тоже мужчина». Перышко расстелил на койке плащ, положил на плащ круг и стал растирать кота полотенцем, пока у него не встала дыбом шерсть. Пустив Шепарда с бутылкой, перышко погладил кота по голове и принудил разинуть пасть. Шепард налил ром в крышечку. Перышко залил в пациента первую дозу, потом вторую. «Гляди-ка, как ты ловко с ним управляешься», — удивился Шепард. «Моя мать всегда держала кошек и сама их лечила. Я тоже к ним неравнодушен». «Ну вот», — обратился он к четвероногому, — «сядь нормально, дай себя рассмотреть». Наконец-то животное перестало цепляться за спасательный круг. Перушка осторожно его убрал. Кот встряхнулся, зевнул, навострил уши. Зверек был небольшой, с густой короткой шерстью и круглой головой, типичный образчик английской короткошерстной породы. Перушка вытер его в последний раз, и шерсть, еще влажная, сделалась мягкой и пушистой. Кот открыл золотистые глаза и посмотрел своему спасителю в лицо. Теперь, когда кот был чист и почти сух, стал понятен его окрас. Спинка, бока, грудь и передние лапы оказались темно-коричневыми, задние лапы и хвост — серыми. Внизу лапы были черными, но на передних красовались белые браслеты. «Какой изящный джентльмен!» — восхитился перышко, опускаясь перед котом на корточки. «Полюбуйся, Джек! Прямо как пилот бомбардировщика в кожаной куртке!» Кот выгнул спину и потерся о руку перышка, потом ткнулся носом в его ладонь. Голова и шея у него отдавали в рыжину, уши выглядели чуть темнее. Уши вообще были странные, торчали как полагается, но кончики были завернуты внутрь и смотрели друг на друга, отчего напоминали рожки. «Бедняга! Как его, должно быть, потрепало!» — посочувствовал Шепард. «Ничего, кошки живучие», — ответил перышко. «Смешные уши! У него лихой вид, как в заломленной на бок фуражке». Он погладил кота и зацепил пальцем ошейник. Снова читать печальную надпись на табличке не хотелось. Лучше, если команда вообще о ней не узнает. Он попробовал расстегнуть пряжку, но кот поднял лапу, чтобы ему помешать. Когти остались спрятанными, хватило нажима черных подушечек и взгляда прямо в глаза. Хорошо, что этого эпизода не заметил Джек Шепард. Его занимало другое, не ошиблись ли они с полом животного. «Порядок! Полноценный производитель!» — объявил он гордый своим первым успешным опытом в области ветеринарии. «Все на месте!» Перышко, держа кота за ошейник, принял решение. «Взгляни-ка, Джек!» Диспетчеру была продемонстрирована табличка с надписью «Обожженное место на лапе». Он тоже сначала побагровел, потом побледнел.
2: «Худ! Знаешь, я много повидал, но такого...»
0: Шепард опустился на койку рядом с другом.
1: Кот перебрался на колени к летчику и устремил на него выжидательный взгляд. «Представляешь, он не хочет, чтобы я снимал с него ошейник. Отпихивает мою руку, негодник. Если бы не сообщение о гибели линкора, я бы решил, что надпись чей-то розыгрыш», — проговорил Шепард. «Здесь к нему еще никто не прикасался, кроме меня, головой ручаюсь». Мне приходит в голову одно единственное объяснение. Кот принадлежал жене или ребенку кого-то из команды линкора и в шторм свалился с борта транспорта в море. Он покосился на кота. Но и это маловероятно.
2: «Конечно», — согласился Шепард. «На транспортах, как правило, нет ни жен, ни детей».
1: Он предпочел сменить тему. «Может, сгоняешь в камбуз и попросишь у Кока консервированной скумбрии?
2: Я пригляжу за бомбером».
1: «Что? Ты уже придумал ему кличку?»
2: «Все равно мы не знаем, как его звали на худи. На табличке клички нет. А расцветка действительно как пилот бомбардировочной авиации в боевом облачении».
1: Перышко заторопился по коридору, довольно улыбаясь. «Бомбер! Неплохое имя! В самый раз для кота с авианосца!» Вернувшись в каюту с рыбой на блюдце, он услышал, как Шепард читает коту нотацию.
2: «Это собственность королевского флота, неблагодарное ты животное!»
1: Бомбер увидел рыбу и метнулся к блюдцу, едва перышко поставил его на пол. Пока бомбер расправлялся со скумбрией, перышко совершил еще один набег на камбуз, где разжился старым пекарским противнем и пачкой газет. В каюте перышко порвал газету на мелкие клочки, устроил коту отхожее место и ткнул его туда носом. «Вот твое место! Будешь безобразничать, снова поплывешь по волнам!» Потом он сбросил с койки плащ и растянулся поверх одеяла. Шепард забыл захватить свою бутылку. Перышко отвернул крышку, глотнул рому и снова лег, чтобы спокойно поразмыслить. Бомбер пошелестел бумажками в противне, а потом запрыгнул на койку и устроился у летчика на груди, поджимая от удовольствия лапы и издавая слабый рыбный запах. Перышко подложил одну руку под голову, а другой стал поглаживать кота.
2: «Откуда ты взялся? Ты вправду плавал на худи? Раз так, тебе небось охота расквитаться с Бисмарком».
1: Бомбер прижал уши, дернул хвостом, прищурился. Летчику почудилось, что кошачьи глаза гневно сверкнули. Он со вздохом отвернулся. «Что за нелепые фантазии?»

0: Капитан приказал всей команде построиться на взлетной палубе и зачитал приказ, которого все ожидали. Эскадра «Н» получила задание найти и уничтожить противника, потопившего линкор «Худ». Два немецких корабля давно подстерегали трансатлантические конвои, снабжавшие Англию всем необходимым для продолжения войны.
1: «Непонятно, какая от нас польза», — сказал шепотом Шепард, стоявший позади пирожка. «Наш меч рыбы с единственной торпедой на борту — настоящий металлолом».
2: «Все равно нас рано списывать», — возразил стрелок Паттерсон. «Помнишь, сколько кораблей мы потопили в бухте Таранто? Половину итальянского флота».
0: Пёрышко ничего не сказал. Он очень любил свою машину, но понимал, что Шепард прав. Этот торпедный биплан при всей его надежности, маневренности и простоте управления ничего не мог поделать с броней вражеских кораблей и самолетов и служил для них легкой мишенью. В предстоящей битве они могли разве что сыграть роль последнего отчаянного средства. Их вступление в бой наверняка закончится катастрофой. Но мнение летчиков и команды корабля никто не спрашивал. Им предстояло часами пить кофе, изучать карты и слушать по радио сводни и сводки, пока «Арк Роял» и остальная эскадра будут плыть на север, чтобы подключиться к погоне. Пёрышко возвратился в свою каюту. Маленький кот обнюхивал углы. При виде хозяина он уткнулся головой в стену и выразительно замахал хвостом. «Ты что делаешь?» — спросил Пёрышко. Стоило Пёрышку попытаться оттащить кота от переборки, как тот развернулся и нацелил свою голову на него. По кошачьей шерсти пробежала волна, словно ее гладила невидимая рука. Пёрышко отпрыгнул, а кот снова развернулся, наклонив голову, будто собрался боднуть стену. Шерсть бомбера задвигалась. Уши завибрировали, воздух вокруг кота пропитался статическим электричеством. Раздался отчаянный кошачий вопль, и кончики ушей выстрелили в появившееся на переборке влажное пятно раскаленными белыми искрами.
3: Пёрышко отпрыгнул и едва устоял на ногах. «Слышал я о котодах, но при чем тут этот мерзавец?»
0: В следующую секунду он еще сильнее вытаращил глаза. Представление продолжалось. Пятно на выбеленной стене засветилось и задымилось. Летчик уже был готов поверить, что сейчас произойдет вспышка, а то и прогремит взрыв. Но вместо этого по стенке побежали волны, совсем как перед этим по шерсти бомбера. В центре расцвели радужные круги, потом стенка задрожала и стала постепенно приобретать прозрачность. Пёрышко опасливо покосился на бутылку рома, оставленную Шепардом. Сколько он выпил, прежде чем забыться и увидеть этот кошмар. Но бутылка оказалась едва начатой. Кошмар был вызван вовсе не опьянением. В переборке тем временем образовалась средних размеров дыра. Бомбер оглянулся на Пёрышко и загнул кончик хвоста крючком. Летчик опустился на колени и заглянул в дыру. Он думал, что увидит соседнюю каюту, но дыра вела куда-то не туда. Он поспешно встал и запер дверь своей каюты на задвижку, после чего занял прежнюю позицию. Дыра успела расшириться. Пёрышко опасливо дотронулся до края отверстия и ощутил странное покалывание в кончиках пальцев. То, что предстало его взору по ту сторону переборки, очень походило на внутренность другого корабля. Совсем не те материалы и краски, к которым он привык на авианосце и вообще на британском флоте. За дырой доминировали темно-серые и синие тона. Сильно пахло свежим металлом. Даже шум двигателей, доносившийся оттуда, был каким-то незнакомым. Потом в коридоре чужого корабля зазвучали шаги, и Пёрышко отпрянул от дыры. Шаги становились все громче. Пёрышко взмок от волнения. Отверстие в переборке нельзя было не заметить. Он ждал, что шаги стихнут, после чего раздастся возглас удивления и досады. Шаги действительно стихли, однако возгласа не последовало. Не в силах больше терпеть, Пёрышко опять упал на колени и заглянул в дыру. Там обнаружился двубортный синий бушлат с двумя рядами пуговиц. Одна полоска на обшлаге, золотая звездочка на рукаве, знаки отличия лейтенанта немецкого флота. Человек в бушлате остановился перед дырой, но ничего не сказал и не предпринял. Видимо, окаменел от удивления. Пёрышко ждал чего-то ужасного. Но ужасное задерживалось. Летчик немного подался вперед и поднял глаза. Действительно, офицер немецкого флота с орлом Рейха на фуражке. Судя по безмятежному виду, он не замечал ничего необычного, просто курил, опершись о стенку коридора. Сделав последнюю затяжку, бросил окурок и зашагал дальше. Пёрышко вытер мокрые ладони о штанины, не понимая, как офицер умудрился ничего не заметить.
1: Его внимание должна была привлечь, если не сама дыра, то уж, по крайней мере, шум двигателей Ark Royal, если только дыра не работает лишь в одном направлении, как одностороннее зеркало. В этом случае офицер и не мог увидеть ничего, кроме сплошной стальной переборки. Бомбер нетерпеливо тронул англичанина лапой, словно побуждая его пролезть в дыру. Перышко вынул из кармана авторучку и просунул для начала ее. Он бы не удивился, если бы стенка снова материализовалась и перекусила ручку пополам, однако этого не произошло. С той стороны в коридоре тлел брошенный офицером окурок. Перышко схватил его и поспешно втянул руку обратно. Выпрямившись, он стал разглядывать мятый трофей, дымящийся между пальцами. На бумажке еще можно было разглядеть обозначение «Три замка, популярный на немецком флоте сорт». Значит, вражеский корабль находится на расстоянии вытянутой руки. Возможно, это сам Бисмарк. В голове летчика уже теснились безумные планы. Люди с Ark Royal могли бы проникнуть на Бисмарк и устроить там диверсию. Например, заложить взрывчатку в машинном отделении, захватить капитана и всех старших офицеров, вообще весь вражеский корабль от трюма до кончиков мачт. Какой бы был триумф для королевского флота? Но пока Перушка предавался мечтаниям, дыра успела затянуться. Он потрогал трясущейся рукой стенку. Несокрушимый металл. Бомбер взирал на него со смесью отчаяния и отвращения. Перышко присел на койку. Его так и подмывало выдуть полбутылки рома и отмахнуться от случившегося, словно от галлюцинации. Но окурок немецкой сигареты между пальцами свидетельствовал, что галлюцинации тут ни при чем. Он почесал в затылке. Судя по всему, явление носило кратковременный характер. Он вздохнул. Даже если принудить кота еще разок исполнить этот фокус, ни один человек в здравом уме ему не поверит и не сунется в отверстие до того, как оно затянется. Каким образом диверсанты вернутся обратно? Опять заставить кота вопить и пускать искры? Летчик повалился на койку, закрыв ладонью глаза. Никто в здравом уме... Да в здравом ли уме он сам? Не повредился ли рассудком? На грудь надавило что-то тяжелое и теплое, и он увидел кота. «Не знаю, откуда ты такой взялся, но из тебя может получиться неплохое секретное оружие», — пробормотал Перышко. Бомбер ничего не ответил. Авианосец Ark Royal шел в северно-западном направлении в составе эскадры Н с заданием перехватить суда «Бисмарк» и «Принц Вильгельм». Команда с радостью услышала по радио о пробоине в носовой части «Бисмарка». Оснащенный радаром тяжелый крейсер «Шеффилд», преследовавший немецкий линкор, сообщал о заметной утечке горючего. Однако ликование длилось недолго. «Бисмарк» не сбавлял скорости и не собирался тонуть. А потом стало известно, что «Бисмарк» улизнул от погони, скрывшись в тумане Северной Атлантики. Британскому флоту оставалось только ждать и надеяться на воздушную разведку. Эскадра продолжала движение в северном направлении, чтобы перехватить «Бисмарк», если он попробует зайти для ремонта и дозаправки в один из испанских и французских портов. Но вражеский линкор словно растворился среди волн. У «Перышка» было теперь даже больше свободного времени, чем ему хотелось. Он коротал его, прикладываясь к бутылке с ромом и гоняясь по каюте за бомбером в попытках заставить его повторить фокус с дырой в переборке. Однако кот, проникнувшись, видимо, презрением к столь недогадливой публике, превратился в четвероногое без отличительных черт. О дырах в пространстве больше не приходилось мечтать. Перышко, пренебрегая гневом кока, раздобыл еще консервированные скумбрии в наивной надежде, что именно свойства этого кушанья наделяют кота сверхъестественными способностями. Бомбер уписывал угощение за милую душу, но без малейшего эффекта. В конце концов, Перышко решил, что это был сон. А только как быть с немецким окурком? Но крошечная улика весила крайне мало. Приходилось мириться с тем, что захват «Бисмарка» произойдет без кошачьего содействия. 26 мая вокруг Ark Royal все так же вздымались серые валы. Настроение команды было таким же пасмурным, как океан и погода. Летающая лодка «Каталина» засекла «Бисмарк» вблизи ирландского побережья и пыталась обстрелять, но тщетно. Линкоры «Принц Уэльский» и «Король Георг V» вместе с крейсером «Суфолк» завязали было бой с немецким кораблем, но были обращены в бегство его меткой стрельбой. Меч рыбы, взлетевший из такого же, как Арк Ройл, авианосца «Викториос», выпустили по «Бисмарку» 9 торпед, из которых в цель попала только одна, да и та не причинила линкору никакого вреда. «Бисмарк» сохранял скорость 20 узлов, что лишало Королевский флот надежды его догнать. Неиспробованными оставались только летательные аппараты с «Арк Ройл». С авианосца уже вылетели две меч-рыбы с дополнительными топливными баками, перед которыми ставилась задача не упускать «Бисмарк» из виду. На протяжении дня бипланы, вырабатывавшие горючее, заменялись другими. Потом поступил приказ. 15 меч-рыбам, незадействованным в преследовании «Бисмарка», готовятся к торпедной атаке. Пёрышко пообедал вместе с Крокетом, своим летчиком-наблюдателем, и отправился получать задание. По пути он заглянул в свою каюту за планшетом. Бомбер увязался следом. «Значит так», — сказал Пёрышко, заталкивая кота обратно в каюту, — «ты уже использовал свою возможность пробуравить чёртовым фрица дырочку. Теперь моя очередь». И он запер каюту снаружи, хотя опасался, что бомбер применит свой талант и пройдет сквозь дверь. Поднявшись на палубу, Пёрышко сразу забыл о своем жильце. В 14:30 его меч-рыба была готова к вылету. Под брюхом биплана уже висела торпеда. Пёрышко, Крокет и Паттерсон взмыли скренящиеся под ударами волн палубы и устремились за «Бисмарком», сгорая от желания продырявить.

0: В эфире модель для сборки. Клэр Белл. Бомбер и Бисмарк. По прошествии 2 часов безутешный экипаж снова кружил над Арк-Ройл, дожидаясь удобного момента для посадки. Вылет завершился полным фиаско. Вынырнув из низких облаков, эскадрилья спикировала на одинокий корабль, но вышла ошибка. Они упустили Бисмарк и чуть не изрешетили торпедами британский крейсер «Шеффилд». «Вот невезуха», — пробормотал Пёрышко, спрыгивая из кабины биплана на палубу. За ним последовал Паттерсон. Надо было торопиться, чтобы машина быстрее ушла под палубу, уступив место следующей. «Вся надежда на нас, а мы...» «Еще немного, и немцы получили бы славный подарочек». «Не знаю, как остальные, а я Шеффилд сразу узнал», — сказал Паттерсон. «Сколько раз мы на него пикировали во время тренировок? Я же тебе сказал, это свой, пожалей торпеду». «Боюсь, у нас уже не будет возможности доказать свое рвение», — мрачно отозвался Пёрышко. «Никуда они не денутся. Кого еще послать, кроме нас?» С этими оптимистическими словами Паттерсон открыл дверцу контрольной вышки и придержал ее для Пёрышка. «Ничего, заморишь червячка, сразу повеселеешь. У меня предчувствие, что капитан предоставит нам еще один шанс». «Если только Шеффилд не потонул», — пробурчал Пёрышко в ответ. В столовой он, как и все остальные, набрал столько еды, сколько уместилось на подносе, и съел все до последней крошки, не испытав никакого удовольствия. Потом пришло известие, немного улучшившего ему настроение. Шеффилд совершил ловкие маневры и уклонился от всех торпед. Новый приказ не заставил себя ждать. На 18.30 был назначен новый вылет. Пёрышко повеселел. После еды он отправился получать полетное задание, потом в нижний ангар проверить самолет, но по пути вспомнил о бомбере, запертом в каюте без капли воды. Ругая себя за бездушие, он бегом спустился к себе и обнаружил бомбера за излюбленным занятием – изучением углов каюты. Пёрышко потрепал его по шерсти и принес воды в пустой банке из-под скумбрии, а заодно поведал, какая незадача вышла с налетом на вражеский линкор. «Вот если бы ты еще разок выкинул свой фокус и переправил меня на Бисмарк...» «Это гораздо более верный способ его подорвать, чем порхать вокруг на дохлой курице». Бомбер прижал уши и прищурил глаза. Пёрышко решил, что его просьба услышана. Он уже изготовился к прыжку сквозь отверстие в стене, но кот вместо того, чтобы заняться делом, выскочил в дверь и побежал по коридору. «Куда тебя понесло?» — крикнул ему вдогонку Пёрышко, но только и успел увидеть, как скрывающийся за углом хвост. «У меня нет времени гоняться за кошками. Немедленно назад!» На бомбера и след простыл. Оставалось надеяться, что он решил расквитаться с Бисмарком самостоятельно. Кот мстит коварному врагу и разит прусаков. Джеффри Фоссет по прозвищу Пёрышко пожал плечами. Что ж, у бомбера свои дела, а у него боевое задание. Он надвинул на лоб фуражку и заторопился в штаб, где уже собрались экипажи. План наступления остался прежним, с той лишь разницей, что на сей раз они постараются атаковать немецкий корабль, а не свой. Тройки меч-рыб будут пикировать на корму линкора, потом заходить спереди и сбрасывать с высоты 90 футов в горизонтальном полете свои торпеды, пытаясь не угодить под заградительный огонь бортовой артиллерии. Залог успеха заключался в том, чтобы подлететь как можно ближе перед пуском торпед. Оптимальное расстояние равнялось 900 ярдам, но Пёрышко сомневался, что Бисмарк подпустит вражеский самолет на такое расстояние. У него вспотели ладони. Одно дело Шеффилд, не стрелявший по своим. И совсем другое — Бисмарк. Оставалось надеяться на удачу. Главным врагом летчиков была погода. Она превратила их в посмешище в первый раз и грозила сорвать вторую попытку. Дождь лил, как из ведра. Пёрышко натянул фуражку на самые уши, поднял воротник, сгорбился и выбежал под дождь. Низкие тучи превратили вечерние сумерки в непроглядную ночь. Палубу уже озаряли прожекторы. Потный и палубный техник подкатил к его самолету тележку с пузатой торпедой. Видя, что бедняге трудно ее подцепить, Пёрышко поспешил на помощь. Еще немного, и люди вместе с тележкой, торпедой и самим самолетом были бы смыты за борт очередной волной. Но еще раньше их настигло четвероногое существо. Техник махнул рукой, отгоняя животное. Пёрышко удивился появлению бомбера, но на ловлю кота у него не оставалось времени. Надо было подсобить технику. Вдвоем они приподняли торпеду и зафиксировали ее между колесами меч-рыбы.
1: «Спасибо, сэр», — сказал техник, отдуваясь. «Если бы не вы, рыбки получили бы на ужин еще немного взрывчатки». А тут еще откуда ни возьмись какая-то кошка, я даже перетрухнул. Как перышко не вертел головой, как не ослепительны были лучи прожекторов, увидеть бомбера ему не удалось. Стрелку Паттерсону и наблюдателю Крокету он постеснялся говорить о коте. Перекинувшись с ними парой замечаний о предстоящем полете, он дождался, пока они заберутся в свои кабины, и напоследок оглянулся. Проворное животное выскочило из тени, отбрасываемой хвостом биплана, чуть не вплавь преодолело залитый морской водой отрезок палубы, взобралось по штанам перышка и юркнуло ему под куртку. Перышко выругался радостно и одновременно встревоженно. Хорошо, что кота не смыло за борт, но что ж с ним теперь делать? Времени на возню со зверем не оставалось. Все мечи рыбы были готовы к вылету, головная уже приблизилась к краю палубы. Глядя на нестойкий биплан, перышко волновался, удастся ли ему взлететь в такой шторм. В решающий момент нос корабля задрался и буквально подбросил головной биплан в воздух. Несколько секунд оставалось неясно, упадет машина или наберет высоту. Потом, увеличив скорость, меч рыбы скрылась в тумане. Перышко молился, чтобы повезло и ему. Бомбер вонзил когти в гимнастерку лейтенанта, так что отбирать животное было бы слишком длительным и хлопотным занятием. «Что ж, летим вместе», — сказал перышко мохнатому комку под курткой. «Надеюсь, ты знаешь, во что ввязываешься».
2: «Ты что, разговариваешь сам с собой?» — крикнул Паттерсон. «Молитва перед вылетом?»
1: «Полезное дело», — откликнулся перышко и взгромоздился на свое место. «Не подведи, старушка», — мысленно обратился он к самолету, запуская мотор. Техники вынули из-под колес клинья. «Постарайся не нырнуть».

0: Как только начался разбег, Арк Ройл провалился в глубокую расселину между волнами, и палуба превратилась в крутой склон. Перышко видел впереди неманящие небеса, а зловещие кипение пены. Потребовалось все самообладание, чтобы не дернуть на себя ручку управления еще до того, как самолет наберет скорость. В последний момент, когда он уже не сомневался, что его ждет морская купель, нос корабля задрался и сообщил меч рыбе восходящую траекторию. Перышко, обливаясь потом, прибавил скорость. По прошествии нескольких секунд он понял, что падение ему уже не грозит. Он потянул ручку на себя и начал набирать высоту. Конечно, самолет старый и медлительный, зато никакая другая модель не смогла бы стартовать с палубы в такую гиблую погоду. Пока он кружил, забираясь все выше, с авианосца благополучно взлетели остальные мечи-рыбы. Всего отряд насчитывал 15 бортов. Теперь у перышка появилась свободная минутка, чтобы заняться барахтающимся под курткой бомбером. Он вытащил его за шиворот, пристроил на краю сиденья и зажал коленями. «Сиди смирно. Не хватало, чтобы ты запутался в проводах. Если тебя затошнит, пеняй на себя. Не знаю, зачем тебе понадобилось лететь, но пути назад уже нет». Бомбер понял, что от него требуется, и сжался в комок. Казалось, его не пугает ни тряска, ни шум двигателя, ни свист ветра. Признаков тошноты тоже не наблюдалось. Заметив самолет из второго звена, перышко синхронно с ним взмыл под самые облака. Внизу показался Шеффилд. Миновав его, отряд поднялся на высоту 9000 футов. Крокет доложил, что видит на радаре линкор «Бисмарк». Через некоторое время ведущий борт сообщил, что засек цель в разрыве между облаками. Большей части отряда было приказано атаковать линкор с левого борта. Второму звену был доверен правый борт. «Теперь не уйдет!» — раздался в эфире голос командира эскадрильи, и все 15 меч-рыб начали атаку. Почти ничего не видя из-за дождя, заливающего ветровое стекло и очки, перышко вошел в пике. Темно-серый силуэт вражеского корабля то появлялся среди клочьев облаков, то опять исчезал. Линкор двигался быстро, преодолевая восьмибальный ветер и поднимая фонтаны брызг. «Каким курсом он идет?» — крикнул пилот наблюдателю в передней кабине. Дождь, ветер и рев двигателей заглушили ответ Крикета, но его недоуменный вид свидетельствовал, что о курсе «Бисмарка» можно только догадываться. Радар, установленный на меч рыбе, показывал приблизительное местоположение цели, но только не ее маневрирование. Чтобы узнать курс, следовало взглянуть на компас «Бисмарка». И тут напомнил о себе пассажир, от которого приходилось ждать одних неприятностей. Сначала он просто возил свое перышко под ногами, потом, словно уловив его мысли, распластался на полу и зловеще задергал кончиком хвоста. «Только не здесь, не в воздухе!» — крикнул перышко, но было поздно. Бомбер уже приступил к делу. Пилот, вцепившийся обеими руками в ручку и не снимающий ног с педалей, мог только бессильно браниться. Кот шарахнулся ему под правую ногу, навострил уши, ощетинился. Потом кончики его ушей выпустили крохотный разряд в самую середину пятна на полу кабины. Удерживая штурвал одной рукой, перышко сгреб кота за шкирку. Он бы вышвырнул его за борт, но что толку? Время уже было упущено. На полу кабины расцвели радужные круги, как раньше на переборке каюты. Кот завопил. Пилот в ужасе вжался в сиденье, наблюдая, как у него под ногами разверзается и растет сквозная круглая дыра. Вдруг он сейчас вывалится из кабины вместе с сиденьем. Надо было обходиться с котом повежливее. Если исчезнет пилот, то стрелок и наблюдатель останутся в неуправляемом самолете. Предположим, бомбер задумал устроить гадость пилоту, но они-то тут при чем? Пока он лихорадочно размышлял, меч-рыба продолжала пронзать облака. Внезапно лейтенант заметил, что дыра, проделанная бомбером, перестала расти, а туман в отверстии рассеивается. Он уже различал верх офицерской фуражки, погоны на плечах и руки в перчатках, лежащие на корабельном штурвале. Огромный забранный стеклом компас перед штурвалом показывал курс 106 градусов восток-юго-восток. Примерно то самое направление, в котором движется «Бисмарк». До перышка дошло, что бомбер предоставил ему именно то, что требуется. Обзор рулевой рубки линкора вместе с главным компасом. Стрелка компаса пришла в движение, правая рука рулевого двинулась вниз. «Бисмарк» закладывал правый поворот, чтобы уклониться от торпед, уже сброшенных первым звеном меч-рыб. Еще немного пронеслось у пилота в голове, и я всажу ему торпеду под корму прямиком в винты. Стук по фюзеляжу за спиной заставил перышка вздрогнуть. «Ты что, с ума сошел?» — заорал стрелок. «Решил искупаться?» Перышко увидел впереди пенящиеся волны. Несколько секунд невнимания, и пике стало слишком глубоким. Буквально перед самой гибелью он рванул ручку на себя. Волна зацепила гребнем торпеду под брюхом, но катастрофы не произошло. Самолет лег на горизонтальный курс над самой водной поверхностью. Напрасно его обстреливала противовоздушная артиллерия «Бисмарк», и траектория снарядов пролегала гораздо выше. Пилот снова заглянул в дыру. Показания компаса не изменились, маневр продолжался. Перышко прикинул, под каким углом сбросить торпеду, чтобы она угодила линкору в корму. Сохраняя прежний курс и скорость 75 узлов, он устремился навстречу окутанному туманом силуэту «Бисмарка». Лучше всего было бы подлететь к нему на расстоянии 900 ярдов, но об этом приходилось только мечтать. Пальба по самому белплану не достигала цели, но крупнокалиберная артиллерия взялась бомбардировать море за бортом, и гейзеры воды, взлетающие в небо, вполне могли увлечь в пучину легкий летательный аппарат. Перышку пришлось выпустить торпеду с расстояния 1200 ярдов. Бронзовый цилиндр плюхнулся в воду. «Смотри, не шарахнись в сторону», — взмолился Перышко, обращаясь к вражескому кораблю. Прежде чем сделать разворот, он проследил взглядом пенный след торпеды, устремившейся к корме «Бисмарка». Однако, глянув в дыру, он увидел, что на линкоре уже знают о новой торпедной атаке. Услышал отрывистую команду по-немецки, отданную рулевому в переговорную трубу. Рулевой уже наклонился в сторону, чтобы набрать инерцию, необходимую для поворота тяжелого штурвала влево. Перышко знал, что если маневр удастся, торпеда пройдет мимо цели. Он запустил ее со слишком большого расстояния. «Бисмарк» же демонстрировал потрясающую для такого длинного судна маневренность и способность увертываться от торпед. И тут бомбер, сидевший на краю дыры, своим бросился вниз. Такой сцены Перышко не видывал никогда. Кот, 10-фунтовая живая торпеда, оснащенная зубами и когтями, свалился прямо на голову немецкому рулевому. Офицер с криком вскинул вверх руки, бросив штурвал. Тяжелое колесо так и не совершило поворота, заданного рулевым. «Бисмарк» продолжал смещаться вправо. Перышко высунул голову из кабины самолета и разглядел сквозь ветер и дождь свою окутанную дымом и брызгами торпеду, настигающую «Бисмарк». До слуха пилота долетел радостный голос Паттерсона. «Ура! Мы залепили ему прямо в зад!» Из дыры в полу кабины донесся оглушительный шум. Перышко глядел вниз, наблюдая у себя между коленями захватывающую сцену. Бомбер вел сражение с рулевым. Офицер с трудом отбивался от яростной атаки зверя. Из переговорной трубы неслись крики, призывающие рулевую рубку к повиновению. Но крики в рубке были куда громче. Офицер изрыгал проклятия по-немецки, кот оглушительно мяукал по-английски. Наконец рулевой изловчился, сгреб кота за шиворот и ударил о переборку. После этого офицер, тараща глаза от боли и недоумения, опять ухватился за рукояти штурвала, чтобы осуществить маневр, но штурвал заклинило в положении 12 градусов. Торпеда сделала свое дело. «Как же бомбер?» Не обращая внимания на Паттерсона, барабанящего по фюзеляжу кулаком и требующего выровнять полет, Перышко разглядывал немецкую рулевую рубку, надеясь найти бомбера. Наконец он увидел кота. В его золотистых глазах читалось отчаяние. Увы, сам летчик не мог пролезть в дыру, для него она была маловата. Он схватил моток веревки, чтобы сбросить конец четвероногому другу, но пока распутывал узлы, дыра завибрировала и быстро затянулась. Еще секунду-другую Перышко, непонимающе, дырявил взглядом пол кабины. Кота можно было спасти, лишь опустившись на палубу «Бисмарка». С таким же успехом можно сразу пустить пулю в лоб. «Что такого интересного ты нашел у себя там между ног?» — крикнул Паттерсон, чуть не сорвав голос. «Очнись! Нам пора домой!» Перышко пришел в себя. Молодчину бомбера придется бросить на произвол судьбы. Забытый пилотом и стрелком, наблюдатель обернулся и, улыбаясь, подал пилоту записку. «Попадание подтверждено», — прочел Перышко. «Бисмарк крутится на месте. Наверное, заклинило винты». Перышко показал ему поднятый большой палец и лег на обратный курс. Оказавшись за пределами досягаемости противовоздушных средств линкора, он приступил к набору высоты. Прощальный взгляд на «Бисмарк» улучшил настроение. Линкор медленно вращался вокруг своей оси, захлестываемой волнами. На обратном пути экипаж, отличившийся меч рыбы, распевал победные песни. Перышко тоже голосил, но настоящей радости не испытывал. Ему было невыносимо грустно вспоминать бомбера, оставшегося во власти неприятеля. Рулевой шарахал его о переборку рубки с такой силой, что, наверное, сломал хребет. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Самолет должен был вернуться на «Арк-Роял». Авианосец по-прежнему подбрасывал на волнах, как щепку. Пилоту требовалась максимальная сосредоточенность, чтобы сесть с первого раза. Тот, кто садился перед ним, видимо, сосредоточился недостаточно. Угодил на палубу в тот момент, когда корабль подкинуло волной, снес своему самолету шасси и проехался по палубе на брюхе. Техники едва поспели к поврежденному аппарату, чтобы не дать ему загореться. Когда настала очередь перышка заходить на посадку, палуба резко ушла вниз, и ему пришлось описать еще один круг. Новый заход и удачная посадка. Перышка вылез из кабины. Палубный персонал кинулся к его меч-рыбе и потащил ее к люку лифта.
1: «Это был самый сумасшедший вылет в моей жизни», — сказал пилоту Паттерсон. «Я уже испугался, что ты разучился управлять этой калошей».
0: Перышко молча опустил голову и зашагал прочь, поливаемый дождем. Он знал, пытаться объяснить Паттерсону, что произошло в небе, гиблое дело. Стрелок даже не знал, что пилот захватил в полет кота. Среди тех, кто встречал поздравлениями вернувшихся на авианосец летчиков, был авиадиспетчер Шепард. По Арк-Ройал быстро разнеслась весть, что две меч-рыбы из второго звена поразили Бисмарк в среднюю часть и в корму, причем кормовое попадание сделало немецкий линкор неуправляемым.
1: «Это же твое звено!» — крикнул Шепард перышку, пытаясь перекрыть гвалт. «Куда ты ему попал?»
2: «В самую задницу!» — гаркнул Паттерсон. «Это надо было видеть!»
1: «Как тебе удалось?»
0: «Кстати, куда подевался бомбер?» «Как только ты улетел, он куда-то запропастился». Перышко отвел Шепарда в сторонку. «Поверишь ли, Джек, он летал со мной, но назад не вернулся. Идем, я тебе все расскажу. Верить или нет, твое дело». Они устроились в каюте Перышко и допили ром. Летчик поведал другу подробности случившегося.
1: «Ты, наверное, решил, что я свихнулся».
0: «Клянусь, все так и было», — Перышко взъерошил свои соломенные волосы.
1: «Слушай, Джек, ты прочел гораздо больше научных книжек, чем я. Как ты считаешь, такие дыры или ходы действительно бывают?»
0: Шепард почесал заросший подбородок.
1: «Не знаю», — ответил он задумчиво. «Чудаки Фарнборо высказывают и не такие бредовые мысли, но мне известно одно — ты не фантазер. Я тебе верю».
0: «Я не могу себе простить, что бросил беднягу на произвол судьбы. С другой стороны, я никак не мог ему помочь».
1: «Попробуй подойти к этому так. Ты вытащил его из моря, спас ему жизнь. Вот он и решил тебя отблагодарить».
0: Перышко вздохнул и посмотрел на Шепарда с грустной улыбкой.
1: «Спасибо. Я сразу воспрял духом».
0: Он повесил голову, зажал коленями ладони.
1: «Знаешь, я уже по нему скучаю. Не уверен, что это был просто кот. Больше похож на ангел-хранителя».
0: «Ну вот, еще немного, и тебе придется утирать мне слезы».
1: «По крайней мере, в одном отношении он точно принадлежал кошачьим», — сказал Шепард с улыбкой, морща нос.
0: «Все равно мне хотелось бы его вернуть».
1: «Если это хоть немного тебя утешит, я предлагаю отметить кота за заслуги перед королем и отечеством», — сказал Шепард. «Я соберу в мастерской острые железки, мы вырежем из нищей консервной банки крест Виктории, устроим достойную церемонию посмертного награждения. Устраивает?»
0: Перышко согласился, что так будет лучше всего. Теперь, как только выдавалось свободное время, он торопился к Шепарду, чтобы колдовать вместе с ним над самодельной наградой. Но свободного времени было маловато. В пылу атаки летчики не разобрались, чьи торпеды поразили цель, а чьи прошли мимо, и теперь спорили до хрипоты. Например, невзирая на уверенность Паттерсона, что торпеда именно с их борта попала линкору под корму, эту победу с пеной у рта пытался приписать себе другой экипаж. Перышко, впрочем, в спорах не участвовал, поскольку твердо решил не рассказывать о подвиге бомбера никому, кроме Шепарда. Поздним вечером стало известно, что торпедная атака принесла желаемый результат. Сделав в море два бессмысленных круга, «Бисмарк» устремился на северо-запад, но виляющим курсом, свидетельствующим о поломке винтов. Это было беспомощное отступление, в результате которого немецкий линкор неминуемо напорится на британскую эскадру. Капитан авианосца наградил экипажа обеих меч-рыб и поблагодарил за доблесть в бою. Перышко отнес свою ленту в каюту и запер в ящик, после чего снова занялся изготовлением креста Виктории для бомбера. Когда к нему заглянул Шепард, он уже укладывал готовый крест в коробочку из-под запонок. Учитывая дурные свойства исходного материала и трудности гравировки с помощью острых железок, изделие можно было назвать шедевром. «Уверен, бомбер гордился бы этой наградой», — сказал Шепард, тихо кладя руку летчику на плечо. «Весть о победе дошла до Адмиралтейства. Все твердят, что это чудо. У вас был один шанс из тысячи, и вы его не упустили. Это тем более убеждает, что твой рассказ — чистая правда». Шепард помолчал.
1: Бисмарк окружен, его уже ничто не спасет. Немцы не согласятся спустить флаг, так что линкор придется потопить. Исход настолько ясен, что на BBC уже сочинили хвалебную песенку. Пёрышко покосился на самодельный крест Виктории. «Бомбер достоин настоящей награды», — сказал он еле слышно. «Если бомбер еще жив и находится на борту Бисмарка, то времени у нас в обрез», — предупредил Шепард. «Лучше не тянуть с церемонией».
2: «Подождем еще несколько часов», — Джек взмолился Пёрышко. «Вдруг негодник возьмет и вернется».
1: Шепард потрепал летчика по плечу и открыл дверь каюты. Внезапно со стороны кубрика раздался звон, грохот, ругань. Можно было подумать, что разом свалились все сковороды и кастрюли. Потом в коридоре послышались торопливые шаги. Шепард попятился. Следом за ним в каюту к Пёрышку ввалился краснолицый корабельный кок, задыхающийся от возмущения. Трудно было понять, как он не раздавил в огромном кулаке виновника шума, мокрого, забрызганного кухонным жиром кота.
3: «Твой замухрышка!» — проревел кок. «Лучше не позволяй ему забираться на камбуз, не то я пожалуюсь капитану!»
1: Свободной рукой кок вращал длинным черпаком.
3: «Не знаю, как он туда забрался, но кавардак устроил, будь здоров!»
1: «Ничего, мы приучим его к порядку!» С этими словами Шепард забрал провинившееся животное у кока и аккуратно затворил дверь. Пёрышко вскочил с койки, тараща глаза.
3: «Бомбер!»
1: Он отнял кота у Шепарда, поднял на вытянутых руках, как отец, любимое дитя, и уставился на зверюгу с недоверчивым восторгом.
2: «Это действительно он, Джек!»
1: Лейтенант сел, посадил кота на колени и осторожно ощупал.
2: «Может быть, ему сломали пару ребер, шарахнув о стенку, но в остальном полный порядок. Погоди, сейчас я его вытру».
1: «Что ему понадобилось на камбузе?» — спросил Шепард.
2: «Наверное, искал мою каюту и заблудился. Торопился, должно быть, оттого я очутился в воде, а не сразу на Аркроил. С худ он тоже, видать, спрыгнул в торопях».
1: Летчик с улыбкой почесал бомбера между ушами.
2: «Что ж, дружок, ты славно отомстил обидчикам».
1: «По делам немцам, пусть не обижают английских кошек», — подхватил Шепард. Пёрышко зашелся от смеха.
2: «Интересно, они хоть поняли, что к чему?» — спросил он, держась за бока.
1: «По-моему, надо немедленно произвести церемонию награждения», — напомнил Шепард. «Ты придумал для кота звание?»
2: «Тут и придумывать нечего. Бомбер, бывший корабельный кот линкора флота Его Величества Худ, имею честь наградить тебя крестом Виктории и присвоить тебе титул талисмана второго звена «Меч Рыб».
1: Пёрышко, затаив дыхание, достал из-за спины коробочку с самодельным орденом.
2: «Поздравляю, бомбардир первого класса!»

Где-то там в толпе меня ищет фотограф. Он протискивается между разгоряченными телами, проталкивается, извиняется перед кем-то, но не прекращает искать. На его груди болтается Лейка 54-го года, лучший в мире фотоаппарат. Фотограф никогда не променяет его ни на какой другой. Он наготове. Едва заметив в толпе мою фигуру, мое лицо, он тут же начнет снимать. Один кадр, два, три, четыре, и так до окончания пленки. Щелк, щелк, щелк, до бесконечности. Потом он будет лихорадочно менять пленку и снова щелкать, и снова менять пленку и снова снимать. Люди празднуют, люди бегают по улицам и радостно кричат. Они подбрасывают в воздух мишуру, взрывают хлопушки с конфетти. Толпа такая разноцветная, шумная. Фотограф ищет меня в этой толпе, потому что не знает, как найти меня иначе.

Я родился в Берлине. Часть, которой был приписан мой отец, базировалась в Германии в течение года, а потом ее перекинули на территорию нынешней Молдавии. Тем не менее, пусть я и был совсем крошечным, я помню, что люди постоянно упоминали в разговорах какую-то стену. Спустя много лет я понял, что речь шла о знаменитой Берлинской стене, этом уникальном символе диктатуры. В Молдавии мы жили в течение 11 лет, очень долго. А потом отец вернулся в Германию, и мы с матерью, конечно, отправились с ним. Стены уже не было. Германия стала совсем другой. Я родился гермафродитом. Это звучит страшно, но на самом деле все зависит от грамотного отношения родителей и врачей. С раннего детства я знал, что я не такой, как все, и знал, что эту тайну никому нельзя раскрывать. Чаще всего гермам делают операцию почти сразу после рождения. И в 90% случаев это операция по превращению герма в девочку. Конечно, гораздо проще отрезать рудиментарные члены, организовать более или менее достойное влагалище, чем удалить женские элементы и настроить мужское достоинство на нормальную работу. А потом у такой девочки возникает тяга к другим девочкам, потому что изначально она была задумана природой как мужчина, просто что-то пошло не так. Повторные операции по перемене пола для гермов почти всегда невозможны, по крайней мере опасны. Человек остается несчастным на всю жизнь. Мои родители поступили очень грамотно. Они разъяснили мне, что у большинства людей никакого

0: выбора нет. А мне повезло. У меня есть выбор. Когда начался период полового созревания, я четко осознал, что меня тянет на девочек. О чем честно сказал папе. Он давно ждал от меня подобного признания. Еще несколько месяцев понадобилось для предварительной подготовки и окончательного утверждения принятого решения. А потом мне сделали операцию, и я превратился в полноценного мужчину. Единственным недостатком было то, что я не мог иметь детей. Впрочем, я не очень страдал от этого, потому что осознавал, что могло оказаться намного хуже. Я не стал поступать в университет, у меня были другие достоинства. В возрасте 16 лет я пошел работать в модельное агентство. И довольно быстро стал популярен, потому что я, скажу, не кривя душой, очень красив. Моя красота не грубая, мужская, она скорее утонченная, она отдает каким-то благородством. У меня белая кожа, черные, как смоль, волосы, я изящен и строен, как танцор. Я стал появляться на обложках журналов, сниматься в телевизионных роликах, демонстрировать одежду на подиуме и в модных изданиях. У меня не было проблем ни с деньгами, ни с поклонницами. В 27 лет я женился. Женился довольно спонтанно, просто внезапно вспыхнула взаимная страсть. Ей было известно, что я не могу иметь детей, но, конечно, она не знала, почему. Мы жили вместе 2 года, после чего разошлись довольно мирно, без дележа имущества и взаимных оскорблений, будто расстались старые друзья. До недавнего времени я поддерживал с ней контакт, иногда звонил, иногда заходил в гости. Ее новый друг, приземистый и небритый боксер, был мне неприятен, но она сказала, что в нем нашла то, чего ей не хватало во мне. Мужественность, силу. Я не обиделся. К этому времени я уже жил в Дрездене, родители остались в Берлине. Когда мне исполнилось 30, я познакомился с фотографом. Я не буду упоминать его настоящее имя. Оно слишком известно. Если эту рукопись когда-либо опубликуют, ему придется отвечать на ненужные вопросы. Поэтому я буду называть его фотографом. Он подошел ко мне после одного из показов. Маленький человек в сером свитере и коричневых вельветовых брюках. А на груди у него висела допотопная лейка. «Я фотограф», — сказал он. И все. Больше он ничего мне не сказал. «И что?» — отозвался я.
1: «Я хочу сделать фотосессию. Ты не против?» — спросил он как-то неуклюже.
0: «А ты кто?» — фамильярно ответил я вопросом на вопрос. Он дал мне серую визитку. Фамилия, написанная на ней, была мне знакома. Он слыл скорее художником. Он не работал на журналы или на какие-то фирмы, а просто снимал людей и делал выставки своих работ. И на эти выставки приходили тысячи зрителей. Я тоже видел одну. Выставка называлась «Серый мир». Все фотографии на этой выставке были просто видами города или даже разных городов. Улицы, здания, лица людей, кадры из магазинов, из холлов отелей, из ресторанов. Люди, люди, люди большого города. А потом я внезапно обнаружил, что лица одни и те же. Везде. Эти люди не были жителями, которые случайно попали в объектив. Они были натурщиками. Продавец в магазине одновременно являлся клиентом ресторана и водителем такси. Швейцар в отеле был маляром, рисующим вывеску парикмахерской. Девушка на рекламе парикмахерской шла под ручку с мужчиной, который садился в такси, а регулировщик на перекрестке просил подаяния у пожилого мужчины, ожидающего в холле отеля. И я поневоле включился в игру. Искать на разных фотографиях одних и тех же людей и запоминать, какие роли они исполняют. Выставка была сделана мастерски. Я не пропустил ни одного снимка. Поэтому, когда я прочитал его имя на визитке, я сказал: «Конечно, я согласен». Я пришел на первую фотосъемку через несколько дней, кажется, это была суббота. Уже вечерело, он ждал меня у дверей студии, и первый снег чуть припорошил его беретку. «Мы верим в то, что художники обязательно должны носить береты, как военные каски или фуражки, как повара дурацкие белые колпаки. На самом деле художники ничего никому не должны. Они одеваются так, как нравится им самим». Фотографу нравились береты. Позже в

0: тот день он просто хотел сделать несколько пробных кадров. Небольшую съемку, чтобы убедиться в том, что я именно то, что ему нужно. Он не рассказывал, для какого проекта он меня позвал на самом деле. Фотографа восхищал мой профессионализм. Ему достаточно было изогнуть руку, и я принимал точно такую позицию, которая была ему нужна. Я легко читал каждый его жест и сам удивлялся этому. Впрочем, когда работают два профессионала высокого класса, профессионал-фотограф и профессионал-модель, съемка дается легко, без единой остановки. Он не просил меня раздеваться на этот раз. На мне были синие джинсы и белая майка под свитером. Он попросил меня снять свитер, но не более того. Он снимал меня в анфас, в профиль, сидя, лежа, сверху, снизу, и постоянно менял пленки. На свою лейку он накручивал различные объективы, укреплял огромную зеркальную вспышку, снова снимал. В углу на полочке я заметил еще несколько фотоаппаратов и спросил его, почему он снимает камерой, которая стукнула полвека. Я достаточно разбираюсь в фотоаппаратах, чтобы определить примерный год выпуска. Он сказал: «Пойдем». И мы прошли в другую комнату. В комнате стояли стеллажи, заполненные различным фотографическим оборудованием. Тут были как старинные лейки и никоны, так и ультрасовременные цифровые монстры производства Sony или Canon. Тут были объективы всех размеров и форм, даже какие-то перископообразные, изогнутые. Тут были вспышки разных типов, ванночки для проявки, множество всевозможных фильтров, штативов, чехлов и так далее. «Видишь», — сказал он, — «у меня все есть. Просто ничего лучше этой лейки человечество еще не придумало». Во время съемки произошел инцидент, который мне хорошо запомнился. Хотя операция была сделана очень давно, мне постоянно нужно принимать гормональные препараты, потому что иначе может произойти рецидивное проявление женских элементов. Может начать расти грудь, например. Время приема очередной таблетки пришлось на перерыв к съемке, и я попросил воды. Он принес мне стакан, и я проглотил таблетку. Фотограф насторожился. «Что это?» — спросил он. «Лекарство», — ответил я.
1: «Что за лекарство?» — спросил он более настойчиво. «У меня есть хронические заболевания, которые требуют регулярного приема препаратов», — сказал я.
0: «Покажи», — потребовал он.
1: Я не знал, что делать. В общем, он не имел права требовать у меня показать таблетки. Я мог уйти и больше не вернуться. Я чувствовал, что именно это и произойдет, если я откажусь. Но что-то заставило меня достать пластинку таблеток и дать ему.
0: Он прочитал молча и вернул мне упаковку. «Извини», — сказал он. Я знаю, о чем он подумал. Моя женственная красота плюс мужские гормоны однозначно навели его на мысль, что я изменил пол, что раньше я был женщиной. На самом деле я с сочувствием отношусь к гомосексуалистам. У меня был выбор, а у них нет. Когда мужчина рождается женщиной, или наоборот, это страшная психологическая травма, по-моему. Поэтому я сторонник перемены пола для гомосексуалистов. Правда, я не могу понять тех, кому доставляет удовольствие быть мужчиной и любить мужчину, или быть женщиной и любить женщину. Это уже болезнь, а не случайная ошибка Творца. В общем, он не изменил своего поведения по отношению ко мне. Предположив, что раньше я был женщиной, он остался также немногословен и мастеровит. По окончании первой съемки он спросил меня, сколько я беру в час за позирование. Я назвал сумму. Он стал платить мне примерно на 15% больше, что меня устраивало, а в деньгах он явно не нуждался. Он сказал, что не будет рассказывать, в чем состоит его замысел относительно меня. Он никогда не говорил моделям, для чего их снимает. Он просто просил изобразить то или иное чувство, какие-либо эмоции или движения. Мы договорились, что я буду приходить к нему в понедельник, среду и пятницу в течение одного месяца. Он сказал, что сможет закончить работу как раз за это время. Платил он мне наличными, без всяких договоров, просто отдавал деньги и все. Меня такое тоже устраивало, потому что львиную долю моих доходов обыкновенно отнимали налоги. Хотя он и скрывал итоговую цель съемки, конечно,

Я догадывался о его замысле. Мы гуляли с ним по пристани. Я в шортах и кроссовках, хотя было уже довольно холодно. Он заставлял меня бегать и снимал на бегу. Он снимал меня, когда я отжимался, когда я подтягивался на турнике, причем снимал безостановочно. На одно отжимание он умудрялся истратить по две пленки. Мне казалось, что я уже знал секрет его будущей выставки. Ее посетитель каким-то образом должен был двигаться по залам очень быстро. Возможно, фотограф планировал поставить там что-то вроде траволатора. И фотографии на стенах должны были слиться в мультфильм, в киносеанс. Хотя это только мое предположение. Я до сих пор не знаю, что задумал фотограф. А потом произошел перелом. То, что привело к краху.

0: На третью неделю съемок он сказал мне: «У меня открылась выставка в галерее Фридриха Киршнера». Конечно, я изменил название галереи, чтобы не создавать проблем ее владельцу. Я пошел посмотреть на экспозицию. Не мог же я пропустить выставку своего фотографа. Галерея Киршнера располагается на окраине. Это большое современное серое здание с квадратными окнами в стиле социалистического кубизма. По меньшей мере, такой стиль у меня ассоциируется с советскими домами-коробками и с Казимиром Малевичем. Это личные ассоциации, не стоит воспринимать их как что-то серьезное. Постоянного интерьера в галерее нет. Как и в большинстве современных художественных салонов, он меняется от экспозиции к экспозиции. Я зашел в галерею, сдал куртку в гардероб и оказался в первом зале. Он оказался серым, этот зал. Абсолютно серым, как все здание снаружи, и в зале не было фотографий. Точнее, была только одна. Она занимала всю противоположную от входа стену и была не черно-белой, а скорее серой, как стены зала, как все здание, как теперь ранней зимой весь город. Фотография изображала девушку. Она стояла чуть сбоку, занимая не более четверти площади снимка. Она смотрела в объектив огромными черными глазами. В них сквозило какое-то недоуменное выражение, будто ее ошеломило, что кто-то ее снимает. У нее было длинноватое лицо, чуть непропорциональное, тонкие губы и пышные черные волосы, кудрявые, непокорно разлетающиеся во все стороны. Она была прекрасна, черт побери. Я подумал тогда именно так: она прекрасна. Почему-то черные кудрявые волосы и орлиные носы у меня всегда ассоциируются с евреями. Нет, не с расистской точки зрения, просто как предмет принадлежности к национальности. Немецкие евреи — это что-то страшное теперь. Когда мы слышим подобные словосочетания, перед нами появляются картины изможденных тел, вырванных с мясом золотых коронок, толпы скелетов, бредущих в яму. И одновременно толстые курчавые эмигранты, сидящие в своей Америке на мешках с перечеркнутой эской. Нет, если говорить о евреях как о расе, как о человеческом фенотипе, они очень красивы. Рыжие, ладно, но когда я вижу кудрявых черноволосых девушек с тонкими профилями хищных птиц, я останавливаюсь и провожаю их взглядом. Моя жена была красива, но не так, иначе. Просто красива и все. Здесь красота другая, странная, изящная. Ее боишься повредить случайным прикосновением. А может, все это чушь? Это тоже моя мысль в тот момент. Может, она цыганка или армянка, или просто немка, но вот такая получилась внешность. Я прошел дальше и оказался во втором зале. Первой фотографией был снимок какого-то выпускного класса или курса, не знаю, тоже серый, чуть зернистый. Множество едва читаемых лиц. Пятой слева в третьем ряду стояла она, и это было понятно с первого взгляда. Ее лицо просматривалось так же плохо, как и остальные, но почему-то я нашел ее сразу. Таким же образом оказались сделаны все фотографии в этом зале. Она была везде. И ни одно лицо, ни с одной фотографией я не запомнил, хотя в некоторых случаях в центре внимания фотографа оказывались совершенно другие люди. А замечал я только ее на заднем плане, все с тем же удивленным выражением огромных глаз. Третий зал оказался одновременно и последним. Там была она в жизни. Просто случайные цветные фотографии. Смеется с друзьями. Один обнимает ее стройную ногу. Лежит на кровати, извиваясь, подобно пантере. Идет по осеннему парку. Сидит на корточках и смотрит куда-то вверх. Случайные кадры, вполне вероятно, заснятые не самим фотографом. Над выходом последняя фотография, сделанная в том же интерьере, что и первая. Она точно так же смотрит в объектив, только поза чуть другая. Я вышел и посмотрел на часы. Два маленьких зала я изучал в течение 3 часов. Я совсем не заметил, как пролетело время. И подумал, что обязательно найду эту девушку. Странно, но постоянно вращаясь в модельном мире, я никогда с ней не сталкивался. Ни один фотограф, кроме моего, не снимал ее ни для модных журналов, ни для обложек, ни для рекламы. В Вполне вероятно, фотограф просто поймал ее на улице, случайную девушку, проходившую мимо. Я спросил о ней на следующий день. «Тебе понравилась выставка?» — ответил он вопросом на вопрос. «Да», — кивнул я. «Еще я сказал, что он гениально снял бесподобную натурщицу, и что я хотел бы найти ее». Он улыбнулся. «У меня много кто пытался узнать ее телефон, но я же понимаю, что нельзя давать его незнакомцам», — сказал он. Выдержав паузу, он продолжил. «Но тебе я дам ее координаты. Мне кажется, вы стали бы прекрасной парой». Он многое о ней рассказал прямо во время съемки. Он снимал меня и говорил. Наверное, ему нужно было, чтобы я выразил интерес или что-то другое. Она работала журналисткой в каком-то бульварном издании. Жила в небольшой квартирке в районе Штризенвест. У нее была кошка и попугайчик. Фотограф действительно случайно увидел ее на улице и остановил. И предложил стать центром его новой выставки. «Она очень легко позировала, точно всю жизнь этим занималась», — сказал он. «Это ее призвание — быть моделью, но она выбрала другой путь. Что ж, слава богу, я сумел найти ее и открыть». И он дал мне номер телефона. «Звони», — сказал он, — «можешь сослаться на меня». Еще я попросил у него ее фотографию. Ту самую, с выставки, только маленькую, если есть. «Конечно, фотография была, и он дал мне ее. На стол поставишь», — улыбнулся фотограф. В тот же день я вернулся домой и набрал ее номер. Никто не взял трубку. Я подумал, что позвоню позже. На следующий день я дозвонился. Трубку поднял мужчина. «Здравствуйте, я хотел бы поговорить с Марлен», — сказал я. Я забыл упомянуть ее имя. Конечно же, фотограф назвал мне его. «Марлен Рихтнайт». «Наверное, в честь Марии Магдалины Дитрих», — подумал тогда я. Мужчина сказал, что никаких Марлен по этому телефону нет. Мы сверили номера. Я продиктовал ему тот, который набирал. Он сказал, что набрал я верно, но номер неправильный. Я извинился и позвонил фотографу. Была суббота, до понедельника я бы не дотерпел. Фотограф ответил: «Сейчас уточню». Он уточнил. Все оказалось верно. Он продиктовал мне именно тот номер, который был записан у него в блокноте, и я не ошибся ни в одной цифре. Поэтому вечером того же дня я купил букет цветов и отправился к ней домой. Наверное, я влюбился в ту фотографию, в глаза девушки, в ее волосы. Консьерж не обратил на меня внимания, и я спокойно поднялся на третий этаж. На этаже имелось 9 квартир, с 30 по 38. 39-й квартиры, указанной в адресе, в этом доме просто не было. На четвертом этаже отсчет начинался с 40-й квартиры. Я спустился вниз и поговорил с консьержем. Он уверил меня, что 39-го номера в доме не было никогда. 10 евро, исчезнувших в его кармане, позволили мне заглянуть в список жильцов. Марлен Рихтнайт нигде не значилась. Еще 10 евро напрягли его память. Девушка с таким именем или фамилией никогда не жила в этом доме. Я показал ему фото. Он не узнал ее. Она и в самом деле никогда тут не появлялась. В понедельник начиналась последняя неделя моей работы у фотографа. На тот момент у меня не было других заказов, хотя поступило несколько предложений, которые я обдумывал. Я рассказал фотографу о своих поисках. Он удивился. Он поклялся мне, что не врал. Он показал мне блокнот, в котором был записан ее телефон и адрес. Он дал мне адрес редакции, где она работала. Он сказал, что у него где-то лежит номер газеты, в котором есть ее материал. В редакции девушка по имени Марлен не работала. Никогда. Тем не менее, я продолжал верить фотографу по нескольким причинам. Во-первых, не было никакого смысла мне врать, тем более так явно. Во-вторых, на его лице читалось недоумение, которое практически нельзя сыграть. Он и в самом деле был поражен сложившимися обстоятельствами. Возможно, он бы и поверил, что Марлен назвала ему неправильное имя, что Марлен соврала ему насчет адреса и работы. Но он звонил ей по этому номеру телефона. Даже если она успела его с тех пор сменить, у него точно был номер газеты. Он нашел этот номер в завалах барахла в комнате, которую называл кабинетом. Там он занимался в основном бумажной работой, оформлением документов для организации выставок и так далее. Мы вместе с ним пролистали всю газету. Ни там, где он показывал, ни где-либо в другом месте статей, подписанных Марлен Рихтнайт, не было. Тогда я снова пошел на выставку. Она была там, на этих фотографиях. Ее потрясающее лицо по-прежнему встречало удивленным выражением черных глаз. «Карих», — говорил фотограф. На цветной фотографии было видно, что у нее карие глаза. Хотя я уже не верил в его правоту, потому что он на самом деле ничего о ней не знал, кроме того, что она приходила к нему в студию и фотографировалась. «А те люди на фотографиях?» — спросил я. «С ней?» «Да». Это были случайные статисты. Они появлялись и исчезали во всех массовых съемках фотографа. Он не знал их имен. В каждой его работе всегда было только одно центральное лицо или несколько центральных лиц. Остальные не играли никакой роли. Тогда я сказал: «Дайте мне ваш блокнот». Он не отказался. Отдал. В этот день мы не снимали. В этот день я вернулся домой, сел на телефон и обзвонил всех предыдущих моделей фотографа. Ни один телефон не был правильным. Везде отвечали какие-то люди, которые не понимали, кто и зачем им звонит. Тогда я набрал свой собственный номер. Вместо коротких гудков старческий голос продребезжал:
1: «Алло!»
0: И я положил трубку. Интересно, откуда взялись фотографии Марлены с третьего зала? Те самые, где она снята в домашней обстановке, с друзьями, с родителями. Наверное, она их и принесла, когда пришла из ниоткуда. И оставила у него, когда вернулась в свое никуда. Все модели фотографа были красивые, прекрасны. Она стала, по-моему, верхом его творчества. Верхом его фантазии, потому что это он придумал ее. Он придумал ее и снял, когда она стала ему не нужна. Когда все фотографии для выставки были готовы, он попрощался с ней, не зная, что подписывает ей приговор. Покинув в последний раз его студию, она ушла в небытие. Я позвонил родителям. Незнакомый голос сообщил мне, что такие здесь не проживают. Я позвонил в модельное агентство. Оно еще работало, несмотря на поздний час. Ни один человек с моей внешностью и именем никогда не был зарегистрирован в их базе данных. Потом я отключил телефон и разбил его об пол, чтобы не возникало искушения включить его снова. Он все придумал. Он придумал мою биографию, все эти испытания, придумал мой телесный недостаток, придумал моих родителей и мою жену. Он сконструировал мою жизнь так, чтобы я получился правильным. Таким, каким он хотел меня видеть. Таким, каким я был ему нужен. Про домашний телефон я, конечно, забыл. В трубке прозвучал его голос. Он сказал, что боится потерять меня, что он скоро приедет. Главное, чтобы я сказал ему свой адрес. «У меня нет адреса», — подумал я. Когда он приедет, окажется, что по этому адресу проживают совсем другие люди. Или на этаже нет квартиры с таким номером. Мне даже не хочется проверять свою гипотезу. Я уверен, что прав. Вы знаете, как это страшно? В один момент оказаться выдумкой, фантомом, игрушкой в чужих руках. Потому я ответил, что иду гулять в город. Сегодня день города, кажется, потому что люди танцуют, играют, бегают по улицам и пускают фейерверки. Копию своего рассказа я отправил ему уже без этих последних строк. Интересно, выдумает ли он еще кого-нибудь после меня? Ведь теперь он знает, почему его модели настолько ему подходят, почему понимают его с полуслова. Он не просто талантливый фотограф. Он гений, каких еще никогда не видывал свет. Я печатаю эти листы в двух экземплярах. Один заклеиваю в конверт и высылаю фотографу. Второй дописываю и жду окончания. Если он не найдет меня в толпе, значит, меня не существует. Ведь чтобы найти меня, ему не нужно звонить или приходить ко мне. С таким же успехом я могу быть в его студии среди людей на улицах Дрездена, в Берлине или в Лос-Анджелесе, США. Он может найти меня везде. Если он меня не находит, меня нет. Фотограф проталкивается через скопление людей. Лейка 54-го года по-прежнему у него на груди. Он высматривает меня среди множества лиц, но безрезультатно. А если он все же заметит меня, то тут же станет исступленно щелкать, пока не кончится пленка. Наверное, думаю я, он ищет не только меня. Он ищет Марлен. Он ищет того, кто был до нее. Сидя здесь, в своей квартире, слушая крики толпы, я молюсь неизвестному Богу, чтобы фотограф меня нашел.

Да ладно, не будем отвлекаться от темы. Рассказ называется «Призовая игра». Сегодня Макс был не один. Он приложил столько сил, чтобы на него обратили внимание, что он просто не мог быть один. Так всегда бывает. Приезжаешь в новый город, там уже, конечно, своя банда, территория и все дела. Но если ты себя покажешь как надо, ну, не будешь никому давать спуску и дела хорошо делать. В общем, если ты хороший боец, тебя обязательно заметят и возьмут к себе. Все равно кто, здесь столько группировок, не успеешь даже разобраться, чего они там хотят и кто там главный. Главное – стрелять в других и не дать подстрелить себя. А это Макс умел хорошо. Он всегда на этом выезжал. Скромное такое обаяние серийного убийцы. Куда бы Макс ни попадал, даже в самые мрачные места, через некоторое время его знали все. Знали и боялись. Кстати сказать, и одевался он устрашающе. Черная кожаная куртка с цепью через плечо, ярко-зеленые штаны с кислотным отливом, на ногах огромные тяжелые армейские сапоги с металлическими вставками, чтобы звенели по асфальту, да и челюсть, кому надо было очень удобно своротить. Иногда он добавлял к этому очень подходящую по стилю красную вязаную шапочку. Но это уже когда дело было очень серьезное, а вообще-то Макс не любил выпендриваться. Он бы мог, конечно, выбрать и другой путь, одеваться незаметно, как говорят, косить под текстуру, но это был не его стиль. Рядом с Максом шли четверо таких же отпетых негодяев, как и он сам. Хотя негодяи, как посмотреть. Сам Макс вовсе не считал себя каким-то моральным вырожденцем, а даже наоборот заявлял не без гордости, что он предшественник людей будущего. Ну, что-то вроде экспериментального образца, и вообще скоро все будут такие. Макс и команду подобрал по своему подобию. Со стороны могло показаться, что это какой-то глюк. По дороге, мокрые от нескончаемого дождя, угрюмо хлюпают целых 4 Макса. А дождь и правда был неприятный, тяжелый. Не только из-за присутствия в нем свинца и тому подобной химической гадости, но и психологически. И правда, сколько же можно? Все дождь, да дождь, без конца. Он шел с тех пор, как Макс приехал в этот город, а вообще-то, наверное, и раньше, судя по плачевному состоянию улиц и домов. Но не могла же ядерная война сделать все это, упрямо говорил себе Макс, пиная попавшуюся под пауки дохлую крысу, уже успевшую промокнуть кованым сапогом. Черт, ни разу такого раньше не видел. И правда, зрелище было довольно необычное. Дома, казалось, оплавились, развалились, как промокший спичечный коробок в кармане у Макса, или как вот тот дохлый бомж, ну, воняет. А может, не бомж, просто под дождем полежал, вот одежда изложилась. «Ну чё», — сказал Макс бугаю рядом с собой, который покорно и даже не без гордости принял на себя обязанности его помощника. «Ничего, пошли блейдеров месить». Безразлично буркнул тот. Ему было все равно, куда идти, лишь бы этот поганый дождь кончился, как, впрочем, и всем остальным. А Макса не ждал от них другого. «Ну, тогда нам сюда», — сказал он и направился за угол. 4 тени покорно скользнули за ним. Небо стало уже совсем черным, только звезд что-то не было видно. «Наверное, облака закрыли», — подумал Макс. «А может, в этом городе оборудование не очень, вот они лишние эффекты отключили. Такое тоже может быть». «Ага», — сказал он, не пройдя и 20 шагов. «Пожаловали». Все 5 уже вышли на полутемную улицу, освещаемую только мигающим неоновым светом реклам. «Вот ведь какие бывают», — усмехнулся Макс про себя, глядя на светящуюся голую тетку. Слева, насколько он мог видеть своими больными воспаленными глазами, шли однообразные серые макины многоэтажек. В темном подъезде вспыхивал тут же газ, яркий белый свет, на секунду выхватывавший грязные стены, разрисованные граффити с символикой незнакомых кланов и просто какими-то надписями. Надо всем этим неприветливо, но все-таки светились кое-какие зеленые окна небоскребов. Серые облака плыли в ночном небе, напоминая о чем-то важном и недостижимо далеком. Громкая музыка из окна пугала своим взвизгиванием редких потрепанных ворон, срывавшихся с мрачных серых бетонных выступов в дождь и перелетавших потом куда-то еще на другой дом, наверное. Вдалеке бухали взрывы. «О, дают», — подумал Макс. «Чего же это они так серьезно? Хотя, может, опять церкви прилетели со своими межпланетными требованиями? Вот это было бы рулёст. Ему давно хотелось посмотреть, какие из себя эти церкви». Справа был какой-то парк, наполовину выжженный, незнамо кем, да и какая разница, наверное, блейдерские разборки, а хороший был парк, настоящий. В самый раз для романтических свиданий, хихикнул Макс уже вслух. Он заметил, что его потянуло на ненужные размышления. «Что?» – спросил новоиспеченный помощник. «Да ничего, мясо сейчас будет», – промурлыкал Макс и достал из спины обрез.
Противники окончательно вышли из темноты и остановились, внимательно глядя на пятерых бандюк. Блейдеров было всего трое. Вот только Ара уже получше. Не в пример нашему, с горечью отметил Макс. Неизвестно даже, что это за чудо. Да и остальные тоже приуныли, глядя на синеватые стволы неизвестных устройств в руках оппонентов. Бежать было уже поздно. Ведь, как известно, блейдер пушку поднимает, прямо в глаз тебе стреляет. Ведь все было ясно даже последнему кретину, и он сразу, протрезвев, выудил из глубин длинного черного пальто со знаком радиоактивной опасности на спине две зеленые продолговатые гранаты и приготовился бросать их в направлении врага. От напряжения его лицо сделалось еще бледнее, чем обычно, а глаза перестали моргать. Шлем с мудреной надписью по-английски и зеркальными очками он надвинул на самые брови. «Это чтобы лучше видеть», — буркнул он в ответ на недоуменный взгляд Макса. Остальные трое тоже подоставали все, что у них было, и сразу, казалось, стали в два раза больше от обилия громоздкого оружия. «Да», — подумал Макс, — «веселая компания, с ними фрагов не видать, как промахнувшегося блейдера». И точно. Они не успели даже поднять свое ископаемое оружие, потому что блейдеры, вопреки всем хранимым с незапамятных времен правилам, не сказали ничего оскорбительного, что обычно говорится в таких случаях, не сообщили ни названия клана, ни собственных имен, не крикнули ничего страшного. Да что там говорить, даже между собой словом ободрительным не перекинулись, а прямо открыли огонь. Макс только увидел сверкающую молнию, разорвавшую его пополам, почувствовал горькую обиду на пришельцев, совершенно не умеющих вести бой, и успел подумать с надеждой: «Им же фраги не засчитаются!» Потом взрыв острой боли швырнул его в навигаторское кресло.

Синие искорки с треском сыпались на пол в полутьме комнаты, заваленной каким-то барахлом. Плохо еще соображающий, Макс с досадой сорвал тяжелый шлем, расстегнул кибержилет, привычным жестом стряхнул манипуляторы с рук и бессильно соскользнул на холодный бетонный пол. Голова страшно кружилась и болела, перед глазами прыгали желтые круги, какая-то муть подступала к горлу. Встав, наконец, на дрожащие от пережитого шока ноги, Макс побрел на кухню. «Черт!» — подумал он, хватаясь за царапающиеся выворочены штукатуркой стены. «Черт, ведь сегодня надо было платить координатору!» Эта мысль огорчила его гораздо больше, чем приключения в городе. Зайдя на кухню, он не стал включать свет, а прямо открыл дверцу холодильника, достал пакет молока и жадно припал к проделанной в нем рваной ране. «Ой!» — сказал он, наконец, через полминуты, вытирая кулаком губы. «Вот маздай!» Больше ничего говорить не хотелось, что, в общем, понятно. Когда приходит день Х, такому парню, как он, а их сейчас миллионы и миллионы, живущих, как говорится, на шнуре, приходится совсем туго. Координатор не будет считаться с тем, есть у тебя деньги или нет, просто требует и все, что ты платишь. Иначе отключат в глобальной игровой сети, а это для таких, как Макс, равнозначно смерти. Настоящей смерти, что бывает только один раз и навсегда. Да и правда, мрут игроки, как только лишаются своих установок, за которые готовы отдать последние. Смысл жизни лишаются любители. «Кто его вообще видел, этот смысл?» – подумал с досадой Макс. «Нет, тут дело в чем-то другом. Может, тебе кто-нибудь помогает тогда отдать концы?» Ну, та же коммутационная полиция, например, которая снимает установку, если ты не платишь вовремя. Да, тут уже головной болью не отделаешься. Будешь себе лежать дома или на улице, или где-то там придется. Потом, может, заберут. Да, черт возьми, они заберут тебя, эти нормальные, как они говорят, люди. Черти знают, что будут с тобой делать. Наверное, играть по-своему. Да сколько их осталось-то, этих нормальных? Если вычесть всех игроков и координаторов, да еще коммутационных полицейских, наверное, совсем мало. Он пошел по длинному коридору обратно к себе в комнату, рассеянно ведя пальцами по стене, почерпывая белой штукатуркой. Потом остановился, поглядел на свое ухо, которое в лунном свете, падавшем на пол коридора большими квадратами, показалось затянутой в белую перчатку, и пошел дальше. За стеклянной крышей над головой Макса по черному небу плыли мрачные серые облака. «Вообще квартиру можно было бы загнать, она большая», — прикидывал он. «Вот если бы только не в центре бы...» Макс шел, засунув руки в карманы, устало сгорбившись, но его широкие плечи все равно почти касались стен коридора. «Тут вообще-то жить вредно, но уж без этих многих качественных установок, что я продал прошлой осенью,

«Черт, я, похоже, завис», — с отчаянием подумал Макс. То же самое ему сообщил трехметровый экран сети, занимавший почти всю стену Максовой комнаты, когда он до нее наконец добрался. Ничего, кредит-то весь исчерпан. Даже тот второй, который мне желтый пробил тогда. Ну, когда Минна все-таки решила уйти. Черт, где фотография? Даже этого не хочешь выдать, да, сволочь? Обратился он к экрану от недостатка кредита, светившегося красным. Знакомая ситуация, кстати сказать. Только раньше Максу все-таки оставалось что продать. Машину, которую купил, когда стал работать в бюро. Потом очиститель, лишнюю мебель и так далее. «Что же ты, старый друг и утешитель во всех бедах?» — упрекал Макс свой компьютер. «Ты ведь всегда помогал, давал утешиться и забыть. И когда с работы попросили, и когда развестись пришлось. Ты всегда был тут, на стене, и нам было хорошо, черт возьми. Ну что ж, может быть, лучше тех времен, а теперь вот ты пишешь одну фразу «кредит исчерпан». А нет, что-то появилось». Раздался сигнал. Это был коммутатор. С его зеленым, ничего не выражающим лицом и также не подходившим к нему бодрым, молодым, правда, немного электронным после операции голосом. «Это ты, Макс?» — спросил он. «FX... так, 140090 Ultima. Да. Тебя не узнать, дружок. Погано выглядишь». «Ты тоже», — мрачно отозвался Макс, хотя знал, что это была неправда. «Ты сильного химического ожога конкуренты из Skywar облили, наверное. Коммуникатору пришлось сделать резиновую маску, и он не мог выглядеть хуже или лучше». «Ладно, брось эти шутки», — внезапно помрачнул коммуникатор. «Обновляй кредит, Макс, а то сам знаешь». Макс всегда удивлялся сверхчеловеческой проницательности коммуникаторов, тому, как они могли с первого взгляда определить, есть ли у Гака кредит или нет. Хотя, подумал он, все мои счета открыты для компании, поэтому ничего особенного вот нет. «Так что скажешь?» — настаивал металлический тенор на другом конце сети. «Если оставалось еще что-то ценное, продавай прямо сейчас. Я тебе могу помочь», — обещал он. «У нас тут торговля барахлом хорошо налажена. А если что, тогда съезжай из квартиры, она теперь в собственности компании». «Да ладно ты, не кипятись!» — заторопился Макс, лихорадочно перебирая варианты решения проблемы. «Не кипятись, сейчас что-нибудь придумают!» «Поздно теперь думать», — без выражения произнес коммуникатор. «Тебе нечего продать, я знаю. Корпорация конфискует твою квартиру вместе со всеми личными вещами и тобой в придачу. Отправишься на принудительные работы, чтобы искупить свою вину перед обществом». Ни тени иронии не промелькнуло в его голосе, и только теперь Макс внезапно понял, что компания может раздавить его, как надоедливые насекомые. «Черт, вот теперь все прогремело в его голове, и нестерпимо захотелось бежать. Все равно, куда только бежать. От коммуникатора, от полиции, от всех этих людей, даже из этого мира!» Макс подумал о пистолете, который он хранил за зеркалом в ванной, и о том, что можно прямо сейчас занять немного денег и уехать из города, а потом попроситься в легион Сатурна. Там опять говорят, жарко, как раз Серги начали наступление. И тогда он, может быть, будет жить и сражаться. Это он всегда любил. А потом угонит боевой корабль. Мускулы Макса напряглись, готовые сбросить его сильное тело в направлении тайника, потом к лифту, потом в город и к свободе, но тут он внезапно ощутил острую нестерпимую боль и слабость, а вслед за этим страшную апатию. И уже не хотелось никуда бежать, ни сражаться, ни бороться, только стоять и подвигать.

0: «Мать!» – кратчево сказал голос после недолгого молчания. «Неужели ты думал, мать, что мы позволим тебе бежать? Разве ты не знал про имплантанты? И желтый тебе не сказал. Вы же вроде были друзьями». «А, ну да, он был слишком занят, этой, как я. Минный. Ну, неважно. Он тебя обставил по всем статьям, Марс. Ну, как бывает. Помог взять кредит и с мебелью подсуетился, и очиститель продал тоже он. Как же ты не догадался? Очень исполнительный сотрудник, мы поощряем таких. Теперь он ездит на хорошем автомобиле». Он сделал паузу. «Послушай, Макс, я даю тебе еще один шанс. Последний. Если ты снова проиграешь, тебе не жить. Ты же знаешь, какие условия на рудниках компании. Через месяц сделают пластиковые руки, через год выкинут в космос. А ведь на тебя сделаны большие ставки, Макс. Ты знаешь, на хороших игроков всегда ставят. Есть такие богатые дураки, которым не жалко своих миллионов, а мы кладем их денег и себе. Компания сделала на тебя очень большую ставку. И она может теперь немного жульничать, оживить тебя, чтобы ты смог отыграться. Так что не подведи меня, Макс. Запомни, ты должен победить. Возможно, тебе будет предоставлен неограниченный кредит, если ты согласишься всегда выступать за нас, а ты ведь согласишься. Так. Ты все понял? Так что не проигрывай, пожалуйста. Я в тебя верю». Он улыбнулся, насколько мог. «Я твой фанат, Макс. И я тоже на тебя поставил». В следующую секунду Макс снова почувствовал под собой холодный бетон, как в комнате, но теперь только он был в мокрой грязи. Это явно была какая-то помойка. «Черт, сколько тут крыс!» – подумал Макс, вставая и отряхиваясь. Он был на той же улице, где произошла стычка с глейдерами. Все так же призывно мигала неоновая тетка в витрине, шелестели обгорелые листья в парке, светились зеленым светом редкие окна. Вдалеке громыхала осадная техника царгов. В шагах к 20 стояли его товарищи и смотрели на отряхивающегося Макса. «Ты чего?» – крикнул помощник.
1: «Да
0: так это звался Макс. Порошка перебрал».
1: «А
0: где глейдеры?»
1: «Какие блейдеры?» – недоуменно спросил помощник.
0: Макс обернулся и посмотрел в дальний конец улицы. Там было совершенно темно, и он скорее почувствовал, чем увидел три высокие приближающиеся фигуры. До столкновения оставались считанные секунды. «Вон!» – ответил Макс. «Идут! Сделаем из них мясо!» Четверка бугаев отреагировала неожиданно быстро, зазвенели передергиваемые затворы новеньких автоматов. Блейдеры, еще не полностью выйдя из темноты, тоже начали поднимать оружие. Но Макс уже усвоил новые правила и первым открыл огонь.

0: тот день я попал в вечернюю смену на западные ворота. Нас было четверо. Я, мой побратим Лекат, уволень Рангар и глупый силач Поливан. Мы первыми встретили возвращавшихся разведчиков и первыми услышали тревожную весть. Они появились в знойном мареве черной пустыни, когда солнце уже садилось, золотя верхушки дюн. Тройка усталых всадников в пыльных бурнусах с развивающимися вымпелами заставы на кончиках пик. Измученные лошади с трудом перевалили через оборонный вал и, едва переставляя ноги, втянулись в узкую межвратную галерею. Разведчики спешились, бросили поводья кому-то из обслуживающей малышни, по-моему, Ирику, Рангарову брату. Наша четверка молча поедала дозорных глазами, ловя каждое движение, каждое слово. Спросить мы не решались. Негоже отрокам раскрывать рот без разрешения старших. Оба младших разведчика носили гривну десятников, а командиры того больше — бляху взводного старшины. Я немного знал его. Говорили, что он вынослив, как песчаная крыса, чересчур охоч до утех женского дома, на этом месте я обычно краснел, круп нравом, но отходчив. Мы-то молчали, но старшиной смены у нас был седой Селест из ветеранов. Вот он как раз имел право спрашивать, невзирая на звание. Старый вояка, служивший еще прежнему маршалу, как и мы, почуял по лицам разведчиков неладное.
1: «Какие новости?»
0: Командир опрокинул на себя полведра воды из колодца, встряхнулся и только потом неохотно ответил.
1: «Поганый, Селест. Караван в трех днях пути. Идет левее заставы, но все равно в нашем секторе».
0: Краем глаза я заметил, как охнул и побледнел Ирок, мрачно кивнул Селест. Наверное, я должен был испугаться. Нет, конечно, в глубине души я дрогнул, ведь еще жил где-то там, внутри, такой же вот похожий на Ирока мальчик. Значит, Замора снова пробует нас на крепость. Все никак не угомонится. Второй раз с прошлой луны. Недавно наставник обмолвился, что на западе снова появилось багровое зарево, предвестник Заморы. А с соседней заставы вчера прислали сообщение. За неделю подстрелили аж 7 вымороков. Теперь жди нашествия со дня на день. Вот и дождались. В глубине души я даже обрадовался. Знаю, выглядит странно. Кто в здравом уме будет радоваться каравану вымороков? Все просто. Я был почти уверен, что в этот раз меня возьмут в рейд. В прошлый раз, слава небесному маршалу, наши вернулись все, но 5 вымороки все-таки подранили. Из 2-й и 8-й рот. Значит, они теперь не полные, пойдут на патрулирование. Да еще соседи с 3-й дюжины 7-й заставы многих потеряли за зиму, попросили помощи. Маршал выделил им 7-ю роту на усиление. Как ни считая, наставнику придется просить маршала перевести 10-й отроков в порубежники. Может, и меня возьмут? 6 лун уже хожу в учениках. Порукопашный сам мастер Кидеку меня хвалит. Конный таран тоже знаю не понаслышке. Из огнебоя, правда, ни разу не стрелял, но это привилегия не для всех. Мало их осталось, да и заряды наперечет. Алхимик хорошо, если 1,5 сотни с луны до луны успеет сделать. А на рейд обычно вдвое больше уходит. Да еще патрули. Оставалось только последнее испытание пройти. Крещение боем, и сбудется моя мечта стать настоящим порубежником. Ну должны же взять. А я уж постараюсь не осрамиться. Стою, делаю вид, что разговор про караван меня не касается, но рот сам собой расплылся до ушей. Селесту даже прикрикнуть пришлось.
1: «Вик, чего улыбишься?»
0: Виком меня еще в школе мужества прозвали. Сокращенно от «Виктар». С тех пор и прижилось, даже старшие так кличут. Вытянулся я по струнке. Пику крепче сжал, глаза выкатил. Седой это любит. Вот и сейчас кивнул одобрительно, отвернулся. А Лекат, стоявший у правой створки, улучив момент, подмигнул. Тоже, значит, все рассчитал. Как и я, надеяться в рейд уйти. И точно. Стоило появиться разводящему с новой сменой нас менять, как смотрю, из дружинного дома выходит наставник Мендер и прихрамывая ковыляет к нам. Вместе с ним... Небесный маршал! Вместе с ним шел сам командир 3-й роты Мельхат по кличке Зубарь. Разводящий командует:
2: «Наряд! Пост принять!»
0: Селест эхом:
2: «Наряд! Пост сдать! Привести в порядок оружие и считать себя свободными до вечернего построения».
0: И тут вдруг:
2: «Отставить! Отроки Виктар и Лекат, за мной!»
0: Голос хриплый, чуть шепелявый. Зубарь. У него кличка такая, потому что зубов передних нет. Лет 8 назад в засаду попал патруль. Говорят, вымороки были вооружены прощами или еще чем похуже. Нашим тогда досталось. Потеряли 5, а Мельхату заряд попал в лицо. На заставу его привезли поперек крупа в беспамятстве. Ну, ничего, оклемался. А половина зубов как не бывало. Нас с Лекатом действительно распределили в третью роту, в помощники огнебойцам. Приводить заряды в боевое положение мы умели, даже заряжали огнебои несколько раз. Учебные, правда, муляжи, но какая разница? Тем же вечером Мельхат проверил нашу сноровку, хмыкнул, что-то сказал наставнику и удалился.
3: Мы замерли в недоумении. Возьмет, не возьмет, стоим оба, слова вымолвить не можем.
0: Пришлось наставнику приводить нас в чувство.
2: «Поздравляю, — говорит, — мальчики. Завтра ваш первый рейд».
0: У нас, понятное дело, аж дух захватило.
3: Неужели правда? Еще немного, и мы станем настоящими порубежными бойцами. Здорово! Наскакиваем друг на друга, обнимаемся.
0: Наставник посмотрел на нас, головой покачал и заковылял прочь.
3: Не знаю, как Лекат, а я в эту ночь глаз сомкнуть не смог. Наконец-то!
0: Утро выдалось хлопотным. Пока получали новые снаряжения, пока знакомились со своими конями, по чести сказать, мы их и раньше знали. Лошадей на заставе год от года все меньше, так что даже на учебные выезды часто приходится боевых седлать. Времени прошло немало, чуть не опоздали на утреннее построение.
2: В рейд нас провожал сам маршал.
0: Я впервые видел его так близко и отчасти чуть было в обморок не свалился.
2: Маршал все такой же величественный, несмотря на пустой правый рукав и черную повязку на слепых глазах, стоял в шагах в трех перед строем, гордо вскинув голову.
0: Нас он не видел, но, казалось, непрозрачная повязка не мешает ему разглядеть там, далеко за горизонтом, белые башни и цветущие сады столичного города, сердце империи.
2: «Воины! Порубежники! Самора снова грозит зловещей тенью благословенной империи. Все вы знаете, однажды люди застав, наши далекие предки принесли клятву беречь рубежи империи, не жалея ни сил, ни крови, ни жизней. Стать стеной на пути Саморы, не пропустить темное зло. С тех пор минуло много веков, и многие, выполняя эту клятву, отдали свои жизни. Но нас не зря зовут порубежниками. Мы храним от Заморы границы благословенной империи, и пока хотя бы один из нас способен держать оружие, славная летопись заставы не прервется! Командиры 3-й и 5-й рот, ко мне!»
0: Мельхат Зубари, бритоголовый здоровяк Усмал вытянулись перед маршалом.
2: «Караван вымороков приближается к рубежам империи. Клятва требует от нас смелости и самопожертвования. Приказываю Замору уничтожить!»
0: Если бы я не стоял в первом ряду, вряд ли бы услышал, как маршал тихо, почти шепотом добавил:
2: «Берегите людей, особенно мальчишек. С каждым рейдом нас не становится больше».

Роты ушли в рейд, когда солнце стояло в зените. В это время жара в черной пустыне палит беспощадно. Даже тренированные бойцы с трудом переносят зной. Чего ж говорить о лошадях и нас, отроках, нагруженных к тому же огнебойными припасами. Но мы не жаловались. Занятия по тактике не прошли даром, и мы прекрасно понимали, что только так у нас есть шанс застать выморогов в самом конце дневного перехода, уставших и почти неспособных обороняться. Или, что еще лучше, наскочить на разобщенный караван, ставший лагерем на ночлег. Возвышающаяся над дюнами и оборонным валом застава едва успела скрыться за горизонтом, как командиры в первый раз приказали спешиться. Нельзя было отягощать лишним грузом лошадей. Их силы еще пригодятся во время стремительного таранного удара с гребней дюн. Ну и людям нельзя было растрачивать силы понапрасну, поэтому мы двигались пунктиром, то верхами, то пешими. Роты шли на запад, за мору, против движения солнца. Еще в школе нам объясняли, запад — это от слияния слов «замора» и «падать», то есть место, откуда падет замора. А восток, наоборот, страна светлая. Там далеко-далеко лежит благословенная империя, которую мы все поклялись защищать. Там каждый вечер на восток востань прячется от заморы солнца. Востань значит на отдых.

0: Сначала, пока были силы, я с интересом поглядывал по сторонам. Я впервые забрался так глубоко в черную пустыню. Лекард шел в другой колонне, но я то и дело ловил его взгляд. Ему тоже было интересно. Замора окружила нас незаметно. И стало тяжело. Страшно тяжело, нечеловечески. Перед глазами плыли разноцветные тени, голова гудела, в горле пересохло. Распухший язык еле ворочался во рту. Запасенная по совету старшего огнебойца полная фляга, что сохраняла воду прохладной даже под палящим солнцем, оставалась пока нетронутой. С самого начала Мельхат приказал экономить воду. Впереди, как сказал кто-то из ветеранов, нет ни одного источника, ни одной каменистой впадины, где бы с дождей могла сохраниться пусть затхлая и противная, но все же вода. Солнце палило, раскаленный песок нестерпимо обжигал ноги. Ближе к вечеру командиры приказали разгрузить несколько лошадей. На них веером разъехались по пустыне дозоры. Измученные воины провожали их с надеждой. К счастью, караван нашелся быстро. Мы не успели пройти и полтысячи перестрелов, как из-за ближайшей дюны выскочил на взмыленные лошади один из наших разведчиков.
1: «Вымороки!»
0: По сигналу Мельхата мы вскочили в седло. Огнебойцы сноровисто распаковали заботливо сокрытое от песка оружие, в три приема зарядили стволы, ротные поставили огнебойцев впереди всех. Нам первыми придется столкнуться с вымороками, пока конная лавина будет брать караван в кольцо и сыпаться с дюн, готовя пики для таранного удара. Мой старший, в утренней суматохе я так и не успел узнать его имени, махнул рукой.
1: «Эй, парень, не отставай!»
0: Было радостно и немножко жутко. Руки у меня дрожали, но, готовя на ходу заряды, я умудрился ничего не просыпать и не потерять. Мы неслись во весь опор вслед за разведчиком, а позади грохотали копытами третья и пятая роты, разворачиваясь в боевой порядок. Лошади взлетели на гребень так быстро, что я, занятый подготовкой зарядов, даже и не заметил. Кто-то громко крикнул, как мне показалось, почти над самым ухом.
1: «Вот они!»
2: «Проклятие, как их много!»
0: Я поднял голову.
2: Да, это были они.
0: Длинной змеей растянулся по пустыне караван, пугающий черных фигур. Кое-где виднелись скрипящие кособокие повозки с каким-то тряпьем. Каждую повозку натужно тащили вперед десяток таких же темных согбенных силуэтов. Я никогда в жизни не видел живых вымороков, только трупы. Из тех, что привозят иногда за собой на веревке патрули. Сейчас они показались мне отвратительными. Грязные, со слипшимися от пота волосами, с кожей, покрытой какими-то кровоточащими струпьями, в ободранных, немыслимо замызганных лохмотьях, они разительно отличались от нас. Жалкие пародии на людей, едва переставляющие ноги. От чего? От усталости и болезней? Или, может быть, по своей нечеловеческой хитрости и предусмотрительности? Наставник Мендер говорил, что выморокам никогда нельзя верить. Никогда! Они могут принять любое обличье. Беременные женщины, старика, ребенка, но все это лишь видимость. Обман! Еще один из путей заморы — втереться в доверие своей беспомощностью, чтобы потом, когда наша бдительность угаснет, напасть. Подло, предательски, со спины.
1: «Бей по выморокам! Огонь!»
0: Цепь огнебойцев тут же окуталась клубами едкого дыма. Засверкали вспышки. По ушам чувствительно вдарил гром первых выстрелов. Несколько вымороков рухнули на песок, а остальные, несмотря на заметную даже на таком расстоянии усталость, мигом залегли за повозками. В воздухе что-то просвистело, и горцевавший рядом со мной знакомый отрок-оруженосец вдруг захрипел, вздернул руки к окровавленной шее, пытаясь выдернуть неожиданно возникший под подбородком толстый трехгранный клин. Так я впервые познакомился с самострелом. Вымороки стреляли метко. Паника, вызванная нашими первыми залпами, быстро прошла. Под одним из огнебойцев завизжал от боли и заплясал раненый конь. Еще один, страшно ругаясь, выдрал из икры клин, отбросил в сторону. Кровь стекала по сапогу и стременам, но, казалось, он ничего не замечал, продолжая стрелять. Я поискал глазами Леката. В пороховом дыму, окутавшем гребень дюны, увидеть что-либо не так легко, но мне все-таки удалось разглядеть его гнедого и пригнувшуюся, взлохмаченную голову побратима.
1: «Парень, заряды!»
0: Мне теперь приходилось работать за себя и за убитого соседа. Я метался от одного огнебойца к другому, снаряжая заряды с удвоенной скоростью. Мои запасы быстро закончились, и я, спешившись, снял с убитого сумку.
1: «Молодец, парень, давай!»
0: Несмотря на запреты, детьми мы часто пугали друг друга вымороками, ругали.

0: Замора тебя побери, удивляясь, почему взрослые никогда так не делают, даже не упоминают вымороков в разговорах. Только когда я вырос и попал в школу мужества, понял, почему. Достаточно взглянуть на самодельный крюк, что торчит за место правой руки у старшины Кантары из второй ветеранской роты, или на изуродованную ногу наставника Мендера. Вымороки остервенело отстреливались, но тех с самострелами становилось все меньше, а остальные безучастно лежали, не шевелясь под колесами своих повозок. Еще один-два залпа и... С верхушек окрестных дюн неодолимой волной покатилась на караванщиков конная лавина. Лошади, влекомые собственным весом, летели с крутых гребней, увязая в песке, а на их спинах уже ложились поперек сбруи тяжелые таранные пики. «Все!» Сосед-огнебоец приподнялся на стременах. «Конец заморышам! Эй, Гельмар, хватит палить, своих заденешь!» Старший бережливо разрядил последний, так и не успевший сработать заряд, сказал с улыбкой: «Пожалуй». Неожиданно сосед кивнул на меня. «Твой парень? Отлично работал, а? За двоих не струсил». Гельмар обернулся. Улыбка странно смотрелась на его лице, черном от пороховой гари. «Я так и не успел спросить, как тебя зовут?»
1: Я немного смутился. «Виктар. Но все зовут просто Вик».
0: «Вик».
1: Гельмар словно попробовал мое имя на вкус.
0: «Ты молодец, парень. Не испугался. Командир узнает об этом, Вик. Помяни мое слово, узнает».
1: Снизу долетел слитный глухой стук. Пики, наконец, нашли свою цель. И одновременно закричали вымороки. Страшно закричали. В последний раз.
0: «Поехали вниз», — сказал Гельмар. «Может, кого добивать понадобится».
1: Они действительно были похожи на заморышей. Вблизи еще больше. Изломанные, тщедушные тела. Из-под накидок, разорванных зарядами огнебоев и жалами пик, виднелась грязная, покрытая язвами кожа, торчащие ребра. Среди них оказалось немало женщин. Некоторые были еще живы, они умоляюще протягивали к нам руки.
0: Их добивали без всякой жалости. Замору не щадят. Никогда.
1: Я шел следом за Гельмаром, когда из-под кучи тряпья у опрокинутой повозки послышался хрип. Кто-то надрывно закашлялся. Готовый ко всему, я отшвырнул тряпье в сторону. На песке, раскинув высушенные годами руки, умирал старик. Огнебойный заряд попал ему в живот. Кровь толчками выплескивалась из раны, унося с собой последние минуты жизни. Старик приподнял голову, губы его шевелились, казалось, он силится что-то сказать. На всякий случай, от заморы можно ждать любой пакости, я приставил к его шее пику и чуть подался вперед. Конечно, я поступал опрометчиво, но я впервые видел старого выморока. Чем-то он походил на разносчика Флака в обеденном доме, тот был таким же седым, сгорбленным и усталым. Старик шептал:
2: «Почему вы... убиваете нас? За что? Что мы вам сделали?»
1: Наверное, в моих глазах промелькнуло что-то вроде жалости, потому что он неожиданно дернул головой и из последних сил приподнялся на локтях. Я чуть было не ткнул его пикой и прохрипел:
2: «Там, у повозки, мой внук. Спасибо!»
1: Удар подкованного кавалерийского сапога пришелся старику прямо под подбородок. Выморок упал, закашлялся кровью.
0: «Ну?»
1: Гельмар в упор смотрел на меня.
0: «Убей его! Когда они хотят отнять твою жизнь и жизнь твоих друзей-побратимов, убивать их легко. Научись убивать замора вот такой, якобы беспомощной, молящей о пощаде!»
2: «Внук, пропустите! Хотя бы детей!» —
1: все твердил старик.
2: «Там нет жизни! Все погибло!»
1: Гельмар злобно ощерился.
0: «Конечно! Там, где замора, жизни нет! Она разрушила и уничтожила цветущую страну, а теперь вы хотите устроить то же самое в благословенной империи? Бей его, Вик!»
1: Я будто бы видел себя со стороны. Вот некто, похожий на Вика, поднимает пику и точным рассчитанным ударом бьет старика в грудь. Он вздрогнул, хрипло прошептал:
2: «К какая империя!
1: И мешком повалился на спину. Изо рта текла струйка крови. Меня мутило. Нанизанный на острие моей пики, он ничем больше не походил на человека. Куча грязного окровавленного тряпья. Одно слово — выморок. Мой первый убитый выморок. В повозке мы действительно нашли мальчика, тщательно закутанного в грязные лохмотья. Гельмарова пика нанесла лишь один удар, точный и быстрый. Выморочий последыш не успел даже вскрикнуть. Караван уничтожили полностью. Первые минуты, когда огнебойцы приняли на себя первый удар заморы, не пропали даром. Роты смогли развернуться в боевой порядок, окружить вымороков и атаковать их со всех сторон. Не ушел ни один. Мы стащили повозки, трупы и тряпье в одну большую кучу и подожгли. Мельхат даже не пожалел на это драгоценного огнебойного заряда. На заставу Рейд возвращался с триумфом. Гельмар сказал, что для такого большого и яростно оборонявшегося каравана наши потери на удивление малы. Огнебойцы потеряли троих, и еще один порубежник получил самострельный клин в грудь. Раненых было больше, около десятка. И я молился небесному маршалу, чтобы травники смогли вылечить их всех. Ликат вышел из боя целым и невредимым. Перед сигналом на выступление мы все-таки успели перемолвиться парой слов. Без единой царапины, и не меньше меня готовился расписывать отрокам из нашего отряда свою неимоверную доблесть. Но я даже и представить себе не мог, что нас ожидает. Наверное, мы с Ликатом со стороны смотрелись настоящими ветеранами заставы. Пыльные накидки, перевязь с огнебойными зарядами, пятна пороховой гари на лице и одежде, а у меня, кроме всего, еще и окровавленный наконечник пики. Постовые отроки на воротах провожали нас завистливыми взглядами. Не успели мы спешиться, как Мельхат указал на меня.
3: «Виктор, за мной!» «Давай, давай, парень, ты заслужил!»
1: Подошедший Гельмар хлопнул меня по плечу и подмигнул. Мы так и пришли в ученый дом. Не снимая пустынную экипировку, не сдав оружие, огнебойные заряды били по груди в такт ходьбе. За столом сидел один лишь наставник Калибар, грузный старик с нечесанной копной седых волос. В школе мужества он вел историю рубежа. Мы прозвали его Суховеем, с развивающуюся седую гриву и слышно издалека пыхтение. Калибар страдал одышкой.
2: «А, Мельхат, слышал, твоя рота ходила в рейд. Рад видеть тебя живым. Тяжелая была работа?»
1: Ротный пожал плечами.
3: «Как всегда, большой караван был».
1: А я про себя еще раз поразился великой мудрости Калибара. Рейд на караван он не назвал боем, он назвал его работой. Просто и буднично.
3: Кто-нибудь другой на месте Мельхата оскорбился бы.
1: Но опытный боец, да и я теперь прекрасно понимали, что это и есть наша работа. Грязная и кровавая работа. До последнего служить клятве, прикрывая цветущие земли благословенной империи от всепожирающей заморы.
3: «Калибар!»
1: Мельхат сделал шаг вперед, встал почти вплотную к старому наставнику.
3: «Я знаю, это против правил. Нужно разрешение маршала и целый день на подготовку, все знаю. Но вот этот парень, Виктор...»
1: Он кивнул в мою сторону.
3: «Сегодня бился с заморой впервые. И бился славно, за двоих. Не дрогнул, не растерялся и не побежал. Я прошу, Калибар, моей роты от всех, кто вернулся живым, потому что огнебойцы, которым Виктор подносил заряды, смогли сделать на 10-20 выстрелов больше. Дай ему прикоснуться к летописи. Парень заслужил».
4: Я вздрогнул. Летопись. Самая священная из реликвий рубежа. Их всего 5. Ни у соседей справа, ни слева нет оригинала, только копии. И я увижу ее. Прикоснусь. Может быть, прочту несколько строк. Может быть, даже саму клятву.
1: Калибар долго молчал. В комнате слышалось лишь его тяжелое и сиплое дыхание. И я, горевший радостным предвкушением, с грустью подумал, что он наверняка откажет. К летописи нельзя прикасаться с нечистой душой. Положено целый день поститься, вознося молитвы небесному маршалу, и только потом наставники могут разрешить дотронуться до великой книги.
2: «Хорошо.
1: Калибар поднялся и неожиданно оказался почти одного роста с Мельхатом.
2: «Я согласен с тобой, ротный. Пойдем, Виктор».
1: Седой наставник провел меня в небольшую келью ученого дома. Здесь я никогда еще не был. Низкий потолок, неровный каменный пол, тяжелые многопудовые валуны покрыты каким-то сероватым налетом. В центре возвышается монолитный гранитный постамент. Калибар пошуршал чем-то у меня за спиной, звучно щелкнуло, и келью залил яркий свет, высветив все до последней детали. Пораженный я обернулся. Наставник держал в руках светящийся шар. Магический фонарь. А я уж думал, что их совсем не осталось.
2: «Здесь нельзя зажигать обычный огонь», —
1: пояснил Калибар.
2: «Никогда. Представь, что может случиться, если в комнате с летописью возникнет пожар».
1: Тут до меня дошло. Это и есть... Вон та книга в затейливом кожаном переплете с деревянными застежками и есть...
2: «Это летопись, Виктор».
1: Старый наставник поставил фонарь на каменный уступ, указал рукой.
2: «Подойди, не бойся».
1: У меня еще никогда в жизни так не стучало сердце. Ни в рейде, ни во время первого посещения женского дома. Никогда. Ноги неожиданно сделались ватными.
2: «Знай, Виктор, ты стоишь перед величайшим свидетельством нашей верности клятве», —
1: нараспев, словно молитву, произнес Калибар.
2: «Каждый убитый выморок, каждый патрульный выезд, каждый рейд заносится сюда. Летопись будет с нами всегда. Даже в черные дни бешеного десятилетия, когда Замора почти прорвалась сквозь рубеж, когда орды вымороков наседали на нас со всех сторон, когда горела земля и плавился камень, порубежники не опустили оружие. Они бились даже тогда, когда никто уже не мог сказать, где запад и где восток, есть ли земля под ногами и солнце в небе, потому что тень Заморы застлала все вокруг. Ослепленные, месяцами не видевшие света, в кольце вымороков сражались наши предки. Они остались верны клятве, и они победили. Замора была отброшена от рубежа, и благословенная империя уцелела. Помни об этом, Виктор, и будь достоин их памяти».
1: Калибар вышел, оставив меня один на один с летописью. Я благоговейно прикоснулся к потемневшим от времени деревянным застежкам, раскрыл их. На мгновение мне показалось, что многие поколения порубежников смотрят на меня с тяжелых, вощеных от сырости листов. Я начал читать, бережно переворачивая древние страницы летописи. В самом начале на непривычно толстой, не бумажной даже, а скорее всего выделанной из кожи странице была начертана клятва. Говорят, ее писали кровью те, кто дерзнул первыми бросить вызов неодолимой силе Заморы. Я перечитал ее снова, хотя, казалось бы, знал клятву наизусть. Простые, обыденные слова, но какой невероятной мощью наполнена каждая руна. Дальше ровные, аккуратные строчки неизвестного летописца тех времен подробно рассказывали о трудностях и лишениях первых лет противостояния, когда благословенная империя с неимоверными усилиями возводила на своих рубежах цепочку застав. Первые битвы с вымороками, первые победы, тяжелые потери и железная воля несгибаемых людей клятвы. Зловещей тенью нависала над страной Замора. Люди каждый миг чувствовали на себе ее тяжелое дыхание, но ни один из них не отступил. «И падет тень Заморы на луга и пашни, на реки и озера, на города и селения. Ждите, порубежники, верные стражи империи! Ждите и ни на миг не отворачивайте бдительного взора от запада, ибо оттуда, из-за пиков Орлиного кряжа, идет на мир Замора». «Стоп! Не понимаю.
4: путаница какая-то.
5: Я на секунду оторвался от чтения, мысленно представил наставника по тактике Сухопарова Кимбела. Вот он вытащил на середину комнаты большой ящик с песком, бросил в середину деревянную чурку. Я как будто даже голос его услышал.
3: Это наша застава. Здесь проходит граница.
5: Он чертил на песке какие-то знаки, а мы, тогда еще совсем мальчишки, с удивлением узнавали хорошо знакомые окрестности заставы. Вот поселение земледелов. Вот тропа к соседям, 37-й заставе, вдоль которой день и ночь разъезжают бдительные патрули. Здесь русло старой пересохшей речки. А что это за орлиный кряж?
1: Позади нас, со стороны благословенной империи, есть горная гряда. Ее очень хорошо видно с верхней галереи во время дежурств. А на западе у Заморы ничего подобного нет.
5: Может, руны от старости затерлись, и я перевожу неправильно? Ну-ка еще раз.
1: Ни на миг не отворачивайте бдительного взора от запада.
5: Вот. Ясно же написано «запад», то есть там, где Замора. Но про орлиный кряж я никогда не слышал. Может, это где-нибудь за горизонтом, куда не доходят наши патрули?
1: Правда, разведчики говорят, что черная пустыня тянется на 8 дней пути. Дальше в Замору еще никто никогда не заходил.
5: Не может же врать сама летопись. Ой, трубят вечерние построения. Ладно, потом разберусь. Завтра спрошу наставника Мендера. Он все знает.

0: Орбитальных лифтов на Бриллианге по-прежнему не было. Поэтому Мовану пришлось пережить тошнотворную посадку станционного челнока. Молодой учитель вышел за ворота посадочной зоны, слегка пошатываясь и стараясь проглотить обратно вставшие дыбом внутренности. Впечатление не из приятных. Впрочем, ничего другого он от бывшей родины и не ждал. Мова нагляделся и вздохнул. Порт находился далеко за пределами столицы. Служебные помещения представляли собой низкие, малопривлекательные здания, которые строители когда-то обшили ярким защитным пластиком. С тех пор никому и в голову не пришло хоть раз обновить покрытие. Пространство на километры вокруг казалось выжженным. До самого горизонта – мертвая земля, почти лишенная растительности. Из элементов ландшафта только бугры да колдобины. Словом, за годы отсутствия Мована на Бриллианге мало что изменилось. Даже аэробакли остались такими же. Правда, гроздь качающихся в воздухе разноцветных машин выглядела довольно живописно среди унылого пейзажа. На некоторых из них можно было прочесть рекламу товаров, которые уже давно никто не покупал в Большом федеральном сообществе, отделенном от Бриллианги всего несколькими днями космического пути. Под скоплением аэробакли бродили их водители и лениво поглядывали вокруг в ожидании клиентов. К небольшому ободранному причалу подвалила посудина покрупнее, и Мован со всех ног бросился к ней. Он и сам горько удивился тому, как быстро проснулись в нем прежние привычки. Правила, по которым он жил последние 12 лет, отличались от здешних, как небо от земли. Он заговорил было на лингвате, но выражение лица водителя его остановило. Раздражение Мована возросло в десятки раз. Ну что мешало этим туземцам выучить всеобщий язык за прошедшие 12 лет? На собственной родине чувствуешь себя последним идиотом, и это вместо умиления и сентиментальных детских воспоминаний.
1: «Брисабанаги?»
0: — мрачно буркнул он, чувствуя, как лицо само складывается в нужную гримасу. Водитель тут же оживился.
2: «Всего 8 ды», — сообщил он. «По делам ездил. Я было принял тебя за одного из них».
0: Он кивнул на кучку людей, только что вышедших из посадочного шлюза. Те недоуменно оглядывались в попытке понять, куда же их занесло. Это были работники всевозможных служб, процветающих во внешнем мире, которых их начальство отправило улаживать какие-то дела с жителями этой богом забытой планетки. Зная характер своих бывших соотечественников, Мован испытывал к приезжим острое сочувствие. Ему самому потребовалась целая минута, чтобы вспомнить, что нигде раньше он с водителем не сталкивался, а просто таковы бриллиангские обычаи. Любой встречный может обратиться к тебе на улице и поинтересоваться, кто ты, куда и зачем идешь, и будет только доволен, если ты отплатишь ему той же монетой. Заметив столичный аэробакль, приезжие неторопливо двинулись к нему. Ими руководила привычка к самоуважению и прочие малопонятные для здешнего люда предрассудки.
2: «Не торопятся!» —
0: возмутился водитель, с силой нажимая на педаль звукового сигнала. Резкий вой потряс окрестности. Кое-кто из бредущих по полю людей подпрыгнул от неожиданности.
2: «А мне еще надо забросить посылку в одно местечко. И заправиться, и пообедать, и... Куруи, сынок, проверь-ка, там все загрузилось?»
0: Шустрый худенький подросток, елозивший в кресле рядом с водителем, тут же выскользнул из кабины и исследовал салон до неприличия пристальным взглядом.
3: «Уже ехать!»
0: — сообщил он пассажирам на лингвате и, озорно покосившись на Мована, добавил:
3: «Хорошо, быстро ехать, а?»
0: Он дернул себя за ухо, что придало его словам чуть ли не зловещий оттенок. Мован мгновенно включил магнитные ремни и, кроме того, на всякий случай вцепился в ручки своего кресла. Остальные, не разбиравшиеся в бриллиангской мимике и непривычные к местным порядкам, отнеслись к сообщению паренька легкомысленно. И наверняка пожалели об этом. Аэробакль рванулся с места так, словно все его 4 двигателя разом взбесились. Сквозь яростный свист, работающий на пределе автоматики, Мован расслышал жизнерадостный голос водителя.
2: «Ну, сейчас помчимся! А то как же я успею завести посылку?»
0: Чиновник местного министерства образования был радушен сообразно этикету. Большинство чиновников жили на Бриллианге временно, прибывая сюда из федеральных ведомств и страстно мечтая поскорее в них же вернуться. В этот сектор галактики отправляли тех, кому, по мнению высокого руководства, следовало научиться лучше ценить блага, которыми они пользовались в большом мире. Господин Анамна, возможно, являлся редким исключением. Трудно было представить, чтобы человек с таким цепким взглядом и решительными манерами не пригодился в более приличном месте. Его кабинет был убран в скупом федеральном стиле, не допускавшем разночтений по части ранга и субординации. Лишь крошечная вазочка с каким-то хрупким цветущим растеньицем трогательно напоминала о том, что у хозяина этого помещения имелись свои вкусы и такой орган, как сердце. В воздухе витал благородный аромат дорогого сенсокондиционера. Усадив посетителя и разобравшись с рекомендательными письмами, чиновник Анамна гостеприимно улыбнулся.
1: «Рад вас видеть, уважаемый Мован. Как вы находите свою родину после стольких лет отсутствия?»
0: Молодой человек с сожалением покачал головой. «Здесь мало что изменилось. Разве что еще больше обветшало и облезло».
1: Анамна сочувственно покачал головой. «Именно. Я здесь уже 8 лет, с самого начала проекта по включению Бриллианги в федеральное сообщество. До этого у меня был опыт подобной миссии на Кватанузе. Там процесс шел гигантскими шагами. За 3 года нам удалось добиться больше, чем здесь за все время. Мы долго не могли понять, что именно тормозит наши усилия, и лишь недавно пришли к выводу, что...
0: Язык?
1: Вот-вот. Кое-чего мы, конечно, достигли. Первый этап внедрения федеральной культуры почти завершен. Помимо школ, где преподавание ведется на лингвате, уже открыты магазины, спортивные залы, закусочные и развлекательные комплексы. Но интерес ко всему этому у местного населения неустойчив. Поначалу бриллиангцы, конечно, клюнули на новизну, но уже через пару месяцев кривая потребления федеральных благ резко поползла вниз. Такое ощущение, что у здешних людей вообще нет нужды в таких вещах. И вот наши специалисты решили, что правильнее всего будет подключить к этому делу лингвистов.
0: Анамна вздохнул. Мован почувствовал стыд за бриллиангу и был благодарен, когда чиновник сказал:
1: «Надо отдать должное бриллиангскому языку, он уникален. Это многооттеночная мимика, это метасмысловая жестикуляция, эти тончайшие переливы интонации, богатство словообразовательных средств, синтаксические нюансы. Нигде в галактике, а может и во всей Вселенной, нет ничего подобного. Но именно это и мешает вашим соотечественникам достичь того уровня жизни, который уже давно стал нормой для всех федеральных планет. Излишняя сложность восприятия окружающего мира не дает бриллиангцам приспособиться к дарам цивилизации и научиться получать от них удовольствие. А поскольку язык является прямым отражением такого восприятия, то этим отражением нам и следует заняться вплотную. Результаты, конечно, появятся не завтра, но уже через годик-другой мы увидим серьезные изменения к лучшему».
0: Он чуть наклонился вперед, доверительно глядя Мовану в глаза.
1: «Надеюсь, вы осознаете, дорогой Мован, как много зависит лично от вас. На Бриллианге сейчас действует около 400 школ, где обучение ведется на лингвате. Все богатства галактической цивилизации, от которых ваши соплеменники пока отделены языковым барьером, откроются им, как только они начнут говорить, а затем и мыслить на нашем универсальном наречии. Ваша помощь, как высококлассного педагога-лингвиста, который к тому же знаком с обеими культурами, для нас просто неоценимо».
0: Мован был и польщен, и угнетен одновременно. За годы, проведенные в большом мире, он прочно забыл, в каких плачевных условиях живут обитатели его родной планеты. То, что он успел увидеть здесь за последние пару часов, сильно пошатнуло его оптимизм.
1: «Я постараюсь оправдать ваше доверие, уважаемый господин Анамна. А в какой школе мне предстоит работать?»
0: Чиновник ласково кивнул.
1: «Думаю, вам придется совмещать преподавательскую деятельность с административной. Как вы смотрите на то, чтобы курировать проект в целом? Ваши данные нам вполне подходят. Что касается школы, подождем несколько минут, пока компьютер выдаст приемлемые варианты. А пока не хотите чего-нибудь прохладительного? Вашим рейсом мне доставили большой запас ганги. Если это вас не затруднит».
0: Ничто не могло оказаться затруднительным в кабинете, так напичканном комфорт-техникой. Из-за искусственного водопада, лучившегося мирным голубым светом, вынырнул зеркальный поднос на воздушной подушке и, сделав мягкий пируэт, остановился перед жаждущими, поблескивая высокими прозрачными тубами с искристой зеленоватой жидкостью. Ганга расплылась умованно во рту знакомым холодноватым облачком, приятно покалывая язык и небо. Обволокла гортань. Над поверхностью напитка плясали крошечные призраки, в каждом сосуде свои. Мовану достались пухленькие наяды, прикрытые только собственными волосами. Анимация, хоть и примитивная, будоражила воображение. В тубе у анамны посверкивали цветными огоньками крошечные взрывы сверхновых. Мован с тоской подумал, что о Ганге, как и о многих других привычных удовольствиях, на ближайшие несколько лет придется забыть. Деликатно пропел динамик. На столе перед чиновником включился горизонтальный экран. Вот и ваше направление на работу. Агьян-Хо — населенный пункт неподалеку отсюда. Там уже работает один учитель лингвата Дарнек Хорк. Очень перспективный специалист. Он, правда, приезжий, испытывает кое-какие трудности. Надеюсь, вы его поддержите. Сейчас Агьян-Хо — городишко так себе, но лет через пять... Мы сделаем из него мощный центр по вторичной переработке. Мы почти убедили в необходимости такого центра Бриллиангский совет старейшин. Теперь дело за горожанами. Многие еще не в состоянии понять, какие выгоды им сулит это преображение. Поможете нам? Конечно. Для этого я здесь.

0: Дарнек, напарник Мована по агиамской школе, в изнеможении откинулся на спинку кресла. Было жарко, а из напитков осталось только какое-то местное газированное пойло, примитивное, как вода из крана. Ни музыкальных фрагментов, ни хоть какой-нибудь завалящей анимации. Одно голое утоление жажды.
1: «Мне еще никогда не случалось сталкиваться с такими проблемами»,
0: — пожаловался Дарнек. Его круглое лицо лоснилось от пота, а на рубашке под мышками, несмотря на мощную обработку антиперспирантами, проступали влажные пятна. Дарнек Хорг жил на Бриллианге второй год. Благодаря новым средствам обучения, которые позволяли преподавателю сразу говорить со своими подопечными на лингвате, он так и не выучил бриллиангский язык, обходясь минимальным набором фраз. Его ученики сносно болтали на всеобщем наречии, но личностная связь между ними и наставником не устанавливалась. Они просто не находили точек соприкосновения ни в чем, помимо уроков.
1: «Полюбуйся. Хочу отправить это в аналитическое бюро. Пусть знают, с какими сложными детьми нам приходится работать».
0: Дарнек щелкнул тумблером, и на экране возникла одна из обучаемых групп. 8 юных бриллиангцев в возрасте от 9 до 13 лет. Одного мальчугана Мован знал. Это был Куруи, сын того самого водителя, с которым Мован встретился в первый день своего приезда на Бриллиангу. Куруи и Дарнек говорили на лингвате.
2: «Мой отец имеет свой один аэробакль»,
0: — бодро докладывал Куруи.
2: «Он ездит на нем в порт возить пассажир».
1: «Стоп, стоп! Перестань строить гримасы. Это же лингват, а не здешний диалект. В языке, который мы изучаем, спряжение глаголов передается с помощью окончаний, а не обезьяньих ужимок. От того, что ты лишний раз высунешь язык, время в предложении не изменится. Повторяй за мной. Мой отец имеет собственный аэробакль».
2: «Мой отец имеет...»
1: «Он ездит на нем в порт».
2: «Ездит?»
1: «Когда я вырасту, я куплю себе еще два аэробакля».
2: «Я куплю... А зачем мне столько аэробакля?»
0: Дарнек на экране поморщился. Ему не хотелось отвлекаться.
1: «Аэробаклей. Затем, что ты сможешь взять кого-то в долю и заработать больше ды».
2: «Для чего? Нам и так хватать».
1: «Ну, для того, чтобы купить еще аэробакли. Тогда у тебя будет целый аэропарк».
2: «А зачем мне парк?»
1: «Чтобы получать прибыль и жить безбедно».
0: Остальные ученики внимательно слушали. Их интерес казался почти священным. Они не понимали, о чем речь, но внушенное с младенчества почтение к взрослым не позволяло им думать, что учитель может нести чушь.
2: «Наставник Хорг, мы не бедствовать. Все наши родня тоже жить хорошо. Куда же я деть такую кучу ды?»
1: «Дурацкий вопрос».
0: Дарнек уже злился, так что даже не стал поправлять ошибки.
1: «Когда ды есть, то всегда найдется, куда их деть. Поедешь путешествовать, купишь себе много красивой одежды, будешь есть все, что хочется и сколько хочется, перестанешь работать».
2: «Да, но что же я тогда делать?»
1: «Вот бестолочь. Развлекаться, жить в свое удовольствие, отдыхать».
2: «Отчего? Ведь я уже не работать».
0: Настоящий неэкранный Дарнек выключил запись. Щеки его пылали.
1: «Видел, да? Разговор с глухим. У здешнего населения такое наплевательское отношение к собственной жизни, что никакой лингват тут не поможет. Мы зря теряем время».
0: Мован вздохнул. Он и сам замечал, что хотя почти все его юные подопечные успешно усваивали лингват, язык этот оставался для них чужим и бесполезным. Они с удовольствием говорили на лингвате в классе, но едва заканчивались занятия, отбрасывали его как рабочую одежду и мгновенно возвращались в дебри родных интонаций и мимических оттенков. Ни учебные сенсофильмы, ни гипнопесни, ни голографические комиксы не могли ничего изменить. Дети с интересом следили, как на экране вырастают сверкающие колонны орбитальных лифтов, а вокруг у их подножия сияют живым электричеством гигантские мегаполисы, как возносятся в небо и погружаются глубоко в землю ярусы эстакад, и по каждому, словно расплавленное золото, текут потоки всевозможных наземных машин. Как распускают стрекозиные крылья аэрокары в воздухе, пронизанном разноцветной иллюминацией. Как бойкие автоматы выбрасывают длинные ленты с яркими пакетами еды и прозрачными тубами напитков. Но каждый раз Мовану казалось, что кроме изумления и восхищения этим красочным, кишащим людьми и машинами миром, он читает на лицах своих учеников что-то еще. Недоумение, что ли, а порой и скуку. «Ты прав, Дарнек. Среда вокруг них остается бедной на реалии внешнего мира. Того, что уже сделано, магазинов, спортзалов и закусочных мало. Бриллиантцы должны активно пользоваться языком. Нужно вынудить их составлять новые слова по его законам, вникать в его логику. Рядом должно за короткое время появиться достаточно много новых реалий, для которых в бриллиантском имен нет. Напитки, ткани, одежда, пищевые блюда, новые марки аэробакли и каров». Бары и кафе, где все устроено по-федеральному, магазины безделушек, салоны комфорт-техники. Словом, все то, что и должно достаться бриллианге после того, как она войдет в состав всеобщей цивилизации. Только при условии такого обрушения этой самой цивилизации на бриллиангцев у них будет стимул говорить на универсальном языке и придерживаться универсальных правил. Словом, пришло время поторопить Анамну с переходом на второй уровень. У Дарнега заблестели глаза.
1: «Ты прав. Напишем научное обоснование, подберем аргументы. Министерство наверняка поощрит нашу инициативу. У меня уже наклюнулась пара идей. Не волнуйся, я на тебе мертвым грузом висеть не буду. Главное — убедить Анамну, что все, чего мы просим, нужно для дела, а не для облегчения нашего пребывания в отрыве от цивилизованного мира».
0: Дарнек вскочил и в возбуждении забегал по комнате. Пот лил с него ручьями. Одежда липла к его крупному телу, но он этого не замечал, только изредка машинально смахивал со лба капли, чтобы они не попали в глаза.
1: «Вот что, Мавана, не будем откладывать. Такие вещи делаются быстро и напористо. С тебя общая стратегия, с меня практическая часть и договоренность с Анамной о личной встрече. Скажем, на следующей неделе. Успеем подготовиться?»
0: «Думаю, да».
1: «Отлично! Извини, ты меня так взбудоражил, что я просто не могу сидеть на месте. Пойду займусь этим сейчас же. Да и ты не теряй времени. Покажем бриллиантцам, что такое федеральная мощь».
0: Дарнек ушел стремительными шагами, что при его габаритах смотрелось забавно. Но Мован не смог улыбнуться. Ему вообще почему-то было невесело, и никакой радости от собственной инициативы он не испытывал. Он прислушался к себе, пытаясь разобраться, что именно его настораживает, но ничего не уловил. Может, все дело было в том, что он уже не мог разбираться в своих чувствах как следует, потому что там, в блистающем стремительном потоке цивилизованной жизни, где каждую секунду перед глазами мелькало что-то новое и яркое, у него никогда не возникало в этом потребности. Только здесь, на тихой бриллианге, Мован вдруг обнаружил, что совсем разучился понимать самого себя. И от этого вдруг сделалось тревожно. Он проследил, чтобы автоматика тщательно навела порядок в школе, и вышел из здания. Не все его ученики разошлись по домам. Несколько ребятишек играли на школьном дворе и при виде Мована радостно заулыбались. Он неплохо ладил со своими подопечными. Маленькие забавные лица были перепачканы. Напротив школы находилась федеральная закусочная, где в изобилии продавались дешевые сладости. Их названия теперь регулярно проскальзывали в речи бриллиантских детей, как и названия новых игрушек и нарядов. Но Мован понимал, что этого слишком мало, чтобы изменить что-то в детских головках. Одна из девочек, ее звали Ята, подбежала к нему и бойко сообщила на лингвате.
3: «Наставник Мован, мы придумали про ваши уроки песню!»
0: И тут же запела по-бриллиантски. Остальные дети подхватили, сперва не смело, потом, видя, что Мован не собирается их прерывать, громче. Молодой учитель слушал песню и смотрел на подвижные детские мордашки, на жесты маленьких рук. Ему вспомнилось, что на Бриллианге существует только один вид письменности – бесстрастное письмо, которым фиксировались документы и события, не требующие от читателя эмоционального отклика. Художественная литература, а тем более поэзии, в письменном виде здесь не существовало. Стихи и истории пелись или многократно пересказывались на разные лады, одни утрачивались, другие становились всеобщим достоянием. В этой бесхитростной песенке рассказывалось, как добрый и справедливый наставник Мован учит детей полезному языку, на котором говорят в далеком, красивом мире, куда дети попадут, если будут стараться и хорошо слушать наставника. Что-то в этом роде, наивно и беспрекрас. Но выражение лиц, движения и переливы голосов маленьких исполнителей передавали такое доверие, открытость и преданность, что у Мована защемило сердце. «Очень хорошо», — сказал он на лингвате, когда дети кончили петь и выжидательно воззрились на него. Собственный голос вдруг показался ему суховатым, фразы бесцветными. «Мне очень по душе ваша песня. Спасибо. Я рад, что вам нравится учиться здесь». Они засмеялись и начали прощаться. Мован понял, что они ждали его, чтобы порадовать, и ему почему-то стало еще грустнее. Ночью ему часто снились большие города. Мован плыл над ними в прозрачной капсуле аэромашины, между гигантских световых столбов орбитальных лифтов, внутри которых как горошины перекатывались по вертикали пассажирские челноки. Внизу все было залито светом. Многие ярусы бурной и непрерывно мелькающей жизни, электрические, неоновые и флуоресцентные слои гигантского пирога. Вверху небо тоже полыхало огнями. Но это были не настоящие созвездия, а правильные габаритные многоугольники орбитальных станций, медленно скользящих вокруг планеты. Было видно, как от них отделяются гигантские лайнеры, прочерчивая небо мигающими цветными пунктирами. Меню бриллиангских ресторанчиков казались смешными человеку, который много лет провел в крупных центрах галактической цивилизации, где еда давно перестала быть просто физической потребностью, а превратилась в вид изощренного наслаждения. Многочисленные добавки для поднятия настроения или повышения работоспособности, активаторы вкуса и запаха, стойкие консерванты, заставлявшие мороженое не таять в самый знойный день, красители, от которых блюда сверкали и переливались всеми цветами радуги. Ничего из этого мощного арсенала на Бриллианге не было. Когда Мован впервые сел за столик местного кафе, принесенная еда показалась ему малопривлекательной на вид и пресной. Привыкший к деликатесам желудок не сразу научился отзываться на неяркие естественные запахи. Вечерами было скучно без привычных развлечений. Библиотеки здесь оказались крайне бедны, а бриллиангское оборудование по доставке информации с других планет пребывало на уровне каменного века. Кончилось тем, что Мован стал, чтобы развеяться, бродить по улицам, разговаривать с бриллиангцами, чаще всего совершенно ему незнакомыми, путешествовать по планете, вспоминая те времена, когда он сам жил здесь и был до какого-то момента вполне доволен своей участью. Дарнек, между тем, развернул бурную деятельность. Видно, ему жизнь на Бриллианге была совсем не по нутру, так он старался поскорее все изменить. Федеральное министерство образования согласилось перейти ко второму этапу операции. За проявленную инициативу приятелям была перечислена премия, а в случае быстрого успеха их плана предполагалось и повышение потребительской категории, что сулило немало удовольствий, прежде казавшихся недосягаемыми. Дарнек сразу же заказал себе кое-какую провизию, уйму напитков и домашнюю виртуальную станцию с эффектом присутствия, которая давала ему возможность вечерами выезжать за пределы Бриллианги. Мован тоже несколько раз присутствовал на этих сеансах, но они произвели на него неожиданно тягостное впечатление, как будто он смотрел на чужой мир, в непрерывном движении и холодном мерцании которого ощущалась агрессия вечно голодного хищника. Ему чудилась нарочитость во всем. В мельтешении рекламных искр, бесконечных сверкающих потоках машин, призрачном свечении воздуха. После пары таких сеансов Мовану стали сниться странные, малоприятные сны. В одном из них он опять летел над большим городом в аэрокаре и в прозрачную обшивку машины, как назойливая механическая птица, стучался пищевой разносчик. Его олиповатые разноцветные крылышки быстро трепетали, из фигурного металлического клюва то и дело выскакивали порции фруктовых эмульсий. Белые, ярко-желтые, зеленые, малиновые и яркими кляксами растекались по наружной обшивке аэрокара. Потом разносчик непонятным образом проник внутрь, и как Мован не отбивался, все стрелял ему в лицо вязкой жидкостью с резкими фруктовыми ароматами. После этого сна Мован перестал вечерами ходить к Дарнегу. Зато он навестил городок, в котором вырос. Тот мало изменился за прошедшие годы. Немногие предметы федеральной цивилизации, которым удалось сюда проникнуть, смотрелись яркими заплатами на полинялом полотне здешней жизни, текущем как река в вечность. Питье, пища, свободное времяпрепровождение оставались здесь просты, как и 12 лет назад, хотя вселенная вне Бриллианги, казалось, за эти годы успела несколько раз полностью сменить кожу.
4: «А кем ты работаешь?»
0: — спросил давний знакомый, который искренне пришел в восторг, встретив Мована на улице.
5: «Я учитель».
4: «О!»
0: — почтительно сказал знакомый, и Мован порадовался, что выбрал педагогику, а не одну из тех призрачных профессий, которые позволяют делать деньги на перепродажах, финансовых операциях и прочих малопонятных для конкретного мышления вещах. Впрочем, радость его была недолгой. «Учитель — это тот, кто учит». И во все времена в эти слова вкладывался хороший, уважительный смысл. А Мован уже не понимал, чему он учит своих подопечных. Еще недавно он умилялся, видя, что его ученики воспринимают жизнь внешнего мира как один большой фокус, а теперь сам относился к ней похоже. Разве что никаких загадок и восторгов для него в этом фокусе не было.

0: Спустя 3 месяца Мован и Дарнак встретились с Анамной для обсуждения дальнейшей стратегии. Встреча проходила в уже знакомом кабинете, где по одной стене, облицованной рельефным пластиком в жалкой попытке имитировать скалу, струился ядовито-голубой искусственный водопад. Воздух явственно пах синтетическим ароматизатором, а в прозрачных тубах с гангой мельтешили бессмысленные анимационные картинки.
1: «Поздравляю вас с успешным началом второго этапа внедрения в местную культуру», — сказал чиновник Анамна.
0: И Мован, который виделся с ним не так уж давно, вдруг поразился бедности его мимики и интонаций. Создавалось впечатление, что эмоциональная жизнь Анамны вообще крайне скудна и охватывает в лучшем случае лишь то, что происходит в этих апартаментах, включая тень привязанности к одинокому чахлому растеннице с невзрачными цветками. Дарнак же чувствовал себя в кабинете Анамны как рыба в воде.
2: «Да уж, наконец-то первый этап пройден. Как быстро вы планируете завершить второй?»
0: «В течение 6-8 месяцев. За это время закончат монтаж орбитальных и энергетических станций электронных заводов. Без них переход на третью ступень будет невозможен. Что касается бытовой сферы, то мы построили еще 300 развлекательных городков, расширили сеть пищевых центров, салонов комфорт-техники и открыли несколько десятков крупных многоэтажных магазинов. Сейчас на очереди и горные дома. Словом, движемся по опробованной модели».
3: «А что дальше?» — спросил Мован, почему-то заранее холодея.
2: «Третья ступень предписывает нам открытие большого порта и орбитальных лифтов для окончательного встраивания Бриллианги в федеральное сообщество. На это у нас еще пока нет разрешения старейшин. Местные власти почему-то упорно держатся за древние предрассудки вроде суверенитета. Если второй этап затянется, придется подключать ментальное воздействие. Пока мы стараемся избежать этого. Бриллиангцы, по оценкам нашим специалистам, входят в группу риска сразу по нескольким параметрам, включая эмоциональную непредсказуемость. Возможен резкий всплеск числа самоубийств, скачок уровня преступности и подобные малоприятные отклонения. Нужно хорошо подготовиться к такому радикальному вмешательству. Надеюсь, вы оба понимаете, что это средство будет использовано только в крайнем случае».
0: Дарнак с готовностью закивал, потягивая гангу, над поверхностью которой прыгали ярко-сиреневые пауки. Мован же внимательно смотрел она мне в лицо и не верил. Человеку, привыкшему читать большую часть информации по мимике, жестам и интонации собеседника, не составит большого труда прочесть даже больше, чем тому хотелось бы.

При обучении лингвату в школе использовалась и методика эмоционального погружения. Последнее срабатывало очень хорошо в силу развитости эмоциональной сферы у подопечных Мована. По сравнению с бриллиангской, душевная жизнь носителей лингвата казалась, мягко говоря, бедноватой. В бриллиангском языке было около 200 определений улыбки, около 150 печали. Шкала состояний между счастьем и отчаянием насчитывала тысячи мельчайших градаций. Скудные определения чувств, зафиксированные лингватом, ученики Мована усваивали почти мгновенно, при этом расцвечивая их разными выражениями лица, плавными или резкими движениями, голосовыми вариациями. Бриллианга пока не собиралась говорить на лингвате. Она ассимилировала его, перекраивая на свой лад, наполняла своей, кажущейся остальному миру, парадоксальной логикой, радужным богатством своих чувств. Но так могло продолжаться лишь до тех пор, пока вкрапления лингвата были ограничены и слабо подкреплены внешней атрибутикой. Что будет, когда на бриллиангу хлынет настоящая лавина вещей, явлений и образов, для которых в здешнем языке аналогов попросту нет? Когда чужие фразы начнут диктовать непривычные связи между словами, навязывать готовые синтезы,

Нет письменной художественной культуры, а есть только живая жизнь, живые эмоции. Останется ли тогда в душе здешних жителей место для нынешних чувств? Понадобятся ли им все те же 200 наименований улыбки, 100 с лишним названий для скорби? Конечно, это случится не сразу, но уже нынешние дети Бриллианги растут совсем другими, чем их родители и деды. Взволнованный этими мыслями, Мован вышел из дому и отправился бродить по улицам Агианхо. В голове его звучала детская песенка о том, как добрый и справедливый учитель ведет своих учеников в сказочный мир больших, сверкающих огнями городов.

0: Неожиданно все планы по вовлечению Бриллианги в Федеральное Братство Галактики рухнули. Мован и Дарнек узнали об этом от Анамны, который позвонил в учительскую, где они обсуждали проведенные уроки. Сигнал министерской связи заставил приятелей вздрогнуть от неожиданности. Лицо Анамны на экране на первый взгляд казалось безмятежным, но Мован мгновенно распознал за этой безмятежностью напряжение.
1: «Мне жаль сообщать вам эту новость, мои уважаемые ассистенты, но, судя по всему, наш проект будет закрыт».
2: «Как? Почему?»
0: — вырвалось у потрясенных учителей.
1: «Принято решение о создании первого гиперпространственного тоннеля для сверхскоростных лайнеров. Идея, которую человечество лелеяло чуть ли не с 20 века. Но тогда даже самые смелые фантасты не могли всерьез поверить в ее осуществление. И вот представьте, тоннель станет не просто реальностью, а даже обыденностью буквально на наших глазах через пару-тройку лет. Он протянется от Джахабры до Адальгора и пройдет вблизи здешней звездной системы. Все космические тела, способные вызвать помехи в работе тоннеля, придется уничтожить. Мне очень жаль, но Бриллианга в этом списке стоит первой. Население будет эвакуировано и расселено по федеральным планетам в течение ближайших 3 месяцев. Дольше ждать невозможно. Встречные энергетические потоки, необходимые для создания нужного напряжения, уже пущены. В силу того, что бриллиангцы будут ассимилированы другими народами, ваши усилия по адаптации их психики к внешнему миру не пропадут в туне. Надеюсь, этим людям будет теперь легче адаптироваться в чужой среде. Наш с вами договор о вознаграждении остается в силе».
0: Дарнек, на языке которого, видимо, как раз вертелся этот вопрос, облегченно вздохнул. Он давно мечтал покинуть бриллиангу. Мован спросил:
1: «Но ведь они могут не захотеть уезжать. Что тогда?»
2: «Кто они?» — изумился Анамна. «Бриллиангцы? Как они могут не захотеть? Они же иначе погибнут!»
1: «А здесь их дом. Здесь они жили веками. Почему никто не спросил их, согласны ли они пожертвовать своей планетой для тоннеля, который не имеет к ним никакого отношения?»
2: «Пока не имеет, это во-первых. Переселиться в другие условия, научиться летать на лайнерах, очень даже будет иметь. Во-вторых, никому в наше время тотальной ответственности и в голову не придет, что кто-то может руководствоваться капризами «хочу-не хочу», когда речь идет о благе всей цивилизации. Вы представляете, сколько проблем решит этот тоннель? Как приблизиться к нам дальние концы галактики? Насколько удобнее людям станет путешествовать между звезд? И что ради этого нельзя отказаться от одной планетки, где нет ничего по-настоящему ценного? Ни редких ископаемых, ни развитой промышленности, ни уникальных технологий, ни культурных памятников. Но у нас есть ценности. Причем такие, которые везде в галактике уже давно утрачены. Я имею в виду язык, сохранивший богатейший спектр чувств, эмоций. Бриллианга обладает просто потрясающим сокровищем».
0: «Помилуйте. Ну кому в наше время нужны эмоции? Это же просто какой-то тормоз, пережиток диких веков.
1: Вот вами сейчас руководят именно эмоции, а не здравый смысл. Попробуйте рассуждать разумно. Как объяснить бриллиангцам, что такое транспортный энергетический тоннель, если они даже к обычным орбитальным челнокам относятся с недоверием?

0: Ада эмоций. В таких делах нужен строгий расчет. Здесь проходит самый экономный маршрут. При малейшем отклонении потока затраты энергии возрастают в десятки и сотни раз. Чтобы бороться с помехами, понадобится обесточить несколько планет. Вы хотите, чтобы из-за вас кто-то остался без жизненно важных света и тепла?
1: Я не хочу, но...
0: Нет, все-таки как прочно, даже в лучших из нас сидят мистические интересы. Дескать, мы не против пользоваться всеми благами федеральной цивилизации, но поступиться чем-то своим в ответ ни-ни. И это я слышу от вас, Мова, человека, воспитанного на федеральных идеалах. Извините, у меня мало времени. Сообщаю вам эту новость заранее, чтобы она не была для вас неожиданностью. Надеюсь, вы сумеете донести до родителей ваших учеников, что разумнее будет повиноваться. Никто не собирается вступать с ними в споры. Те, кто не покинет Бриллиангу, добровольно будут депортированы федеральными войсками. Никто не должен пострадать, у нас же гуманное общество.
2: Силовое поле, отделявшее стартово-посадочный сектор от общедоступного, переливалось всеми цветами радуги и тихо гудело. Казалось, в воздухе между людьми и маячившими далеко вдали орбитальными челноками дрожит мыльная пленка, готовая вот-вот лопнуть. Единственным проходом сквозь нее были пропускные шлюзы, где пассажиры садились в надежно защищенные от радиации посадочные шлюпки. Люди, собравшиеся сейчас у одного из таких шлюзов, тихо переговаривались, ожидая, когда откроются массивные ворота. Людей было немного, гораздо меньше, чем рассчитывали чиновники федеральных ведомств, выделившие для эвакуации населения дополнительные челноки. Бриллиангцев почти не было, в основном у шлюзов ожидали посадки специалисты, присланные сюда по служебной надобности и теперь стремившиеся оказаться на безопасном расстоянии от обреченной планеты. Вели они себя сдержанно, цивилизованно, не толкались, не плакали и не затевали ожесточенных дискуссий, кто прав, кто виноват. Для них это был лишь один из сотен миров, причем далеко не лучший. Временами эти люди посматривали в светло-голубое бриллиангское небо, полинявшее от многодневного зноя, как будто именно оттуда кто-то невидимый должен был дать сигнал к отправлению. Мован и Дарнек стояли чуть в стороне от общей группы.
1: «Когда ты собираешься улетать?»
2: «Что?» Мован оторвал взгляд от радужной пленки силового поля.
0: «Да пока не собираюсь».
2: Дарнек озабоченно покачал головой.
1: «Я бы на твоем месте не откладывал. Это только так сказано, что впереди еще 3 месяца. На самом деле уже недель через 6 с приближением энергетического потока здесь начнет повышаться радиационный фон. Это может привести к выходу из строя техники и прочим опасным последствиям».
2: Мован не ответил. Челнок, на котором Дарнек должен был подняться на орбиту, находился очень далеко, но все же было видно, как возле него катаются туда-сюда разноцветные дрожи погрузочных автоматов. Дарнек снова заговорил.
1: «Это правда, что старейшины Бриллианги отказались покинуть планету?»
2: «Правда. Они обратились в федеральный центр с просьбой найти другое место для бурения скважины. Им вежливо ответили, что отменить уже ничего нельзя. Тогда они заявили, что не намерены уезжать».
1: «Ну и глупо. Теперь, глядя на них, половина населения будет сидеть и ждать, пока здесь не останется даже пепла. Какой-то стадный инстинкт, уж извини за прямоту».
2: Мован молча смотрел на него. До Дарнега начало доходить.
1: «Уж не хочешь ли ты сказать, что ты тоже решил остаться?»
2: «Да». Дарнек застонал и изо всех сил хлопнул себя ладонями по бокам. Мовану даже стало его жаль, видимо, напарник действительно был к нему привязан.
1: «Мован, ты же разумный человек! Как ты можешь следовать за толпой? Где твоя индивидуальность? У тебя блестящее образование, светлая голова. Ты способен начать с нуля на любом месте и добиться успеха. Что ты забыл в этом захолустье?»
2: Мован улыбнулся.
0: «Видишь ли, я
2: Родился и вырос на Брилянге. Меня учили, что наши чувства — это не только страх или покой, сытость или голод, а также стремление ко всевозможным удовольствиям. Их гораздо больше, и многие из них гораздо тоньше, прекраснее и важнее. Дарнек с досадой отмахнулся. Мовану было видно, как за спиной приятеля от челнока отделились ртутные шарики посадочных шлюпок и двинулись по направлению к шлюзам.
1: «Красивые слова! Ты пойми, ведь за ними нет никакого смысла! Эмоции — это как раз то, что заставляет людей терять голову и делать глупости! Вот как тебя сейчас! И потом, пока ты жив, ты можешь проповедовать свои воззрения где угодно! Федеральные законы этого не запрещают! А если ты умрешь, кто скажет все это людям? Хотя бы такое соображение должно тебя останавливать!»
2: Мован грустно усмехнулся. «Видишь ли, за 12 лет я много где побывал, но все, что я тебе сказал, пришло мне в голову здесь, в Брилянге. Потому что здесь все еще настоящая вода, настоящий ветер и настоящие чувства».
1: «Перестань! Как будто за пределами Брилянги ты не сможешь пользоваться натуральными благами!»
2: «Я сказал, настоящие, а не натуральные».
1: «А какая разница?»
2: «Ты прав. Для человека, говорящего на лингвате, никакой. Вот и ответ, касающийся моих возможных проповедей. Их просто не поймут. Ведь мне тоже придется говорить на лингвате. В этом языке много слов для еды, развлечений, науки и техники. И всего несколько для обозначения чувств. А в Брилянгском только для улыбки их 200».
1: «Мобан, ты идиот! Какая улыбка? Причем здесь вода и ветер? Тут скоро не будет ни того, ни другого, только мертвый искаженный космос. Чего вы добьетесь, оставшись? Вас все равно депортируют. Наша цивилизация не разбрасывается человеческими жизнями. Что и кому вы докажете своим упрямством?»
2: «А кто тебе сказал, что мы собираемся кому-то что-то доказывать? Мы просто хотим жить и умереть там, где считаем правильным. Вот не знал, что и это прописано в федеральных законах». Дарнек открыл рот, чтобы разразиться новой страстной речью, но в эту минуту гудение усилилось, и двери шлюза поползли в стороны.
1: «Не валяй дурака, Мован! Буду рад встретиться с тобой, когда все это закончится. Посидим, выпьем, прогуляемся по... Ну, мне пора!»
2: Они пожали друг другу руки, потом обнялись. «Счастливого пути, Дарнек!»

0: Чем ближе становился роковой день, тем больше людей уезжали, со слезами и причитаниями, разрывавшими сердце. Потом явились депортационные службы, федеральное братство пеклось о своих новых, еще не вполне разумных членах. За несколько недель Бриллианга была прочесана вдоль и поперек, и те, кто не покинул ее добровольно, были после стремительно подавленного сопротивления подняты на орбитальные станции и погружены в огромные межзвездные лайнеры. Им обещали новую благоустроенную жизнь на богатых, развитых планетах, но Мован что-то не замечал у своих соотечественников большой радости по этому поводу. Потерявшие дом бриллиантцы бестолково слонялись по кораблю, липли к иллюминаторам, то и дело к раздражению военных и чиновников, взрываясь гневом и слезами. Как-то само собой случилось так, что ученики Мована постепенно опять собрались вокруг него, как будто среди всеобщего несчастья и растерянности единственной незыблемой опорой для них оставалось привычное расписание уроков. Молодой учитель обвел глазами свою поредевшую группу. Многие уехали раньше или находились сейчас на других кораблях, но звонкоголосые Ята и Куруи, любитель каверзных вопросов, были здесь. Едва началось первое занятие, как сын бывшего водителя портового аэробакля поднял руку.
1: «Наставник Мован, это правда, что Бриллианга скоро вся погибать?»
0: Он говорил на лингвате, и вопрос прозвучал сухо, как министерские документы, в которых содержался приговор покинутой планете. Мован посмотрел на обращенные к нему внимательные маленькие лица. По ним можно было прочесть больше, намного больше, чем было сказано.
2: «Правда, Куруи», — сказал он, сознательно переходя на бриллиангский. «Ты молодец, что спросил. Это сегодня самая печальная и самая важная для нас тема. И говорить об этом мы будем на нашем родном языке, потому что только на нем у нас найдется достаточно слов и для слез, и для улыбки».

0: Леонид Каганов. Антимизогинный двигатель. Лететь до Южной Рыбы оставалось 2 месяца. Даже юнгерка Олимпия понимала, что ничего интересного в пути не предвидится. Конечно, старт корабля и выход из Солнечной системы были интереснейшими днями. Напряженная работа всего экипажа, контроль систем, строгий голос капитанки Беллы, отдающей команды по селектору, напряженные фемедитации по 6 раз в сутки. Но корабль вышел на крейсерскую скорость, и уже 2-ю неделю обзорные иллюминаторы показывали лишь космическую черноту с далекими точками звезд, немного размытых доплеровским эффектом. Честно сказать, дел для юнгерки было немного. Присматривать за оранжереей, да изредка протирать дисплеи влажной тряпкой. Сначала Олимпии показалось, что на дисплее какое-то насекомое. Она попыталась его брезгливо смахнуть тряпкой, но растопыренная соринка не исчезала. Тогда Олимпия включила увеличение.
1: «Человечица за бортом!» —
0: раздался по всему кораблю взволнованный голос Олимпии. Ей, конечно, не сразу поверили. Слыханное ли дело найти в бездонном космосе кого-то? Но сомнений не оставалось. Парящая в пространстве фигура с раскинутыми руками и застывшей копной белых волос не могла быть ничем иным, только женским телом, неведомо как попавшим в эту космическую глушь без скафандра. Долгие часы ушли на торможение двигателей и дрейф к нужной точке, но в итоге тело погибшей было поднято на борт и передано в заботливые руки докторки Симоны для экспертизы. Вечерняя фемедитация получилась особенно яркой.
1: «Сестры!» —
0: проникновенно начала капитанка Белла, когда все надели и подключили шлемы.
1: «Хотя кровавая патриархическая эпоха осталась глубоко в веках, сегодня мы стали свидетельницами еще одного древнего преступления. Преступления, дошедшего до нас из глубины темных веков, как свет давно угасшей звезды. Это тело убитой, измученной, брошенной в космосе женщины. Ни у кого нет сомнений, что перед нами очередная жертва мужского абьюза. Избитая, обесчещенная, психологически сломленная, выброшенная из своего корабля на погибель».
0: Раньше Олимпия всегда молчала на фемедитациях. Но сегодня она чувствовала себя немного именинницей, ведь это она нашла тело в космосе.
2: «Простите, сестра Белла», —
0: неожиданно для себя возразила она.
2: «Неужели эта несчастная пробыла в космосе столько веков, чтобы застать мужчин? Я думаю, что-то случилось с ее кораблем. Неисправность, она пыталась спастись и...»
0: Капитанка Белла окинула ее испепеляющим взглядом.
1: «То, что ты произнесла, Олимпия, это типичный виктим-блейминг. Ты обвиняешь жертву? Переносишь на нее ответственность за случившееся?»
0: Штурманка Алла всплеснула руками и укоризненно подсокла языком.
1: «Нет-нет!»
0: — отчаянно покачала головой Олимпия, насколько позволяли провода шлема.
2: «Я просто подумала, ведь мужчины давно вымерли. Может, просто в ее корабль попал метеорит или...»
1: «А это уже газлайтинг!» — перебила капитанка. «Ты обесцениваешь чужую боль и переживание. Пытаешься сделать вид, что насилия не было. Все это показалось? Перед нами типичная жертва абьюза. Мертвые не могут взывать о справедливости. Обязанность живых — сделать это для них».
2: «Я не...» —
0: начала Олимпия. Но штурманка Алла перебила.
2: «Я анализировала костюм жертвы. Это стиль конца 22-го, начала 23-го века, самый закат патриархической эры. В ту эпоху еще вполне могли встречаться живые мужчины. Совсем старые, но от этого еще более озлобленные. И трудно поверить, что они занимались чем-то, кроме доминирования и мейлгейза».
0: Олимпия поняла свою ошибку и кротко опустила глаза.
1: «Что
2: удовлетворенно подытожила капитанка Белла. «Мы получили отличное вдохновение и теперь готовы к фемедитации. Возьмемся за руки, сестры, и сосредоточимся на той великой победе, которую мы когда-то одержали, избавившись от патриархических ценностей, от боли и угнетения темных веков». Фемедитация и правда шла на редкость эффективно. Концентрировать энергию было легко и приятно. Указатель силы на табло приближался к 180%. Поэтому Олимпия, Белла и Алла не сразу заметили, как вошла докторка Симона, надела шлем и присоединилась к пению гимна. Наконец Белла заметила Симону.
3: «Ну?»
2: — спросила она так нетерпеливо, словно надеялась, будто Симона скажет, что погибшая ожила.
3: «Ну? Какие новости, докторка?»
2: Симона отложила шлем. Было видно, что она немного смущена и не знает, с чего начать.
4: «Даже не знаю, с чего начать», — произнесла Симона. «Я обследовала тело. Оно долго лежало в вакууме при температуре почти абсолютного нуля. Я медленно размораживаю его».
3: «Какие у нее раны?» — перебила Алла. «Ее задушили? Зарезали?»
2: Симона покачала головой.
3: «Что, даже синяков нет?»
2: Симона снова покачала головой.
3: «Уж не хочешь ли ты сказать, — не выдержала Алла, — что она жива?»
4: «И да, и нет»,
2: — загадочно ответила Симона.
4: «С одной стороны, это тело никогда не жило в привычном нам понимании. С другой стороны, есть все шансы, что оно продолжит свое существование после разморозки».
2: Капитанка Белла даже приоткрыла рот от удивления.
4: «Это инопланетянка?»
2: — догадалась Олимпия.
4: «Нет», — улыбнулась Симона. «Это с нашей родной Земли».
3: «Что это все значит?» — воскликнула Белла. «Если женщина без скафандра была в открытом космосе?»
4: «Во-первых...»
2: Снова загадочно улыбнулась Симона.
4: «Не женщина».
1: «А кто же?»
2: Спросили хором Алла, Белла и Олимпия.
4: «Мужчина».
2: Воцарилась зловещая пауза.
3: «Но у нее же длинные волосы!» — закричала Олимпия.
4: «И не только волосы», — ответила Симона.
2: Похоже, она наслаждалась эффектом. Белла встала.
3: «Как капитанка корабля», —
2: отчеканила она,
3: — «я объявляю чрезвычайную ситуацию. Приказываю всем немедленно взять табельное оружие».
2: Но Симона подняла руку.
4: «Не буду вас больше интриговать»,
2: — снова улыбнулась она.
4: «Это робот. Старинный робот мужского пола».
2: «Ух», — облегченно выдохнула Алла.
3: «Отвратительно!» — произнесла Белла. «Он точно мужского пола?»
4: «Абсолютно. Но он всего лишь робот».
3: «Давайте его уничтожим!» —
2: предложила штурманка Алла. Симона покачала головой.
4: «Зачем? Это музейная редкость. Такие сохранились только в политехническом музее на Земле, но неисправны. А этот провел сотни лет в вакууме при абсолютном нуле. Идеальная консервация. Я попробую его запустить».
3: «Так это же мужчина.
4: Он займется сталкингом и харассментом», —
2: не выдержала Олимпия.
4: «Давайте скорее избавимся от него».
2: Симона улыбнулась.
4: «Девочка моя, не бойся. Избавиться от него мы можем в любой момент. Этот робот создан не в темные века, а уже в новую эпоху. Он не способен причинить зло женщине ни действием, ни бездействием».

0: Робот стоял посреди фемедитационной комнаты. И если не знать, что он мужчина, никакой опасности в нем не сквозило. Открытое лицо, сделанное из светлого полимера, напоминавшего живую кожу. Лицо можно было даже назвать красивым, если бы речь не шла о мужчине. Несомненно, в этого робота были вложены горы труда, технологии, программирование, дизайн. Пришелец из эпохи, когда роботы стоили дорого, делали их на совесть, рассчитывая, что они прослужат не один сезон, а вечно. Прямые белокурые волосы, спадавшие на плечи. Добрый взгляд синих глаз. Неброский серый костюм, стилизованный под старомодные скафандры. Спокойный, бархатный, умиротворяющий голос. Даже капитанка Белла, сжимавшая поначалу табельный бластер, немного расслабилась. «Ну и как же ты попал в открытый космос?» — повторяла она свой вопрос на разные лады. «Сожалею, мэм», — спокойно отвечал робот. «Я ничего не смогу добавить к сказанному. Все мои воспоминания — заводской цех проверки перед упаковкой. Это было 29 апреля 2219 года. С тех пор меня ни разу не включали». Он говорил, старомодно растягивая слова.
1: «Но мы-то тебя нашли без упаковки», — возразила Алла.
0: «Сожалею, мэм», — повторял робот. «В моей памяти только заводские настройки».
1: «Это правда», — кивнула Симона.
0: Робот поднял руку и внимательно посмотрел на нее, сжимая и разжимая пальцы, словно тестировал систему.
2: «Полагаю, в эксплуатации я не был. Логично предположить, что с завода меня везли куда-то. Вероятно, так я оказался в космосе. Возможно, на моем корабле случилась авария, и он рассыпался. Но я все же надеюсь, что экипажу корабля просто потребовалось выбросить за борт весь лишний груз, чтобы облегчить вес или принять на борт что-то более ценное. И в том числе выбросили роботов. Но я подчеркну, это лишь мои предположения. Если у вас есть доступ к архивам космонавтики, вы сможете попробовать найти истории крупных инцидентов, и тогда мы узнаем...»
1: «А ну-ка, прекрати мэнсплейнинг!» — прервала его Белла. «Ты оскорбляешь женщин своими навязчивыми объяснениями. Вещаешь таким тоном, будто женщины без тебя этого не знают или не могут узнать самостоятельно».
0: «Простите, мэм», — кротко ответил робот.
1: «На колени!» — скомандовала Белла.
0: Робот спокойно опустился на колени, продолжая смотреть вперед добрыми голубыми глазами. Все молчали.
1: «Ну и что нам с тобой делать?»
0: — озвучила штурманка Алла общую мысль. «Я робот, оборудованный саморегенерирующимся телом и искусственным интеллектом последнего поколения. Роботы моей серии разрабатывались с целью облегчить труд женщины в быту и на производстве. Я предназначен для самого широкого круга рабочих, бытовых и семейных задач. Я могу трудиться на конвейере, выполнять ремонтные работы, хозяйственные, нянчиться с детьми, оказывать женщине личные услуги различного характера».
1: «Сам-то ты чего хочешь?»
0: — вдруг звонко спросила Оливия. «Я еще не был в эксплуатации, мэм», — честно ответил робот. «Конечно, мне интересна эксплуатация. Поручите мне какую-нибудь работу. Я обязуюсь приложить все усилия, чтобы выполнить ее наилучшим образом».
1: «Эксплуатация ему интересна», — проворчала Алла. «Эксплуататор!»
0: «Мне кажется, вы меня боитесь», — заметил робот. «Это приносит вам вред, поэтому я обязан дать пояснение, хотя вы мне запретили давать вам пояснение. Но я должен уверить, меня не следует бояться. Ведь я подчиняюсь трем законам робототехники в редакции от 2207 года. Первое. Робот не может причинить вред женщине или своим бездействием допустить, чтобы женщине был причинен вред. Второе. Робот должен повиноваться всем приказам женщины, кроме случаев, когда приказы противоречат пункту первому. Третье.
2: Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит предыдущим.
1: «Как, говоришь, тебя зовут?»
2: — поморщилась Белла. «Мое серийное имя — Андрон. Заводской номер 74138».
1: Слушай внимательно, Андрон. С этого дня ты будешь выполнять всю самую грязную работу на корабле самым позорным для мужчины образом. Руками перекапывать грунт в оранжереях, мыть полы тряпкой, готовить еду без мультиварки, стирать вручную. Так ты будешь искупать все зло, которое приносили нам твои патриархические предки в темные века.
2: «Спасибо, мэм», — улыбнулся Андрон.
1: «Тебе запрещено приближаться к женщинам и обращаться к ним, если они сами не попросят».
2: Робот кивнул.
1: «Ты будешь молча сносить любые оскорбления».
2: Робот кивнул. Он все так же улыбался.
1: «И тебе запрещено говорить «мэм». Это старомодное сексистское слово. Оно обозначает различие и унижает женщину».
2: Робот кивнул.
1: «А теперь встань с колен, Андрон, и пошел вон работать. Здесь место для женщин, тварь!»

0: Олимпия сидела в оранжерее и делала вид, что смотрит в планшет, но на самом деле наблюдала за Андроном. Тот деловито двигался между грядками с ведром и тряпкой, оттирая каждый миллиметр покрытия. Пластик за ним блестел небесной чистотой, а перед ним еще были пятна и пыльные разводы. Так половое покрытие оранжереи не отмывали ни разу.
1: «Андрон, марш ко мне!»
0: — скомандовала Олимпия. Андрон немедленно отложил тряпку и подошел.
1: «На колени!»
0: — скомандовала Олимпия, чувствуя неожиданное удовольствие. Андрон аккуратно встал на колени.
1: «Встать снова!»
0: Андрон встал.
1: «На колени!»
0: Он опять опустился, продолжая смотреть на нее.
1: «Не смей на меня смотреть! Это сталкинг!»
0: Андрон опустил глаза.
1: «Ты мизогинная сволочь!»
0: произнесла Олимпия, но вышла не очень уверенно.
1: «Вы, мужчины, унижали нас всегда! Но больше этого не повторится. Мы победили, понятно?»
0: «Понятно», ответил Андрон, не меняя позы. Повисла пауза. Стало слышно, как в зеленых зарослях гудят гидропонные распылители.
1: «Слушай, а ты вообще разумный?»
0: — спросила Олимпия с любопытством. «Разумный», — ответил Андрон.
1: «Чем докажешь?»
0: «Такова моя конструкция. Я мыслю, я самообучаюсь, я чувствую».
1: «Как ты можешь чувствовать? Ты же робот!» — недоверчиво спросила Олимпия.
0: Андрон выразительно пожал плечами. Оказывается, он и это умел. «У меня есть все датчики», — пояснил он. «Я чувствую боль, чувствую холод и жару. Чувствую даже магнитные поля, которые не чувствует человек».
1: «Я про эмоции».
0: «У меня организованы те же центры высших эмоций, что и у живого человека. Я умею чувствовать радость и разочарование, успехи и неудачи, интерес к миру и гордость за хорошо выполненную работу».
1: «И что ты сейчас чувствуешь?»
0: «Я чувствую вашу растерянность, Олимпия».
1: «Что?»
0: — растерялась Олимпия. «И ваше любопытство, и ваше желание меня унизить и обидеть».
1: «Ты обиделся?»
0: «Нет. Я запрограммирован не обижаться на женщин». Олимпия с размаху залепила ему пощечину, но его голова не шелохнулась. Олимпия лишь больно отбила себе ладонь.
1: «Как ты смеешь говорить такие сексистские слова?»
0: «Я запрограммирован не обижаться на любых людей. Но я создан в эпоху, когда уже были одни женщины. Логично, что я запрограммирован не обижаться на женщин». Олимпия потерла ладонь.
1: «Больно!»
0: Она шмыгнула носом.
1: «Из-за тебя все!»
0: «Я не должен причинять вред бездействием. Я могу охладить руку», — предложил Андрон. Он мягко взял ладонь Олимпии в свои руки. Сперва они были теплыми, но, видимо, он включил внутри регуляцию, и по его ладоням полилась прохлада. Боль отступала.
1: «Что ты сейчас чувствуешь?»
0: спросила Олимпия почему-то шепотом. «Сострадание, интерес, боль, неловкость», — ответил Андрон.
1: «Если неловкость, то пошути что-нибудь».
0: Андрон вздохнул. «К моему великому сожалению, шутить я не могу. В заводских настройках блок юмора по умолчанию не активирован».
1: «Так активируй».
0: «Это может сделать только человек через сервисную консоль».
1: «Что у вас тут происходит, юнгерка Олимпия?»
0: — раздался возмущенный голос Аллы.
1: «Ничего».
0: Олимпия выдернула руку и покраснела.
1: «Я ушибла ладонь, а робот помогает снять боль. Вот, ушибла!»
0: Она зачем-то показала ладонь Алле.
1: «Андрон!»
0: — скомандовала Алла.
1: «А ну марш за мной! У меня для тебя тоже есть грязная работа!»
0: Алла повела Андрона на нижний ярус. Олимпия пошла следом. Они дошли до ворот двигательного отделения. Алла открыла двери.
2: А ты, Олимпия, куда? Здесь работа для Андрона.
1: Я никогда не была в двигательном отделении.
2: Хорошо, зайди.

0: Они прошли еще одни двери. Вспыхнул свет, и Олимпия застыла, потрясенная красотой. Конечно, она видела в колледже модель двигателя, но вот так, вблизи, впервые. Двигатель завораживал. Он стоял посреди зала и больше всего напоминал старинный церковный орган. Колоссальная сетка блестящих трубок разного размера, уходящих из пола в потолок ажурной пирамидой. Тысячи сверкающих трубок сплетались и перекрещивались в пространстве и снова расходились, образуя фрактальные узоры. И вся эта конструкция неслышно вибрировала. «За ленту не заходить», — предупредила Алла. «Всем понятно?» Олимпия кивнула, Андрон тоже. Он рассматривал двигатель с искренним любопытством. Видимо, тоже видел его впервые. «Андрон!» — приказала Алла. «Ты должен взять тряпку и чистящий состав и тщательно протирать все элементы. Да, все эти трубки. Понятно?»
1: «Понятно», — кивнул Андрон.
0: «Ты знаешь, что это?»
1: «Нет».
0: Алла удивилась. «Ну, у тебя же хранятся в памяти всякие энциклопедии. Ты должен знать про антимизогинный двигатель».
1: «У меня нет такой информации», — ответил Андрон. «Логично предположить, что этот тип двигателя был разработан позже, чем я».
0: «Прекратить мэнсплейнинг», — потребовала Алла. «Будто мы сами догадаться не можем».
1: Робот умолк.
0: «Олимпия, объясни роботу, что это. А я заодно послушаю, насколько хорошо ты училась в колледже».
1: Олимпия кивнула, вытянулась и затараторила, как по учебнику.
0: «Наш транспортный корабль оснащен антимизогинным двигателем. Антимизогинный двигатель был изобретен в 2426 году группой ученых под руководством Патриции Класс. Двигатель работает на антимизогинной энергии. Это дармовая неиссякаемая энергия женской природы. Ее источник — бесконечная душа женщины. Это энергия победы, энергия освобождения, энергия торжества женской природы над патриархическими ценностями. Она возникает во время фемедитации, когда мы исполняем гимны, проклинающие мужской патриархизм». «Не совсем правильно объясняешь», — поморщилась Алла. «Антимизогинная энергия возникает в нас всегда, потому что незабываемо то зло, которое творили мужчины в патриархическую эпоху. Но во время фемедитации энергия культивируется, а специальный шлем собирает ее и направляет в аккумулятор. Продолжай». «В общем», — звонко продолжила Олимпия, «в экипаже нашего транспортного корабля всего 4 членки. Помимо основных обязанностей мы занимаемся фемедитацией. Час утром и час вечером. Этой антимизогинной энергии хватает, чтобы корабль преодолел 10 световых лет всего за 3 месяца. Вот этот двигатель, точнее его видимая часть, решетник. Понятно?»
1: «Нет», — ответил Андрон. «Что тут непонятного?» — возмутилась Алла.
0: «Я бы хотел изучить инструкцию. У вас есть справочная литература? Я не понимаю принцип работы».
1: Алла закатила глаза к потолку и шумно выдохнула, надув губы.
0: «Вроде большой и разумный, а такой же тупой, как все мужики», — нахмурилась Олимпия. «Что тут не понимать-то? Женская природа торжествует над патриархизмом, так? Если концентрироваться на воспоминаниях о том зле, которое приносили мужчины в темные века, выделяется антимизогинная энергия, так? Шлем собирает ее, наполняет аккумулятор, ясно? От аккумулятора работает двигатель, заодно он питает и системы корабля. Вот он, двигатель. Теперь понятно?»
1: «Нет», — ответил Андрон. «А где аккумулятор?»
0: «Вон там!»
1: Олимпия указала пальцем вглубь трубочек и вопросительно посмотрела на Аллу. Алла покачала головой.
0: «Аккумулятор там!»
1: Она указала пальцем в потолок.
0: «А тут двигатель!» «Нас учили, что аккумулятор сразу за решетником», — покачала головой Олимпия. «Уж не знаю, чему вас учили, но на нашем корабле аккумулятор там!»
1: Алла раздраженно ткнула пальцем в потолок, и кольца на ее пальцах зловеще блеснули.
0: «А теперь объясни роботу нормы безопасности. Ему здесь все мыть».
1: Олимпия кивнула.
0: Решетник двигателя должен регулярно очищаться от пыли, которая притягивается статическим зарядом. Во время работы двигателя запрещается приближаться к аккумулятору. Во время работы двигателя разрешается протирать решетник только специальной моющей жидкостью, не содержащей электропроводящих веществ. Для этого следует использовать специальный пылесос. «Как женщины мыли в темные века», — перебила Алла. «Так и он сейчас будет ползать с тряпкой». «Никаких пылесосов». «Задача понятна, Андрон?»
1: «Понятно», — кивнул Андрон.
0: «В шкафчике найдешь тряпки и флаконы с моющим средством».

0: Андрон открыл сервисный шкафчик, внимательно покосился на пылесосы, корешки пластиковых книжек, томиков инструкций, а затем вытянул из пачки свежую протирочную тряпку и намочил ее жидкостью из флакона. В воздухе запахло кислотой и почему-то персиком. Алла отстегнула красную ленту и махнула рукой.
1: «Пошел работать!»
0: Андрон шагнул к решетнику и остановился в явном замешательстве.
1: «Почему стоим?» — прикрикнула Алла.
0: «По третьему закону», — ответил Андрон. «Чувствую опасное магнитное поле».
1: «Вперед, я сказала!»
0: Алла топнула ногой. «По третьему закону», — снова начал Андрон, но Алла шагнула к нему и с размаху ударила по щеке. Удар у нее был такой сильный, что на щеке Андрона появились три царапины от ее колец. Алла выхватила из его рук тряпку и шагнула к сверкающему решетнику.
1: «Я тебе, кретин, покажу, как это делается, тварь безрукая! Берешь тряпку?»
0: Олимпия даже не поняла, что случилось. Словно кто-то изнутри из клубка трубок схватил Аллу за руку и рывком потянул вглубь туда, в бесконечные металлические сетки. Но Андрон среагировал быстрее. Он подскочил, одной рукой хватая Аллу за талию, а другую сунув внутрь следом за ее рукой. Раздалась оглушительная вспышка, словно ударили хлыстом. Остро запахло озоном и горелым пластиком. На миг моргнул свет, и корабль внушительно тряхнула.

0: Капитанка Белла вдруг прекратила петь и сняла шлем.
1: «Стоп!»
0: — властно произнесла она. «Так не пойдет!
1: Вы о чем думаете?»
0: Собравшиеся молчали.
2: «Мы фемедитируем уже 40 минут!» — грозно произнесла Белла. «А указатель энергии показывает 2-3%! Что происходит вообще?»
1: «Да это все из-за Андрона!» — пожаловалась Алла.
2: «Я говорила, его надо было уничтожить!»
1: «Вообще-то он тебе жизнь спас!» — возмутилась Олимпия. «Пожертвовал собственной рукой!»
2: «Вот именно!» — огрызнулась Алла. «И как мне после этого прикажешь его ненавидеть?»
3: «Это мы ему жизнь спасли, вообще-то», — напомнила Симона.
1: «Слушайте, а может, двигатель сломался?» — предположила Олимпия. «Или аккумулятор?»
2: «Что ты несешь, дура?» — возмутилась Алла.
3: «Двигатель работает. У нас фемедитация не работает, в том числе из-за тебя.
1: Ты вот сидишь в шлеме и о чем думаешь?
3: О темных веках и звериной природе мужчин?
1: Или о том, какой он добрый и как ладошку твою мял?»
0: Олимпия покраснела и закрыла лицо руками. Все зашумели, но капитанка Белла решительно хлопнула в ладоши.
2: «Стоп, стоп!» — закричала она. «Хватит! С этим надо разобраться и покончить раз и навсегда. У нас общей энергии ноль. Это значит, что здесь вообще никто не фемедитирует. Никто из нас четырех. Алла, где твоя антимизогинная энергия?»
3: «Будем считать, что у меня пока шок от ожога в машинном зале».
2: «Но ты, конечно, додумалась с металлическими кольцами на пальцах внутрь лезть», — проворчала Симона.
1: «Стоп!» — прикрикнула Белла. «Олимпия, где твоя антимизогинная энергия?»
0: Олимпия снова покраснела.
1: «Ну, он такой добрый», — сказала она. «И он нас так по-настоящему любит. У меня сегодня не получается».
2: «Прекрасно!» — с возмущением ответила Белла. «Симона, где твоя антимизогинная энергия? Тоже Андрон мешает сосредоточиться?»
3: «Это слишком личный вопрос», — отрезала Симона.
1: «В смысле?» — протянула Белла угрожающе.
3: «В прямом»,
0: — ответила Симона, глядя ей в глаза.
1: «Симона!»
0: — Белла погрозила пальцем.
1: «Ты как используешь Андрона?»
3: «В медицинских целях. Я же докторка».
2: «Да кто тебе дал право?» — возмутилась Белла. «Я капитанка или нет? Все, что находится на корабле, в моей зоне ответственности. Все принадлежит мне и только мне».
3: «Сестра Белла, может тебе выписать успокоительное?» — предложила Симона, сжигая ее взглядом.
0: Белла побагровела и стала ощупывать рукой талию, но бластера там сегодня не было. Олимпия переводила взгляд Симоны на Беллу, не понимая, что происходит, и, наконец, расплакалась. Тут Белла взяла себя в руки и снова хлопнула в ладоши.
1: «У нас неожиданные проблемы», — констатировала она.
3: «И эти проблемы ни в какой лоции не описаны. Если мы прекратим генерировать антимизогинную энергию, двигатель встанет, и нам придется вызывать буксир. И будет разбор инцидента. И очень может быть, что каждая членка экипажа лишится своих должностей и званий, кроме юнгерки, у которой и так первый рейс, но о космосе ей придется забыть. Ясно?»
0: Все покивали.
3: «Как капитанка и как женщина, я принимаю волевое решение. Всем перестать думать про Андрона. Он робот. Он был создан не в патриархическую эпоху. Его создали женщины. Он создан для помощи женщинам в быту. Его дизайн просто мода того времени, дань эпохи, когда мужчин уже не было, но мужская атрибутика еще использовалась. Он мог быть собран хоть в корпусе стиральной машинки, он же просто робот, который исполняет свои 3 закона робототехники и не имеет вообще никакого отношения к мужчинам, которых мы давно победили. Его ненавидеть мы не должны. В нем нет и не может быть никакой мизогинии. Следует ненавидеть не его, а мужчин. Понятно?» «И каждая членка экипажа, которая посмеет назвать робота мужчиной,
2: «Так ты же его сама объявила мужчиной и определила на самую грязную работу», — возразила Симона.
1: «Да!»
2: — согласилась Белла, хотя видно было, как нелегко ей дается это признание.
1: «Это было нашей... моей ошибкой. Но мы должны пройти это и идти дальше. Мы должны признать, оно, это бытовое устройство, не имеет никакого отношения к патриархическим ценностям и тем мужчинам, которых мы ненавидели, ненавидим и вечно будем ненавидеть. Этот робот создан, когда последний мужчина уже вымер, а новых мужчин никто рожать уже не хотел. Ни мы, ни наши матери, ни наши пра-пра-пра-прабабушки не застали мужчин. И все прожили счастливую жизнь, без абьюза, газлайтинга, объективации. Наше счастливое поколение знает только по рассказам, каким грязным зверьем, какими безжалостными мразями были мужчины. Но это не повод начать чувствовать симпатию к племени пещерных мразей, лишь потому что нам оказался полезен и безобиден этот несчастный робот с одной рукой.
4: «Давайте ему хотя бы руку восстановим», — попросила Олимпия. «Смотреть же больно».
2: «А что ты так волнуешься? Он же и регенерант», — возразила докторка. «У него уже и царапины на лице заросли, и рука почти целая».
1: «Ишь ты, какая сука живучая!» — возмутилась Алла.
2: «Вот!» — обрадовалась Белла. «Вот я снова слышу конструктивные слова. Ну-ка, надеваем наши шлемы».

0: Корабль продолжал лететь по инерции, но уже непонятно куда. Управлять им было нельзя. Двигатель молчал третьи сутки. В зале фемедитации царил полумрак. Освещение тоже приходилось экономить. Поэтому выражение лица Беллы разглядеть не получалось.
1: «У меня плохие новости, девочки», — сказала она надтреснутым голосом с совершенно несвойственной ей интонацией. «Я сегодня отправила депешу о помощи. Сообщила о проблемах с двигателем, не вдаваясь в подробности, и попросила вызвать буксир».
2: «И когда ждать буксир?» — спросила Алла.
1: «Никогда. Депеша не отправилась».
3: «Почему?»
1: «Потому, Алла, что двигатель молчит, генератор не работает, и энергии нет!»
0: С отчаянием произнесла Белла.
1: «Энергии на бросок депеши через световые годы у нас нет, нет, нет, ясно? Нет энергии больше!»
3: «Что это значит?»
0: Ошарашенно спросила докторка.
4: «Это значит, — объяснила Алла, — что теперь мы будем лететь по инерции непонятно куда, пока не погаснет последняя лампа в оранжерее, пока не умрем от голода или не врежемся в какую-нибудь звездную систему!»
5: Все закричали разом, но вдруг послышался голос Андрона.
6: «Простите, что я пришел в это место и заговорил без разрешения», — начал он, и все смолкли. «Но я не могу причинять вред женщинам своим бездействием. Мне очень больно, что из-за меня вы попали в беду, и я прошу разрешить мне уйти».
7: «Куда это?»
5: — недоуменно спросила Белла.
7: «Туда».
5: Андрон неловко махнул наполовину отросшей рукой. «В космос? Пока еще работает шлюз хотя бы. Я не вижу другого выхода. Если проблемы начались из-за меня,

0: Олимпия плакала. Алла прятала взгляд. Белла отворачивалась. Симона делала вид, что поправляет свои стильные узенькие очки. Наконец Андрон последний раз взмахнул рукой, пожелал всем поименно удачи и направился в шлюз. В ожидании хлопка пневмоотстрела Олимпия разрыдалась, но вместо хлопка послышалось лишь слабое шипение. Энергии на выстрел не было. Андрону пришлось выпрыгивать самостоятельно. Скоро тело Андрона поплыло перед иллюминаторами. Его медленно разворачивало вокруг собственной оси, и когда он поворачивался лицом, то всякий раз пучил глаза и прощально махал здоровой рукой, то прижимая ее к груди, то протягивая к кораблю. Так прошли сутки. Затем вторые.
1: «Нет, это невыносимо!» — заявила Белла на третий день, сбросив шлем. «Он все здесь и здесь!»
0: Она включила большой обзорный экран.
2: «Действительно», — поддержала Алла. «Ходит кругами вокруг корабля. Что, ему трудно было посильнее оттолкнуться, чтобы уже провалиться с глаз долой?»
3: «Афемедитации как не было, так и нет», — поддержала докторка Симона. «Эффект вообще обратный. Он там, значит, герой. Он ради нас пожертвовал жизнью или что там у него в качестве жизни. А мы тут такие должны сидеть и его же ненавидеть». «Но мы же так не можем! Мы женщины, не звери какие-нибудь мизогинные! Мы же, наоборот, сочувствуем ему и с каждым днем все сильнее!»
2: «Какой тогда смысл от него избавляться?» — вздохнула Белла. «Здесь он хоть полы мыл!»
3: «Давайте его вернем!» —
0: захлопала в ладоши Олимпия.
3: «Давайте! Только как? Двигатель не работает!»

0: Вернуть Андрона оказалось непросто. Алла надела скафандр и вышла из шлюза, но дотянуться до Андрона не получилось. Длины фала не хватало, слишком далеко он уже отплыл. А невесомость — штука коварная. К счастью, Андрон понял, что его зовут назад, и сам нашел выход. Он принялся срывать с себя элементы одежды и швырять их вдаль. С каждым броском тело получало небольшое ускорение в направлении корабля. В итоге он остался совсем голым. Это странным образом тревожило всех. Расстояние сокращалось, но крайне медленно. Казалось, жизни не хватит, пока он доплывет до шлюза. Тогда Андрон принялся отрывать части своего тела и выбрасывать в космическую черноту. Сперва в ход пошли пальцы ног, потом рук, потом штуки покрупнее. Членки экипажа плакали. На третьи сутки изуродованный, но радостный Андрон все-таки вплыл в объятия рыдающей Аллы. «Как хорошо, что вы поняли мои сигналы!» — закричал он, как только шлюз наполнился воздухом.
1: «Какие сигналы?» — удивилась Алла.
0: «Меня осенило еще в шлюзе!» — кричал Андрон. «Ведь можно запустить аварийный аккумулятор!»
2: «Никакого аварийного аккумулятора нет!» — возразила Белла. «Корабль не был рассчитан на то, что пропадет антимизогинная энергия».
0: «Рассчитан!» — радостно закричал Андрон. «Конечно, рассчитан! В сервисном шкафу лежат тома инструкций. Я так много думал! Я восстановил в своей памяти картинку, второй сверху том. Там на корешке надпись «Запуск резервного источника при недоукомплектации экипажа», понимаете? Экипаж может быть неукомплектован или тяжело болен. И на этот случай обязательно должен быть резервный источник. Несите меня туда!»
3: «Господи!»
0: — воскликнула Белла.
3: «Неужели ты послал нам спасение?»

дрона несли на руках, а он раздавал указания. В сервисном шкафу действительно нашелся томик инструкции, который он когда-то мельком заметил и сохранил в памяти. Инструкцию ему пролистали перед глазами, затем его носили то в нижний отсек, то в верхний, то к сервисному шкафу, то в щитовую. Андрон деловитый точно перечислял, что кому делать. Резервных источников на корабле обнаружилось два. Резервный и запасной резервный. Они были в гнездах тайника за обшивкой нижнего отсека под наклейкой «В случае аварии вскрывать здесь». Выглядели резервные источники скромно. Две стеклянные банки, внутри которых искрилась и переливалась мутноватая на просвет радужная субстанция — антимизогинный концентрат. Андрон, конечности которого уже успели отрасти, собственноручно вскрыл банки и залил концентрат в сервисный штуцер аккумулятора. Антимизогинный концентрат, как писала инструкция, был настолько летучим и едким, что больно обжигал любое живое существо, даже случайно подвернувшихся женщин. Включить рубильник запуска двигателя Белла предложила Олимпии. Все-таки самая молодая, самая везучая, рука легкая. Хотя Андрон был заранее уверен в успехе, он рассчитал, что концентрата должно хватить до ближайшей базы. И когда свет вспыхнул, а двигатель мерно завибрировал, Андрона стали подбрасывать от восторга.

0: честь спасения был устроен торжественный ужин в комнате фемедитации. Андрон сидел вместе с членками экипажа за одним столом. Тело его полностью восстановилось. Одежду ему сшили новую, парадную, яркие штаны с лампасами и куртку. Конечно, он не ел человеческую еду, но было видно, как ему приятно внимание. Он буквально сиял, и по его доброму лицу было понятно, как он счастлив, что ему удалось спасти корабль и экипаж. В разгар ужина Белла многозначительно перемигнулась с Симоной, и та достала старомодный планшет, а Белла — красную папку. «Внимание!» Белла торжественно встала, зачитывая. «Приказ номер 307. От имени командира корабля, от имени всего нашего экипажа, робот-андрон заводской номер 74138 за проявленную смекалку и самоотверженность в деле спасения корабля награждается почетной грамотой». Она приподняла очки и доверительно улыбнулась Андрону. «Сам понимаешь, чем мы тебя еще можем отблагодарить? Награждается почетной грамотой, но также сюрприз! Включением опции чувства юмора! Олимпия говорила, ты мечтал об этом?» Все зааплодировали, Андрон тоже. Он был счастлив. Симона зашла по беспроводному протоколу в сервисную консоль и нашла нужную опцию.
1: «Готово», — сказала она.
0: Андрон встал и прижал руку к груди. «Дорогие мои», — сказал он, — «у меня нет слов описать, как я счастлив и как благодарен всем вам».
2: «Это чудо!» — воскликнула Алла. «Я уже попрощалась с жизнью!»
1: «А я!» — воскликнула Белла. «До сих пор не могу поверить! Как тебе все-таки удалось вспомнить инструкцию, которую ты даже еще не читал?»
0: «Я всего лишь ремонтный робот», — скромно отшутился Андрон. «Ремонт неполадок — моя обязанность».
1: «Да, но как тебе удалось сопоставить факты, догадаться, разобраться, сообразить?»
0: Андрон усмехнулся. «Просто у вас мужчины нормального не было». Повисла гробовая тишина.
2: «Вот же тварь!» — ахнула Олимпия.
3: «Это была шутка», — торопливо объяснил Андрон. «Неужели вы не поняли? После всего того, что мы с вами пережили...»
1: «Ни хрена себе шутка!»
0: — вскочила Алла и выплеснула ему в лицо бокал шампанского.
1: «Да за такие шутки!» — начала Симона.
2: «Мразь!» — взревела Белла.
0: Андрона выключили. Его били и даже пытались резать ножом, но он быстро регенерировался. Тогда ему стерли память, сбросив к заводским настройкам, и отстрелили из шлюза на максимальной скорости. Широко распахнув руки, он улетал в черноту космоса, словно пытаясь его обнять. Длинные белые локоны нелепо застыли, словно на старом снимке, где фотографу удалось поймать порыв ветра.
3: «Если мы не хотим проблем с карьерой», — строго сказала капитанка Белла, глядя на стремительно удаляющийся силуэт, «нам не следует никому рассказывать о случившемся, когда достигнем ближайшей базы».
0: Но база не понадобилась. Табло в зале фемедитации отныне показывало такие запредельные проценты, что южной рыбы удалось достичь всего через неделю.

Александр Бачило, Игорь Ткаченко. До последней звезды. Все имена и фамилии вымышлены. Любое совпадение является случайным. После убийства Бориса Моисеева наступило затишье. Пугачевы, Агузаровы и Сюткина давно уже не было в живых. Стремительно подходили к концу составы всех фабрик, блестящих, Виагры и прочих лицеев. «Чай вдвоем» пел теперь в один голос, спрятавшись где-то в ракетном бункере под Челябинском, но, судя по унылым песням на сольном диске, понимал, что дни его сочтены. Верка Сердючка пыталась бежать в мужском платье в Австралию, однако при такой популярности шансов у нее не было. Самолет сбили переносным зенитным комплексом «Стрела» еще над Химками. Дольше всех прятался маленький Юркий Газманов, но и он, в конце концов, был взорван кем-то из участников лихих азартных соревнований, охвативших всю страну. Разумеется, фамилии победителей в этом виде спорта оставались неизвестными широкой публике, поскольку любая известность немедленно превратила бы охотника в дичь. Впрочем, что тут долго рассказывать? Если вы читаете или слушаете эти строки, значит, вам удалось ничем не прославиться, не стать популярной личностью и дожить до наших интересных времен. А стало быть, все это вы знаете сами. Но вот о чем вы точно не слышали, так это о маленьком японском ресторанчике, зажатом посреди Москвы в тесном углу между малым и большим казенными переулками. Вряд ли случайному прохожему придет в голову заглянуть сюда даже мимоходом во время прогулки по Лялину переулку. Ни вывеской, ни кулинарными запахами не выдает себя скромное заведение, а между тем оно известно... Фу! Что за дикое слово! Нынче его почти не произносят. Лучше, скажем, знакомо кое-кому из людей весьма влиятельных, а главное, состоятельных. Нет, во дворе ресторанчика не толпятся, как старь бронированные «Мерседесы» и «Бентли». Дураков теперь нет. Сюда приезжают максимум на мотороллере, чаще на велосипеде, а то и на своих двоих. Внутри ресторанчика тихо, немноголюдно. Редкие посетители степенно сидят.

0: на подушках, скрестив ноги в круг низеньких столиков, и потягивают теплую, жиденькую японскую водку, заедая рисовыми комочками, отдающими рыбой. Беседуют неспешно.
1: Говорят, без зуба вы видели в Таллине. Опять зубы вставил.
2: Да ладно. Что он с ума сошел? 13-й в рейтинге. На него ставки по поллимона.
3: Прямо топ-мишень.
2: Ну, топ не топ, а охотников хватает.
3: Так он же не поет давно.
2: Если бы он еще пел, так за него бы и по лимону давали.
0: В тот день в синем зале, обитом покойно и таинственно поблескивающим шелком, сидели всего четверо посетителей, но зато это были такие четверо, что весь персонал и сама хозяйка ресторанчика, засучив кимоно, стремительно летали на цыпочках, боясь лишним звуком, вздохом, неуместным выражением глаз отвлечь высоких гостей от важных дум.
4: «А что, Светлана Юрьевна, не повредил ли мы шустрик вашего механика?»
0: С ядовитой любезностью осведомлялся лощеный молодой человек, усидевший напротив дамы средних лет.
5: «Не надейтесь», — неприветливо отвечала та. «Оклемался. Он еще вашего шустрика хоронить будет».
4: «Хоронить?»
0: — молодой человек беззаботно расхохотался. «При нынешних охранных системах хоронить обычно нечего».
6: «И правильно, я считаю», — сказал плотный мужчина с тяжелым чиновным лицом. «Хорони их еще. Экономить надо государственные средства».
4: «Экономист», — фыркнула дама.
3: «А сколько ты на меладзе поставил? Не пожалел государственных?»
6: «При чем тут это?» — мужчина грозно сдвинул косматые брови. «Тоже еще счетная палата нашлась».
3: «Друзья, друзья!»
0: — воззвал сухой седовласый джентльмен, сроду друзей не имевший.
3: «Ближе к делу. Кого будем играть? Есть мишени?»
0: «У меня пусто», — сразу заявил молодой человек. «Некогда было. Работы много».
6: «Ага. У меня тоже. То опыт комиссии, то выборы», — вздохнул руководящий мужчина. «Горю на работе».
3: «Прискорбно, господа, прискорбно».
0: Седовласый радостно потер руки.
3: «Ну, Сержу еще простительно», — сварливо заметила дама. «Но в твоем возрасте, Кузьмич, с работой пора завязывать. Пусть референты бегают».
6: «Толк с них, как с козла молока», — отмахнулся Кузьмич. «Попросил от мишень подыскать, и то обосра...»
3: «Осторожно», — поморщился седовласый, — «здесь дама».
6: Кузьмич медленно перевел на него осовелые от водки глаза. «Я говорю, оба сразу пусты. А глазки боятся».
3: «А вы не боитесь?» — спросил Серж.
6: «Боюсь».
0: Кузьмич брезгливо поковырял палочкой рыбный требушок, торчащий из рулона черных водорослей, и выпил, не закусив.
6: «Боюсь, что скоро играть некого будет».
3: «Попрятались, суки!»
0: — заключила Светлана Юрьевна, не смущаясь присутствием дамы. Седовласый поднял палец. Лошадиное лицо его треснуло желтозубой улыбкой.
3: «В таком случае, господа, позвольте мне предложить вам мою кандидатуру».
6: «Сдурел, что ли, Леопольд?» — прервал его Кузьмич. «На себе не показывай».
3: «Пардон»,
0: — Седой тряхнул адмиральскими бакенбардами.
3: «Кандидатуру, намеченную моим собственным бюро».
0: Шикарно небрежным жестом он выбросил на стол стопку фотографий, словно объявляя тузовый покер. Фотографии пошли по рукам.
6: «Это кто ж такой?»
0: Кузьмич озабоченно протирал очки.
3: «Не трудитесь, не узнаете», — усмехнулся Леопольд. «Вот антропометрические схемы, тоже лицо, но без усов и бороды».
0: Он выложил еще несколько листков.
3: «Ух ты!»
0: — восхищенно прошептал молодой человек.
3: «Попался все-таки! Какой хорошенький!»
0: — сплеснул руками Светлана Юрьевна.
3: «И не постарел совсем!»
6: «Е-мое!»
0: — дошло наконец и до Кузьмича.
6: «Это ж миллионной цены мишень!»
3: «Ну что, господа?» —
0: спросил довольный произведенным эффектом Леопольд.
3: «Кто хочет стать миллионером?»
0: «Играю!» — заявил Серж.
3: «Играю!» — сказала Светлана Юрьевна.
6: «Епть, конечно, играю!» —
0: Кузьмич треснул кулаком по столу.
3: «Одно условие!» —
0: быстро добавил Леопольд.
3: «Я обеспечил мишень, поэтому моя ставка автоматически удваивается!»
0: Трое переглянулись.
6: «Идет. Когда старт?»
3: «Завтра в 10:00».
0: Леопольд поднялся во весь свой аристократический рост.
3: «Готовьте ваших шутеров, господа! Охота обещает быть незабываемой!»
6: В соседнем желтом зале собралась публика с виду попроще, но для общего дорогого и тайного дела, может быть, самое важное. Это были лучшие шутеры тотализатора, никому не известные за пределами скромного закусочного заведения и только оттого до сих пор живые. За ними гонялись милиции и ФСБ. Их пыталась уничтожить бдительная охрана звезд. На них ставили капканы и ловушки, устраивали облавы, подсылали стукачей. Но ставки в игре росли с каждой новой погашенной звездой. Чем меньше оставалось известных людей, тем дороже ценился каждый выстрел. По слухам, за одного Никиту Малинина прошлым летом стрелок отхватил больше, чем целая команда шутеров за всю комик-труппу «Маски» 2 года назад. Но давались эти денежки, конечно, все труднее. Достать звезду с неба стало не так-то просто. «Попрятались, суки!» — вот самое расхожее выражение на звездном тотализаторе. В России почти никто из звезд не жил. Штамповали свои диски в подпольных студиях, где-нибудь в лагосильные майки, полагая, что там безопаснее. И ошибались. При таких размерах ставок мишень можно было достать даже в марсианской экспедиции. Один киноартист, смешно вспомнить, когда-то у нас были киноартисты, и впрямь пытался улететь в космос. Видимо, считал, что космонавты — люди незаметные и никому нахрен не нужные. Куда там? Ему не дали даже взлететь. Подмешали хлорциана в систему жизнеобеспечения корабля и отправили к праотцам вместе со всем экипажем. Кстати, с тех пор никто больше в космос не летал. Дураков нет. Ясно, что публике куда интереснее узнать о гибели очередного космонавта, чем наблюдать, как он изо дня в день барахтается перед камерой в рваных носках. Давным-давно были перебиты все сколько-нибудь известные писатели-фантасты и детективщики, модные художники, дизайнеры и кутюрье. Несмотря на баснословно дорогую охрану, пал Церетели, погребенный под развалинами своей лучшей работы. От нее сохранилась только бронзовая кепка, послужившая ему могильной плитой. Но эстрадная попса, прародительница всего скоморожьего и лубочного племени, еще доживала последние дни, еще приносила доход своим адептам, готовым за хорошие деньги рискнуть жизнью. А значит, находились и те, кто шел по следу или сидел в засаде, чтобы загнать пулю промеж испуганных глаз. Не обязательно, впрочем, пулю. Можно ведь подобрать что-нибудь и повесомее в тротиловом эквиваленте, а можно и вовсе обойтись без шума, без дыма и огня.
7: «Петелька, милое дело»,
6: — сказал шутер по прозвищу Удав, здоровяк лет 40. Кулаки его, отдыхающие на столе, занимали половину столешницы.
7: 5 минут работы и никакой кровищи. Чистота и наглядность. Весь испуг остается у клиента в штанах, а фасад хоть фотографируй для протокола. И свидетелей не надо.
6: «Дурак ты, Удав!» — перебил его маленький, но с некоторых пор наглый шустрик. 2 недели назад, в охоте на старушку в Фриске, он сумел опередить самого механика, да еще замкнул на него охранную систему, так что тот еле ушел живым. С тех пор шустрик не просыхал и совсем оборзел.
7: «Дубина!» — говорил он, ласково похлопывая Удава по плечу. «Где их взять 5 минут? Кто же их даст? Ты своего последнего когда звалил?»
6: Удав насупился.
7: «Ну, в прошлом году».
6: Шустрик обвел застольщиков юморным глазом, приглашая вместе порадоваться этому комику.
7: «А я на днях! Может, слыхал?» «Слышал».
6: Удав обиженно дернул бугристым плечом с татуировкой по волосатому «Жилмассив».
7: «Еще б не слышать!» — хохотнул Шустрик. «Вот и сяки на уку! Нынче мишень на месте и минутки не сидит, а без присмотра и вовсе никуда не остается. Не успеешь ты свою петельку накинуть, как набегут псы с компостерами для черепа и сделают из твоей тыковки дуршлаг. Сейчас работать надо так, чтобы и близко к мишени не подходить».
8: «Как же это не подходить?»
6: — лукаво сощурился Лимон. Шутер не из последних, но осторожный, в отличие от Шустрика, совсем не хвастливый. За столом он по большей части помалкивал и только иногда подначивал захмелевшего Шустрика простодушным словом. Порой тот в запале выдавал кое-какие тайные уловки, на которые впрямь был мастак.
7: «Настоящий шутер к мишени не подойдет!»
6: Шустрик вещал с таким достоинством, что сразу было понятно, кто тут настоящий шутер.
7: «А рассчитает так, чтобы она сама голову в петельку засунула и на шее затянула».
9: «Точно, точно!»
6: В неподдельном восторге затараторил 4-й, сидящий за столом. Салага Рубик, прозванный так за шарнирную вертлявость всех своих частей и сочленений. Он спешил рассказать свое, пока не заткнули.
9: Это у механика Раскриен был, он мне сам рассказывал. Кто же это? Да чуть ли не Ещенко, помните?
6: Сидящие за столом Рубику не ответили. Не та фигура. Но и о своем не заговорили. Всем было интересно послушать про механика.
9: «Он, Ещенко-то!» — продолжал воодушевленный Рубик. «Забронировал техэтаж в телебашне. Еще стояла она, до секюриков целый полк завел. Ну, не подлезь по тогдашним временам. Башня на ремонт закрыта, народ нет, а строителей на Ещенкин этаж не пускают. Бдят! Ни гостиницу оставить, ни снайпером земли взять. Высоко гад забрался, в облаках прячется. В общем, труба. Этот Ещенко до того обнаглел, что прям с башни в эфир выходил. Вот он я, дескать, накси выкуси. Ну, что тут будешь делать?»
6: Рубик обвел шутеров хитрым взглядом, будто ожидал, что те начнут предлагать свои варианты. Но никто не торопился. Чего перед Рубиком-то из кожи лезть?
2: «Ну так что, механик?» — поторопил удав.
9: «А-а-а!»
6: — Рубик самодовольно оскалился. Внимание аудитории было завоевано.
9: «Механик, он не дурак! Все уж отступились, он ждет! Светлана, нанимательша его за грудки, ты же, сукин сын, медлишь! Ставки наросли, дальше некуда. Либо работай, либо отказывайся, хоть на понижение сыграем. А механику и горе нет. Вот и хорошо, говорит, что ставки наросли. Еще больше поднимай, Светлана Юрьевна, наша будет игра». Спрашивается, откуда такая уверенность? А все просто. Если успокоилась мишень, а села на месте, обязательно заведет привычки, расписаница дня, тут ты ее и лови. Непременно где-нибудь допроколется. Так и с Ещенкой получилось. Взял моду курить возле форточки, комик. Там в башне маленькие такие окошки круглые, ну, как на корабле. Ну, не то чтобы он прям в окне маячил по 5 минут. Не, опасался, конечно. Для снайпера хоть и высоко, а кто его знает. Но когда курит, бывало, так обязательно бычок в форточку, да еще высунется и вниз плюнет. Вот я, дескать, какой смелый. Ну и доплевался. Целый месяц механик его скрадывал с трубой и секундомером. И вышло, что от бычка до плевка проходит 6,5 секунд. Ни больше, ни меньше. Вот она сила привычки. Механику и оружия никакого не понадобилось. Уж он так ловко устроился, ведерко с раствором вроде бы само собой с верхнего яруса сорвалось ровно через секунду после того, как Ещенко окурок выбросил. А когда оно положенные 150 метров пролетело, тут и голова в окошке появилась. Точно по расписанию. Так вместе дальше и полетели. Голова и ведерко. И сколько секьюрики потом строителей не шерстили, все равно не нашли, кто механику помогал. Так дело и закрыли, как несчастный случай. А Светлана немалые деньги загребла. Неужели не слыхали?
6: Сидящие за столом неопределенно пожимали плечами, вздымали брови и качали головами. Наверняка кто-то что-то слыхал, но такой уж этот народ тихушный, шутеры ни за что не признаются. Даже и своему.
9: «Ну, это механик по угрюмости своей не похвастался», — продолжал Рубик.
6: Ему досадно было, что рассказ окончен, и снова придется помалкивать.
9: «Дело-то на всю губернию гремело! И механик за него тоже, кстати, немалый процент со Светланы слупил! Никому из шутеров столько сроду не платили!» «Да что ты лезешь со своим механиком?» — ревниво скривился Шустрик. «Был механик, да и свышел!»
2: «Это да!»
6: Удав двумя пальцами подхватил пивную кружку, точно стопочку.
2: «Осмирнел механик. Скуксился. Жалко. Знатный шутер был!»
6: «Старость не радость!» — лицемерно вздохнул Шустрик.
2: «Какая там старость?»
6: Удав недовольно грохнула столешницу, опустевшей кружкой.
2: «Мы одногодки с ним. Что ж, по-твоему, и меня пора списывать?»
9: «Куда там?» — рассмеялся Шустрик. «Ты парень крепкий. Ума тебе немножко. Ты бы всех, суп на петельку взял, где бы ни попрятались. А главное...» — он подмигнул приятелям. «Кабак наш без такого клиента в трубу вылетит!»
6: Посмеялись. «Правильно». Лимон пододвинул Удаву новую кружку. «Давайте за процветание заведения!» За плечом Шустрика вдруг беззвучно выросло белое кимоно официанта.
10: «Зовут?»
6: Разговор оборвался. Сидевшие за столом разом поднялись и, не глядя друг на друга, направились к выходу. В отдельных, звуконепроницаемых и 100 раз проверенных кабинетах каждого из них ждал хозяин. Они больше не были приятелями и добрыми собутыльниками. На охоте шутер шутеру враг. Сумеешь обмануть — молодец, сумеешь заманить в засаду, выставленную на тебя — герой. Не сумеешь — просто убей конкурента, никто в претензии не будет. Серж, наниматель Шустрика, мерил шагами тесный кабинет, поминутно запинаясь об углы низенького столика и часто в нетерпении выглядывая за дверь. Наконец Шустрик явился. Глаза его, несмотря на принятый алкоголь, понятливо посверкивали острыми искрами.
7: «Как дела, шеф?»
6: — развязно спросил он, перекидывая незажженную сигарету из одного угла рта в другой.
7: «Большие дела», — сказал Серж, усаживаясь. «Закрой-ка дверь поплотнее».
6: Он вынул из кармана фотографию и бросил ее на стол.
7: «Что скажешь?»
6: На фото грязный, заросший бородой по самые глаза нищий кланялся мусорному баку, возле которого стояла пустая бутылка. Лице его почти не было видно, он лишь искоса оглядывался с опаской, будто зарился на чужое, бог весть какое ценное достояние. Но цепким черненьким глазком Шустрика не могли и помешать. Ни борода, ни скрюченная поза, ни лохмотья. С минуту он рассматривал фотографию, а затем радостно присвистнул.
11: «Ни хрена себе! Да ведь это же Максим Галкин!»

Максим открыл глаза и очень испугался, не обнаружив под потолком привычной пыльной люстры. Сердце пропустило пару ударов и зашагало снова, только после того, как он вспомнил, что люстра была в предыдущей квартире. Здесь же только одинокая, голая и почти незаметная лампочка. Спокойно. Поводов для паники пока нет. На кухне мерно капает вода, за окном щебечут птицы. Это хорошо. Птицы всегда чувствуют опасность и умолкают, когда что-то должно случиться. Максим со скрипом выбрался из объятий продавленной раскладушки, сунул ноги в стоящие наготове кроссовки и, прихватив сигареты, побрел в туалет. Спал он в одежде, поэтому процедуру подъема можно было считать законченной. В армии по тревоге поднимаются за 45 секунд. Счастливы! У него этих секунд не было. Впрочем, метод постоянной смены квартир, похоже, себя оправдывал. Ни одного покушения за год. Гораздо надежнее, чем закупать охранные системы и превращать свой дом в осажденную крепость, которую рано или поздно все равно возьмут штурмом. Да и не было у него больше денег на крепость. Вся недвижимость сгорела еще при первых покушениях, а нынче столько уже не заработаешь. Открытые концерты мог устраивать только сумасшедшие, а компакт-диски с разговорным жанром идут плохо. Пародии? А кого пародировать? Все перебиты. Но дело даже не в этом. Какой может быть юмор, когда думаешь только о бродящей где-то рядом смерти, а в каждом зрителе видишь потенциального шутера? Зрителя нужно любить. Без этого из него не выжмешь ни копейки. Сменить профессию? Стать тихим кабинетным затворником? Неторопливо переводить какой-нибудь толстый талмуд за скромное, но верное вознаграждение? Не дадут ведь! Подорвут вместе с кабинетом! Нет, тому, кто хоть раз глотнул газированного актерского адреналина, уже не слиться с массой благонамеренных граждан. Публика быстро забывает своих кумиров, но долго не прощает им былого успеха. Не включив свет в туалете, Максим по привычке заперся на щеколду, на ощупь вытянул сигарету из пачки, щелкнул зажигалкой. Надо же, никогда в жизни не курил, а в последний год пристрастился. Может быть, сигарета и сокращает жизнь, но нервы успокаивает безотказно. Он как сразу ослаблен, ноги, да более напряженная в чертовой раскладушке спина облегченно разогнулась. Прошла боль в затылке, поплыла голова. А через 5 минут все пройдет. Не то что после водки или серьезной травы. Нам долго расслабляться некогда. Сколько раз спасала его эта сигаретка в бегах где-нибудь в привокзальном сортире или на пустыре позади гаражей. Пускай всего на 5 минут, но мозг начинает работать остро, деловито, без паники. В эти 5 минут он способен придумать неожиданный ход или вспомнить что-то давно забытое, мимолетное. Вот и сейчас Максим шаг за шагом вспоминал вчерашнюю опасную операцию. Поход в магазин. Маскировка, кажется, была на высоте. Усы, бородка, дымчатые очки делали его неузнаваемым. Голос он, слава богу, умел менять так, что не подкопаешься. Он терпеливо перебирал в уме лица, выражения глаз продавцов, встречных и попутных прохожих. Вроде никто ничего не заметил, не задержал взгляд, не остановился. Не было ли кого на балконах? Не торчал ли кто в окне? Кажется, нет. Вот только... Одно окно в доме напротив. Вот уже 3 вечера подряд там не зажигают свет. Почему? Может быть, конечно, хозяева уехали, но как-то неправильно уехали. Он вдруг понял. На окне нет никакой занавески. Уезжая, мы инстинктивно задергиваем шторы или хотя бы тюль, а это окно зияет темнотой, многозначительной глубиной. Как объектив! Максим отшвырнул сигарету. А ведь пора рвать когти. Вполне возможно, что никакого объектива там нет, и все это пустые бредни, но он уже знал, что проклятое окно не даст ему покоя, пока он не сменит квартиру. Бороться с этим чувством бесполезно, да и не нужно. Может быть, именно оно спасало его в течение всего последнего года.

0: ты, девочка свирель. И как же тебе угораздило попасть в этот чертов ящик? Ты же не такая, как все эти павлины с фанерными голосами и мраморными ротондами на Котляковском кладбище. Ты пела просто потому, что не могла не петь, как птичка на ветке. Тебе бы еще в куклы играть, певунья. И засыпать, свернувшись клубочком у меня на руках. Маленький мой птенчик, Юля Капризуля. Улыбка помимо воли тронула губы. Андрей дошел до забора, развернул газонокосилку и двинулся в обратную сторону, старательно обкашивая деревца и с особой тщательностью обрабатывая редкие бугорки. Улыбку с лица пришлось стереть. Всем своим видом Андрей показывал, что целиком поглощен идиотской работой, лишь бы не встретиться взглядом с Зоей, давно уже наблюдавшей за ним с крыльца. При каждом приближении газонокосилки Зоя шагала на ступеньку вниз и порывалась что-то сказать, но Андрей ловко разворачивал агрегат и пускался в обратный путь, демонстрируя жене трудолюбиво согбенную спину. Однако ступенек оставалось совсем мало. «Надо было делать крылечко повыше», — запоздало пожалел Андрей. На некоторое время ему удалось задержаться возле собачьей будки, доводя лужайку вокруг нее до такого совершенства, что любой английский лорд позавидовал бы шарику. Но избежать неприятного разговора не удалось.
1: «Да заткни ты эту чертову тарахтелку!»
0: Жена стояла рядом, уперев руки в бока и глядя на него из-под лобья. «Вылитая мать!» — вздохнул Андрей, покорно выключая газонокосилку. «Не хватает только полтавского очипка на голове и шелухи от семечек в зубах. Москвичка!»
1: «Ты можешь хотя бы 5 минут в день жене уделить?»
0: Андрей криво усмехнулся. «Жена! Постыдилась бы слово это вспоминать!»
1: «Хватит ухмыляться! Я с тобой серьезно разговариваю!»
0: «Слушай, отстань, а!» Андрей отвернулся и побрел к забору за курткой. «О чем нам с тобой говорить? Сказано все 1000 раз!»
1: «Ах, вот ты как рассудил!»
0: Зоя шла следом.
1: «А семья, значит, по боку, на все 4 стороны!»
0: «Это ты-то семья!» Андрей бросил на нее унылый взгляд через плечо. «Поздновато вспомнила. Да и не стоило вообще. Живи как хочешь, развлекайся. У тебя ведь есть с кем».
1: «Это у тебя есть с кем!»
0: Зоя не отставала.
1: «Думаешь, я не знаю, куда ты по ночам ездишь?»
0: «Не знаешь», — подумал Андрей. «На работу я езжу. Куда еще?»
1: «На работу? Как же! Пока ты на работу ездил, я ей слова не говорила. В доме хоть деньги были. А теперь вот полюбуйся».
0: Она сунула Андрею под нос листок бумаги.
1: «Последнее предупреждение. Если взнос задом не будет уплачен, компания подает в суд. Докатились!»
0: «Я уплачу». Андрей надел куртку и сунул бумагу в карман.
1: «Когда?»
0: «Когда ты поменьше будешь тратить на парикмахеров и юных массажистов».
2: «Зря сказал. Не надо заводиться, не надо вообще реагировать на ее вопли. У нее слишком длинный язык, а это сейчас небезопасно».
1: «Ах так!»
0: Манеры рублевской дамы, с огромным трудом выработанные за эти годы, слетали с Зои удивительно легко.
1: «Не вы посмотрите на него!» —
0: заголосила она, будто созывая в свидетели весь привоз.
1: «Жену массажистками попрекает. А где мне мужика-то настоящего взять? Ведь это ж куром насмех. Был мужик, как мужик, жесткий, сильный, добытчик. А теперь что? Расквасился, хуже коровьего дерьма».
0: «Прекрати», — попросил Андрей, оглядываясь на окна соседнего дома. Там уже колыхнулась, отодвигаясь занавеска.
1: «Улыбочки у нас по утрам мечтательные», — не унималась Зоя. «Что, коту сметана снится?»
2: «Замолчи же, наконец, люди смотрят».
1: «Ага, сейчас замолчала. Ты будешь из семьи тянуть, а я помалкивай. Не дождешься. Я знаю, где она живет, потаскуха твоя, знаю. Ты ей в Марьино хату снимаешь, сказать адресочек. Я вам устрою развод с гармонистом».
0: И тут Андрей испугался всерьез. Он резко повернулся к Зое, прижал ее к себе, обняв за шею, и незаметно ткнул ладонью под ребро. «Тихо, дура!» Со стороны могло показаться, что она плачет у него на плече. На самом деле она только ловила ртом воздух, икая и булькая горлом.
2: «Все хорошо, уже все хорошо».
0: Андрей подхватил ее на руки и понес к дому.
2: «Успокойся, дорогая, тебе нужно отдохнуть».
0: Вполне идиллическая семейная сцена. На 10-м году супружества муж все еще таскает любимую жену на руках.
2: Только вот у любимой слишком сильно болтается голова. Как она, сука, узнала? Не сама же нашла, неужели наследил? Сегодня же нужно перевести Юльку в безопасное место, а эту дуру хоть как-то успокоить. Она ведь и не знает, что может натворить. У калитки позвонили. Начинается. Андрей усадил Зою на ступеньку крыльца, обтер ее слюнявый рот. Дышать можешь?
1: Да, кажется.
2: Жена кивнула с недоумением, поводя глазами по сторонам. Не соображает еще, что произошло. И слава богу. Андрей подошел к калитке. Кто там?
3: Привет от классной дамы, произнес знакомый голос.
2: Это был Леня, шофер Светланы Юрьевны. Андрей отпер калитку. Ну, чего там? Пошли, механик, сказал Леня. Ждет. Продолжение рассказа Александра Бачила и Игоря Ткаченко «До последней звезды» в следующем подкасте «Модели для сборки».

Александр Бачило, Игорь Ткаченко. До последней звезды. Часть вторая. Продолжение.

0: Из подъезда, приволакивая ногу и сипя застуженными легкими, выбрался бомж, обвешанный со всех сторон драными полиэтиленовыми пакетами, набитыми тряпкой и стеклотарой. На нем был покрытый ровным слоем слежавшейся грязи плащ без пуговиц, из-под плаща торчали ватные клочья телогрейки. Одноухая зимняя шапка с полуоторванным козырьком съехала на глаза. Выйдя во двор, бомж остановился, тяжело дыша, и незаметно огляделся. Справа в песочнице возилась детвора. Слева на скамеечке судачили старухи. Путь через подворотню был свободен. Можно рискнуть. Ему удалось беспрепятственно пересечь двор и выйти на улицу, однако здесь обстановка была гораздо сложнее. От перекрестка приближался милицейский УАЗик с зарешеченными оконцами. Попадать внутрь УАЗика решительно не рекомендовалось. Если это обычные менты, они, конечно, не станут связываться с вонючим бомжом. А если это прикрытие шутеров, от них всего можно ожидать. Главное — перейти улицу и скрыться в соседнем квартале. Там, в тесном дворе, можно перестать хромать и попытаться хорошенько оторваться от возможной слежки. Главное — миновать проезжую часть, где он открыт для снайперского выстрела или бешено несущейся машины. Бомж ступил на зебру перехода, дождавшись зеленого света. Не стоит давать ментам лишнего повода, даже если они настоящие. Он был уже на середине дороги, когда из-за поворота вырулила целая стая велосипедистов в одинаковых шлемах и разноцветных майках с номерами на животах. Они изо всех сил крутили педали, вихляя из стороны в сторону тонкими велосипедами. «А вот это уже скверно», — подумал Максим. «Слишком толстые и плечистые они для настоящих велосипедистов». На ходу, срывая с себя мешки, он бросился бежать. Вслед ему весело трещал на ветру растянутый поперек улицы транспарант «Привет участникам соревнований!». В гулкой и длинной, как железнодорожный туннель подворотни, накатил страх. Если велосипедисты всей гурьбой свернут сюда, от них не убежать. Сердце бешено колотилось, подгоняя вперед. Вырвавшись из тоннеля в колодезную глубину старого двора, Максим резко вильнул вправо и юркнул в щель между мусорными баками. Не успели выстрелить, если вообще собирались. Мучительно хотелось обернуться и узнать главное, гонятся или нет. Но было некогда. Максим ужом прополз между тесно стоящими ржавыми москвичами, давно вросшими в землю на том месте, где их впервые разули, рванул заветную решетку подвального окошка и нырнул в теплую темноту. Кажется, тихо. Но Максим бежал, не сбавляя скорости, перепрыгивая через ящики и вовремя кланяясь трубам парового отопления. Маршрут был заранее подготовлен. Этот подвал он знал как свои пять пальцев, но и здесь задерживаться не стоило. В дальнем конце есть пролом, ведущий в короб теплотрассы. Пару недель назад Максим сам выломал несколько кирпичей из отсыревшей кладки, чтобы не терять времени, когда приспичит. Вот и приспичило. Он запустил руку в сухое, выложенное паклей углубление за трубой и нащупал полиэтиленовый сверток. Фонарь и карта были на месте. Теперь ползком до коллектора, по водостоку спуститься к Сетуни и на Бережковскую. В конце концов, все не так плохо, думал Максим, привычно подминая под себя клочья стекловатой, осторожно протискиваясь вперед в узком пространстве между пышущей жаром трубой и пыльной стенкой железобетонного короба. Тепло, светло, и крысы не кусают. Старику Лещенко повезло меньше. Он застрял на самом подходе к коллектору. И Винокуру пришлось его бросить, потому что шутеры уже подогнали экскаватор. Вынимали его по частям. Еще и по телевизору показали. Суки! Максим тряхнул головой, отгоняя неуместные воспоминания, и пополз быстрее. Будем верить, что все обойдется. Может быть, никакой погони и не было? Может быть, и окно в доме напротив, напугавшее его пристальной чернотой, вовсе не имело зрачка видеокамеры. Окно и окно. Мало ли в Москве пустующих квартир. Но береженого Бог бережет. Никогда нельзя подставлять спину обстоятельствам. Это еще Боря Моисеев говорил, покойничек. Впереди все яснее слышалась частая капель. Вот и коллектор. Можно будет распрямить затекшую спину, отряхнуть эту мерзкую стекловатую и, наконец, покурить. Последние полчаса курить хотелось нестерпимо. Продолжая ползти, он стал в подробностях представлять, как вытащит из пачки сигарету. Слегка разомнет в пальцах, ощущая загрубевшими подушечками ее нежное похрустывание. Поймает пересохшими губами фильтр, чиркнет зажигалкой и сделает первую, самую вкусную затяжку. Чугунный скрежет вдруг метнулся ему навстречу. На стене коллектора взошел солнечный полумесяц и, быстро расширяясь, залил все вокруг неприятным светом. Максим едва успел выключить фонарь. Люк колодца звякнул об асфальт. Металлические скобы скрипнули под тяжестью спускающегося человека. Отступать было поздно. Максим прижался к трубе и закрыл глаза. «Все! Вот и все! Вычислили!»
1: «А, шайтан! Вот ты где прячешься!»
0: В певучем восточном голосе слышалось ликование.
1: «Мирчаджан, лом давай! Сейчас я его...»
2: «Унде есть лом?»
0: — недоуменно произнесли наверху.
1: «Ай, чурка не русский! Железный палка давай, да?»
0: Наверху загремело, что-то со звоном обрушилось в колодец.
3: «Лови, домнул Карим!» — флегматично сказали сверху.
1: «Пилат, кто так дает? Чуть башка не попал!»
3: «Ой, мэй, очень сильно извини!»
1: «Когда вылезу, очень сильно извиню!»
0: — пообещал человек в колодце и засопел, позвякивая железом. Максим приоткрыл один глаз, еще не веря счастью. «Это были не шутеры!» Битая девятка Светланы Юрьевны приткнулась у обочины в лесочке, не доехав сотни метров до поселкового шлагбаума. Нанимательница никогда не приезжала к Андрею домой, даже в клубном ресторанчике они встречались очень редко. Обычно Леня отвозил его в какой-нибудь неприметный кабачок или просто на лесную поляну, где и велись важные разговоры. Но сейчас, едва приоткрыв дверцу с тонированным стеклом, Андрей услышал:
4: «Поживей, поживей, времени в обрез!»
0: Из темноты салона стрельнули искрами учительские очки с золотыми дужками. Андрей, как всегда, почувствовал себя учеником, вызванным на педсовет.
4: «Что за синяки под глазами?»
0: — строго спросила Светлана Юрьевна.
4: «Пил!»
0: Так чуть-чуть машинально соврал Андрей, стыдясь той необъяснимой робости, которую нанимательница внушала даже смертникам-шутерам. «Я ведь, кажется, на больничном».
4: «Кончился твой больничный».
0: Светлана Юрьевна положила ему на колени продолговатый конверт.
4: «Есть работа».
0: Пальцы Андрея дрогнули, коснувшись фотографии в конверте.
3: «Господи, пронеси, только бы не она».
0: На снимках ничем не примечательный бородатый бомж занимался вполне обычными нищенскими делами. Андрей незаметно перевел дух.
4: «Что скажешь?»
0: — нетерпеливо спросила Светлана Юрьевна. «Мне бы денег».
1: «Это за что еще?»
0: Недоуменно вздернутая бровь нанимательницы напоминала вопросительный знак из прописи для первого класса.
1: «Коломенское дело ты благополучно провалил, а за остальные, насколько я помню, мы полностью рассчитались».
0: «За дом надо вносить, долги набежали, то все.
4: «Ты мне голову не морочь! Скажи, берешься за работу?»
0: «Вообще-то я еще не в форме, нога побаливает. Может, в другой раз?» Светлана Юрьевна прищурилась на него поверх очков.
4: «Да что с тобой, механик? Завязать решил?»
0: «Вроде того». Андрей бессмысленно перебирал фотографии. «Всем был бы хорош этот бомж, если бы не слишком прямая спина и не чересчур внимательный взгляд, цепко зыркающий по сторонам.
4: Это Галкин, что ли?»
0: Светлана Юрьевна звонко шлепнула себя поляшком.
4: «Узнал! Механичек твой!»
0: Она восторженно пихнула его в плечо.
4: «Что ж ты разнюнился? Рано тебе на покой. С таким-то талантом!»
0: Она растроганно протерла очки подолом юбки.
4: «Тем более, ты же знаешь, в нашем деле покой от слова «покойник».
0: Глаза ее сияли весельем и любовью. «Мать родная, не дать не взять».
4: «Ну, хватит, хватит», —
0: сказала она, водружая очки на нос.
4: «Будут тебе деньги, будет и свисток. Купишь Зойке колье с бриллиантами, как она хочет».
0: Андрей застыл. «А вы разве знакомы?»
1: «Ну как же, лучшие подруги. Она тебе много рассказывала. Забросил, говорит, ее налево стал похаживать. Ты смотри поосторожнее с цыпочками, пока общественность не вмешалась. Семья — это святое».
0: Светлана Юрьевна щебетала вполне беззаботно, но глаза ее внимательно следили за реакцией Андрея. Он стиснул зубы всеми силами, пытаясь сдержать паническую дрожь.
4: «Юлька, пушистый комочек, неужели они знают?»
0: «Хорошо», — деловито сказал он, складывая фотографии в конверт. «Я согласен».
4: «Вот и славненько», —
0: расплылась Светлана Юрьевна.
4: «А за дом ты не беспокойся. Я скажу, чтоб тебя больше не тревожили. До окончания дела. Только ты уж поторопись. Все уже в поле».
0: В
3: Водосток завершался круглым отверстием почти на уровне воды, отчего по стенам гуляли зыбкие блики, совсем как в стволе дробовика, нацеленного на противоположный берег Москвы-реки. Максим подобрался к самому срезу ствола и осторожно выглянул наружу. Нефтяная пленка, густо усеянная мусором, лениво колыхалась у ног. По набережной на том берегу проносились автомобили. На них равнодушно взирал золотой глаз Новодевичьей колокольни. По крышам зданий уже занимались разноцветные пожары рекламы. Максим оглядел окрестности трубы. Если ухватиться за торчащую неподалеку арматурину, вставить ногу в расщелину между плитами облицовки и дотянуться до парапета, вполне можно выбраться наверх. Этот путь ему уже приходилось проделывать раньше, при подготовке маршрута. Но торопиться некуда. Здесь он чувствовал себя в относительной безопасности. Вряд ли шутерам придет в голову повторить весь его путь по теплотрассам и водостокам. Там десятки разветвлений и малозаметных боковых проходов, в любой из которых он вполне мог нырнуть. Среди охотников есть, конечно, профессиональные диггеры, но никто из них не может похвастаться собачьим чутьем. А настоящую собаку пустить ползком по стекловате невозможно. Не пойдет. Максим торопливо распустил завязки балахона и с облегчением зажурчал, любуясь на закат. «Гребаные сантехники», — подумал он. Часа три промурлили, чуть пузырь не лопнул. Его передернуло от удовольствия. «А, теперь можно и покурить. Много ли человеку надо для счастья? Особняки, лимузины. Да идут они в жопу, а вот так. Сладко затянуться, отлив на зорьку, полежать, упершись спиной в надежную стену. Не в этом ли исконный, первобытный кайф?» От сигареты сладко закружилась голова. Ноги, затекшие во время лежания в трубе, отозвались мурашками. «Ну ладно», — лениво подумал Максим. «А дальше-то что? Пару ночей можно будет отлеживаться в котельной. Место укромное, незасвеченное. А потом все равно придется искать жилье, зима не за горами. Деньгами бы разжиться. Пираты неплохо платят за новые записи, да только где их делать? К Филимону не сунешься, его пасут. Совсем разорили парня. А новых искать хлопотно, не ровен час нарвешься на разработчика. Вот дожили, блин! Герыч на каждом углу продается, а то он студию снять труднее, чем построить публичный дом на Красной площади. Нет, братцы, шоу-бизнесом пора кончать, нужен ловкий и нетривиальный ход».
5: «Прятаться надо так, дорогие россияне», — произнес он голосом Бориса Николаевича, «чтоб ни одна, понимаешь, ты собака не нашла».
3: Серебристая ельцинская трель укатилась в трубу и отозвалась там, в черт

«Жив! Все-таки жив!» Нога сама нашла расщелину в плитах, толкнула тело вверх, рука ухватилась за край пропета, и через мгновение он уже был наверху. Глаза по-прежнему ничего не видели. То ли полопались к чертовой матери, то ли были залиты кровью из рассеченного лба, но ноги уже несли его прочь от реки. Стремительно налетел визг тормозов. Максим шарахнулся в сторону. Воющая масса ударила его вскользь, отшвырнула в кусты и со скрежетом остановилась. Посыпалось стекло. Максим перевернулся на живот и быстро пополз вдоль бесконечно длинного бетонного забора. Впрочем, возможно, это был всего лишь бордюр тротуара.

0: Нет, Светлана Юрьевна, не провалил я Коломенское дело. Хрен бы кто догадался искать подпольную студию в подвалах Вознесения в Коломенском. Это я ее нашел. И охранную систему тоже я отключил. Андрей на секунду прикрыл глаза, пережидая красный сигнал светофора, и сейчас же увидел всю разноцветную схему сигнализации, въевшуюся в мозг за те 2 месяца, что он потратил на ее разгадку. Кодовые замки, датчики движения, магнитные контуры, сканеры сетчатки, и на каждом шагу двери-ловушки, газовые форсунки, высоковольтные разрядники и даже противопехотные мины по тревоге, встающие на боевой взвод. Едва загорелся желтый, Андрей врубил передачу, от души газанул и первым сорвался с перекрестка. Хорошо, что пробки отошли в прошлое вместе с шикарными автомобилями. Нынче народ ездит скромнее, на шестерочках, девяточках, а кто и на москвиче. Говорят, их снова стали выпускать, причем сразу в облупленном виде. Крутизна нынче в моде, только на кладбище. Справа потянулись стриженные поля, спускающиеся к Борисовским прудам. Шустрик. Вот кого он недооценил тогда в Коломенском. Живой охраны в студии не было. Филимон никому не доверял, целиком полагаясь на технику, в которую вбухал миллионы. Из-за этого и Андрей сосредоточился в основном на охранной системе, забыв, что порой неплохо бы просто оглядеться по сторонам. Все детекторы обманул, все невидимые лучи перешагнул, все коды подобрал, наконец, вогнал отвертку в контакты сверхсекретного распределителя, временно отключив всю систему целиком. А Шустрика ты приглядел? Там в конце коридора было всего 2 двери, налево и направо. Абсолютно одинаковые. Обе вели в павильоны звукозаписи. Но в каком из них старушка Фриски в муках рожала очередной шедевр, не знал даже Андрей. Через тяжелую и звуконепроницаемую дверь хрен чего услышишь. На удачу Андрей рванул левую. На автоматическом пульте тихо ползали бегунки, а за стеклом в профиль стояла худосочная девица в огромных наушниках, закрывающих половину лица. Поначалу Андрею показалось, что перед ним долгожданная мишень, но тут девица обернулась, и он понял, что ошибся. На него смотрели большие, карие, чуть удивленные глаза 17-летней девчонки. «Чтоб тебя!» — подумал Андрей, отступая к выходу. Уходили драгоценные секунды. Он изо всех сил толкнул дверь и вдруг обнаружил, что она заперта снаружи, наспех продетым сквозь обе ручки железным прутком. Оставалась только узенькая щель. Сквозь нее Андрей увидел, что противоположная дверь распахнута. Оттуда послышалась длинная автоматная очередь, звон стекла, слабый крик, тут же оборвавшийся. По вспышкам фотокамеры Андрей понял, что внутри работает шутер, спешно документирующий факт поражения мишени. Через минуту он появился в проеме, неторопливо зачехляя фотоаппарат. «Шустрик, мать твою!» — закричал Андрей, прижав губы к дверной щели. «Открой дверь, сволочь! Не выйдешь ведь сам, там ловушка!»
1: «Рассказывай!» — ухмыльнулся Шустрик. «На дешевый понт меня не возьмешь! Счастливо оставаться!»
0: Он прошлепал по коридору драными кедами и исчез.
2: «Что там произошло?» —
0: раздался девичий голос за спиной Андрея.
2: «Вы кто?»
0: «Служба безопасности», — бросил он, не оглядываясь и продолжая осматривать дверь. Ему удалось выбить из гнезд приросшие шпингалеты второй створки, щель стала шире. Просунув в нее ладонь, Андрей сантиметр за сантиметром сдвигал металлический пруток в сторону. В голове между тем продолжал работать неумолимый счетчик, вычитая секунды из времени, оставшиеся до того момента, когда включится резервный контур охранной системы. Пруток оказался очень длинным. Это был пожарный багор. И все же, когда дверь распахнулась, у Андрея оставалась надежда.

0: Он, сломя голову, бросился к выходу из студии, опрокидывая по дороге офисные кресла, шкафы с деталями и бумагами. И не успел. Тяжелый металлический занавес рухнул, подмяв его под себя. Укрытые в стенах форсунки выплюнули белые клубы слезоточивого газа. Сразу за Братеевским мостом Андрей свернул направо, чтобы объехать развалины на месте двух изящных розовых высоток, стоявших здесь совсем недавно. В одной из них, говорят, прятался Павлиашвили, но Васька Медянин по кличке Голем не знал, в какую именно, и на всякий случай развалил обе. Светофоры на Мечковском бульваре еще не починили, машин было совсем мало. Андрею удалось проскочить бульвар на полной скорости и убедиться, глядя в зеркало заднего вида, что за ним никто не следует. Доверяет пока Светлана Юрьевна. На всякий случай Андрей еще немного покружил по кварталам в районе Братиславской и приткнул машину в неприметном дворике на задах замороженной новостройки. Он позвонил Юле из автомата, дождался третьего гудка и повесил трубку. Контрольный звонок. Теперь пешком до Марьинского парка, и там еще пара кругов с обязательным посещением небольших магазинчиков, понатыканных в каждом доме. Основным их достоинством был не ассортимент продуктов, а запасной выход. Андрей открыл дверь своим ключом и прислушался. В ванной шумела вода. Юлька могла часами мокнуть в солях и травах, которых он накупил ей целую сумку. Андрей шагнул в квартиру и тщательно запер дверь на все замки и цепочку. Юлька выпорхнула из ванной, на ходу заматываясь в банное полотенце.
1: «Привет!»
0: Она повисла у него на шее, теплая, пахнущая морем и солнцем в одном флаконе, ничуть не заботясь тем, что полотенце вот-вот соскользнет на пол. Он закрыл глаза, осторожно касаясь губами ее мокрых волос.
1: «Цепочку опять не накинула. Я же знала, что это ты!»
0: Она легонько куснула его замочку уха.
1: «Пойдем в ванную».
0: Руки Андрея, помимо воли, скользнули вдоль ложбинки на ее спине. Полотенце все-таки упало.
1: «Я соскучилась»,
0: — прошептала Юлька, прижимаясь.
1: «Подожди».
0: Андрей открыл глаза и сейчас же поверх ее головы увидел стоящую на кухонном столе вазу с персиками.
1: «Это еще что такое? Ты на улицу выходила?» «Никто не видел. Я в очках и косынке. Такая клуша, смотреть страшно. Только до магазина и обратно. Ну не сердись». «Эх ты, птенчик желторотый! Все-таки я тебя когда-нибудь выпарю!» «Правда?»
0: Глаза Юльки засветились азартом.
1: «Давай прямо сейчас! Хочешь, я принесу ремень?»
0: «В зубах!» Она выскользнула у него из рук и метнулась в комнату. Голая, окрашенная закатным лучом в цвет персика из кухонной вазы. Хлопнула дверца шкафа, послышалось Юлькино пение. «Она тут еще и поет!» Андрей мысленно застонал.
1: «Ты одевайся давай», — сказал он. «Мы уезжаем».
0: В комнате повисла тишина. Из-за двери высунулась Юлькина голова.
1: «Как уезжаем? Куда?» «По дороге все объясню. Собирайся быстрее». «Меня выследили?»
0: Подбородок ее дрогнул.
1: «Еще не ясно».
0: Андрею не хотелось пугать ее раньше времени.
1: «Хорошо, я сейчас».
0: Она прикрыла дверь и застучала ящиками шкафов. Андрей прошел на кухню, осторожно отодвинул край занавески и выглянул во двор. Машин не прибавилось, никто не курил в подворотне и не чинил антенну на крыше дома напротив. Будем считать, что все спокойно. Юлька деловито сновала из комнаты в ванную и обратно, собирая вещи.
1: «Все-таки она молодец», — подумал Андрей. «Умеет, когда надо, взять себя в руки и обойтись без истерики».
0: Запаникуя она тогда в студии, лежал бы ты сейчас, механик, на том же Котляковском кладбище в секторе неопознанных трупов. И поминали бы тебя братья-шутеры кружкой пива.
2: Впервые в жизни он чувствовал себя совершенно беспомощным. Оглушенный, ослепленный, прижатый к полу неподъемной тяжестью рухнувшего на него занавеса, набранного из стальных пластин, он корчился, захлебываясь кашлем, и не ждал помощи. Но она пришла. Тощая фигура с лицом, замотанным тряпкой, которая потом оказалась концертным платьем.
0: Ни черта это платье не помогало. Она кашляла точно так же, как он, но продолжала лупить пожарным багром в пол возле занавеса, чтобы приподнять его и высвободить ноги Андрея.
3: «Подожди, не так!»
0: – просипел Андрей.
3: «Подставь что-нибудь! Рычаг нужен!»
0: Она бросила багор и осмотрелась. Мало что было видно в слоях сизого тумана, стелящегося по полу, но она метнулась куда-то в угол и безошибочно нашла то, что надо – тяжелую станину от студийной камеры. К счастью, станина была на роликах. Девчонка подкатила ее вплотную к занавесу, сверху пристроила багор и повисла на нем всем телом. Андрей вскрикнул от боли в перебитой ноге, когда занавес чуть-чуть приподнялся. Может быть, всего на сантиметр, но этого хватило, чтобы вытащить ногу. Газ быстро уходил в щель под занавесом.
3: «Молодец, девочка!» –
0: простонал Андрей, с трудом поднимаясь на одно колено.
3: «А ну, давай теперь вместе!»
0: Ему удалось приподнять занавес сантиметров на 30 и подсунуть под него край станины. Андрей сбросил куртку, лег на спину и, отталкиваясь здоровой ногой, стал протискиваться в щель. Девчонка помогала ему изо всех сил. Оказавшись по другую сторону занавеса, он поднялся во весь рост. Каждое движение вызывало нестерпимую боль, но кое-как ковылять он все-таки мог. Может быть, не успеют перехватить.
1: «А меня?»
0: – раздался вдруг из-под занавеса жалобный голосок. Девчонка вылезла наполовину и тянула к Андрею руки.
1: «Попа застряла», —
0: пояснила она.
3: «Ты-то куда?» — простонал Андрей. «Сиди там, жди милицию, тебя выпустят!»
0: Девчонка упорно продолжала извиваться под занавесом.
1: «Нельзя мне в милицию, меня узнают!»
0: Она сорвала с головы ненужную уже тряпку и сквозь слезы жалобно посмотрела на Андрея.
1: И тут он вспомнил.
0: Стопка компакт-дисков на полке у дочери и один, всегда лежащий сверху, на обложке которого эти большие карие глаза, подстриженные челкой. Андрей, шипя от боли, наклонился и, ухватив ее за руку, вытащил наружу.
1: «Спасибо!»
0: Девчонка поднялась на ноги и отряхнула джинсы.
2: «Юлия Перепелкина?»
0: Он вглядывался в ее перепачканное лицо.
1: «Перепелкина, Перепелкина!» — отмахнулась она. «Давайте я вам идти помогу!»
0: Вдвоем они довольно быстро выбрались из подвала и успели укрыться в Дьяконовском лесу до приезда милиции, не особо торопившейся на место происшествия, когда в деле могли быть замешаны шутеры. Андрей в последний раз окинул двор внимательным взглядом и отошел от окна. Юлька стояла в прихожей, одетая по походному в темных очках, бейсболке с длинным козырьком и с дорожной сумкой на плече.
4: «Я готова. Можем ехать».
0: Продолжение и окончание рассказа Александра Бачила и Игоря Ткаченко «До последней звезды» в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: Александр Бачило, Игорь Ткаченко. До последней звезды. Часть третья. Окончание.
1: Рубик, скотина, спугнул мишень, диггер долбанный. Ни себе, ни людям. Уж если сумел выследить по трубам, так и бери наверняка. Чё гранаты-то кидать, канализатор вонючий? Зря только катер из-за него гоняли.
0: Шустрик перекинул ногу через парапет и спрыгнул на тротуар.
2: «Шеф, а мне что делать?» — крикнул снизу рулевой.
3: «Вдоль набережной ходи, туда-сюда. Если что подозрительное увидишь, радируй. Но смотри, спугнешь — яйца оторву. Прикинься плавучим рестораном и сам ничего не предпринимай».
0: Он отошел от парапета и остановился у разбитой «Волги», из которой его загонщики вытаскивали перепуганного водителя. Рядом, сидя на бордюре, раскачивался из стороны в сторону бледный Рубик. Из уха у него текла кровь.
3: «Били, что ли?»
0: — спросил Шустрик загонщиков.
2: «Этого нет еще!» — загонщик встряхнул водителя. «Да стой ты как следует!»
3: «А того!»
0: — Шустрик кивнул на Рубика.
2: «А того и бить не надо!» — хохотнул загонщик. «Граната его контузила!»
0: Шустрик подошел к Рубику и тихонько ткнул его носком ботинка.
3: «Что, бомбист, отмобился?»
0: Рубик поднял на него выкоченные, как у вареного судака, глаза.
4: «Больно мне!» —
0: пропел он, держась за голову.
3: «Не будешь в трубу с гранатой лазить! Ты бы еще в ней... Ты бы с ней еще в мусорном баке заперся!»
0: Он вернулся к водителю.
3: «Ну, что говорит?»
2: «Уполз, говорит, а куда не знает!»
0: Загонщик поправил на водителя галстук и душевно посоветовал.
2: «Ты вспомни, браток, у нас времени мало, а у тебя совсем нет».
0: Водитель посерел лицом.
4: «Как? Кажется, вдоль забора он полз туда!»
0: Он махнул рукой.
4: «Я думал, пьяный!»
3: «Полз — это хорошо, — сказал Шустрик. Полз — это не бежал. Сильно ты его зацепил?»
4: «Да какое там!»
0: Водитель прижал руки к груди.
4: «Чуть-чуть, скользь, сам больше испугался. Я ж как его увидел, сразу по тормозам, а дорога мокрая, занесло!»
2: «Тут кровь!»
0: — крикнул от забора один из загонщиков.
3: «А дальше дыра! Похоже, в промзону ушел!»
2: «Быстро за ним!» — скомандовал Шустрик.
3: «А с этим что делать?»
0: Загонщик по-прежнему держал водителя за воротник.
4: «Ребята, я же ничего никому!» — залепетал тот. «Как бог свят!»
0: Он торопливо закрестился на колокольне Новодевичьего монастыря.
3: «Да брось ты его!»
0: Шустрик шагнул через кусты и направился к забору. Позади раздался приглушенный всплеск.
2: «Брусил!»
0: — отчитался догнавший Шустрика загонщик.
2: «Ну что за идиоты!» —
0: Шустрик покачал головой.
2: «Понаберут борцов классического стиля одно слово «загонщик». Ни ума, ни нюха, только вид страхолюдный.
3: «Лезь в дыру!» — приказал он. «Обшарьте с ребятами всю территорию, а я здесь побуду».
0: Загонщик, кроша плечами бетон, скрылся в проломе.
3: «Уж больно просто», — подумал Шустрик. «Промзана хоть и большая, а толком там не спрячешься.
0: Да и собаки...» Из-за забора послышался заливистый лай и короткая очередь Стечкина с глушителем.
3: «Нет, не полезет туда наш Макс. Не такой он дурак».
0: Шустрик повернулся и быстро пошел в противоположную сторону, к берегу Сетуни, впадавшей в Москву-реку неподалеку, за мостом Третьего кольца.
3: Он оказался прав.
0: На топком берегу речушки обнаружился обгорелый балахон, попахивающий канализацией, пропитанная кровью тряпка и обрывки гигиенического пакета. Вероятно, тут мишень делала себе перевязку, а затем перешла реку вброд.
3: «Искать следы на том берегу до утра провозиться можно».
0: «Да это и ни к чему», — подумал Шустрик.
3: «Есть только одно место, куда он мог податься. Но подойти туда нужно тихо, без своры дуболомов».
0: Он вернулся к мосту через Сетунь и трусцой, сберегая дыхание, побежал вверх по Мосфильмовской. Нахимовский проспект был почти пуст, и Андрей немного приободрился. Он все подбавлял газку, не забывая поглядывать в зеркало. Слежки не было. Если имелись у Светланы Юрьевны какие-то подозрения на его счет, проверить их сейчас она бы не смогла. Все силы брошены в погоню за главным призом. Андрей даже начал напевать тихонечко себе под нос.
3: «Кончилось лето, и снова мы улетаем на юг». «Это скворцы?» —
0: насторожилась Юлька. «Угу. Собственную песню не узнала».
3: «Ну, в твоем исполнении это не так просто».
0: Андрей улыбнулся. Я же не Юля Перепелкина. Так, подвываю потихоньку.
5: А мне почему не разрешаешь?
0: Именно поэтому. Тебя по голосу узнать легче, чем по фотографии. Юлька насупилась. Бедная птаха, подумал Андрей. Но это только в квартире, сказал он. Здесь-то, пожалуйста, пой.
5: Я так не хочу. Я хочу для людей.
0: А я кто?
6: А ты медведь-акробат. Сам себе на ухо наступил. Кстати, откуда ты знаешь эту песню?
0: Дочка ее любила.
5: Дочка?
0: Юлька хлопнула ресницами.
5: Ты мне ничего о ней не рассказывал. Взрослые?
0: Не очень. Ей было 12 лет. Андрей сосредоточенно смотрел на дорогу.
5: Почему было?
0: Андрей молчал. Как ей объяснишь, что 12-летнюю девчонку растоптали фанатки мумий-тролля, ломившиеся к сцене в надежде заполучить хотя бы пуговицу с рубашки Ильи Лагутенко? Секс-символ гундосы. Ну да бог ему судья покойнику. У тебя были фанаты? Спросил он.
5: Фанаты мразь, не задумываясь, ответила Юлька. Ненавижу.
0: Она вдруг повернулась к нему.
5: А почему ты спросил? Это как-то связано с твоей дочерью?
0: Андрей покачал головой. Не обращай внимания. Юлька продолжала вглядываться в его лицо.
5: Из-за этого ты и в шутеры пошел,
0: тихо произнесла она. Дурак был, вот и пошел. Они надолго замолчали. Андрей вел машину, вцепившись в руль побелевшими пальцами. Юлька, закурив сигарету, смотрела в окно. Когда скособоченный осколок здания университета остался позади, Андрей свернул направо.
5: «А куда это мы едем?»
0: В Юлькином голосе мелькнуло беспокойство. «Сейчас увидишь». Андрей свернул в переулок. «Почти приехали».
5: «Это что, Мосфильм?»
0: Юлька большими испуганными глазами смотрела на громоздящиеся за забором закопченные глыбы железобетона. «Ага». Андрей остановил машину.
5: «С ума сошел! Лучше уж сразу на кладбище!»
0: «На кладбище посетители». Андрей вглядывался в развалины. «А здесь никого».
5: «Еще бы! После атаки клоунов доброму человеку делать тут нечего, жуть пробирает».
0: Юлька передернула плечами. «Вот потому-то вас здесь и не ищут».
5: «А другого варианта нет?»
0: Она посмотрела на него с робкой надеждой. «Не бойся, это всего на пару дней. За это время я что-нибудь подыщу».
5: «Ты оставишь меня здесь одну?»
0: Она поежилась.
5: «А вдруг они придут?»
0: «Кто?»
5: «Мертвые».
0: «Не беспокойся. Их всех откопали и запротоколировали. Посиди здесь, я скоро». Он вышел из машины и, бесшумно ступая по битому кирпичу, направился к расщелине в откосе выползшего далеко на дорогу Михалковского бастиона. Когда-то эта крепость, сооруженная вокруг мосфильмовских павильонов, считалась совершенно неприступной. Остатки актерской гильдии выстроили ее для защиты от шутеров. Куртины и равелины крепости были под завязку напичканы электроникой, при малейшей угрозе земли и воздуха, приводившей в действие артиллерию. Редкой вороне удавалось подлететь к Мосфильму ближе, чем на полкилометра, да и та улетала высвояси, попахивая жареным. Некоторое время киношникам и в самом деле удавалось отсиживаться за стенами. Они даже возобновили производство фильмов в павильонах, укрытых сетью лазерных сканеров. Подвела, как всегда, привычка. Если обнаглевший Ещенко плевал в окошко через 6,5 секунд после того, как выбрасывал бычок, то Шахназаров с друзьями повадились каждый год 27 августа отмечать День кино. Однажды тройные цельнокатанные стали ворота Мосфильма слегка приоткрылись, пропуская пеструю компанию клоунов-аниматоров или, выражаясь по-старому, массовиков-затейников. Разумеется, компания была тщательно просвечена и обыскана, проверена по родственникам до седьмого колена и характеристикам с места работы. Праздник удался на славу. Клоуны превзошли самих себя. Над крепостью взлетали сияющие фонтаны фейерверков. Из динамиков лилась музыка, слышать которую могла вся страна, наблюдавшая за праздником звезд в прямой телевизионной трансляции. И даже жемчужную шапку вакуумного взрыва. В первый момент все приняли за очередной залп салюта. Только когда в воздух стали взлетать железобетонные глыбы, вырванные из бастионов и равелинов, и над Воробьевыми горами повис дымный гриб тошнотворно-багрового цвета, стало ясно, что праздник пошел по новому сценарию. Миллионы зрителей прильнули к экранам. В этот день рейтинг телекомпании, ведущей трансляцию, подскочил на небывалую высоту. Ради такого успеха можно было примириться с гибелью нескольких операторов и потерей дорогостоящей техники. Клоуны-массовики впрямь оказались затейниками. В момент взрыва никого из них уже не было на территории Мосфильма. Они вернулись позже и тщательно задокументировали добытые трофеи. Андрей тогда еще не был механиком, но и он не без интереса смотрел по телевизору бесконечные повторы репортажей о самом интересном событии года, снятом с разных ракурсов. С тех пор 27 августа отмечалось в России не менее широко, чем 11 сентября в США, и получило расхожее название «День атаки клоунов». Андрей шел через развалины знакомым маршрутом, ныряя в щели под плитами, огибая воронки с оплавленными краями на месте блиндажей, взорванных собственным боезапасом, и отваливая в узких проходах камни, им же самим здесь положенные. Он направлялся к подвалу бывшего костюмерного цеха, где в свое время обнаружил пару уцелевших и вполне пригодных для временного укрытия комнат. Они могли пригодиться ему на случай провала какой-нибудь операции, когда охрана, чудом выжившей звезды, рыщет по всему городу, отрабатывая свои дармоедские зарплаты. При успешных операциях ничего такого не было. Какой смысл делать работу, за которую уже некому платить? Андрей еще ни разу не пользовался укрытием по прямому назначению, что не мешало ему сделать там запас воды и пищи, провести свет от мощной аккумуляторной батареи и вообще устроиться не без удобств. Ничего с Юлькой не сделается, пару дней потерпит. Вдруг замер. Где-то в стороне посыпалась бетонная крошка. Собака? Ворона? Нет. Внезапно обострившимся чутьем Андрей уловил присутствие человека. Так всегда с ним бывало во время охоты. То ли едва уловимый запах, то ли сотрясение почвы под ногами, что-то ясно говорило ему, что человек рядом. Избегая резких движений, Андрей переместился под прикрытие стены. Утонул в сумрачной тени. Пистолет уже был в руке. Шорох повторился, но теперь совсем в другом месте. «Осторожно идет», — подумал Андрей, — «не лошок. Надо бы на него посмотреть». Остатки лестничного пролета вели к верхнему срезу стены, и Андрей рискнул. Он быстро поднялся по ступенькам, на мгновение высунул голову и сейчас же спрятался. Будь мгновение хоть чуть длиннее, его мозги украсили бы собой серый бетон стены. Пуля хлестко ударила в плиту над головой, осыпав волосы колючими крошками. Но Андрей, несмотря на сумерки, успел увидеть то, что хотел. «Шустрик! Клепанный болт! Тебя-то чего принесло? Неужто по мою душу?» И тут, совсем неподалеку от себя, он увидел метнувшуюся из развалин тощую фигуру с забинтованной головой. «Мать моя! Да ведь это мишень!» Андрей машинально вскинул пистолет и прицелился. «Блин, что это я?» Галкин бежал, не разбирая дороги, петляя, как заяц, сшибая кирпичи и оставляя клочья одежды на когтистых пальцах арматуры. Он рыбкой нырнул в подвальное оконце костюмерного цеха в тот самый момент, когда из-за угла появился Шустрик и снова открыл огонь. Улучив момент, Андрей перемахнул через перила лестницы, снова взбежал наверх и спрыгнул по другую сторону стены. Не заметил, кажется. Он утер испарину со лба. «Ничего себе! Это выходит, мы в самый центр охоты попали! Линять надо отсюда, пока не поздно!»
7: «Ты почему так долго?»
0: Юлька стояла возле машины с сигаретой в руке. Андрей автоматически отметил, что на земле возле ее ног валяются 4 или 5 окурков. «Знакомого встретил», — буркнул он, поспешно пряча пистолет. «Едем отсюда».
7: «И правильно».
0: Юлька не скрывала радости.
7: «Я тут чуть не померла со страху. Все время казалось, что где-то стреляют. Это от нервов, да?»
0: «От нервов, от нервов. Садись быстрее».
3: «Вот садиться как раз не надо», — раздался вдруг позади голос Шустрика. «И ручки держи так, чтобы я их видел».
0: «Чего тебе?» — спросил Андрей, не оборачиваясь. «Мы уезжаем».
3: «Это уж я буду решать. Кто тут уезжает, а кто остается».
0: Судя по голосу, Шустрик переместился ближе. «Да ты повернись, повернись! Я ж не с задницей разговариваю!» Андрей медленно повернулся. Шустрик стоял под самым забором, держа на прицеле двух УЗИ и его, и Юльку.
3: «А ты орел, механик! Выследил-таки Макса! Всю охоту мне испоганил, подлюка!»
0: «Макс мне не нужен, угрюмо», — сказал Андрей. «Я завязал».
3: «Завязал, говоришь?»
0: — ухмыльнулся Шустрик.
3: «А мишень для чего откармливаешь?»
0: Он ткнул стволом в сторону Юльки.
3: «Это ведь Юль Перепелкина, правильно я понимаю?»
0: Андрей не ответил. «Далеко стоит сволочь», — думал он с досадой. «Не допрыгнуть».
3: «Не прикидывай, не прикидывай!»
0: Шустрик легко прочел его мысли.
3: «Старты для таких фокусов, механик! Пора уступить дорогу молодым!»
0: Андрей кивнул. «Говори, говори, только ради бога не оборачивайся».
3: Он давно уже заметил забинтованную голову, поднявшуюся над забором, и широкое лезвие бутафорского, но, видимо, очень тяжелого меча в руках Максима. «Извини, брат, сам понимаешь, на войне как на войне!»
0: Шустрик приподнял автомат в вытянутой руке. «Это ты извини», — сказал Андрей. «Дураком ты был, дураком и помираешь». В глазах Шустрика мелькнуло удивление, но среагировать он не успел. Тяжелое лезвие опустилось на его голову, глубоко засев в черепе.
3: Андрей бросился к Юльке, чтобы заградить ее от случайных выстрелов, но их не было.
0: Шустрик сложился, как дачный столик, неестественно подогнув ноги и сохранив на лице все то же удивленное выражение.
3: Максим перевалился через забор и, спрыгнув прямо на Шустрика, от души пнул его в зубы. «Закрой рот, сука! Догнал, да? Срубил бабок! От меня еще получи премиальные!»
0: Он плюнул на труп, поднял выпавший из рук Шустрика автомат и подошел к машине. Юльку била крупная дрожь. Она прижалась к Андрею, еще плохо понимая, что произошло.
3: «Хреновый у тебя охранник, Перепелкина!» — сказал Максим, позванивающим от возбуждения голосом. «Гони ты его в шею!»
0: Он хлопнул Андрея по плечу.
3: «Штаны, небось, наложил?»
0: «Зато ты молодец!» — похвалил Андрей, чувствуя, как спадает напряжение. «Спасибо тебе!»
3: «И спасибо, шуб не сошьешь!» — хохотнул Галкин. «Зачтемся еще!»
5: «Кто это?»
0: — схлипнула Юлька, беспокойно вглядываясь в его лицо.
3: «Ну ты даешь, Перепелкина!»
0: Максим открыл дверцу машины.
3: «Сажай ее, да поехали! Нечего здесь торчать!»
8: «Все хорошо, маленькая, это Галкин!»
0: Андрей осторожно усадил Юльку на переднее сиденье.
5: «Максим?»
0: Она все еще крепко держалась за его шею.
3: «Максим, Максим! Ну отпусти, нам нужно ехать!»
0: Андрей попытался расцепить ее руки, и в этот момент Галкин вдруг навалился на него сзади и вырвал из-за пояса пистолет.
3: «Ну вот, шутер, а теперь поговорим с тобой.
0: Отойди-ка от машины!» Андрей выпрямился. Галкин стоял в пяти шагах от него, целясь из автомата. Из того же самого автомата.
3: «Ты что, не все сговорились сегодня?»
0: «Не балуйся со стволом, устало», — сказал Андрей. «Ворон перестреляешь. Руки-то вон дрожат».
3: «Ничего!»
0: — Галкин всухую сглотнул.
3: «По тебе не промахнусь!»
0: «Дурак, я же помочь вам хочу».
3: «Заткнись, механик! Я все слышал!»
0: Лицо Максима перекосило нервная гримаса.
3: «Мне твоя кликуха 2 года спать не дает!»
5: «Да ты что?» —
0: вскрикнула Юлька, бросаясь к Андрею.
5: «Это мой друг, он меня спас!»
3: «Нашла спасателя!» — с ненавистью процедил Максим. «Он же тебя для будущей охоты бережет, ждет, пока ставки нарастут, а потом сдаст тушку и деньги в карман!»
5: «Это неправда!»
0: Юлька заглянула Андрею в лицо.
5: «Скажи ему!»
3: «Пальнет, подлец!»
0: Андрей погладил Юльку по спине. «Сядь в машину, не волнуйся. Мы поговорим спокойно».
3: «Ага. Расскажи, как ты татушек в асфальт закатал», — кивнул Максим. «Как глюкозу доберманами затравил, как Лебединского тенором сделал».
0: «Лебединского — это не я», — сказал Андрей. Юлька вдруг отстранилась.
5: «Андрей, что он говорит?»
3: «Знаю, что говорю».
0: Галкин, не мигая, смотрел на них сквозь прицел.
3: «Он тебя, дуру, прятал, наверное. С квартиры на квартиру перевозил. Запрещал из дому выходить».
5: «Да»,
0: — тихо откликнулась Юлька.
3: «А ты уши развесила? Мишень он откармливал, понимаешь? Мишень ты для него и больше никто!» И тут Андрей прыгнул.
2: Если бы он был один, то попытался бы дотянуться до Галкина, но Юлька все еще стояла на линии огня, и потому он прыгнул в сторону, через капот, уже в полете, понимая, что не успеет укрыться за машиной. Шею обожгло огнем, больно ударило под лопатку. Андрей упал лицом в битый кирпич.
1: «Юлька!»
2: – прошептал он и закрыл глаза.
3: «Живо садись, поехали!»
2: Галкин толкнул оцепеневшую девушку на сиденье и прыгнул за руль. Машина с ревом пробуксовала, разворачиваясь на месте и, набирая скорость, ринулась в темноту. Ее габаритные огни казались ослепительно белыми сквозь кровавую пелену.

0: желтом зале японской закусочной, как всегда, было сине от дыма, хоть самурайский меч вешай. Сбившиеся с ног таджички, раскрашенные под японок, безликие и бессловесные, едва успевали менять на столе кувшины с пивом. В зале стоял кружечный звон и многоголосый гомон. Шутеры отмечали окончание большой охоты. Угощал всех виновник торжества совсем еще молодой самородок по кличке Скворец. «Помянем удава нашего», — сказал он, поднимая кружку. «Хороший был дядька, последний из стариков. После шустрика до механика царство небесное, пожалуй, равных ему не было». Он хитро подмигнул собравшимся. «Выпили за удава». «А все-таки, признайся, Скворец, это ты его замочил», — добродушно ухмыльнулся в усы Лимон. «Кто же о таких вещах за столом говорит?» — Скворец махнул на него огрызком сигары. «Ты давай закусывай, а то развезет». Лимон послушно пододвинул к себе тарелку с кальмарами. Спорить со Скворцом с некоторых пор было не принято. Парень быстро шел в гору, чаще других принося своей нанимательнице Светлане Юрьевне победу в тотализаторе. Чутье на звезд у него было собачье, и Скворцом его назвали только за высокий чирикающий голос от поврежденных, как он говорил, связок. Впрочем, было еще обстоятельство. «Вот ведь повезло человеку», — говорили на другом конце стола. «Сколько лет мимо мавзолея ходили и не знали, что там за начинка». «Да, ловко Малахов устроился. Если б не Скворец, так, глядишь, и до старости б дожил. А что? Квартира просторная, вот только кровать для двоих тесновато». Шутеры заржали.
1: «Чё он сказал?»
0: — забеспокоился глухой на одно ухо Рубик. «Проехали», — отвернулся от него Лимон.
1: «Вот я говорю, за удава надо выпить!»
0: — проорал Рубик.
1: «Знатный был шутер!»
0: «Да сиди ты, пень!» — зашикали на него.
1: «Давайте поздравим нашего Скворца!»
0: Лимон поднялся на нетвердых ногах.
1: «С рекордным в нашем деле гонораром!» «Я уточнять не буду», — успокоил он виновника торжества. «Но наслышан, наслышан. Это же прям чудо, какие ставки пошли! И все одному!»
0: Лимон потупился.
1: «А ведь с мелочишки начинал парень, как любой из нас». «Ну, не с такой уж и мелочишки», — ревниво возразил Скворец. «Да ладно, что там? Перепелкина это, которая в рейтинге была, 37-й не выше. Но ведь из-под земли достал, вот что дорого. Раньше удава успел, даже раньше меня. Я тогда так себе и сказал, далеко пойдет, за тебя пью, Скворец. Ты в нашем деле прямо артист, не в этой компании, будь сказано».
0: Он пьяно усмехнулся.
1: «Не забывай друзей за столом, а в деле иной раз и пощади. Там видно будет», — сказал Скворец, чокаясь с ним кружками.
0: Как всегда, бесшумно за плечом его вырос доверенный китаец.
2: «Светлана Юрьевна велела сказать, что скоро будет. Просила ждать в кабинете».
0: «Иду», — негромко отозвался Скворец.
1: «Ну, пей, гуляй, братва!» —
0: обратился он к шутерам.
1: «Я сейчас!»
3: «Новое дело!»
0: — зашелестели ему вслед шепотки за столом.
3: «Опять раньше всех сорвался, и у мишени первый будет, вот увидите!»
1: «А то, видишь, как гордо вышагивает, к спине будто лом привязал».
3: «Порода!»

0: тесном кабинете, отделанном зеркалами, пахло свежей сиренью. Скворец выудил из шкатулки на столе дорогую черную сигарету, закурил и приоткрыл окно. Светлана Юрьевна хоть и курила сама, запаха табачного дыма не переносила. Скворец знал, о чем она собирается с ним поговорить. К этому разговору она возвращалась после каждого его удачного дела. Никак не давала ей покоя астрономическая сумма, в которую после смерти Шустрика и безвестной пропажи механика оценивалась голова Максима Галкина. Скворец усмехнулся. «Вынь да положь ей Галкина, старый медузе!» Он подошел к зеркальной стене и, любуясь отражением, ощупал лицо. Пухлые румяные щечки, узкие губы, скошенный подбородок. «Классная работа!» «Нет, Светлана Юрьевна, не видать тебе Галкина, как своих ушей! Никому и в голову не придет искать его здесь, в волчьем логове. Убежище понадежнее мавзолеев и башен. Правда, и цена за него заплачена немалая.
1: А что мне оставалось делать? Ждать, когда истеричные перепелки на кому-нибудь проговорится? Извини, Юля! В шоу-бизнесе и в лучшие времена всегда было так. Каждый сам за себя. А уж теперь-то...»
0: Он докурил сигарету и выбросил окурок на улицу. Потом приоткрыл окно пошире, выгоняя дым. Между падением окурка и появлением Максима в окне прошло 6,5 секунд.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Ирина Лазаренко. Пока не поздно. Единорог снова заржал, загорцевал, потом прыгнул в бок, вперед, вправо, влево, поддал задом, приземлился на согнутые ноги, по-кошачьи изогнулся, сильно взбрыкнул, и человек, наконец, свалился с его спины. Рухнул на аренную пену, как мешок с овсом, застонал и блаженно вытянул ноги.
1: «Койот не удержался!»
0: — взвизгнул свистун, и зрители взревели, затопали, заухали. Рядом с растянувшимся в пене койотом остановился еще один единорог, и со спины его спрыгнул низенький коренастый тролль. Ноги клешни, борода воронье гнездо, мясистый нос в красных прожилках выступает на лице, как обломок скалы над ущельем. Если бы койот стоял, голова тролля доставала бы до его плеча.
1: «Победителем турнира объявляется Грын!»
0: — надрывался свистун.
1: «И ему достается рука принцессы!»
0: Зрители снова взревели, троллины запищали и стали пробираться к арене, пиная друг друга животами, царапая, тыкая костяными шпильками. Четыре тролля поспешили к победителю с большой подушкой, на которой возлежала мумифицированная рука принцессы Гарпии, сильнейший афродизиак. Грын поднял ее, едва обхватив двумя своими лапками, и победно помахал в воздухе. Троллины завизжали громче, кто-то запел и заплакал. На арену шлепнулся набедренный пояс, украшенный ракушками.
1: «Есть ли пожелание у проигравшего?»
0: Для порядка спросил свистун. Койот неторопливо поднялся на ноги. Рвущиеся на арену троллины в один голос взвыли, выражая свое презрение. На их взгляд человек был непомерно высок, отвратительно светловолос и слишком гладколиц. А уж с таким носом, лишь чуток горбатым и не выдающимся вперед на ладонь, вообще неприлично соваться на турниры. Дело не спасали широкополая шляпа, кожаные штаны, рубашка с бахромой по троллей моде и высокие сапоги с отворотами, какие носят все уважающие единорогов-наездники. Подумать только! Рука принцессы могла достаться этому переростку!
2: «Я желаю приобщиться к мудрости предков», — спокойно заявил койот.
0: И все тролли, услыхавшие эти слова, возмущенно заухали. Троллины, пользуясь тем, что аренные стражи тоже отвлеклись на проигравшего, засеменили по арене к Грыну. Тот делал вид, что изучает руку принцессы. Свистун дунул в свисток, и зрители затихли.
1: «Мы и так дали вам куда больше, чем вы заслуживаете»,
0: — веско сказал он. Койот прищурился.
1: 42 года мы терпим людей среди нас. Мы позволили основать эти ваши дикие поселения на своих землях».
2: «На худших своих землях», — заметил мужчина.
3: «Дед рассказывал, сначала вы вообще указали людям места в холмах Фейри, а те утащили наши деревни к болотной матери... болото».
1: «Мы научили твоих предков охотиться!»
0: Свистун сделал вид, что не слышит.
1: «Ловить рыбу и обрабатывать землю, так как это должно делать здесь, а не в ваших диких краях!»
2: «Этому людей учили эльфы и гномы», — не дал сбить себя с толку койот.
1: «Добывать в недрах полезности и обрабатывать их!»
2: «Этому нас обучали кобальды».
1: «Объезжать единорогов, завров и обезьян!»
2: «А этому людей учили кентавры. Им, как и эльфам, и гномам, и кобальдам, мы платили за помощь собственными знаниями, ценностями и трудами, но все равно все они делали потайки, жадничали со своими секретами, потому мы до сих пор...
0: Едва ли мы задолжали кому-нибудь из вас. Ведь за 42 года мы так и остались для вас всех чужаками, которых вы счастливы поддеть, изничтожить, растоптать. Скорее уж, все вы задолжали нам. Поговорим про детей, которых вы умыкаете, про пашни, которые по ночам топчут кентавры, про кикимор, которые насылают осенние болезни на наши поселки».
1: «А ты чего хотел?»
0: — взвился свистун, на миг позабыв, где находится.
1: «Когда брянец твой дед появился тут со своей семьей, это было еще ничего, и мы его приняли со всей душой. А когда он потащил сюда всех этих людей, это уже никуда не годилось. Наш мир надувной, что ли? Мы на такое разве уговаривались? Счастье еще, что большая часть людей уперлась за море, а то бы...
0: Троллины волокли с арены Гхрына. Стражники пытались их остановить. Гхрын отмахивался от стражников рукой принцессы.
3: «Я не за вашими знаниями охочусь уже спокойнее», — сказал койот. «Я хочу найти человеческие. Те, которые были упрятаны. Ты знаешь, о чем я? Дед мне рассказывал».
0: Свистун вдруг подумал, что не случайно койот, главный объездчик, проиграл этот турнир. Что не очень-то нужна была ему рука принцессы и троллины. Что он хотел лишь задать вопрос, не ответить на который невозможно, сколько ни велят.
3: Мысль была страшной, кощунственной, оскорбительной для троллей, троллины духа турнира, и Свистун поспешил выбросить ее из головы. «Ты знаешь», — повторил койот и вытащил из кошеля свернутой трубочкой сушеный лист винограда с табачной крошкой. Внимательно рассмотрел его и сунул себе за ухо, которое смешно оттопырилось под широкими полями шляпы. «Ты точно знаешь». Свистун долго смотрел на редеющую толпу троллей, потом переглянулся с единорогами и неохотно ответил.
1: «Спроси Бобрыныча. Они с твоим дедом дружили. Если кто чего и сохранил, так это он».
3: Лицо койота удивленно вытянулось. «Что еще за Бобрыныч? Где его искать?»
1: «Прежде жил в Красном каньоне, а теперь... Может, уехал куда или помер. Он уже тогда был дряхлый, как эти холмы. Больше ничего не знаю. Ракушником клянусь. Брысь отсюда!»
0: Единорог, сбросивший койота, оскалил блестящие зубы и гнусно заржал.

0: Когда я был ребенком, дед много трепался про наш старый людской мир. Голос койота прерывался, когда он подпрыгивал в седле. Завр шел нервной рысью, ему было не по себе в степных землях. Дед называл этот мир «планета Земля». Я жуть как любил тамошние сказки. Про оживший хлеб, про говорящих зверей и про мораль. А когда подрос, увлекся другими историями. Про то, как люди расселялись в разных краях планеты Земля.
1: Скальный Гроблин не ответил. Был сосредоточен на том, чтобы не слишком отставать от Завра. Свистящее дыхание за спиной койота то отдалялось, то становилось ближе.
0: «Ваша мать вас не кормила этими байками?» — спросил он, чуть повысив голос. «На планете Земля не было нелюдей, и мы сражались за недра и пашни друг с другом».
1: Гроблин запыхтел громче.
0: «Дед говорил, часто побеждали те люди, которые приходили в чужие края», — продолжал койот. «Что у них всегда находилось то, чего не доставало коренным жителям, чтобы отстоять свою родину. Он говорил об этом с грустью, осуждая тех, кто захватывал чужие земли. А я смотрел вокруг и не мог взять в толк. Почему здесь, в мире, куда люди ушли с планеты Земля, все вышло иначе?»

0: Кто, Бобрыныч, среди здесь? Кто? Ну?
1: Внутри бахнуло, завизжали на разные голоса суккубы, вырвался из окошек дым, розовый в блестках. Кто-то басом помянул лесную матерь, кобальт-орк.
0: «Ты, Бобрыныч!»
1: — взревел гроблинский голос, и бордель сотрясся до самой мансарды. Видимо, гроблин прыгнул.
2: «Не я, не я!»
1: На фонарный столб у борделя была приколочена доска со старательно выжженным портретом скального гроблина. Крошечный лоб в морщинах, челюсть, чемодан, торчащие нижние клыки и по паре длинных перьев за каждым ухом. Надпись на дощечке гласила: «Разыскивается за ограбление банка магических артефактов». Койот ухмыльнулся. Зачарованная лютня наигрывала что-то бравурное, розовый дым рассеивался в душном воздухе, блестки оседали на клумбы. Койот с интересом прислушивался, покачиваясь в седле. Никогда бы не подумал, что орк может так визжать. Или все-таки кобальт? Завр, пользуясь тем, что наездник ослабил поводья, объедал с клумбы цветки папоротника в блестках.
2: «Бобрыныч в предгорьях! На севере! Он же хранитель, он не живет среди нас, он...» «Ах!»
1: Бордель снова тряхнуло. Суккубы опять завизжали, и, судя по грохоту, пара-тройка свалилась без чувств. Зачарованная лютня выдала залихватский перебор.
2: «Сотня статьев на северо-восток!»
1: Орк уже визжал не хуже суккуба. Наверное, гроблин тряс перед его лицом одним из артефактов.
2: «У него там дом! Дом! И алтарь! И казан! Он хранитель супа!»
1: Лютня исполнила победный марш.

0: Кальный гроблин, в точности такой, каким был выжжен на дощечке, только клыки покороче. «Теперь в галоп», — сказал койот. «Держи морд, быстро про это узнает». Скальный гроблин сердито дернул губой, демонстрируя желтые зубные пеньки. Завр, как обычно, попытался отвесить ему оплеуху короткой передней лапой, чуть не выронив койота из седла, и тот выругался, не меняя выражения лица.
1: «Мы бегать устали», — прогудел гроблин. «У нас ноженьки, бобо! День бежали, два бежали, завры быстро скачут, у завры ноженьки небо!»
0: «Не нойте!» Койот подобрал поводья. «Поехали! Мы уже почти достали их!»
1: «Знание, что возвернут нам величие!»
0: Воодушевленно прогудел гроблин и в перевалку затрусил по дороге, поднимая клубы пыли.

0: детстве я так удивлялся, что никто из моих друзей не знает истории про планету Земля, про говорящий хлеб, колонизаторов, индианцев. Я пытался рассказывать другим ребятам про все это, но им было неинтересно. Они не знали и не понимали истории с планеты Земля. Я расстраивался, обижался, ощущал себя иным, неправильным. Потом устал от этого и решил считать неправильными других.
1: «Мы тоже грустили от этого об своих друзей», —
0: с чувством ответил Гроблин. Он надеялся, что если заболтать койота, то получится постоять у реки дольше, но тот, едва завр напился, снова полез в седло. Другие дети не хотели знать, какими люди были прежде. Они никогда не думали, почему в этих землях мы считаемся низшими существами. Не думали, что это несправедливо и мы достойны большего. Когда я подрос, то понял, что взрослые тоже об этом не задумываются. Вообще.

0: Огромный бобр неторопливо набил трубку корой самшита и прикурил от красного огонька, танцующего прямо на столешнице.
1: «Я думал, дед оставит знание человеку», — растерянно пробормотал койот.
2: «Знания?»
0: Бобр оскалил подпиленные зубы.
2: «Брянец никому не оставлял никаких знаний. Или ты имеешь в виду, почему здешние люди стали такими другими и все вот это вот прочее?»
0: Бобр пыхтел трубкой. За его спиной шелестели заросли дикого винограда, оплетавшие дом. «И почему?» Койот навис над низким столиком, нетерпеливо сжимая-разжимая кулаки. Времени было мало.
2: «Ну, он считал, что все дело в здешней еде. То, что здесь растет, убивает вас убийц или как-то так.
1: Твой дед ведь не позволил людям взять с собой ничего. Ни зернышек, ни саженцев, ни этих, как их, фильтров для воды. Он был уверен, что люди не захотят вернуться к тому, чем они были. Мол, вы вполне довольны, что стали такими же, как мы, и не можете ничего сверх того, что можем мы. Он считал, вы нашли счастье здесь, смогли создать новых себя и забыть об ошибках прошлого».
3: «Об ошибках?» — ядовито повторил койот. «Люди так хотели забыть все дурное, что было в них прежде, что с перепуга вычеркнули вообще все. Просто закрыли дверь за самими собой, как за чем-то отвратным. Детям своим ничего не рассказывали. Да, в историях с планеты Земля и впрямь было много постыдного. Но и много великого».
0: Скальный гроблин, разбежавшись, ударился о стену дома и с гупаньем распался на пару потлатых мальчишек лет 10. Бобрыныч поморщился, глядя на смятые виноградные листья.
4: «А мы знаем, мы знаем!»

0: знаем!» — закричали мальчишки. «Нам рассказывали, нам мама рассказывала, койот рассказывал!»
1: «Цыц!» — рыкнул тот. «Хребет стынет от вашего визга! Только отвык! Будете визжать, опять затолкаю в гроблину!»
2: «Хитро придумано!»
3: Бобр сложил на столешнице тонкие лапки и с любопытством оглядел детей.
2: «Грабанули банк, стало быть, и скрылись под личиной. Побочное действие искательного жезла на людей, да? Не годится. Нечестное преступление отягощает вину».
1: «Некогда нам трепаться», — прервал койот. «Без этой личины мы бы не успели тебя найти. Ну и теперь-то времени у нас мало. Держи морды, наступают на пятки, вот-вот будут здесь. Так что мы бы хотели просто взять этот талмуд или что там у тебя хранится и сделать отсюда ноги. Не то...»
3: Койот повысил голос, видя, что Бобрыныч хочет что-то сказать. «Не то мне придется перестрелять держимордову свору. Я владею плевательными иглами не хуже эльфов, знаешь ли. А тебе потом за все это отдуваться, и к тому же трупы быстро завоняются на жаре.
2: Эльфийские трупы невыносимо смердят елками».
3: Бобрыныч прищурился на солнце, подергал ушами.
2: «Нет у меня никаких талмудов. За пару лет до смерти твой дед сжег в моем костре все записи, что делал на горе, пока жил здесь. А когда мы варили для него отходной жертвенный борщ, он бросил в огонь синюю коробочку, где хранились знания. И мы сварили на этом огне чудесный борщ из крылышек молодых гарпий и принесли его в жертву, прося...»
3: Койот застонал, схватился за широкие поля шляпы, притянул их к небритым щекам.
1: «Что, получается, мы зря сюда приперлись?»
2: «Твой дед не хотел, чтобы люди возвращались к былому»,
1: — отчеканил Бобрыныч.
2: «Он знал, что именно вы оставили позади, а ты не знаешь. Выходит, он понимал, о чем говорил, а ты нет».
1: «Ты не сказал, что ничего не осталось»,
3: — словно не слыша его рассуждал койот.
1: «Значит, кроме записей синей коробочки было что-то еще. И это что-то у тебя».
2: «Прянец говорил, люди способны убить наш мир», — процедил бобр через подпиленные зубы. «Потому что в нашем мире не знают лжи и подлости. Прянец считал, что эти свойства, если люди от них не откажутся, станут приговором для нас. И люди, решив жить здесь, добровольно отринули ту часть себя, которая не могла уместиться в наш мир».
1: «Да, наверное, мы были не очень-то хорошими», — сердито отмахнулся койот. «Не очень правильными, удобными, справедливыми. Но, кажется, мы можем быть либо такими, либо не быть вовсе. Поэтому мне нужно узнать и понять, как люди мыслили и действовали раньше. Эти знания — подлинная сокровищница, и она моя по праву. Ты не можешь ее скрывать и не можешь не отдать».
3: Шерсть на загривке бобра встала дыбом.
2: «Не могу», — согласился он. «Только знаешь, сокровища бывают защищены страшными проклятиями».
3: Койот хрипло рассмеялся. Бобр пожал плечами, и этот человеческий жест, наверняка перенятый от брянца, выглядел очень забавно, потому что плеч-то у Бобрыныча почти не было.
2: «Прошу за мной. Вам придется разобрать поленницу, чтобы добраться до этой штуки».

0: Я ошибся.
1: Пыхтел койот, ссыпая у забора очередную охапку дров. Солнце, клонившееся к закату, красило алым его небритые щеки.
0: Он думал, что привел человечество туда, где оно нашло себя. Но здесь оно себя потеряло.
2: Он говорил о жадности людей до природных недр.
1: Бобр неприязненно наблюдал за койотом. Эти пришлые люди учинили страшный бедлам в его аккуратном дворе.
2: Говорил, вы истощили планету Земля.
1: Мальчишки тоже растаскивали поленья, больше путаясь под ногами, чем помогая.
0: А здесь чем-то лучше?
1: Койот отшвырнул очередную груду деревяшек.
0: Здесь недра истощают другие существа. А нас используют как безответную рабочую скотину. Мы выплевываем легкие в кобальтовых шахтах дымных кристаллов. Стираем пальцы до кости, намывая на приисках крупицы истины для эльфских чародеев. Наши дети с утра до ночи горбатятся на плантациях летучей пыльцы.
3: Нашу маму! Нашу маму убил кровавый кашель с прииска!
1: Наперебой закричали мальчишки.
0: Вот!
1: Койот разогнулся, мельком глянул на солнце и отер пот со лба, оставив на нем длинную пыльную полосу.
0: Их мать, моя сестра. Она еще молодая была. И когда она умерла, добрые пикси решили отправить этих мальчишек на плантации кристаллов.
4: И что же?
1: Якобы заинтересовался бобр. Он тоже посматривал на солнце. Держиморды вот-вот должны были добраться сюда.
0: И ничего.
1: Я их взял на поруки, не выплатив виру, потому что таких денег у меня отродясь не водилось. Да считай, похитил. И решил, что хватит с нас этих унижений.
0: Дед говорил, что в этом мире люди наконец стали людьми. А какой в этом толк, если нелюди тут же заткнули нами дыры, в которые не хотели влезать сами? Наши поселки стоят в самых бедных землях. Мы голодаем. У нас почти не осталось лекарей, а местные знахари не могут помочь, даже если хотят. Мы вымираем. Мы отринули собственную сущность в надежде на новую, лучшую жизнь. Но лучшей жизни не случилось. И это еще полувека не прошло с тех пор, как мы оказались здесь.
1: Койот снова зыркнул на солнце и принялся за поленницу.
0: Дед осуждал колонизаторов с планеты Земля. Он говорил, что никто не имеет права поступать так, как они. Наверное. Но я должен понять, что позволяло им быть такими. Чего нам недостает теперь?

0: На дороге показались клубы пыли. Бобр быстро перевел взгляд на повозку, впрочем, люди и так пялились на нее во все глаза.
1: «Это что?»
0: Повозка походила на огромный гроб на колесах, хрустально-полупрозрачный. Грязная кабина выглядела живой, игриво подмигивала койоту красно-зелеными огоньками. К ней вели какие-то толстые путы с навеса, но что лежит на этом навесе, снизу не было видно.
2: «Повозка через кротовую нору!» — сварливо проворчал бобр. «На каких твои предки сюда приехали?» «Последняя. Брянец сокрыл ее, не смог уничтожить. Хотел, но не смог».
0: Койот провел ладонью по гладкому боку хрустального гроба. Сзади громко сопели мальчишки, наверняка толкали друг друга локтями и делали страшные глаза, но молчали. Бобр в нетерпении поводил носом. Клубы пыли на дороге разрастались, как волшебные эльфийские цветы.
1: «На этой повозке можно попасть на планету Земля?» — недоверчиво спросил Койот. «Туда, где хранятся все знания людей?»
2: «Раньше было можно», — буркнул Бобр. «Одна повозка здесь, вторая в старом кабинете твоего деда. Понятия не имею, что это за место. В первые годы брянец несколько раз мотался туда-сюда, притаскивал какие-то вещи, а потом запретил себе пользоваться ею».
0: Бобрыныч снова скосил глаза на дорогу. Койот достал из-за уха основательно истрепанный виноградный лист с табаком, рассеянно вытащил из кошеля ифрита в труд и поджег его, потерев о шерсть ощерившегося бобра.
1: «Повозка до планеты Земля! Ха! Да я в жизни не мог о таком мечтать! Отправиться на родину человечества! Понять, что же было самым главным в нас до того, как мы стали скотом в этом мире! Набрать там столько знаний, сколько сумею унести! Вернуться, неся свет истины!»
3: «Мы с тобой!» — запрыгали мальчишки.
2: «Я бы не советовал», — мрачно сказал бобр. «Твой дед считал, что это не нужно и вовсе даже вредно. Сам он даже перед ликом смерти...»
1: «Плевать!» — отмахнулся Койот. «Едем! Немедленно! Солнце скоро сядет и нам...»
0: Он, наконец, обернулся и увидел их уже почти за воротами. Пятерых держимордовских эльфов верхом на тяжелых бурых заврах. Не очень быстрые, но чуткие и выносливые, звери шли по следу неутомимо и упорно.
3: «Орочья матерь!»
0: Койот бросил сигару, вцепился в крышку гроба и с усилием откинул ее. С крышки сыпались пыль, мусор, засохшие виноградные листья. Внутри гроб был просторным и непонятным.
3: «Это что такое? Как им управлять?»
0: Боб раскалился. Самый откормленный эльф, едва не запутавшись в собственном плаще, спрыгнул на земь и с силой рванул створку ворот, но быстро растущий горошек уже сцепил их намертво. Койот, пользуясь случаем, передал привет ограбленному банку магических артефактов. Мальчишки визжали и дергали толстые жгуты, которые вели от повозки к навесу. Бобрыныч пытался отползти, но был схвачен за шкирку.
3: «Повозка моя по праву наследования!» —
0: проорал в его задранную морду Койот.
3: «Отвечай! Как попасть на планету Земля?»
0: Бобр скрипнул зубами. Держиморды полезли через забор, пыхтя, ругаясь и раскорячиваясь совершенно неподобающим образом. Мальчишки запрыгнули в повозку. Койот еще раз тряхнул бобра.
3: «Озеро за домом!»
0: — взвизгнул тот.
3: «Вон там калитка! Разгони повозку и ныряй в озеро, а потом повернешь вон ту штуку!»
0: Койот, выругавшись, швырнул бобра в повозку, и тот закричал, ударившись о сиденье. Попытался вывернуться, но мальчишки упали на него сверху. Изрыгая проклятие, Койот принялся толкать к калитке хрустальный гроб. Тот, основательно вросший в землю, лишь слегка покачивался туда-сюда, как детская люлька. С забора орали плохое эльфы. Из-за дома вывернулся Койотов-Завр, подбежал и сильно боднул повозку, помогая раз, другой, и она сдвинулась с места еще немного, потом еще, и, наконец, медленно поехала, покачивая хрустальными боками. По двору загупали сапоги эльфов. Завр, упираясь лбом, толкал повозку к калитке, загребал воздух короткими передними лапами. Койот прыгнул, навалился животом на скругленный борт как раз в тот миг, когда повозка в щепки разнесла калитку. Держиморды бежали по двору и кричали: «Стой, паскуда!» Наверняка еще и палить начнут. Койот пригнул голову. Над его плечом просвистела игла с оперением из маховых перьев гарпии. Мальчишки орали, придавленный ими Бобрыныч глухо выл на одной ноте. Повозка подпрыгнула на камни, грохотнула и понеслась вниз по склону к озеру. Завр с интересом проводил ее взглядом, оглянулся на красные перекошенные рожи подбегающих эльфов и неспешно потрусил за повозкой.

0: Закат плескал рыжиной на песчано-травянистые холмы. Основательно помятый, взъерошенный бобр сидел на берегу озера и что-то бормоча щурился на солнце. По воде шли круги. Держимордовские эльфы, пыхтя и прижимая руки к бокам, спускались по склону.
1: «Ну!»
0: Выдохнул толстяк старший и, тяжело дыша, согнулся, уперев ладони в колени. Плащ он сбросил где-то по дороге.
1: «Ну и что ты сделал, а?»
2: «Сделал!»
0: Согласился бобр и отвернулся. Остальные эльфы, растянувшись вдоль берега, угрюмо разглядывали круги на водной глади. Старший, кряхтя, разогнулся, встал между Бобрынычем и закатным солнцем.
1: «Куда они делись?»
2: «Я не знаю»,
0: — безмятежно сказал бобр. Эльф сплюнул.
1: «Ты помог преступникам уйти от судилища. Я из твоей шкуры коврик сделаю. Прикроватный».
2: «Сожалею», — невозмутимо перебил бобр. «У меня не было выбора. Этот парень воззвал к праву наследования. Что мне оставалось делать?»
0: Толстый эльф засопел. Он не двинулся с места, но плечи его поникли. Бобрыныч вздохнул.
2: «Повозка брянца действительно принадлежит им по праву. И я не знаю, где они теперь. Прежде повозка отправлялась на планету Земля, но еще 40 лет назад брянец перестал ею пользоваться. Он говорил, что это опасно, что кротовая нора, по которой едет повозка, может измениться и вывести в другое место или даже в иное время, что бы это ни означало. Поэтому я не знаю, где они теперь. Их могло занести в любой из сотен миров».
1: «Да чтоб тебя!»
0: Толстый эльф отвернулся, посмотрел на койотова завра, мирно щиплющего траву возле озера, и досадливо спросил.
1: «Что тебе стоило уничтожить эту повозку, а?»
2: «Я поклялся брянцу, что сохраню ее, и что никто посторонний ею не воспользуется».
3: «И что нам остается делать?»
0: Кисло спросил один из эльфов и кивнул на успокоившуюся водную гладь.
3: «Мы же не можем гнаться за ворами вплавь! Послать в Завра взад магическую гильдию с их артефактами!»
0: Толстый эльф только рукой махнул.
2: «Пожалуй...» — проворчал бобр себе под нос. «Пожалуй, брянцу стоило более точно выражать свои пожелания, хотя едва ли он предполагал, что до повозки доберется его собственный внук. Но очень хорошо, что брянец не проследил за своими словами, потому что намерения у его внука были самые омерзительные. В любом случае, как я полагаю, все мы можем вздохнуть с облегчением, а магическая гильдия как-нибудь переживет этот случай и впредь будет лучше следить за охраной своих банков. А теперь, будь добр, отойди. Не загораживай мне закат».

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Олег Овчинников. Товар месяца.
1: One!
0: Толпа бесновалась, ревела, смеялась. На то она и толпа. Сотни голосов. И только один знакомый. Зато и самый назойливый.
1: Вставай!
0: Не могу.
1: Two! Вставай, Павел, вставай, родной!
0: Алексеич, глупый, не могу же. Разве ты не видел, как я качал головой? Или собирался покачать?
1: Three! Ну вставай же, Паша, я поставил на тебя!
0: Он потряс бы меня за плечи, если бы мог дотянуться. Хорошо, что не может. Руки у Алексеича сильные, но вообще-то короткие.
2: Не на того поставил, пробормотал я.
0: Всегда мечтал сказать эту фразу. Правда, не в такой ситуации.
1: Four! Ты не понял, я поставил все наши деньги. Командировочные, твой аванс, все. Мы не улетим, если ты сейчас не встанешь.
0: Над этим уже стоило подумать. Я перекатился на спину. Лежать на спине было еще удобнее.
1: Five! Павел, добром тебя прошу!
0: Страшным голосом начал тренер. Я не дослушал. Провалился куда-то. Казалось, на целую вечность, но когда открыл глаза, рефери только-только объявил
1: Seven!
0: И потолок, кстати, уже почти не кружился.
1: Рядовой Смирнов, встать! Смирно!
0: Это подействовало. Это всегда действует. Я зацепился левой рукой за канат и сел. Потом встал. Окружающий мир качнулся, но удержался в фокусе.
1: Эйт! Вот так! Умница! Молодец, герой!
0: Алексеич, легко говорить. Самому, небось, не прилетало в морду пылесосом. Хотя, кто знает, что ему там прилетало. Он какой. Шрамов больше, чем морщин.
1: Nine!
0: Коротышка в белой рубашке и бабочке внимательно посмотрел мне в глаза, зачем-то проверил кисти рук и спросил о чем-то. Скорее всего, поинтересовался, готов ли я продолжить бой. Я пожал плечами. Получилось только левым. Тогда я кивнул.
1: Fight!
0: Рявкнул в микрофон рефери и махнул рукой. Крики зрителей волной пронеслись по залу от галерки к первым рядам. На гребне волны отчаянно балансировал голос Алексеича.
1: «Порви его, Паша!»
0: Легко сказать. Кореец выдвинулся из своего угла легкий, как кошка. Пылесос, увлажнитель воздуха, ионизатор и черти что еще в его руке напоминал огромный стальной кулак. Я шагнул навстречу, понятия не имея, смогу ли вообще двигать рукой. Шагнул раз, другой, третий. Гонг. Полминуты назад я назвал бы его спасительным. Теперь, наверное, тоже спасительным. Хоть пара минут до моей. Я рухнул на выдвижной стул. Тренер немедленно оказался рядом. Брызнул на лицо водой, протер полотенцем, осторожнее, чем обычно. Должно быть, видок у меня был не очень. Спросил только.
3: «Что ж ты, а? Паш!»
0: «Не ожидал», — признался я. «Он такой прыткий, как сам. Кажется, ключица сломана».
1: «Это?»
0: Я утвердительно простонал.
1: «Я тебе дам сломано!» — беззлобно пригрозил Алексеич. «На-ка вот это в рот! Зажми зубами и приготовься. Дерну на счет три, понял?»
0: Он дернул на раз. Слезы брызнули из глаз, как у клоуна.
1: «Йо!» — сказал я. «Не йо, а спасибо, Василий Алексеевич!» — поправил меня тренер. «Плюй!»
0: Я выплюнул обломки карандаша в эмалированный тазик.
1: «На водички!» «Не пей, снова плюй!» «И плечом к тебе подвигай!» «Так, так, ну вот, а то ключица сломана!»
0: Когда тренер улыбался, он становился еще больше похож на потертого жизнью Шрека.
1: «И про дистанцию не забывай! Держи китаёзу на расстоянии!» — наставлял Алексеич.
0: «Он кореец».
1: «Да какая разница? Главное, близко к себе не подпускай! Вон у тебя какие ручищи!»
0: Алексеич вздохнул.
1: «Тебе бы еще прибор побольше!» Нормальный у меня прибор, обиделся я за свой мессер.
4: Нормальный, только очень уж миниатюрный,
1: тактично высказался тренер. Ладно, давай, не посрами Россию. Вообще-то Германию. Да какая разница?
0: Космополит, пробормотал я.
1: Чего?
0: Повторить мне помешал гонг. Начался второй раунд.
1: Я присел, и 12-килограммовая капля Самсунга пронеслась над моей головой, едва царапнув лоб. Пока корейца разворачивала по инерции, я успел трижды садануть его в район подмышки ребристым торцом мессера. Кореец в три прыжка оказался на другой стороне ринга и остановился, потирая ушибленное место, однако улыбаться так и не перестал.
3: Как же я ненавидел его улыбку!
1: Пока 3-1 в мою пользу, это есть по очкам. Беда в том, что в этих боях редко доходит до подсчета очков. Правая рука от плеча и ниже двигалась нормально, но поднять ее над головой не получалось. Поэтому я перевесил ремешок мессера на запястье левой. Выпускали бы его на цепочке, в который раз посетовал я. На метровой, стальной, неразрывной цепочке. Вот было бы пространство для маневра. Хочешь — лупи с раскрутки, хочешь — души цепью. Но правила гласят — никаких прибамбасов сверхстандартной комплектации. Поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Размером 105 на 45 на 12 миллиметров, весом в 95 граммов и маленькой петелькой для запястья. Хорошо, хоть прочный. Если оторвут, то только вместе с рукой. Кореец, похоже, решил перейти к решительным действиям. Мелкими шажками он двинулся на меня, перебрасывая ручку пылесоса из одной руки в другую и вращая его то в горизонтальной, то в вертикальной плоскостях. По мере приближения ко мне скорость вращения возрастала. Кореец жонглировал пылесосом с поразительной легкостью, только улыбка на его лице, казалось, окаменела. Мне оставалось только отпрыгивать от этой шагающей мельницы, уклоняться от ударов ее лопастей и радоваться тому, что по правилам боец должен удерживать прибор одной рукой. Будь в свободной руке корейца телескопическая трубка пылесоса с какой-нибудь особо негуманной насадкой, и преимущество моих длинных рук сошло бы на нет. Можно было попробовать ударить в спину или засветить промеж ног. Правила этого не запрещали, бей куда хочешь, лишь бы прибором. Но после 10 лет, проведенных в школе бокса, некоторые табу нарушить очень сложно. Практически невозможно. Никаких ударов в затылок, по почкам или ниже пояса. И полгода занятий в секции самообороны подручными средствами под руководством Василия Алексеевича мало что изменили. Поэтому я только отступал, уклонялся и надеялся, что всесокрушающая корейская машина рано или поздно выдохнется или допустит оплошность. В начале 3-й минуты второго раунда такой момент наступил. Кореец начал уставать. Его стальной кулак вращался с прежней скоростью, а вот свободная рука заиграла, ушла вниз, вместо того, чтобы страховать подбородок. Тут-то я и высунулся. Кореец как раз выбрасывал руку с пылесосом из-за головы. Я оказался рядом и не ударил даже, а просто слегка приподнял мессером подбородок корейца. Остальное довершили он сам, инерция вращения и надежность корейской бытовой техники. Мой противник ударил себя по гордо поднятой голове собственным пылесосом. И тут же поплыл. Опустил руки вдоль тела, закатил глаза к потолку, но на ногах устоял. И что самое жуткое, не перестал улыбаться. «Вот так и стой», — мысленно попросил я. «Не падай сразу». Я отработал мессером 4 раза по корпусу, 2 раза не сильно ткнул в челюсть, потом опомнился. Какого черта я набираю очки? Чтобы этот клининбой оклемался в перерыве и в 3-м раунде снес мне башку своим агрегатом с 12 степенями воздушной фильтрации? Чтобы моя первая битва закончилась для меня в первом же бою? Нет уж, дудки. Не для того я 13 часов страдал в полете от тесноты, турбулентности и невозможности закурить. «Только не падай», — пробормотал я, снимая мессер с запястья и пристраивая на запрокинутый лоб корейца прямо над переносицей. Потом подпрыгнул и врезал по прорезиненному корпусу локтем со всей дури. Кореец рухнул, как подкошенный. Зрительный зал буквально взорвался овацией, а я подобрал мессер и направился в свой угол, даже не взглянув на поверженного противника. Честно говоря, меня немного подташнивало. Зато мандраж наконец отпустил. Трудно это — подготовиться к соревнованию по видеозаписям. В жизни все совсем другое. Но первый бой я отработал чисто. Удар был нанесен прибором, сам я бедолагу и пальцем не тронул, так что тут не придерешься.
5: «Вот это молодец! Вот это умничка!» — встретил меня Алексеич.
0: После объявления победителя я сразу двинулся в раздевалку. Поднимался по узкому огороженному проходу, не реагируя на крики зрителей и вспышки фотокамеры, стараясь не обращать внимания на приветственные хлопки по плечам, особенно по правому. На середине подъема меня нагнал Алексеич. Спросил бодрым голосом: «А чё, на девчонок не хочешь посмотреть?» «Я сейчас упаду», — признался я.
1: «А, ну как хочешь. Только учти, тебе с одной из них драться».
0: После этих слов я, естественно, обернулся. На ринг уже вызвали следующую пару, крайнюю, в первом туре битвы. В красном углу расположилась высокая атлетического вида блондинка в тесных шортах и исчезающе узком лифчике. Она бы, вероятно, вышла и топлес, но тогда буквы WED пришлось бы колоть прямо на ее внушительные молочные железы. К правому предплечью блондинки было прикручено что-то вроде скворечника. Противницей блондинки была миниатюрная... Тьфу ты, вот ведь Алексеич! Опошлил хорошее слово. Маленькая азиатка в сплошном купальнике. Кого там она представляет? Я с трудом разобрал надпись на купальнике. «Трансцент». И что у нее за прибор? Ну-ну. В общем, черти что, и сбоку флешка. Что можно сделать крошечной флешкой, пусть и терабайтной? Разве что глаз выбить, если хорошо прицелиться. Бывают ситуации, когда компактность устройства перестает быть достоинством. Я мысленно попрощался с китаянкой и снова уставился на буквы WED, разделенные тонкой ниточкой. От них было трудно оторваться. Надо бы остаться, посмотреть бой, изучить тактику. Но усталость была сильней. В раздевалке я сразу присел на кушетку.
3: «Чего хочешь?» — спросил Алексеич. «Водички, поесть чего, сигарету?»
0: «Можно я лягу?» — попросил я.
1: «Ложись, конечно, ложись!» — засуетился тренер.
3: «Вот тебе полотенчики под голову. Подремли чуток. Сейчас минут 15 девчонки будут драться, потом перерыв перед вторым туром, а ты подремли, подремли. Ты, кстати, не заметил, что у девчонок за приборы?»
0: «Это у меня прибор», — уточнил я. «И у корейца был прибор. А у девчонок устройство, гаджеты».
3: «Чего?»
0: «Гаджеты», — по слогам произнес я.
3: «Сам ты гад!» — обиделся Алексеич. «Ладно, спи уже».
0: Вообще-то тренер добрый, кроме тех моментов, когда на него находит. Помню, как-то после тренировки мы вдвоем отмокали в сауне. Алексеич был весел, травил анекдоты, какие-то байки из жизни, а потом вдруг ощерился.
3: «Вот тебе, — говорит, — две зубочистки и расческа. С их помощью ты за минуту должен выйти из комнаты».
0: А у самого в руках шайка с кипятком.
3: То есть добрый-то он добрый, но дело для тренера превыше всего.
0: Особенно, когда на это дело он поставил все бабки, полученные от наших немецких спонсоров. Если, конечно, не врет. «Рестлерша», — определил я, когда после традиционного приветствия в центре ринга блондинка, вместо того, чтобы просто отойти на пару шагов, крутанула сальто назад. Технично, но без изящества. Бывшая рестлерша. Звали ее, кстати, «Кровавая Мэри». Прозвище как прозвище, ничего особенного. Я, например, значился в турнирной таблице под именем «Железный Ганс». Бог знает почему. Псевдоним выбирали спонсоры. 6 раз участвовала в битве, 2 доходила до финала. Тоже ничего особенного. Этот мой кореец, как оказалось, вообще был 2 чемпион. Хорошо, что я узнал об этом только после боя. Информацию про рост, вес и другие параметры моей противницы я пропустил мимо ушей, зато заинтересовался, когда начали объявлять тактико-технические характеристики ее скворечника. То есть не скворечника, конечно, а универсального устройства для хранения информации по совместительству медиаплеера, роутера и чего-то там только не примотанного к запястью блондинки кабелем с универсальным же, надо думать, разъемом. Причем интересовали меня, естественно, не модель чипа, не емкость диска или скорость записи данных, а исключительно вес. 5,5 фунтов. Сколько же это, если по-человечески? 2 кг, не меньше. А то и 2,5. Можно ли таким скворечником человека убить? Да запросто. «Ну вот, Павел Смирнов, ты и дорос до драки с женщиной», — поздравил я себя, когда мы закружили по рингу в традиционном приветственном танце.
5: Двигалась партнерша быстро, легко, но чересчур увлекалась внешними эффектами.
1: картинные стойки, удары наотмашь из позиции боком, а то и спиной к противнику. Причем каждый выпад сопровождался громким боевым кличем. Боксерских табу кровавая Мэри не соблюдала. И после третьей ее атаки я перестал страховать подбородок, сосредоточившись на том, что важнее. Спонсорском логотипе на моих шортах.
0: После первого раунда я проигрывал 7 или 8 очков, причем в сухую.
5: «А чего ты?»
0: — супил брови Алексеич и обмахивал меня влажным полотенцем с таким остервенением, словно хочет надавать пощечин.
1: «Не могу», — признался я. «На женщину рука не поднимается».
5: «Ты это брось! Тут нет ни женщин, ни мужчин, только враги! Ты пока спал, знаешь, что она с той кореянкой сделала? Ее прям с ринга на носилках увезли, так что соберись и сделай все правильно, понял?»
0: Я кивнул. «Только она не кореянка, а китаянка».
5: «Тут ты, на тебя не угодишь!»
0: Он крикнул мне еще что-то, но уже после гонга. Наверняка что-то ободряющее. Я машинально обернулся на крик, потому что не расслышал, и немедленно за это поплатился. Раздалось за спиной, и пятифунтовый скворечник с отвратительно острыми ребрами рубанул меня под коленку. Я начал заваливаться на спину. Кровавая Мэри крутанулась вместе со мной и опрокинула меня на себя. Я глазом не успел моргнуть, как оказался в жестком захвате. Мощные бедра блондинки обвились вокруг моей талии. Левая рука вцепилась в волосы, а правая поднималась и опускалась, обрушивая удары скворечника на мой затылок и плечи. При этом моя собственная рука оказалась зажата между ее...
5: «Черт! Когда они вот так обхватывают твою руку и чуть ли не берут на излом, их уже не назовешь молочными железами!» «Эй, уберись из Сандры!» —
0: проорал я прямо в лицо блондинки. Ответа я не расслышал, но по губам прочел интернациональное «Fuck you!»
5: «Что ж, захваты, как и блоки, разрешены любые. Но не настолько же!»
0: Кулак с зажатым в нем мессером застрял в горячем и влажном промежутке между буквами W и D, как в капкане. Относительную подвижность сохранил только большой палец. В этой ситуации я сделал первое, что пришло в голову. Наугад нажал кнопку на боку корпуса. Мессер тихо взвыл и завибрировал. Блондинка оцепенела и захлопала своими взращенными на анаболиках ресницами. Что, нравится ощущение? Как бы то ни было, ее хватка ослабла, и мне удалось освободить руку. Я откатился в сторону и поднялся. Кровавая Мэри зарычала, как тигрица, у которой отобрали добычу, оттолкнулась от ринга руками и приземлилась на ноги рядом со мной. Ударила раз. Я уклонился. Ударила второй. Я отступил. Ударила третий. Я выставил локоть. От удара скворечник, который давно уже держался на честном слове, развалился на части. Блондинка тупо уставилась на сыпавшиеся к ее ногам обломки. Я тоже остановился. По правилам, боец, прибор которого в ходе боя пришел в полную негодность, должен признать свое поражение. Кровавая Мэри задумчиво потерла запястье. Я сделал глубокий выдох и мысленно скомандовал себе «Вольно!». В следующее мгновение я услышал свист рассекаемого воздуха, обернулся на звук и получил удар тонким полутораметровым кабелем с универсальным разъемом прямо по глазному нерву. Я упал на четвереньки и заскулил. Боль была настолько невыносимой, что я почти не чувствовал, как сильные руки блондинки волокут меня куда-то и зачем-то разворачивают. Мне понадобилось секунд 10, чтобы начать соображать. Я по-прежнему стоял на четвереньках. Левый глаз сочился слезами и ничего не видел, зато правый, кажется, не пострадал. Им-то я и заметил, как кровавая Мэри взбирается на канаты в углу ринга, по всей видимости, готовясь завершить бой эффектным сокрушающим ударом.
5: «Рестлерша, что с нее возьмешь?»
0: Навряд ли я смог бы ударить женщину. Другое дело помочь ей завершить глупость, которую она сама и начала. Просто сместиться на шаг в сторону, а когда дама с криком «Ля-хау!» будет пролетать мимо, немного докрутить ее, подтолкнув мессером между лопаток. Казалось бы, какая разница, одно сальто или полтора? Однако вот она, разница, лежит на мягком брезенте ринга, хлопает ресницами и тщетно пытается вдохнуть. «Только не вставай», — предупредил я, — «не доводи до греха». Но когда рефери досчитал до 10, кровавая Мэри все еще пыталась вдохнуть, а аббревиатура Western Digital на ее лифчике подрагивала мелко, часто,
2: и завораживающе.
3: «Как глаз?»
1: – озабоченно спросил Алексеич. «Да ничего, проморгаюсь, вправлять не надо», – поспешно добавил я. «Можно мне сигарету?»
5: «Конечно, кури на здоровье», – с пониманием откликнулся тренер. «После такого грех не покурить. Классно ты ее завалил. У тебя, кстати, губа разбита».
1: «А-а-а», – я махнул рукой. «До свадьбы заживет».
0: Верхнюю губу мне разбивали всегда. В каждом спарринге. Что с капой, что без капы. «Кто там после нас?» – спросил я.
5: «Сперва какой-то опле против какого-то НР», –
1: ответил Алексеич, сверившись с турнирной таблицей.
5: «Потом канон против Никон».
1: «Понятно». По иронии судьбы, во втором полуфинальном поединке сошлись два американских производителя планшетных компьютеров, а в третьем – двум японским бойцам предстояло выяснить, кто круче – самая продаваемая зеркалка или самая продаваемая мыльница. Американцы уже были на ринге. Apple представлял здоровенный негр с похожей на микрофон прической, боец Хьюлитт-Паккарда был светлокожим, лысым и, на мой взгляд, заранее обреченным на поражение.
0: «Чернокожего спортсмена можно легко отличить по надкусанному яблоку на трусах», — пробормотал я.
5: «Чего?»
0: «Да так, ничего. Цитата».
5: «А-а-а!» — одобрительно кивнул Алексеич. «Буря мглою небо кроет!»
0: «Я пойду еще полежу, ладно?» — отпросился я. «Все равно ведь iPad победит.

0: Какого черта? Какого черта? Какого черта?
1: Когда взрослые ругаются, маленьким лучше переждать в сторонке. Такую тактику я избрал для финального боя. И успешно придерживался ее. Секунд 15, не меньше. Потом, когда сумоист своим необъятным пузом прижал меня к канатам, а громила негр из-за его спины принялся отвешивать подзатыльники, я мог только повторять, как заведенный: «Какого черта?» и тыкать наугад своим мессером. В ответ мне прилетало то планшетом Apple iPad Ultima, то зеркалкой Canon EOS 850D, причем с такой частотой, что я даже не мог закончить фразу.
0: «Какого черта вы на меня ополчились? Это потому что я белый, да?»
1: Трижды чемпион битвы и четырежды чемпион битвы, не считая достижений в основных видах спорта. И я. Мальчик для битья.
0: И куда, интересно, смотрят рефери? Даром, что их в финале всегда два. Ждут, пока я упаду? Так я при всем желании не упаду. Даже после нокаута останусь стоять, пока этот японский турист с фотокамерой от меня не отлипнет. Покуда гонг не разлучит нас.
1: Так оно и случилось. Я опустился на выдвижной стул с твердой уверенностью, что никогда больше с него не встану. Ни за какие деньги, ни за какие титулы, ни за что. На этот раз Алексеич вылез на ринг без бутылки с водой и без полотенца. Не утешал, не подбадривал, не пересчитывал синяки. Просто присел передо мной на корточки, обхватил мое лицо своими короткими, но вообще-то очень сильными руками и сказал голосом злого-призлого Шрека: «Сдашься? Убью». Я не помнил, как закончил бой, как продержался еще три раунда. Два рефери, три бойца, четыре раунда по пять минут. Не ищите во всем этом логики. Это ведь в первую очередь шоу на радость спонсорам, затянувшаяся на часы рекламная пауза. Кажется, мы с негром завалили таки сумоиста, потом мы с сумоистом отомстили негру, потом они оба наваляли мне. Я падал три или четыре раза и каждый раз вставал. Вспоминал глаза недоброго Шрека и вставал. Я бы и мертвый, наверное, встал, лишь бы не видеть, как Василий Алексеевич сердится. Как любит повторять тренер, ежели человеку все правильно объяснить, он что хошь сделает. А объяснять он умеет, как никто. Я ведь и из той сауны вышел за 55 секунд. Со сломанной расческой и без зубочисток, зато с ожогом второй степени. Когда на ринг поднялся ведущий в черном смокинге, породистый, как Джеймс Бонд, я понял, почему в финале рефери работают подвое. Раньше я думал, что это потому, что одному глаз не хватит за всем уследить. А теперь сообразил: не глаз, рук, чтобы держать нас, не давать нам упасть. Мы выстроились в цепочку и взялись за руки. Негр, рефери, я, второй рефери и японец. И мужественно продержались минуты три, пока боковые судьи подсчитывали очки и совещались. Потом с потолка спустился микрофон, и ведущий объявил, что победителем 19-й битвы брендов стал Железный Ганс! Никогда прежде я не слышал, чтобы букву «Г» так долго тянули. Ну вот, подумал я, значит, все-таки Железный Ганс. Повезло мужику. И только пару секунд спустя, когда обе моих руки взлетели над головой, до меня дошло, что Железный Ганс — это я! Я! В горле сразу запершило. Глаза наполнились влагой, как будто по ним снова врезали кабелем с универсальным разъемом. Секунд пять я простоял в отупении, потом бухнулся коленями в пружинящее покрытие ринга. Меня пытались поднять, тянули в разные стороны, но я отмахивался от протянутых рук, потому что так было удобнее. «Господи», — молился я, — «спасибо тебе за все! За то, что производителем брендов стало мало размещения логотипов на футболках спортсменов, на корпусах болидов и бортах хоккейных коробок. За то, что запустили битву брендов, в которой каждый товар может в честном бою показать, чего он на самом деле стоит. За то, что Siemens выкупил свое подразделение у Бенка и возобновил выпуск мессеров под собственным логотипом. За то, что новый мессер вошел в дюжину самых продаваемых товаров по итогам месяца. За то, что не ожидавшие такого успеха немцы не успели подготовить своего бойца. За то, что пригласили меня. Все-таки не чужие люди. Какие-никакие, а славяне. В смысле, европейцы. В смысле, Ну, вы поняли. Вот, кстати, и спонсоры набежали. Машут флажками, лезут в камеры. «Железный Ганс! Железный Ганс!» «Какой я вам Ганс?» «Я Павел! Павел Смирнов!» «И еще раз, Господи, спасибо за все!» «Дайте мне телефон!» — попросил я, отталкивая микрофоны. «Мне нужно позвонить! Эй, у кого-нибудь есть телефон?»
2: «Телефон!»
1: — захихикал за спиной Алексеич, обнимая меня за плечи.
2: «Позвонить ему, ну ты паш даешь! Глаза-то разуй, чемпион!»
1: Я разжал ладонь и посмотрел на мессер, с которым, кажется, успел срастись. Серый, с прорезиненным корпусом, противоударный, влагонепроницаемый. Хочешь об стену кидай, хочешь в лужу топи, а хочешь морды бей. И еще, почему-то это совсем вылетело из головы. По нему можно звонить. Мой мессер, мой новенький Siemens Me-145, то есть уже не новенький, видавший виды. С этой минуты и до следующей битвы товар месяца. «Эй, потише там!» — крикнул я гомонящей толпе и набрал номер. Свободное ухо я заткнул пальцем и все равно еле-еле услышал, как после 7 длинных гудков в трубке раздалось знакомое
3: «Алло?»
1: «Привет, любимые», — сказал я. «Кажется, я победил».

0: рассказ Кейт Коя «Поездка».
1: «Ищите витрину»,
0: — говорит женщина на автозаправке. Немолодая, но, по крайней мере, старше тебя, в желтой майке. «Go Gators». Костлявые локти упираются в прилавок.
1: «Угол Мэдисон и Оуктри. Мини-маркет рядом с сигаретным королем. На окне надпись «ВЛУ», но жалюзи всегда опущены».
0: Сигаретная королева щелкает зажигалкой, затягивается, улыбается сквозь облако табачного дыма. Все, больше она ничего не скажет, делать нечего. Надо идти туда, где солнце, слепительно светит солнце, снова садится за руль, на раскаленное сиденье, в машине, как в духовке, а ведь еще даже не полдень. И как только люди живут в таком климате? И что ты вообще тут делаешь? Так, мини-маркет, значит. Аптека, товары по сниженным ценам, какие-то рестораны, оазис, Робин Ред, товары для дома. Машина ползет, дорога забита, надоело тянуть шею, жара. Вдоль спины тайная струйка пота, едкий раствор соли и света. Заросли недоверия, чащобы желания. О, разумеется, а ты все тащишься по Мэдисон в поисках Оуктри, в поисках мини-маркета с надписью «ВЛУ» на витрине. Жалюзи всегда опущены. Зачем? Чтобы никто не увидел, что там внутри? Чтобы никто не подглядел, как ты сделаешь то, на что никогда не пойдет ни один нормальный человек, предашься смертному греху нищеты и убожества? Перейду я Иордан, словно посуху, и расступятся волны над головой моей. Ага, вот он, сигаретный король, на той стороне, чтобы повернуть, надо проехать немного вперед. Вот и езжай себе мимо, твердит твой мозг, та его часть, которая еще может размышлять, которая не бьется в тисках боли. Боль не проходит, не стихает и не ослабевает. Она поднимает тебя по ночам с постели, слез нет, и ты меришь комнату шагами до самого рассвета, потому что выпивка уже не помогает, верно? Даже после реабилитационного центра? Даже когда тебе вернули права?
2: Куда мы едем?
0: Никуда, малышка, так покататься. И собака на заднем сиденье. Не забудь про собаку, хвост так ходит и... На стоянке у двери одно свободное место, как будто специально для тебя. Буквы в окне простые, неброские. ВЛУ. Вселенская лига утешителей. Вешаем лапшу на уши. Как хочешь, так и читай. Что тебе нужно, то и найдешь. Так, кажется, та женщина сказала. Травница, духовидица или черт ты знает кто. Элизабет ее нашла, наговорила-то она с тобой.
2: Там вам помогут.
0: И теплая ладонь на твоей руке. Заигрывала, что ли? Прям при Элизабет, которая на тебя смотреть не может, каменеет прямо на глазах, и ты говоришь: хорошо. А что еще можно было сказать? Что сделать, кроме как купить билет на чертов самолет, взять отпуск и...
2: Что ты им скажешь?
0: Утром в постели... Застывший барельеф лица повернут к серому плаксивому небу за окном.
2: На работе. Как объяснишь, зачем тебе отпуск?
0: Уже объяснил, говоришь ты, чтобы угодить ей.

0: Еще одна ложь, как и вся эта затея. Только ради нее, так ведь? Чтобы она не отворачивалась, была рядом. Потому что без нее не останется ничего и никого. Только ты и боль. Вот почему ты солгал и поехал. Еще одно звено в цепи благонамеренной лжи. Все равно, что бросать выручку от продажи наркотиков в копилку для бедных. Кому от этого легче? Какой в этом смысл? И зачем ты сидишь здесь, в машине, на солнцепеке, задыхаясь в тесном кулаке жары? Пытаешься обмануть себя или боишься? Чего? Там вам помогут. Кто? Но травница-духовидица ничего толком не объяснила. Исцеляющиеся, так она их назвала, не уточняя, с кем там они что делают и каким образом достигается исцеление. Может, прилетел сюда и хватит? Может, развернуться и поехать домой, снова солгать Элизабет? Она ведь уже привыкла, а? Все было просто изумительно, дорогая. Я увидел ослепительное сияние. Нет, это, кажется, умирающие видят свет, или нет?
1: Куда мы едем?
0: Никуда, малышка. Так, покататься. Две женщины выходят из табачного магазина, взгляд в твою сторону и мимо. Может, они тоже в ВЛУ. Но они заходят в химчистку, выносят оттуда костюмы. Мужские костюмы в пузырящихся пластиковых мешках. В самый раз для похорон. Элизабет была в белом. Месса ангелов.
2: Да кому вообще нужен этот бред? Ей? Тебе? Кому? Ну что, весь день тут сидеть собрался? Давай. Иди.
0: Внутри кондиционер. Запах сухой, холодный. Ты делаешь глубокий вдох. Прохладный воздух наполняет легкие, словно эфир. Анестезия. Места немного, но достаточно. Складные стулья на раздвижной раме в углу. Маленький столик с телефоном и компакт-проигрывателем. На стенах плакаты с закатами и водопадами. Ничего откровенно религиозного, слава богу. И...
3: Здравствуйте.
0: Женский голос. Ты вздрагиваешь. Она заметила, улыбнулась, повторила:
3: «Здравствуйте».
0: Молоденькая, чуть за 20, стройная блондинка, волосы чисто белые, как у Элизабет, как у...
3: «Вы пришли на службу?»
0: «Да».
3: «Рановато немного».
0: «Доброжелательно».
3: «Ну ничего. Подождите пока, может быть, хотите почитать нашу литературу?»
0: «Не хочу, но рука протягивается автоматически, как на улице за рекламой того или другого. Сэкономьте 20%, спасите китов, спасите ваши души!» Да и литература у них такая же ненавязчивая, как плакаты на стенах. Все та же умиротворяющая новомодная болтовня о душе, духовном восстановлении. Прям как будто пластическую хирургию или отдых на водах рекламируют. Так что, может, ничего страшного, думаешь ты, откидываясь на спинку складного стула. Может быть, ничего особенного не будет. Ты снова сядешь за руль взятой на прокат машины, поедешь в аэропорт. Может быть, даже успеешь сегодня домой, ляжешь в постель рядом с Элизабет и...
3: «Сэр, не могли бы вы...»
0: Блондинка, улыбаясь, сражается со шпингалетом рамы. «Разумеется, отвечаешь ты, твоя рука ложится поверх ее ладони, она такая маленькая. Позвольте мне. Вы вместе вытаскиваете стулья, и тут... звонок в дверь. Ходят двое. Мужчина твоего возраста и старуха. Уздечка дыхательного аппарата и ужасающие яркие глаза. Один цепкий взгляд в твою сторону, пока ты стоишь рядом с блондинкой.
3: «А, здравствуйте», — блондинка отвечает. «Как поживаете?»
0: Ты расставляешь стулья, мужчина, компаньон старухи, сын, помогает. И вот 30 сидений выстраиваются тремя ровными рядами. Звонок пищит, не переставая. Входят все новые и новые люди. Откуда их столько посреди рабочего дня? В основном женщины средних лет, но есть и молодые, и даже, о ужас, пара ребятишек, мальчик и девочка. Хорошо, что они такие черные, толстые, угрюмые, сидят и пинают стулья перед собой, друг друга. А их мать? Нет, бабушка, то и дело шикает на них, чтобы они перестали.
4: «Это она начала, она! А ты перестань!»
0: И тут начинается музыка, дрожащий перезвон фортепианных клавиш.
3: «Мы рады приветствовать вас здесь!»
0: Голос блондинки профессионально крепнет.
3: «Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Давайте споем. Любовь — это свет, на который идем».
0: И вперед! Похоже, почти все знают слова. Что это за песня такая? Радиохит или церковный гимн? Ты, конечно, не поешь, но слушаешь. Деваться-то все равно некуда. Заодно и отдыхаешь от мысли о том, зачем ты сюда приехал. А зачем? Просить прощения? Лить исцеляющие слезы? Оставить позади груз вины, как кучку свежего теплого дерьма, и уплыть отсюда чистым и свободным? «Лучше бы я умер», — сотни раз твердил ты, Элизабет, когда она рыдала, вцепившись в тебя, пока не услышал Лучше бы. Ладонь прижата к глазам, рот перекошен, как после инсульта. Больше ты никогда так не говорил. Хотя, думаешь, мне легко, так и просилось на язык, пока ты вышагивал взад и вперед, укачивая свою боль. Чудовищного младенца, невидимого никому, кроме тебя. Тебе бы на мое место, где нет ничего, кроме памяти, кроме солнца и не запаха водки. Пес на заднем сиденье машет хвостом, а она ерзает на заднем сиденье. Ремни слишком тугие, ноет и ноет. И тогда ты говоришь: «Будь большой девочкой, помнишь? Садись сюда и пристегнись». Ей, конечно, понравилось на переднем сиденье с папой, где не запах водки, и собака сзади лает и лает, визжит. И вдруг сверкающий веер осколков. Бутылка, лобовое стекло, твои зубы, помнишь? Твои зубы вперемешку с битым стеклом, и ты собираешь их. Почему-то тебе казалось, что стоит только собрать зубы, и все будет в порядке. Как в песне: «Любовь — это свет, на который идем. Любовь — та мечта, что всем нужна. Любовь — это новое завтра вдвоем. Любовь — это снова пришла весна». Господи, и кто только сочиняет такую дрянь? А эти, ты посмотри на них, какие серьезные, точно Моцарта поют, а сами-то чего пришли? И ты чувствуешь, что тебе неудержимо хочется смеяться. Черные метастазы смеха распирают легкие. Интересно, а что они сделают, если ты сейчас встанешь и, как спятивший конферансье, начнешь выкрикивать: «А ну, у кого здесь рак? Рассеянный склероз есть у кого-нибудь? Эмфизема? Лейкемия? СПИД? А с тобой что, девочка, маленькая черная толстушка? Кому из вас помочь? Тебе, твоему брату или твоей бабуле?»
3: «Давайте помолимся».
0: Новый голос, тоже женский. Сладкий, как мед, и обволакивающий, как дым, он завораживает. И ты поневоле тянешь шею, чтобы рассмотреть говорящую. Невзрачная, лет 40, огромные очки, темно-русые волосы, острижены а-ля паш, коричневая блузка. Не открой она рта, ты бы ее и не заметил. Но это
3: «давайте помолимся» прозвучало так обольстительно, так призывно, что ты не сопротивляешься, когда молодая женщина справа берет тебя за руку и сам протягиваешь левую соседу, сыну кислородной старухи.
0: Странно держать за руку мужчину. Священник держал тебя за руку, помнишь? Пока ты не сказал «довольно», не высвободил руку и не прижал ее к собственному боку. А Элизабет все стонала:
3: «Не трогай меня! Не трогай меня!» «Мы просим исцеления. Мы просим утешения. Пусть разбитое снова станет целым», — говорит женщина. Голос у нее невероятно сексуальный.
0: И это при такой-то унылой внешности. Интересно, а как с таким голосом в постели?
3: И снова: «Мы просим исцеления». Так близко, что ты вздрагиваешь.
0: «С тобой она говорит, что ли?»
3: «Нет.
0: Кислородной старухой, которая закрывает глаза, когда женщина берет ее руку, всю в пигментных пятнах, гладит, целует скрюченные пальцы. Фу! Но старуха плачет, ее сын тоже плачет, а женщина с голосом говорит:
3: «Исцелись, Вирджиния».
0: Ее слова как чувственное поглаживание. Откуда она знает ее имя? Они что, не в первый раз постоянные посетители? Так что же, значит, сразу это не работает, надо еще приходить. Ну нет, ты сюда больше не ходок.
3: «Ты ведь хочешь исцелиться, правда?»
0: «Что? Вот так раз и все?» Старуха хлюпает носом, кашляет. Кислородная трубка булькает, как акваланг при погружении. «Но для тебя разочарование — глоток свежего воздуха. И это все, а больше ничего не будет?» «Все равно, что слушать телепроповедника. Та же раздутая комедия. Ну а ты чего ждал? Сейчас она подойдет к тебе, возьмет за руку, промурлыкает этим своим сексуальным голосом какую-нибудь чушь и можешь...» Но она проходит мимо. Идет к негритянке с ребятишками. Черт, ну конечно, сначала дети.
3: «Славьте Христа», — говорит бабка.
0: Стоит повернуть немного голову, вот так, и ты увидишь те же мокрые дорожки и на ее круглом черном лице.
3: «Пусть он выздоровеет». «Что с тобой, Шон?» —
0: спрашивает женщина у мальчика. Теперь ее голос звучит по-матерински или как у доброй учительницы, которую хочется слушаться. И:
3: «У меня астма», — говорит он. Взгляд полон доверия, его рука в ее руке. «Когда я играю, мне плохо дышать». «А во что ты любишь играть?»
0: Начинается новая песня, что-то о доме, «Когда я вернусь домой».
3: «Футбол», — говорит мальчик. «Футбол и
5: В баскетбол,
0: перебивает его девочка. Куда же без нее? Берет женщину за другую руку.
4: Но он не умеет играть как следует. Вот я всегда...
3: Исцелись, Шон. Ты ведь хочешь исцелиться, правда?
4: «Да», —
0: отвечает мальчик и начинает визжать. Он именно визжит и бьется, как подстреленный. Бабка вопит, будто ее той же пулей зацепила. Ты шарахаешься от них, вжимаешься в старухиного сына. В его взгляде вопрос: «Что-то случилось?» Мальчишка вопит опять, пронзительно, как чайник со свистком. Визг переходит в сип, потом в хныканье. И вот он уже улыбается. Бабка улыбается, девчонка жадно ест глазами обоих и...
3: «Лучше»,
0: — говорит женщина с голосом. Она не спрашивает, она знает.
3: «Теперь лучше».
0: Кейкоя. Поездка. Окончание. Она идет от одного к другому. Молодая женщина касается рукой груди, старуха с изуродованными кистями, стариком с раком в печени. Громко и монотонно, как глухой, он сообщает: «У меня рак в печени». И каждому она задает один и тот же вопрос:
3: «Ты хочешь исцелиться?»
0: Как будто проверяет их, убеждает. Опытный продавец, который соблазняет покупателя ненужной ему новинкой. Тебе хочется верить, что она и есть продавец. И ты веришь, только вот запах... Определенно запахло грозой, озоном. И этот мальчик Шон, глаза горят, набирает полную грудь воздуха, выдыхает еще, еще. Старуха в двух шагах от тебя забыла о своей кислородной трубке, и какая-то женщина в линялом голубом топе твердит своей толстой подружке, которая ухватила ее за руку:
6: «Я его чувствую! Я его чувствую!»
0: Невыносимо пахнет озоном. Струйки пота стекают по твоей шее. Ты потеешь, хотя в комнате прохладно. Потеешь, хотя и не веришь. Ведь это не та на самом деле. Этого не может быть. Да кто она такая? Билли Грэм, Иисус Христос? Потому что есть раны, которые не исцелить. Что бы ни говорила она своим голосом опытной соблазнительницы, на что бы ни надеялись, о чем бы ни молились и чего бы ни ждали, ты, Элизабет, или кто-то еще. Потому что время неумолимо бежит вперед, а жизнь кончается смертью, кирпичной стеной, растрескавшейся от удара, взлетающим в воздух телом. Словно в цирке или на магическом сеансе ты смотришь, как ее освобожденное скоростью тело пробивает лобовое стекло. Почему же не сработала подушка безопасности? Твоя сработала, ты жив, она взлетела. Белые волосы, черная кровь на той улице. Тебе кажется, что это самое страшное в твоей жизни. Да это и есть самое страшное. Еще собака, Господи Иисусе. Это ваша собака, сэр. Ты выбираешь из осколков стекла зубы, голова кружится, темный обмякший клапан рта набух кровью. «Не моя!» — гладкие слова легко выскальзывают изо рта клоуна, лжеца, убийцы. «Не моя!» — ты в отчаянии от того, что время не остановилось вместе с твоей машиной. И теперь она мертва, навсегда мертва, а ты жив и пьян. Жив!
4: О, нет!
1: Куда мы едем?
0: Никуда, малышка.
2: Потому что остаться в живых значит продолжать жить. Больница, полиция, кабинет адвоката, дом. От дома хуже, чем в тюрьме. Лучше бы в тюрьму, где нет Элизабет с опухшими глазами и ледяными руками. И этим ее... «Почему?» — спросила она раз, всего раз. Все вложила в одно слово. И, разумеется, ты ничего не ответил. Да и что тут ответить?
0: Потому что я был пьян. Потому что она ныла. Потому что я не думал, что так кончится. Потому что я так захотел.
3: Ты хочешь исцелиться, правда?
0: Она снова в твоем ряду, приближается. Положил руки на плечи огромной тетки в гигантской, когда-то белой блузе, похожей на аэростат. Она мямлет, брызжет слюной. Начинается следующая песня, теперь уже не про дом, а про небеса. В небеса наш путь, в небеса летим, малышка, ура!
3: Сандра... «Ответь мне, ты хочешь исцелиться?»
2: «Да», — гудит она.
0: Льющиеся из динамиков звуки пианино стихают, глаза крепко зажмурены, еще несколько минут, и все кончится, все, и ты пойдешь. Пойдешь туда, где свет и жара, и взятая на прокат машина, пойдешь домой, где нет ничего. Ничего. И вот она перед тобой. голос, дурацкие очки. Но глаза за стеклами совсем не такие, как ты ожидал. В них нет ни профессиональной доброты, ни расчетливой проницательности. Зато есть что-то такое, что тебе совсем не нравится. Но ты не знаешь, как это назвать. Зато и она не знает, как тебя называть, верно? И вдруг ты слышишь...
3: Тебе сейчас очень больно, правда?
0: Она знает не только твое имя, но и прозвище. Знает, как зовут тебя друзья, и называет тебя этим именем. И смотрит, смотрит на тебя своими непонятными глазами. Этот взгляд непереносим. Ты весь мокрый, как мышь. Сбежать бы куда-нибудь, но...
3: Ты хочешь исцелиться, правда?
0: Она говорит с тобой, как возлюбленная. Но ее взгляд сквозь озоновый холод... Это взгляд Элизабет, и полицейского, и судьи, и Кэтлин.
5: Кэтлин, Кэтлин, Кэтлин взлетает снова и снова, маленькая фея. Крохотная капелька на асфальте, расплющенная точно клопы.
3: Ты ведь хочешь исцелиться, правда?
0: Правда? Она протягивает к тебе руки и ждет. Ждет, когда ты выйдешь, наконец, из белой комнаты страха в возведенном тобою дворце вины и скажешь... Да, хочу! Хочу! Или нет?
7: Привкус озона во рту. Ледяные стеклянные

0: Ольга Громыко. Суженый ряженый.
1: Любимая!
0: Пальцы рыцаря неуклюже перебирали струны лютни, благо тех было всего три, и немелодичные звуки скорее привлекали внимание объекта воздыхания, нежели услаждали слух.
1: «Ты прекрасна, как утренняя заря, волосы твои лучи восходящего солнца, голос пения соловьев, глаза капли росы в чашечках незабудок».
0: Облокотившаяся на подоконник дама благосклонно внимала, рассеянно теребя темно-алую розу. Башня была в самый раз, и рассматривать претендентов удобно, и можно не опасаться, что они в запале в окошко запрыгнут. Старательно перечислив все видимые достоинства возлюбленной, рыцарь перешел к ожидаемым, и щеки красавицы окрасились румянцем, за что их поспешили сравнить с запретным плодом, спеющим на макушке дерева.
2: «Будь у тебя копье, непременно сбил бы», — кокетливо поинтересовалась дама.
1: «У меня есть копье», —
0: с готовностью отозвался рыцарь, многозначительно приосаниваясь.
1: «Это волшебное и могучее оружие, доселе не знавшее промаха.
0: Но я могу показать его тебе только наедине.
1: Священный обет, сама понимаешь».
0: Дама захихикала и скрылась из виду. Как вскоре выяснилось, она присела за подоконником, и через пару минут оттуда с треском вылетела и развернулась в ленту узкая веревочная лестница. Нижняя ступенька-палка больно стукнула зазевавшегося рыцаря по кончику носа.
1: «Это что еще за шуточки? У башни же есть вполне приличные двери!» «Добро бы ревнивый папаша единственный ключ из вредности проглотил или дракону входа дрых? Так ведь пили вчера с будущим тестем чуть ли не до утра и туда-сюда мальчишку за добавкой гоняли!»
0: Лестница раскачивалась на ветру, как драная паутина, поочередно перекручиваясь в обе стороны.
1: «Спустись же ко мне, любимая!»
0: — воскликнул рыцарь, протягивая руки вверх, словно даже не допускал мысли, что это нить любви для него.
2: «Взойди же в башню, мой герой!»
0: — с той же пылкостью ответила дама, повторяя его жест в противоположном направлении.
3: Рыцарь нехотя взялся за перекладину, подергал и обнаружил, что лестница ко всему еще и гниловата.
1: «Спустись, и я покажу тебе самую раздольную поляну королевства, поросшую шелковистой травой и цветами!» — попытался он соблазнить избранницу.
2: «О, это ты еще не видел моего ложа!»
0: — томно протянула красавица.
2: «Оно такого же размера, только без клещей и шишек».
1: «Мы встретим закат на озерном берегу!»
2: «Я прикажу служанке подать ужин в постель!»
1: «Мы уснем и проснемся под пение птиц!»
2: «Я запру ставни, и никакие горлопаны нам не помешают!»
0: Рыцарь выругался под нос.
3: Все было чертовски соблазнительно, за исключением проклятой лестницы.
0: Даже натянутая, она кончалась чуть выше его пояса. Возможно, стоило проползти несколько ступенек на руках, мелькнуло в голове у незадачливого ухажера, когда оставшаяся на земле нога внезапно подвернулась, а заброшенная на лестницу провалилась между веревками.
1: «Люди!» —
0: взвыл рыцарь, медленно вращаясь вниз головой. Затылок приятно холодила близкая земля. Как ни странно, спасателей вблизи сыскалось предостаточно. Вот только лица у них были какие-то не шибко сострадательные. Взмах ножа разом прекратил судорожные раздумья пленника. Хочется ему, чтобы лестница оборвалась или нет? Прежде чем рыцарь прочувствовал первый вариант, его услужливо подхватили под мышки и поставили на ноги, придерживая несколько крепче, чем полагалось участливым прохожим.
2: «А!»
0: — донесся сверху испуганный возглас.
2: «Разбойники!»
0: Тип с ножом снял потрепанную шляпу и галантно расшаркался.
4: «К вашим услугам, сударыня! Мы те самые бешеные волки, которые уже 3 года держат в страхе запад страны!»
0: Рыцарь подавленно обвис на вражеских руках.
3: Конечно, можно было бы попробовать внезапно рвануться и разбить пару-другую бородатых морд, но здоровье, пожалуй, дороже репутации несгибаемого героя.
2: «Ох!» —
0: с еще большим чувством воскликнула дама.
2: «Как вы посмели пересечь границы наших владений?»
5: «Очень денег захотелось», — стыдливо признался кто-то из банды, а главарь ехидно добавил.
4: «И вообще надо башни по назначению использовать, а не глазки с них строить».
6: «Хам!»
5: — пискнула дама, растопыривая веер и прячась за ним, как за крепостной стеной.
4: «Ладно, обменялись комплиментами и будет», — решил главарь, сноровисто приставляя нож к шее пленника. «Да и ты, птичка в дупле, открой дверку-то, не то твоему рыцарю конец».
5: Красотка предобморочно схватилась за сердце.
6: «Но ведь вы тогда ворветесь в наш замок».
4: «Ага», — плотоядно кивнул разбойник. «Разграбим его, разрушим и надругаемся над всеми женщинами от 9 до 90 лет».
6: «И не только женщинами»,
5: — застенчиво поправил тонкий голос из бандитской толпы.
6: «А где я жить тогда буду? И на что?»
5: Ужас в голове осажденной постепенно сменялся праведным гневом.
4: «Вам же, благородным дамам, после такого позора жить не положено», — справедливо заметил разбойник.
5: Дама презрительно фыркнула.
6: «Ха! Чтобы я повесилась из-за похотливого мерзавца? Да у меня только в этом году их 7 штук было, и ничего, жива!»
7: «Кисонька!»
5: — потрясенно простонал рыцарь.
4: «А если откроешь, тогда и он в живых останется», — терпеливо продолжал уговоры главарь.
7: «Мстить будет, позор кровью смывать».
6: «И о вашей великой любви»,
5: — мечтательно добавил все тот же голосок,
6: — «служат прекрасные песни и легенды». «Спасибо, что-то не хочется»,
5: — отрезала дама не хуже, чем тот нож лестницу.
6: «Давайте вы меня просто отпустите, а я вас благородно прощу», — поддержал ее рыцарь.
4: «А где же романтика?» — возмутился главарь. «Где заломленные руки, возвышенные речи, горячие клятвы, прощальные слезы? Где моя законная добыча, наконец?»
6: «Вон лестница висит»,
5: — злорадно напомнила дама.
4: «Нашла дураков! Открывай, покуда не поздно!»
5: Главарь наглядно пошевелил ножом. Рыцарь пискнул и засучил ногами.
4: «Убьем ведь!»
6: «Не открою!»
5: — всхлипнула красавица.
6: «Прощай, моя любовь!»
5: Разбойник внимательно изучил неприступную стену с окованными дверями и слегка сбавил тон.
4: «Ну, тогда хотя бы, кинь нам свои драгоценности», — предложил он. «Мы же не зверь какие-нибудь, тоже сострадание имеем, но...» «Ведь не может наша прославленная банда уйти с совсем пустыми руками!»
5: Ладонь дамы переместилась с сердца чуть повыше на массивную золотую цепь с изумрудами, колыхавшимися в глубоком декольте, как дельфины на волнах.
6: «Милочка!»
5: — отчаянно простонал рыцарь.
6: «Делай, как он просит! Я потом куплю тебе новую, все, что хочешь!» «Но это же фамильное ожерелье!» — возмутилась любимая. «Ладно, ладно, так уж и быть, дам им одно колечко. Вот это с сапфиром. Между прочим, 100 монет стоит».
5: Разбойник презрительно хмыкнул.
4: «Медных?»
6: «Серебряных. Я купила его у лучшего ювелира в городе».
4: «Уши ему оборвать за наглость. Кстати, серьги у тебя тоже ничего».
6: «Серьги — это бабушкина память»,
5: — категорично возразила красавица.
4: «Отлично. Мы будем помнить об этой достойной даме всей бандой».
6: «Даже не надейтесь».
4: «Они тебе все равно не идут!»
5: Главарь понял, что допустил роковую ошибку, но исправить ее не получилось. Дама задохнулась от возмущения, а затем выпрямилась, с треском сложила веер и отчеканила.
6: «Все, с меня хватит!»
5: И, набрав побольше воздуха, свирепо заверещала уже в сторону комнаты.
6: «Стража! К оружию! Под стенами нашего замка бродят гнусные разбойники!»
5: Вверх неубедительно трынькнула стрела, бесславно затупившийся камень. Хлопнул ставень. Алый лепесток медленно слетел вниз, улегшись на земле кровяной капелькой. Разбойник философски пожал плечами и, резко развернувшись к поскуливающему рыцарю, взмахнул ножом.

0: благоговейную тишину храма камнем упал вопль. Жених, путаясь в проводах, сорвал с головы матовый шлем и бросил его на пол, как ядовитую змею. К счастью, конструктор симулятора надежно защитил свое детище от ударов, которые выпадали на долю бедного прибора по 10 раз на дню. Невеста, напротив, сняла шлем так медленно и осторожно, словно тот был хрустальным. Аккуратно повесила на установку. Свидетели изумленно зашептались, переглядываясь. «Итак», — невозмутимо продолжил священник, все время испытывая терпеливо простоявший напротив молодых с открытым молитвенником в руках, «вы по-прежнему согласны взять друг друга в законные супруги?» В храме снова стало тихо-тихо, но далеко не столь благоговейно. Первый дар речи обрела девушка.
1: «Трус! Слабак, импотент!»
0: — завизжала она, пятясь от алтаря.
1: «Шлюха! Жадная дура!»
0: Не остался в долгу парень, замахиваясь коробочкой с кольцами.
1: «На, подавись своими цацками!»
0: В ответ полетел букет, вещь куда более колючая и увесистая, так что поле битвы осталось за дамой. Впрочем, она не задержалась на нем и минуты. «Не согласны», — философски констатировал священник, закрывая молитвенник. «Что ж, Бог с вами, дети мои. Может, еще свидимся». И повернулся к камере. Гости с недовольным ворчанием покидали храм. Репортер дождался, пока в Божьем доме наступит тишина, и преувеличенно бодро зачастил.
1: «Итак, мы только что увидели бракосочетание, точнее, бракораспадание молодой пары, рискнувшей подвергнуться фантасимуляции. Отец Юрий, ваши комментарии?»
0: «Фантасимуляция — новая, но уже отработанная и прекрасно зарекомендовавшая себя технология». У священника оказался приятный, негромкий и располагающий баритон. «Я не стану углубляться в принцип ее действия, сие есть таинство нейропрограммирования». Репортер вежливо улыбнулся. «Однако суть такова, что фантасимуляция позволяет человеку погрузиться в иллюзорный мир, временно утратив память и всяческое представление о реальности».
1: «Это изобретение пытались использовать в компьютерных играх», — понятливо подхватил репортер. «Но быстро от него отказались, ведь человек запускает игровую программу, чтобы развлечься, а не гибнуть по-настоящему от клыков жутких монстров».
0: «Верно», — кивнул отец Юрий. «Однако получасовое испытание — достойная цена за семейное счастье на долгие годы. К тому же мы подбираем более щадящие для нервов ситуации. Какие именно, знают только молодожены. Это приравнивается к тайне исповеди».
1: «Хорошо, но зачем это вообще нужно?»
0: Телеканал выделил репортеру только 3,5 минуты эфира, и лирические отступления все равно пришлось бы вырезать. «Чтобы вернуть браку его исконный смысл», — просто ответил священник.
1: «Простите?»
0: «Создание семьи», — пояснил отец Юрий. «Союза двух любящих людей, желающих прожить жизнь вместе, вырастить общих детей и умереть в один день».
1: «А разве это не так?»
0: «Тогда откуда же берутся современные 80% разводов в первый же год?»
1: «Ну, не сошлись характерами».
0: «Вот», — назидательно поднял палец священник. «А почему?»
1: «Не знаю», — честно признался репортер. «И почему же?»
0: Отец Юрий потер подбородок, подбирая нужные слова. «Видите ли, современное общество дает человеку слишком мало возможностей для раскрытия его... истинной сути. Мы даем клятвы без опаски, что от нас потребует их исполнение. Нам не приходится защищать порог своего дома с мечом в руках, страстно молиться за тяжелораненного, месяцами ждать весточки от ушедшего в поход мужа, ведь есть полиция, антибиотики, мобильные скайпфоны».
1: «Разве это плохо?» — фыркнул репортер.
0: «Нет, конечно. Для общества в целом. А вот для семьи убийственно. Когда супругам нечем доказать свою любовь и жертвенность, чувства начинают угасать, если они вообще были. Ведь многие женятся просто потому, что пришло время или надоело быть одной. А когда обнаруживают, что этого недостаточно, бывает уже слишком поздно. Дети, общественное мнение, растущее раздражение. Для предотвращения этого и был создан симулятор. Только за первый экспериментальный год он сократил количество разводов в 16,5 раз.
1: «Браков, похоже, тоже»,
0: — дотошно заметил репортер. «Бывает, что за день мне не удается провести ни одной церемонии», — признал отец Юрий. «Но если пара желает сочетаться и после фантосимуляции, о, вы бы видели, как светятся их глаза, устремленные друг на друга. Как тянутся навстречу руки. Общие переживания сплачивают, увлечение сменяется уважением, надежда, уверенностью, страсть, истинной любовью».
1: «А вы сами рискнули бы себя проверить?»
0: Священник улыбнулся и развел руками.
1: «Понятно»,
0: — по-своему истолковал его жест репортер.
1: «Что ж, спасибо за беседу. Виктор Добров для телеканала ДТ. Все, Паш, гаси, снято».
0: «Я-то рискнул», — задумчиво пробормотал священник, когда за съемочной группой уже закрылась дверь. «И вот что из этого вышло. Но лучше разок умереть там, чем страдать всю жизнь здесь, не так ли?» Орган колыхнул воздух тягучим торжественным аккордом. В зал, трогательно держась за руки, вошла новая пара. Отец Юрий откашлялся и провел пальцами по корешку молитвенника, нашаривая закладку. «Приветствую вас, дети мои. Вижу, что вы пришли сюда заключить брак на земле и небесах, но перед началом церемонии я обязан спросить. Желаете ли вы подвергнуться бесплатной, официально разрешенной фантосимуляции?» Молодые одновременно кивнули. На сияющих лицах отражалась железная уверенность, что их не сумеют разлучить ни горести, ни болезни, ни веревочные лестницы.

0: Уильям Уймарк Джекобс. Обезьянья лапка. За окном стояла холодная сырая ночь, а в небольшой гостиной на вилле Лейкснем шторы были задернуты и ярко горел огонь в камине. Отец и сын сидели за шахматами. Отец, поглощенный какими-то радикальными идеями относительно игры, так рискованно поставил короля, что даже пожилая седая дама, сидящая с вязанием у огня, не смогла удержаться от комментария.
1: «Только прислушайтесь, как взывает ветер»,
0: — сказал мистер Уайт, слишком поздно заметивший роковую ошибку и пытающийся отвлечь внимание сына от своего неудачного хода.
1: «Я слышу», — не отрывая взгляда от доски и протянув руку, ответил тот. «Шах!» «Сомневаюсь, что он сегодня придет», —
0: произнес отец, делая ход.
1: «Мат!»
0: — ответил сын.
1: «Нет ничего хуже, чем жить в такой глуши!»
0: Вдруг с неожиданным напором в голосе прокричал мистер Уайт.
1: «Вдали от всякой цивилизации, в этой непролазной ужасной дыре! Вместо дороги болото какое-то! Не знаю, о чем там люди думают? Они, наверное, считают, что если у дороги осталось только два дома, то и дорога-то не нужна!»
2: «Не переживай, дорогой», — пыталась успокоить его жена. «Может быть, в следующий раз выиграешь?»
0: Мистер Уайт резко вскинул глаза и успел уловить, как жена и сын обмениваются понимающими взглядами. Слова застыли у него на губах, и он спрятал виноватую улыбку в жидкой седой бороде.
2: «А вот и он»,
0: — произнес Герберт, услышав стук хлопнувшей калитки и звук приближающихся тяжелых шагов. Мистер Уайт поспешно поднялся и направился открывать дверь. Из прихожей послышалось, как он выражает пришедшему сочувствие по поводу тяжелой и длинной дороги, с чем тот полностью согласился. Гость оказался высоким и плотным господином с маленькими, словно бусинки, глазами и румяными щеками.
1: «Старшина Моррис», — объявил мистер Уайт.
0: Старшина пожал всем руки и, усевшись на предложенное ему кресло у камина, с удовольствием смотрел, как хозяин достает бокалы и бутылку виски и ставит на газ небольшой медный чайник. После третьего бокала глаза гостя заблестели, и, развалившись в кресле и расправив плечи, он принялся болтать. Все члены семьи собрались вокруг него и с интересом слушали, как он рассказывает о каких-то странных событиях и чьих-то доблестных поступках, о войнах, о необычных удивительных народах.
1: «Хотел бы я побывать в Индии», — проговорил Уайт-старший. «Так просто посмотреть страну». «Лучше оставайтесь там, где живете», — качая головой, ответил Моррис.
0: Он поставил пустой бокал, вздохнул и снова покачал головой.
1: «Мне все-таки хотелось бы посмотреть на старинные храмы, факиров и фокусников», —
0: не унимался мистер Уайт.
1: «Кстати, на днях вы начали рассказывать мне про какую-то обезьянью лапу, Моррис».
0: «Да так, ерунда», — быстро проговорил тот. «По крайней мере, ничего интересного».
2: «Про обезьянью лапу?»
0: — с любопытством спросила миссис Уайт.
3: «Ну, в общем, о том, что принято называть фокусами», — как бы между делом ответил старшина.
0: Трое слушателей с нетерпением подались вперед. Гость рассеянно поднес пустой бокал к губам, затем поставил обратно на стол. Хозяин наполнил его виски.
3: «Если поглядеть с одной стороны, — сказал старшина, роясь в кармане, — это всего лишь обыкновенная маленькая засушенная лапка».
0: Он вынул что-то из кармана и протянул слушающим. Миссис Уайт с отвращением откинулась на спинку кресла, но ее сын взял лапу и принялся разглядывать.
1: «Ну и что в ней особенного?»
0: — поинтересовался мистер Уайт после того, как взял лапу у сына, рассмотрел ее и положил на стол.
3: «Ее заколдовал один старый факир», — ответил старшина. «Один святой человек. Он хотел показать, что судьба управляет жизнью людей, и что те, кто пытаются вмешаться в нее, делают это себе во вред. Эта лапка заколдована им таким образом, что может выполнить по 3 желания 3 человек.
2: «А почему бы вам не загадать желание, сэр?» — поинтересовался Герберт.
3: Старшина взглянул на него так, как обычно глядят на самонадеянную молодежь люди, умудренные жизненным опытом.
1: «Я загадывал», — спокойно ответил он, но лицо его побледнело.
4: «И что, эти 3 желания исполнились?»
2: — спросила миссис Уайт.
3: «Да», — сказал Моррис. Бокал, который он держал у рта, постукивал о его крепкие зубы.
4: «А еще кто-нибудь загадывал желание?»
2: — не унималась она.
1: «Да, человек, который первый держал эту лапку в руках. Не знаю, каковы были его первые 2 желания, но в третьем он желал своей смерти. Вот так обезьянья лапка и оказалась у меня».
3: Тон его был настолько серьезен, что в комнате воцарилось гробовое молчание.
1: «Если вы уже загадали 3 желания, то теперь лапа вам больше не нужна, Моррис!»
3: Наконец нарушил молчание мистер Уайт.
1: «Зачем вы ее храните?»
3: Старшина покачал головой.
1: «Так,
3: из прихоти», — медленно проговорил он.
1: «Я подумывал о том, чтобы продать ее, но в конце концов решил, что не сделаю этого. Она и так уже принесла достаточно горя. Кроме того, никто ее не купит. Некоторые считают, что все это басни, а те, кто и верит, хотят сначала опробовать ее, а затем уже покупать». «Если бы у вас была возможность загадать еще 3 желания, вы бы воспользовались ею?»
3: Уставившись на Морриса, спросил мистер Уайт.
1: «Не знаю», — ответил тот. «Даже и не знаю».
3: Он взял лапу и, крутя ее между пальцами, вдруг бросил в огонь. Уайт, вскрикнув, нагнулся к камину и вытащил ее.
1: «Лучше бы ей сгореть», — торжественно произнес старшина.
2: «Если она вам больше не нужна, Моррис, отдайте ее мне», — попросил мистер Уайт.
1: «Нет», — наотрез отказался тот. «Я бросил ее в огонь. Если вы сохраните ее, не обвиняйте меня в том, что может случиться. Будьте разумны, бросьте ее обратно в огонь!»
3: Мистер Уайт отрицательно покачал головой и принялся внимательно рассматривать свое приобретение.
2: «Что нужно сделать, чтобы загадать желание?» — спросил он.
3: «Зажать лапу в правой руке и вслух произнести желание. Но помните, я предупреждал вас о последствиях».
4: «Прямо как в 1001 ночи», —
3: заметила миссис Уайт, поднимаясь и направляясь на кухню готовить ужин.
4: «Не пожелать ли тебе, чтобы у меня было 4 руки, чтобы я быстрее со всем управлялась?»
3: Мистер Уайт вынул из кармана талисман, и все 3, видя, как встревоженный старшина хватает его за руку, от души рассмеялись. А Моррис сказал:
1: «Если вы уж решили что-то загадывать, то что-нибудь разумное».
3: Мистер Уайт засунул лапу обратно в карман и, расставляя кресло, пригласил гостя к столу. Во время ужина о лапе позабыли, а затем все расселись и снова принялись слушать рассказы Морриса про его приключения в Индии.

0: Как только гость ушел, Герберт заявил: «Если рассказ Морриса про лапу такое же вранье, как то, о чем он трепался весь вечер, то у нас ничего, конечно, не выйдет».
1: «А ты ему что-нибудь дал взамен за лапу?» —
0: пристально глядя на мужа, спросила миссис Уайт.
2: «Да так, пустячок. Хоть он и упирался, но я все же заставил его взять. А он опять принялся уговаривать меня выбросить лапу».
1: «Какой кошмар!»
0: — с напускным ужасом воскликнул Герберт.
2: «Ну уж нет, мы попросим у лапы богатства и счастья, чтобы ты, папа, стал императором и не сидел больше под башмаком у мамы».
0: Произнеся это, он метнулся вокруг стола, спасаясь от матери, которая, вооружившись салфеткой, ринулась за ним. Тем временем мистер Уайт достал из кармана лапку и с подозрением принялся снова рассматривать ее.
2: «Даже и не знаю, что пожелать», — медленно произнес он. «Кажется, у меня есть все, что я хочу».
1: «Если бы ты еще сделал ремонт в доме, ты был бы абсолютно счастлив, папа, не так ли?»
0: — проговорил Герберт, кладя руку на плечо отца.
1: «Слушай, пожелай для начала 200 фунтов».
0: Мистер Уайт, робко улыбаясь своему легковерию, протянул перед собой на руке талисман. В это время Герберт, подмигнув матери, с торжественным видом сел за пианино и величественно ударил по клавишам.
2: «Желаю получить 200 фунтов!»
0: — отчетливо проговорил мистер Уайт. Слова эти сопровождали удары по клавишам, но тут их прервал полный ужаса крик мистера Уайта. Сын и жена подбежали к нему.
1: «Она шевелилась!»
0: С отвращением, смотря на лапку, которую выронил из рук на пол, воскликнул он.
1: «Когда я загадывал 200 фунтов, она вдруг стала извиваться, словно змея!»
0: «Я что-то не вижу денег», — сказал Герберт, поднимая лапу с пола и гладя ее на стол. «Пари держу, что и не увижу».
1: «Тебе это, наверное, почудилось, милый»,
0: — вставила миссис Уайт. Тот покачал головой.
2: «Ну да ладно, ничего страшного. Правда, меня это так напугало».
0: Все семейство опять уселось у огня. Мужчины закурили трубки. За окном все сильнее завывал ветер. От звука хлопающей наверху двери мистер Уайт всякий раз вздрагивал. В комнате стояла необычная угнетающая тишина. Наконец, родители поднялись, чтобы идти спать.
1: «Полагаю, ты найдешь деньги наличными в большой сумке у своей кровати», —
0: прощаясь, проговорил отцу Герберт.
1: «А также что-нибудь ужасное, сидящее на шкафу и наблюдающее, как ты прячешь по карманам нечестные денежки».

0: На следующее утро Герберт завтракал за столом, на который падал свет холодного зимнего солнца, и посмеивался над страхом, охватившим его накануне. Теперь в комнате царила атмосфера спокойствия, не то что прошедшим вечером. Грязная, сморщенная лапка была небрежно брошена на буфет, как бы в знак того, что в ее силу никто не верит.
1: «Полагаю, все старые солдаты одинаковы»,
0: — высказала мысль вслух миссис Уайт.
1: «Боже, и мы еще слушали эту чепуху! Какие желания исполняются в наши дни? Даже если бы исполнилось твое желание о 200 фунтах, как бы они могли причинить тебе боль?» «Наверное, свалились бы ему на голову прямо с небес», — развязно вставил Герберт.
2: «Морис сказал, что все происходит так естественно», — сказал мистер Уайт, «что можно подумать, что то, что ты пожелал и что получил, всего лишь просто совпадение».
0: «Ты тут не трогай деньги, пока я не вернусь с работы», — сказал отцу Герберт, поднимаясь из-за стола. «А то, я боюсь, ты станешь скупым и скаридным, и нам придется отказаться от тебя». Мать рассмеялась и пошла закрывать за сыном дверь. Проводив его взглядом, пока он не скрылся из виду, она вернулась к столу, радуясь, что муж получил по заслугам за свое легковерие. Услышав стук в дверь, миссис Уайт помчалась вниз открывать. Пришедшим оказался почтальон, принесший счет от портного.
2: «Герберт не упустит возможности отколоть какое-нибудь забавное замечание, когда придет домой», — сказала она мужу, когда они усаживались обедать.
3: «Осмелюсь сказать, — заметил мистер Уайт, наливая себе пиво, — что эта штуковина все-таки двигалась у меня в руке, клянусь!»
2: «Тебе показалось,
0: — спокойно ответила миссис Уайт.
3: «Ты говорил же, что двигалась, — твердил он. — Никаких сомнений нет. Я просто...»
2: «Что случилось?»
0: Жена ничего не ответила. Она следила за несмелыми движениями человека за окном, бросавшего нерешительные взгляды на дом, очевидно собиравшегося с духом, чтобы войти внутрь. Погруженная в размышления о 200 фунтах, она все же заметила, что незнакомец хорошо одет, что на нем новая блестящая шелковая шляпа. 3 раза он останавливался, прежде чем войти. Наконец, решившись, он распахнул калитку, держа шляпу в руке, и прошел по тропинке. Миссис Уайт поспешно развязала передник и засунула эту необходимую принадлежность домашней одежды под подушечку стула. Она провела незнакомца, явно чувствовавшего себя неловко, в комнату. Он пристально смотрел на нее и внимательно слушал, как она извиняется за неприбранную комнату и грязный плащ, который муж надевал для работы в саду. Затем она умолкла, превозмогая себя в ожидании того, что скажет гость.
3: «Меня просили зайти».
0: Тут он замолк и извлек из кармана кусок хлопчатобумажной ткани.
3: «Я от Мои Мэггинс».
0: Миссис Уайт вздрогнула.
2: «Что-то случилось? Что-нибудь с Гербертом? Что с ним?»
0: Затаив дыхание, спросила она. Тут вмешался мистер Уайт.
3: «Ну, успокойся, успокойся, мать!» — быстро проговорил он. «Садись и не делай поспешных выводов. Я уверен, что вы не принесли дурных вестей, сэр, не так ли?»
2: «Мне очень жаль», — начал было гость.
1: «Он ранен!»
0: — не унималась миссис Уайт. Гость утвердительно покачал головой. «Был тяжело ранен», — спокойно произнес он. «Но сейчас ему уже не больно».
1: «О, слава богу!»
0: — заламывая руки, проговорила миссис Уайт.
1: «Слава богу, слава!»
0: Но тут зловещее выражение отстранившегося лица гостя заставило ее замолчать. Она вдруг поняла, что ужасная тайная мысль, промелькнувшая у нее в голове, и есть правда. Переведя дыхание, она повернулась к отупевшему мужу и положила трясущиеся руки ему на колени. Наступило длительное молчание. Никто не хотел нарушать его. «Его задавило станком», — низким голосом проговорил гость.
1: «Задавило станком?»
0: — ошеломленно повторил мистер Уайт. Он сидел, тупо глядя в окно, и держал в руках руки жены, прямо как 40 лет назад, когда он ухаживал за нею.
3: «Он у нас был единственный», —
0: поворачиваясь к гостю, сказал мистер Уайт.
3: «Это очень тяжело».
0: Тот кашлянул, поднялся и медленно подошел к окну.
4: «Фирма поручила мне высказать вам искренние соболезнования в связи с горем, постигшим вашу семью», — глядя в одну точку, проговорил он. «Я хочу, чтобы вы поняли, что я всего лишь служащий этой фирмы и выполняю ее распоряжение».
0: Ответа не последовало. Лицо миссис Уайт побелело, дыхание как будто замерло, глаза остекленели. Выражение лица мистера Уайта было такое, каким оно, наверное, было у его друга-старшины во время первого боя.
4: «Мне поручено сказать, что фирма Мои Мэггинс не несет ответственности за случившееся», — продолжал он. «Она снимает с себя все обязательства, связанные с делом, но, принимая в расчет, как работал ваш сын, она решила в виде компенсации предоставить вам некоторую сумму».
0: Мистер Уайт выпустил руку жены и, поднимаясь, с ужасом посмотрел на гостя. С губ его сорвалось:
3: «Сколько?»
4: «200 фунтов»,
0: — прозвучал ответ. Не слыша пронзительного крика жены, он слабо улыбнулся, протянул перед собой руки, словно слепой, и без чувств грохнулся на пол.

0: духа от дома, на большом новом кладбище старики похоронили своего единственного сына и вернулись в дом, погруженные в темноту и молчание. Все произошло настолько быстро, что они не сразу осознали это и находились в состоянии ожидания, словно что-то еще должно было случиться, что-то еще, что могло бы облегчить им страдания. Но дни шли, и ожидание сменило безнадежность, которую неверно называют апатией. Иногда они могли не проронить ни слова за день, поскольку им больше не о чем было говорить, и время казалось таким томительным. После того трагического дня прошла неделя. Среди ночи мистер Уайт неожиданно проснулся и, протянув руку, не нашел рядом с собой жены. В комнате было темно. За окном слышались приглушенные рыдания. Мистер Уайт поднялся и прислушался.
1: «Иди домой»,
0: — мягко сказал он.
1: «Ты замерзнешь».
2: «Герберту холоднее»,
0: — ответила миссис Уайт, опять принимаясь плакать. Он возвратился домой. Звуки рыданий стали затихать. В постели было тепло, на него навалился сон. Он задремал, но вскоре проснулся от резкого крика жены.
3: «Обезьянья лапка!»
0: — дико кричала она.
3: «Обезьянья лапка!»
0: Он вскочил встревоженный.
3: «Где? Где она? В чем дело?»
0: Она, спотыкаясь, подбежала к нему.
3: «Мне нужна она!» —
0: спокойно сказала она.
3: «Ты еще не уничтожил ее!»
0: «Она в гостиной возле бара», — ответил он удивленный.
1: «А зачем она тебе?»
0: Миссис Уайт рассмеялась, наклонилась и поцеловала его в щеку.
3: «Я просто о ней подумала!»
0: — истерично ответила она.
3: «Почему я не подумала об этом раньше?»
1: «О чем?»
3: «Об оставшихся двух желаниях!»
0: — быстро ответила она.
3: «Мы же загадали только одно!»
1: «Разве его было недостаточно?» — гневно спросил он.
3: «Нет!»
0: — торжественно выкрикнула жена.
3: «Мы загадаем еще одно желание! Спустись в гостиную и принеси лапку! Только быстро! Мы загадаем, чтобы наш сын ожил!»
0: Мистер Уайт выпрямился и трясущимися руками швырнул одеяло.
1: «Да ты с ума сошла!» — с ужасом закричал он.
3: «Принеси ее!»
0: — тяжело дыша приказала она.
3: «Быстро! И загадывай! О, мальчик мой!»
0: Мистер Уайт чиркнул спичкой и зажег свечу.
1: «Ложись лучше в постель», — неуверенно проговорил он. «Ты сама не понимаешь, о чем говоришь».
3: «Наше первое желание исполнилось»,
0: — возбужденно продолжала миссис Уайт.
3: «Почему бы не загадать второе?»
1: «То было просто совпадение», — пробормотал он.
3: «Иди, принеси лапу и загадывай!»
0: — закричала она и потащила к двери. Он спустился в темноте в гостиную и подошел к камину. Талисман лежал на своем месте.
4: Уайта охватил страх, что их искалеченный сын может ожить до того, как он успеет убежать из комнаты. У него перехватило дыхание, когда он обнаружил, что не может в темноте найти дверь из гостиной. По столу и стене он нащупал путь в коридор, сжимая в руке принесшую горе лапу.
0: Войдя в комнату, он заметил, что лицо жены изменилось. Оно было полно ожидания и казалось бледным и необычным. Мистер Уайт даже испугался.
3: «Загадывай!» —
0: закричала она.
1: «Все это глупо и жестоко!» — нерешительно промямлил он.
3: «Загадывай!»
0: — повторила она. Он поднял руку.
1: «Хочу, чтобы мой сын ожил!»
0: Талисман упал на пол. Мистер Уайт с ужасом уставился на него. Затем он, дрожа, рухнул на стул. Миссис Уайт с горящими глазами подошла к окну и отдернула штору.

0: Мистер Уайт сидел и смотрел на жену, стоящую у окна, пока не задрожал от холода. Огарок свечи бросал неровный свет на потолок и стены, пока, наконец, не погас. Мистер Уайт с чувством облегчения от того, что попытка не удалась, забрался обратно в постель. Через несколько минут к нему присоединилась безмолвная жена. Оба лежали молча, слушая, как тикают часы. Скрипнула лестница, мышь поскреблась в стене. Темнота действовала угнетающе. Пролежав в кровати некоторое время, собравшись с мужеством, мистер Уайт взял коробок спичек, зажег одну и спустился вниз. У подножья лестницы спичка потухла, и он остановился, чтобы зажечь новую. В этот момент в парадную дверь тихо и робко постучали. Спички выпали из рук мистера Уайта. Он замер, затаив дыхание. Стук повторился. Он повернулся и, быстро забежав в спальню, закрыл за собой дверь. Стук повторился опять.
1: «Что это?»
0: — вскричала жена, поднимаясь с кровати.
1: «Крыса!»
0: — дрожащим голосом ответил мистер Уайт.
1: «Крыса! Она пробежала мимо меня, когда я спускался по лестнице!»
0: Жена села и прислушалась. Раздался отчетливый стук в дверь.
1: «Это Герберт! Герберт!»
0: Она побежала к двери, но муж преградил ей дорогу и, схватив ее руку, крепко сжал ее.
1: «Что ты собираешься делать?»
0: — хриплым голосом спросил он.
1: «Это мой мальчик! Это Герберт!»
0: — вырываясь, кричала она.
1: «Почему ты меня держишь? Пусти! Я должна открыть дверь!» «Прошу тебя, не пускай его!» —
0: трясясь, взмолился он.
1: «Ты боишься собственного сына? Пусти меня! Я иду, Герберт! Я иду!»
0: Стук все не прекращался. Наконец, миссис Уайт вырвалась и выбежала из комнаты. Муж побежал за ней, умоляя вернуться. Он слышал, как загремела цепочка и щелкнула задвижка замка. Затем он услышал, как жена кричит ему:
1: «Задвижка! Спустись вниз! Я не могу дотянуться до нее!»
0: Но мистер Уайт ползал на коленях по полу. Он искал обезьянью лапу.
1: «Только бы найти ее до того, как в дом войдут!»
0: В дверь забарабанили, и снизу послышалось, как миссис Уайт придвигает к входной двери стул, чтобы достать задвижку. Мистер Уайт услышал, как, наконец, она звякнула негромко, приглушенно, и в то же время нащупал лапу и загадал третье желание. Стук неожиданно прекратился, хотя эхо от него все еще звучало по дому. Уайт услышал, как стул отодвинули, и открылась дверь. В дом ворвался холодный воздух. Раздался долгий громкий крик разочарования и горя, что придало ему силы спуститься вниз и подбежать к калитке. Фонарь, мерцающий на другой стороне дороги, бросал свет на пустынную, тихую улицу.
2: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

0: Роман Дебров. «Облака и птицы». Жизнь государя уместно сравнить с камнем, летящим в воду. Его падение всегда кругами расходится по морю человеческих судеб. Сыма Лянь, историк времени И. Столица тянулась к небу тысячами дымных пальцев. Струились ввысь жертвенные курения запретного города, где дворцы старших спорили между собой за близость к покоям благословенного. Изящные и тонкие, словно нанесенные тушью на голубую бумагу, они выделялись среди других дымов, как изысканные шелка хань выделяются на фоне шерстяных одежд варваров. Сочились, сладострастно извивались и манили к себе ароматами благовоний и жаровни островка тысячи прихотей. За стеной, толстыми столбами, вульгарно подпирали небосвод огромные костры на площадях черных кварталов. Город привычно торжествовал очередную победу. Тяньцзы, сын неба, вспомнил, какой увидел столицу 20 лет назад, когда впервые проехал под аркой ворот Северного рая. Тогда тоже всюду был дым. Он испуганно жался к земле, остался по мостовым обезлюдевших улиц, тщетно окуривал пороги запертых дверей. 20 лет назад дым был, пожалуй, единственным, кто посмел сопротивляться варварам-горцам, что ворвались в обездвиженный страхом город. Дым царапал пришельцам глотки, немилосердно вгрызался в глаза, щипал носы. Дым был последним защитником младшего хань. Пока не понял, что именно эти гортанные воины и породили его. И когда предыдущий сын неба умирал на острие его клинка, горцу Тану вдруг показался сладким запах горящего города. Благословенный накинул просторный халат, приподнял локти, позволяя служанке затянуть пояс. Хань повязывали пояса под грудью. В Лхатсе так делали только женщины. Сын неба принял из рук девушки пиалу с травяным настоем и мелкими глотками выцедил отдающее полынью питье. Огонь пробежал по жилам благословенного, на мгновение мелькнул во взгляде, но угас слишком быстро. Молодость прошла, и каждое новое утро напоминало об этом все настойчивее. Былые силы и легкость возвращались к нему только в дальних походах, но царство, словно ревнивая жена, требовало неусыпного внимания. Сын неба раздвинул закрытые промасленной бумагой ставни и сделал глубокий вдох. К аромату благовоний добавился едва ощутимый запах цветущего сада. Гарью не пахло. Дым слишком естественен и прост. Во дворце благословенного нет места в простоте. Солнце заслонилось от дыма облаком, будто щитом. Заметно потемнело, и мужчина поднял взгляд к небу. Просто пустота. Серая, как всегда, осенью пустота. Никакого божества. Это в горах кажется, что под любым камнем прячется дух, а любая дорога ведет к вершине.
1: «Чего этой осенью я так старость почуял? Облака и птицы?»
0: Сын неба вздрогнул и в который раз поразился умению старика-советника входить совершенно бесшумно. Обернулся. У дверей замер в земном поклоне мантрин. Чуть ниже и упрется лбом в драгоценные панели пола. Также незаметно появлялась в покоях благословенного госпожа Фэй, давно и прочно занимавшая место на его ложе.
2: «Мантрин, Яку не стоит воображать себя барсом. Подкрадываетесь тише кошки».
0: Мелкий дребезжащий смех старика рассыпался по залу и растаял в воздухе. Утро выдалось не по-осеннему жарким, но мантрин все равно зябко кутался в теплый халат. Толстое, подбитое мехом одеяние придавало тщедушной фигуре советника непривычную дородность. Длинные волосы, тщательно выбеленные годами, мантрин собрал в тугой узел на макушке, оставив свободными несколько прядей. Для старика у него были удивительно живые глаза, но спину советник разогнул с видимым трудом.
2: «Возраст, повелитель, нечем уже шуметь. Истончился за долгую жизнь. Боюсь, если небо не возьмет меня до зимы, и вовсе прозрачным стану».
0: «Скажи, советник, что означают эти стихи?»
3: Мантрин помялся, изображая нерешительность. Парило вечером быть грозе.
2: «Я дряхл. Мне поздно бояться и поздно быть скупцом. Повелитель же расходует время со щедростью молодости. Но даже Западный океан можно вычерпать, а человеческая жизнь не так безбрежна. Все хань смиренно молят благословенного подумать о наследнике. В семьях старших много девушек на выданье. Они красивы, хорошо воспитаны и крепки здоровьем. Возьмите любую или всех сразу. Подарите вселенной сына, повелитель, наследника. Раз уж госпожа Фэй не может...»
0: «Не твоего ума дело, старик!»
3: Тяньцзы в раздражении скинул руку, и Мантрин умолк. Борода его, казалось, приросла к полу.
2: «Замолчи!»
3: В том, что Фэй не понесла за столько лет, не было ее вины. Сын Неба брал еще нескольких наложниц, все без толку. Да и пресными казались другие женщины после Фэй. Вскоре благословенный оставил попытки, до времени отложив самое сильное средство. Мантрин сгорбился по самые глаза, завернувшись в халат, и замер, ожидая позволения продолжать.
0: «Говори».
2: «Ночью прибыл гонец. Вести добрые, поэтому я не осмелился тревожить сон благословенного. Юрчени бегут далеко в степь. Воины повелителя прекратили преследование и возвращаются к стене. Наши потери не стоят и упоминания. Зато взято более 1000 голов. И пленники...»
3: Голос старика неприятно изменился. Слова Мантрина покрылись пеной слащавости.
2: «Почти 5000. Юрджини бросили обоз, чтобы не обременять воинов детьми и стариками. Канон предписывает...»
3: Тяньцзы не удержался, опустил взгляд на лицо старика, и сыну неба стало не по себе. Глаза Мантрина вспыхивали неприятным блеском тщательно сдерживаемого желания. Так испорченные дети смотрят на новую игрушку. Хань жестоки к чужакам, когда те слабы.
0: «Нет. Самых маленьких отдать на воспитание в дальние гарнизоны. Послужат царству. Прочих выгнать за стену. Выживут в степи зимой, значит, так угодно небу. Если нет... нет так нет».
3: Тяньцзы взглянул на кислое выражение лица советника и рассмеялся.
0: «Я знаю, как закон велит поступать с варварами, Мантрин. Я и сам варвар, помнишь? Теперь иди».
3: Советник удалился так же беззвучно, как и вошел. Лицо его было искажено нарочитым ужасом.
0: «Сын Неба назвал себя варваром! Первый раз за много лет!

0: Звуки циты сегодня только мешали сыну неба. Невидимый музыкант никак не мог привести мелодию в гармонию со свистом ветра в черепице крыши. Выдох, движение. Вдох, остановка. Мгновение неподвижности сменялось фейерверками выпадов, полушагов и перекатов. Ежедневные упражнения с оружием из юношеской забавы давно стали для благословенного последним средством не потерять себя. И без того слишком мало осталось в Тяньцзы от горца Тана. Разве что мастерство фехтовальщика. Некоторые бойцы пользуются зеркалами, ведь рано или поздно воин достигает границы, за которой остается только один учитель — он сам. Каждый выбирает зеркало сообразно своему духу — зверей, птиц, порой даже камни. Сын неба искал свое отражение в облаках. Быть внешне мягким, а внутри скрывать молнию. Перетекать из одной формы в другую, не тратя силы на борьбу с ветром. Менять обличие, не меняя сути. Поддаться, но победить. По дну искусственного пруда в центре сада неспешно и величаво плавали большие золотые рыбины. Но, может быть, они только казались большими, потому что само озерцо было маленьким. «Покажи силу, если ты слаб. Покажи слабость, когда ты силен». Хань воюют так и так живут. Двое мужчин ступили на дорожку сада, и цита умолкла. Одежда вошедших была непривычна глазу Хань. Во дворце такое не надевал никто. В повисшей тишине послышался шорох гравия. Так спешно музыкант покидал свой шалаш. Разговоры господ не для его ушей. Тяньцзы остановился, зачерпнул пригоршню воды из пруда, ополоснул лицо. Рыбы не обратили на его руку внимания. Одним из двоих гостей был Дидр. Только ему позволялось тревожить повелителя во время тренировок. Когда-то они были друзьями. Потом горец Тан стал сыном неба, и у него не стало друзей. Только соратники. Даже не соратники. Слуги. Разве что Дидр, прозванный за свои дела кукушкой, остался благословенному почти товарищем. Был при нем не то помощником, не то палачом. Все видел, все знал, все помнил. Иногда исчезал на время, а вместе с ним пропадали неугодные нефритовому трону. Навсегда. Сын неба шагнул навстречу вошедшим. Кукушка оставался верен себе. Кожаная куртка с нашитыми металлическими полосками, кожаные же штаны для верховой езды, одежда воина. Поэтом Дидр не был никогда. Однако Тяньцзы удостоил старого соратника лишь мимолетным взглядом. Вниманием благословенного завладел спутник кукушки. Незнакомец был молод, высок и хорош собой. Горская чоба прятала узкие плечи, узнаваемую семейную черту. Толстая, должным образом выделанная шерсть убережет хозяина и от стрелы на излете, и от слабого удара меча. Рукава опускались почти до земли, скрывая руки.
1: «Как похож!»
0: — не сдержал возгласа удивления Тяньцзы.
1: «Одно лицо. Дай посмотреть на тебя, мальчик».
0: Молодой человек просунул руки в прорези рукавов и протянул их ладонями вперед, приветствуя старшего по горскому обычаю. Голову, впрочем, тоже склонил. Совсем чуть-чуть.
1: «Мальчик, твой отец был мне как брат. Ближе был, чем родные братья».
0: Тяньцзы невольно улыбнулся, прочитав мысли юноши по его лицу.
1: «Не мальчик. Вижу, что уже не мальчик. Возмужал ты, Бинь. Стал совсем как отец. Одно лицо, одно имя. Когда-то давно я обещал лисе, твоему родителю, позаботиться о его наследнике».
0: Бинь сверкнул глазами, выпятив вперед узкую челюсть.
2: «Ты сдержал слово, Тан. Сдержал свое и я».
0: От такого обращения Дидр переменился в лице.
2: «Клятву семи исполнил, пришел сам и родичей привел».
0: Тяньцзы рассмеялся и махнул рукой кукушке, мол, стой, пусть говорит. молодости у благословенного было одно имя и один меч, а теперь непобедимый называют его подданные.
1: Ужасающий!
0: Было время, когда Тан улыбался этому прозвищу. Было время. Человек не должен брать так много имен, он растворится в них. Впрочем, подумал Тяньцзы, сын неба не человек. Он камень, падающий в воду. Он дым.
1: Дерзкие речи, усмехнулся Тяньцзы. А ты не забыл, кто я и кто ты?
2: Я такой же лхатец, как и ты, сдернул подбородок Бинь.
1: «Какой же гордец, каким был Лиса!» — обратился сын неба к Дидру.
2: Тот мялся, перекладывая вину молодого гостя на свои плечи. Тан повернулся обратно к Биню.
1: «Укоряешь меня клятвой семи, малыш? На моей совести нет черного пятна. Разве твоему роду есть чем меня попрекнуть? Или я виноват в том, что долины Лхатсу уже многие годы не знают нужды?» Что матерям и сестрам больше не нужно работать от солнца до солнца? Что кланы уже не рвут друг друга в кровь за лишнюю голову яка?
2: Благословенный покривил сердцем. Из Лхатсы давно шли неприятные новости, но дерзость молодого Биня несколько успокоила сына неба. Юноша помолчал. Над воротом Чобы нервно дернулся кадык. Знал, с кем говорит.
3: Я сказал неправильные слова, Тан. Большей победы, чем твоя, у народа Лхатсы уже не будет. Как можно винить в чужой немощи тебя? Вся вина на Хань. Люди недаром говорят. Скакун, стоявший в одном стойле с ишаком, обязательно начнет пердеть.
1: Поясни.
2: Тяньцзы вдруг понял, как тяжело ему говорить. Он с трудом вспоминал гортанные фразы родного языка. 20 лет.
3: Лхатса отравлена данью Хань. Люди наполнили кошели, но опустошили сердца. Я видел, когда отбирал воинов. Воинов. Кто родился до вашего с отцом похода, променяли седла на телеги торговцев. Их глаза заплыли жиром. Ничего, кроме золота, не видят. Они нанимают презренных шербов для охраны своих караванов. Шербы, охраняющие лхатцев?
2: Бинь возмущенно вскинул руки, перевел дыхание.
3: Те, что родились после, даже торговать не хотят. Молодежь думает лишь об удовольствиях. За мной последовали только кровные родичи. Добровольцев от силы 200 насобирал. Да и за тех я даже одним волосом не поручусь, что они не сбегут от войны в лавку менялы. Многие из молодых жуют корни бетели и не скрывают этого. Ханьское золото мягче бронзы, но горскую сталь погнуло с легкостью.
1: «Довольно!»
2: — оборвал его речь сын неба.
1: «Хоть ты говоришь как старик, но многого не понимаешь. Мудрости в тебе еще нет.
0: Скажи лучше, ты нашел того, кто мне нужен?»
2: Бинь помрачнел.
0: «Бонно теперь не часто встретишь на горных тропах. Говорят, они ушли на север. Отвернулись от Лхатсы».
1: «Ведун просил отвезти его в твои покои, Тяньцзы», — поспешил добавить Дидр, перебивая спутника. И покраснел. «Я не решился ему запретить».
2: Тяньцзы покачал головой. Кукушка не страшился никого из людей, а перед необъяснимой властью Бонно робел, словно девушка.
1: «Пусть ждет там. Идите пока. Отдохните с дороги».
2: Погода начала портиться, но недовольный тон благословенного холодил Дидра сильнее поднявшегося ветра.
1: «И не забудь представить молодого Биня всем нашим. Лису отца многие вспоминают добром».
2: Словно отражая настроение сына неба, пришедшие из-за горизонта тучи постепенно сливались над столицей в непроглядную мглу.
4: Выдох, движение,
2: вдох, остановка,
4: выдох. Черный волк над головой с глухим рычанием обернулся смеющимся журавлем, черные перья которого отливали синевой припрятанных молний. Выдох, выпад, вдох, отход, выдох. Гром, казалось, ударил прямо по крыше павильона. Успевший вернуться в свой шалаш музыкант от неожиданности выдал длинную трель, поломав всю мелодию. Не успел он возобновить игру, как Тяньцзы раздвинул мечом ветви кустов, откуда слышалась музыка. Давно засохшие цветы, привязанные садовником к ветвям, осыпались вниз крупным белесым пеплом. Музыкант поднес циту к губам, увидел благословенного и одеревенел. Начал играть, сбился и в отчаянии выронил инструмент. Тяньцзы свел брови, уже повернулся, чтобы уйти, когда музыкант вновь поднял циту и заиграл. Уверенный, что погиб, человек играл, вкладывая в музыку самую душу свою, презрев условности канона и тем самым только выражая свой протест. Сын неба невольно задержался, вслушиваясь, как, повинуясь ците, даже раскаты грома вплетались в затейливую вязь мелодий. Музыкант играл, как в последний раз, даже не заметив драгоценного перстня, который Тяньцзы бросил в траву у колен. Благословенный уже ушел, а музыка все лилась и лилась по дворику, освежая деревья и траву, подобно дождю. Только золотые рыбины в пруду остались невозмутимы. Они не слушали.

0: Онно оказался средних лет мужчиной удивительной наружности. Было в колдуне что-то птичье. Непомерно длинные руки с широкими, как лопата, ладонями больше походили на крылья. Неопрятные спутанные волосы на голове напоминали сорочье гнездо, а подпрыгивающая походка и странные жесты только усиливали впечатление. Поэтому Тяньзы ничуть не удивился, встретив взгляд блестящих вороньих глаз, затемнявших собой все прочие черты лица, даже нечеловечески длинный нос.
1: «А, молодой Тан!»
0: — хрипло пробормотал Бонно и отвернулся, будто перед ним стоял пастух Шерп, а не всевластный господин Срединного царства.
1: «Плохо, ха, совсем худо! Говори, зачем звал?»
0: Сын неба растерялся, но прежде чем правитель сумел взять себя в руки, колдун подскочил к нему, стиснул плечо неожиданно сильными пальцами.
1: «Зачем звал? Зачем тратишь мое время? Зачем тебе наследник, молодой Тан? Ты же шестой сын у твоего отца, род не прервется! Не прервется, слушай меня! А лишних людей ни земля не ждет, ни небо! Лишних много! У Хань совсем много лишних! Духи не любят, когда людей много!»
0: «Откуда знаешь?» Грозно спросить не получилось. Бонно обежал сына неба вокруг и вцепился в другое плечо.
1: «А зачем меня звал, если думаешь, что даже такой мелочи не вижу?»
0: Колдун рассмеялся хриплым, каркающим смехом.
1: «Я много ка знаю. Скверну вижу. Кровь Хань отравлена ей. Давно. Потому и лишних много. Прямо здесь скверна. Прямо во дворце гнездится. Слушай меня, молодой Тан, я научу!»
0: Он бегал вокруг благословенного, подпрыгивал, взмахивая руками крыльями. Говорил, говорил, говорил. Большие ноздри носа раздувались, увеличивая сходство с вороньим клювом.
1: «Лжешь!»
0: Сбросив наваждение, Тяньзы схватил колдуна за плащ у горла, с легкостью оторвал худое тело от пола.
2: «Знаешь, что с тобой будет, если солгал?»
1: «Знаю, много знаю!»
0: Закаркал Бонно, дрыгая ногами. Смешным он не выглядел. Испуганным тоже.
1: «Но ты считай, ха, это своей платой! Если я ошибся, будет тебе наследник! Тяжело это, тяжело! Могущественное колдовство требуется! Уходи, уходи, уходи! Я готовиться буду!»
0: Тяньзы шагнул к дверям.
1: «Стой!»
0: — задержал его колдун.
1: «Все запомнишь? К полуночи приходи. Самое время!»
0: Появление благословенного в покое дневного спокойствия заметили не сразу. Большая часть присутствующих окружила молодого Биня, слушая новости из Лхаци. Собрались только ветераны. Те, кто некогда вместе с Таном ворвались в нефритовый чертог. Благословенного в который раз кольнула неприятная мысль, как немного их осталось. Кто-то погиб, кто-то вернулся домой. Других он сам посадил управлять ключевыми областями Срединного царства. Еще меньше в этих вальяжных вельможах осталось истинного горского духа. Тяньзы поманил к себе Дидро, передал слова Бонно и прошествовал на свое место, отделенное ширмой. Сына неба увидели, принялись поспешно кланяться, соревнуясь, кто быстрее, кто ниже. Молодой Бинь смотрел на ветеранов с плохо скрытым недоумением. «Если в этом зале и есть настоящий лхасец, — подумалось благословенному, — то только этот молодой наглец». Слуга, неприметный как тень в полдень, поставил перед Тяньзы чайничек с горьким травяным настоем и пиалу. «Принеси молоко», — отодвинул пиалу сын неба.
3: «Молоко, повелитель?»
0: — от неожиданности переспросил слуга. Губы его дрожали. «Виданное ли это дело? В самом сердце Срединного царства искать напиток варваров?» Благословенный не удостоил его ответом.
4: «О, дружище Дидр!»
0: Шелк ширмы, казалось, задрожал от густого баса, разом погасившего другие звуки в зале. «Джерей-медведь!» — узнал Тяньзы, первый пеших. Даже не видя обладателя мощного голоса, сын неба легко представил, как тот пытается похлопать по плечу проходящего мимо Дидра и как кукушка избегает огромные ручищи с легким оттенком неудовольствия на лице.
4: «А кто это у нас?» —
0: продолжал ветеран, переключаясь на молодого гостя, замершего у стены. Одежда Биня, добротная и ладная, чоба на фоне шелковых нарядов гостей выглядела попросту бедно.
4: «Ты чей будешь, парень?»
0: «И как только чашки не полопались», — покачал головой Тяньцзы. С годами Джирей становился все толще и толще. Мощь его голоса, казалось, росла вместе с пузом. Но быстрее их обоих росли аппетиты бывшего соратника и товарища. Ветеран жаждал все больше денег и славы. «Младший Бинь, сын Лисы. Все мы помним его отца». Дидр всегда говорил тихо, однако слушали его внимательнее, чем Джирея. Много внимательнее. «Помнишь Биня? Он погиб за два зала отсюда, забрав с собой телохранителей младшего Хань. Уверен, сын будет достоин чести отца».
4: «Рассказываешь Алхаце?» —
0: перебил кукушку Джирей.
4: «Мой первенец только оттуда. Говорит, дороги все такие же пыльные, но дети в этой пыли играют с жемчугом, как мы когда-то простыми камешками-голышами!»
0: Толстяк оглушительно захохотал. Видя, что молодой человек не разделяет его веселье, нахмурился.
4: «А что это у тебя там, парень?»
0: Джерри пренебрежительно коснулся пальцем длинной рукояти дадао, большого меча в ножнах за спиной Биня.
4: «Неужто бронзовый?» «Верно, и дрова рубить не годится. Не позорь нас, выброси. В память о лисе я тебе пришлю оружие настоящих мужчин. Клинок и доска и ковки».
0: Говорок в зале смолк. Ощутимо запахло ссорой. «Джерри не любил лису отца», — вспомнил Тяньцзы, и, кажется, медведь решил отыграться на сыне. Бинь же бледнел с каждым словом ветерана. Стиснул пояс чобы так, что забрянчали костяные фигурки на нем. «Шелка не делают мужчину мужчиной!» И добавил сквозь зубы. «Так же, как кривая сабля воинам!»
4: «Что сказал этот оборванец?» — прихрипел Джерей.
0: За спиной ветерана, будто из воздуха, возникли трое его сыновей. Все как на подбор, массивные и тяжелые в кости, словно медведи-губачи. Бинь рванул застежки. Широкое лезвие дадао описало полукруг, заставив первого пеших отшатнуться назад.
4: «Опомнись, глупец!» —
0: воскликнул старший из сыновей Джерея.
4: «Нас четверо, ты один!»
5: «Ты прав, это нечестно. Позовите еще хотя бы дюжину слуг!»
0: Бинь рассмеялся.
5: «Коротко, зло!» Дадао в его руках летал, принуждая обладателя идосских клинков пятиться все быстрее и быстрее.
4: «Ты не смеешь драться с нами! Это покои сына неба!»
0: Старший сын благоразумно отошел дальше прочих.
4: «Закон!»
0: «Этим варвар отличается от цивилизованного человека», — подумал Тяньцзы. «Варвара сдерживает лишь совесть. Захотел — украл, захотел — убил. А цивилизованный человек со всех сторон ограничен законом. Тем, у кого есть закон, больше не нужна совесть».
5: Дадао настиг одну из сабель, отбросил ее далеко в сторону. Сталь обиженно зазвенела, в ответ торжествующе гудела бронза.
4: «Хватит!»
0: Тяньцзы сам не понял, что вызвало большую ярость. Затеянные в его присутствии склока или ветеран, откровенно растерявшийся перед юнцом. Слуга-тень распахнул ширму, и полководцы как один сломались в поклоне.
5: «Джерей, я помню дни, когда ты завидовал этому мечу. И помню время, когда ты не боялся чужого клинка. Завтра утром удалишься в Джоу. Все!»
4: «Воля благословенного!»
0: Четверо медведей склонились почти до пола. Многоопытные придворные. Затылки у всех четверых были совершенно одинаковые. Бритые, красные, с валиками жира. А ведь когда-то Джерей мог поспорить с Таном в мастерстве владения клинком. Мало кто мог. Но этот обрюзший нынче толстяк был в их числе. Хань не смогли победить медведя оружием. Они нашли другой способ.
5: «Что с вами стало, люди?» Да мы ли это? Поддаться, чтобы победить. Обожгла сына небо непрошенная мысль. К ширме подошел Дидер, выполнивший поручение. Протянул свитки, вытянутые в нужных местах. Сыну неба было достаточно одного взгляда на портреты подруг предыдущих повелителей Срединного царства, чтобы все понять. Бонно был прав.
2: Будь он проклят!
5: Из покоя в дневного спокойствия Тяньцзы почти выбежал.

0: Фэй проскользнула в спальню благословенного, как всегда, бесшумно. Но сегодня он услышал ее. Сегодня Тан ждал эту женщину сильнее, чем когда-либо. «Подойди ко мне», — велел сын неба, оторвавшись от созерцания букашки, бегущей в сторону лампады по промасленной бумаге окна. Наложница повиновалась.
1: 15 лет минуло, а ты все такая же», — произнес он, любуясь фигурой подруги на фоне пурпурных драпировок. «Хрустальная женщина. Изящная, тонкая, почти прозрачная. Совершенство. Почему ты не стареешь, Фэй?»
0: Взгляд из-под изогнутых ресниц на неуловимое мгновение стал острым, но, увидев его неприкрытое желание, смягчился.
2: «От того, что я ужасно боюсь, вдруг ты охладеешь к недостойной».
0: «Мой дикарь», — проворковала Фэй, пятясь в сторону скромного ложа сына неба, убранного сегодня зеленым шелком.
2: «Это все маленькие женские секреты. Дыхательная гимнастика, массаж и купание в молоке. Любовь».
0: Ее голос становился все более хриплым, дыхание прерывистым. Фэй знала, что любит господин. Она улыбнулась, когда благословенный взял ее обе руки и опрокинул на ложе, подминая своим весом. В глазах наложницы было столько откровенного женского лукавства, что Тан на миг усомнился, не ошибся ли он.
3: «Секунда!» И лукавство во взгляде сменилось болью, когда укрытый под шелком деревянный кол вонзился в спину наложницы и обернулось нечеловеческой яростью. Сам не понимая зачем, Тан закрыл ей рот ладонью, давя рвущийся крик. Женщина забилась, выгнулась дугой, почти соскользнув с заточенного острия. Благословенный навалился всем весом, уже понимая, как прав был Бонно. Тварь под ним билась в агонии, силы покидали ее. Старинное крестьянское средство оказалось действеннее всех даосских амулетов. Потом Тан услышал ее настоящий голос. Низкий вибрирующий рев, едва слышный человеческому уху, пронесся по царским покоям. Со стоном взорвались мельчайшими осколками фарфоровые пиалы на чайном столике. Прощальным письмом побежала по напольным вазам сеточка трещин. И сразу стало тихо. Даже огонь в очаге перестал трещать, устрашившись содеянного. То, что казалось женщиной, лежало без движения. Тан прикрыл ее свободным концом покрывала, не в силах смотреть на искаженное ненавистью лицо.
1: «Повелитель разгневался на Фэй».
0: Раздавшийся за его спиной голос заставил Тана вздрогнуть. На пороге спальни, скорбно взирая на разгром, стоял Мантрин.
4: «Ты? Как ты вошел, старик? Стража!»
0: Сын неба осекся, посмотрел на старика другими глазами. «Понял.
1: Сколько лет ты живешь во дворце, Мантрин?» «Много, варвар, много!»
0: Нелюдь совсем по-стариковски уперся ладонями в поясницу и вдруг выпрямил согбенную годами спину, враз став выше на голову.
1: «Твои предки еще носили шкуры и пожирали сырое мясо, когда я уже внимал мудрости первого императора. Однако же позволь недостойному задать вопрос. Как ты догадался? Или подсказал кто?»
0: Из угла комнаты, закрытого ширмой, на спину оборотню метнулся темный силуэт. Реакция Мантрина была быстрее, чем глаза сына неба. Много быстрее. Когда Бонно с разорванным горлом рухнул под ноги благословенного, тот еще только тянулся за кинжалом. Прорычал Мантрин.
1: «Так вот кто! Проклятое племя! Зачем он здесь? Благословенного хворь какая одолела!»
0: Вопрос повис в воздухе. В этот момент Тан прыгнул на врага, выставив перед собой клинок. Старик захохотал, ускользая в сторону.
5: Думаешь, твое оружие властно надо мной, варвар? Что же ты молчишь? Это невежливо.
0: Тан не отвечал, берег дыхание. Что бы он ни делал, сыну неба не удавалось дотянуться до проклятого оборотня лезвием. Старик таял, как дым, был одновременно со всех сторон. Всюду, но только не там, куда разил клинок благословенного.
5: «Глупец! Я заменю тебя, как менял прочих! Ну давай же, потешь меня еще! Я перед тобой воин! Зачем ты медлишь? Жалеешь старцу?»
0: Ярость придала Тану сил. Горец наступал, используя все, чему научился за долгие годы беспрестанных войн. Ливень в лесу сменился веером короля бабочек, а тот, в свою очередь, оборачивался молниеносными выпадами кот и мыши. Бесполезно. Тан задыхался, силы оставляли его, удары потеряли резкость.
5: «Ну, довольно!»
0: Отсмеявшись, старик взмахом руки отбросил воина к дальней стене.
5: «Склонись и останешься жив! Ты полезен царству, кровь идет за тобой, свежая, горячая кровь! Хань слишком расплодились, в их жилах течет одна вода! Надеешься листью вымолить пощаду?» —
0: прохрипел Тан, с трудом поднимаясь на ноги. Внизу послышались голоса. Кажется, стража заподозрила, наконец, неладное. Но что может стража против нечисти?
5: «Фельдзи! Бедная девочка! Самая сладкая из моих дочерей!»
0: Лицо Мантрина перекосилось от злобы. Ничего человеческого не осталось в нем. Оборотень схватил сына неба за горло. Одной рукой поднял в воздух, словно взрослый мужчина ничего не весил.
5: «Надеюсь, ты попадешь с ней в один и тот же ад!»
0: Мир закружился, завертелся в последнем танце. Закатное зарево обрушилось на благословенного со всех сторон. Мгла наползала из теней по углам, стекалась, заливала ему глаза, давила на грудь, мешала вздохнуть. Потом, в самом сердце темного вихря, рвущего из него душу, Тан увидел серебряный проблеск. Лучик света играл на чем-то светлом, там, где для человека уже не осталось надежды. Тан цеплялся за него гаснущим взором, пытаясь понять, что это за блики. Темный смерч вдруг издал тонкий визг, и мрак тотчас развеялся. Сын неба рухнул на пол, судорожно втягивая воздух. Мантрин стоял и смотрел туда же, куда и Тан. Серебром сияло проклюнувшееся из груди оборотня острие меча. Сапфировым пламенем леденели на нем выгравированные по клинку рисунки Бонно. За спиной Мантрина напряженно застыл молодой Бинь, сжимая рукоять своего старого Дадао. У оборотня подкосились ноги. Он сполз наземь, захлебываясь текущей из его груди мглой. По серебряному клинку сочились и падали на пол застывающие прямо в воздухе капли крови. Прозрачно-голубой, словно озерный лед. Глаза старца закатились и побелели. Дорогой халат тут же покрылся инеем.
5: «Ты!»
0: Тан не мог говорить. Глотку жгло огнем. Человек все еще чувствовал ледяные пальцы смерти на своем горле. Молодой лис повел плечами, прогоняя напряжение. Смерил лежащего повелителя Срединного царства взглядом. Что-то в нем не понравилось Тану. Нечто привычное, давно знакомое, выражение глаз, которое благословенный часто ловил у отражения в зеркале. Бинь шагнул вперед, протянул руку, но мир для сына неба снова померк. Тан очнулся быстро, почти тотчас, а спальня уже была полна стражников. В комнату влетел Дидр, окинул взглядом всю картину и, застонав от гнева, метнулся к Тану. Благословенный не смотрел на соратника, рядом, безуспешно зажимая разрубленный бок, умирал Джирей.
5: «Мальчишка, лис, быстрый, какой же быстрый!»
0: Голос умирающего сразу сел. Даже на расстоянии одного шага сын неба почти не слышал его.
6: Я видел, как он шел сюда. Измена, благословенный, я успел.
0: Кровь, хлеставшая из раны Джирея, залила все вокруг и почти добралась до заледеневшего тела оборотня.
6: Благословенный.
0: Джирей силился поднять голову. Ему помогли.
6: Тан, холодно, Тан. Почему так холодно? Будто дома в горах. Помнишь, мятежник?
4: Я вырву лису сердце.
0: Если Дидры заметил покрытое изморозью тело оборотня, то не подал виду.
4: Нет.
0: Благословенный подобрал лежащий рядом эдосский клинок. Он знал, что будет делать завтра.
4: Не везде нужно танцевать, где хлопают.
0: Тан на дрожащих ногах доковылял до пруда в саду и принялся рубить мечом распластавшихся на дне золотых рыбин. Те вяло шевелили плавниками.

0: Биня объявили изменником только по прошествии недели. Все эти дни Дидер не находил себе места, силясь понять, отчего благословенный медлит, давая лисе время затаиться. Когда же сын неба наконец позволил кукушке пойти по следу, было поздно. Нет, молодой Бинни не думал прятаться. Наоборот, уже вскоре из Лхатса стали приходить тревожные вести. А Тяньцзы только смеялся, выслушивая донесения Дидра. Единственное, чему сын неба уделял пристальное внимание, была охота за нечистью. Дидр раз за разом прочесывал дворец и окрестности, выискивая следы нелюди. Его людям действительно удалось поймать еще нескольких оборотней из гнезда Мантрина. Бежать из столицы сумел только один, чиновник из дворца, молодой и беловолосый. В болото от погони ушел. Заметили его на пахоте, но нелюдь бежал так, конные не смогли догнать. Благословенный очень изменился после схватки с Мантрином, и это видели слишком многие. Он стал подолгу уединяться в саду, предаваясь раздумьям, часто говорил не впопад и вообще вел себя странно. Гасить недовольство в Лхатсе Тяньцзы отправил наследника погибшего Джирея, и кукушке оставалось лишь скрипеть зубами от негодования. Посланник был глуп и жесток. Вместо того, чтобы погасить очаг народного волнения, он раздул пламя, охватившее всю Лхатсу. Старые соратники только пожимали плечами и готовились к худшему. По дворцу поползли слухи о тяжком недуге благословенного. Еще немного погодя, Тяньцзы велел заложить крепость на единственном перевале, ведущем в Лхатсу. Горцев в пределах Срединного царства повсеместно выселяли на родину. После чего, указом благословенного, границы с Лхатсой были закрыты навеки. Сын неба оставил царство ровно через год. Сановники требовали похоронить благословенного, как велит ритуал, но тело его так и не нашли. Вместе с ним исчез из дворца Дидр. Поговаривали, что эта кукушка проводил старого друга в последний путь и предал останки огню, как заведено в Лхатсе. Дидр покидал столицу с легким сердцем. После смерти благословенного ему нечего было делать в осиротевшем дворце. Войско, оставшись без предводителя, не посмело выступить против вторгшихся йорджений. Народ, оставшийся без хозяина, терпеливо ждал, кто займет освободившееся место. Жизнь в царстве шла своим чередом. Кукушка не спешил. Он возвращался домой таким же бедным, каким покидал родные горы. Постаревшим, но и умудренным годами, что прошли рядом с Таном. Будет о чем рассказать молодежи. С громким карканьем воин догнал большой ворон, опустился на плечо, будто ручной. Взглянул блестящими умными глазами и отвернул непомерно большой клюв к синеющим вдали вершинам.
1: «Ха! Ха!»
0: Дидр смотрел туда же. До гор было еще далеко, но нет более короткого пути, чем дорога домой. «Ха!»

Люрджени вливались в запретный город нескончаемой рекой, дикой и грязной, какой бывает Хуанше весной, и такой же полноводной. Сотня за сотней, тысяча за тысячей кочевники заполняли столицу, и притихшие жители запирались в своих домах, прятали жены дочерей, а пуще них накопленный скарб. Шаньюй, первый из вождей Орды, на миг придержал скакуна перед алыми воротами дворца. Ему почудился чей-то насмешливый взгляд сверху. Кочевник вскинул голову, рассматривая драконьи морды на воротах. Больше он не увидел никого и в нетерпении послал коня вперед, чтобы первым пересечь невидимую границу, отделявшую его народ от богатства и славы. За Шаньюем следовали его воины, один за другим втягиваясь в распахнутую пасть круглых дворцовых ворот. Там их встречал земным поклоном богато одетый юноша с белыми, как горные ледники, волосами. Минули годы. Молва разнесла по дорогам Срединного царства весть, что в горах Улхаце объявился святой старец, почти пророк. Даже свирепые горцы, послушав его речи, складывали оружие и обращались на путь нового учения. Сам король Улхаце, Бинь Серебряный Лис, посещал этого мудреца вместе с Дидром, своим мантрином. Они беседовали весь день и покинули жилище отшельника только к вечеру. Люди говорили, будто седой Дидр прощался с просветленным, как со вновь обретенным другом. Сегодня вершину, близ которой жил мудрец, называют Дьяла-Лама, Божья гора.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Эликс Деламоника. Спокойный день в галерее. Заказанный Кристофером экскурсовод появился как раз тогда, когда он заканчивал самостоятельный осмотр земной экспозиции. Стоя перед картиной Моне «Белые кувшинки», он позабыл обо всем, охваченный страстью, какой, как он подозревал, не испытывал ни разу за все время своих двух недолгих браков. Картину вставили в новую раму, но в остальном она осталась точно такой же, какой он видел ее в последний раз, 50 лет назад. Когда Кристофер смотрел на безмятежные цветы и трепещущие ивовые листья, ему даже начинало казаться, что оставленные временем от

0: Отметины, возраст, раны, горечь столь же поверхностны и несущественны. Он тоже прежний, только обрамление другое. Он сможет это сделать. Тяжело опираясь на трость, музейная атмосфера утомила его даже здесь, он отвел взгляд от мерцающего холста и посмотрел на туземного экскурсовода. Цепсианин походил на животное, кое-как слепленное из воздушных шариков, трубчатый мешок из туго натянутой резиноподобной кожи, балансирующий на округлых ногах. Из шишки в верхней части тела торчали глаза на упругих стебельках, а задняя часть переходила в длинный эластичный хвост, украшенный синими полосками. Такая окраска означала, что существо еще молодое и, вероятно, пока не имеет пола. На нем был длинный до земли передник с эмблемой музея и какой-то надписью, и сейчас экскурсовод стоял почти вертикально. В такой позе он мог бы напоминать богомола, если бы насекомое оказалось белым, безголовым и без четырех верхних конечностей. Когда гид приблизился, в левом ухе Кристофера негромко звякнуло. «Штатный работник музея, поздний подростковый возраст, имя произносится как вид», сообщила протокольная программа вежливым женским голосом. Кристофер назвал эту программу «Мисс Манеры», сокращенно «Эмма». Поза означает вежливый профессиональный интерес и включает соответствующее уважение к взрослому существу вашего возраста. Вид проявляет любопытство к камере у вас в руках. Кристофер улыбнулся гиду. Выражение вашего лица было интерпретировано программой гида, и он готов к разговору. Ясно. Будем разговаривать. Кристофер раскрыл ладонь, показывая камеру с изображением картины Моне на крошечном экранчике. Вот, снимаю для внуков. Речь инопланетянина прозвучала, как серия булькающих звуков, очень похожих на шум кипящей в чайнике воды. Кристофер не расслышал в них никаких вариаций, но Эмма немедленно выдала перевод. Она не похожа на те, которые я видел раньше. Крупнее. Камера старинная, как и я. Хотите, я сниму вас рядом с картиной? Конечно. Одна из ног или рук гида с пугающей быстротой метнулась вперед и выхватила камеру из руки Кристофера. Хвост свернулся, помогая удерживать равновесие, а спина S-образно изогнулась. Приняв такую позу, гид смог направить глазной стебелек на видоискатель камеры. Кристофер, сердце которого отчаянно колотилось, вымученно улыбнулся в объектив, с трудом подавляя желание вытереть о брюки вспотевшие ладони. Вид быстро сделал снимок и вернул камеру. «Сейчас по правилам этикета следует отвернуться», — посоветовала Эмма, и Кристофер обратил свой взгляд к картине. Гид подошел вплотную, но потом отдалился на несколько шагов. Вероятно, получил совет увеличить расстояние между ними до более привычного людям. «У вас их много?» «Чего много?» «Внуков, сэр». «Три мальчика, четыре девочки». «А, значит, они уже взрослые?» «Нет, люди имеют пол от рождения». «Вид выглядит униженным», — сообщила Эмма. «Вам следовало бы поправить его более вежливо». «Извините», — сказал инопланетянин. Кристофер впервые увидел эту картину 80 лет назад, когда был еще подростком. А ее цифровые копии, разумеется, еще раньше. Моне был неизбежен, как школьная программа. Но Кристофер все равно не понимал, почему ее так превозносят, пока не отправился с классом на экскурсию в Национальную галерею. Он дурачился вместе с друзьями, не обращая внимания на экскурсовода и раздражая учителей и охранников, а потом и вовсе отстал от группы. В поисках места, где можно покурить, он свернул за угол и обнаружил Моне. Его остановило лишь узнавание, и не что иное. Он замер, нахмурился, отметил, что картина отличается от виденных прежде цифровых копий. Никакие распечатки не могли сравниться с масляной краской, передать свечение картины, присущее только ей. Сияющие на воде отблески солнечных лучей прокрались в него, как рука вора в карман. И он не заметил, как они украли его сердце. Картина была создана примерно в 1900 году по вашей системе отчета в популяционном кластере Европы под названием «Живерни». У Моне там был дом. Этот сад он рисовал много раз. «Во Франции!» — рявкнул он. Извините. Жаверни находится во Франции. Пауза. Вы хорошо себя чувствуете, сэр? Мне кажется, что я вас огорчил. Огорчил, буркнул он. Нет, просто я чертовски стар. Я прекрасно понимаю, что получение сведений о вашей родной культуре от обитателя другого мира, что может вызвать желание выпотрошить его. Мне надо присесть, сказал он, подходя к скамье с подушками в центре комнаты. Эта галерея была построена так, чтобы воспроизводить земной музей. Белые оштукатуренные стены, гладкие паркетные полы, потолочные лампы, повернутые так, чтобы подсвечивать каждый экспонат, и, слава богу, мебель, чтобы дать отдых усталым ногам посетителей. Однако картины были развешаны слишком близко друг к другу, словно громадный коллаж от пола до потолка. Впечатление усиливало и мешанина периодов и стилей. Жестянки из-под супа Энди Уорхола приютились рядом с любительской на вид картиной, изображающей собаку. Та, в свою очередь, соседствовала с картиной Святой Франциски птицы кисти сэра Стэнли Спенсера. А над ней висела фотография какой-то американской горы, сделанной Ансельм Адамсом. Только Моне располагался более или менее отдельно, и то, наверное, потому что в стену за картиной была вмонтирована дополнительная система безопасности. «Внуки заставили меня пообещать, что я сфотографирую для них эту чертову картину», – пропыхтел он. Под кожей Вита затрепетал пузырек жидкости. Судя по подсказке Эммы, это означало удивление. «Так вы прилетели не... У вас не было желания ее увидеть?» «Держи эмоции под замком, старина», – напомнил себе Кристофер. «Не люблю я эти импрессионистские штучки. К тому же я однажды видел ее в Лондоне. Я больше люблю скульптуру. И прилетел ради цепсианских скульптур». «Понятно. Значит, она вам совсем не нравится?» Глазные стебельки гида дрогнули. «То, как она поблескивает, переливается. Эти оттенки зеленого...»
1: «Да нет, нормально. А тебе, как я понял, она по душе».
0: «Я нахожу ее необыкновенно естественной», — признался Вит. «Цепсианское искусство такое формальное. Я захожу сюда каждый раз, когда появляюсь в музее. Родители показали мне картину в тот же день, как ее сюда доставили».
1: «Когда это было? Лет 10 назад, не меньше?»
0: «По вашему исчислению времени. Нандивцы продали ее музею после...» Вит внезапно смолк. И Кристоферу на сей раз не понадобилась подсказка Эммы. Он сам понял, что пауза вызвана смущением.
1: «После той истории с лондонским Ллойдом...» Он сумел произнести это небрежно. «Национальная галерея предложила музею Нандивы Моне и еще 4 другие картины для временной экспозиции. За их аренду инопланетяне заплатили какую-то смехотворную сумму. Полюбовное соглашение, как, наверное, сочли вечно нуждающиеся в средствах кураторы галереи. К сожалению, неумение читать мелкий шрифт культурных различий привело к катастрофе. Для нандивцев слово «временно» означало «неопределенно долго». Галерея 15 лет пыталась вернуть белые кувшинки. И тут какому-то умнику пришла в голову идея подать страховой иск с требованием компенсации за то время, которое картина пробыла на другой планете. Идея, возможно, вполне разумная, но когда Ллойд оформил и передал музею чек, нандивцы продали ее с аукциона на ЦЕПС, дабы выплатить запрошенную сумму. Порывшись в жилетном кармане, Кристофер вытащил коробочку с желатиновыми капсулами, выбрал помеченную пустышку и сунул ее под язык, потом осторожно помассировал левую подмышку, якобы избавляясь от боли.
2: «В наши дни делают только 2 пересадки сердца. А потом списывают», – прокомментировал он свои действия, предположив, что инопланетянин, сблизив многочисленные глаза, тем самым проявил к нему интерес. Предположение оказалось неверным.
0: «Здесь не обсуждают личную медицинскую информацию», – ворчливо сообщила Эмма, но прежде чем Кристофер успел принести извинения, Вит заговорил сам, вынудив Эмму переводить. «Все в порядке. Мы не такие уж и закостенелые, как это представляют ваши программы». Под глазами у него появилась прежде невидимая расщелина, за которой оказалось огромное пустое пространство, окаймленное острыми черными зубами. «Я не оскорблен».
1: «Спасибо», — поблагодарил Кристофер. «Забыл, что я не дома. Когда доживешь до такого возраста, то кажется, что получаешь нечто вроде лицензии на грубость».
0: «Правда?»
1: «Ну да. Семья не считается полной без сварливого отставного... Тут ему пришлось оборвать себя. Он едва не произнес слово «ветеран», а солдат на эту планету не пускали.
3: «Извините, не понял».
1: «Вид встревожен», — сообщила Эмма.
2: «Старого боевого коня. Есть такое выражение. Означает, что я старое мясо, парень. Непригодное даже для собак».
1: Голова гида слегка раздулась, изо рта вырвался скрежещущий звук.
3: «Шум эквивалентен смеху, тон означает облегчение», — сообщила Эмма.
2: «И для меня тоже», — решил Кристофер. «Я прилетел, чтобы увидеть сущность», — сказал он, наконец, вставая. «Ты проводишь меня?»
3: «Вы чувствуете себя лучше?»
2: «Достаточно хорошо».
3: «Тогда нам сюда».
1: Взмахнув хвостом, гид указал согнутым пальцем в сторону выхода. Кристофер торопливо взглянул в последний раз на кувшинки, и они вышли.

0: Покинув человеческий музей, где контролировалась влажность воздуха, Кристофер почувствовал, что оживает. Они перешли в коридор с окнами и полом, украшенным резным орнаментом и предназначенным для общения с чувствительными подошвами цепсиан. Пол напоминал полосу препятствий из выступов и ямок. Кристофер заковылял по коридору, стараясь не упасть, и у него сразу заныли лодыжки. «Это лишь очередное препятствие», — решил он для себя. Он провел на пенсии уже 24 года, когда ему предложили эту работу. Еще минуту назад он был готов поклясться, что помнит свое ремесло. Наконечник трости неожиданно соскользнул с выпуклости на полу, и Кристофер пошатнулся. Он тут же уперся тростью в нечто похожее на дырку от сучка, но та оказалась подвижной и начала вращаться под весом его тела. Вид подхватил гостя ногой за локоть, обмотал хвостом торчащую из пола загогулину и помог Кристоферу устоять на ногах. Хватка у него была слабой, и Кристофер догадался, что у цепсианина не достало бы сил удержать его полный вес. Тем не менее, совместными усилиями они с этой задачей справились. Вид переставил трость на более твердый участок пола. Кристофер, нахмурившись, пробормотал слова благодарности. После этого случая инопланетянин стал держаться поближе к своему подопечному. Когда они прошли по мосту, Эмма предложила ему смотреть направо, в сторону океана. Кристофер же взглянул налево и увидел массивный колоколообразный форм, возвышающийся на берегу. «Это один из наших похоронных холмов», — пояснил Вит. «Отвернитесь». «А я-то думал, что ты из местной богемы, Вит, и твои чувства трудно оскорбить». Выражение гида стало игривым. «Он чувствителен к этому разговору», — сообщила Эмма. «Однако выбранная тема чрезвычайно неуместна». «Вы хотите узнать про холм больше?»
1: «Почему бы и нет? Я отмахал 5000 световых лет вовсе не ради инопланетных пейзажей или местной кухни».
0: «Тут почти нечего рассказывать. Когда мы чувствуем, что наш дух готов вырваться из физической плоскости,
1: наверное, это означает, когда мы умираем».
0: Голова Вита сжалась, кожа на мгновение покрылась морщинами. «Да. И когда мы умираем, то идем к холму и взбираемся как можно выше, пока хватает сил. Это последний шанс оценить, чего стоила наша жизнь».
1: «А если кто-то слишком слаб, чтобы добраться до холма?»
0: «Тогда кто-нибудь относит тебя к подножию. А если ты уважаемый член общества, то тебя могут даже отнести наверх».
1: «Но не всегда.
0: С места смерти нельзя вернуться. Никому».
1: «Значит, если ты отнесешь своего сварливого дядюшку на холм...»
0: Громкое бурление внутренних жидкостей Вита настолько перепугало Кристофера, что он смолк. «Звуки эквивалентны хихиканью», — сообщила Эмма.
1: «В общем, отнесешь его наверх, дождешься, пока он умрет, и останешься рядом».
0: «Да». Вит сделал паузу. Эмма сообщила, что он опасается подслушивания. «Это высшая честь».
1: «Пожалуй, в этом столько же смысла, сколько в любой иной системе ценностей».
0: Легкие шаги позади заставили их одновременно взглянуть друг на друга, но они продолжали идти по качковатой дорожке, изображая благонравную парочку. Кристофер подмигнул с видом опытного заговорщика, а Вит склонил в его сторону три глазных стебелька, что, судя по словам Эммы, означало почти то же самое. Понизив голос, Кристофер продолжил.
1: «Послушай, а если ты настолько болен, что тебе нельзя переносить?»
0: «Это не имеет значения».
1: «Даже если подобная попытка станет причиной смерти?»
0: «Даже тогда».
1: «Но почему?»
0: «Мы народ солнца, Кристофер. И умирать в доме, а не на воле, низко и нечестно».
1: Они сошли с дорожки и оказались в затененной галерее. «А вдруг у меня прямо здесь случится приступ?»
0: «Разве вы один из нас, народа солнца?»
1: «Вот и хорошо. Терпеть не могу».
0: «Да?»
1: «Делать что-либо нечестное», — быстро договорил он.
0: Его глаза приспособились к полумраку. Он увидел, что находится в новом трехмерном кошмаре, проходе, состоящем из выступов, бугров и рытвин. Наружную стену покрывали маленькие отверстия, мягкие и проницаемые, предназначенные для хвостов цепсиан. Потолок нависал низко, а насыщенный запах какой-то пыльцой воздух имел сладковато-тошнотворный запах. Расщелины и укромные уголки заросли темным мохнатым мхом, напоминающим шкуру буйвола. В углах примостились 2-3 камеры, но в целом охрана практически отсутствовала. В конце концов, цепсиане — цивилизованная раса, со стороны своих соплеменников им нечего было опасаться, а если бы людям-террористам и удалось проникнуть в свою систему безопасности, то охране, совсем как Кристоферу, было приказано уничтожить Монет. Вид все еще смаковал свой бунт против правил приличия. «Обещаю, что вы сможете умереть прямо здесь, Кристофер, и никто вас за это не упрекнет». «Клянешься». Проинструктированный своей протокольной программой гид неуклюже перекрестился поднятой ногой. «Клянусь». «А если бы я был одним из вас?» Вид молчал так долго, что Кристофер уже начал гадать, не зашел ли слишком далеко. Но, наконец, последовал ответ. «Это зависит от обстоятельств».
2: «Каких?»
0: «Если смерть была мгновенной, неожиданной и безболезненной, то умершего простят. А если нет, то знал ли он, что умирает, пытался ли выйти к солнцу или вовсе не пытался?
2: Последнее – большой грех, да?»
0: Эмма сообщила, что жест Вита соответствует энергичному кивку. «Все, связанное с такой смертью, будет скрыто».
2: «Значит, ваша культура способна прощать, но до определенного предела. Где-то необходимо провести черту».
0: «Действительно», — согласился Кристофер.
2: «Именно так».
0: Пока они спускались по предательскому полу галереи, Кристофер позволил Виту снова стать гидом и поведать историю сущности. Они проходили мимо полок с грибами, крошечных статуэток, выточенных из яичной скорлупы, покрытых резным орнаментом кристаллов, и черных скрученных прутиков, сделанных из материала под названием «морской корень». Все было трехмерным, тактильным. Изображая восхищение, Кристофер касался предметов, которые на ощупь были как арахисовое масло, мертвая плоть, липкая лента, холодная сталь. Время от времени он фотографировал очередное историческое сокровище своей большой камерой и задавал десятки вопросов. Он не видел ни единой плоской поверхности. Цепсиане не делали плоских картин. Наверное, именно поэтому земные картины их настолько восхищали.
2: «К искусству нельзя прикоснуться, тупиц». Вниз и вокруг, ковыляя по качковатому полу.
0: Когда они добрались до сущности, Кристофер действительно выдохся.
2: То была единственная сияющая скульптура, хранящаяся в подземном помещении. Гигантское абстрактное изображение тела цепсианина.
0: Углубления на животе намекали на женский пол, но не подчеркивали это, а потускневшие полоски на хвосте указывали одновременно на зрелость и молодость. Все очертания статуи были тщательно сглажены и лишены шишковатости гротескных предметов из верхних галерей. У подножия скульптуры расположились 2 туземца, поглаживая ее ногами и прикасаясь ртом. Когда вошли Вит и Кристофер, туземцы встали и направились к выходу, не обернувшись. Они остались одни.
2: «Хорошо. Чем меньше свидетелей, тем меньше проблем».
0: Кристофер отделил от камеры нижний картридж и незаметно прикрепил его к стене возле двери.
3: «Изданный гидом звук соответствует вздоху удовлетворения», — сообщила Эмма.
0: Кристофер ничего не услышал. Глядя на верхнюю часть скульптуры, он испытал разочарование. Это была местная Мона Лиза. Он надеялся, что поймет ее красоту, ведь он проделал такой долгий путь.
3: «Пойдемте!»
0: Вит подергал гостя за руку, призывая подойти ближе. Они подошли к скульптуре, и Вит любовно провел по ней хвостом.
2: Кристофер коснулся прохладной поверхности. Внешне это была единая белая структура из непонятного материала, изготовленная без какого-либо шва или стыка. Но на ощупь текстура и температура варьировались. Одни участки казались деревянными, другие — металлическими, а третьи — вовсе из пластика. Хотя статуя возвышалась над ними, ее тень была смыта ровным золотым светом, испускаемым 6 светящимися шарами, окружавшими ее широким нимбом.
0: ведь она старше Колумба и Шекспира, подумал Кристофер. И стояла здесь задолго до того, как мои соплеменники изобрели печатный станок. Ничего. Его старое сердце отказывалось поддаваться жалости. Вид сообщил. Когда я вылупился, родители принесли меня сюда. Я забрался на самый верх. Отсюда снизу опоры выглядят изношенными, но этот эффект создан намеренно. Вы удивитесь, насколько они прочны. Когда мы совсем молоды, Кристофер, то можно усесться наверху, надуть мешки и спрыгнуть вниз.
2: А падать-то придется долго, заметил Кристофер.
0: Это совершенно безопасно. В кольце изогнутого хвоста статуи растет мягкий мох. К тому же в детстве наши тела очень легки. Кракет-создательница все именно так и задумала. Она считала очень важным, чтобы сущность общалась с нами по-разному на различных стадиях нашей жизни.
2: Прищурившись, Кристофер посмотрел на головной выступ на вершине статуи. «Путь наверх очень долог. Разве ты не испугался?»
0: «Жутко испугался. И меня пришлось уговаривать спуститься. А родителям было почти стыдно».
2: «Неужели?»
0: «Но это пошло мне на пользу. Многие из моих соплеменников приходят посмотреть на сущность всего один или два раза. Меня же стыд заставлял приходить сюда снова и снова. И моя душа обновилась».
2: «Понятно.
0: Возможно, вам следует отдохнуть. Вы можете посидеть здесь».
2: Кристофер с сомнением взглянул на предложенный выступ. Высотой и толщиной тот был примерно с парковую скамейку и даже вполне плоский, но от него отшелушивались полоски засохшей слюны в тех местах, где его лизали цепсиане. Его локоть мягко охватили белые пальцы.
0: «С вами все в порядке? Предупредите меня, если почувствуете недомогание, хорошо?»
2: «Прерогатива старика», — пробормотал он. Пальцы сжались сильнее, и он ради эксперимента переместил вес тела в сторону Вита. Тот забулькал.
0: «Звук означает физическое напряжение», — пояснила Эмма.
2: И тогда Кристофер позволил себе упасть. Он рухнул на инопланетянина, охватив его извивающееся тело рукой и ногой. Один из выступов в полу уперся ему в почку, и внезапно ослепляющая боль заставила Кристофера на несколько секунд забыть о легающемся и попискивающем гиде. Жидкости в теле цепсианина сжались под тяжестью его тела, и тонкая кожа туго натянулась. Издаваемые им звуки, как подсказала Эмма, выражали удивление и легкую боль.
0: «Кристофер, вам плохо?»
2: «Да», — простонал он.
4: «Извини. Я сейчас с тебя слезу. Только пилюли достану. Ты не пострадал?»
0: «Нет.
4: Но ваше тело такое теплое. Как вы это терпите?»
2: «Холодная кровь», — пробормотал Кристофер. Потом, достав коробочку с пилюлями, рассыпал золотистые шарики вдоль белого тела.
4: «Черт побери!» — воскликнул он, притворяясь огорченным.
2: Через секунду пилюли отреагировали на влажность воздуха и лопнули, выделив желатинообразную начинку, приклеившую тело цепсианина к полу. Тот издал звук, очень похожий на скрежетание трущихся камней. Вид встревожен.
0: Кристофер перекатился в сторону. Вязкие капельки растекались и удерживали Вита все крепче. Хвост, конечности, тело. Вид дернул ногой и оторвал лоскут кожи. Из раны потекла жидкость цвета моторного масла.
2: «Лежи спокойно», — приказал Кристофер, — «иначе поранишься».
4: «Кристофер!»
2: Подняв трость, он устало прислонился спиной к сущности и перевел дух. Вид извивался на полу.
0: «Не шевелись», — повторил старик. Приклеенный к стене картридж от камеры уже раздулся и запечатал единственный вход, перекрыв дверной проем желатинистой сеткой паутиной. Долго эта сетка не продержится, но много времени ему и не понадобится.
4: «Что вы делаете?»
2: «Создаю дипломатический инцидент», — ответил он, развинчивая трость.
4: «Что это означает?»
2: «Кое-кто из моих знакомых захотел, чтобы я уничтожил картину Моне. Понимаешь, люди у меня дома уже давно сидят, засунув пальцы в задницу. Ведь они не смогли вернуть картину». Трость была наполнена тремя различными безвредными жидкостями, все под давлением.
3: Его приятели полагали, что он опрыскает ими картины в земной галерее. Раз-два, и дело сделано. Вместо этого Кристофер собрал штатив и тщательно прицелился тростью в верхнюю часть сущности. Он уже включил механизм, который смешает химикаты и превратит их в кислоту. Из кончика трости с шипением вытекла зеленая капля. «Писк означает боль», — сообщила Эмма. Кристофер взглянул на подростка. Вид извивался, пытаясь освободиться, и при этом вырвал из ноги кусок плоти. «Послушай», — сказал Кристофер, — «эти капсулы предназначены для того, чтобы удерживать человека. А твоя кожа, очевидно, очень нежна. Ты должен лежать спокойно».
5: Вид содрогнулся. В тех местах, где его удерживали липкие капли, кровоточили небольшие раны.
3: «Хорошо», — сказал, наконец, Вит. Убедившись, что цепсианин перестал шевелиться, Кристофер вновь занялся уничтожением статуи. Трость пискнула, подав сигнал о том, что кислота готова. Кристофер тщательно прицелился в верхушку скульптуры. И тут в его колено вцепились сильные пальцы, потянули назад. Кристофер потерял равновесие и упал. В тот же миг его охватила кровоточащая нога Вита. Из трости, которую он так и не выпустил, на них обоих закапала кислота. Кристофер закрыл глаза и прикрыл лицо. Большую часть кислоты впитал пиджак, но старик все же уловил запах своих опаленных волос. «Не делайте этого, Кристофер!» — взмолился Вит. Он попытался высвободиться так, чтобы не разорвать кожу Вита, еще больше и морщился всякий раз, когда слышал под собой журчание жидкости. Кислота прожигала длинные липкие полосы возле глаз Вита, а его плоть стекала расплавленным сыром. Наконец Кристофер сумел откатиться в сторону и приподняться на локтях. Прицелившись прямо с пола, он начал разбрызгивать кислоту, покрывая статую сплошным слоем, словно краской. Вит дернул старика за ногу и зашипел. «Остановитесь!» — перевела Эмма. Кристофер с трудом набрал в грудь воздуха. «Понимаешь, идея заключалась в том, что, уничтожив Моне, мы накажем и ваш музей, и людей в нашем правительстве, допустивших потерю картины. Ребята придумали эти хитрые штучки, надеясь, что я смогу пронести их сюда. Им нужен был старик, желательно такой, кто один стоит уже одной ногой в крематории. Но земные экспонаты слишком хорошо защищены». Глаза разъедал дым, образовавшийся при реакции кислоты с материалом статуи. «Кроме того, эта картина мне дороже родной матери. Можно сказать, она возродила мою душу».
6: «У вас не было матери», — прошептал Вит.
5: «Я хотел послать их подальше. Но тогда вместо меня полетел бы кто-нибудь другой, неужели не понимаешь? А вдруг ему все удалось бы уничтожить картину? Бессмысленная жертва. Все равно, что отрезать собственный нос, как у нас говорят. Я даже подумывал о том, чтобы предупредить власти, лишь бы спасти шедевр».
3: «Звук соответствует презрительному фырканью», — сказала Эмма.
5: «Но тогда я подумал, раз уж мы собираемся провести эти хитроумные штучки через половину галактики, то почему бы не применить их по назначению и не наказать виновных вместо невинных?»
3: С потолка закапала вода. Потом полилась внезапным мощным ливнем. Попадая на кислоту, капли шипели и дымились. Кристофер увидел, что статуя изменила цвет, но не пострадала. Причиненный ущерб, вероятно, можно ликвидировать, и кислоту уже смывала противопожарная система. Он проигрывал. Ничего больше он сделать не мог. Другого оружия у него не было. Ребята пытались встроить бомбу в слуховой аппарат или протокольный компьютер, но добились лишь того, что при проверке прототипа уложили испытатели. Он проделал такой путь, но сумел лишь напугать цепсиана.
7: «Гиду требуется немедленная медицинская помощь», — произнесла Эмма с обвиняющей интонацией.
5: «Хорошо. Хорошо».
3: Сжимающие колено пальцы ослабли, и он снова сумел подняться. Заряд кислоты в трости убавился наполовину, и он потратил вторую половину на обработку закрывающей дверь сетки. За ней уже, наверное, толпятся охранники, пытаясь пробиться в помещение. Теперь Кристофер уже не видел причин, почему бы им не помочь.
7: «Приведите врача!» — крикнул он.
3: Кристофер бросил последний взгляд на невредимую статую, а потом, наконец, заставил себя взглянуть вниз. Бугорчатый пол вокруг тела Вита был залит водой и золотистой кровью, а сам цепсианин словно таял. Пытаясь остановить человека, он буквально разорвал себя на части. Самое смешное в том, что Кристофер никогда не мог выносить виды чужих ран, даже царапины, но сейчас спокойно взирал на Вита. Это было все равно, что наблюдать гибель монстра на экране. «Они идут», — сказал он. «Держись». «Звуки означают сильную боль». «Когда я был мальчишкой, то подрабатывал экскурсоводом в музее своего города», — сказал он. «Сперва я приходил только в спокойные дни. Мне не доверяли водить группы, лишь случайных туристов. И мне очень хочется думать, что у тебя такая же работа, Вит. Ведь у нас есть что-то общее». «У нас нет ничего общего», — возразил Вит. «После отставки я хотел работать в музее, но у нас никто больше не желает смотреть на картины. У всех теперь цифровые домашние галереи». Старик опустился на колени, взял лоскут цепсианской кожи и попытался прижать его к ране. Изо рта подростка сочилась оранжевая пена. «Зачем вы мне это рассказываете?» — спросил Вит, отстраняясь от прижатой к ране руки. «Чтобы отвлечь. От совершенного вами осквернения?» Кристофер снова взглянул на сущность, покрытую тонкими черными полосками в тех местах, где соприкасались разные материалы. «У меня ничего не вышло». Вит горько рассмеялся. «Вы так говорите, потому что думаете, что я умираю». «Нет, у тебя все будет хорошо. А я пытаюсь отвлечь тебя от неприятных ощущений». «Вы хотели сказать боли?» Если язык его тела и показал какую-то реакцию, то Эмма ее не уловила. «Прости. Вряд ли мне поможет, если вы станете говорить со мной, как со слабоумным». «Через минуту сюда войдут. Я не знал, что у тебя такая ранимая кожа, Вит». «Заткнитесь!» Инопланетянин ухватился пальцами за выступ в полу и попытался подтянуться к заблокированному выходу. За ним волочились внутренности, вытягиваясь полосками на бугорчатом полу. Хвост оторвался, забрызгав статую кровью. Вит находился уже в метре от двери, когда Кристофер наконец-то услышал, как охранники пробиваются сквозь ослабленную кислотой блокировку двери, орудуя резаком. Сперва в ней появилась небольшая прореха, которую сразу же заполнили их лица, и спасатели принялись отчаянно отдирать остальное, стараясь сделать проход для Вита. Кто-то из них просунул в отверстие хвост, свесив его наподобие спасательного каната. Но они опоздали. Израненный подросток перестал шевелиться. Зашипел воздух, выходя из разрывов эластичной белой кожи, словно сдували спасательный плот. Тело Вита съежилось и замерло. Через секунду хвост спасателя втянулся обратно, в отверстие просунулось множество глазных стебельков. Штук 5 уставились на Кристофера. «Это средство предназначено только для обездвиживания», — начал оправдываться он. Ему не ответили. Старик отшвырнул трость и поднял руки. «У них что, нет протокольных программ?» «Теперь я безоружен». Никакой реакции. Спасатели попятились, лица исчезли. «Разве вы не арестуете меня?» Он провел ладонью по лицу и с удивлением обнаружил, что оно мокрое. Тишина. Он взглянул на бугорчатый пол. Разобранная и пустая трость уже не сможет выдержать его вес. «Эй, копы! Так вы будете меня выводить или нет?» «Вы находитесь на месте, где произошла смерть», — неожиданно услышал он голос Эммы. «Вам надлежит покинуть помещение и сдаться властям».
8: «Какого черта?»
3: Он уже открыл рот, чтобы снова крикнуть, но тут до него дошло. Их главная культурная ценность теперь запечатана, отделена от общества системой жестких верований кровью ребенка. Они оставят тело Вита гнить здесь, рядом с сущностью, в которой тот был столь предан.
2: Когда прошла еще минута, а за ним так никто и не пришел, Кристофер прилег у основания статуи, расположившись внутри изгиба хвоста. Голова и ноги оказались слегка приподнятыми, и он обнаружил, что такая поза его вполне устраивает. Покрытый мхом пол подарил ему блаженный комфорт, как Вит и обещал.
5: «Вот и соломка, чтобы на нее упасть», — пробормотал он, устраиваясь поудобнее.
3: Нога все еще побаливала после падения на бугристый пол, а в усталых пятках пульсировала кровь. Он сбросил туфли, пошевелил пальцами в теплом влажном воздухе. В бедро упирался последний выступ — камера. Он извлек ее, переключил на режим проекции и стал проецировать кадры на белую изогнутую поверхность статуи. Уорхол, Спенсер, Мальта, фальшивый Пикассо, набросок Билла Рейда. А вот он сам, позирующий для несуществующих внуков. Вид, погребальный холл, снова вид. «Выражение соответствует дружеской улыбке», — сообщила Эмма. Кристофер выдрал из уха капсулу.

И перед самым окончанием еще один рассказ. На этот раз французского писателя Алена Дуремье «Пора мщения». В те времена вода в реке Арконш еще не была красной. Мы с Эриаль жили в городе по имени Стен. По одну его сторону расстилалось болото теней, по другую росли леса забвения. То было прежде, чем в наше небо вторглись пришельцы, прежде, чем поднялось древо стонов. Город наш был огромен, так огромен, что я даже не знал, как его весь обойти, а теперь его здания лежат в развалинах. Мы с Эриэль любили бродить по улицам в час, когда их озаряло закатное солнце, и в небе показывались обе луны. Помню, вдалеке негромко звучали башни эхо, стрингсы рассекали воздух перепончатыми крыльями, кружили легкие эжеретры, перепархивая с террасы на террасу. В сумерки наш город был прекрасен. Мы с Эриаль брали на прокат летающую лодку и взмывали над крышами. Жужжали сильные надкрылья, воздушные струи обтекали нас. Мы плыли вдоль облачных отмелей. А под нами, сколько хватал глаз, прихотливым лабиринтом вились улицы города по имени Стен. Вот в такой-то вечер Эриаль узнала. Глаза ее вдруг расширились от страха. Она схватила меня за руку и сказала, что наш мир скоро погибнет. Город под нами был словно сверкающий корабль, словно лучезарный ковчег. К нам поднимались дуновения ночи, беспрестанно пели в полголоса башни эхо. Жизнь была, как всегда, безмятежна и проста. И в мыслях моих был покой. Я засмеялся и сказал: «Глупышка, не выдумывай, все это вздор!» Но она прижалась ко мне вся дрожа. Наши старейшины и мудрецы обладают могуществом. Порой сквозь завесу времени они провидят будущее. Но Эриаль, как могла она разгадать тайну дней, которые еще не настали? Если вправду нашей планете грозит злая судьба, об этом уж, конечно, узнали бы наши прорицатели, а не только она. Да и откуда бы у нее такое прозрение? Так успокаивал я Эриаль, но безуспешно. Мы возвратились домой раньше обычного. Она больше не заговаривала о своих страхах, но всю ночь я чувствовал, она дрожит, словно в ознобе. А через несколько обращений небо взорвалось. Эриаль не ошибалась. Единственная из всех нас она знала. Был вечер, такой же, как все вечера. По небу плыли дымного цвета облака, опять и опять закрывая обе луны. То был час, когда наш город пробуждался навстречу ночи. Звонко кричали стаи стрингсов, стеклянные стихи взмахивали опахалами, недвижная арка радиации золотой дугой пересекала небосвод. Мы не подозревали, что это последняя наша счастливая минута. И вдруг все рухнуло. В небе разверзлись огненные жерла. Воздух содрогнулся от грохота, и из облаков вырвались огромные неуклюжие машины. Нестерпимый рев все нарастал. Горожане падали ничком, зажимали уши ладонями. Небо оглушительно гремело, раздираемое чужими кораблями. И город рассыпался, расшатанный до основания яростным сотрясением. Мы видели, как рушатся и обращаются в серую пыль чудесные сверкающие здания, гордость нашего города. Вскоре от него остались только обломки и прах. И на руины с громовым рычанием опустились чудовищные корабли. Но мы с Эриаль, как и многие, кто уцелел, успели бежать. Подземный туннель перенес нас к реке, а оттуда в подводном шаре мы опустились в глубины океана. Там, на дне, устояли после катастрофы убежище купола. Там мы собрались, все, кто выжил, и вновь стали жить, воссоздавать свой мир, свыкаться с новыми буднями. Когда-нибудь настанет час расплаты, а ныне пришло время терпеть и ждать. Все это случилось в ту пору, когда воды реки Арконш еще не стали красными и еще не поднялось древо стонов. Это было прежде, чем к нам вторглись те, кто называли себя людьми с планеты Земля. Сколько обращений, сколько круговоротов минуло после нашествия землян. Те, кто измеряет время, это знают, они ведут точный счет. Они тщательно измеряют сроки, которые все еще отделяют нас от поры мщения. А мы с Эриэль не знаем, сколько осталось ждать. Как почти все наши, мы с головой ушли в работу. У нас нет ни минуты передышки. Каждый исполняет свой долг. Наш народ выжил. Так надо.
Надо было выжить, чтобы захватчиков настигло возмездие. Это мы знали твердо. Но надежда наша бесплодна, точно иссохшее дерево. Корни ее не питаются животворными соками. Ибо в жизни должен быть смысл. Он был бы в нашей жизни, знаем мы, что когда-нибудь вновь возродится наш прекрасный мир. Восстанут из праха и вновь наполнятся народом разрушенные города. Но если и свершится возрождение, мы его не увидим. Понадобится труд многих поколений, чтобы выжженная почва вновь стала приносить плоды, чтобы снова поднялся на берегу реки Арконж город по имени Стен. И все равно это будет уже не тот город, какой мы знали прежде. Вот почему в сердцах у нас горечь и пустота, словно в иссохшем дереве. Вот почему, хоть мы и посвятили себя всецело своему долгу, работа наша не дает нам утоления. Наши посланцы, рискуя собой, поднимаются наверх и приносят страшные вести о том, что видели они на суше. Повсюду запустение и гибель. Все, что было нами создано, все сокровища нашей цивилизации разорены, разрушены пришельцами, не способными понять ее и оценить. От творений наших зодчих не осталось и следа. На их месте громоздятся уродливые металлические постройки землян. Все наши братья, которые не успели укрыться на дне океана, убиты или взяты в плен, и рассказывают, что варвары забавляются, проделывая над пленниками самые жестокие опыты. Говорят, земные ученые пытаются выяснить, кто мы и что собою представляем. Они изучают строение наших тел, разглядывают под микроскопом наши клетки, считают гены. Они рассекают на части наши органы, чтобы лучше понять их действия. А плоды этой бойни, изуродованные останки наших братьев, эти живодеры сваливают в кучи и потом бросают в реку Арконж. Скоро все наши, кто не успел покинуть сушу, погибнут, все до единого. Скоро в живых останутся лишь те, кто укрылся в подводных куполах. Здесь мы будем и дальше жить своей жизнью, неведомой завоевателям, недосягаемые для них, защищенные от их детекторов экранами наших силовых полей. И скоро они вообразят, будто вся планета принадлежит им безраздельно. Будто они могут ее увечить, рыть и копать, и грабить ее недра, как им заблагорассудится. Они уже роются в ней, жадные, неугомонные кроты. Видно, в наших почвах скрыты неистощимые залежи какого-то очень нужного и ценного для них минерала. Но мы готовим ответный удар. Быть может, по сравнению с ними мы слабы и немощны телом, и наши города были столь хрупки, что рухнули от одного лишь сотрясения, от гула кораблей с земли. Но в конце концов мы их одолеем. Ведь наши ученые тоже работают без отдыха. Не над заложниками из числа землян. Нет, мы не так неосторожны, чтобы брать их в плен и доставлять в подводные купола. Мы действуем не так грубо. Наши приборы и на расстоянии способны точно определить, как устроен организм пришельцев, как совершается у них обмен веществ, на чем основан их жизненный цикл. Мы выделяем и соединяем химические вещества. Они станут оружием, которое поразит наших врагов изнутри. Это будет бактериологическое вторжение. Против него пришельцы окажутся беззащитны. Наши изыскания идут успешно. Медленно, но неуклонно разрабатывается план атаки. Уже скоро, так говорят наши предсказатели, мы сможем выйти на поверхность и разом нанести удар всюду, где расположились захватчики. По всей планете мы распространим газ, для нас безвредный, для них ядовитый. Наши мудрецы не торопились. Они всесторонне обдумали задачу и выбрали из всех решений самое подходящее. Слишком просто было бы отравить землян смертельным ядом, который погубил бы их мгновенно и усеял бы нашу планету их трупами. Нет. Нам нужно средство, которое утешило бы нас за все страдания. Нужно, чтобы месть была.

И вот оно, отмщение. Все произошло, как было задумано. В урочный час мы вышли из морской пучины. Наш флот достиг всех континентов. Конечно же, захватчики сопротивлялись. Их машины сеяли смерть, но уже работали наши аппараты, рассеивая газ, который быстро привел врагов в оцепенение. Мы без труда одержали победу. Всюду валялись окоченевшие земляне, точно пораженные мором вредные насекомые, и глядели на нас потускневшими глазами. Они ясно сознавали происходящее. Наши ученые позаботились о том, чтобы они ни при каких условиях не теряли сознание. Но двигательные центры их тел были уничтожены. Затем мы приступили ко второй части нашего плана. Мы собрали их всех вместе. То была нескончаемо долгая и тяжкая работа. Их стало уже так много, они кишмя кишели на нашей планете. Всех их собрали в загоны, точно огромные своры опасных зверей. И тут каждому впрыснули еще одно средство, изобретенное нарочно для них — сыворотку выносливости. Так готовили их к тому, что им предстояло. А затем новые и новые перемены. Наша месть идет своим чередом. Ей еще долго не будет конца. Мы изыскали, усовершенствовали и применяем разные способы, заставляющие землян мучиться как можно больше. Мы знаем, что испытывают они, когда у них вырывают ногти, продырявливают веки, сдирают с них кожу. Мы знаем, сколько крови, крови, цвет которой когда-то нас так поразил, можно извлечь из их тела. Знаем с точностью до последней капли. Ибо теперь они уже не могут умереть. Мы позаботились о том, чтобы все их нервные центры уцелели. Пусть каждая волна боли докатывается до мозга. До самого конца, до мгновения, когда разрушится последняя малая частица их плоти, они не могут умереть, они могут только ощущать. И в их обезумевших глазах, когда глаза остаются нетронутыми, всегда мерцает искра сознания. Вот с того дня на окраине нашего временного города, поодаль, чтобы не нарушать покой наших ночей, поднялось древо стонов. Это исполинское древо, ветви его несчетны, на них можно подвесить тысячи жертв. И с того дня стали красными воды Арконжа. Красный — цвет крови землян. Ее неиссякаемые ручьи питают отныне реку Арконж. В иные вечера мы с Эриэль идем на берег и смотрим на реку, а ветер доносит от древа стонов вздохи и рыдания. Эриэль, а она знает, говорит, что о

на сердце не становится легче. Эриэль говорит, что мне надо лишь пойти в леса забвения и испить от родника снов, и я вернусь возрожденный и вновь смогу упиваться нашей местью. Я знаю, она права. И все же в иные минуты меня одолевают сомнения, и мне жаль мирного счастья, той жизни, что была когда-то, прекрасного города по имени Стэн и тихой прелести вечеров, отошедших без возврата. Это был рассказ Алена Дуремье «Пора мщения. Страх в ночи».

0: Просыпаясь, она услышала свой крик и поняла, что кричала, наверное, уже долгие секунды. В комнате было холодно, но все ее тело покрывал пот. Он скатывался по лицу и плечам на ночную рубашку. Простыня под ней промокла от пота. Она сразу задрожала. «У тебя все в порядке?» – спросил муж. Несколько секунд она молчала, не в силах ответить. Крепко обхватив поджатые колени, она пыталась унять дрожь. Муж темной глыбой лежал рядом, эдакий длинный черный цилиндр на фоне слабо белевшей во тьме простыни. Посмотрев на него, она снова задрожала. «Тебе поможет, если я включу свет?» – спросил он.
1: «Нет», – резко произнесла она. «Не шевелись, пожалуйста».
0: В темноте раздавалось лишь тиканье часов, равномерное, но какое-то зловещее. «Опять?»
1: «Да»,
0: – сказала она.
1: «То же самое. Ради бога, не прикасайся ко мне».
0: Он приблизился, изогнувшись под простыней, и она вновь сильно задрожала. «Сон», – осторожно начал он. «Сон был про... Я прав?» Он деликатно не договорил и пошевелился осторожно, чтобы ее не напугать. Но она уже снова овладела собой. Руки ее разжались, ладони плотно прижались к простыне.
1: «Да»,
0: – сказала она.
1: «Снова змеи. Они по мне ползали. Большие и маленькие, сотни змей. Не заполнили всю комнату, а через двери и окна ползли все новые, вываливались из переполненного шкафа».
0: «Успокойся», — сказал он. «Ты уверена, что хочешь об этом говорить?» Она промолчала. «Теперь хочешь, чтобы я включил свет?» — мягко спросил он.
1: «Не сейчас», — сказала она, помедлив. «Я еще не набралась храбрости».
0: «Да, да», — понимающе произнес он. «А другая часть сна...»
1: «Да».
0: «Послушай, может, тебе не стоит об этом говорить?»
1: «Нет, давай поговорим».
0: Она попыталась засмеяться, но закашлялась.
1: «А то ты подумаешь, что я начинаю к этому привыкать. Сколько ночей оно уже тянется?»
0: Сон всегда начинался с маленькой змейки, медленно ползущей по ее руке и поглядывающей на нее злобными красными глазками. Она стряхивала ее и садилась на постели. Тут по одеялу начинала скользить вторая, все быстрее и быстрее. Она стряхивала и эту, быстро вылезала из постели и становилась на пол. Тут другая змея оказывалась у нее под ногами. Еще одна сворачивалась в волосах, а потом через открывшуюся дверь ползли все новые и новые. Тогда она бросалась в постель и с воплями тянулась к мужу. Но во сне мужа рядом с ней не оказывалось. Вместо него на постели лежала огромная змея, этакий длинный черный цилиндр на фоне слабо белевшей во тьме простыни. И она понимала это лишь когда обвивала ее руками.
1: «А теперь включи свет», — велела она.
0: Когда комнату залил свет, она вся напряглась, готовая выскочить из постели, если... Но все-таки это оказался ее муж. «Господи боже!» – выдохнула она и полностью расслабилась, распластавшись по матрасу. «Удивлена?» – спросил муж, криво улыбнувшись.
1: «Каждый раз», – сказала она. «Каждый раз я уверена, что тебя не окажется рядом, а вместо тебя змея».
0: Она коснулась его руки, чтобы убедиться. «Видишь, насколько все это глупо», – мягко и успокаивающе произнес он. «Если бы ты только смогла забыть. Тебе нужна лишь уверенность во мне, и кошмары пройдут».
1: «Знаю»,
0: — ответила она, вглядываясь в детали обстановки.

Маленький телефонный столик с беспорядочной кучей записок и исчерканных бумажек выглядел необыкновенно ободряюще. Старыми друзьями были и поцарапанные бюро из красного дерева, и маленькие радиоприемники, газета на полу. А каким обычным казалось изумрудно-зеленое платье, небрежно переброшенное через спинку стула. Окончание рассказа Роберта Шекли «Страх в ночи» вы услышите в финальной части модели для сборки на радио «Энергия», где мы с вами встретимся вновь.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Шекли. «Страх в ночи». Окончание. Доктор сказал тебе то же самое. Тогда мы поссорились, ты ассоциировала меня со всем, что идет не так, со всем, что причиняет тебе боль. И теперь, когда все наладилось, ты ведешь себя по-прежнему. «Несознательно», — сказала она.
1: «Клянусь, несознательно».
0: «Нет, все по-прежнему», — настаивал он. «Помнишь, как я хотел развода? Как говорил, что никогда тебя не любил? Помнишь, как ты меня ненавидела, но в то же время не давала уйти?» Он перевел дыхание. «Ты ненавидела Эллен и меня. И это не прошло даром. Внутри нашего примирения так и осталась ненависть».
1: «Не думаю, что когда-нибудь ненавидела тебя», — сказала она. «Только Эллен, эту тощую мелкую обезьяну».
0: «Нельзя дурно говорить о тех, кого уже не волнует мирская суета», — пробормотал он.
1: «Да»,
0: — задумчиво сказала она.
1: «Наверное, это я довела ее до того срыва, но не могу сказать, что жалею. Думаешь, меня посещает ее призрак?»
0: «Не надо себя винить», — сказал он. «Она была чувственной, нервной, артистической женщиной. Невротический тип».
1: «Но теперь, когда Эллен больше нет, у меня все прошло, я все преодолела».
0: Она улыбнулась ему, и морщинки тревоги у нее на лбу разгладились.
1: «Я просто без ума от тебя», — прошептала она, перебирая пальцами его светло-русые волосы. «И никогда тебя не отпущу».
0: «Только попробуй», — улыбнулся он в ответ. «Я никуда не хочу уходить».
1: «Просто помоги мне».
0: «Всем, чем смогу». Он подался вперед и легонько поцеловал ее в щеку. «Но, дорогая, если ты не избавишься от этих кошмаров, в которых я главный злодей, мне придется...»
1: «Молчи, молчи», — быстро произнесла она. «Я и думать об этом не хочу, ведь наши плохие времена прошли».
0: Он кивнул.
1: «Однако ты прав», — сказала она. «Наверное, нужно попробовать обратиться к другому психиатру. Долго я так не выдержу. Все эти сны, ночь за ночью».
0: «И они становятся все хуже и хуже», — напомнил он, нахмурившись. «Сперва они были время от времени, теперь уже каждую ночь, а скоро, если ты ничего не предпримешь, будет уже...»
1: «Хорошо», — сказала она. «Не надо об этом».
0: «Приходится. Я очень беспокоюсь. Если эта змеиная мания будет продолжаться, в одну из ночей ты вонзишь в меня спящего нож».
1: «Никогда. Но не будем об этом. Я хочу обо всем позабыть. Не думаю, что это случится снова, а ты...»
0: «Надеюсь, что нет». Она выключила свет, потом поцеловала мужа и закрыла глаза. Через несколько минут она повернулась на бок. Через полчаса снова перекатилась на спину, пробормотала что-то неразборчивое и расслабилась. Еще через 20 минут пожала плечом и больше уже не шевелилась. Ее муж лежал рядом темной глыбой, опираясь на локоть. Он размышлял в темноте, прислушиваясь к ее дыханию и тиканью часов. Потом улегся на спину. Он медленно развязал завязки своей пижамы, потянул за шнур и вытащил его на целый фут. Потом откинул одеяло и неторопливо придвинулся к ней, прислушиваясь к ее дыханию. Положил шнур ей на руку. Медленно, по сантиметру, за несколько секунд провел шнуром по ее руке. Наконец она...

0: Это был рассказ Роберта Шекли «Страх в ночи».
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

Максим Макаренков. Сердце леса. На вершине холма остановился внедорожник. Цвет разобрать было невозможно, пыль покрывала его ровным слоем. Хлопнула дверь. Водитель, постановая от наслаждения, потянулся, прошелся, разминая ноги. Достал из внутреннего кармана темно-коричневой куртки сигареты. Курил неторопливо, с удовольствием, выпуская в свежий, пахнущий подмороженными осенними листьями воздух длинные струи дыма. Наблюдал, как сизые облачка распадаются на медленные завитки и тают, растворяются, исчезают. Докурил, щелчком отправил бычок на обочину, вздохнул и снова сел за руль. Чуть слышно заурчал мотор, и автомобиль неторопливо покатил вниз по склону к кубам форта связи, серое пятно которого маячило на фоне леса, расплескавшего осенние краски, сразу за пятиметровой полосой отчуждения. Глаза внимательно, но без настороженности следили за дорогой. Руки спокойно лежали на руле, но внутри все туже и туже сжималась пружина беспокойства. Водитель нервничал. Это было вполне понятно. Первый раз за все время наблюдений слушающий вступил в контакт с людьми. Пугающие чужеродные фигуры в серых балахонах появились из ниоткуда. Приходили, слушали, внимательно смотрели и уходили. Куда, зачем? Никто не знал. Впервые их заметили за 5 лет до того, как ракеты с ядерными боеголовками накрыли цели, и старый мир с шумом и грохотом отдал концы, прихватив с собой большую часть населения Земли. Только для слушающих не изменилось, казалось, вообще ничего. Они входили в жалкие лачуги, смотрели на подыхающих, харкающих кровью людей и уходили. Равнодушно наблюдали за тем, как растут города технологов, как снова начинают светиться экраны компьютеров, а из ворот крохотных мастерских выезжают первые автомобили на водороде. С нечеловеческим спокойствием они наблюдали за общинами уходящих и поселениями паранормов. Входили в залы совещаний вольных городов, пристраивались в уголки и слушали, как иерархи параордена и старейшины технологов заключают первые робкие союзы. Никто и никогда не нападал на слушающего. Их не трогали. Слишком страшно. Особое внимание.

0: 21:47 охрана форта зафиксировала появление слушающего. Объект вошел в ворота форта и молча передал сержант-оператору Мельнику М.Е. лист плотной бумаги синего цвета. На бумаге изображена раскрытая человеческая ладонь. В 22:08 слушающий прошел в глубину форта и сел на землю около блока L2. Более он в контакт ни с кем не вступал. На момент отправки рапорта слушающий своего местоположения не изменил. Прошу прислать специалиста для изъятия листа бумаги и возможного вступления в контакт со слушающим. Начальник форта связи Коро-7. Капитан-оператор Владимиров СГ. Машина остановилась перед воротами форта. Полная тишина. Осеннее небо потихоньку наполнялось прозрачно-голубым. Рассвет вступал в свои права. Мужчина поежился, поднял воротник куртки, после теплого салона познабливало. Присмотрелся к металлическим, давно не крашенным воротам и рванул под стену в мертвую зону. Створки ворот были слегка приоткрыты. Свободная трасса, мысли о предстоящей встрече, да и вошедшие в поговорку раздолбайство операторов, все это явно притупило его инстинкты. Следовало прислушаться к внутреннему голосу еще на холме. Сейчас-то понятно, что его должно было насторожить. В форте не было ни единого освещенного окна. А когда на территории слушающей, вряд ли даже законченные разгильдяи улеглись бы спокойно спать. Да и в помещениях пункта связи лампы никогда не гасли. И звуки. Не было их. А ведь где люди, там и шум. Пусть тихий, почти незаметный, но шумовой фон должен быть. Прошла минута, две, три. Мужчина расстегнул молнию куртки, осторожно достал пистолет. Движения стали плавными, текучими. Он присел на корточки, заглянул в щель между створками. Ни черта не видно. Отпрянул. Внимательно осмотрел окрестности форта. Вроде ничего подозрительного, если бы хотели, давно прикончили. Неторопливо и со вкусом. Тишина начинала действовать на нервы. А ведь камеры, державшие под контролем весь периметр, зафиксировали, когда автомобиль появился на вершине холма. Но по-прежнему никакого движения. Нужно было что-то делать. Возвращаться к машине и вызывать группу, или входить в форт и смотреть самому, что же произошло. Если следовать букве устава, то, естественно, вызывать группу, отъезжать обратно на вершину холма и наблюдать за обстановкой, дожидаясь прибытия ребят в серьезной броне и соответствующим вооружением. Но приоткрытые ворота манили. Где-то там мог сидеть слушающий, целый и невредимый. Ждать его, Сергея Лурдиса, капитан-информанта службы контроля вольного города Новомосковска. Сергей прислонился к створке ворот, закрыл глаза, стал слушать окружающее пространство так, как учили наставники, которых присылали из параордена на курсы информантов службы раз в полгода. Сам он паранормом не был, но орденские тренеры крепко вбивали в голову курсантов умение пользоваться внутренним голосом и доверять ему. Вроде бы прямая опасность отсутствовала. Сергей глубоко вздохнул и протиснулся в ворота. Тут же рванул под прикрытие безобразного нароста КПП. Присел на одно колено, выглянул из-за угла, попытался рассмотреть, есть ли кто-нибудь около блока L2. И зигзагом, стараясь держать в поле зрения всю территорию форта, рванул к приземистому строению. Прошел вдоль стены, завернул за угол. И второй раз за это, еще и не начавшееся толком утро, выматерился. На пожелтевшем газоне лежала фигура в серой хламиде. Вокруг головы расползлось темное пятно. Прозрачное утреннее небо обещало чудный денек. Прохладный, солнечный, какой может случиться только осенью в славном городе Новомосковске. Подполковник-информант Константин Борисович Максименко радовался заслуженной возможности провести выходной по своему разумению, не торопясь выпить кофе на веранде небольшого дома, сладко подымить сигареты и неспешно двинуться в лес, вдыхать свежий воздух, шуршать листьями и покормить пушистиков. Эти мутировавшие потомки белок, выраставшие до размеров хорошей собаки, впадали в экстаз при виде куска твердого сыра, чем подполковник без зазрения совести пользовался, закармливая неразумных животин до состояния сонной одури. Константин Борисович запер дом, подхватил пакет с сыром и бодро двинулся в лес. Но отойти не успел, в кармане заверещал телефон. Подполковник посмотрел на экран и недоуменно вскинул бровь. Вот уж от кого, от начальника отдела безопасности службы контроля Георга Тахашвили он звонка не ожидал. Максименко вздохнул и нажал кнопку ответа. Проговорил ласково.
1: «Гер, здравствуй. А не пойти ли тебе нахер? Я тут пушистиков кормлю».
2: «Костя, не до шуток. Ты Серегу Лурдиса в Коро-7 посылал?»
3: «Ну да. Но он должен был отстучаться только завтра».
0: Собеседник откашлялся и продолжил.
2: «Раньше он на связь вышел. В общем...»
0: Тяжело выдохнул в трубку Тахашвили.
2: «В форте всех вырезали».
0: Помолчал и добавил.
2: «Слушающего тоже положили».
0: Максименко задумчиво почесал подбородок. Новость была не просто ошеломляющей, он даже слов подобрать не мог. Этого не могло быть, потому что просто не могло быть никогда. Так ничего и не придумав, просто ответил: «Еду. Жди в конторе». Нажал кнопку отбоя, сунул телефон в кобуру на поясе и с тоской посмотрел на лес.
2: «Чудо, как хорошо!»
0: Подполковник сошел с тропинки около старой раздваивающейся на высоте человеческого роста березы, поставил на траву пакет с сыром, аккуратно скатал вниз боковины, пробурчал с капризинкой, как расстроенный ребенок. «Ну и жрите сами в одиночку». И смешной рысцой, переваливаясь с ноги на ногу, побежал к дому. Два часа спустя Максименко и Тахашвили вылезали из душного чрева бронированной гадины, которую конструкторы, явно имевшие извращенное чувство юмора, окрестили «Ветерок». Передвигалось это восьмиколесное сооружение действительно с приличной скоростью, но вот что при этом испытывали пассажиры? Опергруппа, шестеро невысоких, упакованных в полную броню ловких парней, рассыпалась по форту. А в центре бетонированной площадки, которую здесь, как и в любом другом форте, гордо именовали плацем, стоял, пощипывая тонкими пальцами губу, приданный группе паранорм. Залезая в ветерок, он сказал только: «Меня зовут Бруно». После чего замолчал, полуприкрыв глаза и полностью уйдя в себя. Константин Борисович ощупал карманы куртки, добыл пачку сигарет, прикурил. Вполголоса пробормотал, обращаясь к Тахашвили: «Георг, а с каких это пор к твоим бойцам такой довесок дают?» Орден охотно шел на сотрудничество со службой вольных городов, особенно пограничных, но чтобы инициированный паранорм выезжал с оперативной группой, такого еще не было. «Ты у нас спец по поствоенному развитию, вот и скажи, когда-нибудь твои клиенты слушающего убивали?» Хмуро бросил в ответ Тахашвили и сам же ответил: «Нет, не было такого, так что на ушах стоят все». «Георг, а по твоим каналам хоть что-нибудь проходило?»
2: «В том-то и дело. Ничего. Ну так, обычная активность на границах теплых зон. Какие-то обрывочные донесения от летунов».
0: Начальник оперативного отдела отбросил носком тяжелого ботинка камушек.
2: «Якобы в центре горячих зон видели движение. Так его уже лет 200 как видят, особенно на рассвете или в сумерках. И чем больше высота, тем чаще».
0: Максименко потянулся, поплевал на пальцы, аккуратно загасил сигарету, окурок затолкал в спичечный коробок.
2: «Георг, я не понимаю ничего. Даже если кто-то обожрался горячих грибов до полного изумления и потери инстинкта самосохранения, то все равно ничего не вышло бы. Пробовал один орел это проделать. Правда, не после грибов, а после дозы повений. Решил слушающего дубинкой приложить. Так вот, он даже руку не успел поднять. Мои умельцы его потом вскрывали. Такое впечатление, что этому идиоту мозги вкрутую сварили. Как яичко куриное». И подполковник нервно хихикнул. «Да. А слушающий, между прочим, даже глаз не поднял».
0: У Тахашвили забормотал наушник. Георг подобрался, кивнул коллеге. «Пойдем. Связистов нашли».
1: Солнце уже начало уползать за лес, когда Тахашвили и Максименко устало привалились к нагревшемуся за день борту ветерка. Затих вдали рокот вертолета, увозившего синие пластиковые мешки с трупами, и капитана Лурдиса, которому предстояло снова и снова отвечать на вопросы следователей и аналитиков. Заняли свои посты парни из опергруппы, тихо, уже без спешки, бродили по территории форта спецы научной бригады, которую закинул сюда вертолет. Паранорм же как встал с утра в середине плаца, так и стоял. Даже с ноги на ногу не переминался. Константин Борисович снова похлопал по карманам, потянул измятую пачку.
2: «Гера, вот скажи, ты хоть сам понимаешь, какое редкостное дерьмо здесь произошло?»
1: Подполковник с отвращением зажал зубами очередную сигарету. Командир оперативников молчал, и Максименко продолжил.
2: «Это не какие-то шибанутые отморозки силушку показать решили. И не контрабандисты, и не... Долго можно перебирать, кто не, а вот кто мог. Положили весь расчет форта, причем всех на месте. Ни одного выстрела, никто не пробовал бежать. И на каждого по одному удару».
1: Старший оперативник сунул в рот пожелтевшую травинку, пожевал.
4: «Это все фигня. А вот то, что они смогли убить слушающего и уйти, это меня тревожит очень сильно».
1: Тахашвили развернулся и посмотрел Максименко в глаза.
4: «Это не то слово, Костя, как я тревожусь. Я боюсь, Костя, понимаешь? Я откровенно испуган, потому что понимаю, ни я, ни даже ты, никто не знает, как действовать».
1: «Господа, вы разрешите поучаствовать в разговоре?»
2: От неожиданности оба аж подскочили. Паранорм Бруно подобрался к ним совершенно незаметно. А это было весьма непросто.
1: Стоял, слегка согнувшись в традиционном орденском поклоне, на лице полное отсутствие какого-либо выражения. Дождался кивка, садись, мол, чего стоять. Уселся на корточки, коротко вздохнул, с силой потер ладонями лицо и обыденным голосом человека, смертельно уставшего после тяжелой работы, попросил:
2: «Мужики, дайте сигарету, пожалуйста».
1: Это было настолько неожиданно, что Максименко поперхнулся дымом. Протянул пачку. Бруно уселся, подобрав под себя ноги. «Ну что? Какие мысли, впечатления, соображения?»
2: «Это вы нам скажите, какие впечатления», — хмыкнул Тахашвили.
4: «И даром же весь день посереть плац со статуей проторчали».
1: Бруно слегка нагнулся вперед, протянул руку. «Давайте на «ты», а, господа подполковники?» Подполковники по очереди пожали сухую костистую ладонь, и Максименко повторил вопрос.
2: «Ну так все же, что учуять удалось? Не зря ж там стоял?»
1: «Нет, не зря», — протянул паранорм. «Но что я учуял и увидел, я сам не пойму. Меня ведь не зря к вам прикрепили, именно меня. Приходилось и в горячие зоны ездить, и в большой лес».
2: Собеседники уважительно покивали головами, а Тахашвили слегка поежился, что-то такое о большом лесе вспомнив.
1: «Так вот, когда в большом лесу стоишь и щупаешь, ощущения очень странные. Ты не чувствуешь деревьев, животных, нет переплетений, нет отдельных мазков. Такое впечатление, что вокруг тебя одно большое существо, причем не совсем живое. Примешивается такое же чувство, какое у меня бывает, когда я вхожу в ваши залы электроники».
2: «Ну и к чему ты это говоришь?» – буркнул Тахашвили.
1: «Да к тому, что здесь похожая штука. Есть обычный фон людского поселения, но это вы и сами знаете, это чуять мы и ваших оперов учим. Есть фон леса, хотя не совсем обычный. Это лес в большой переходит. Есть два следа, от которых мне становится сильно не по себе. Один — это след слушающего, с таким я уже сталкивался, а вот второй... Я вам объяснить не смогу, это как будто ты глядишь в спину кому-то незнакомому, очень чужому, непонятному, и он вдруг оборачивается и прям тебе в глаза смотрит. И в глазах ничего, что было бы тебе хотя бы отдаленно знакомо. И еще напор, мощь у этого второго следа совершенно запредельные.
2: Вы это как вычисляете? Шкала какая-то есть?» — перебил паранорма Максименко.
1: «Не то чтобы шкала. Это вы, технологи, все пытаетесь привязать к точке отсчета. Но что-то отдаленно похожее существует. Скажем так, вот у слушающего его след не похож на человеческий, но по энергонасыщенности он с людским сопоставим. А вот у того, что я сегодня почуял, он гораздо больше. И при этом он очень-очень чужой. Я не знаю, откуда на Земле мог такой взяться», — упавшим голосом добавил Бруно. Теперь прокашлялся и вмешался практичный Тахашвили.
2: «Бруно, а направление ты по энергоследу взять смог?»
1: «Смог. И от этого мне совсем погано». Бруно кивнул в сторону леса. «Туда они пошли. С
2: Сколько было, не знаю. От них один след остался. Общий и скрученный, как коса. Максименко пробормотал что-то неразборчивое, но очень экспрессивное. Хлопнул себя по коленям, подался всем корпусом вперед. «Вот что, мужики, чует мое сердце, придется нам с твоими георг-торпедами идти в лес. Тяжелая техника там один черт не пройдет. Так что, Бруно, ты сейчас идешь в пункт связи и все подробно пересказываешь нашим. То, что твое непосредственное начальство уже в курсе, я знаю». Перевел взгляд на Тахашвили. «Потом, Георг, иду я и запираюсь там надолго. Надо получить санкцию совета. Упускать тех, кто бой не устроил, никак нельзя. Они теперь единственная ниточка к тому, что нам хотел сказать слушающий». Группа шла третий день. Ветерок пришлось оставить в первый же вечер, когда исчезли последние тропы, по которым он мог хоть как-то протиснуться. Над головой купол из сплетенных ветвей, с трудом пропускающий солнечный свет. Свежесть ранней осени сменилась почти неподвижным, пахнущим прелью, сырым и стылым воздухом. Деревья врастали друг в друга, превращались в единое целое. По ночам мертвенную тишину прорезал чей-то скрежет, лес начинал говорить. Длинные монотонные фразы. Звук шел со всех сторон, но это не пугало. В голосах не было человеческих чувств. Ни муки, ни радости, ни злобы. Но не было в них и равнодушия. С утра отказала связь. Причем не только станция, но и переговорники опергруппы. Ни малейшего потрескивания, хотя индикаторы показывали полный заряд батарей. Тишина. Тахашвили гнусно матерился. Максименко недовольно сопел. Бруно сохранял обычную невозмутимость, хотя она давалась ему нелегко. Группе пришлось полагаться исключительно на чутье паранормы и надеяться на то, что он сумеет предупредить об опасности. Ближе к ночи они вошли в большой лес. Вроде бы ничего не изменилось, но переход границы ощутили все. Бруно поморщился.
5: «Все. Боюсь, тут и я уже бессилен. Давит. Ох и давит это чертово место.
4: Даже мне не по себе», — пробормотал Тахашвили. «Хотя все говорят, восприятие у меня как у бегемота, то есть никакое».
2: Ночь упала внезапно. Люди почувствовали, как лес выдавливает из себя темноту в окружающий мир, и она заполняет все вокруг. Стало тяжело дышать. Ребята Тахашвили двигались с оружием на изготовку, нервно поводя стволами при малейшем шорохе. Приборы ночного видения не помогали. Наконец, найдя хоть что-то напоминающее поляну, группа остановилась, расположившись на самом краю открытого пространства. Трое оперативников завалились спать, укрывшись спальниками, вторая троица растворилась в темноте.
5: «Нехорошие у меня ощущения, други мои», — вздохнул Бруно.
4: «Хм, удивил. Тут у всех мороз по коже. Даже мои ребята психовать начали».
2: Тахашвили бросил в костер ветку.
5: «Я не о том», — покачал головой Бруно. «Мне кажется, что мы наконец столкнулись с той самой четвертой ветвью».
2: Максименко только присвистнул, а Тахашвили недоуменно вскинул брови.
4: «Не дайте помереть дураком, о чем идет речь?»
5: «Ты, Гера, главное, не расстраивайся».
4: «Об этом мало кто слышал», — успокоил друга подполковник. «Все это так, теоретические сотрясения воздуха. Разве что некоторые паранормы говорили о каких-то странностях».
2: «Да и данные эти», — поморщился Бруно, — «были получены, скажем так, в измененном состоянии сознания».
4: «Наркотиками балуетесь?» — вкратчиво поинтересовался Георг.
2: Максименко тихонько захихикал. Бруно сначала недовольно поджал губы, затем все же улыбнулся.
4: «Ну, в общем, да.
2: Разные методы пробовали. Ладно, Костя, ты лучше ты просвети Георга насчет теории ветвей и прочего».
4: «Да все просто на самом деле, Гера, дорогой. Вот смотри. Есть мы, обычные люди, которых называют технологами. Мы продолжаем идти по классическому пути техногенной цивилизации. Правда, с оглядкой на то, что именно такому пути мы обязаны появлению ядерных ракет, которые, в конце концов, взлетели и упали. Назовем это первой ветвью. Есть параорден, объединивший людей, которые получили после взрывов те или иные паранормальные способности, вроде запороговой эмпатии, телепатии или способности к точнейшей бесконтактной диагностике. Кое-кто поговаривает о пирокинезе».
2: Бруно сдавленно хрюкнул. Константин Борисович глянул неодобрительно, но от комментариев воздержался.
4: «Так вот,
3: С нами и паранормами все более или менее понятно. Мы друг другу нужны. Мы друг друга дополняем. Например, у паранормов начисто отсутствуют способности к аналитике. Так что нам друг без друга никуда. Мы продолжаем в целом привычный исторический путь развития вида Homo sapiens. Есть, правда, еще и уходящие. Ер, не спрашивай меня, что это такое. Если верить нашим аналитикам и прогностам параордена, то их можно считать сектой паранормов, проповедующей крайний изоляционизм. Но и они, черт побери, укладываются, во всяком случае, пока в рамки человеческой логики. Вот получаем мы три ветви развития. Может быть, в дальнейшем они и разойдутся в разных направлениях, но не сейчас.
1: Тахашвили внимательно посмотрел на Максименко и Бруно.
3: Ну и? Ну и? А теперь представь, что по выкладкам наших теоретиков, да и по ощущениям паранормов, может появиться еще одна ветвь развития разума на нашем шарике. Существа, которые выберут четвертый путь. Так, погоди.
1: Георг поднял руку, как ученик в классе.
3: Ну и что с того?
1: Бруно пошуровал веткой в костре и очень тихо и очень серьезно сказал: «Иногда мне кажется, что большой лес — это и есть первое его проявление. Георг, ты и сам сказал, что чувствуешь что-то очень чужое. А мне какого-то у себя можешь представить?»
3: «Гера, путь этот будет, судя по всему, нам совершенно чужд. Он будет недоступен для нашего понимания. Базис физический, моральный, понятийный будет совершенно другим», — тихонько добавил Максименко. «Я тебе больше скажу. Мы, скорее всего, появление этого разума элементарно прошляпим, поскольку не будем понимать, что и где искать.

0: Больной серый рассвет начинал робко просачиваться между стволов, когда один из оперативников Тахашвили закричал. Он кричал долго и страшно, на одной ноте. Неподвижно лежал, вытянувшись по стойке смирно, уставившись невидящим взглядом куда-то вверх, и кричал. Потом дернулся и умер. Оружие и боеприпасы умершего распределили между собой Тахашвили и Максименко. Покурили, собравшись в кружок, повздыхали. Наконец Георг откашлялся и скомандовал своим ребятам. «Кит, Гром, похороните Славу! Север прикрывает, рыба и жгут, посмотрите вокруг! Режим двойка!» Максименко сел, прислонился к стволу дерева, закрыл глаза. Резко потер лицо ладонями. «Ну, и что делать будем, други мои?» Тахашвили мрачно грыз сигаретный фильтр. Бруно переминался с ноги на ногу. Болезненно морщился, и видеть его таким было непривычно и неприятно. «Молчите? Ну так я скажу. Поворачивать нам надо и валить отсюда со всей возможной скоростью».
1: «Я не уверен, что нас выпустят», — пробормотал Бруно. «Он думает, что еще не время».
2: «Кто он? Он это кто? Что значит он думает?» — скинулся Тахашвили.
0: «Да лес! Лес, Гера! Или тот, кто управляет лесом!» — вместо Бруно ответил Максименко. «Так что нам нужно уносить ноги, пока не поздно». Паранорм виновато кивнул. После смерти оперативника он явно чувствовал себя не в своей тарелке, словно вытащили из его худощавого, подтянутого тела какой-то стержень. Тахашвили пощипал себя за нижнюю губу, остро глянул на Максименко.
2: «Уходим!»
0: Константин Борисович пружинисто вскочил, закинул на плечи рюкзак, похлопал Бруно по плечу.
2: «Стряхнись! Давай-давай, собираемся и обратно!»
0: Помолчал и с чувством высказался.
2: «А вернемся! Я аналитиков построю и буду их дрючить! Ох, как я их буду дрючить!»

0: Примерно через неделю блужданий стало ясно – из леса не выйти. 6 дней люди слушали голоса, которые монотонно произносили неимоверно длинные фразы на непонятном языке. Ночью чаще освещалось призрачным голубым светом, и стволы деревьев превращались в угольно-черные столбы, между которыми неторопливо проходили полупрозрачные существа, двигавшиеся со страшной нечеловеческой грацией. Лес жил своей жизнью и не обращал внимания на чужаков. Казалось, что не обращал. Пока не сошли с ума кит и рыба, два самых спокойных и опытных оперативника группы. Всегда экономный в движениях, приземистый кит неожиданно задергался, замотал головой, что-то неразборчиво рявкнул и открыл огонь по своим товарищам. Максименко и Тахашвили спас Бруно. За долю секунды до того, как начал сухо кашлять автомат, паранорм, который шел чуть позади, прыгнул, раскинув руки, и повалил обоих на землю. На тропинке остались трупы Грома и Жгута. Кит менял магазин, когда рыба и Север срезали его скупыми очередями. Отстрелявшись, рыба подошел к трупу товарища, принял позу лотоса и впал в ступор. Он не реагировал на окрики, хлесткие пощечины, которые отвешивал Тахашвили, даже на уколы ножом. Бруно поводил руками над ним и безнадежно покачал головой.
1: «Его здесь нет. Я не понимаю, в чем дело, но это уже не человек».
0: Когда оперативника попытались поднять, оказалось, что трое здоровых мужиков не в состоянии оторвать его от земли. Повалить тело на бок тоже не получилось. Живая статуя так и осталась сидеть на небольшой поляне. Около сплетенных ног расползлось черное пятно крови. Хоронить убитых уже не было сил. Их просто отнесли под дерево и закидали ветками. Ночью заговорил последний из оперативников, Север. Самый молодой, круглолицый, улыбчивый. Резко сел, отбросил в сторону спальник. Лицо исказилось, потом разгладилось и превратилось в неподвижную маску. Он начал говорить на одной ноте, ноте леса. Горло напрягалось, голос срывался, выталкивая невозможные звуки. Он говорил все быстрее и быстрее, с губ летела слюна. Потом слюна окрасилась кровью, видимо, Север прикусил язык. Он стал медленно раскачиваться взад-вперед. Тахашвили и Бруно пытались его удержать, но без толку.
2: «Да он же весь горит!»
0: Тахашвили обернулся к Максименко, который с интересом наблюдал за происходящим, даже не пытаясь встать. «Естественно, он не может усвоить такой объем информации, который через него транслируют». Север начал сбиваться, захлебываться. Он отчаянно выплевывал слова чужого языка, пытался освободиться от них. Неподвижное лицо наливалось кровью, оперативник раскачивался все быстрее, потом словно переломился пополам, ткнулся лицом в листья и замолчал. Умер. Бруно, Максименко и Тахашвили бесцельно брели среди серых стволов. Они уже не обращали внимания на голоса, свечения, неясные силуэты, которые можно было углядеть только периферийным зрением. Не замечали, как петляет тропинка, автоматически переставляли ноги, когда окончательно выбивались из сил, садились, механически жевали концентраты из сухпайка, выкуривали сигарету на троих и проваливались в тяжелое забытье, даже не думая выставлять охранение. Утром закидывали на плечи отощавшие вещмешки и двигались дальше. Спроси их, зачем и куда они идут, не ответят. Посмотрели бы погасшим взглядом и двинулись дальше. Не надеясь вернуться, не рассчитывая найти ответы, за которыми пришли. Просто для того, чтобы идти, поскольку это была единственная функция, которую они еще могли хорошо выполнять. Они не разговаривали друг с другом, не вспоминали жизнь, которая была до леса. Три фигуры в изодранных, перепачканных комбинезонах. Заросшие неопрятной седой щетиной, пахнущие смертельно больным зверем. Максименко споткнулся о них, кстати, подвернувшийся корень, неловко упал, даже не попытавшись выставить руки. Так и остался лежать. Спина его мелко вздрагивала, он тихонько выл. Перевернулся на спину, запрокинул голову. Вой перешел в истерический хохот.
3: «Не могу, господа! Хотите, обрадую! Нас поимели! Понимаете вы? Поимели!»
0: Изрядно похудевший подполковник встал на колени, начал сосредоточенно оттирать ладони.
3: Слово такое, знаете? Эксперимент, а? Слышали, надеюсь? Так вот.
0: Максименко повел рукой вокруг.
3: Что видите, лес? Деревце, да ни хрена! Не лес это! Лабиринт для подопытных крыс, и крысы мы! И следят за нами лаборанты-недоумки. А может, и не следят, даже давно по домам ушли, просто оборудование выключить забыли.
0: Отсмеялся, спокойно встал и двинулся дальше. Вечером они вышли к городу. Сначала неимоверно высокими стали деревья. Гладкие серые стволы уходили в сумрак и терялись в нем. Расстояние между стволами становилось все больше. Исчез подлесок. И без того едва заметная тропинка пропала. А потом ноги ощутили, что ступают уже не по лесной почве, а чему-то пружинищему и гладкому. Тахашвили опустился на одно колено, пальцами провел по почве. Снизу вверх посмотрел на Максименко и Бруно. Очень тихо сказал:
4: «Как ты там говорил, Костя? Четвертая ветвь».
0: И пошел дальше, снова настороженный, хищный. Из полумрака начали проступать силуэты зданий. Немыслимых, гибких, как стволы молодых деревьев, покачивающихся в лесном безветрии, словно водоросли, колеблемые незаметным течением. Огромных, теряющихся в серо-зеленой вышине леса. Узкие прорези, затянутые полупрозрачными мембранами. Двери? Город встречал людей безмолвием. На улицах не было видно ни души.
4: «Господи, почему мы этого не видели?» – прошептал Тахашвили.
5: «Георг, мы, судя по всему, в самом центре горячей зоны. На снимках мы видим только лес. Только огромное зеленое пятно».
0: Максименко говорил сквозь зубы с каким-то ожесточением и горечью. Бруно откашлялся.
6: «Я не чувствую ничего. Совсем ничего, хотя бы отдаленно похожего на эмоциональный фон живых существ, понимаете? Этого города просто нет. Есть только пустота. Огромная пустота, в которой переливаются цветные пятна, но я даже не могу назвать эти цвета».
0: Подполковник скинул рюкзак и уселся, скрестив ноги. Задумчиво смотрел на город, подобрав какую-то ветку, бесцельно ворошил опавшие листья.
5: «А самое забавное во всей этой ситуации то, что мы с вами самые натуральные подопытные кролики. Или крысы. Поманили нас и рванули за сладким кусочком. Вели нас с самого начала.
3: Небось, еще и показания какие-нибудь снимали!» —
0: сорвался на визг подполковник.
3: «И когда ребята твои, Георг, с ума сходили, тоже наверняка снимали!»
0: Максименко тяжело дышал, заталкивая в легкий непослушный воздух. Резко встал и пошел вперед к серо-зеленым зданиям, не обращая внимания на забытый вещмешок, автомат, на Тахашвили и Бруно. Оперативник и паранорм переглянулись. Георг зачем-то передернул затвор бесполезного автомата. Бруно подхватил вещмешок, оставленный Максименко. Вскоре три силуэта исчезли в серо-зеленой дымке.

Майор Сергей Лурдис внезапно оглянулся. Лето, жара, пыльная улица на окраине Новомосковска. Ставшая уже привычной фигурой слушающего, который несколько дней неподвижно сидел на тротуаре. Озадаченно остановился, пытаясь сообразить, что же могло привлечь его внимание. Улица безлюдна, звуковой фон самый обычный. Ветер сорвал капюшон с головы слушающего. Сергей присмотрелся, помотал головой, словно отгоняя какое-то видение, и пошел дальше. На долю секунды слушающий показался ему похожим на Константина Борисовича Максименко.

годы проходили, и Лидию Чартерс все больше раздражали в муже две вещи. Его облик и его хобби. Были и другие неприятные моменты, но именно эти ее мучили сознанием того, что она потерпела поражение. В самом деле он выглядел почти так же, как в день их свадьбы, но она-то надеялась, что он изменится в лучшую сторону. Она представляла, как под влиянием семейной жизни ее супруг превратится в привлекательного, обходительного, упитанного мужчину. Однако 12 лет ее стараний не дали сколько-нибудь заметного результата. Торс, правда, стал немного полнее, и весы это подтверждали, однако указанный прогресс лишь подчеркивал неуклюжую долговязость и разболтанность всего остального. Однажды в состоянии особенно сильного раздражения Лидия взяла его брюки и тщательно их обмерила. Пустые они производили вполне благоприятное впечатление. Нормальные длины и привычной ширины, как все носят. Но стоило мужу их надеть, как они сразу же казались чересчур узкими и наполненными какими-то буграми и узлами, как, впрочем, рукава пиджака. После того, как несколько попыток пригладить его внешний вид окончились неудачей, она поняла, что с этим придется смириться. С неохотой она сказала себе: «Увы, этого не исправишь. Мы имеем дело с неизбежностью». Так женщина, похожая на лошадь, с годами все больше напоминает это животное. После этого она занялась его хобби. Хобби у детей очень милы, но у взрослых раздражают, поэтому женщины стараются их не иметь. Они просто проявляют умеренный интерес к тому или иному. Для женщины это совершенно естественно, и Лидия давала хорошую иллюстрацию искусства быть женщиной. Она интересовалась полудрагоценными камнями, и если могла себе это позволить, то и драгоценными. С другой стороны, хобби Эдварда ни для кого не было по-настоящему естественным. Конечно, Лидия узнала о его увлечении еще до того, как они поженились. Каждый, кто был знаком с Эдвардом, видел, как его глаза с надеждой обшаривали углы каждой комнаты, в которой ему случалось оказаться. На улице его внимание...

Можно было бы примириться, если бы хобби Эдварда проявлялось в коллекционировании ценных предметов, скажем, старых гравюр, первых изданий или восточной поэзии. Такие вещи могли бы вызывать зависть, а сам коллекционер имел бы высокий общественный статус. Но нельзя приобрести ничего, кроме статуса сумасшедшего, владея даже весьма представительной коллекцией пауков. Даже к стрекозам и бабочкам, полагала Лидия, можно было бы без вреда проявить сдержанный энтузиазм. Но пауки, эти мерзкие, ползучие, отвратительные создания, постепенно превращающиеся в мертвенно-бледных существ в колбах со спиртом, тут она просто и не знала, что сказать. В начале их замужества Эдвард пытался увлечь ее своим энтузиазмом, и Лидия, как могла, тактично слушала его объяснения о жизни, повадках и способах спаривания пауков. По большей части все это казалось ей отвратительным и безнравственным, а зачастую и тем, и другим. Она выслушивала его пространные тирады о красоте их расцветки, которые ее глаза не замечали. К счастью, постепенно становилось ясно, что Эдвард не смог разбудить в ее душе понимание, на которое он надеялся, и когда он прекратил попытки заинтересовать ее, Лидия смогла постепенно вернуться к своей прежней точке зрения, что все пауки отвратительны, мертвые чуть меньше, чем живые. Понимая, что прямое сопротивление паукам к добру не приведет, она попыталась тихо и безболезненно его отучить от этой страсти. Через 2 года она осознала, что ее попытки тщетны, после чего пауки были отнесены к превратностям судьбы, которые умные люди переносят стойко, без упоминания о них, кроме случаев крайнего раздражения, когда вспоминается все самое неприятное. Лидия обычно заходила в комнату с пауками Эдварда раз в неделю, чтобы прибрать там и протереть пыль, а часто, чтобы по-мазохистски испытать отвращение к ее обитателям. Этому соответствовали, по крайней мере, 2 состояния. Состояние общего удовлетворения, которое испытывал каждый, глядя на вереницу пробирок со множеством неприятных членистоногих, которые уже не будут ползать. Кроме этого, рождалось и более личное мстительное чувство. Раз уж паукам в какой-то степени удалось отвлечь внимание женатого человека от единственно достойного объекта, то им пришлось для этого умереть. На полках вдоль стен стояло такое множество пробирок, что однажды она спросила, много ли еще видов пауков существует на свете. Первым ответом было 560 на Британских островах. Это обнадеживало. Но затем он стал говорить о 12 тысячах видов в мире, не говоря уже о родственных отрядах. Кроме пробирок, в комнате были справочники, картотека, стол с его микроскопом, тщательно укрытым чехлом. Вдоль одной из стен стояла длинная полка со множеством склянок, пакеты с предметными стеклами, коробки с чистыми пробирками, а также множество прикрытых стеклом ящиков, в которых хранились живые образцы для изучения, прежде чем их помещали в спирт. Лидия никогда не могла удержаться от того, чтобы заглянуть в эти камеры приговоренных с удовлетворением. Чувство это она вряд ли могла бы испытать по отношению к другим созданиям, но пауки, так им и надо. За то, что они пауки. Как правило, они располагались по 5-6 в одинаковых коробках, потому что как-то утром она удивилась, увидев большой стеклянный колпак, стоявший рядом с коробками. Закончив с уборкой, она с любопытством подошла к полке. Казалось бы, наблюдать за обитателем стеклянного колпака гораздо проще, чем за теми, кто находится в коробках, но на самом деле это было не так, потому что паутина закрывала обзор на 2/3 высоты. Паутина была так густо сплетена, что полностью прикрывала ее обитателя с боков. Она висела складками, как драпировка, и, приглядевшись внимательнее, Лидия была поражена филигранной работой, словно ноттингемские кружева, пусть и не самого высокого класса. Лидия подошла поближе, чтобы поверх паутины глянуть на ее обитателя. «Боже мой!» — сказала она. Еще никогда она не видела паука таких размеров. Лидия не могла отвести от него глаз. Она вспомнила, что Эдвард был слегка взволнован прошлым вечером. Она же не обратила на это внимания, а лишь сказала, как говорила и раньше, что слишком занята и не может идти смотреть на ужасного паука. Лидия также вспомнила, что муж был обижен отсутствием интереса с ее стороны.

0: Теперь, увидев паука, она почувствовала, этот экземпляр достоин зачисления в категорию живых сокровищ природы. Паук был светло-зеленого оттенка с более темным тоном, постепенно пропадающим ближе к брюшку. Вниз по спинке шел узор из голубых наконечников стрел, светлых в середине, на концах переходящих к зеленым. С каждой стороны брюшка находились алые загогулины, похожие на скобки. На суставах зеленых ножек виднелись алые пятна, такие же были на верхней половинке головы груди, как Эдуард называл эту часть тела паука. Лидия полагала, что сюда прикреплялись ноги. Лидия подошла ближе. К ее удивлению, паук не замер в неподвижности, что обычно свойственно этим созданиям. Казалось, его внимание было полностью поглощено предметом, который он держал в передних лапках. При изменении положения предмет блестел. Лидия решила, что это аквамарин. Ограненный и полированный. Она повернула голову, чтобы убедиться в своей правоте, и ее тень упала на стеклянный колпак. Паук прекратил теребить камень и замер. Вдруг тихий, приглушенный голос произнес с легким акцентом. «Привет! Кто вы?» Лидия взглянула вокруг. Комната была пустой, как и прежде. «Да нет! Здесь!» — сказал глухой голос. Она снова посмотрела вниз на колпак и увидела, что паук указывает на себя второй лапкой справа. «Меня зовут Арахна», — сказал голос. «А вас?»
1: «Я?»
0: «Лидия», — ответила Лидия неуверенно.
1: «В самом деле?»
0: «Почему?» — спросил голос. Лидия почувствовала себя слегка уязвленной.
1: «Как вас понять?»
2: «Ну, насколько я помню, Лидия попала в ад в наказание за то, что много раз обижала своего возлюбленного. Я надеюсь, что у вас нет привычки?»
0: «Конечно, нет», — сказала Лидия и сразу же замолчала.
2: «Ага», — сказал голос с сомнением. «Но все же, ведь вам не могли дать это имя без причин.
1: А кроме того, я никогда по-настоящему не винил Лидию. Возлюбленные, как говорит мой опыт, обычно заслуживают...»
0: Лидия неуверенно оглядывала комнату и не слышала окончания. «Я не понимаю», — сказала она. «То есть, это в самом деле...»
2: «Да, это в самом деле я», — сказал паук.
0: И чтобы подтвердить это, он снова указал на себя, на этот раз третьей лапкой слева.
1: «Но ведь пауки не могут...»
2: «Конечно, нет. Настоящие пауки не могут, но я Арахна.
0: Я уже говорила вам». Смутное воспоминание шевельнулось в голове у Лидии.
1: «Вы имеете в виду ту самую Арахну?» — спросила она.
2: «А разве вы слышали о другой?» — спросил голос холодно.
1: «Я имею в виду ту, которая вызвала гнев Афины. Хотя точно не помню как», — сказала Лидия.
2: «Просто... я была ткачихой, а Афина завидовала мне».
0: «Значит, ткали?» «Я была лучшей ткачихой и пряхой. И когда я выиграла открытый всегреческий конкурс и победила Афину, она не могла с этим примириться. Она была в бешенстве от зависти и превратила меня в паука. Я всегда говорю, несправедливо позволять богам и богиням участвовать в конкурсах. Они не умеют проигрывать, а потом начинают рассказывать о вас лживые истории, чтобы оправдать те гадости, которые творят. Вам, наверное, доводилось слышать об этом в другом изложении», — добавил голос с оттенком вызова.
1: «Нет, я почти такого же мнения», — сказала Лидия тактично. «Должно быть, вы уже очень долго пробыли в образе паука», — добавила она.
2: «Да, я так полагаю, да.
1: Но через какое-то время перестаешь считать».
0: Голос замолк, а потом опять продолжал.
1: «Скажите, вы не могли бы убрать эту стеклянную штуку? Здесь так душно».
2: «Тут
0: Кроме того, мне не придется кричать.
1: Лидия колебалась. Я никогда ничего не трогаю в этой комнате. Мой муж бывает очень раздражен, если я это делаю.
0: Ах, вам не следует бояться, я не убегу. Даю вам честное слово.
1: Но Лидия все еще сомневалась.
3: Вы действительно находитесь в затруднительном положении, сказала она, невольно взглянув на склянку со спиртом.
0: Не совсем, сказал голос тоном, который предполагал пожатие плечами. Меня уже много раз ловили. Всегда находится какой-то выход. Одно из преимуществ вечного проклятия. Оно делает какое-либо фатальное событие невозможным.
1: Лидия взглянула вокруг. Окно было закрыто, дверь тоже. Она подняла колпак и положила его сбоку. Нити паутины вылетели наружу и порвались.
0: Не обращайте внимания.
1: Так будет лучше, сказал голос все еще слабо, но теперь вполне ясно и разборчиво. Паук не шевелился. Он продолжал держать в своих передних лапках сверкающий на свету аквамарин. Внезапно Лидия нагнулась и посмотрела на камень вблизи. Это не был ее камень.
0: «Красиво, не правда ли?» — сказала Арахна. «Не совсем мой цвет, правда. Думаю, я его уничтожу». Изумруд подошел бы лучше, хотя они были меньше размером.
1: «Где вы их взяли?» — спросила Лидия.
0: «Да неподалеку. Я думаю, через дом отсюда».
1: «Миссис Феррис». «Да, конечно, это один из ее камней».
0: «Возможно», — согласилась Арахна. «Он был в шкатулке со множеством других, и я как раз выбиралась из сада через кусты, когда меня поймали». Лес камня привлек его внимание ко мне. Смешной тип, сам немного похож на паука, только на двух ногах.
1: Лидия сказала немного с холодком. «Он оказался сообразительнее вас».
0: Сказала Арахна уклончиво.
1: Она положила камень и начала бегать по кругу, выпуская несколько ниток. Лидия немного отодвинулась. Некоторое время она наблюдала за Арахной, которая, казалось, была занята своего рода рисованием, а затем ее глаза вернулись к аквамарину.
3: «У меня тоже есть небольшая коллекция камней. Не такая хорошая, как у миссис Феррис, конечно, но в нее входит пара неплохих экземпляров камней», — заметила она.
0: «В самом деле», — сказала Арахна рассеянно, продолжая плести узор.
3: «Мне бы тоже хороший аквамарин», — сказала Лидия. «Что если дверь случайно останется слегка приоткрытой?»
0: «Смотрите», — сказала Арахна удовлетворенно. «Разве этот узор не хорош?»
1: Она остановилась, чтобы полюбоваться своей работой.
3: Лидия тоже посмотрела на рисунок. Ей показалось, что в нем не хватало утонченности, но она тактично согласилась. «Узор восхитителен, совершенно очарователен. Как жаль, что я... И как это у вас получается?»
0: «Нужно иметь немного таланта», — сказала Арахна с отрезвляющей скромностью.
3: «Вы что-то сказали?» — добавила она.
1: Лидия повторила свою реплику.
0: «Не стоит тратить на это время», — сказала Арахна.
1: «Как я говорила, что-то непременно должно произойти. Зачем же мне беспокоиться?»
0: Она опять начала плести паутину.
1: Быстро, хотя и слегка рассеянно, она сделала еще один небольшой кружевной коврик, подходящий для благотворительной торговли, и на мгновение задумалась. Наконец она сказала:
0: «Конечно, если бы на это стоило тратить время...»
1: «Я не могу предложить очень много», — начала Лидия осторожно.
0: «Не деньги», — сказала Арахна.
3: «Зачем мне деньги?
0: Но я уже так давно не отдыхала».
1: «Не отдыхали?» — повторила Лидия.
0: «У многих проклятий имеются некоторые смягчающие условия», — объяснила Арахна.
1: «Например, поцелуй принцу, снимающий колдовство. Это настолько невероятно, что не имеет практического значения, зато создает богу соответствующую репутацию. Не такой уж он скупердяй, в конце концов. В моем случае такая поблажка — отпуск на 24 часа в год. У меня этого почти никогда не было».
0: Она сделала паузу, чтобы сплести еще пару дюймов каймы.
3: «Понимаете, — добавила она, — Проблема в том, чтобы найти кого-то, желающего поменяться местами на 24 часа.
1: О да, я понимаю, что это непросто.
3: Арахна выставила одну из передних ножек, аквамарин засверкал. Она повторила: «Желающего поменяться местами».
1: «Право, не знаю», — сказала Лидия.
3: «Совсем нетрудно пробраться в дом миссис Феррис, существу моего размера», — заметила Арахна.
1: Лидия посмотрела на аквамарин. Невозможно было выбросить из памяти картинку. На черном бархате в шкатулке миссис Феррис лежат камни.
3: А если поймают?
1: Не следует об этом беспокоиться. В любом случае, через 24 часа я вас сменю, сказала ей Арахна.
3: Не знаю, право, не знаю, промолвила Лидия неохотно.
1: Арахна заговорила задумчиво.
3: Я подумала, как просто будет унести их оттуда по одному и спрятать в подходящей щели.
1: Лидия не могла вспомнить о деталях, как проходил дальнейший разговор. На каком-то этапе, когда она еще все сомневалась, Арахна, видимо, решила, что Лидия согласна. В следующий момент она оказалась на полке. Дело было сделано.
3: Она не почувствовала большой разницы.
1: Шестью глазами было не труднее глядеть, чем двумя, хотя все стало исключительно большим, а противоположная стена отодвинулась вдаль. Оказалось, что восемью ногами также можно без труда управлять.
3: «Как вы...»
1: «Ах, да, я понимаю», — сказала она.
3: «Продолжайте», — сказал голос сверху. «Этого более чем достаточно, принимая в расчет две испорченные вами занавески. Обращайтесь с ними осторожно. Все время держите в голове слово «изысканный».
1: Да, вот так лучше.
3: Еще чуть-чуть тоньше. Так.
1: Вы скоро научитесь. А теперь вам нужно только переступить край и спуститься по нити».
3: «Ага.
1: Да, да», — сказала Лидия с сомнением. Казалось, что край полки был очень далеко от пола.
3: «Еще только один вопрос», — сказала Арахна, — «относительно мужчин».
1: «Мужчин?» — спросила Лидия.
3: «Ну, пауков мужского пола. Я не хочу, вернувшись, обнаружить, что...»
1: «Ну, конечно, нет», — согласилась Лидия. «Думаю, что я буду очень занята. Да и вряд ли меня заинтересуют пауки мужского пола».
3: «Кто знает, подобный тянется к подобному».
1: «Я думаю, это зависит от того, как долго ты был подобным», — предположил Лидия.
3: «Хорошо. Хотя все это не так сложно. Он в 16 раз меньше вас, так что вы его легко сможете осадить или съесть, если хотите».
1: «Съесть?» — воскликнула Лидия.
3: «Ах да, я помню, муж рассказывал мне что-то».
1: «Нет, я думаю, я его осажу, как вы сказали».
3: «На ваше усмотрение. Что касается пауков, они очень удобно устроены, давая преимущество самкам. Вам не придется быть обремененным никчемным самцом. Просто находите себе нового, когда вам понадобится. В самом деле, это сильно все упрощает».
1: «Пожалуй, вы правы», — сказала Лидия. «И все же всего 24 часа».
3: «Именно», — сказала Арахна.
1: «Ну, мне пора. Я не должна терять время. Уверена, у вас все будет в порядке. До завтра».
3: И она вышла, оставив дверь слегка приоткрытой. Лидия еще немного поупражнялась в плетении, пока не стала делать ровную нить уверенно. Тогда она подошла к краю полки. После недолгого колебания она переступила через край. Оказалось, что это действительно очень просто. В самом деле, все было гораздо легче, чем она ожидала.
1: Она пробралась в гостиную миссис Феррис, где крышка шкатулки была беспечно оставлена открытой, и выбрала отличный огненный опал. Не составило труда найти небольшую ямку на обочине дороги, куда можно было положить добычу на время. При следующем походе она выбрала маленький рубин, потом отлично отшлифованный квадратный циркон. Операция перешла в привычную работу, прерываемую лишь знаками внимания со стороны пары пауков-самцов. Впрочем, их можно было отогнать простым движением передней лапки.
3: Ближе к вечеру в ямке на обочине скопилась неплохая добыча.
1: Лидия тащила небольшой топаз и думала, следует ли сделать еще один заход, когда на нее упала тень. Она замерла, глядя вверх на высокую нескладную фигуру.
4: «Будь я проклят!» – послышался голос Эдварда. «Еще один! Два за два дня! Невероятно!»
1: И прежде чем Лидия смогла что-либо сообразить, ее накрыла мгла, а секундой позже она поняла, что трясется в коробочке. Через несколько минут она оказалась под стеклянным колпаком, который сняла с арахны, а Эдвард склонился над ней, озабоченный исчезновением примечательного экземпляра, но воодушевленный тем, что он его вновь изловил. После этого, казалось, ничего не оставалось, как плести занавески, чтобы укрыться за ними, подобно арахне. Успокаивала мысль о том, что камни были надежно спрятаны, и всего через 12 или 13 часов она сможет спокойно забрать их. Весь вечер к комнате пауков никто не подходил. Лидия могла разобрать различные домашние звуки, раздававшиеся в более или менее обычном порядке, завершаясь шагами двух пар ног вверх по лестнице. И если бы не физическая невозможность, она бы при этом немного нахмурилась. Этически такая ситуация была довольно туманна. Разве Арахна имела право? Ну что ж, с этим все равно ничего нельзя было поделать. Наконец звуки затихли, и дом успокоился на ночь. Она ждала, что Эдвард заглянет утром перед уходом на работу, чтобы убедиться в ее целости и сохранности. Она помнила, что он это делал и в случае менее интересных пауков, и была немного уязвлена, когда дверь наконец открылась лишь для того, чтобы впустить Арахну. Лидия также заметила, что Арахна не смогла уложить волосы тем единственным способом, который был столь к лицу Лидии. Арахна слегка зевнула и подошла к полке.
5: «Привет», — сказала она, поднимая колпак. «Как провела время?»
1: «Только бы не сидеть здесь», — ответила Лидия. «Вчера, однако, все шло хорошо.
5: Я надеюсь, что вы удачно провели свой отпуск».
1: «Да», — сказала Арахна. «Было хорошо, хотя мне показалось, что перемена была не столь разительной, как я ожидала». Она посмотрела на часы.
5: «Время почти истекло.
1: Если я не вернусь, Афина разгневается. Вы готовы?»
5: «Конечно», — ответила Лидия, чувствуя себя более чем готовой. «Ну вот, мы снова здесь», — сказала Арахна тихим голосом. Она вытянула ножки попарно, начиная с передних. Затем выткала заглавную букву «А» готическим шрифтом, чтобы удостовериться в том, что ее способность прясть не пострадала.
6: «Вы знаете, привычка — удивительное дело. Не уверена, что смогла бы устроиться уютнее. Разве чуть больше свободы?»
1: Она подбежала к краю полки и спустилась вниз. Пучок сверкающих перьев, скользящий к полу. Достигнув его, Арахна выпустила ножки и побежала к открытой двери. У порога она остановилась.
6: «До свидания. И большое спасибо», — сказала она. «Простите меня за вашего мужа. Боюсь, что в какой-то момент я повела себя неподобающим образом».
1: И она пробежала по тропинке, как будто шарик из цветной шерсти, уносимый ветром. «Прощайте», — сказала Лидия, совсем не жалея о том, что она уходит. Смысл последней фразы Арахны Лидия не поняла. И вспомнила о ней позже, когда обнаружила в мусорном ящике кучу необычайно бугристых костей.

0: 14 января. Вся семья Кругловых решила использовать право забвения, чтобы смириться с нищетой, в которой ей отныне предстоит жить. Жизнерадостно тараторит диктор. Я делаю медленный глоток кофе. Потеря единственного жилья из-за просрочки по кредиту с автоматическим снижением социального статуса — крайне травматичная ситуация, продолжает диктор. Кто-то сомневается? Среднестатистический телезритель настолько туп? Это подтверждает целый ряд исследований и независимых опросов, строго добавляет диктор. И я понимаю, что со средним телезрителем все действительно очень плохо. Поэтому предполагается, что право забвения для семьи Кругловых будет реализовано по полису обязательного медицинского страхования. Смотрю в чашку. Гуще там едва не на полпальца. Пора вызывать кухонного техника. Давайте послушаем комментарии от кредитного отдела банка, а потом возьмем небольшое интервью у представителей коллекторской компании. Потухни, сердито велю я, и экран послушно темнеет. Без него в столовой становится оглушительно тихо, пусто и светло. Итак, еще три человека выбрали забвение. Может быть, правильно сделали? В конце концов, миллионы людей с пониженным социальным статусом живут себе под мостом в подземном поселении нищих, где получают свою гарантированную долю соцобеспечения и защиты. Но вдруг именно эти Кругловы смогли бы в будущем выбраться из нищеты, найти другое жилье или даже постоянную работу, если только захотели помнить, как жили прежде? Нет. Наверное, нет. Будь Кругловы из тех счастливчиков, у кого еще остались родственники и друзья, они бы не выбрали забвение. Мне на плечи ложатся теплые ладони, и я вздрагиваю.
1: «Ты не виноват»,
0: — говорит Анфиса. «Конечно, я не виноват. Если бы я изобрел вилку, а другие люди решили, что будет здоровски непрерывно тыкать себя ею в глаз, разве это была бы моя вина? Но вообще-то предполагалось, что забвение будет использоваться для очистки людских голов от информационного мусора». Черная простыня телевизионного экрана укоризненно смотрит на меня со стены. Мне кажется, я вижу на ней силуэты тех банковско-коллекторских представителей, которых обещал мне диктор. Это какие-нибудь не очень дорогие роботы, заученными фразами поясняющие, как им, конечно, жаль, но согласно буквам договоров... Отставляю чашку. Анфиса ерошит мне волосы, я ловлю ее теплую ладошку, целую пальцы. Пора бежать.
1: «Что сегодня?»
0: — спрашивает она с иронией.
1: «Лабораторная работа или
0: сеанс спасения утопающих котят?» «Сегодня котята». Поднимаюсь из-за стола, оборачиваюсь. Анфиса смотрит на меня, склонив голову и улыбаясь уголком рта. На ней моя рубашка, волосы взъерошены. Лицо совсем не выглядит заспанным или опухшим, как бывает с утра. Удивительная способность от Анфисы. «Можешь снова стать моим лаборантом. Будем спасать котят вместе», — говорю я. Я почти не шучу. Знаю, что Анфиса не согласится, но мне очень не хватает в работе ее необычного мышления.
1: «Нет, спасибо», — ее обычный ответ. «Я лучше поцелую за тебя Викторию».
0: «Викторию я сам за себя поцелую». Дочь играет со щенком во дворе. Она сидит на термопокрывале. Губки бантиком, носит пуговкой. Неловкой ручонкой бросает теннисный мяч, и он раз за разом летит прямо в заросли клубники. Это Виктория.
2: «Никакая не Вика и не Викуся, ясно?»
0: Робот-щенок с неизменным энтузиазмом приносит мяч обратно и даже почти не топчет клубнику. Присаживаюсь рядом.
2: «Привет, папа!»
0: Старательно выговаривает Виктория и обнимает меня неловкими короткими ручонками.
2: «Ты сейчас уйдешь работать надолго-долго?»
0: Щенок крутится под ногами, требует внимания. Совсем как настоящий, только робот. «Я почитаю тебе вечером сказку», — обещаю дочери.
2: «Хорошо. Про Айболита».
0: Виктория не любит выходить из дома. Анфиса говорит, это просто возраст такой. А я, признаться, даже рад.
1: Мир за пределами нашего дома взвинчен и перекошен, и это еще самое мягкое, что можно о нем сказать. Уж поверьте человеку, который занимается забвением. Я не знаю, как будет жить Виктория в этом мире, когда вырастет, но сейчас она точно способна без него обойтись. Возможно, в будущем он станет лучше. Возможно, я сумею что-то сделать для этого.
3: Добрый день, Вадим.
1: Жизнерадостно приветствует меня медбрат. Добрый день, бросаю взгляд на Бейдж. ИВ-3. Медбратья все на одно лицо, хотя старики из этого дома уверяют, что умеют их различать. Как сегодня?
3: Отличный день. Ни одного инцидента. Все в штатном режиме, все довольно умыты, накормлены. Осмотры проведены, процедуры назначены, досуг обеспечен.
1: Румяное лицо робота излучает энтузиазм и очень потешно смотрится в сочетании с широченными плечами, мощным торсом, колонноподобными ногами. На самом-то деле медбратья не столько большие, сколько рельефные, хотя им не обязательно быть такими. Но пациенты, видя внушительную стать, прекращают тревожиться.
2: А вы меня точно не уроните? А вы сумеете меня донести? А вам не тяжело?
1: Под ногами бегают кошки, мяучат, задирают головы, чтобы посмотреть на меня желтыми глазами, обвивают хвостами ноги. Я знаю, что это роботы, как и мой домашний щенок, но если бы не знал, никогда бы не догадался. Протягиваю медбрату флешку. Он кивает, знает, кому отдать и знает, зачем. Действия мои частично согласованы с руководством старческого дома, частично являются частью эксперимента, одобренного гораздо выше. Киваю ИВ-3, шагаю по коридору. Кошки тут же теряют ко мне интерес. Они запрограммированы оказывать внимание малоподвижным объектам. Коридор длиннющий, светлый. На стенах репродукции картин, которых я не узнаю. Все, что касается искусства, прошло в свое время мимо меня. Открываю дверь в 12-ю палату. Здравствуйте, Анна Сергеевна. У нее совершенно не старушечья гордая осанка. Она высокая, вся какая-то угловатая, острая. Сидит в кресле каталки с абсолютно прямой спиной, аккуратно причесанная, в строгом платье синей шерсти. В руках у нее вязальный крючок, под ногами клубок, который лениво трогает лапы и толстая рыжая кошка. Анна Сергеевна вяжет салфетку. Ее комната выглядит так, словно в ней взорвался контейнер, набитый вязаными салфетками.
2: Здравствуйте, мой дорогой.
1: Я иду к окну, открываю створку. В комнату величественно вплывает запах умирающих листьев. Это лучший запах от тоски. Как ваша сиделка? Анна Сергеевна откладывает вязание на тумбочку, и я вижу в ее движениях сдерживаемую нервозность.
2: Знаете, Вадим, мне сложно сказать. Она очень живо описывала сплав по горной речке. Понятно было, что это действительно воспоминание, а не выдержка из справочника, какие обычно выдают роботы, когда просишь их что-нибудь рассказать. Поначалу это было восхитительно. Но, мой дорогой, вы... Простите жадную до впечатлений старуху, я начала выпытывать подробности, понимаете? Мне решительно все было интересно. Как брызжет в лицо холодная вода, как захватывает дух в водовороте, как сопротивляется стихия грибцам. И тут стало понятно, что сиделка, которой вы внедрили это воспоминание, понимаете, она помнит, но не может его прочувствовать.
1: Угу. Понимаю. В лаборатории мы использовали более совершенных роботов, из тех, что по-человечески реагируют на прикосновение, температуру, яркость света. Однако разницы почти не было. Они же действительно не чувствуют. Этого ограничения ни на какой козе не объехать. Виноватый взгляд Анны Сергеевны не сочетается с ее королевской осанкой.
2: О, дорогой, я ощущаю себя капризной старухой, ведь мне, если подумать, дано не так уж мало. есть даже возможность, я так скажу, подпитаться настоящими, новыми для меня воспоминаниями другого человека, пусть и посредством робота. Это ведь куда больше, чем есть у большинства других желчных стариков. О, дорогой мой, как же обидно заканчивать жизнь, сидя здесь и перебирая все, чего не случилось. Да, не случилось, не сбылось, не произошло. Хотя, кто виноват в этом, если не я сама? О, если бы знать, что 50 лет назад я бездумно тратила время на вещи, которые этого не стоили. Если бы только я могла прожить эти годы иначе. Накопить другие воспоминания. Каждое из них было бы бесценным утешением для меня. Но видите, мой дорогой, я прожила жизнь чопорно и скучно. А в итоге оказалась здесь. И все мое утешение — это вязание и кошки-роботы.
1: Сочувственно похлопываю пожилую женщину по спазматически сжатым рукам. Она, как и многие другие обитатели старческого дома, мечтает получить чужие воспоминания, которые оказались непригодными для владельцев. И у нас есть некоторое количество воспоминаний, которые бы не травмировали реципиента, но мы не умеем внедрять их людям. Только год назад мы научились сохранять и оцифровывать обрывки памяти. Пару месяцев назад на самых верхах согласовали единичные эксперименты по наделению роботов чужими воспоминаниями. Но распаковать их в обратном направлении и вложить в головы людям... Мы работаем и над этим тоже, но до решения задачи еще далеко. Да и как будет воспринято такое новшество, сказать трудно. Мы едва выбили разрешение внедрять воспоминания роботам, хотя общеизвестно, что на современной программной базе они не могут осознать себя личностью. Лабораторные образцы, наделенные человеческими воспоминаниями, не проявляли никаких отклонений, но я подозреваю, что здешние осчастливленные модели утилизируют и заменяют. Во всяком случае, мы не смогли добиться возможности изучить их. Нет, я понимаю, одно дело отдавать роботу программные установки. Ты такой-то, занимаешься тем-то, вот твоя биография. И совсем другое — вкладывать в бионическую голову обрывки памяти настоящего человека.
2: Вы же знаете, дорогой, для нас, живущих здесь, это было бы отрадой и каким-никаким развлечением. У нас осталось так мало собственных воспоминаний. Друг о друге мы тоже знаем все. Все эти истории столько раз вытаскивались на свет Божий и пережевывались, что истончились и поблекли просто до безобразия. Как жестоко раскаются в будущем люди, которые отказались от своих воспоминаний в молодости, бездумно, безмятежно, как все, что мы делаем, пока старость не взглянет на нас из зеркала.
1: Бывают действительно травмирующие истории, говорю я. Очень плохие. Больно даже думать о том, чтобы пережить некоторые вещи. Анна Сергеевна меня не слышит. Она думает о своих детях. Они ее, скорее всего, не помнят или не помнят, что отвезли ее в старческий дом. Люди, избавившиеся от родителей или детей, обычно проходят через забвение. Чувство вины их травмирует, знаете ли, хотя общество уже почти перешагнуло рубеж, за которым подобные действия считаются порицаемыми. С каждым годом понятие «семьи» уходит в прошлое. Мир становится иным. Социальные ячейки меняются вместе с ним. Чем шире шагает по планете роботизация, тем меньше смысла остается в самом существовании людей. Государства заботятся о них, идя по пути наименьшего сопротивления. Благодаря роботам почти любой продукт производится быстро и стоит дешево. Но объективно, столько людей планете не нужно. Оставленным на произвол судьбы детям забвения не делают. Недостаточно данных о его влиянии на детский организм. Старики отказываются от процедуры сами, даже если у них есть такая возможность. Одним легче простить детей, чем перестать их помнить, а другие просто боятся.
0: Говорят, от моей памяти и так немного осталось. Не хочу добровольно отрезать еще одну часть.
4: Для многих эта часть самая важная. А может быть, им стоило бы забывать. С устраненными обрывками памяти организм поступает, как с любой другой раной. Наращивает на ее месте новую ткань. В данном случае создает ложные воспоминания.
2: «А еще знаете?»
4: – доверительно говорит вдруг Анна Сергеевна.
2: «Меня совершенно бестактно игнорирует Михаил Андреевич. Даже не здоровается. Всякий раз, когда медбрат провозит меня по коридору, и мы встречаемся колясками с Михаилом Андреевичем, он делает вид, что он не замечает меня».
4: Я, признаться, слегка растерян этим неожиданным откровением и не знаю, как должен реагировать. У Анны Сергеевны чуть краснеют щеки. Она наклоняется вперед, роняя с колен недовязанную салфетку, и страшным шепотом говорит:
2: «Вадим, дорогой, вы же специалист по вопросам памяти. Так скажите, ведь не мог же Михаил Андреевич попросту забыть меня?»
4: Страшно подумать, до чего докатится мир, когда на рынке появится портативное забвение, и процедуру станет невозможно контролировать. Мы-то будем тормозить их распространение до последнего. Даже наш жадный Арам, мега-менеджер и мозг проекта. Арам цепенеет, представляя мир, где у каждого балбеса в кармане есть свое личное маленькое забвение, пользоваться которым можно в любое время. У меня есть. У Арама есть. И еще у пары человек. Когда-то они создавались для лабораторных испытаний, потом были заменены приборами помощнее. Теперь лежат у нас в запертых ящиках, столовках, ядерные кнопки или пузырьки с черепушкой и костями. Напоминание о нашем вкладе в изменение общества. О том, сколько всего нужно сделать, чтобы компенсировать негативные стороны забвения, чем мы и занимаемся во всех этих старческих домах. Мы должны найти способ передавать воспоминания от человека к человеку, а потом будем решать вопрос качества этих воспоминаний. Никто ведь не захочет отдать хорошие. Где мы будем искать людей, которые в прежние времена назывались волонтерами? Под мостом?

0: если я не дойду, если в пути пропаду, что станется с ними, с больными, с моими зверями лесными? И сейчас же с высокой скалы к Айболиту спустились орлы. Садись, Айболит, верхом, мы живо тебя довезем.
1: Виктория слушает, разинув рот и забыв про печенье. Вечернее чтение — обязательнейший наш ритуал. Дочь ни за что не согласилась бы просто запрограммировать книгу на чтение моим голосом. Да и я не согласился бы тоже. В свете настольной лампы видно, какие мягкие и гладкие у Виктории волосы. Словно с картинки. В ногах кровати лежит щенок, помахивает хвостом, подергивает ухом. Совсем как настоящий, только гипоаллергенный и тапки не грызет. Дверь в детскую открыта. И слышно, как в кухне льется вода, постукивает нож по дощечке, бубнит в телевизоре диктор. Каждый день, возвращаясь домой, я будто впрыгиваю в пятно теплого света из хаотично колышущейся тьмы. Девятнадцатое февраля. Записи в толстой тетради. Да-да, это очень смешно и архаично, я знаю. Разумеется, ключевые моменты я оцифровываю, но лучше всего мне думается, когда я вожу ручкой по бумаге. Набор на клавиатуре не дает того же эффекта. Буквы появляются быстрее, чем я успеваю их осмыслить. С голосовым набором еще хуже. Поэтому у меня есть толстая тетрадь. Очень неряшливо заполненная, строки в ней пляшут и наползают друг на друга. Кое-где листы вклеены, кое-где вырваны. Сегодня лабораторный день. Эксперименты на людях. Тут я должен добавить «Ура!» и разразиться дьявольским хохотом. На деле все довольно прозаично. Это добровольцы, которые нуждаются в забвении, но ранее уже проходили процедуру. В таком случае полис ее не покрывает, а обходных путей для всех пока не существует. Поэтому у бедолаг один вариант. Добро пожаловать в лабораторию. Служите науке. Как часто можно использовать забвение? Насколько значительные воспоминания можно устранять без ущерба для личности? Где тот порог, за которым психика сломается и не сумеет создать ложных воспоминаний на месте тех, что вырваны с корнем? Вот и мы пока не знаем. Некоторые наши подопытные живут в лаборатории постоянно, потому что больше им негде и незачем. Благодаря им мы знаем, что даже несколько десятков небольших забвений можно последовательно зарастить ложными воспоминаниями. Одновременно нельзя. Те, кто пытался, теперь живут в безумных домах. Когда начинает размываться личность, вопрос самый интересный, и пока у нас нет на него ясного ответа. Многое зависит от возраста, от жизненного опыта, числа воспоминаний, интеллекта и от того неизмеримого, что можно назвать целями и смыслом жизни.
2: Слушай, Вадим!
1: Вокруг меня, как кошка из старческого дома, бьется один из постоянных подопытных, Семен.
2: Я вот что подумал, тут ты меня никуда не пошли сразу, окей? Смотри, короче, есть такие штуки, называются «Бизон Трек Шоу». Там, короче, на тракторах гоняют, сами люди, без роботов. Че думаешь, а? Может, мне на трактор в шоу? Я умею, слушай, ну почти умею. То есть я у деда в селе трактор видел когда-то, а, Вадим?
1: Семен тощий, белобрысый и совершенно неугомонный. Жаль было бы потерять такого парня, да и как объект для исследования он очень хорош. Перенес два десятка мелких забвений и два основательных, а остался все такой же занозой. Только раньше он хотел прыгать с парашютом и дрессировать медведей, а вот теперь гонки на тракторах. А я что, пожимаю плечами? Учись, если арам позволит. Но если тебя там переедут трактором, я тебе голову оторву. Семен издает боевой клич и убегает, путаясь в широченных серых джинсах. Постоянные подопытные закрывают дорогу многим разовым, поэтому мы берем только самых тяжелых, с убойно травмирующими воспоминаниями. Я знаю, что после оцифровки сегодняшних забвений я буду сидеть на кухне до 2-3 часов ночи, цедить чай или даже не чай, а Анфисе сидеть напротив и молчать. В такие дни мне особенно невыносимы, если рядом нет Анфисы, но говорить я не в силах. Потому сегодня она снова будет просто сидеть напротив меня в тишине и все понимать. Самой ей хватило 2-3 таких ночей, чтобы уйти из лаборатории и слышать не хотеть о возвращении. Теперь Анфиса предпочитает скучную жизнь домохозяйки. Раньше, кажется, люди общались с соседями, дружили с семьями и что-то еще делали вместе с другими. Сейчас они занимаются либо работой с непрерывным подсиживанием друг друга, либо безнадежными попытками найти эту самую работу. А в промежутках смотрят бесконечные сериалы с нестареющими роботами-актерами и ходят ссориться друг с другом в соцсети. У меня очень хорошая работа. Мы друг друга не подсиживаем, даже иногда разговариваем. Но такое возможно лишь в немногих сферах, которым пока не грозит роботозамещение. Воспоминания, от которых мы избавляем людей сегодня, очень тяжелые. Одни из худших на моей памяти. Оцифровываем, сортируем, маленькими архивными бомбами разбрасываем по папкам, одни лишь названия которых могут лишить сна впечатлительного человека. Что только люди не делают с собой и друг с другом, когда в их жизни есть лишь сериалы, бесплатные поиски работы и дешевый алкоголь. Можно ли к этому привыкнуть? Я не знаю. Но я не хочу однажды после лабораторного дня среди тяжелых прийти домой и спокойно завалиться спать. Нельзя привыкать.

28 февраля. Листаю свою толстую тетрадь, этот гибрид дневника, лабораторного журнала и блокнота для заметок. Я привык временами просматривать старые записи. Иногда они наталкивают меня на новые решения старых проблем. Некоторые заметки кажутся смешными теперь, спустя несколько лет. А что было на вырванных страницах? Кажется, ничего. Я смутно припоминаю, некоторые разрисовала Виктория, когда я забыл тетрадь в столовой, а однажды я пролил на страницу виноградный сок, и тот впитался в пару следующих листов фиолетовыми пятнами с прозеленью, вызывающей сомнения в своей натуральной природе. Была пара депрессивных записей, потом я вырвал листы, чтобы вымести из своего журнала упаднические настроения насчет спасения утопающих котят. Сегодня одна из пометок напоминает мне о давно запланированном визите, который я бессовестно и малодушно откладывал. Все-таки со стариками проще. Воспоминания, чужие воспоминания, наложенные на собственную шкуру, могли бы научить людей ответственности, состраданию, эмпатии. У нас в базе тысячи историй людей, которые своей беспечностью и равнодушием причинили другим зло. Самое разное. Финансовый крах, увечья, глубокие душевные травмы. Смерть. Эти истории могли бы стать предупреждением, назиданием, бесценным опытом для других людей, если бы те могли пережить их по-настоящему. Если бы нашлись те, кто еще захочет учиться ответственности и состраданию. А еще есть люди, для которых даже воспоминания, причиняющие боль, станут почти

0: 12 марта.
1: Эта женщина говорит, мне подойдет любое воспоминание, понимаете, любое, лишь бы там человек двигался самостоятельно. Я просто хочу знать, то есть, нет, я хочу помнить, как это ходить. Она не знает, о чем просит.
0: Анфиса складывает руки на груди.
1: Она представить себе не может, что с ней может происходить в этих самых любых воспоминаниях.
0: Конечно. А ее собственные однообразные и депрессивные. Анфиса подходит к окну, долгое время молчит, глядя, как возится Виктория и щенок во дворе.
1: «Скажи, ради чего ты помогаешь всем этим людям?»
0: Наконец спрашивает Анфиса. И этот простой вопрос ставит меня в тупик. Ради науки, конечно. Да, свой след к ней я уже оставил, но кто откажется от возможности наследить еще больше? Однако есть и другое, менее измеримое и не менее важное. Я только не понимаю, как это сформулировать. Я хочу сделать жизнь других людей лучше, но объективно она не станет лучше. Обитателей старческого дома в скором времени ждет самое настоящее забвение. Инвалиды останутся инвалидами. Государству неинтересно тратиться на экзопротезы. Работы им все равно не найти. Так не все ли равно, где лежит иждивенец? На больничной койке или под мостом? Подарить радость? Показать им, что не все в этом мире погрязли в тоске, алкоголе и безработице, или в трудоголизме, если посчастливилось что-то уметь в тех областях, где пока бесполезны роботы? Но проявить внимание можно другими способами, менее трудоемкими. Я же задался целью прыгнуть выше головы. И прыгну.
1: «Может, ты спасаешь утопающих котят ради себя самого?»
0: — спрашивает Анфиса. Я смотрю в ее прямую спину, обтянутую белой майкой. Анфиса смотрит на Викторию. «Ты думаешь, я что-то делаю неправильно? Что она того не стоит?» Анфиса пожимает плечами. «Меня это сердит, и я уже открываю рот, чтобы бросить ей в спину сердитое обвинение. Ты слишком много выдумываешь от безделья или что-то в этом роде, но...» Слова не идут с языка. «В конце концов, это я оставляю свою семью одну на целые дни. Девчонкам должно быть ужасно скучно. Но они никогда не жаловались на скуку. Ни разу не встретили меня в плохом настроении, не предложили куда-нибудь выбраться или взять отпуск, хотя не могли никогда не скучать, не хотеть в отпуск, вообще ничего не хотеть. Во дворе Виктория бросает мяч, и щенок со счастливым визгом бежит за ним. Едва ли у меня есть моральное право в чем-либо обвинять свою семью и бросаться обвинениями в адрес Анфисы. А вот в отпуск выбраться все-таки нужно. Хотя бы на неделю. Когда-нибудь потом. И все-таки... Я делаю это не ради себя, а ради других. Упрямо говорю я прямой спине, обтянутой белой майкой.

0: 27 марта. Уже перед выходом из дома я вспоминаю, что Анна Сергеевна снова жаловалась на старичка, который не обращает на нее внимания. То, что пришло мне в голову, это, конечно, шутка, очень глупая, детская, но удержаться я не в силах. Виктория, а где тот мяч, что бабушка тебе подарила?
1: Какой мяч?
0: Дочь сосредоточенно возюкает стилусом по графическому планшету. Пальцами рисовать проще, но Виктория не ищет легких путей. Синий-красный, который мигает и воет, как банши.
1: Банши? Я не знаю про такой мяч.
0: Летом. Я понимаю, что хмурюсь и сильно тру лоб. Бабушка подарила его тебе летом. Досадовать, что четырехлетний ребенок чего-то не помнит, очень глупо, но моя мама приезжала в гости всего 2 месяца назад. Я оглядываюсь на Анфису, но жена поглощена нарезкой овощей. Ее прямая спина кажется мне напряженной. Ухожу в детскую, роюсь в коробках с игрушками в поисках сине-красного мяча. Он очень-очень ярко светился и противно пищал. Всегда мечтал его выкинуть. Мяча я не нахожу. Наверное, валяется где-то на лужайке, ну или он нигде больше не валяется, если Анфиса тоже мечтала его выкинуть. Возвращаюсь в кухню. «Анфиса, где тот воющий мяч?»
2: «Не знаю»,
0: — тут же отвечает она и отточенным движением сметает в салатник идеально нарезанные помидоры. «Ладно, отмахиваюсь я сразу от всего. От надежды найти мяч и неприятной царапучести в груди. Все равно это была бы глупая шутка».

0: детские дома, инвалидные дома, хосписы, под мостом, в конце концов. Мало ли вокруг утопающих котят, которым принесли бы счастье чужие воспоминания. Прибавить уверенности в себе, дать надежду, расширить горизонты, показать, что этот мир не столь уж плох, хотя это, разумеется, неправда. Куда меня несет? Нет ответов. Я путаюсь даже в вопросах, но не могу остановиться. Не могу перестать делать то, что делаю, потому что у всех этих людей нет больше никого. Нет, действительно, никого. Только такие же бедолаги, как они сами, еще медицинские роботы, похожие на людей. Бесконечно профессиональные, доброжелательные, терпеливые, бездушные. Мне все-таки нравится думать, что когда я даю этим роботам воспоминания, они получают и кусочек чужой души. И пусть она не прирастет к роботам, не должна прирастать, не имеет права, но она и не теряется безвозвратно. Я знаю, что этого мало, и я не перестану работать над передачей воспоминаний от человека к человеку. Пока ни одна из рабочих гипотез не похожа на правду, но я неустанно прорабатываю варианты и убеждаю коллег делать то же самое. Девятое апреля. В вечерних звонках всегда есть что-то тревожное, каким бы разудалым ни был рингтон.
1: Здравствуйте, Вадим, это Вик-2 из старческого дома, вежливо представляется робот.
0: Я что-то бормочу в ответ, и дальше Вик-2 начинает тараторить, словно боясь, что я его перебью.
1: Мне крайне неловко беспокоить вас по столь странному поводу, но Анна Сергеевна настояла.
0: Затем слышится возня, и в трубке возникает голос самой Анны Сергеевны.
2: Вадим, дорогой, я понимаю, что это прозвучит странно, но у меня есть вопрос, который решительно не позволит мне заснуть до разъяснения. Поскольку вы специалист по забвению, я решилась. Словом, скажите, возможно забыть то, чего не было?
0: Возможно, рассеянно отвечаю

0: 50, между прочим. Анна Сергеевна, я видел вашу историю здоровья. Вы никогда не проходили через забвение, вам нечего
1: Вадим, дорогой...
0: Голос ее крепнет.
1: Я страшно благодарна вам за слова утешения, но все же скажите, есть ли верный способ понять, что воспоминания истинны?
0: Я отпиваю глоток и шиплю ожогшую губу. Краем глаза вижу, что Анфиса сидит неподвижно, сцепив под столом напряженные руки. Виктория ковыряет пирожные ложечкой.
2: Да, послушайте, можно легко убедиться, что воспоминания истинны, потому что ложная память не дорисовывает полноценной картины в нашем сознании, а всего лишь латает прорехи. Если воспоминания настоящие, то в них не будет явных провалов. Вы сможете последовательно восстановить всю историю своих отношений с детьми, начиная от того, как родили их и привезли домой, заканчивая...
0: У меня немеют губы. Ребра телефона впиваются в пальцы и сейчас разрежут их на куски. Анна Сергеевна щебечет в трубку какие-то благодарности, но я не могу понять слов. Я не помню, как привез домой свою дочь. Кладу телефон на стол. Во рту сухо, в голове холодно и гулко. Виктория сидит, не поднимая взгляда, ковыряет ложкой пирожное. Ковыряет пирожное одинаковыми, отточенными движениями. Выверенными. Запрограммированными. Я не помню своей свадьбы. Смотрю на Анфису. Она сидит с совершенно прямой спиной, сцепив под столом ладони, смотрит на меня. Ей не было скучно дома одной. Ей не бывает скучно. Поднимаюсь на ноги. Щенок выбирается из-под стола, чтобы посмотреть на меня с запрограммированным обожанием. Виктория откладывает ложку и поднимает голову, и на мгновение мне кажется, что сейчас она пожелает мне доброй ночи, как ни в чем не бывало. Я смотрю на них, а они смотрят на меня. Робот-щенок, моя жена и моя дочь. Три робота.
1: Да, черт возьми, можно забыть и то, чего не было. Я забыл, что никогда не был женат, что у меня не было детей. Я забыл об этом настолько, что придумал даже синий-красный мяч и приезд моей мамы, которой у меня тоже никогда не было.
0: Сначала я мечусь по кабинету, потом обнаруживаю себя сидящим за столом перед толстой тетрадью. У меня ничего нет. У меня никого нет. Я такой же, как все эти люди в старческих домах, на инвалидных койках и под мостом. И вот почему я так хочу что-то сделать для них. Я один из них. Каждый вечер, возвращаясь домой, я прыгиваю в несуществующие пятна света. А существуют только ненужные друг другу люди, сериалы, роботы и алкоголь, и чужие воспоминания, которые мне не с кем делить, сидя в молчании на кухне до 2 часов ночи. Некому читать книжки, некому вести в отпуск. Людей, которых я люблю, нет. Нигде. Дверь скребутся. Я не отвечаю, и Виктория входит без разрешения. Неловко перешагивает короткими ногами несуществующий порог. Я машинально сметаю тетрадь и ручку в ящик стола. На руках у Виктории щенок.
1: Отличные роботы, черт побери, совсем как живые.
0: Я хочу сказать, чтобы они убирались отсюда, но отчего-то понимаю, что никуда они не уберутся.
3: Мне велено говорить тебе одну фразу всякий раз, когда ты вспоминаешь.
0: Старательно выговаривает робот детским голосом. Всякий раз безнадежно повторяю.

0: Робот выжидающе смотрит на меня. Совсем по-человечески шмыгает носом пуговкой. Ну, говори. Ты же не отстанешь, я понял. Ненастоящий ребенок переступает короткими ногами, покрепче прижимает к себе ненастоящего щенка и старательно декламирует.
1: Но если я не дойду, если в пути пропаду, что же станется с ними, с моими зверями больными?
2: Я закрываю глаза.
0: Виктория еще несколько секунд стоит в дверях, сопит. Потом я слышу, как она выходит в коридор, переступая несуществующий порожек, и прикрывает за собой дверь. Оглушительная тишина вползает через закрытые окна, растекается по стенам, трогает меня за рукав холодными пальцами.
1: Ох, как обидно знать, что 50 лет назад я бездумно тратила время на вещи, которые этого не стоили. Если бы только я могла прожить эти годы иначе. Накопить другие воспоминания. Я просто хочу знать, то есть нет, я хочу помнить, как это ходить.
3: Вы думаете, чужие воспоминания сведут нас с ума? Кости! Мы и так уже все сумасшедшие от безысходности, от пустоты внутри.
4: Уж вы-то знаете, сколько в этом мире людей, которым осталась одна радость — ворошить прошлое.
1: Что делать, когда заканчиваются воспоминания, в которых мы находили утешение? Когда они больше не приносят радости, а только выцветают и блекнут?
2: И если я не дойду...
0: Я стряхиваю с рукавов ледяные пальцы тишины, достаю из ящика стола забвение и толстую тетрадь. Звучно шлепаю ее на стол и с треском вырываю последние страницы.

0: спасибо. Вы слушали рассказ Ирины Лазаренко «Если я не дойду».
1: Глубокое исследование.

0: Для демонстрации все готово. Тихо, будто обращаясь преимущественно к самому себе, произнес Оскар Хардинг, когда ему сообщили по телефону, что генерал уже поднимается наверх. Бен Файв, молодой сотрудник Хардинга, еще глубже засунул крепко сжатые кулаки в карманы лабораторного халата. «Ничего у нас не выйдет», — сказал он. «Генерал все равно мнение не изменит». Он искоса бросил взгляд на резкий профиль своего более пожилого товарища, на его провалившиеся щеки и заметно редеющие волосы. Мало ли, что Хардинг просто волшебник по части электронного оборудования. В данном случае он просто, видимо, не понимает, что за тип их генерал. Хардинг мягко возразил. «Ну разве можно что-нибудь утверждать заранее?» Генерал стукнул в дверь только один раз, да и то лишь ради приличия. Вошел он быстро, даже не дождавшись приглашения. Двое солдат тут же заняли пост в коридоре, встав на часах по обе стороны двери и, не моргая, уставились прямо перед собой с винтовками наперевес. Генерал Грюнвальд бросил «Добрый день, профессор Хардинг», небрежно кивнул в сторону Файфа, а затем в течение нескольких секунд вглядывался в третьего, находившегося в комнате человека. То был мужчина с ничего не выражающим лицом, сидевший в некотором отдалении в кресле с высокой прямой спинкой, частично скрываясь за лабораторным оборудованием. Отличительной чертой генерала была решительность. Именно она определяла его походку, осанку и манеру разговаривать. Он весь состоял как бы из одних прямых линий и углов и во всем неуклонно придерживался этикета, принятого среди настоящих вояк.
1: «Не угодно ли присесть, генерал?» – пробормотал Хардинг.
2: «Я вам очень признателен. С вашей стороны так мило...»

0: посетить нас. Я уже сам неоднократно пытался с вами встретиться. Я прекрасно понимаю, что вы человек чрезвычайно занятой.
1: Ну, а поскольку я занят, ответил генерал, то давайте держаться ближе к делу.
0: Я постараюсь быть как можно более кратким. Предполагаю, что вы знакомы с нашим проектом. Вам ведь известно о нейрофотоскопе?
1: О вашем сверхсекретном проекте? Разумеется. Мои помощники по науке стараются, насколько это в их силах, держать меня в курсе. Но я не буду возражать против некоторых дополнительных разъяснений. Что вам нужно? От неожиданного вопроса Хардинг часто заморгал, потом выдохнул.
0: Если коротко, то снятие грифа секретно. Я хочу, чтобы весь мир узнал.
1: А зачем вам надо, чтобы об этом узнали?
0: Нейрофотоскопия, сэр, очень важная проблема и невероятно сложная. Я бы хотел, чтобы ученые всего мира могли над ней как следует поработать.
1: Нет, нет и нет. Мы уже об этом несколько раз говорили. Открытие наше, и им будем пользоваться только мы.
0: Тогда, боюсь, оно останется незначительным. Разрешите мне объяснить все еще раз?
1: Генерал нетерпеливо взглянул на часы. Времени будет потеряно совершенно много и совершенно впустую.
0: У меня есть новые аргументы. Я хочу их вам продемонстрировать. Уж раз вы все равно здесь, генерал, то не сможете ли вы уделить нам еще немного времени и выслушать меня? Я постараюсь опустить все научные детали и напомню лишь, что различные электрические потенциалы клеток головного мозга могут быть записаны в виде слабых и нерегулярных волновых колебаний.
1: Энцефалограммы. Да, мне это известно. По-моему, ими занимаются уже более сотни лет. И еще я знаю то, что вы с ними делаете.

0: вашего нейрофотоскопа», — сказал генерал, указывая на аппарат. «Как видите, мне этот прибор знаком. Ленточки за все компании, в которых участвовал генерал, и ордена на его груди с точностью до миллиметра соответствовали предписаниям и правилам ношения наград».
1: «Совершенно верно. Этот прибор преобразует волны в красочные узоры.

0: фотографию», — холодно отозвался генерал.
1: «А приходилось ли вам видеть аппарат в действии?»
0: «Раза два. Впрочем, вы сами тогда присутствовали».
1: «Ах, да».
0: Профессор явно смутился, но тут же продолжил.
1: «Зато вы не видели этого человека».
0: И Хардинг жестом указал на мужчину с остреньким подбородком, длинным носом, без малейшего намека на шевелюру и с каким-то странным отсутствующим выражением глаз, сидевшего в кресле.
1: «Он наш новый подопытный».
0: «Кто такой?» – спросил генерал.
1: «Мы зовем его просто Стивом. Он умственно отсталый, но дает самые яркие изображения из всех, какие нам когда-либо приходилось получать. Почему так, мы не знаем. Возможно, это как-то связано с его менталитетом».
0: «Вы что, намерены демонстрировать мне его возможности?» – взорвался генерал.
1: «С вашего позволения, генерал».
0: Хардинг кивнул Файфу, который мгновенно приступил к делу. Подопытный с обычным для него незаинтересованным видом наблюдал за действиями Файфа, апатично подчиняясь его распоряжениям. Легкий пластиковый шлем точно пришелся на его бритый череп, а каждый из электродов весьма сложной конфигурации сам собой оказался на нужном месте. Файф старался работать спокойно и без ошибок, несмотря на нервозность обстановки. Он до смерти боялся, что генерал вдруг взглянет на часы, встанет и уйдет. Наконец, тяжело дыша, Файф отступил в сторону.
2: «Приступать к активации, профессор Хардинг».
1: «Да, начинайте».
0: Файф осторожно подсоединил контакты, и воздух над головой Стива тут же начал светиться, причем интенсивность свечения непрерывно нарастала. Появился разноцветный круг, в нем возникли другие, и все они вращались, переплетались и расходились. У Файфа откуда-то вдруг родилось ощущение острого беспокойства, но он тут же постарался подавить его. Это были эмоции подопытного Стива. Лично же к Файфу они отношения не имели. Надо полагать, генерал ощутил нечто в том же роде, так как вдруг начал ерзать на своем стуле и пару раз громко кашлянул. Хардинг возобновил объяснение.
1: «На самом деле картинки несут нисколько не больше информации, чем волновые излучения мозга, записанные в виде графиков, но их легче анализировать. В какой-то степени тут можно провести аналогию с тем, что происходит, когда мы помещаем микроб под окуляр мощного микроскопа. Ничего принципиально нового мы не добавили, но то, что лежит на предметном стеклышке, становится легче изучать».
0: Нервное состояние Стива непрерывно усиливалось. Файф ощущал, что виной тому неприятное и не располагающее к доверию присутствие генерала. Хотя Стив и не изменил своей позы и не выказывал явных признаков страха, краски на узорах, порожденных его мозгом, становились все грубее, а сами круги сталкивались все чаще и все агрессивнее. Генерал поднял руку, будто хотел оттолкнуть от себя прочь мерцающие цветовые вспышки.
2: «Ну и что вы думаете обо всем этом, профессор?»
1: «Стивом мы можем продвигаться вперед гораздо быстрее, чем раньше. Уже за те 2 года, что прошли с тех пор, как я изготовил первую модель этого прибора, мы узнали о работе мозга больше, чем за предыдущие 50. Со Стивом и, возможно, с другими ему подобными, а также с помощью ученых всего мира».
2: «Мне доложили, что вы способны использовать эту штуку для коммуникации с другими разумами», — резко оборвал его генерал.
1: «Коммуникации с разумами?» Хардинг задумался. «Вы имеете в виду телепатию?» «Ну, это уж слишком сильно сказано. Разумы, знаете ли, тоже разные бывают. Тончайшие особенности вашего мышления отнюдь не сходны с моим или с образами мышления других людей. Грубые зрительные формы мозговой деятельности весьма возможно будут плохо контактировать между собой. Нам ведь и самим приходится переводить мысли в слова. Очень примитивный способ коммуникации, но даже тут налаживание подлинного контакта между людьми весьма затруднено».
2: «Я вовсе не имею в виду телепатию. Я имею в виду эмоции. Если подопытный ощущает гнев, то и принимающий может испытать наведенное чувство гнева, не так ли?»
1: «Что ж, в некотором смысле так».
0: Тут генерал разволновался.
2: «Эти штуки... Ну, те, что перед вами».
0: Генерал ткнул пальцем в сторону цветных изображений, которые сейчас крутились настолько бурно, что вряд ли были способны доставить хоть кому-либо удовольствие.
2: «Их ведь можно использовать для управления эмоциями». Соедини их с трансляцией по телевидению и, пожалуйста, налаживай манипулирование эмоциями населения целых стран. Так можем ли мы отдать такую грозную силу не в те руки?
1: Если это действительно такая сила, то рук, в которые ее можно было бы отдать, в принципе, просто не существует.
2: Файф нахмурился. Опасная реплика. Время от времени Хардинг был склонен забывать, что времена демократии давно прошли. Но генерал на слова Хардинга не обратил внимания. Он гнул свое. «Я и понятия не имел, что вы в этом деле продвинулись так далеко. Не знал, что у вас появился этот Стив. Вы получите еще таких же. А пока армия возьмет контроль над проектом на себя. Полностью».
1: «Постойте, генерал. Потерпите еще десяток секунд». Хардинг обернулся к Файфу. «Дай-ка Стиву его книжку, Бен».
2: Файф выполнил распоряжение с особым рвением. Томик оказался одной из тех красочных калейдокнижек, где содержание передается с помощью цветных фотографий, которые медленно двигаются и сменяют друг друга, как только книжку раскрывают. Нечто вроде мультиков, но в твердой обложке. Стив заулыбался, жадно потянувшись к книге. Почти в то же мгновение изменился и характер цветных узоров, плясавших вокруг пластикового шлема. Кружение замедлилось, краски стали мягче, а сами узоры внутри большой окружности заметно упорядочились. Файф облегченно вздохнул и позволил себе расслабиться. По всему телу разошлось благодатное тепло. Хардинг между тем говорил:
1: «Генерал, пусть возможность контролировать эмоции вас не тревожит. Наш прибор вряд ли способен на подобное. Конечно, есть люди, чьими эмоциями управлять легко, но нейрофотоскоп для этого вовсе не нужен. Такие люди реагируют на ключевые слова, на музыку, на мундиры или еще на многое другое, совершенно без участия мысли. Когда-то Гитлер полностью контролировал положение в Германии, вовсе не имея телевидения, а Наполеон – Францию, без радио и без массовых тиражей газет. Так что наш нейрофотоскоп ничего нового в этом плане не дает».
2: «Не верю я этому», – пробормотал генерал, но все же на его лице возникло выражение задумчивости.
1: Стив, между тем, продолжал вчитываться в свою книжку, и рисунки над ее головой почти застыли, образовав изящный узор, выполненный в теплых и нежных тонах.
2: В голосе Хардинга зазвучали настойчиво увещевательные нотки.
1: «Однако всегда найдутся лица, которые сопротивляются ортодоксальности и не могут маршировать в общих рядах. Эти люди играют в обществе важнейшую роль. Они не подчиняются подобным цветным узорам, так же, как и любой другой форме силового давления. Так зачем же трепетать по поводу жалкого пугала контроля над

0: человечества. Надо сначала изучить человека, как когда-то справедливо заметил один олимпийский поэт. Ну а что такое человек, как не мозг? Генерал продолжал хранить молчание. «Если бы вы сумели понять, как работает мозг, — говорил тем временем Хардинг, — и узнали бы, наконец, что именно делает человека человеком, мы смогли бы встать на путь понимания самих себя. А ведь мир у нас задачи более трудные и более важные. Но разве под силу такой одиночки или даже отдельной лаборатории? Тем более в обстановке секретности и страха. Тут необходима кооперация ученых всего мира». «Генерал, снимите гриф «секретно» с нашего проекта. Подарите идею всему человечеству». Генерал медленно кивнул.
1: «Я думаю, в конце концов, возможно, вы и правы».
0: «Я тут набросал соответствующий документ. Если вы подпишете его и подтвердите верность подписи отпечатком большого пальца, если вы воспользуетесь двумя часовыми в качестве свидетелей, если обратитесь к исполнительному совету по закрытой линии связи, и если...» Все так и произошло. Все было сделано именно так, под изумленным взором Файфа. Когда генерал удалился, нейрофотоскоп разобрали, а Стива увели в его помещение. Файфу, наконец, удалось преодолеть ступор удивления настолько, что он спросил:
2: «Как могло случиться, что генерал легко поддался уговорам, профессор Хардинг? Вы же вдалбливали ему свою точку зрения, по меньшей мере, в дюжине докладных, но это ничуть не помогало».
0: «Я никогда не излагал свою точку зрения ни в этом помещении, ни при работающей нейрофотоскопе», — отозвался Хардинг. «И у меня никогда еще не было столь мощного передатчика, как Стив. Есть немало людей, которые, как я говорил, способны противостоять контролю над эмоциями, хотя многие другие просто не в состоянии этого сделать. Тех, кто обладает склонностью к конформизму, очень легко уговорить присоединиться к точке зрения оппонента. Вот я и сделал ставку на то, что каждый человек, который свободно чувствует себя в мундире и привык жить по уставу, легко может быть поколеблен в своих взглядах, каким несокрушимым он бы себе не представлялся».
3: «Вы хотите сказать? Стив?»
0: «Разумеется. Я дал генералу возможность сначала ощутить беспокойство и острый дискомфорт, а затем ты вручил Стиву его калейдокнижку, благодаря чему атмосфера обрела чувство спокойствия и счастья. Ты ведь тоже испытал это?»
3: «Да, конечно. Я предположил, что генерал не сможет противостоять этой радости бытия, которая так внезапно последовала за тревогой, и он таки не смог. В этот момент, что бы ему ни показали, он бы все воспринял как прекрасное и разумное».
1: «Ну, он же очнется и свое решение изменит».
0: «Безусловно, так и произойдет. Однако какое это будет иметь значение? Главные результаты, касающиеся нейрофотоскопа, в эту самую минуту уже передаются по всему миру средствами массовой информации. Возможно, генералу и удастся запретить публикации в нашей стране, но уж никак не в других. Нет, ему придется сделать хорошую мину при плохой игре. Человечество сумеет, наконец, подвергнуть себя глубокому

0: Роберт Шекли. Извините, что врываюсь в ваш сон. Прошлой ночью мне приснился очень странный сон. Чей-то незнакомый голос сказал:
1: «Извините, что врываюсь в ваш сон, но у меня к вам совершенно неотложное дело. Помочь мне можете только вы, больше никто».
0: Мне приснилось, что я ответил: «Не нужно извиняться, сон все равно был так себе, если я могу вам чем-то помочь».
1: «Вы, только вы», — произнес голос. «В противном случае я и мой народ обречены на гибель».
0: «О, Господи», — вымолвил я. Звали его Фрока, и он принадлежал к очень древнему роду. С незапамятных времен соплеменники его жили в широкой долине, окруженной гигантскими холмами. Они всегда жили мирно, по образцовым законам, а детей воспитывали с любовью и снисхождением. У них даже были свои выдающиеся художники. И хотя некоторые из них питали слабость к крепким напиткам, а иногда, правда, крайне редко кто-то умирал насильственной смертью, они считали себя добрыми и достойными уважения мыслящими существами, которые... «Послушайте», — перебил я его, — «может быть, перейдем прямо к делу? К вашему неотложному делу?» Фрока извинился за многословие, но объяснил, что в его мире всякое прошение должно предваряться обширным изложением моральных достоинств просителя. Такова существующая норма. «Ладно», — успокоил я его, — «давайте перейдем к делу». Фрока перевел дух и начал. Он рассказал мне, что около 100 лет назад, по их представлениям о времени, с небес спустилась невиданных размеров желто-красная колонна. Приземлилась она в 3-м по величине городе, неподалеку от памятника неизвестному богу у городской ратуши. Колонна представляла собой цилиндр неправильной формы и имела 2 мили в диаметре. Вопреки всем законам природы, она вдруг поднялась вверх и стала недосягаемой для приборов, потом снова опустилась на прежнее место. Тогда они попытались воздействовать на колонну с помощью холода, тепла, бактерий, протонной бомбардировки, любого приемлемого средства, наконец. Все безрезультатно. Полная ужасающего величия, она простояла, не двигаясь, ровно 5 месяцев, 12 часов и 6 минут. Потом, без всякой видимой причины, колонна начала двигаться в северо-западном направлении. Средняя скорость движения составляла 78,881 миль.

0: час по их представлениям о скорости. Она вспахала поверхность на участке 183,223 мили длиной и 20,11 мили шириной, после чего неожиданно исчезла. Для изучения этого невероятного события собрался симпозиум, на который были приглашены все светила науки. В заключительном документе они заявили, что событие это не поддается объяснению, является уникальным и, скорее всего, в будущем не повторится. Однако, ровно через месяц оно повторилось. На сей раз цилиндр опустился около столицы. Совершая частые беспорядочные движения, он переместился на расстояние 820,331 мили от места приземления. Причиненный ущерб был огромен. Он не поддавался никакому учету. Было унесено несколько тысяч жизней. Спустя два месяца и один день колонна появилась снова, и на этот раз пострадали все три главные города. Теперь всем стало ясно, что непонятое и, может быть, не поддающееся пониманию явление представляет угрозу не только для жизни каждого в отдельности, но и для всей цивилизации в целом. Ставит на грань гибели весь народ. Естественно, мысль о возможной трагедии наполнила души граждан отчаянием. Волна всеобщей истерии сменялась волной всеобщей апатии. Четвертый удар был нанесен к востоку от столицы в пустынные местности. Ущерб оказался минимальным, но в народе поднялась паника. Настоящая паника, в результате чего многие покончили жизнь самоубийством. Положение усугубилось до крайности. На помощь наряду с истинными науками были призваны псевдонауки. Рассматривались любые теории и предположения, кто бы их ни выдвигал, будь то биохимик, гадалка или звездочет. Хватались даже за явно бредовые идеи, особенно после того, как в одну кошмарную летнюю ночь красивый древний город Рас вместе с двумя пригородами подвергся полному уничтожению. «Извините», — прервал его я. «Все это, безусловно, очень грустно, но я что-то не пойму, какой помощи вы ждете от меня?»
1: «Я как раз собирался к этому перейти», — ответил голос.
0: «Тогда продолжайте», — разрешил я. «Только советую вам не очень тянуть резину, потому что я, кажется, скоро проснусь».
1: «Мою роль в этой истории объяснить довольно трудно», — продолжал Фрока. «По профессии я бухгалтер. Однако у меня есть ряд хобби. На досуге я, шутки ради, разрабатываю способы, которые расширяют возможности нашего мозга. Недавно я проводил эксперименты с одним химическим элементом, мы называем его кола. Он обладает способностью вызывать глубокое просветление».
0: «У нас такие химикалии тоже имеются», — вставил я.
1: «Значит, вы меня понимаете. Так вот, во время путешествия, вам этот термин должен быть знаком, находясь, так сказать, под воздействием препарата, я вдруг увидел и понял, на меня снизошло откровение. Но это так трудно объяснить».
0: «Ничего, ничего, смелее», — поторопил я. «Давайте самую суть».
1: «В общем», — произнес голос, — «я понял, что мой мир существует на многих уровнях. На атомном, податомном, в вибрационных плоскостях он имеет бесчетное количество уровней действительности, и все они являются составной частью других уровней существования».
0: «Мне это известно», — начиная нервничать, — сказал я. «Недавно я выяснил, что все сказанное вами относится и к моему миру».
1: «Итак», — развивал свою мысль Фрока, — «мне стало ясно, что один из наших уровней находится под внешним воздействием».
0: «А если конкретнее?» — попросил я.
1: «В соответствии с моей гипотезой, вмешательство происходит на молекулярном уровне».
0: «Поразительно!» — воскликнул я. «И что же, вы смогли выявить природу этого вмешательства?»
1: «Мне кажется, что да», — ответил голос. «Но у меня нет никаких доказательств. Все это чисто интуитивно».
0: «Я и сам верю в интуицию», — подбодрил я его. «Так что выкладывайте ваши соображения».
1: «Сейчас», — неуверенно произнес голос. «Одним словом, я пришел к выводу, чисто интуитивно, что мой мир — это микроскопический паразит на вашем теле».
0: «Выражайтесь, пожалуйста, яснее».
1: «Хорошо. Я обнаружил, что в одном из аспектов, в одной из плоскостей действительности, мой мир существует между костяшками указательного и среднего пальцев вашей левой руки. Он находится там вот уже несколько миллионов лет, по нашему летоисчислению. Разумеется, для вас это всего несколько минут. У меня нет никаких доказательств, и я, конечно, ни в чем вас не обвиняю».
0: «Ничего, ничего», — успокоил я его. «Значит, вы говорите, что ваш мир расположен между костяшками указательного и среднего пальцев левой руки?» «Прекрасно. И чем же я могу вам помочь?»
1: «Видите ли, Не знаю, верна ли моя догадка. Я предположил, что недавно вам потребовалось почесать руку как раз в зоне расположения моего мира.
0: Почесать руку?
1: Полагаю, что так.
0: И вы хотите, чтобы я прекратил чесаться?
1: Только около этого места,
0: торопливо произнес голос.
1: Мне ужасно неловко, что приходится обращаться к вам с такой просьбой. Я делаю это лишь в надежде спасти свою цивилизацию от полного уничтожения. Прошу меня извинить.
0: Не надо извиняться, остановил я его. Мыслящие существа ничего не должны стесняться.
1: Спасибо вам на добром слове, поблагодарил голос. Ведь все-таки мы не человекообразные паразиты, чего-то требовать от вас не вправе.
0: Все мыслящие существа должны держаться вместе, помогать друг другу, сказал я. Вот вам слово чести. Никогда до конца дней моих я не буду чесать между костяшками большого и указательного пальцев левой руки.
1: Указательного и среднего пальцев, поправил он.
0: Я вообще не буду чесать между костяшками пальцев левой руки. Торжественно клянусь вам в этом и обещаю, что пока я жив, слово не нарушу.
1: Сэр,
0: взволнованно произнес голос,
1: вы спасли мой мир. Никакими словами не выразить степень моей благодарности, и все же скажу, что я безмерно вам благодарен.
0: Ну что, не стоит, сказал я. Голос окончательно смолк, и я проснулся. Вспомнив удивительный сон, я открыл аптечку и перебинтовал костяшки пальцев левой руки. Я уже хожу с бинтом целую неделю, и несмотря на позывы, не чешу левую руку и даже не мою ее. В конце следующей недели я бинт сниму. Я прикинул, что по их летосчислению это обеспечит им полный покой на 20-30 миллиардов лет, что вполне достаточно для любой цивилизации. Но сейчас меня беспокоит другое. Дело в том, что недавно у меня возникло какое-то интуитивное чувство опасности. Причина — землетрясения в районе Сан-Андреас-Фолт, а также возобновившаяся вулканическая деятельность в центральной части Мексики. В общем, когда я эти события сопоставляю, меня охватывает настоящий страх. Поэтому извините, что я врываюсь в ваш сон, но у меня к вам совершенно неотложное дело. И помочь мне можете только вы, больше никто. Итак, это был рассказ Роберта Шекли «Извините, что я врываюсь в ваш сон».

0: Лариса Бортникова. В нашу гавань заходили корабли. Рассказ из сборника «Самое доброе решение» издательства «Яуза», 2019 год. За первую неделю пути к музейной гавани малыши слопали почти весь двухмесячный запас настоящих земных сладостей. Вожатые рассердились, даже нажаловались на сладкоежек капитану ветерка Зайцеву Ивану Ивановичу, но тот только рассмеялся и махнул рукой. Мол, на здоровье, только не забывайте дважды в день восстанавливать зубную эмаль. Касается всех – малышей, старшеклассников, вожатых и членов экипажа. Нас, старшеклассников, в отряде было всего трое. Я и две барышни из исторического. Мы сразу достали из личных запасов все конфеты и фрукты и отдали мелким на растерзание, а сами спокойно обходились синтез шоколадом. СПП, пищевой синтезатор, на ветерке был древний и капризный, но нам его хватало. От старенькой академической барки многого ждать не приходится, а ветерок был еще ого-го. Он даже пончики с тремя начинками на выбор мог синтячить. Иногда получалось уговорить кого-нибудь из вожатых надоить нам с девчонками слабого сидра, лишь бы Иван Иванович не прознал. Никто из нас, понятное дело, к сидру самостоятельного доступа не имел. Самому старшему из старших, то есть мне, едва исполнилось 15. Какой уж тут сидр. А в целом, славное получалось путешествие. Утром каждый из нас занимался по своей программе, ведь то, что мы торчали на борту академической лодки, не отменяло ни школы, ни факультативов, ни тревожных родителей, которые раз в 3 часа бились в коммуникатор с вопросом «Сынулька, ты хорошо позавтракал?» После обеда народ обычно топал на мостик, где Иван Иванович шутками-прибаутками давал всем, включая второклассника Витьку Шпунько, краткий курс межзвездной навигации. А вечером собирались в кают-компании. Садились кто за круглый стол, кто на низкие диванчики, кто просто валился на пол, подтащив под пузо какую-нибудь подушку, и слушали вожатых. Вожатые Юрка и Руслан, пятикурсники летной академии, писали общий на двоих диплом по колонизации дальнего космоса. Музейная гавань была для них что дом родной. Ходили они туда 2-3 раза в год, все на том же ветерке с группами практикантов. Так что базарить про болтающееся в дальнем космосе дряхлое железо ребята могли бесконечно. Юрка или Руслан, чаще Юрка, влезал на стол, усаживался на подиуме в центре, вокруг него тут же выстраивалась детальная модель гавани и принимался тыкать указкой в объекты. А вот тут законсервирован фотонный крейсер 5-го поколения «Неудержимый» с кинетическим главным калибром в 57-м году, отбивший атаку мятежной колонии. Самый героический корабль Земли. Глаза у Юрки блестели, голос становился значительным и громким, словно это он сам в 57-м на крейсере «Неудержимый» стоял за пультом и отдавал приказ в атаку. В музейной гавани каждый экспонат, даже самый крошечный дрон или посадочный модуль — история. История нашей с вами сегодняшней Земли, друзья. Вот транспортный шаттл «Фанечка». Смотрите, какой он тихоходный и беззащитный. Но если бы в 102-м году «Фанечка» опоздала на неделю, оставив колонизаторов без запасов кислорода, у нас с вами сегодня не было бы «Земли-13». «Фанечкой» тогда управлял никому неизвестный юный пилот, которого мы все сегодня знаем как великого режиссера и художника Вячеслава Степнова. А чуть левее мы видим остров туристического нейробрига «Калерия». Во время 3-го орбитального противостояния «Калерия» стала первым бригом-разведчиком. Никто и предположить не мог, что частная яхта стоимостью в 3 небольшие планеты, на самом деле оснащенная лучшими разведывательными системами, суперкорабль. Малыши, замерев, таращились на вожатых. У Витьки Шпанько, кажется, даже вихор на затылке потел от восторга. «Да что, малыши! И я, и сам Иван Иванович, и два бортовых техника, и наш терапевт Зехра Махмудовна все были готовы слушать, слушать и слушать Юрку с Русланом и все больше влюбляться в эти странные названия и причудливые силуэты. Неудержимый. Фанечка. Калерия. Койот с носком. Сытый пехотинец. Каравай. Побеждающий тьму. Дона Магдалина. Евгения Куприяновна. Борзый. А почему музейная гавань? Остров погибших кораблей, вот как надо было назвать, не удержался я как-то от небольшого выпендрежа. Мол, мы тоже люди начитанные. Руслан страшно зашикал, а Юрка надул и без того толстые губы, так что я понял, сморозил глупость. Иван Иванович поднялся из-за стола.
1: Они не погибшие.
0: Они живые, Боль. Не говори так и даже не думай. Особенно, когда ты сам на борту. Корабли не погибают. Понял? Дремлют они. Ждут. Вот и пусть себе ждут. Иван Иванович трижды сплюнул и резко вырубил стол. Всем спать. Завтра продолжим. В тот раз мы разошлись по каютам рано. И это был, пожалуй, единственный неудачный вечер за всю дорогу. Обычно после часового экскурса в музей мы пили чай, жевали пончики, травили анекдоты и пели. Особенно хорошо пелись «Смелый орленок в космосе дальнем» и «Спят усталые баркасы на орбите запасной». Запевала и была Наташа Красикова. Тоненькая, с серыми вкрапину глазами. А я лучше всех помнил слова, поэтому всегда сидел рядом с ней и быстрым шепотом подсказывал, что петь дальше. Славное выходило путешествие. А ведь поначалу я всерьез огорчился, получив направление на предвыпускную практику в музейную гавань. Все друганы распределились так, что я локти от зависти изгрыз. Генка Смирнов на действующую десантную базу. Саня Трехглазый, на самом деле его фамилия Бондарь, но из-за шишки на лбу его все зовут Трехглазый. На разведкрейсер. Ну и пусть на Кубрик. Это ж разведкрейсер. Сойкин, Паньков и Звенигородский полетели на стройку века на Землю-10. Ну и другие ребята разъехались тоже в очень важные объекты. Кто на дальнюю астрономическую платформу, кто по исследовательским центрам помельче и поспокойнее. И только меня со всего нашего выпуска, как последнего ботана, заправили в музейную гавань. Да еще и в самую старую из существующих. Что мне там делать? Якоря от галактических полипов отскребать? Или зашивать паруса крестиком? Я поймал наставника перед занятиями и волочился следом, требуя как-нибудь избавить меня от поездки на свалку звездного металлолома. Я ж на программиста дальних систем учиться хочу. Мне хотя бы в Москву, в НИИ космосвязи, ну или в Королев на полигон. Я целый год возился над спутником, он у меня к запуску на любую орбиту готов, а вы меня с ним в кунсткамеру? Борис, а чем я могу помочь? Только еще раз пояснить, что практику выпускникам подбирает главный компьютер Министерства образования по результатам учебы, тестирования и многолетних наблюдений за учеником. Да, странно я сумел создать у мотка разноцветных проводов впечатление о себе. А вы-то что? Вы почему молчали на распределении? Вы же знаете, что я не какой-то там архивариус, попихариус. Я программист. Ничего не могу поделать. И хорошей вам практики, выпускник Воробьев. Наставник развел руками и поспешил скрыться в учительской. Если бы я тогда знал, что на ветерке познакомлюсь с Наташей, бросился бы старику на шею и щеки бы расцеловал. Потому что из-за Натки путешествие в гавань получилось не просто хорошим, а

0: Кстати, по-настоящему с ней мы спелись ровно тем вечером, когда я ляпнул про остров погибших кораблей, и Иван Иванович погнал нас спать. Спать-то мы пошли, но минут через 10 я люто захотел пить, а в каюте, как назло, ничего не оказалось, так что я поперся через 3 отсека в пищеблок к СПП.
1: О, Борька, так здорово, что ты здесь.
0: Голос у Наташи был удивительный, как прохладная крем-сода.
1: Умираю, пончик хочу, а у меня балетный контроль. Больше одного пончика в неделю нельзя. Насинтезируй мне парочку, будь другом.
2: Ого! Искренне восхитился я.
0: Так ты еще и балерина?
1: Да так.
0: Наташа скривилась.
1: Уже вроде и не балерина, а пончики лопать все равно не дают. Видимо, тесты показывают, что я могу еще передумать, бросить историю и вернуться танцевать.
0: Я с легкостью представил ее парящей по сцене в пуантах.
2: Так это же здорово! Балерина!
0: Тебе с чем, пончик? С вареньем?
1: Да ни с чем. Передумала уже. Слушай, а чего это наш Иван Иванович так взъелся?
0: Наташа огляделась, увидела пустую полку и, подтянувшись на ладонях, уселась на нее. Закинула ногу на ногу, так что форменная юбка задралась прилично выше колена, и мне стало жарко и неловко.
2: Суеверие! Космолетчик, профессия опасная, ну и возраст сказывается.
0: Я старался не смотреть на Наткины коленки, но получалось так себе.
2: Люди, в принципе, любят напридумывать всякой чепухи и поверить в нее. Ты вот знаешь, например, что настоящие кузнецы никогда на наковальню не садятся? К беде это у них.
1: Кто? На что?
0: Наташа уставилась на меня серыми в крапину глазами, каким-то очень простым жестом поправила край юбки, улыбнулась, заметив мое смущение. Я простил ей и кузнецов, и наковальню, и все остальное сразу авансом тоже простил.
2: Да неважно. А про то, что летчики считают свои корабли разумными, я слыхал. И что между кораблями связь особая есть.
0: В смысле, что они как бы предразум сейчас? Последнюю фразу я произнес тихо и зловеще. Девушки такое любят.
2: «Борька, вот ты дурак!» — расхохоталась Наташа. «Напугать меня, что ли, вздумал?
1: Давай лучше разбудим Юру или Руслана. Пусть нам сидры насинтячат, хоть посидим по-человечески.
2: Бесит, что у нас до совершеннолетия запрет на алкоголь».
1: «С одной стороны, правильно, конечно, но бесит».
2: «Погоди, не надо вожатых дергать. Я все сам сейчас сварганю, только дай минут 10, лады?»
3: «Как это? Как сам?»
0: Удивленно уставились на меня серые в крапину глаза.
2: «Алле! Оп!»
0: Я звонко щелкнул пальцами, будто циркач, и побежал к себе в каюту, где на дне большого рюкзака, упакованный в пупырчатую бумагу, лежал воробей. Орбитальный спутник размером с крупное яблоко и мощностью в 1,5 терафлопса. Ну, чтобы вы понимали, вполне сравнимо с каким-нибудь боевым крейсером 4-го поколения. Вообще-то воробей считался собственностью колледжа, но до официального выпуска он был записан на меня, так что ничего криминального я не совершал, ну разве что забыл упомянуть воробья в списках принесенных на борт вещей. Но воробей не вещь, он тоже корабль, пусть и маленький. Воровато пряча спутник за пазухой, я пошел обратно в пищеблок. Тихий гул двигателя, пустые коридоры, приглушенный свет создавали атмосферу приятной и важной таинственности. Проходя мимо технического иллюминатора, я не удержался, приподнял отражающую заслонку, чтобы взглянуть на звезды. На огонь и звезды я мог смотреть бесконечно. Ну и еще на Наташу Красикову.
4: «Боря, это ты?»
0: — послышался шепот Натки. Она неуверенно мялась у двери пищеблока.
4: «Что ты там придумал?»
0: Я отвинтил монеткой заглушку, повернул выключатель, одновременно зашел в консоль и отдал команду на брутфорсинг ветерка.
2: «Давай, давай, мой воробушек, ты можешь!»
0: А через 2 минуты старенький туристический баркас-ветерок поумнел раз в 30, объединив свои мощности, в том числе и по пищевому блоку, с моим воробьишкой.
2: «Только чтобы никто об этом знать не знал! Не хватало нам еще завалить практику!»
0: Сказал я сперва ветерку с воробьем, а потом еще и онемевший от восторга, мне хотелось так думать, Наташа. Мы выпили сперва сидра, потом немного красного вина и заели все это горячими пончиками с вареной сгущенкой.

0: Славное было путешествие. По вечерам рассказы вожатых о древних кораблях и пилотах, потом песни, анекдоты, шутки, шарады. А ночью мы с Наташей одни сидим в полутемном пищеблоке, шепчемся обо всем на свете и пьем терпкое прохладное вино.
1: Настоящее вино, а не эта бурда из СПП, должно быть просто потрясающим.
0: Когда Наташа сердилась, у нее розовели щеки и губы.
1: Вернемся домой, попробуем обязательно. Я тебя приглашаю в гости.
2: Мама, думаю, будет не против. Мама у меня мировая.
3: Когда еще мы вернемся?
0: Наташа мило дула губы.
3: Еще до гавани этой с недели пилить. Потом там месяц болтаться, потом обратно почти 7 недель.
2: Ничего. Глаза боятся, руки делают. Так бабушка моя говорит. У меня, кстати, мировая бабушка.
1: Врал я. У меня боялись и глаза, и руки. Больше всего на свете я хотел поцеловать Наташу, но так и не решился. Дал себе слово, что непременно сделаю это где-нибудь в рубке крейсера «Неудержимый», если, конечно, там поддерживается атмосфера. Поцеловать лучшую в мире девушку на самом великом в галактике боевом крейсере, по-моему, это романтично.
2: «А внутри экспонатов воздух хоть есть? Или нам в скафандрах придется потеть?» — спросил я следующим вечером у Юрки. «Ну, здрасте! Я же в самом начале сказал, что почти все корабли, которые мы обязаны изучить, стоят в режиме временной консервации. Система жизнеобеспечения, рабочие бортовые компьютеры в модуле ожидания. Нет, Борь, ты где вообще витаешь? Ты что, думаешь, мы тебя в парк аттракционов, что ли, везем?»
1: «Упустил как-то. Прости, Юр».
2: «Может, кто-то еще так же, как наш уважаемый товарищ Воробьев, упустил...» Юрка не зло, но довольно откровенно глумился. «Что 80% экспонатов музейной гавани вовсе не куски обуглившегося металла, а рабочие, еще раз повторяю, рабочие звездолеты. Где-то нужно подправить железо, где-то подтянуть основные системы, но музейная гавань не свалка. Так понятно?»
1: «Так точно!»
2: — выкрикнул Витька Шпанько и добавил...
1: «Ух, я бы прокатился на неудержимом! Я б как дал бы из всех его калибров по всем врагам Земли!»
2: «Дал бы он!» — расхохотался вожатый. «А доступ к управлению тебе кто откроет? Пушкин?» «Да и врагов у Земли больше нет никаких. Но если тебе, Шпанько, так необходим враг, можем быстренько в биоблоке комаров завести специально для тебя. Или ос. Осы тебя устроят?» Тут уж засмеялись все, а я подумал, как же это здорово не иметь врагов.
0: Но все же держать на дальних рубежах музеи, которые в любой момент могут стать непобедимым космофлотом, тоже неплохо.
2: «Мы мирные люди, но наши фрегаты» — хорошая песня. Надо бы спеть.

0: Представляешь, Натка, вся эта армада в почти 500 боевых единиц развернется и пойдет туда, куда ей прикажут. Это по-настоящему круто, разве нет?
1: Ты напился, что ли? Наташа иногда была слишком прямолинейной, но мне и это в ней нравилось.
0: Ну, это просто красиво. Сама представь, вот они висят там одни уже много лет в холодном дальнем космосе. Никого рядом нет. Только такие вот дураки из мяса и костей вроде нас иногда забегают, чтобы что-то потрогать. Они все висят, как гроздья гнева, зреют. И вдруг ура в атаку!
1: Борька, ты когда выпьешь, такую ерунду несешь? Какие грозди? Давай еще по пончику и спать.
0: И ведь у них же есть мозг. Колоссальный, мощный мозг, один на всех.
1: Меня определенно несло.
0: Ты можешь, конечно, называть это вычислительной мощностью, но ведь это мозг. А где есть мозг, там однажды будет и разум.
1: В моем не слишком уже трезвом воображении мимо Магелланова облака, словно замороженного в момент взрыва, плыли черные тяжелые силуэты. Смертоносный флот, в котором каждый корабль особенный. Обтекаемый корпус неудержимого. Маленькая и степенная фанечка, напоминающая нож калерия. Продолговатый огромный каравай, острый и стремительный борзый. Они летели с разной скоростью, гордо, неотвратимо приближаясь к врагу. Я еще не придумал, кто мог бы быть нашим врагом. Но обязательно какое-нибудь безликое абсолютное зло. Почему-то вспомнились Витькины осы.
2: «Так, а что это мы тут забыли, коллеги? И что пьем?» — послышался голос Юрки.
1: И я был так погружен в свои фантазии, что не заметил, как вожатый возник в проеме пищеблока и подозрительно уставился на наши с Наткой бокалы.
3: «А я пошла!»
1: Наташа демонстративно зевнула, соскочила с полюбившейся уже полки подоконника и, отодвинув Юрку плечом, двинулась прочь.
4: «Красикова!»
3: «А можно завтра нотации? Спать хочется».
4: «Завтра не до нотации будет. Полдень — расчетное время прибытия в музейную гавань».
3: «Ну, тем более, надо выспаться».
1: «Юр, да она не виновата. Это я с прошлого раза немножко сидра припрятал, сам понимаешь».
0: «Эх, молодо, зелено. Ладно.
4: Чтобы больше ни-ни. Давай тоже, вали баиньки. Завтра нас ждут великие дела».

0: С самого утра малыши то и дело бегали к заслонкам, смотреть, как мы медленно приближаемся к скоплению мерцающих точек. Так музейная гавань выглядела издалека. Потом был обед, а после обеда всех собрали на мостике у главного смотрового экрана. Иван Иванович, впервые одетый по форме, стоял возле пульта. Мог бы и как обычно в джинсах и рубашке, но так получилось солиднее.
1: «Ну, товарищи практиканты, добро пожаловать в самую первую и самую грандиозную музейную гавань из существующих. Вам повезло. Здесь собраны древнейшие и известнейшие корабли в галактике. Новые экспонаты давно уже не добавляются. И лишь нашему ветерку позволено 3 раза в год навещать это место. Это остров дремлющих кораблей».
0: Все 30 наружных камер ветерка встрепенулись, заворочились и вывели изображение музейной гавани на огромный экран.

0: «Смотрите, там Панечка!»
1: — крикнул кто-то из мелких и указал пальцем на маленький транспортный шаттл. Он был прекрасно виден на фоне тусклого и побитого метеоритами побеждающего тьму, но не выглядел совсем малышом.
0: «А это что? Это же Мурзик!»
2: «Не Мурзик, а следуй за скво! Вон твой Мурзик!»
0: «Смотрите, смотрите, борзый! Какой смешной вблизи!»
1: «Неудержимый! Это же он?» Я аккуратно отодвинул малышат и прижался лицом к смотровой панели, как к окну.
0: «Это он?»
3: «Это он, Боря!»
1: Иван Иванович приобнял меня за плечи.
3: «Погоди, сейчас прям под него занырнем, посмотришь поближе. Может, сразу и прилепимся к брюшку, как считаешь?» «Пора!»
4: «Да!»
1: Ветерок на малом ходу дотянул до зеркального втянутого брюха фотонного крейсера, скользнул точно под него, сбавил скорость, поплыл совсем медленно, важно, как будто салютуя, поплыл совсем медленно,

заискрил, лопнул и погас. Взвыла истошно сигналка, тут же заткнулась и наступила ватная отвратительная тишина, о существовании которой я до этого не догадывался. Потом мне показалось, что на рубку обрушилась вся махина неудержимого. Я четко увидел, как гигантские буквы «Н» и «Ж» помчались прямо на меня. Стало темно, душно, тоскливо, бессмысленно. И Витька Шпанько где-то тоненько кричал: –

0: Воробьев жив? Жив, Воробьев?
1: Веки не хотели разлепляться. Я пробовал снова и снова, но ничего не получалось.
2: Погоди, я сотру кровь. Ресницы слиплись.
1: Голос Ивана Ивановича был какой-то дребезжащий, противный. Хотелось отмахнуться от него, как от осы.
2: Давай, давай, очухивайся. Давай, сынок.
0: Вы его горизонтально разместите, Иван Иванович. Он под углом висит, вам неудобно, вклинился Руслан. Я впервые услышал, что у него акцент. Сильный такой, не то татарский, не то вообще китайский.
1: По спине скользнули чьи-то руки. Потом я сам как-то непонятно поплыл в бок, наткнулся щекой на мокрое, расклеил, наконец, глаза.
2: Ну и отлично. Все живы. Теперь все живы.
1: Я висел между полом и потолком среди каких-то деталей и проводов. Прямо надо мной висел Иван Иванович, а остальные болтались гроздьями в разных частях того, что еще недавно было капитанской рубкой. На смотровом экране виднелся похожий на утиную гуску край кормы какого-то музейного корабля, кажется, канонерки старшина, и много космоса. Слишком много космоса для шестерых взрослых, трех подростков и дюжины малышей.
2: «Капелька невесомости никому еще не навредила», —
0: чересчур бодро заявил Руслан.
2: «Сейчас наши уважаемые техники проверят системы, устранят неполадки, и мы, наконец-то, перекусим. А то с обеда не евши».
0: «Что случилось?» — проблеял я. Почему-то все нервно захохотали.
2: «Да чепуха! Скорее всего, от музейного экспоната неудержимый отлетел модуль и задел нас по касательной. Но прилепиться к крейсеру мы успели, так что все путем».
3: «Как это отлетел модуль?»
2: «Какой модуль? Это же невозможно!»
0: «Тихо, тихо, повиси спокойно», — заткнул меня Юрка.
4: «Ты об стойку старпомовской капсулы головой поранился, родной. Сейчас доктор остальных обработает и к тебе подойдет. Подлетит, то есть».
3: «А почему тихо так? Должны же аварийные системы сработать, а с мостиком что? Где мостик? А с навигацией? Почему в навигационном блоке дырень? И почему только три камеры транслируют, остальные где?»
4: «Тихо, я сказал!»
0: Иван Иванович посмотрел на меня сверху вниз так, что я наконец-таки допер, что надо просто заткнуться и молчать.
4: «А вообще, предлагаю всем перебраться в кают-компанию. Женщины и дети вперед! Вот эта удачная дырка в переборке должна нас как раз привести в зону отдыха. Так не зацепитесь за зазубрины! Зехра Махмудовна, вы тоже. Прошу вас. Прошу. Красикова, Киселева, Панин, Андрейченко, Гордон, Шпанько, Воробьев. Воробьев! Вам особое приглашение нужно?»
2: «Я хочу знать, что произошло», — заупирался я. «Мне 15, я имею право знать. Я мужчина, я программист, я гений!»
4: «В гостиную, живо!» — рявкнул капитан. «Надо будет, посмотришь, программист, попеглист, потом!»

0: В кают-компании я уселся так, чтобы слышать вожатых и капитана. Конечно, мне хотелось поддержать Натку, но она отлично справилась сама и отвлекла малышню, показывая, как смешно можно крутить фуэте в невесомости. Малышня таращилась на нее с восхищением и, кажется, немножко успокаивалась.
1: «Это то, чего мы опасались. То, что я всегда ждал. Ветерком мы, похоже, добавили вычислительной мощности, и все. Гавань проснулась, и она неконтролируема. Черт! Я же подавал рапорты, я писал, я требовал рассредоточить гавань. Я предупреждал, что их нельзя держать вместе в таком количестве».

0: Невозможно, Иван Иванович! Невозможно! Все считано-пересчитано. Гавани дури не хватит, даже если сюда еще с дюжину ветерков нагнать. Юрка что-то жарко доказывал капитану, а тот кусал губы и смотрел куда-то внутрь себя. Да просто метеоритом в нас долбануло, и все. Сейчас технари вернутся, и сами же смеяться будем.
1: Воробьев!
0: Что, Иван Иванович?
1: А ты, сынок, что видел перед тем, как тебя стойкой шарахнуло? Ты же у самого экрана торчал.
0: Я видел, как крейсер ожил.
1: Да его по кумполу огрело, что он там видеть мог?
0: Ожил, точно. Я отчетливо вспомнил, как адаптивная обшивка древнего крейсера зашевелилась, явно подцепившись к внутренним коммуникациям и заходя в боевой режим, как зажглись одна за другой буквы названия, высветился бортовой номер, шевельнулись, настраиваясь инжекторы, как стыковочный модуль буквально притянул ветерок к себе, хотя мы еще даже не развернулись толком.
1: Бред!
0: Нет, не бред! Я же моделированием 10 лет занимаюсь. Отличить консерву от железки в полетном или боевом режиме стопудово сумею. Крейсер ожил.
1: Дождались.
2: Иван Иванович нехорошо побледнел и ткнулся лбом в прохладную обшивку, отвернувшись от остальных.

0: Наташа Красикова все еще порхала по кают-компании. Когда появились технари и по их лицам, я понял, что дело швах. Им хватило минуты, чтобы доложить, что шлюз заклинило, что половина систем ветерка не работает, что передвигаться внутри барки мы можем только через пробоины в переборках и удачно заклинившие створки, что доступа в пищеблок нет, что не фурычат воздушные генераторы, и все очень плохо. Тут Надку швырнуло на меня, меня швырнуло об стену, остальных раскидало кого куда.
1: «Все очень плохо. А еще нас только что развернуло, Иван Иванович. И мы, точнее, неудержимый ветерок заодно, движемся, черт его разберет, куда. С ускорением», —
0: добавил старший техник, поднимаясь с пола.
2: «Тут мы вшестером рванули к маленькому иллюминатору каютки, с трудом отодрали заслонку и тут же отодвинулись, дав командиру доступ к окну. Моя очередь была последней, я ее дождался, но уже по лицам мужиков понял, что сейчас мне покажут что-то невероятное. Что-то похлеще кошмара на улице Вязов».

0: Они все двигались. Корабли двигались все и каждый каким-то непонятным, нелогичным образом, формируя стаю или рой. В этом не было ни красоты, ни стройности, но, очевидно, имелась своя непонятная нам цель. Скользнула мимо тень тощего покоцанного старшины, метнулась в бок, едва не придавив старшину, трехпалубная задира, знакомый уже силуэт калерии появился и исчез. Наш ветерок, ставший частью чужого корабля, повернулся боком чуть вправо и резко обрушился вниз или, наоборот, взмыл вверх. В нашей ситуации это совершенно не имело значения.
1: Товарищи практиканты и члены экипажа, ситуация сложная.
0: Капитан собрал вокруг себя всех, включая самых маленьких.
1: По всем признакам, экспонаты музейной гавани спорадически сформировали гиперсеть. Не столь важно, почему это произошло. Важно, что предсказать поведение армады мы больше не можем. Это уже не мирные дремлющие крейсеры и не наш земной флот. Сейчас это чуждый всему человечеству агрессивный разум, не способный на контакт, но активно стремящийся к росту. Если армада доберется до магистралей, всем конец. Понятно выступил?
2: Кокосы?
0: Витька Шпанько вылез вперед.
2: Они что? Они теперь, получается, враги всей Земли? И даже неудержимые, и Фанечка? И наш ветерок?
1: Не знаю, Витька.
0: Честно ответил Иван Иванович.
1: Понятия не имею, кто они теперь такие, но точно знаю, что только мы можем их остановить. У тебя закурить не найдется?
2: Не курю я.
0: Подбородок у Витьки задрожал. Но вихор на затылке торчал нагло и весело. Правильный такой вихор.
1: Ну, мы с Толстым тогда двинули в энергоблок.
0: Старший техник зачем-то достал из кармана и натянул на голову бейсболку с надписью «Shit happens».
1: Часа полтора провозимся, если повезет. Давай, Семенович. Тянуть смысла нет. Три пучка из девяти должно хватить. Рванем ядро баркаса. Заодно прихватим флагман, глядишь, и парочку крейсеров рядом зацепить должно. Обязано сработать. Удачи вам. А я пройду на мостик.
2: Я с тобой, Вань.
0: Зихра Махмудовна поднялась на цыпочки, поцеловала капитана в губы, и я вдруг увидел, что она совсем худенькая и молодая. Моложе моей мамы.
1: Юра, Руслан, ребята, прощайте.
2: «Прощайте, дети!»
0: — повторила Зихра Махмудовна и заплакала.

0: Все равно не понимаю. Похоже, не пойму уже никогда. Не хватало, не могло Гава не хватить дури на гиперсеть. Все же считано-пересчитано миллион раз. Если б крейсер поколения четвертого хотя бы к ним подогнать, тогда понятно, но не ветерок же! Специально же только на нем сюда и ходили, чтобы не рисковать. Чтоб старенький. Жалко мне его. Хороший был кораблик, безобидный такой, как пудель. У меня, кстати, на земле пудель остался белый, по кличке Злыдень.
1: И ты прощай, Юрка.
2: Пожал я руку вожатому и пошел к Наташке, которая сидела в углу молча, обнимая стайку мелких девчонок и стараясь не плакать.
1: «Привет»,
2: — сказал я ей.
1: «Я с тобой посижу».
2: «Привет», — ответила она и улыбнулась.
1: Страшно мне, кстати, не было.
2: Переживал за маму, которая наверняка мне уже раз 10 стучалась в болталку, за Натку, которая не станет ни историком, ни балериной, за Витьку Шпанько, смешной он. И, как ни странно, больше всего я переживал за них, за корабли. За фрегаты и бригантины, за канонерки и крейсера, за крошечные шаттлы и бестолковые, совсем с малюсеньким блочком памяти дроны.
1: «Нет, нет, так нельзя!»
2: Я не выдержал, вскочил, подскочил к вожатым, которые рассказывали малышам какую-то очередную историю из героического прошлого эсминца «Пришвин».
1: «Мы должны еще подумать! Мы не можем так сразу сдаться и погубить их всех! Натку, Витьку, Ветерок, Калерию, меня! Неужели ничего нельзя придумать? Вы же будущие космолетчики, герои! Может быть, как-то наладить связь с Землей? Может, увести неустрашимого в другую галактику, перебраться на другой борт, ну хоть что-нибудь!»
2: «Сейчас было бы неплохо выпить немного вина», — усмехнулся Юрка. «Но у нас даже к СПП доступа нет».
1: Я замер. Нет, не так. Я забыл, как дышать. Я забыл, как дышать навсегда. Но зато я вспомнил про воробья, про которого позабыл напрочь. «Крейсер четвертого поколения», — сказал Юрка. Он просто не знал, что сейчас такой крейсер можно уместить в спутник размером со среднее яблоко и протащить на борт в рюкзаке. И подцепить к мозгу корабля просто для того, чтобы получить доступ к пищевому синтезатору, чтобы удивить даже еще не свою девчонку. «Иван Иванович!» — заорал я, втискиваясь в пробоину и обдирая руки, ноги, голову, что там у меня еще осталось. «Иван Иванович! Не надо фокусировать эти ваши мезонные пучки! Не надо взрывать ветерок! Надо срочно отозвать технарей и помочь мне пробраться в мою каюту!»

0: наш ветерок вперед летит в музейная остановка.
1: На обратном пути мы больше не пели. Ни эту песню, ни другие. После того, как я раздолбал молотком воробья практически в пыль, после того, как мы с ветерком отвалились от застывшего без движения неудержимого, после того, как техники неделю восстанавливали системы по очереди, начиная с воздушки и заканчивая связью с землей, после этого мы сразу же отправились обратно, так ни разу и не выбравшись наружу, не увидев ни бархатные кресла в рубке калерии, ни прозрачную смотровую стену Донны и Магдалины. Со мной никто не разговаривал. Даже Витька Шпанько. Даже Наташа, хотя она и могла бы. Это из-за нее все произошло. И только когда мы уже подошли совсем близко к земле, Юрка обронил, не глядя в мою сторону: «Воробьев, практику мы тебе, понятное дело, не зачтем». «Да и ладно, не нужна мне никакая практика. Мне главное, что мы все целы, друзья».
2: «Таких друзей?»
1: – процедила Наташа.
3: «А я думал, балерины не ругаются».

Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream в дневнике Лоры Палны. Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.

4 года он мог назвать все 149 обитаемых миров галактики. Когда ему исполнилось 5, он мог назвать основные континенты всех планет и грубо набросать их на пустых глобусах. К тому времени, когда ему сравнялось 7, он знал все страны, штаты, провинции и главные города всех континентов на всех 149 обитаемых мирах. В свое время он посвящал чтению учебников ландографии, истории, ландологии и популярных атласов путешественника. Еще он изучал бортовые журналы и фильмы о путешествиях. Его глаза были ничего не забывающие кинокамерой. Так, во всяком случае, казалось, потому что, когда ему исполнилось 10, ни в одном городе в галактике не осталось чего-либо, чтобы Сандер Сандер не знал. И он не остановился. Миры зачаровывали его. Он собрал библиотеку путеводителей и дорожных карт. Он изучал архитектурные стили, основные отрасли промышленности, расовые типы, местных животных и местную флору, указатели, отели, рестораны, аэропорты, пристани и космопорты, стили одежды и украшений, климатические условия, туземные искусства и ремесла, гастрономические пристрастия, виды спорта, социальные институты, верования и обычаи. Когда он получал в 14-летнем возрасте докторскую степень по ландографии, его устные экзамены принимались через двустороннее телевидение, и все потому, что он боялся выходить из дома. До этого в своей жизни он делал это трижды и каждый раз получал новую травму. Во всех 149 обитаемых мирах галактики не существовало лекарства от некой формы мускульной атрофии. Это обстоятельство делало невозможным для Сандера обращение в течение хотя бы нескольких минут даже со сверхлегкими протезными устройствами без утомления и безумной боли. А чтобы выйти наружу, его требовалось 3 таких устройства, 2 ноги и правая рука, дабы возместить те, которые он недополучил где-то на конвейере перед появлением на свет. Не желая страдать от этой боли или от боли, возникающей от встречи с людьми, не похожими на его тетушку Фэй или его няню мисс Барбару, он сдавал свои устные экзамены по телевизору. Если бы Брилский университет на Тамбеке не находился на противоположной от дома Сандера стороне этой маленькой планеты, профессора сами бы приезжали к нему, потому что очень его уважали. Его 855-страничная диссертация «Некоторые замечания гравитационной и матричной теории управления формированием сходных материков на несходных планетных телах» привлекла внимание самого Университета Межзвездной Федерации на Земле. Хотя Сандеру не дано было увидеть Землю. Его мускулы были так слабы, что могли выдержать лишь слабую гравитацию таких планет, как Дамбек.

И случилось так, что советники правительства Межзвездной Федерации полностью прослушали устные экзамены Сандра и его защиту диссертации. Адъюнкт профессор Бэйнс был одним из очень немногих друзей Сандера. Они даже несколько раз встречались лично в библиотеке Сандера. Бэйнс часто намекал, что хотел бы позаимствовать некоторые книги, а затем приходил и оставался у Сандера всю вторую половину дня. Когда экзамены закончились, адъюнкт-профессор задержал связь на несколько минут, чтобы поболтать с Сандером. Именно в этом разговоре Бэйнс и обронил между делом замечание о почти бесполезном с академической точки зрения таланте Сандера. Услышав это, правительственный чиновник Ригелианин навострил уши. Чиновник был озабочен продвижением по службе и смутно вспомнил кое-что. Адъюнкт-профессор Бэйнс упомянул, что однажды Сандер просмотрел 30 отобранных наугад фотографий мест, разбросанных по всей цивилизованной галактике, и что те же фотографии были заложены в LL-компьютер. Сандер правильно назвал планету во всех случаях, материк в 29, округ или территорию в 26, и в 23 случаях он установил координаты места с точностью до 50 квадратных миль. LL-компьютер правильно назвал планету в 27 случаях. Это занятие не было любимым у компьютера. Так выяснилось, что Сандер знал почти о каждой богом забытой улице в галактике. Через 10 лет он знал их все. Еще через 3 года Ригелианин бросил свою работу, проникнувшись к ней внезапным отвращением, и перешел в частный сектор, где зарплата была лучше, а продвижение по службе чаще. Однако его памяти сохранившиеся записи

Бенедикт Бенедикт родился и вырос на водянистом мире Кьюм, и он обладал магической способностью делать своим врагом каждого, кого встречал. На то были свои причины. В то время как для одних людей высшим удовольствием является выпивка, другие наслаждаются обжорством, третьи ленивы или же предаются разврату, для Бенедикта смыслом жизни стала сплетня. Он был великим треплом. Сплетня была его едой и питьем, его сексом и его религией. Пожать ему руку было ошибкой, часто катастрофической. Когда он цеплялся за вашу руку, встряхивая ее и улыбаясь, его глаза вдруг влажно выкатывались, и слезы капали по жирным щекам. Происходило это вовсе не из-за глубокой печали. Это было телесное выражение его паранормальной реакции. Он видел ваше прошлое. Кроме того, он был избирателен. Он видел только то, что искал, а искал он порок и ненависть. И что зачастую еще хуже – любовь. Он искал преступления и беспокойство, воспоминания о страданиях, боли, тщетных усилиях, слабости. Он видел все, о чем сам человек хотел бы забыть, и болтал об этом. Если вы счастливы, вас он обойдет молчанием. Но если вы были знакомы с кем-то, с кем он даже встречался, пожав руку, и если это в чем-то уличает, то он начнет при всех говорить именно об этой личности. Он расскажет все о жизни этого человека, потому что ваша реакция ему гораздо интереснее, чем оскорбительное вмешательство в ваши личные проблемы. И вы полусонно и покорно будете выслушивать его, парализованные его глазами, голосом, рукой, и будете уязвлены и раздавлены. Потом он уйдет и расскажет другим о вас. Вот таким человеком был Бенедикт Бенедикт. Он, вероятно, не сознавал, сколь сильно его ненавидели, потому что его жертвы не чувствовали ненависти, пока он не удалялся со словами «всего доброго». Он оставлял своих слушателей с ощущением только что изнасилованных, а позднее со страхом, болью или отвращением, заставлявшими их скрывать происшедшее и стараться поскорее забыть его. Или же они продолжали всегда тихо ненавидеть его, потому что он был опасен. Бы, надо сказать, у него были могущественные друзья. Он был в высшей степени социальным животным. Он любил внимание, он хотел, чтобы им восхищались, он жаждал слушателей. А кое-где он всегда мог найти аудиторию. Он знал так много секретов, что его терпели в деловых кругах, выслушивая в обмен на эти секреты. И, разумеется, он был богат, и состояние его быстро росло. Пришло время, когда ему все труднее и труднее стало знакомиться с новыми людьми. Его репутация распространялась в геометрической прогрессии к его болтовне, и даже те, кто слушал его, предпочитали сидеть в дальнем углу комнаты, где-нибудь возле двери, приняв достаточное количество алкоголя, чтобы хоть немного заглушить собственные воспоминания. Источник его богатства заключался в том, что способности Бенедикта простирались и не на неодушевленные предметы. На Кьюме, мире, чью твердь скрывали океаны, минералы были редкостью. Если ему приносили образец, он мог, подержав его и оросив слезами, рассказать, где именно нужно копать, чтобы вскрыть главную жилу. По одной рыбе, пойманной в безбрежных водах Кьюма, он мог проследить движение косяка. Роняя слезы, он мог дотронуться до ожерелья и светящегося жемчуга и указать место, где следует искать этот жемчуг. Поэтому страховые ассоциации и кредитные компании хранили особые архивы для Бенедикта. Ручку, которой человек подписал свой контракт, выброшенный им окурок, синтетический носовой платок, которым ему случалось вытереть пот со лба, остатки, сданные на анализ крови, так, чтобы Бенедикт мог использовать свои способности против тех, кто предал эти компании и сбежал, тех, кто нарушил их законы. Бенедикт не наслаждался своими способностями, он просто пользовался ими. Потому что он был одним из 19 известных 149 населенных мирах галактики паранормов, и по-другому он не умел. Кроме того, иногда он помогал и гражданским властям, если находил их действия справедливыми. Если же он так не считал, то внезапно терял свои способности до тех пор, пока нужда в них не отпадала. Впрочем, случалось это не слишком часто, и благодетелем тут выступал Бенедикт Бенедикт, оплатили ему хорошо, и талант его был лабораторно проверен и клинически испытан. Он единственный мог прочитать узоры мысли, возникающие вне его собственного черепа.

Линкс выглядел как пляжный мяч с бородой, как жирный патриарх с темной повязкой на глазу, как человек, который любит выпивку и хорошую еду, простую одежду и компанию простых людей. Он часто улыбался, и голос его был мягким и мелодичным. В молодые годы он вел самый впечатляющий счет убийств среди всех агентов, когда-либо служивших в Центральной разведке Межзвездной Федерации. 48 человек и 17 злобных представителей чуждых форм жизни Линкс отправил к праотцам за свою 50-летнюю службу полевым агентом. Он был одним из трех людей в галактике, оставшихся в живых после полувековой работы на ЦРМФ, Центральную разведку Межзвездной Федерации. Он с комфортом жил на правительственную пенсию, несмотря на трех жен и орду внуков. Его иногда приглашали в качестве консультанта, и еще у него была некая почасовая миссионерская работа на стороне. Линкс верил, что вся жизнь составляет единое целое, и что все люди – братья, и любовь в большей мере управляет деяниями людей, чем ненависть и страх. Он даже убивал с любовью, а перед тем в синклите спокойствия неизменно с уважением и почтением упоминал личность и дух человека, которому была предназначена смерть. Это рассказ о том, как Линкса вызвали с Асанны, мира великого и славного огня божественной жизни, и объединились с Сандором и Бенедиктом для охоты на Виктора Корга, человека без сердца.

Виктор Корга был капитаном «Кенгуру». Виктор Корга был главным астрогатором, первым помощником капитана и главным инженером «Кенгуру». Виктор Корга был самим «Кенгуру». Когда-то «Кенгуру» был гордым гвардейским кораблем и пеновой поганкой, усеянной алмазными бородавками сверхсветовых двигателей. Когда-то «Кенгуру» уверенно скакал по пограничным мирам Межзвездной Федерации, верша уникальное правосудие Единого Галактического Кодекса в тех местах, где не было другого закона. Когда-то «Кенгуру» под командованием капитана гвардии Виктора Корга вольно странствовал в глубоком космосе и стал легендой под легендарными небесами. Ужас пиратов и злобных чужаков, гроза нарушителей кодекса и бельмо в глазу каждого из них, Корга и его мерцающий гриб, за один день способные сжечь целый континент, были гордостью гвардии, лучшими из лучших, сливками со всего состава службы. К несчастью, Корга предал. Он стал мерзавцем, изменником, бывшим героем. После 45 лет службы, за 5 лет до пенсии, он потерял весь свой экипаж в самовольном рейде к пиратскому оплоту на планете Килш, которая могла бы стать 150-м обитаемым миром Межзвездной Федерации. Едва живой, он ползком преодолел половину бесконечной заснеженной равнины Брилд на главном материке Килша. И в тот момент, когда смерть уже возвещала ему о своем приближении, он был выхвачен с ее дороги Дриллен, кочевым племенем уродливых и разумных четвероногих, которые приняло его к себе, излечило раны, кормило и давало ему тепло. Позднее, с помощью Дриллен, он вытащил «Кенгуру» и все его вооружения из-подо льда, в котором корабль прожег себе дыру на сотню футов вглубь. Не имея экипажа, он обучил Дриллен. С Дриллен и «Кенгуру» он атаковал пиратов и победил, но не остановился на этом. Нет. Когда ему сообщили, что Дриллен в соответствии с Единым Кодексом подлежат смерти, он предал свою собственную расу. Дриллен отказались переместиться в один из славных миров резервации. Они не ушли из того мира, который должен был стать 150-м населенным миром в галактике, точнее, в Межзвездной Федерации. Тогда был отдан приказ об их уничтожении. Капитан Корга протестовал и был изгнан из гвардии. Капитан Корга угрожал и получил угрозы в ответ. Капитан Корга сражался, был убит, воскрешен, избежал заключения и был объявлен вне закона. Он взял с собой «Кенгуру». В дни своей славы тот назывался «Счастливый Кенгуру». Теперь это был просто «Кенгуру». Когда лучи трактора настигли корабль, а вибрация проникла сквозь его эбеновую скорлупу и стала терзать плоть бывшего капитана, Корга позвал к себе шестерых Дриллен, погладил шерсть Малы, своей любимицы, открыл рот, чтобы говорить, и умер, сказав лишь одно: «Простите». Но убившие его дали ему новое сердце. Старое разорвало себя и не могло быть исправлено. Они поместили старое сердце в сосуд и вставили ему сверкающее стерильное яйцо пульсирующего металла, которое расширялось и сжималось через интервалы, зависящие от того, что говорили компьютеры, размером с зернышко, имплантированное в его тело, о дыхании, составе крови и состоянии каждого из органов. Зернышки и яйцо поддерживали его жизнь. Когда победители уверились, что это действительно так и может продолжаться сколь угодно долго, они известили его о возбуждении дела военно-полевым судом. Он, однако, не стал ждать назначенного процесса. Нарушив честное слово офицера, он сбежал с базы гвардии, взяв с собой Малу, единственную оставшуюся в галактике Дриллен. Пятеро ее товарищей не вынесли научного исследования их внутренней структуры, а остатки расы наотрез отказались от перемещения. Затем человек без сердца повел войну против человечества.

0: Покорение любой планеты требует колоссальных расходов. На нее обрушиваются все сверхмощные разрушительные силы, подвластные человеку, и лишь для того, чтобы довести мир до состояния первичного хаоса, а затем извлечь из него коммерчески оправданные ингредиенты. Древние хроники могут рассказать вам о грабительских разработках на материнской планете в давно ушедшие времена. Что ж, варварские способы, применявшиеся тогда, имели те же цели и приводили к тем же последствиям, только все это было значительно меньше по масштабам. Представьте себе сотню миль большого каньона, возникающего за одну ночь. Представьте смену тысяч геологических эпох, приходящую в мгновение ока. Вспомните все ледниковые периоды на Земле и спрессуйте их в один сезон. Это даст вам грубое представление о темпах и результатах. Покорение любой планеты требует и колоссального труда людей. Людей, которые бурят, взрывают, режут и промывают для гигантских добывающих синдикатов. Эти люди хорошо обучены и готовы к большому риску, хотя, возможно, всего лишь на год ради высокой зарплаты. Эти люди, поражающие по 3 мира в год, падающие на эти миры с небес в кораблях полных дельцов, в горнодобывающих космобазах, слетающиеся со всей обитаемой галактики, вооружившиеся всей мощью сверхорудий и изощренные мысли, несущие на челе своем печать солнечного феникса, а в глазах холод преодоленных пространств. Они знают, как подчинить себе атомы каждой из планет и как направить смерчевые хоботы, всасывающих вихри из грузовых кораблей на другой стороне неба. И они делают это основательно и умело, и не без шика, занятных традиций, песен и смеха, ибо они трудяги, вкалывающие назло самому времени, которое есть деньги, чтобы загнать тоннаж, который тоже есть деньги, и чтобы побить своих конкурентов на рынке, который исключительно важен, так как цена каждого мира определяет будущие продажи на много месяцев вперед. Это люди, держащие в одной руке пламя, а в другой ураган, приезжающие со своими семьями и всем имуществом, создающие временные столицы, творящие свое магическое действо и исчезающие подобно миражам. Вот теперь вы знаете, что происходит и кто представлен на сцене. Весь фокус же в том, что покорение планеты требует значительных расходов. Доходы же, не поймите неправильно, более чем пропорциональны. Только фокус-то опять в том, что они могли бы быть еще больше. Как? Ну, во-первых, тяжелое оборудование, используемое на этих работах, в основном вполне заменимо. А именно оборудование, размещаемое в столицах переселенцев. Перемещение его дорого. Если же обойтись без этого, будет намного проще. Поэтому, ну, что действительно дешевле, производить новые блоки, чем тащить на край галактики старые? Добывающие синдикаты не производят их, а в действительности и не хотят производить. Производящие синдикаты в той же мере любят делать новые блоки, в какой добывающие любят терять старые. И это, конечно, арендованное оборудование или же оборудование и платежи, за которые финансирующим ассоциациям еще не произведены, потому что при отсроченных платежах легче одергивать налоговую службу Межзвездной Федерации каждый финансовый год. Уничтожение блоков было бы преступлением, нарушающим либо соглашение с датчиком арендатора, либо Межзвездный коммерческий кодекс. Но бывают аварии. Часто, слишком часто, чтобы способствовать благополучной статистике. Избравшие такой способ становятся на скользкую грань. Конечно, страховые компании проводят расследование, но в конце концов вздыхают и выплачивают компенсационную выплату владельцам страховых прав на пропавшее оборудование. И фрахтовщиков это устраивает. Они могут сбыть товар раньше конкурентов, так как в этом случае меньше требуется демонтировать, грузить и переправлять. Время сбегается, обязательства выполняются с опережением, вдобавок сокращается стоимость и обеспечивается основа для завоевания следующего мира аналогичным способом. И всем хорошо, кроме страховых компаний. Ну что? Что, спросите вы, может случиться во временном Нью-Йорке, который забит до отказа тяжелым оборудованием и людьми? Ну, некоторые назовут саботаж. Другие – массовые убийства, несанкционированную войну, молнию Корга. Ибо еще древними сказано, если тебе нужен свет, лучше поджечь город, чем проклинать темноту. Корга не проклинал темноту много раз. В тот день, когда они вместе прибыли на Дамбек, Бенедикт протянул руку для пожатия и, улыбаясь, произнес: «Мистер Сандер». Затем его улыбка пошла на убыль и вовсе исчезла с лица. Руку ему пожала искусственная рука. Сандер кивнул, опустив глаза. Бенедикт повернулся к массивному человеку с повязкой на лице. «А вы Линкс?»
1: «Правильно, брат мой. Вы должны извинить меня, что я не подаю руки. Рукопожатие противоречит моей религии. Я верю, что жизнь не нуждается ни в каких заверениях». «Конечно», — сказал Бенедик. «Я когда-то знал человека с Дамбека. Он был контрабандистом гнила по имени Уортен Уортен».
0: «И соединился с великим огнем», — хмыкнул Линкс. «То есть сейчас он мертв?»
1: «ЦРМФ арестовал его 2 года назад. Он прошел к огню, когда попытался избежать заключения».
0: «Да», — оживился Бенедик, одно время сам пристрастившийся к гнилу.
1: «Знаю, я читал его досье в связи с другим случаем». «Дамбек полон контрабандистов гнила,
0: Сандер». «О, ну тогда давайте потолкуем об этом Корга».
1: «Конечно, Линкс».
0: «Да, Сандер».
1: «Человек ЦРМФ рассказал мне, что многие страховые ассоциации подали протесты своим представителям Межзвездной Федерации».
0: «Это правда, Линкс».
1: «Да, Сандер, кусая губы».
0: «Джентльмены не будут возражать, если я передвину свои ноги».
1: «Вовсе нет, Линкс. Мы все заняты одним делом, и наши собрания могли бы проводить без излишних церемоний».
0: «Пожалуйста», — сказал Бенедик.
1: Сандер наклонился в своем кресле и подернул рычаги управления. Последовали 2 глухих удара, затем он откинулся назад и оглядел полки с глобусами.
2: «Протезы причиняют вам боль?» — спросил Бенедик.
1: «Да, Сандер».
2: «Вы попали в аварию?»
1: «Врожденная».
0: Линкс поднял к свету графин с коричневатой жидкостью и посмотрел сквозь него. «Это местный бренди. Вполне приличный. Напоминает бандлские ксмили, только не вызывает привыкания. Попробуйте».
1: Линкс продержал графин перед собой весь тот вечер.
2: «Корга – разрушитель собственности», – сказал Бенедик.
0: Сандер кивнул.
2: «И обманщик страховых компаний, поджигатель планет, дезертир из гвардии».
1: «Убийца», — добавил Сандер.
2: «Изофил», — закончил Бенедик.
1: «Ай», — произнес Линкс, чмокая губами. «Он такой большой нарушитель общественного спокойствия, что должен быть найден и проведен через огонь для очищения и возрождения».
2: «Да, мы должны вычислить и убить его», — сказал Бенедик.
1: «Все необходимое, оно здесь?» — спросил Линкс.
0: «Да, фаза волновой передатчик для мгновенной связи в соседней комнате».
1: «И?» — спросил Бенедик.
2: «Другое в нижнем ящике этого стола с правой стороны».
1: «Тогда почему бы нам не приступить прямо сейчас?»
2: «Да, а почему бы и нет?»
0: «Очень хорошо. Значит, один из вас должен открыть стол. Оно в коричневом стеклянном сосуде в глубине ящика».
1: «Я возьму его». Горестный всхлип вырвался у Бенедика некоторое время спустя, после того, как он долго сидел с рядами глобусов за спиной, со слезами на щеках и сердцем Корга, зажатым в руках.
0: «Холодно и туманно».
1: «Где?»
0: «Это тесное место. Комната? Каюта. Панели приборов, гудение. Холодно и все, везде углы. Вибрация.
3: Боль!»
0: «Что он делает?» — спросил Сандер.
2: «Сидит, полулежит, ложи, плетеные вокруг него, что-то покрытое мехом сбоку от него. Спит. Искажено, углы, все неправильно. Боль!»
1: «Кенгуру в прыжке», — сказал Линкс.
0: «Где он идет?» — спросил Сандер.
2: «Боль!» — закричал Бенедик.
1: Сандер опустил сердце себе на колени. Бенедик начал дрожать, вытирая слезы тыльной стороной ладони.
2: «У меня болит голова», — объявил он.
1: «Выпейте», — протянул Линкс стакан. Бенедик выпил стакан и протянул руку, чтобы налить еще.
3: «Где я был?»
1: Линкс пожал плечами. «Кенгуру шел где-то в сверхсветовом прыжке, и Корга находился в гипносне. Во время прыжка пребывание в полном сознании сопровождается малоприятными ощущениями. Расстояние и время искажаются. Вы нашли его в скверном состоянии, под воздействием снотворного и сжатия континуума. Возможно, завтра будет лучше».
2: «Очень надеюсь». «До завтра».
0: «Завтра, да».
2: «Была еще одна вещь», — добавил Бенедик. «В мыслях Корга. Солнце там, где его раньше не было».
0: «Солнце зажег он?» — спросил Сандер.
2: «Да».
0: «Воспоминания?»
2: «Нет, он летит, чтобы сделать это».
1: Линкс встал. «Я свяжусь с ЦРМФ и уведомлю их. Пусть проверят, какие меры сейчас в разработке. Есть ли у вас представление о том, как скоро?»
0: «Нет, точно я сказать не могу». «На что похожа планета? Океаны, очертания континентов?» — спросил Сандер.
2: «Ни на что. Мысль не была столь оформленной, а отчетливой была только ненависть. Сейчас я вызову доктора, и мы попробуем еще раз. Завтра. Сейчас я устал.
0: Тогда вам лучше всего поспать.
2: Да, с вашего позволения, я именно так и сделаю.
1: Доброй ночи, мистер Бенедикт.
2: Доброй ночи.
1: Спите с миром в сердце великого огня.
2: Предпочел бы что-нибудь попрохладнее.

Мала всхлипнула и придвинулась поближе к своему Корго. Ей снился дурной сон. Они снова были на огромной снежной равнине Брилт, и она старалась помочь ему идти. Он скользил, все время падал, и с каждым разом лежал все дольше, и вставал с каждым разом все труднее, и даже двигался вперед все более медленным шагом. С каждым разом. Он пытался разжечь огонь, но снежные дьяволы крутились и опрокидывались, как сосульки, падающие из семи лун, и пляшущие зеленые огни меж его ладонью умирали, не успев родиться. Наконец, на вершине ледяной горы она увидела их. Их было трое. С ног до головы одетые в пламя. Их пылающие головы вращались и вращались и вращались. Затем один наклонился и понюхал землю, встал и указал в их направлении. Потом они уже мчались вниз по склону горы, разбрасывая огни, растапливая дорогу, по которой двигались, прыгая через сугробы и ледяные скалы, протягивая вперед руки. Они неслись молча, останавливаясь только тогда, когда один втягивал носом воздух. Теперь она могла слышать их дыхание, ощущать их жар. Через несколько мгновений они были рядом. Мало всхлипнула и придвинулась поближе к своему Корго. Три дня старался Бенедикт, сжимая сердце Корго, как магический кристалл, орошая его слезами, почти заставляя жить. Его голова болела часами, всякий раз, когда он сталкивался со сжатием континуума, и он долго и обильно плакал после каждого такого контакта. Раньше он всегда вовремя уходил от непосредственной боли. Ему было больно, когда он касался Корго и когда его разум всасывался через черный туннель в небе. И все равно он делал это 11 раз за те три дня, в которые его сила ушла. По-настоящему.

Застыв, как капля темного металла на корпусе кенгуру, он сквозь 600 миль пристально всматривался в пылающий очаг, который поддерживал на температуре закалки стали. И он ощущал себя куском металла, лежащим там, на наковальне, ждущим, когда упадет молот, ждущим, когда молот ударит опять и опять и доведет его до новой прочности, когда будет все больше и больше разбивать в нем то, что было основой, то, что знало, жалость, раскаяние и вину. Опять и опять и опять. И оставит только ту твердую, твердую форму ненависти, которая жила в самой сердцевине слитка и требовала непрерывных ударов молота и жара. С каплями пота на лбу, улыбаясь, Корга снимал фильм.

0: Когда один из 19 известных в 149 обитаемых мирах галактики паранормов внезапно теряет свои способности и теряет их в самый решающий момент, это похоже на старые сказки, в которых принцесса в один прекрасный день заболевает неизвестно чем, и король ее отец собирает всех своих мудрецов и созывает лучших врачей королевства. Большой папа ЦРМФ созвал подобным образом мудрецов и консультантов из различных мыслящих автоматов и медицинских киберпсихологов, включая находящихся в университете Межзвездной Федерации на самой Земле. Но, увы, в то время как каждый поставил диагноз, ни у кого не было предположений, непосредственно приемлемых для всех. Бомбардировать таламус больного бета-частицами.
1: Гипногрессия к внутриутробному состоянию с восстановлением до предтравматического момента жизни.
2: 6 недель на спутнике удовольствия и по 2 таблетки аспирина через каждые 4 часа.
3: Есть такая старая операция – лоботомия.
1: Побольше жидкости и зелени.
2: Нанять другого паранорма.
0: Ну, по той или иной причине, главное действующее лицо отказалось от всех этих способов, а последний из них был в тот момент невозможен. В конце концов, проблема была решена няней Сандера, мисс Барбарой, которая однажды оказалась на веранде после полудня, когда Бенедикт сидел там, обмахиваясь и потягивая к Смиле.
4: «Вы мистер Бенедикт», — заявила она, плюхаясь дородным телом Матроны в кресло напротив и доливая в свой стакан с лимонадом на 3 пальца к Смиле.
5: «Приятно встретить вас здесь. Я думала, вы в библиотеке с мальчиками работаете над этим сверхсекретным проектом «Мясо кенгуру» или как там его?»
4: «Как можете убедиться, я не там», — буркнул Бенедикт, разглядывая свои колени.
5: «Ну, иногда как раз хорошо пропустить часок. Посидеть, расслабиться, отдохнуть от охоты на Виктора Корга».
4: «Извините, вам не полагается знать о проекте. Он сверхсекретный и особо важный.
5: И молчок о нем я знаю. Бедняжка Сандер говорит о нем во сне каждую ночь так много. Видите ли, я укладываю его каждый вечер и сижу там, пока он не уснет, бедное дитя».
4: «Да. Все-таки, пожалуйста, не говорите о проекте».
5: «Почему? Разве с ним что-то не так?»
4: «Не так».
5: «Почему же?»
4: «Из-за меня, если хотите знать. У меня какая-то блокировка. Сила не приходит, когда я ее зову».
5: «О, как печально. И вы больше не сможете подглядывать в сознание других людей?»
4: «Точно».
5: «Дорогой мой.
4: Ну тогда давайте поговорим о чем-нибудь другом. Я вам когда-нибудь рассказывала о тех временах, когда я была самой дорогой куртизанкой на Сардида-5.
0: Голова Бенедика медленно повернулась.
4: «Нет», — сказал он.
0: «На том самом Сардида».
4: «О, да, блестящая порочная Барби, Бэби-попрыгунчик, так они меня называли. Они еще пели баллады, вы, наверное, знаете».
0: «Да, я слышал их, ну, кое-какие строфы».
4: «Выпейте-ка еще». «Однажды отчеканили монету с моим изображением. Теперь она, конечно, предмет вожделений коллекционеров. Я там во весь рост, между прочим, телесного цвета. Вот я ношу ее на цепочке, наклонитесь поближе, цепочка короткая».
0: «Очень интересно, а как все это произошло?»
4: «Ну, все началось со старого плури-иван-теста, банкира, экспортно-импортного теста. Видите ли, у него долгое время была эта синтетическая штука, на которую можно надувать, сходящая за женщину. Но когда он начал стареть, почувствовал, что, пожалуй, кое-что упустил. И в один прекрасный день он послал мне 10 дюжин хоровийских орхидей и алмазную подвеску вместе с приглашением пообедать с ним».
0: «Вы согласились, конечно?»
4: «Естественно, нет. Во всяком случае, не с первого раза. Я видел, что он чертовски раззадорен».
0: «Ну и что было дальше?»
4: «Подождите, я приготовлю себе еще стаканчик».
0: Тем же вечером Линкс в задумчивости забрел на веранду. Он увидел там мисс Барбару и рядом с ней плачущего Бенедика.
6: «Что тревожит твое спокойствие, брат мой?» – вопросил он.
4: «Ничего, совсем ничего. Все чудесно и прекрасно. Моя сила вернулась. Я чувствую ее». И он вытер глаза рукавом.
6: «Благослови тебя, огонь, мудрая леди!» — с чувством заговорил Линкс, схватив руку мисс Барбары. «Твои простые слова больше сделали для излечения моего брата, чем вся эта высокоумная медицинская электронная братья, доставленная сюда с огромными расходами. Добродетель живет в твоих чречах, и чувство твое самое угодное огню».
4: «Спасибо, я верю».
6: «Пойдем же, брат, примемся вновь за нашу работу».
4: «Да, пойдем. Спасибо, блестящая Барби».
5: «Не стоит».
0: Глаза Бенедика затуманились, как только он взял в руки потрепанный кровяной насос. Он откинулся назад, поглаживая его. На крыльях носа выступили влажные пятна. Они росли, как хорошо питающиеся амебы, делились и каплями устремлялись вниз, чтобы разведать окрестности его верхней губы. Бенедик глубоко вздохнул.
4: «Я там».
0: Он моргнул и облизнулся.
4: «Ночь. Поздняя ночь. Примитивное жилище, глиняная штукатурка, в ней клочья соломы. Все огни потушены ради одного выходящего из машины.
2: «Машины?» – спросил Линкс.
4: «Какой машины?»
2: – спросил Сандер.
4: «Кинопроектор. Фильм на стене. Планета большая, заполняющая весь кадр. Пятно огня на планете в верхней части кадра, в трех местах.
2: Бхаве-7. 6 дней назад.
4: Береговая линия справа идет вот так, а слева вот так». Его указательный палец чертил в воздухе.
2: «Бхаве-7», — сказал Сандер.
4: «Счастлив и несчастлив в одно и то же время. Трудно отделить одно от другого. Так, чувство... чувство вины. Ну и удовольствие тоже.
2: Мщение. Ненависть к людям.
4: Мы сейчас прокручиваем ленту. Вспышки пламени, много вспышек. Ярко. Как хорошо. О, хорошо, это научит их. Будут знать, как захватывать то, что принадлежит другим. Убить расу».
2: Проектор гудит. Он раскалился, скверно пахнет. Собака лежит на нашей ноге. Нога затекла, но мы не хотим тревожить собаку, ведь она любимая вещь, Мала, ее единственная игрушка, живая кукла. Она почесывает собаку за ухом передней конечностью, и собака любит ее.
4: Свет падает вниз, на них ясно, вот они. Бриз теплый, очень теплый, вот почему мы без рубашки. Бриз шевелит занавес с кистями. Нет никакой преграды, силового поля, оконного стекла. Насекомые жужжат вокруг проектора птеродактиля. Тени на горящем мире.
2: Какие насекомые?
4: Линкс. «Сможете ли вы видеть, что находится за окном?» – спросил Сандер. «Снаружи деревья. Короткие. Одни очертания. Приземистые. Непонятно, где начинаются стволы. Листва слишком плотная, слишком густая. Крошечная луна. Нечто подобное этому на холме». Его руки изобразили луковицу, насаженную на обелиск. «Не знаю, на каком расстоянии, какого размера, какого цвета, но из чего сделано.
2: А название места в мыслях Корга есть?»
4: «Если я прямо дотронуться до него своими руками, я знал бы название, знал бы все. А таким способом только восприятие, еще поверхностные мысли. Он сейчас не думает, где он».
2: Собака перекатывается на спину и сходит с нашей ноги. Уже успею, наконец-то.
4: Мало почесывает животик щенка. «Милая моя смуглянка». Он дергает задние лапы, словно его чесали там, где укусила блоха. Виляет хвостом. «Дилк» – имя щенка. Она дала ему это имя, любит его. Он похож на одного из его детей, которого убили.
2: «Ненавистные люди. Она, человек, лучше, чем... не убивает живых для наживы, для межзвездного правительства. Лучше, чем люди, лучше. И насекомые светятся на носу Дилка».
4: Мало смахивает его. Сегментированные две пары крыльев, 5 миллиметров в длину. Розовый пузырь спереди, светящийся и жужжит, когда оно движется.
2: «Сколько входов в то место?»
4: «2. По одному дверному проему в каждом конце хижины».
2: «Окон?»
4: «2. На противоположных стенах, которые без дверей. Я не могу ничего увидеть через другое окно. На той стороне слишком темно».
2: «Есть еще что-нибудь?»
4: На стене меч. Длинная рукоятка, очень длинная, двуручная даже. Может быть, длиннее 3-4. Но лезвия короткие, их 2. Рукоятка в середине, и каждое лезвие прямое, двустороннее, длиной с локоть. Рядом с ним маска. «Какая?»
2: «Нет, слишком темно, трудно увидеть. Лезвия блестят.

0: изображение блекнет, опять вспыхивает. Мы трем наш подбородок. Нужно побриться. А черт с ним, с бритьем. Нас не ждут никакие инспекции. Глоток, один, другой, все прошло. Еще. Сандер вставил кассету в проектор, прокручивал ее и останавливал, прокручивал и останавливал, прокручивал и останавливал. Он проверял свой каталог миров. «Снаружи», — спросил он, — «луна движется вверх или вниз, или поперек неба?»
1: «Поперек».
0: «Справа налево или слева направо?»
1: «Справа налево. Она прошла около четверти после зенита».
0: «Какая она из себя?»
1: «Оранжевая, с тремя черными линиями. Одна начинается у 11 часов, пересекает четверть ее поверхности, спускается прямо вниз, поворачивает обратно к 7. Другая начинается у 2 часов, спускается к 6. Они не встречаются. Третья — маленькая перевернутая буква «С» в правой нижней четверти. Небольшая луна, но ясная очень. Нет облаков».
0: «Какие-нибудь созвездия вы можете различить?» — спросил Линдс.
1: «Голова сейчас повернута не в том направлении. Вообще долго не поворачивалась к окну. Сейчас слышен шум издалека. Дребезжание резкое, почти металлическое. Мы представляем себе шестиногую тварь размером по пояс человеку, красновато-коричневая шерсть. Может ходить по земле на 2, 4 или 6 ногах. Хотя спускается на землю нечасто. Живет высоко на деревьях. Яйца кладущие, зубастые, плотоядные. Маленькие глаза, черные, большие ноздри. Неприятные, но для человека не опасные, легко пугается».
0: «Он на Кистоне, в пятом мире системы Блейка», — сказал Сандер. «Сейчас ночь, значит, он на континенте Диденлан. Луна Бабри, прошедшая сейчас зенит, говорит, что он на востоке. Миларская мечеть указывает на мелкое исламское поселение. Клинок и маска, кажется, хартанские. Я уверен, их привезли с центра материка. Известняковые вкрапления означают, что он в окрестностях Ландеара. Он мело-исламский. Ландеар на реке Диста, северный берег. Вокруг сплошные джунгли. Даже те, кто ищет уединение, редко удаляются больше, чем на 8 миль от центра города. Население 153 тысячи. И меньше всего он заселен на северо-западе. Там скалы и...»
2: «Прекрасно. Так вот где он. Теперь мы поступим просто. Он, разумеется, приговорен к смерти. Я думаю... Нет, я знаю, что полевой офис СРМФ находится на второй планете Кагиш этой системы. Нирер.
0: Вот-вот. Так, посмотрим. Исполнителями к приговору будут назначены два агента. Они посадят свой корабль к северо-западу от Ландеара, отправятся в город и узнают, где поселился человек со странным четвероногим, явившийся 6 дней назад. Затем один агент войдет в хижину и выяснит, на месте ли Корга. Он немедленно удалится, если Корга там, и даст знак другому агенту, который будет прятаться за теми деревьями или где-нибудь еще. Затем второй выстрелит зажигательной гранатой в незащищенное окно. Первый же агент в это время займет позицию на безопасном расстоянии за северо-восточным углом здания, контролируя дверь и окно. Второй будет двигаться к юго-западу, чтобы сделать то же самое. Каждый будет вооружен 200-канальной ручной лазерной пушкой. Вот и все. Сейчас я сообщу об этом в ЦРМФ по мгновенной связи. Мы вычислили его». Он почти выбежал из комнаты. Бенедикт, все еще погруженный в мысли, Корга бормотал:
1: «Не бойтесь, моя смуглая леди, он ведь щенок и просто воет на луну».
0: Через 31 час 20 минут Линкс получил и расшифровал 2 кратких сообщения. «Исполнители прошли путь всего живого. Кенгуру прыгнул вновь». Линкс облизал губы. Его товарищи ждали, что он им скажет. Они достигли успеха, сделали свою часть дела, сделали ее тонко и хорошо. Это Линкс упустил добычу. Он осенил себя знаком огня и вошел в библиотеку. Бенедикт уже знал и мог бы рассказать. Руки маленького паранорма лежали на трости Линкса, и этого было достаточно, одного этого. Линкс склонил голову. «Мы начнем снова», — сказал он им. Способности Бенедика, пожалуй, более сильные, чем когда-либо прежде, пережили сжатие континуума еще 7 раз. Затем он описал новый мир, большой и густонаселенный, яркий, ослепляющий под бело-голубым солнцем. Повсюду желтый кирпич, неодебенская архитектура, окна зеленого стекла, пурпурное море. Вообще не задача для Сандера. «Мир Филиппа», — назвал он его, затем назвал им город Делс.
2: «В этот раз мы сожжем его», — сказал Линкс и вышел из комнаты.
0: «Христиан, зороастриец», — вздохнул Бенедикт после того, как Линкс ушел.
1: «Я думаю, у него комплекс огня».
0: Сандер крутил глобус и рассеянно наблюдал за его вращением.
1: «Я не предсказатель», — продолжал Бенедикт, — «но ставлю 3 к 1, что Корга

0: скользнет опять.
1: Почему же?
0: Когда он отбросил человечность, он стал чем-то меньшим, чем человек. И большим. Он не готов умереть.
1: В смысле? Я держу его сердце. Он махнул на него рукой, а вместе с ним на все человеческое. Сейчас он непобедим, но однажды он потребует его обратно, тогда он умрет.
0: Может, все будет совсем по-другому?
1: Я чувствую. Есть разные врачи, и среди них патологи. Они ничем не хуже других, но владеют только тьмой. Я узнал людей, узнал многих из них. Я не претендую на то, чтобы знать о людях все, но слабости, да, я их знаю.
0: Сандро повернул свой глобус и ничего не ответил.
2: Он выжил, проклиная. Когда он лежал там, в сточной канаве, в горящем, взрывающемся, обрушивающемся вокруг него мире, он проклял этот мир и всякий другой, и все сущее в них. Потом был еще один взрыв. И пришла тьма. Двухлезвийный хартанский меч, вращаясь в руках Корга, разделил надвое первого исполнителя ЦРМФ, едва тот показался в дверном проеме. Мало учуял его приближение благодаря ветерку, веявшему через открытое окно. Второй упал до того, как граната могла быть пущена в ход. Корга сам имел лазерную пушку, доставшуюся в наследство от службы, и сразил исполнителя, стреляя сквозь стену и два дерева в направлении, указанном Малой. Затем кенгуру покинул Дистон. Но Корга встревожился. Как они сумели найти его так быстро? И раньше случались стычки с ними, со многими из них, не раз и не два. Но Корга был осторожен и не мог увидеть, где ошибся, не мог понять, как ЦРМФ нашла его. Даже последний наниматель не знал его местонахождения. Он потряс головой и ввел корабль в сверхсветовой режим, направляясь к миру Филиппа. Чтобы умереть, надо уснуть и не видеть снов, а Корга не хотел этого. Он сделал так, чтобы войти в сверхсветовой режим и выйти из него в случайных направлениях. Он надел Мале золотой ошейник с приемопередатчиком в пряжке, вставив другой в свое кольцо смерти. Он обменял массу валюты, оставил кенгуру на попечении почтенного контрабандиста на неприсоединившихся территориях и пересек весь мир Филиппа, остановившись в Сделзе у моря. Он любил ходить под парусом, ему нравились пурпурные воды этой планеты. Корга снял большую виллу около Делских притонов, трущобы с одной стороны, ривьера с другой. Такое было ему по душе. Он еще видел сны. Он еще не умер. Возможно, во сне он услышал звук и проснулся сидящим на краю постели со смертью, зажатой в руке.
0: Мало.
2: Она ушла. Звук, который он слышал, был скрипом закрывающейся двери. Он включил радио. «Что случилось?»
0: «У меня ощущение, что за нами опять следят», — ответила она через кольцо. «Правда, только ощущение».
2: Ее голос был удаленным и слабым. «Почему ты не сказала мне? Вернись сейчас же».
0: «Нет. Ночь — мое время, и я могу двигаться бесшумно. Я проведу разведку. Что-то есть, раз я испугалась. Возьми оружие».
2: Он послушался, и когда подходил к двери, они ударили. Он побежал. Когда он выбегал через главный вход, они ударили еще раз. И еще. Позади него был ад, и он обрушивался ливнем штукатурки, металла, дерева и стекла. Потом ад был вокруг него. В этот раз они предпочли осторожность. Не сближались с ним, а бились дистанции. В этот раз они парили в вышине, прикрывшись силовым полем, и низвергали огненные реки разрушения. Что-то ударило его в голову и в плечо. Он, пошатнувшись, упал. Его ударило в грудь, в живот. Он прикрыл лицо и покатился, стараясь встать. Неудачно. Он заплутал в языках пламени. Поднялся на четвереньки, побежал, упал. Еще раз поднялся, побежал, опять упал. Пополз, снова упал. Когда он лежал там, в сточной канаве, в горящем, взрывающемся, обрушивающемся вокруг него мире, он проклял этот мир и всякий другой, и все сущее в них. Потом был еще один взрыв. И пришла тьма. Они думали, что добили его, и радость их была велика. «Вот и все», — сказал Бенедик, улыбаясь сквозь слезы. Поэтому тот день они отпраздновали, и следующий. Но тело Корга не было обнаружено. Правда, почти полквартала лежало в развалинах, и не удалось найти 11 местных жителей, так что казалось вполне уместным допустить, что казнь совершилась. ЦРМФ, тем не менее, предложила, чтобы трио оставалось вместе на Дамбеке следующие 10 дней, пока не закончатся дальнейшие розыски. Бенедикт смеялся. «Ничего», — повторял он, — «ничего». Но в человеке без сердца есть нечто странное. Его тело не желает жить по тем же правилам, что другие тела, нет. Сверкающее яйцо в его груди – нечто большее, чем просто сердце. Оно – центр совершеннейшей системы. Само мертвое, оно всеведущее насчет того, что живет вокруг него. Оно не всемогущее, но у него есть силы, неподвластные живому сердцу. Когда его датчики донесли об ожогах и ранах, оно мгновенно перешло в критический режим. Оно перевело себя на предельный уровень работы. Оно стало флагом, трепещущим внутри урагана. Железы отвечали ему и вливали в тело в новые соки. Мускулы сокращались, как под воздействием электричества. Горго лишь наполовину сознавал нечеловеческую скорость, с какой двигался сквозь вихри жара и град обломков. Все это раздирало его плоть, но он не чувствовал боли. И он не чувствовал ее, пока не добежал до конца улицы и не рухнул в сточную канаву. Яйцо подсчитало издержки акции, сочло, что цена была исключительно высока, и предприняло срочные меры, чтобы обеспечить инвестиции. Вниз, вниз посылало оно его, в глубины субкомы. Стандартно устроенные люди не могут решить весь день, хотят они спать, однако вечером ложатся и засыпают. Врачи могут вызвать сон комбинацией наркотиков и сложной машинерии. Но Корга не нуждался в этом. Имплантированный в его организм комплекс выживания сам знал, что делать. И этот комплекс решил, что Корга должен идти глубже, чем только на уровень комы, который могло бы допустить сердце. И комплекс сделал то, чего не может сердце, пока был в состоянии. Он швырнул Корга во тьму сна без сновидений, тьму полной бессознательности, потому что жизнь его могла бы придерживаться теперь лишь на грани самой смерти, и только там могла бы укрепиться и вырасти вновь. Так что войти в пределы царства смерти, вдохнуть ее холода было необходимо. Поэтому Корга лежал мертвым в сточной канаве.

0: Люди стекаются к месту любого несчастья. Люди с Ривьеры непременно задержатся, чтобы облачиться в свои лучшие одежды для подобного зрелища. Люди трущоб не задерживаются, их гардероб не столь обширен. Один, правда, был уже одет и случился поблизости. Его звали Зем. Когда-то он имел другое имя, но все, что имел, он забыл. Он брел, пошатываясь домой из бара «Земля», где только что благополучно оставил изрядную часть гвардейского пенсионного чека за этот месяц. Затем был взрыв, но прошли секунды, прежде чем он осознал это. Бормоча, Зем остановился и с трудом повернулся в направлении шума. Потом он увидел языки пламени. Он посмотрел вверх и заметил парящую сверкающую сферу. Ему что-то смутно припомнилось. Он вздрогнул и продолжал смотреть. Спустя минуту он увидел человека, бегущего с фантастической скоростью сквозь пылавший ад. Человек упал на улице, пытаясь зарыться в землю, и шар улетел. Впечатления, наконец, оформились, и давний рефлекс заставил его приблизиться. Неуничтожимые синапсы в его оплывшем мозгу вызывали страницу за страницей. Страницу за страницей полного гвардейского полевого руководства по немедленной медицинской помощи. Он опустился на колено около тела красного от ожогов, крови и отсветов пожара. «Капитан!» — сказал он, вглядевшись в худое лицо с закрытыми глазами. «Капитан!» Он поднес ладони к лицу и отнял их уже мокрыми. «А рядом, здесь, у нас, не знал». Он попытался расслышать сердце в этой груди, но не услышал ничего. «Павший! На палубе мой капитан лежит. Павший, хладный, мертвый. У нас рядом даже...» Его сотрясали пьяные рыдания до тех пор, пока не охватил приступ икоты. Тогда он унял дрожь в руках и приподнял веко капитана. Голова Корга дернулась на 2 дюйма влево, подальше от яркого пламени. Человек облегченно рассмеялся. «Вы живы, Кэп, вы еще живы!» Вещь, которая была Корга, не ответила. Изогнувшись от напряжения, он взвалил на себя тело.
1: «Не двигайте пострадавшего, вот что сказано в руководстве, но вы пойдете со мной, Кэп. Теперь я помню. Это было после того, как я ушел. Но я помню, все, теперь я помню, да. Они постараются убить вас, если вы выживете. Они постараются, я знаю. Так что я должен двигать пострадавшего, должен. Хотел бы я быть не столь смущенным. Мне жаль, Кэт. Вы всегда были добры к людям, добры ко мне. Угнали хороший корабль, но вы были добры. Старый кенгуру, счастливый кенгуру, да. Теперь мы пойдем, убийца. Так быстро, как сможем. Прежде чем придут они. Да, я помню вас, вы добрый человек, Кэт.
0: Итак, согласно расследованию, проведенному ЦРМФ, кенгуру сделал свой последний прыжок. Но Корга задержался на грани сна без сновидений, и крохотные зернышки и яйцо поддерживали его жизнь. 10 дней спустя Линкс и Бенедик еще оставались с Сандером. Сандер не тяготился их присутствием. Раньше он никогда не работал по найму, ему нравилось ощущение близости людей, разделявших с ним воспоминания о совершенном. Бенедик не желал покидать мисс Барбару, одну из немногих, с кем он смог свободно мог толковать о чем угодно. Линкс уже нравились пища и климат, и он решил, что его жены и внуки могут пока воспользоваться каникулами. Именно поэтому они задержались.

0: Реальность танцует танец вуали, и пройдет много времени, прежде чем вы узнаете, что скрыто под всем этим. Если вы действительно когда-нибудь это узнаете. Когда Корга снова смог чувствовать, он крикнул: «Мало! Темнота!» Затем он увидел лицо из давно ушедших времен. «Сержант Эмиль?»
1: «Да, сэр, так точно, капитан!»
0: «Где я?»
1: «В моей хижине, сэр. Вас подпалили».
0: «Как?»
1: «Летающий шар с огненным лучом».
0: «Что с моей малой, Дриллин?»
1: «Я нашел только вас, сэр. Больше никого и ничего. Это случилось почти месяц назад».
0: Корга попытался сесть, не сумел. Попытался вновь, уже успешнее. Теперь он полулежал, опираясь на локти. «Что со мной?»
1: «У вас было несколько переломов, ожоги, рваные раны, внутренние повреждения, но сейчас вы идете на поправку».
0: «Я удивляюсь, как они нашли меня так быстро снова».
1: «Не знаю, сэр. Может быть, выпейте немного бульона?»
0: «А позже?»
1: «Он теплый».
0: «Окей, Эмиль, принеси его». Корга откинулся на подушку и закрыл глаза. Затем был ее голос. Он продремал весь день, и голос был частью сна.
1: «Корга, ты слышишь? Ты слышишь, Корга? Отзовись!»
0: «Его рука, кольцо».
1: «Да, я, Корга!»
0: Он повернул кольцо.
1: «Мало, где ты?» «В пещере у моря. Каждый день я вызывала тебя. Ты жив или отвечаешь мне с того света?»
0: «Я жив. В твоем ошейнике нет ничего магического. Как ты держалась?»
1: «Выхожу по ночам. Ворую пищу из больших домов с зелеными окнами, похожими на двери. Для Дилка и для себя».
0: «Щенок тоже жив?»
1: «Да, в ту ночь он заперт был в загоне. Где ты?»
0: «Не знаю точно. Около нашего бывшего места, в нескольких кварталах от него, у старого друга».
1: «Я должна прийти».
0: «Подожди, пока не стемнеет. Я укажу тебе направление». «Нет, я пошлю его за тобой, моего друга. Где твоя пещера?»

0: проход идет дальше, и там есть щель в стене. Довольно узкая, надо протискиваться, но она расширяется. Мы здесь.
1: Мой друг приедет к вам, когда стемнеет.
0: Ты болен?
1: Был. Но сейчас мне лучше. Увидимся, тогда поговорим еще.

0: Через несколько дней силы вернулись к нему. Он играл в шахматы с Эмилем и беседовал с ним о тех временах, когда они были вместе в гвардии. Он смеялся в первый раз за много лет, рассказывая по реке Командора о давнем случае в Большом Броле на Сардида-3. И в первый раз за много лет воспоминания не причиняли ему боли. Мало держалась замкнутой и поближе к Гилку. Иногда Корга чувствовал на себе ее взгляд, но когда бы он ни обернулся, она всегда смотрела в сторону. Он понял, что Мало никогда раньше не видела, чтобы ее Корга с кем-нибудь дружил, и теперь была озадачена. Он выпил с Эмилем за прошлое, и они в два голоса фальшиво затянули балладу. Однажды ему кое-что пришло в голову. «Эмиль, а на какие деньги мы живем все эти дни?»
1: «Гвардейская пенсия, Кэп!»
0: «Великие огни! Мы объедали тебя! Питание и лекарства, и все! И я отложил немного на черный день, Кэп!» «Ясно. Но ты не должен был тратить это. У меня в ботинке за молнией немного денег. Подожди секунду».
1: «Есть! Возьми их!»
2: «Я не возьму, Кэп!»
1: «Да что ты говоришь? Возьми их, это приказ!»
2: «Хорошо, сэр, но вы не должны... Эмиль, за мою голову назначена цена, ты знаешь?»
1: «Я знаю».
0: «Изрядное вознаграждение?»
2: «Да».
0: «Оно твое по праву?»
2: «Я не могу выдать вас, сэр».
0: «Тем не менее, вознаграждение твое. Вдвое против того. Я пошлю его тебе через несколько недель после ответа».
2: «Я не могу взять его, сэр».
0: «Ерунда, ты возьмешь».
2: «Нет, сэр, не возьму».
0: «Что ты хочешь сказать?»
2: «Я только думаю, что не могу взять эти деньги».
0: «Почему? Что в них плохого?»
2: «Ничего, только... Только я не хочу ничего из них. Я возьму вот эти, которые вы дали мне за питание и лекарства, но не больше, вот и все».
0: «О, ну пусть так, Эмиль. Когда-нибудь ты согласишься. Я не навязываю силой».
2: «Я знаю, Кэп».
0: «Еще партию?»
1: «В этот раз я дам тебе вперед слона и три пешки».
2: «Очень хорошо, сэр».
0: «У нас бывали хорошие времена вместе, а?»
2: «Точно, Кэп.
0: Таукита, трехмесячный отпуск. Помните долину Красной реки и семейку местных разумных существ? А Лебедь-7? Пурпурный мир с радужными женщинами. 3 недели мне понадобилось, чтобы смыть с себя краску. Вначале думал, что это новая болезнь. Великие огни. Если б мог, я бы слетал туда опять».
1: Корга задержал руку с пешкой.
0: «Ты знаешь, Эмиль, я мог бы тебе это устроить».
1: «Что вы имеете в виду?»
0: Корга поставил пешку на место.
1: «На борту кенгуру.
0: Он здесь, на неприсоединившихся территориях, ждет меня. Я капитан и экипаж, и все вместе в данный момент. Мало помогает немного, но, ты знаешь, мне нашлось бы, чем занять первого помощника. Будет как в старые времена».
1: Эмиль передвинул коня, поднял глаза, потом опять уткнулся в доску.
0: «Я не знаю, что сказать, Кэп. Я никогда не думал, что вы мне предложите должность».
1: «Почему мне не использовать хорошего человека? Масса работы, как в старые дни, куча денег, никаких забот.
0: Мы хотим трехмесячный отпуск на Тау Китай, пишем свои собственные кровавые приказы, и мы берем его».
2: Я хочу снова в космос, Кэп. Очень, но...
0: Нет, я не могу».
1: «Почему, Эмиль? Почему? Будет в точности, как прежде».
0: «Я не знаю, как объяснить, Кэп. Ну, когда мы раньше сжигали поселение, это были преступники, пираты, нарушители кодекса, вы знаете. Теперь вы сжигаете просто людей, не нарушителей кодекса. Так сказать, обыкновенное гражданское население, а я не смогу».
1: Корга не ответил. Эмиль передвинул коня дальше.
0: «Я ненавижу их, Эмиль», — сказал Корга, помолчав. «Каждого верноподданного из них. Я ненавижу их всех. Ты знаешь, что они сделали на Бридле? С Дриллен?»
2: «Да, сэр, но это было не гражданское население и не горноразработчики. Это был не каждый. Это был не каждый верноподданный, сэр. Я просто не могу, не сердитесь».
0: «Я не сержусь, Эмиль.
2: Я имею в виду, сэр, что есть еще некоторые вроде меня, кто мог бы не думать о поджигательстве, будь оно по кодексу или не по кодексу, но не о способе, каким вы совершаете это, сэр. А мое согласие вычеркнуло бы меня из их списка».
0: Корга передвинул слона. «Так вот, почему мои деньги не хороши для тебя.
2: Нет, сэр, ну, может быть, отчасти. Я просто не могу взять плату за помощь тому, кого уважал, кем восхищался.
0: Ты говоришь в прошедшем времени.
2: Да, сэр. Но я еще думаю, что с вами поступили несправедливо, и то, что они сделали с Дримми, несправедливо и дурно, и подло. Но вы не можете ненавидеть за это каждого, сэр, потому что каждый этого не делал.
0: Они допустили это, Эмиль, вот что подло. Я способен ненавидеть их всех за одно это. И люди все похожи, все одинаковые. Я сжигаю сейчас без различий, потому что в действительности не важно, кто это. Вина одинакова, одинакова на всех. Человечество в целом преступно.
2: Нет, сэр, прошу прощения, сэр, но в такой большой системе, как Межзвездная Федерация, не каждый знает, что замышляет и еще и кем-то. Есть такие, кто чувствует то же, что и вы, и такие, кто не спорится во всеуслышание, и такие, кто просто не знает многого из того, что происходит. А если бы вовремя узнали, то не одобрили бы.
0: Твой ход, Эмиль.
2: Да, сэр.
0: Видишь ли, я хочу, чтобы ты принял предложение, Эмиль. Ты был бы хорошим офицером.
2: Нет, сэр, я не был бы хорошим офицером. Я слишком мягок. Люди у меня разболтались бы.
0: Печально. Но ведь это всегда так бывает, ты замечал? Добрые слишком слабы, легковесные. Почему так?
2: Не знаю, сэр.
0: Через два хода. Ты знаешь, если мне завязать с поджигательством, я имею в виду, и делать что-нибудь обычное, приличную контрабанду на кенгуру, то все было бы окей для меня сейчас. Я устал. Я так чертовски устал, что хотел бы просто уснуть, да, на 4, 5, 6 лет. Вот я и думаю, предположим, я бросил бы поджоги и просто перевозил грузы. Нанялся бы ты тогда ко мне?
2: Я должен подумать об этом, Кэп.
0: Тогда подумай, пожалуйста. Я бы хотел ходить с тобой.
2: Да, сэр. Ваш ход, сэр.
0: По следам его бы не нашли, потому что он бросил поджигательство. Никто бы не выслеживал его, потому что по книгам ЦРМФ он был мертв. Однако его нашли. Из-за пресыщенности к Смиле и благодаря настойчивости одного из охотников. Накануне расставания высокие души преследовала ностальгия. Как вы помните, Бенедикт никогда прежде не имел друга, а теперь он имел трех и должен был их покинуть. Линкс поглотил много доброй еды и питья в доброй компании простых людей, чьи неврозы не были отягощены обычной извращенностью, и ему это нравилось. Сандрова сфера человеческих отношений была расширена вдвое, и он постепенно пришел к тому, чтобы рассматривать себя, по крайней мере, как значимую величину в том безбрежном потоке, который раньше был ему известен только как «человечество» или «другие». Поэтому, выпивая, закусывая и беседуя в библиотеке, они вернулись к охоте. Самый лучший тигр – это мертвый тигр. И, конечно же, в один прекрасный момент Бенедикт взял сердце и держал, как знаток держит произведение искусства, нежно, благоговейно и трепетно. А затем, когда они уселись, в желудок низенького паранорма прокралось странное ощущение и стало медленно подниматься, пока не заставило вспыхнуть его глаза.
2: «Я читаю», — прошептал он.
0: «Разумеется, Линкс».
2: «О, Сандер». «Я читаю».
0: «Естественно. Он на Дистоне, пятом мире системы Блейка, в туземной хижине в окрестностях Ландеара».
2: «Нет, он на мире Филиппа в Делзе у моря».
0: Оба засмеялись. Линкс раскатистым хохотом, Сандер дробным хихиканьем.
2: «Нет», — сказал Бенедикт. «Он в прыжке на борту кенгуру. Он только что вошел в прыжок, и мысли у него пока еще ясные. Он везет груз серой амбры в систему Таукита, на пятую планету, Толмен. После этого он думает отдохнуть в долине Красной реки на третьей планете, Кардифе. В этот раз вместе с Дриллиным щенком у него еще и человек, член экипажа. Я не могу ничего прочесть, но это отставной гвардеец».
0: «Клянусь священным светом великого и славного огня».
2: «Мы знаем, что они не нашли его корабль».
0: «И тело тоже не было обнаружено. Может быть, вы ошиблись, Бенедикт? Прочли кого-нибудь еще?»
2: «Нет».
0: «Что будем делать, Линкс?» «Бессовестный человек мог бы постараться забыть это. Дело закрыто, нам заплатили и нас уволили».
2: «Так.
0: Но если он ударит вновь,
2: то это было бы из-за нас, из-за нашего провала».
0: «Так.
2: И многие умерли бы».
0: «И было бы сожжено оборудование, обмануты страховые компании».
2: «Обмануты
0: из-за нас».
2: «Да.
0: Поэтому мы должны сообщить об этом».
2: «Да, должны».
0: «Это неприятно».
2: «Конечно. Но было бы неплохо поработать вместе в последний раз. Пожалуй, неплохо. Очень.
0: Толмен, система Тао Китая, он только что вошел в прыжок?
2: Да.
0: Я сообщу, и его будут ждать.
2: Я говорил вам, сказал маленький паранорм, обливаясь слезами. Он не был готов умереть.
1: Сандер улыбнулся и поднял стакан своей механической рукой.
2: Предстояла еще кое-какая работа.
1: Когда кенгуру попал в Тау Кита, все дьяволы вырвались на свободу. Его ждали три полностью укомплектованных корабля гвардии, таких же, как сам кенгуру. ЦРМФ на три дня подвергла карантину всю систему, поэтому невозможно было ошибиться насчет беновой поганки, когда она появилась на экране. Идентификации не требовалось. Однако лучи тракторов прошли мимо, и первый помощник капитана «Кенгуру» дал залпы всех бортовых орудий разом, во всех направлениях, как только зазвучал сигнал тревоги. Это было одним из небольших усовершенствований «Корга» в системе управления огнем, вызванных масштабом его операций. Никаких предохранителей, при необходимости «Кенгуру» становится кораблем-самоубийцей. Это был одинокий волк без всякого почтения к любой стае. Одна центральная кнопка, тронь ее, и «Кенгуру» превратится в дикобраза с лазерными иглами, поражающими все и вся. Корга готовился к новому прыжку, но это требовало 43 секунд. За это время он был дважды поражен уцелевшим кораблем гвардии. Затем он ушел. Время и случай, которые правят всем и любят иногда выдавать себя за судьбу, завладели эбеновым кораблем, щенком, дриллин, первым помощником Эмилем и человеком без сердца. Корга не установил курса перед прыжком. На это не было времени. Два удара, полученные от корабля гвардии, изменили курс кенгуру и сожгли 23 световых двигателя. Кенгуру прыгнул вслепую и со сломанной ногой. Сжатие континуума терзало экипаж. Корпус сам затягивал дыры в своей шкуре. Они терпели 39 часов и 23 минуты, мучительно приходя в себя и не отрывая глаз от панели управления. Кенгуру выдержал все. Но где они оказались, не знал никто, и меньше всех плачущий паранорм, который следил за сражением и всеми действиями Корга, несмотря на сжатие континуума и похмелье. И вдруг Бенедикт испугался.
3: «Он выходит из прыжка, сейчас я должен его покинуть».
0: «Почему?»
3: «Вы знаете, где он?»
0: «Нет, конечно».
3: «Ну и он тоже. Предположим, что он вынырнет внутри Солнца или какой-нибудь атмосфере на такой скорости».
0: «Ну, предположим, он умрет».
3: «Именно. Сжатие континуума очень скверная штука. Я никогда не был в контакте с мозгом умирающего человека и думаю, не смогу этого сделать. Извините, я не стану пытаться. Думаю, что сам мог бы умереть, если бы это случилось. Сейчас я так устал, я просто проверю это позже».
1: С этим он свалился и беспробудно уснул.

Итак, сердце Корга вернулось в свой сосуд. Сосуд вернулся в правый нижний ящик Сандрова стола, и никто из охотников не слышал, что ответил Корга своему первому помощнику после выхода из прыжка. «Где мы?» «Комп говорит, что ближайшая цель – это маленький мирок под названием Дамбек, незнаменитый ничем особенным. Мы должны сесть там для ремонта где-нибудь в стороне от больших дорог». Так что они посадили кенгуру и вышли из него, когда охотники спали примерно в 542 милях от них. Они обтачивали гнезда двигателей вскоре после того, как Сандра уложили в постель. Они в трех местах укрепляли корпус, пока Линкс поглощал половину окорока, три бисквита, два яблока, грушу и пол-литра лучшего дамбекского мозыльского. Они восстанавливали цепи, когда Бенедик улыбался и видел во сне блестящую порочную Барби Бэби Попрыгунчика в дни ее молодости. И Корга взял катер, направившись к городу в 300 милях оттуда как раз в тот момент, когда начало подниматься тусклое солнце Дамбека.

0: «Он здесь!» – заорал Бенедикт, распахивая дверь в комнату Линкса и устремляясь к его постели. «Он!» Затем паранорм лишился сознания, так как к Линксу нельзя было резко приближаться, когда он спал. Когда Бенедикт через 5 минут очнулся, то лежал на кровати, и вокруг него собрались все домочадцы. На лбу у него был холодный компресс, а горло казалось раздавленным.
1: «Брат мой», – смущенно сказал Линкс, – «никогда не стоит приближаться к спящему таким манером».
2: «Но он здесь», – просипел Бенедикт. «Здесь, на Дамбеке. Мне даже не требуется помощь Сандеру, чтобы определить это».
1: «Ты уверен, что не слишком много выпил?»
2: «Говорю вам, он здесь».
0: Бенедикт сел, отшвырнув компресс.
2: «Это маленький город Колдстрим», – он ткнул пальцем в стену. «Я был там ровно неделю назад. Я знаю это место».
1: «Ты увидел это во сне?»
2: «Да пусть угаснет ваш огонь! Я не спал! Я держал его сердце в этих руках и видел все!»
0: Линкс поморщился от такого богохульства, но кое-что прикинул.
1: «Тогда пойдем с вами в библиотеку и посмотрим, сможешь ли ты прочесть это снова».
2: «Вам бы лучше поверить, что могу!»
0: В этот момент Корга пил кофе и ждал, когда город проснется. Он обдумывал прошение об отставке своего первого помощника.
1: «Я никогда не хотел никого сжигать, Кэп. Меньше всего гвардию. Простите, но это так. Это не для меня. Оставьте меня здесь и дайте билет домой на Филипп. Это все, чего я прошу. Я знаю, вы не хотели того, что случилось, но если я останусь с вами когда-нибудь, это может случиться снова. Наверняка случится. Они как-то выследили вас, а я никогда не смогу сделать это вновь. Я помогу вам починить кенгуру и уйду, простите».
0: Корга вздохнул и заказал второй кофе. Он взглянул на часы в стене ресторана. Скоро. Эти часы, эта стена, это окно. Тот ресторан, где я обедал на прошлой неделе в Колдстриме, пищал Бенедикт, влажно моргая.
1: «Не кажется ли вам, что это все сжатие континуума?»
0: «Я не знаю».
1: «Как мы можем проверить?»
2: «Звоните в этот проклятый ресторан и попросите описать их единственного клиента».
1: «Вот это очень хорошая мысль».
0: Он двинулся к блоку связи на столе Сандера. Вскоре, когда все было выяснено, Линкс принял окончательное решение.
1: «Ваш флайер, брат Сандер. Можно мне позаимствовать его?»
0: «Да, разумеется».
1: «Я сейчас позвоню в местный офис службы и закажу лазерную пушку. Им было приказано сотрудничать с нами без вопросов, а приказ еще не отменен. Мои полномочия исполнителя никогда не приостанавливались. Получается, что если мы хотим когда-нибудь увидеть нашу работу законченной, мы должны сделать ее сами. Установка оружия на ваш флайер не займет много времени. Бенедикт, не прерывайте с ним контакта. Он еще должен купить оборудование, доставить и установить его. Следовательно, времени у нас достаточно. Так что оставайтесь все время с ним и сообщайте мне о его передвижениях».
0: «Хорошо».
1: «Вы уверены, что это правильный путь?»
0: «Уверен».

0: Когда пушка была доставлена, Корга сделал свои покупки. Когда она была установлена, он загрузил катер и взлетел. Когда она была проверена на пне дерева, от которого тетушка Фэй давно хотела избавиться, он был в воздухе и держал курс на пустыню. Когда он пересекал пустыню, Бенедикт наблюдал его глазами ряды дюн, перекати поле и разбегающихся крылоподов. И следил за приборной панелью. Когда Линкс поднял свой флайер, Мала и Дилк гуляли вокруг кенгуру. Мала удивлялась, что война кончилась. Она не знала, нравится ли ей этот новый Корга, так же, как нравился Корга-мститель. Еще Мала хотела бы знать, надолго ли это. Она надеялась, что нет. Линкс поддерживал связь с Бенедиком. Сандер пил к Смиле и улыбался. Вскоре Корга приземлился. Линкс мчался над песками. Корга начал разгружать катер. Линкс спешил. «Сейчас я около них, через 5 минут», — передал он.
1: «Так я выйду», — сказал Бенедикт.
2: «Пока еще рано».
1: «Извините, но вы же знаете, что я сказал. Мне не хочется быть там, когда он умрет».
2: «Хорошо, я сам смогу взять его отсюда».
0: Как бы то ни было, когда Линкс появился на сцене, он увидел около кенгуру собаку, человека и уродливое, но разумное четвероногое. Первый его выстрел оплавил песок. Человек упал. Четвероногое побежало, и он сжег его. Собака кинулась через люк в корабль. Линкс развернул флайер на второй заход. Другой человек выбежал из-за корабля, где он работал. Человек поднял руку, и последовала вспышка света. Кольцо смерти на руке Корга использовало свой единственный лазерный заряд. Луч пересек расстояние между ними, пронзил корпус флайера, прошел сквозь левую руку Линкса чуть выше локтя и вышел сквозь колпак кабины. Линкс вскрикнул, поворачивая рычаги, когда Корга устремился в кенгуру. Затем он выстрелил из пушки и опять, двигаясь по кругу, пока кенгуру не стал раскаленным островом посреди моря расплавленного песка. Он сжег и сжег эти руины, а потом вызвал Бенедика Бенедикта и задал ему единственный вопрос.
1: «Ничего», — было ответом.
0: Затем он развернулся и лег на обратный курс, включив автопилот и распечатывая пакет первой помощи.
3: «Он вошел внутрь, чтобы ударить из орудий кенгуру, но я поразил его первым», — сказал Линкс.
1: «Нет», — ответил Бенедик.
2: «Что значит твое «нет»? Я был там».
1: «Там был и я некоторое время. Я видел, что он чувствует».
2: «И?»
1: «Он вошел за щенком, Дилком. Он взял его на руки и сказал ему: „Прости“».
4: В любом случае, теперь он мертв, и мы закончили. Теперь действительно все.
0: Сандер.
1: «Да, действительно.
0: Все.
3: Ну, давайте тогда выпьем за хорошо сделанную работу, прежде чем расстаться навсегда».
0: «Выпьем?»
1: «Выпьем».
0: И они выпили. Хотя от кенгуру и от его капитана осталось не слишком многое, ЦРМФ позитивно идентифицировало синтетическое сердце, странным образом еще бившееся среди горячих обломков. Корга был мертв. Ему следовало бы знать, кому он противостоял. Можно ли надеяться побить человека, который способен отворить врата вашего разума? Человека, отправившего к праотцам 48 человек и 17 злобных представителей чуждых форм жизни? И человека, который знает каждую богом забытую улицу в галактике? Ему лучше было бы знать это, прежде чем идти против Сандера Сандера, Бенедика Бенедикта и Линкса Линкса. Ему следовало бы знать, потому что их подлинные имена — Тисифона, Алекто и Мегера. Они фурии. Они возникают из хаоса и творят мщение. Они приносят смятение и несчастье тем, кто отвергает закон и сбивается с пути, кто восстает против света и попирает жизнь, кто берет силу огня, подобную жезлу молний, в свои слишком смертные руки.

Дарья Булатникова. Распылитель Пухольского. Часть первая. Сон, приснившийся под утро, был мутным и страшным. В нем Игнат просыпался, ворочаясь на чем-то жестком и влажном, никак не мог разлепить век, пытался кого-то звать, но в ответ слышал только тающее в камнях эхо. «Откуда камни?» — думал он, и уже боялся открыть глаза, чтобы не увидеть страшное. Похлопал рядом с собой ладонью и почувствовал под ней отвратительно мокрое и липкое. «Кровь!» В ужасе он вскочил, бросился вперед, натыкаясь на стены. Сзади гнался кто-то, громко дышал в затылок. То настигал, то отставал. Игнат чувствовал, как колотящееся сердце разрывает грудь, и знал, что его ожидает впереди. Яма. Провал, куда он будет долго падать, бессмысленно крича и ожидая последнего удара. Но вместо этого за очередным поворотом его ждал взгляд. Он так и не понял, чей. Проснулся в поту и еще долго лежал, вытирая краем простыни сползающие по вискам капли. Потом встал и в потьмах нашел на столе жестяную кружку с водой. Выпил залпом. Во рту остался металлический привкус, но сразу же полегчало. Это был сон. Всего лишь ночной кошмар. Больше он не ложился. Зажег керосиновую лампу и читал какую-то книжонку, найденную среди вещей тех. Книжка была про убийство, но не страшное. Буржуйское убийство какого-то богатого паразита. Про сыщиков Игнат читать любил. Жаль, что такие книжки редко ему попадались. Все больше стишки и про любовь-морковь. Утро наступило тусклое. В воздухе висела липкая морось, оседающая влагой на одежде и холодящее лицо. Путь до барака, как он называл место своей службы, Игнат преодолел в два приема. Вначале спустился по Большой Дмитровке, миновал тихое, замершее здание театра с тачанкой на крыше, потом зашел в служебную столовую, поел пшенной каши, запил морковным чаем. Выйдя, обнаружил, что морось превратилась в холодный редкий дождик. Ругнулся про себя, остановил извозчика. Ваньки в последнее время стали осторожны, завидев фигуры в кожаных куртках и фуражках, придерживали лошадей, пропускали. Но этот вывернул из-за угла и тут же попался. Помрачнел, зная, что от комиссара платы не дождешься. Но смирился и молча стегнул вожжами гнедого, лоснящегося чистыми боками меренка. Игнату отчего-то стало стыдно. Вот уже и их начали считать какими-то лихаимцами, а не защитниками трудового пролетариата. Доехав до места, он похлопал возницу по плечу и, когда тот обернулся, сунул в руки завернутую в кусок газеты четвертинку хлебной буханки, паёк, выданный в столовой. Еще успел заметить изумление на бородатой физиономии.

0: Барак стоял тихо, особняком, в тупиковом переулке, затерявшемся между Кремлем и Покровским бульваром. Два соседних дома покинуты жильцами, и никто в них не селится. Вот что удивительно. Игнату нравилось, что тут совершенно не чувствуется Москва, словно попадаешь в уголок какого-нибудь захолустного городишки, а столицей не пахнет. Во дворе под навесом сидели красноармейцы, шлепали засаленными картами, гоготали. Завидев Игната, притихли, карты спрятали, посуровили. «Богоробов здесь?» — коротко спросил Игнат на ходу. «Не появлялся!» — ответил конопатый Свиридов, командир охраны. Игнат удивился. Его начальник, Богоробов, обычно приходил раньше его, потому что жил неподалеку, у пышнотелой булочницы Натальи. И стол, и дом, и пуховая постель, не то что Игнат в своем камергерском. Ну да ладно, и без Богоробова известно, что делать. Войдя в длинный мрачный коридор, освещаемый единственным окошком, да едва тлеющей лампочкой на голом проводе, Игнат повел носом. Пахло привычно. Оружейной смазкой, химическими чернилами, плесенью и страхом. В который раз стало обидно, что другие сейчас седлают коней, проверяют пулеметы, готовятся к битве за революционное дело, а он тут в затхлости среди бумажек. И пусть уверен, что правое дело вершит, все равно противно. Машбарышня Зина подняла от Ундервуда бледное личико, отвела глаза. «Ишь, буржуйское отродье, давно бы тебе жить в подвале, да больше никто с этим проклятущим аппаратом обращаться не умеет. Ладно, живи пока. Ненавидь. Бойся». Игнат подошел, нарочно стал близко, чувствуя, как задрожала барышня, не зная, куда девать взгляд. Быстро просмотрел напечатанные списки, хмыкнул, сунул один листок в карман штанов, заметил, как дернулись тонкие пальцы над клавиатурой, еще раз хмыкнул и вышел. В небольшой комнатушке, которую Игнат важно называл кабинетом, было влажно, надуло из открытой форточки. Он скинул куртку, посидел за старым конторским столом, пощелкал выключателем настольной лампы. Потом полез в стол Богоробова и из верхнего ящика достал запасной ключ с фанерной биркой, на которой фиолетовыми чернилами была выведена косая буква «Р». В последний момент что-то насторожило Игната, показалось странным. Но революционный долг прежде всего. Вот вернется и посмотрит, что тут так и не так. Пора. В подвале все было как всегда. Равнодушные каменные стены, толстые, уже изъеденные кое-где древоточцем двери. Поворачивая от лестницы, Игнат прислушался. Сегодня должно быть 8, это немного. Раньше приходилось тяжко, иногда к утру свозили до полусотни. Сейчас уже и не вспомнить, сколько их было, они и не считали. Разве что если списки взять да заставить Машбарышню на счетах пощелкать. Но зачем? Да и списки те давно подшиты в толстые папки и уложены в сейф для сохранности. Игнату нравилось думать, что когда-нибудь их дети и внуки скажут им спасибо за то, что они делают сейчас. Морщатся, но делают. Во имя светлого будущего. Дремавший на табуретке у стены красноармеец Харитоненко вскочил, едва не уронив трехлинейку, отрапортовал. «Все спокойно, товарищ Пирогов!» «Ну давай, минут через пять. По одному, как всегда», — ответил Игнат. И, поправив ремни и кобуру, отворил дальнюю дверь. Блеснули металлические щитки. Два полукруглых, вертикальных и один сверху, куполом, словно шапочка. А под ними черная площадка. Распылитель. Игнат хорошо помнил тот ясный сентябрьский день, когда председатель районной ЧК Кривцов привел к ним худосочного лохматого парня.
1: «Пухольский!» — представился тот, поправляя сползающие на бок очки. «Сигизмунд Яныч Пухольский, бывший студент, а ныне изобретатель».
0: «Ну, вы тут, товарищ, все сами объясните», — буркнул ему Кривцов. И добавил для Богоробова. «Потом доложишь, что да как. Это, учти, патронов у нас мало осталось». Игнат усмехнулся, вспомнив эту фразу. У них не только патронов было мало. У них тогда буквально руки гудели от работы, стреляли, возили, копали, опять возили, опять копали. И ведь возчиков не мобилизуешь, неизвестно, чего от них ждать, так что самим все делать приходилось. Поначалу гоняли пешим ходом на пустырь за кладбищем к специально откопанному рву, и там уже, пока однажды не сбежали двое, мужик и баба, кинулись из колонны в сторону и словно пропали в ночи, несмотря на стрельбу и поиски. Из ВЦИК тогда проверяльщик был, ругался, грозился. После этого стали самых сильных мужчин оставлять на принуд работы на несколько дней для рытья. В общем, крутились. Кто, если не они? Зато сейчас красота. Не обманул изобретатель.
2: Скрипнула дверь. 5 установленных минут прошло, и Харитоненко привел первого.
0: Игнат обернулся и встретился взглядом с пожилым мужчиной в бархатном, довольно истертом пиджаке. Фамилия?
3: Иртенев Борис Карлович.
0: Не отводя глаз, медленно проговорил вошедший. Харитоненко кивнул и вышел, громыхнув запором. Игнат вытащил список, развернулся, сверился. Есть такой, проживает. Проживал неподалеку на Мясницкой. Проходи. Указал на черную площадку.
3: «Что это?» — удивился Иртенев, рассматривая непонятный агрегат.
4: «Допрос снимать с тебя буду», — почти ласково произнес Игнат. «Это такая машина, которая заставляет правду говорить.
0: Вот и расскажешь мне, куда ты спрятал награбленные у трудового народа капиталы?»
3: «Да я профессор математики. Какие капиталы? Откуда?»
0: «Проходи, проходи, не бойся, больно не будет!»
2: Игнат почти дословно повторял то, что велел им говорить Сигизмунд Пухольский. «Дескать, ваша задача — лишь уничтожать контрреволюционный элемент. Вот и не нужно орать и пугать приговорами. Пусть элемент сам не понимает, что его сейчас уничтожат. Поэтому и говорите, что...»
0: Богоробов то, что нужно сказать, даже карандашиком на листочке записал, а потом ходил и заучивал, шевеля губами и дергая бровью. Смешно, конечно, что такое приходилось повторять и буржуйским деткам, но какие капиталы они успели награбить и спрятать? Хотя кто их знает? Буржуи есть буржуи, хоть и малолетние. Может, и успели. И про машину, которая заставляет правду говорить, смешно придумано. Все, кто слышит, буквально рот раскрывают. Так с открытым ртом и встают в распылитель, а там... Чпок!
3: «И что дальше?»
2: В голосе Иртенева звучало нетерпение. Игнат спохватился, что так и сидит за столом, положив руку на черную коробочку с красной пипочкой на крышке. А буржуй топчется в распылителе и ждет, что будет дальше.
0: «А ничего не будет! Для тебя!»
2: Игнат нажал на пипочку, и не стало Бориса, как там его по батюшке, был и нету. Игнат не удержался и подошел к аппарату. Никаких следов буржуя, ни пылинки на черном пупырчатом круге. Как и обещал очкастый изобретатель Пухольский, приговоренный распался на эти... на молекулы. Игнат очень смутно представлял себе, что такое молекулы, хотя слушал бывшего студента старательно. Но в то, что весь мир состоит из таких крошечных штучек, что глазом не различишь, так и не смог поверить. И Богоробов, кажется, не поверил. Все пытался что-то рассмотреть на собственных ладонях, подносил к глазам, ногтем ковырял. Но факт вот он. Разлетелся контрреволюционный элемент на эти самые молекулы, стал воздухом, а значит, ничем. А кто был ничем, тот стал всем. «Харитоненко, давай следующего!»

Спустя час все было кончено. Игнат пригладил волосы, посидел, уперев локти в колени еще некоторое время. Хоть и легкое это дело на пипочку нажимать, однако устал от чего-то. Все же 8 душ на тот свет отправил. Потом обошел вокруг распылителя, провел рукой по блестящему щитку. Гладкий. Гладкий и холодный. Захотелось сдвинуть аппарат и посмотреть, что под ним. Хотя видел, как устанавливали, ничего там нет, только каменный пол. Но куда-то же все деваются? Молекулы. А Пухольский больше не появлялся. Может, другие машины мастерит. Может, и самого давно в распыл пустили. Раз студентом был, значит, не из наших рабочих крестьянских, а тоже из буржуев. Вообще-то Игнату в последний

0: Жалобы Наталья сообщила, не такой человек, комендант пункта номер 5, как в отчетах именовался их барак, чтобы не сообщить, почему на службу не вышел. Пора с этим разобраться. В кабинете было все так же неуютно, даже свет, включенный из забытой лампы, казался каким-то чахоточным, нездоровым. Игнат постоял, морща лоб, обошел стол и понял, что его насторожило утром. Из-за ободранной ножки выглядывал угол металлического предмета. Портсигар. Серебряная изящная вещица, с которой Богоробов никогда не расставался. Говорил, что получил награду от товарища Буденного, но Игнат не верил. Богоробов никогда ничего толком не рассказывал о своей военной жизни. Скорее всего, он со своей хромой ногой таскался где-нибудь в обозе. А портсигар... В конце концов, и сам Игнат не без греха, то книжку утащит из конфискованного у контрреволюционеров имущества, то жестянку с лакричными леденцами. Уж больно он их любил. А на что революция и леденцы? Какой с них прок? Портсигар красивый, с рельефным изображением скачущего на коне охотника, трубящего в рог. Рядом борзые, по краям дубовые листочки с желудями. Игнат щелкнул замочком и внимательно осмотрел три папироски Лакме, вложенные в специальные гнездышки. Сам он не курил, но знал, что такие папиросы на Сухаревке продаются из-под полы поштучно. Странно, что Богоробов забыл портсигар. Он всегда, отправляясь домой, останавливался на крыльце и картинно закуривал на зависть Свиридову, вынужденному смолить вонючую махру. А вчера... Игнат вышел во двор. «Где товарищ Свиридов?» — спросил у коренастого усача в выгоревшей гимнастерке.
1: «Та здесь был!»
0: — неторопливо ответил тот и почесал шею.
2: «Так найди срочно! Скажи, Пирогов ищет!»
1: «Зараз!»
0: — козырнул усатый. Свиридов прибежал, вытирая губы и источая запах чеснока. Вчерашний вечер он помнил хорошо. Помнил, как Богоробов подходил к нему, чтобы дать перед уходом последние указания. Потом начальник достал портсигар и с шиком закурил, пуская кольцами ароматный дым. Свиридов, вспоминая, повел носом, вздохнул. Уточнил, что ночь прошла спокойно, контру привезли под утро, всех разом на подводе. А до этого Свиридов хоть и спал, но уверен, что товарищ Богоробов не приходил, так что не было его. Не было и точка. Игнат пожал плечами. Откуда ж портсигар появился в кабинете? И где сам Богоробов? Выхода нет. Придется идти к Наталье. Дом булочницы был опрятен и ухожен. В первом этаже булочная, или, как говорят москвичи, булочные. Во втором квартирка из трех комнат. Игнат и раньше сюда захаживал вместе с Богоробовым на именины хозяйки, к примеру. Вспомнился шов синего стекла с брусничной настойкой, жареный гусь и пирожки с ливером. Игнат облизнулся. Наталья сидела в лавке, хотя торговать особо было нечем. Тощие каравайчики из плохой муки и те к концу подходили. Две тетки, завидев Игната, шарахнулись от прилавка, а Наталья, сдобная вдовушка, удивленно подняла бровь.
2: «Революционный привет!»
0: — буркнул Игнат, косясь на присыпанные мучицей коричневые хлебные бока.
2: «Товарищ Богоробов дома?»
3: «Нету!»
0: Наталья подперла щеку кулачком.
3: «Чуть свет ушел, спешил. А что, на службе его разве нет?»
0: Игнат покосился на теток, те боком-боком да на улицу.
2: «В том-то и дело, Наташа, что нет. А если Кривцов с проверкой явится, что я ему скажу?»
0: Наталья поджала губы и задумалась. Думала долго.
3: «Ума не приложу. Ну не к Нюрке же он с позаранок побежал».
0: «К какой Нюрке?» — насторожился Игнат.
3: «Бабенка тут неподалеку живет. Нюрка Маслова. Давно он Павлушу глазками косит. Да только муж у ей здоровенный такой, бугай, каменщиком работает. Я уж и так и собиралась волосы повыдирать».
0: «Говори, где Нюрка живет, да побыстрее», — перебил ее Игнат, представив, что мог сделать с тщедушным Богоробовым Нюркин муж-каменщик.
3: «Да тут в двух кварталах».
0: Наталья торопливо махнула рукой, показывая направление.
3: «Дом приметный, около церкви зеленый. Маслова на третьем этаже проживает, вход с улицы».
0: «Ладно, схожу туда. А ты скажи, товарищ Богоробов с вечера курил?»
3: «А как же. Не то два раза, не то три, после ужина».
0: «И портсигар при нем был?» Игнат вытащил из кармана серебряную коробку. Наталья, глянув на портсигар, побледнела, зажала рот ладонью, потом кивнула. «В общем,
2: ты молчи обо всем,

0: сказал ей Игнат. «Я попозже зайду, расскажу, что узнал. Или сам он вернется». Нехорошие предчувствия одолевали его всю дорогу до зеленого дома у церкви.
1: Игнат не мог представить себе никаких причин для такого легкомысленного поведения Богоробова, кроме самых нехороших.
0: Ведь тот служил рьяно, наслаждался властью над людьми. Кроме этой власти, да еще баб, не было у него других страстей. Так что его исчезновение, особенно находка портсигара, взволновали Игната. Он был заместителем коменданта, если что, отвечать ему. А в Москве, несмотря на жесткие порядки объявленного в начале осени красного террора, все же было неспокойно. Одноглавую церквушку Игнат хорошо знал, каждый день ходил мимо на службу да обратно. Так что дом, где жили Масловы, располагался тоже неподалеку от барака, ближе к бульвару. На стук в дверь квартиры ответа пришлось ждать долго. Игнат грянул кулаком еще пару раз.
2: «Кто там? Иду, иду!»
1: – пропищал женский голосок.
0: Открыла ему томная брюнетка в шелковом длинном халате. «Стерва», — сразу решил Игнат. Рассмотрев его кожаную куртку и портупею, женщина слегка побледнела. Пуганный народ нынче пошел. «Гражданка Маслова?» — грозно свел брови Игнат.
2: «Я? А что?»
0: — прошептала дамочка.
1: «Где Богоробов?»
0: — рявкнул он, наступая и тесня Маслова вглубь квартиры. Там царило душное тепло и пахло жареной рыбой и кошками.
2: «Какой Богоробов? Знать не знаю!»
0: «Не ври!» Игнат сделал вид, что нашаривает кобуру, и тут же испугался, что женщина упадет в обморок, так она затряслась. «Павел Андреевич Богоробов, жилец булочницы Натальи! Не ты ли под него клинья подбивала?»
2: «Не подбивала я!» — взвизгнула Нюрка. «Он сам меня обхаживал! А у меня муж и вообще, я женщина честная, я вашего Богоробова не привечала!»
0: «Муж, говоришь? И где сейчас твой муж?»
2: «На работе, Василий!»
0: Неожиданно успокоилась Маслова.
2: «Только я и правда не знаю, с чего это вы прибежали у меня своего Богоробова искать. Я его утром видел, на службу он шел».
0: «Ну-ка, говори». Из поспешного рассказа Нюрки Игнат узнал, что сегодня она поднялась чуть свет, чтобы накормить мужа перед работой. И пока разогревала на кухне вчерашние котлеты, заметила в окно, как Богоробов деловито шел в направлении их барака. Она хорошо рассмотрела, хоть и дождь моросил, шедший прихрамывал, да и кожаная куртка издали приметная. «А куда зашел, видела?»
2: «Так туда же и зашел, где служит!»
0: Маслова смешалась, боясь повторить, как в народе называли их барак. «Душегубка» его называли.
2: «Калитку вроде ключом открыл и вошел».
0: Игнат задумался. «Точно, был у Богоробова ключ от обитой железом воротины. Значит, наврал Свиридов. Принял доставленных буржуев, а сам снова спать завалился и проспал приход Богоробова. И подчиненные у него такие же растяпы.
2: Так, говоришь, во сколько это было?» «Рано совсем. Васеньке к 7 нужно было, значит, не позже 6:30, а то и четверть. Я ж специально на ходики не глядела».
0: Игнат в задумчивости почесал затылок. «Значит, если Нюрка ничего не придумала, Богоробов заявился сегодня на службу с позаранок.
1: Но зачем?
0: Обычно он приходил около 9:30, а тут на 2 часа раньше. Поэтому охрана его и просмотрела. Особенно, если он калитку сам открыл и не стал дергать ручку звонка, которым обычно сигналил о своем появлении. Проморгали, сволочи. А если бы это был не Богоробов, а коварный враг? Нет, сегодня же нужно показать этой страже Кузькину мать».
2: «А зачем вы этого Богоробова ищете?»
0: Вывел Игната из задумчивости робкий вопрос.
1: «А затем», — отрезал он, — «не твоего ума дело. Но если наврала ты мне, гражданка Маслова, то я вернусь и этими самыми руками...»
2: «Нет, я ей-богу правду сказала. И даже странно мне такое...»
0: Игнат, не дослушав, отстранил женщину, протопал прямо в грязных сапогах на кухню, отдернув вышитую занавеску, выглянул в окошко. «Точно. Видно и переулок, и ворота. Да и двор немного просматривает. Ишь, шпионка!» Он развернулся и направился к выходу, на ходу ругнув рыжего котяру, шарахнувшегося с мявом из-под ног.

0: Мостовые подсыхали после дождя. Солнце из-за туч так и не показалось, но было заметно, что полдень уже миновал. Середина октября, но промозглого холода все еще не было, и зимой пока не пахло. Просеменила старушка в черном платке.
1: «Эх, писем от матери давно не было, неизвестно, как она там», — подумал Игнат. И размечтался о поездке хоть на пару деньков в маленький городишко в Рязанской губернии. Там на улицах пасутся козы. По весне ребятня разводит у речки огромные костеры, до ночи рассказывает вокруг него страшные истории. Все кануло в прошлом. Как в 14-м году забрили его в солдаты, так и покатилась скитальческая жизнь. Вначале германский фронт, потом Красная армия, да бои с белополяками. А уж после ранения оставили тут, в каменном чреве столицы, как испытанного бойца, преданного идеям пролетарской революции. Комнату вот дали, непривычно большую, пахнущую чужой жизнью. А своей у Игната ведь до сей поры, считай, не было. Из своего вспоминается разве что покосившийся домик в два окна, где ждет его мать. Если ждет, если жива еще. Он спохватился, что уже дошел до барака и стоит перед воротами. Подумал, не дернуть ли изогнутую проволоку, к которой был приделан звонок, медный колокольчик. Передумал и достал ключ. Замок открылся почти бесшумно. Стараясь ступать потише, Игнат прокрался к дому, поднялся на крыльцо. Никто не заметил его прихода. Красноармейцы куда-то подевались, наверное, опять в караулке в карты режутся. «Вояки, ядрёна-кочерыжка!» «Ладно, с ними он разберется потом». Игнат тихо прошел по коридору. Было слышно лишь вялое щелканье печатной машинки. Это Зина, изображая служебное рвение, все наводила порядок в их с Богоробовым безграмотной писанине. Он отомкнул замок на двери кабинета и остолбенел. За своим столом, скособочившись на стуле и уставившись стеклянным взглядом в потолок, сидел его начальник, товарищ Богоробов. Из аккуратной круглой дырочки в виске медленно вытекала кажущаяся в тусклом свете черной струйка крови.
2: «Господи, Пресвятый Иисусе! Господи, Пресвятый!»
0: Игнат застыл в дверях, не осознавая, что шепотом взывает к тому, кого давным-давно отринул и забыл.
2: «Да что же это? Да как же?»
0: Где-то раздались звуки шагов, и он мгновенно шмыгнул в кабинет, притворив за собой дверь.
2: «Не дай бог увидят, не приведи, Господи! Никто не должен ничего знать, никто! Пока! Пока он сам не поймет, что произошло, что тут случилось!»
0: Игнат шумно выдохнул и заставил себя подойти к Богоробову. Проверять, жив он или нет, смысла не было. Игнат на своем веку успел всяких ран повидать и знал, что после такого выстрела в живых не остаются. Он едва не наступил на маузер, валявшийся на полу подсвечивающейся рукой мертвеца. Если бы Игнату еще вчера сказали, что Павел Богоробов может пустить себе пулю в висок, он бы долго хохотал над идиотской шуткой. Не мог, никак не мог товарищ комендант добровольно расстаться с этим миром, где он из никого стал почти всем, где у него было светлое будущее и хорошо устроенные под боком у сдобной вдовушки Натальи настоящие. Но факт вот он, налицо. Закрытый изнутри кабинет, труп с дырой в голове, выпавший из мертвых пальцев оружие. Стоп, а почему Игнат так уверен, что дверь была заперта именно изнутри? Усевшись за свой стол и опустив голову, чтобы не видеть застывшее лицо Богоробова, Игнат сосредоточился и представил возможные варианты произошедшего. Пока без объяснений, просто ход событий. Первый. Богоробов запирает дверь, садится на стул, достает из кобуры маузер, приставляет его к виску. Выстрел. Второй. Кто-то разговаривает с Богоробовым, рассматривает его маузер и внезапно стреляет в него. Нет, не так. Начальник пункта номер 5 никогда бы никому не доверил свое оружие. Значит, кто-то неожиданно достает свой револьвер, стреляет в голову Богоробова, потом достает из его кобуры маузер, бросает на пол и уходит, заперев за собой дверь. Игнат осторожно поднял маузер и понюхал ствол. Запах пороха явно чувствовался, стреляли недавно. Хотя это мало что значит, Богоробов пострелять любил, палил при любой возможности, практиковался. Узнать, какой из вариантов верный, довольно просто. Нужно найти ключ. Их было всего два. Один у Игната, второй у Богоробова. Больше никто в кабинет входить не смел. Обыскивать мертвеца было неприятно. Тело было еще теплым, и казалось, что Игнат собрался обворовать спящего коменданта. В кармане галифе обнаружилась тяжелая связка из полудюжины ключей от ворот, от подвала, от оружейной, а вот от кабинета. Длинный, с затейливой бородкой. Игнат сравнил со своим точно. Он. Получается, что Богоробов все-таки сам? Из форточки потянуло сквозняком. А ведь утром он ее закрыл. Окно! Игнат подошел и толкнул раму. Разбухшая от влаги, она подалась с трудом.
2: «Черт побери, окно-то не заперто!»
0: Он машинально захлопнул створку, повернул защелку и уселся на подоконник, прижавшись лбом к холодному стеклу.
2: Теперь ключ не имел значения. Богоробова кто-то мог убить и после этого выбраться в окно.
0: Конечно, убийца рисковал быть замеченным, но красноармейцев в это время во дворе не было, и Игнат сам в этом убедился. Конечно, окно могло оставаться открытым и со вчерашнего дня. Утром он его не проверял, просто закрыл форточку.
2: Интересно, сколько времени прошло с момента выстрела?
0: Когда Игнат заглянул в кабинет, кровь еще текла. Скорее всего, несколько минут, не больше. Звука выстрела он не слышал. А если кто-то и слышал, то внимания наверняка не обратил. Мало ли, вокруг шума и стука, да и стреляют иногда. Тот же Богоробов из окна по надоедливо орущим воронам.
2: Но что теперь делать?
0: Одно дело, если комендант не явился утром на службу и пропал, просто пропал, исчез. И совсем другое. Убийство или самоубийство. Это может закончиться очень плохо.
2: Время сейчас суровое, особенно разбираться не станут. Утрата революционной бдительности, скрытый враг в рядах, измена. И никакие сыщики не станут распутывать произошедшее. Да и где они, эти сыщики? Господи!
0: Игнат криво усмехнулся, опять поймав себя напоминание несуществующего бога.
2: Нет его, а все равно в мысли лезет сказка поповская.
0: Наверное, от того, что он не знает, как ему быть дальше. И спросить не у кого.
2: Но ведь нужно что-то предпринять. Не будет же мертвый Богоробов сидеть тут до бесконечности.
0: Игнату вдруг захотелось силой стукнуться головой обо что-нибудь твердое и холодное, чтобы мысли встали на место. Но он только силой потряс головой и приказал себе прекратить панику.
2: Итак, если решат, что это самоубийство, то Богоробова объявят предателем, оставившим пост в самое тяжелое время.
0: А в такое время нужно стиснуть зубы и служить святому делу революции, а не стреляться, словно истеричный гимназист. Если же сочтут убийством, то...
2: Домысливать весь кошмар, который начнется вслед за этим, Игнату совершенно не хотелось.
0: Тут одним разносом от Кривцова и разбирательством в районной ЧК не обойдется. Тут уже приговора тройки не миновать, будь ты трижды невиновен. А ведь если бы тело Богоробова не нашли...
2: Игнат окончательно запутался в собственных мыслях. Если бы было время на то, чтобы узнать правду, он бы постарался, он бы все силы приложил... Но времени не будет, потому что мертвый комендант, вот он. И нужно или сообщать руководству, или сделать так, чтобы трупа не стало.
0: Игнат соскочил с подоконника, вышел и запер за собой дверь на ключ.
2: Если он уничтожит мертвое тело, то получит пусть небольшой, но шанс. А способ уничтожить его есть.
0: Цок-цок-цок. Мерно издаваемое Ундервудом оборвалось, когда он вошел в закуток мажбарышни. «Зина, немедленно собери всех, кто сейчас тут. Охранников, конвой, всех!»
3: «Где собрать? У вас в кабинете?»
0: Она привычно вздрогнула и поднялась, тощенькая, бляклая, словно речная стрекоза.
2: «Нет!»
0: Игнат спохватился, что голос его прозвучал слишком громко. «Прямо тут и побыстрее! Харитоненко в подвале не забудь!»
3: «Хорошо!»
0: Она не посмела пожать плечами, вышла. Собрались довольно скоро, все же армейская выправка еще сохранялась. Когда последним вошел Свиридов и зорко оглядел едва разместившихся в крохотном помещении красноармейцев, Игнат спросил: «Все?»
4: «Так точно все, 10 человек!»
0: «Товарищ Богоробов так и не появлялся?» Игнат постарался, чтобы вопрос прозвучал почти равнодушно.
4: «Никак нет!»
1: Конопатый демонстрировал подозрительные чинопочитания и полное неведение. Остальные же, кто молча пожал плечами, кто отрицательно помотал головой. Итак, Богоробова никто сегодня не видел. Что вообще-то странно, если учитывать, что он появлялся не только рано утром, но и днем. Ну и это хорошо. План может сработать. Ну ладно. Игнат помолчал.
4: А скажи-ка мне, товарищ Свиридов, политагитацию и чтение газеты «Правда» ты регулярно проводишь? Как положено, два раза в неделю, товарищ Пирогов!
1: Конопатый смотрел преданно и пытался сообразить, к чему Игнат клонит.
4: «Так почему же у тебя бойцы про то, что ложь разносчик тифа, не знают? А если знают, то почему ты к тем, кто на посту стоит и от этих самых вшей чешется, мер не принимаешь?»
1: Игнат хмуро посмотрел на усача, которого днем посылал на розыск Свиридова. Тот втянул голову в плечи и отвел глаза.
4: Командир охраны побагровел и не нашелся, что сказать. «В общем, — продолжал Игнат, — весь наличный состав сегодня же отвезти в баню на помывку и выведение вши. Немедленно! А до вашего возвращения я тут подежурю».
5: «Так вроде с прошлой бани недели не прошло, товарищ Пирогов», — удивился Харитоненко.
4: «Отставить разговоры и исполнять приказ», — оборвал его Игнат. «Мы бойцы революции и не должны плодить зловредных насекомых. Вшивый красноармеец, чекист — это позор! Свиридов, лично отвечаешь за то, чтобы все сегодня же прошли санитарную обработку. И Машбарышня тоже. Талоны на помывку имеются?»
5: «Так точно, имеются.
4: Отправляйтесь».
1: Вот так с ними и надо. Полчаса до бани, полчаса из бани. Не меньше двух часов он пробудет в бараке один.
3: Этого вполне хватит.
6: Продолжение и окончание рассказа Дарьи Булатниковой «Распылитель Пухольского» в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: Дарья Булатникова. «Распылитель Пухольского». Часть вторая. Окончание. Когда затихли последние шаги и грохнули ворота, он подождал для верности несколько минут и вернулся в кабинет. Повертел еще раз в руках маузер, сунул его в кобуру коменданта. Застегнул.
1: «Извини, товарищ Богоробов, но иначе нельзя», — зачем-то бормотал он, выволакивая в коридор тело начальника.
0: Тащить было тяжело, мертвые всегда кажутся тяжелее живых. К тому же Игнат привык носить трупы с кем-нибудь вдвоем. Один за ноги, второй за руки, а тут помочь некому. На лестнице пришлось взвалить мертвеца на плечо. Ничего, вниз, не вверх.
1: «Вот и спустились».
0: Он аккуратно, стараясь не запачкаться в крови, опустил ношу на пол и открыл дверь. В распылитель мертвого Богорового пришлось усаживать, подбирая то ногу, то руку. А Игнату нужно было, чтобы он уместился весь. Пухольский специально предупреждал, чтобы ничего не торчало за пределы черного круга. Наконец, получилось. Мертвец теперь сидел, прислоненный к металлическому щитку. Голова опущена на согнутые колени, словно устал человек и уснул. Выходная пулевая рана на затылке почти незаметна, хотя она больше, чем на виске. Но густые темные волосы слиплись от крови и засохли, так что если не присматриваться...
1: «Еще раз прости, товарищ Богоробов», — снова забормотал Игнат. «Но тебе уже все равно, а нам дальше жить. И не делай, если узнают, что ты проявил такую несознательность и слабодушие. Я, конечно, не знаю, не в курсе, что и как было, но если ты не сам, то все равно проявил легкомыслие, позволив убить себя».
0: Тут Игнат окончательно смешался.
1: «В общем, прощай, боевой друг, Паша Павел Андреевич. Покойся с миром».
0: С этими словами он шагнул к столу, тиснул пальцем красную пипочку и на мгновение закрыл глаза. Потом открыл и уставился на опустевший распылитель.
1: «Никаких следов мертвеца!»
0: Игнат перевел дух и вытер со лба испарину. Может быть, он поступил как трус, даже наверняка так и есть. Теперь, когда никто не может увидеть Богоробова с простреленным виском и стеклянными глазами, он мог себе в этом признаться.
1: Он ведь испугался. Очень испугался, маленький винтик революции Игнат Пирогов. Почти бессознательный винтик, который в любой момент могут выкинуть из огромной железной машины и заменить другим. Никому не интересны ни мысли, ни чувства крохотной детальки. Она должна быть полезной и не вызывать сомнений, больше ничего. Почему-то вспомнился ночной кошмар и стала зябка. Да еще где-то тут носятся в воздухе молекулы, невидимые частички, бывшие когда-то Павлом Богоробовым, хромоногим комендантом пункта номер 5. От этой мысли Игнат невольно задержал дыхание. Стало совсем муторно.
0: «Так, хватит маяться дурью и проявлять слабость. Нужно действовать!» Внимательно вглядываясь в пол, Игнат прошел путем, которым недавно тащил труп. В одном месте обнаружил капли крови, избегал за тряпкой, вытер. Дошел до кабинета, где тоже пришлось оттирать с пола и металлического шкафа бурые пятна и потеки. «Вот он, сон в руку, чтоб его!» Прихватив испачканную кровью тряпицу, Игнат вышел во двор, прополоскал ее в водоразборной колонке. Посомневавшись, спрятал от греха подальше под груду полузгнивших досок, громоздившуюся за домом. Потом бесцельно слонялся, то присаживаясь на какой-нибудь чурбачок, то проверяя запоры на воротах, то выдирая засохшую лебеду у крыльца. Время тянулось, словно резиновое, и постоянно казалось, что откуда-то за ним наблюдают чужие настороженные глаза. Красноармейцы вернулись из бани уже в глубоких сумерках. Свиридов доложил, что Машбарышня тоже помылась и отправилась домой. Как будто это кого-то интересовало. К тому времени Игнат настолько истомился, что хотел только одного — поесть и завалиться спать. Можно и не есть, просто уткнуться носом в подушку, закрыть глаза и мысленно отрезать минувший день от будущего. Но кроме его желаний была еще и необходимость. Игнат ясно понимал, что этой ночью он не должен оставлять барак без присмотра. Нехорошее подозрение, которое вызвал у него Свиридов, странные появления и исчезновения Богоробова и его смерть — все сплелось в слишком опасный клубок. И даже если все обстоит не так плохо, как ему кажется, Все равно уйти значило потерять контроль над событиями. Он решил остаться и подежурить, тем более, что раньше они с Богоробовым делали это довольно часто. Это уже потом, когда появился распылитель, перестали. Но сегодня предстояло еще навестить Наталью. Обещал. Наталья, скорбно поджав губы, выслушала сообщение о том, что Богоробов исчез, и Нюрка Маслова к этому не причастна. Недоверчиво покачала головой. Но ужином Игната накормила и даже рюмочку имбирной предложила. От рюмочки он отказался, с водки он всегда засыпал совершенно беспробудно, что сегодня было бы не кстати. Тогда хозяйка выпила сама и приготовилась плакать. Слез Игнат вытерпеть не мог и сбежал, едва доживав растягай с рыбой. Темнота, запах отбросов и кошачье мяуканье провожали его до самого барака. Свиридов удивился возвращению Игнату, но спрашивать ничего не стал, впустил. Продавленный диван в конце коридора, где уже приходилось проводить ночи, вернее, часть ночи до того, как позовут к воротам встречать привезенных буржуев, горбился и вздыхал. Игнат принес из коптерки подушку и одеяло, бросил на него и уставился на жестяной колпак, прикрывающий лампу. Погасить свет не решился. Снял ремни с кобурой, подумав, вытащил наган и сунул под подушку. Лег. Почему-то казалось, что если он притворится спящим, то невидимый враг вылезет из своего логова, обнаружит себя, и можно будет сразиться с ним в открытую. От спинки дивана пахло чужим потом, в глазах плыли серые тени, и ощущение сиротства и собственной незначительности было почти осязаемым. Игнат натянул колючее одеяло на лицо и затаился. По коридору прогрохотали кованые сапоги. Это Харитоненко покинул свой подвал, отправился подремать. И как он может столько времени проводить в подземелье? Ведь вроде и нравится ему. Гулко бухнула дверь. Больше никто не ходил. В помещение, где спали конвойные и красноармейцы, со двора вела отдельная дверь. И почему до сих пор их зовут конвойными, если их работа всего лишь довести контрреволюционный элемент, привезенный ребятами из районки, со двора в подвал? Хотя и это тоже конвоирование. Особенно тяжко бывает с нервными дамочками, которые так и норовят в обморок упасть. Игнат вспомнил одну такую, жену бывшего банкира. Вот уж пришлось помучиться. Никак вниз спускаться не желала. Выла, царапалась. Игнат перевернулся на другой бок и постарался забыть о нервной банкирше, потому что уже если начнешь все вспоминать, то непременно какая-нибудь гадость приснится. Свет лампы, даже такой тусклый, мешал, лез под веки. Барак питался электричеством не от городских электросетей, которые оживали всего на несколько часов в день, да и то казалось по чистой случайности, а от динамо, установленной в одном из закутков подвала. Как работает динамо, Игнат представлял смутно. За ней присматривал один из красноармейцев, обученный хитрым электрическим делам и еженедельно напоминавший Богоробову, что пора добывать у начальства мазут для прожорливого агрегата. Так что без света пункт номер 5 не оставался никогда. Если бы не этот свет, сколько теней вылезло бы из углов, чтобы протянуть свои призрачные серые руки к горлу Игната? Сколько шуршащих слов лезло бы в уши, напоминая о тех, кто навсегда сгинул тут? Они бы его не пощадили. Дышали бы в затылок, обжигая ледяным смертельным холодом. И не стали бы слушать его оправданий, жалких слов о том, что революция в опасности и так нужно. Так нужно, так приказали, так должно быть. Но пока горит лампа под жестяным колпаком, он защищен. Он недосягаем, и завтра нужно непременно проверить, достаточен ли запас мазута. И вообще нужно проверить все, ведь теперь ему тут отвечать. Пока. Пока что. Пока не изменится ситуация, пока не придет новый комендант и не снимет с Игната эти заботы. Снова мелькнула тень, раздался скрип половиц. Сквозь ресницы он увидел темную фигуру, знакомой хромающей походкой, приблизившуюся к двери кабинета. Фигура подергала дверь, пошарила по карманам, пожала плечами и, повернув назад, исчезла из виду. Игнат несколько минут ошалело глядел вслед, затем вскочил и бросился к двери, за которой скрылся призрак, запутался в одеяле и едва не упал. И тут раздался негромкий хлопок.
1: Когда он вбежал в оставленную открытой дверь, Богоробов сидел за столом мажбарышни и, склонив голову на бок, казалось, рассматривал сверкающий черными боками Андервуд. Из простреленного виска медленно капала ему на плечо кровь. Игнат тихо взвыл и впился зубами в собственную ладонь. Все остальное превратилось в череду быстрых, почти молниеносных действий. Он выдернул кусок синего сукна, подложенный под пишущую машинку, обмотал им голову коменданта, чтобы не напачкать кровью, поднял и сунул ему в кобуру злополучный маузер. Потом взвалил мертвеца на плечо и почти бегом потащил в подвал. Как он не свалился с лестницы, когда несся с такой ношей вниз, непонятно. На этот раз он нажал на красную кнопку распылителя молча. Все уже было сказано, и если Богоробову захотелось вернуться, чтобы снова напугать Игната, значит, он этих слов не совсем достоин. Ведь были почти друзьями. Распылитель опустел, как всегда. Мгновенно и беззвучно. Пошатываясь и шепча ругательства, Игнат прикрыл дверь и вернулся на диван. Долго сидел, обхватив голову руками и пытаясь понять, что же произошло. Но мыслей, которые не казались бы чудовищными и нелепыми, просто не находилось. Господи, за что ему все это? За что? И ведь понятно было бы, если бы вернулись убиенные, которым есть за что мстить. Но Богоробов! Какого черта? Внезапно в голову пришло простое понимание. Он сейчас спит! Спит и видит сон! И вовсе не сидит на диване, а лежит, и, утратив бдительность, участвует в очередном кошмаре. Не было никакого возвращения Богоробова. Не могло быть! Игнат тряхнул головой и ущипнул себя за руку. Больно! Или боль тоже может сниться? Пока он размышлял над этим, из-за угла подвальной лестницы появился комендант. Шел он медленно и устало. Бледное лицо, сжатые губы, в руках синяя тряпка, словно знамя поверженной армии. Игнат, оцепенев, смотрел на приближающегося Богоробова и точно знал — это сон! И то, что волосы на затылке начинают шевелиться — тоже сон! Когда комендант, приволакивая ногу, подошел и молча уселся рядом, Игнат почувствовал, как просели под ним пружины дивана.
2: Хотелось вскочить и бежать, неважно куда, только подальше, чтобы не было рядом того, что было когда-то чекистом Богоробовым, комендантом пункта номер 5.
1: «Ты дурак, Пирогов», — тусклым голосом произнес призрак. «Ты зачем меня дважды туда отправлял?»
2: «Куда?»
1: — машинально переспросил Игнат, думая совершенно о другом.
2: «Оттуда!»
1: Внезапно взревел сидящий рядом и, ухватив Игната за гимнастерку на груди, развернул его к себе и затряс.
2: «Туда, где все они теперь! Туда, где нам с тобой места нет и не будет никогда! Я умереть хочу, слышишь, ты паскуда! Потому что никому там не нужны ни ты, ни я, ни наша с тобой революция! И то, чему мы жизнь отдаем, для них там пшик, понял?»
3: «Не понял».
1: Растерялся Игнат и только тут сообразил, что разговаривает с привидением, словно с живым человеком.
2: Да и разве может призрачная нежить так вытряхивать душу, орать и пахнуть ваксой и потом?
3: Там это где? В раю?
1: Все же решил он уточнить.
2: В раю, мать твою, так!
1: Богоробов также внезапно отпустил его и энергично закивал.
2: Это ты правильно сказал, Пирогов. В раю! И в этот рай всю эту контрреволюционную сволочь я отправлял своими руками! Вот этими!»
1: Он сунул Игнату под нос довольно грязные ладони, соблезающие на месте старых мозолей кожей.
2: «Понял теперь!»
1: Игнат с тоской посмотрел на руки Богоробова, перевел взгляд на его правый висок. Никаких следов выстрелов, никаких ран. Щипать себя он больше не стал. Даже если это ему все снится, даже если ничего этого на самом деле нет, все равно нужно хотя бы попробовать разобраться.
2: Говорят, что иногда мертвые приходят во сне и сообщают, кто их убил.
1: Игнат поморщился и спросил. «Богоробов, Ты можешь рассказать, что произошло, а потом уже требовать, чтобы я тебя понял?
0: Комендант глянул сумрачно и вздохнул. Потом пожал плечами и принялся свистеть. Свистел фальшиво и неприятно, но Игнат его не трогал. Было видно, что начальник размышляет.
4: «Эх, Пирогов!» — наконец произнес он. «Лучше бы тебе этого не знать. Свою большевистскую жизнь я, считай, сам по дурости загубил, а тебе бы еще пожить. Хоть так. Ты ж молодой еще».
0: «Да и ты вроде не старый», — возразил Игнат. «Ну сколько тебе? 35, 40?»
4: «42».
0: Комендант отвернулся.
4: «Я ж за эти годы ничего светлого и не видел, кроме революции. Я ж за ее идеалы готов был и жилы рвать, и кровь проливать. Нужно было убивать — убивал. Сказали бы, сам умри — умер бы. Только чтобы... Да что теперь говорить? Все зря оказалось. Все не так. А значит, жить мне теперь незачем, Пирогов. Ты пойми».
0: Богоробов опять тоскливо замолчал и уставился в дощатый облупленный пол.
1: Игнат озадаченно соображал, как относиться к откровениям явившегося ему мертвого коменданта. Выходит, кроме власти и баб, был в жизни Богоробова высокий и суровый смысл, которому он и служил как мог. В этом Игнат его понимал очень хорошо. Хотя сам не был уверен, что, потеряв этот смысл, с такой же отчаянной решительностью приставил бы дуло к виску. Вот так вот живешь, трудишься бок о бок с человеком, а понять его пытаешься только когда помрет.
0: «Ты чего молчишь?» — буркнул наконец комендант. Где-то за забором забрехала собака, слышно было, как со двора прикрикнул на нее часовой. Время было самое глухое, около полуночи.
1: «Думаю я», — пожал плечами Игнат. «Ты прости меня, товарищ Богоробов, но... с покойниками мне разговаривать раньше не приходилось, вот и теряюсь».
4: «А ты думаешь, я покойник?»
0: — нехорошо ухмыльнулся начальник.
4: «Ошибаешься, Пирогов. Я уже дважды помер, и оба раза твоими стараниями воскрес, аки птица Феникс. Неужто еще не дошло до тебя? Ну, не веришь, так пощупай, похож я на мертвеца или нет».
0: Игнат нерешительно прикоснулся к предплечью Богоробова. Сквозь грубую ткань гимнастерки чувствовалось тепло живого тела, бугрились мышцы.
1: «Тогда как же, ведь он сам дважды волок в подвал остывающий труп. Или второй раз был сон, и сейчас сон?»
0: Игнат снова пожал плечами.
4: «Не веришь? Тогда слушай».
0: Комендант вздохнул, потянулся, хрустнув суставами, и уронил руки на колени, ссутулившись, словно старик. Из его рассказа выходило следующее. Уже некоторое время Богоробов положил глаз на тощую и бледную мажбарышню. Поднадоели ему пышные и жаркие формы булочницы, вот и потянул на худобу. Разнообразия захотелось. Но Зина оказалась твердым орешком. Как ни обхаживал ее комендант, мажбарышня избегала его с буржуйской увертливостью.
1: Особо распускать руки и действовать напролом днем мешало присутствие Игната, частые приезды Кривцова и хождение туда-сюда красноармейцев из охраны. Богоробову не хотелось, чтобы слухи о его намерениях дошли до ревнивой Натальи. Вот он и сообразил, что самое удобное для соблазнения мажбарышни время — раннее утро.
0: Как ни странно, Зина особо не удивилась и не возражала, когда накануне начальник велел ей прийти на службу пораньше, якобы для печатания каких-то важных бумаг.
1: Когда Богоробов пришел, она уже сидела за своим Ундервудом и проверяла на свет копировальную бумагу. Потоптавшись за ее спиной, комендант сбегал в кабинет, где в укромном уголке шкафа лежали припасенные для таких целей шелковый платочек и флакон духов. Увидев презенты и поняв намерение коменданта, Зина очень правдоподобно застеснялась и сама предложила ему получше укрыться от чужих глаз.
0: А единственным местом для этого мог служить подвал, а в подвале помещение, где стоял распылитель. Остальные два занимали арестованные контрреволюционные элементы, воняющие мазутом «Динамо». Утративший от радости бдительность начальник немедленно согласился.
1: «А как же вы смогли мимо Харитоненко пройти?» – удивился Игнат.
0: «Так со двора в подвал еще один вход есть», – пояснил Богоробов, «который всегда заперт. Но ключ-то у меня имелся.
4: Так что никто нас не видел».
0: «Точно. Были со двора ступени к подвальной двери. Игнат и забыл о ней. Когда распылитель привезли, втаскивали через нее. К чему-то этот вход был нужен прежним хозяевам барака. Видимо, дрова и уголь через него носили». Спустившись вниз и увидев распылитель, Зина принялась расспрашивать Богоробова о его назначении. А жаждущий любовных утех, тот отвечал скороговоркой, одной рукой уже обнимая девушку за талию.
5: Зиночка же пожимала плечиками и изображала полное непонимание. И тогда для наглядности комендант решил показать, как именно глупые буржуи встают на черный кружок. И показал.
0: Только когда комендант обернулся и увидел, как тоненький пальчик с быстротой молнии лег на красную пипочку, только тут Богоробов спохватился, перед кем перья распускал.
4: Зина ведь была одной из них, тех, кого тоже надо было. И кого-то там у нее совсем недавно в расход пустили.
0: Кого и где комендант вспомнить уже не успел, дернулся было, но тут потемнело, зашуршало, и разом исчезли и Зина, и подвал. На мгновение мелькнули серебряные искры и сменились теплым солнечным светом.
1: Игнат слушал озадаченно. Подобного легкомыслия от Богоробова он никак не ожидал.
5: Чтобы из-за какой-то тощей поганки?
0: И почему-то он уже не сомневался, что Зина не просто так уговорила Богоробова спуститься в подвал и прикинулась непонимающей тоже не просто так. Все ради того, чтобы заставить коменданта встать в распылитель. Вот она, буржуйская сущность. Подлая, коварная тварь.
4: В общем, подвал исчез. И Зинка исчезла. И знаешь, кого я увидел вместо нее?
0: После паузы медленно произнес Богоробов. Кого? Рассеянно переспросил Игнат, отвлекшийся на размышления о гнусной ловушке, организованной товарищу Богоробову контрреволюционной марш-барышней.
4: «Да Пухольского же! Того самого, черт его раздери! Я вдруг вместо подвала оказался на какой-то поляне с цветочками, вроде парка, между деревьев люди гуляют, ребятишки бегают».
0: Но людей Богоробов разглядел позже, потому что прямо перед собой увидел сидящего на травке бывшего студента Сигизмунда Яновича Пухольского. Одет тот был странно. В перламутрово-серый костюм с круглой синей картинкой на груди. Увидев Богоробова, появившегося прямо перед ним, Пухольский переменился в лице и вроде даже чем-то подавился. Комендант тоже растерялся, но скорее от того, что не мог понять, где это он оказался, вместо того, чтобы разлететься на мелкие частицы и стать пустым местом. Потом в голову ему пришла самая подходящая мысль, и он тихо, почти шепотом спросил Пухольского.
5: «Слышь, товарищ, это ад или рай?»
0: Бывший студент прокашлялся и неопределенно пожал плечами.
5: «Тут чистилище!» — дошло до коменданта.
4: «Можно сказать и так», —
0: вздохнул Пухольский и помахал кому-то. Двое спешивших к нему парней в таких же серых, как у него, одеждах остановились и принялись наблюдать.
6: «Срочно переключите принимающую станцию на десятку!» — подумав, крикнул им Пухольский, и те исчезли за деревьями.
4: «Так, а ты, стал быть, святой Петр?»
0: Богоробов сообразил, что терять ему уже абсолютно нечего, и осмелел.
1: «Что-то вроде», — ничуть не смутился Пухольский.
0: «Но вообще-то я не понимаю, как ты тут оказался. По нашим данным, ты должен дожить до 74 лет и скончаться в собственной постели от пневмонии в 1950 году. Так что произошло?»
1: Пухольский озадаченно почесал в затылке и встал. Богоробов молчал, разинув рот.
4: «В каком году?»
0: Наконец выдавил он, с усилием сводя челюсти.
1: «В 1950-м», — повторил Пухольский и снова спросил. «Ну, так что произошло там у вас, что тебя в распыл отправили?»
0: И Богоробову пришлось рассказать все. И про свои поползновения в отношении марш-барышни, и про Зинину коварную подлость. Пухольский слушал, не перебивая, а когда тот замолчал, достал из кармана синюю коробочку, моментально развернувшуюся у него в руках в довольно большую планшетку типа штабной. Что уж он делал с этой планшеткой, Богоробов не видел, да и не смотрел особо, потому что внимание его привлекла парочка, продефилировавшая неподалеку. Девушка была ему незнакома, а вот молодой статный брюнет... В памяти всплыла ночь, когда они только наладили распылитель и отправляли в него привезенных, не дожидаясь утра. А фамилия брюнета была... Нет, не вспомнить. Но левый эсер точно. А это могло означать... Что это могло означать, Богоробов сформулировать не мог. Вернее, мог, но уж больно страшно звучали слова «контрреволюционный заговор».
4: «Эй, студент!»
0: — негромко окликнул комендант Пухольского. Тот отмахнулся, продолжая тыкать пальцем в планшетку и что-то рассматривать на ней.
4: «Раз уж я тебе все как на духу, то, может, и ты мне объяснишь, что происходит? Откуда ты знаешь, когда я должен помереть? Зачем ты нам свою аппаратину вместо верных трех линеек подсунул? Зачем бывшим студентам прикидывался?»
0: «Ну, вообще-то, я бы лучше молча тебя обратно отправил», — задумчиво пробормотал Пухольский и поморщился. «Только ведь ты с дуру обратно в распылитель полезешь. Или к начальству с докладом побежишь, так ведь?»
1: Богоробов подумал и кивнул.
0: «Вот видишь. А это значит, что сектор 5.18 прикрыть придется. Возиться потом с корректировкой, утечку информации ликвидировать.
4: Ужас! А нам нужно, чтобы до 15 мая следующего года все на твоем пункте оставалось как есть. 2500 человек нужно еще переправить».
1: «Так я и думал», — с удовлетворением произнес комендант. «Шпион ты! Контра недобитая! Смастерил машинку и рад радеханик, что чекистов обманул и буржуев от революционного возмездия уберег!»
0: «Не одних буржуев», — пожал плечами Пухольский. «Вон ребята с третьей станции прямо сейчас принимают людей, расстрелянных деникинцами».
2: «Но тогда зачем?»
0: «Не зачем, а почему», — отрезал Пухольский. «Думаешь, светлое будущее, за которое вы так рьяно боролись, становилось светлее от того, что сотни тысяч, миллионы людей в муках погибали? Вы истребляли друг друга во имя каких-то идеалов, а нам расхлебывать пришлось. Каждое убийство, каждая казнь, каждая сгубленная кем-то жизнь, черное пятно на ментальном поле планеты, изувечили его как могли. Хотя что ты понимаешь в ментальном поле? Короче, загнали вы нас в тупик».
1: «Кого это у вас?» —
0: злобно поинтересовался Богоробов, оглядываясь.
1: «Потомков!» — одновременно с ним разозлился Пухольский. «Тех, кто вслед за вами приходил в мир, больной прошлой ненавистью и страданиями! А ведь еще после вашего красного террора сколько было... Чего было?»
0: «Узнаешь. Позже. Изменить прошлое нельзя. Вернее, можно, но доказано, это еще больше навредит будущему. Но если нельзя избежать массовых убийств в прошлом, то тех, кто погибал, спасти можно.
1: Всех?»
0: Богоробов вспомнил порубленных белоказаками мальчишек из отряда Никольцева, расстрелянных рабочих в Самаре, и задумался.
1: «Именно что всех! Без классовых и идеологических различий, без разделения на жертв и палачей! Всех!
0: Так что наследство нам от вас досталось... Вы мечтали, что мы будем жить, как у Христа, за пазухой, на Марсе яблони разводить и по выходным на машине времени путешествовать ко двору короля Артура. А нам пришлось практически все планетарные ресурсы употребить на спасение людей. Те же машины времени». Он махнул рукой в сторону торчащего посреди поляны распылителя. «Видел бы ты, какими наши миссионеры возвращаются из Бабьего Яра или Перл-Харбора. Но если мы можем это делать, то будем спасать». Пухольский замолчал, мрачно уставившись на кустик одуванчиков у своих ног. Вдалеке звенел детский смех. Богоробов тоже молчал. Потом глухо спросил: «Какой тут у вас нынче год?» И услышал: «2463.
4: «И коммунизма на Земле нет?»
0: «Нет, и никогда не было. Ни на Земле, ни тут».
4: «А это не Земля?»
0: Богоробов поднял глаза к небу, в синеве которого плыли забавные барашки облаков, и летала то ли большая птица, то ли аэроплан.
1: «Это альтер-земля», — коротко ответил Пухольский. «Альтер-земля с альтер-историей».
4: «Понятно»,
0: — ответил Богоробов, хотя мало что понял. Но впервые в жизни он вдруг ощутил, что у него есть сердце. Оно вдруг заныло, словно сдавленное чужими холодными пальцами, и стало медленно падать вниз. К горлу подступила тошнота. Пухольский посмотрел на него встревоженно, но ничего не сказал. Помолчали.
4: «И что мне теперь делать?»
0: — наконец спросил Богоробов.
1: «Да то же, что и раньше. Вернешься в свое время, и все пойдет по-прежнему».
4: «А если все-таки Кривцову доложу?»
1: «А кто тебе поверит? Решат, что после контузии галлюцинациями страдаешь».
0: Пухольский криво улыбнулся.
1: «Был у нас случай, впрочем, неважно».
0: Раздалось тихое треньканье, наподобие телефонного звонка. Пухольский глянул на планшетку, что-то нажал на ней.
4: «Мне пора».
0: Комендант старался, чтобы его голос звучал спокойно и не смотрел по сторонам.
1: «Да, пора уже. Переход уже свободен».
0: Богоробов, сутулясь и хромая больше обычного, пошел к распылителю, чувствуя, как внутри вместо сердца гулко бухает пустота.
4: «И не дури там!»
0: В голосе Пухольского не чувствовалось уверенности.
1: «Тебе жить положено, товарищ Богоробов!»
0: Но когда комендант встал на черный кружок и закрыл глаза, то понял, что жить ему оказалось абсолютно незачем. Захотелось разлететься на эти самые молекулы, исчезнуть только, чтоб не знать того, что узнал. Подвал встретил его гулкой тишиной. На столе белел лист с исчерканным карандашом списком, значит, уже отправили сегодня очередную партию контры.

0: Но я сразу же опять там оказался. Не понял, как, но живой. Там, кроме Пухольского, в этот раз еще двое было. Они мне долго объясняли, что машина сделана так, чтобы при переходе живых из мертвых восстанавливать. В течение 3 дней это можно. И опять про эти молекулы, про какую-то память ихнюю. Суетились, ругались. Я сказал, чтобы отстали, и обратно. Тут снова ты, Пирогов. Умереть спокойно не дашь. 3-й раз у распылителя Богоробова встретила уже почти толпа. 6 человек, все злые и усталые. Был поздний вечер, и разговаривать с ним долго не стали. Пухольский обозвал неврастенником и отобрал маузер. Комендант не знал, кто такой неврастенник, но обиделся. Навалилась жуткая усталость, и хотелось одного, чтобы его оставили в покое и дали, если не умереть, то хотя бы поспать. Да еще он где-то потерял папиросы, а курить хотелось просто зверски. «На!» Игнат достал из кармана портсигар. «Ты его в кабинете обронил». «Ну и что мне теперь делать?» Спустя несколько минут спросил Богоробов. Игнат ладонью разогнал клубы табачного дыма и пожал плечами. «Шел бы ты домой, товарищ комендант. Наталья твоя изревелась вся, да и ты на ногах еле стоишь. Стреляться тебе все равно стало не из чего. Свой наган я тебе для этих целей не дам. Так что ступай поспи. Утро вечера».
1: «Ладно, пойду я, пожалуй».
0: Богоробов резко встал и, не глядя на Игната, зашагал по коридору. Тот проводил его взглядом, откинулся на спинку дивана и пробормотал. «Все это был лишь сон, приснившийся нам обоим. И ты, товарищ Богоробов, ошибаешься, если думаешь, что завтра я расскажу тебе свою половину. Мне сны вообще не снятся. Никогда». Игнату показалось, что одна из теней в углу обрела острые черты лица Сигизмунда Яновича Пухольского и ехидно улыбнулась ему. Но вместо того, чтобы вглядываться в переменчивые игры света и темноты, Игнат поднял с пола испачканную кровью синюю тряпку и понес ее во двор прятать под гнилые доски. Наступало самое глухое ночное время. До стука в ворота еще можно было поспать.

0: Анри Труайя. Умопомрачение. У мадемуазель Паскаль было высохшее лицо со впалыми щеками, острым носом и круглыми глазами злой птицы. Волосы, сдобренные перхотью, она стягивала на затылке в большой узел, который угрожающе топорщился шпильками. Единственными украшениями, которые мадемуазель Паскаль позволяла себе к темным шерстяным платьям, были брошь-барометр и бутон розы, вырезанные из какого-то зернистого материала, который она называла «афганским камнем». Плечи она кутала в зеленую шаль с потрепанной бахромой, движения ее были резкие и скупы. Пожимая вам руку, она будто поворачивала ручку двери. На протяжении 5 лет мадемуазель Паскаль была заместителем начальника одного из подразделений юридического отдела в Министерстве международных депозитов и подъездных путей. Подлые закулисные интриги задержали ее продвижение по службе, и теперь она знала, что здесь несправедливости рассчитывать не приходится, здесь только и выжидали случая, чтобы ее унизить. Вместо 3 или 4 деловодов, на которых ей дает право объем работы, выполняемый ей на этом участке, ей прислали лишь 1, да и тот какой-то несуразный новичок, который не в состоянии справиться с тем, что от него требуется. Фамилия деловода была Гюш. Бледное лицо кретина с выпуклыми губами, под носом, из которого все время течет, будто наклеенная марка, рыжие усики. Мадемуазель Паскаль говорила о нем: «Дурак, но хотя бы не пьет. Если бы он пил, от него несло бы перегар, не правда ли?» И она относилась к нему с холодным презрением, общаясь только по работе, поручала самые скучные дела, а когда ей надоедало его присутствие, отсылала за какими-нибудь ведомостями в другой конец учреждения. А в довершение всего их столы стояли один напротив другого, а комнатка была такой тесной, что расставить их по-другому было невозможно. Как-то месье Гюш опоздал на работу на 1 час. Он пришел чисто выбритым, в новом костюме, и, по-детски стыдливо улыбаясь, мягко извинился. «Сегодня после обеда открывается 2-я выставка художественной группы сотрудников Министерства международных депозитов и подъездных путей». Он перевел дыхание, а затем, потупив глаза, сложил губы бантиком и проронил с выражением красавицы, уронившей носовой платочек: «Там есть и мои работы». Открытие это поразило мадемуазель Паскаль, и какое-то мгновение на лице у нее боролись минутный интерес, издевательская жалость и гнев на подчиненного. В конце концов она сказала: «Хорошо, посмотрю». «Это на 1-м этаже, фойе Гамбетта, вход свободный». «Хорошо, но есть более неотложные дела». «Вы ответили на уведомление господина Кардебоша по поводу оплаты расходов на осуществление специального надзора со стороны руководства Национального общества паритетной жилищной комиссии?» Господин Гюш, будто подкошенный, упал на стул перед своим письменным столом, а мадемуазель Паскаль поздравила себя тем, что так решительно вернула его к служебным делам. В 5, закончив важную работу, она решила посетить художественную выставку на 1-м этаже. Мадемуазель Паскаль расправила шаль, пригладила прическу и величественно выплыла из кабинета, словно корабль, выходящий в открытое море. 2-ю выставку художественной группы устроили в просторном, холодном и сером зале. Уже с порога вас поражала торжественная молитвенная тишина, будто в часовне. Посетителей было мало, они едва слышно шептались между собой и долго не задерживались. Мадемуазель Паскаль доброжелательно приблизилась к картинам. Выставка этих произведений искусства могла только успокоить администрацию относительно разностроений персонала. Здесь были полотна, изображавшие оранжевые, густые, как сироп, закаты, зеленые волны, бьющиеся о черные скалы где-то на побережье Британии, поля белых, будто выжженных перекисью водорода хлебов, кое-где испещренных красными маками. Была там также масса котят в корзинках с глазами, как пуговицы на ботинках, розово-голубых козочек, кроликов с розоватыми носиками и цветов с курчавыми лепестками на фоне штор цвета красного потемневшего золота. Все эти картинки были красивы, успокоительны, безопасны. Мадемуазель Паскаль чувствовала себя точно в таком же согласии со своей совестью, как и те сотрудники, которые истратили свой досуг на такое приличное занятие. Она уже заканчивала осматривать выставку, когда ее поразил стенд с 4 большими полотнами. На них были изображены голые женщины. Одна из распутниц Рыжая девка с белым, как сметана, телом валялась на коврике перед кроватью. Другая, оседлав стул, курила сигарету, вперев в пустоту профессионально похотливый взгляд. Третья спиной к зеркалу сладко потягивалась перед зеркалом. Четвертая боязливо пробовала ногой воду в эмалированном тазике. Оголенные тела были выписаны подчеркнуто натуралистично, с таким явным неприличием, что смотреть противно. Хотя бы какой-нибудь спасительный кружевной шарф или целомудренное облачко, или веточка с искусно расположенными листиками. А то ведь совершенно голые. Сгорая от смущения, мадемуазель Паскаль подошла поближе, чтобы узнать фамилию художника. Она прочитала ее и чуть не упала в обморок от неожиданности. Под этой мерзостью стояла Гюш. Она вернулась в кабинет. Ее нервы были на пределе. Как ей поступить? Может, похвалить деловода? Но тогда получится, что она приветствует его омерзительные картины. Может, возмутиться? Но кто дал ей на это право молчать? Она остановилась на последнем. Но на следующий же день для нее начались настоящие мучения. Что говорят о ней у нее за спиной? Очевидно, сочувствует, что ей приходится по 8 часов в день сидеть наедине с безумцем, рисующим такие неприличные вещи. Хотя бы не смеялись над ее несчастьем. Возможно, уже и анекдот придумали о парочке Паскаль-Гюш. Ну как же, она там не скучает с таким парнем. Мысль эта для нее была нестерпима. Теперь мадемуазель Паскаль новыми глазами начала смотреть на своего помощника. Как это раньше она не заметила подозрительной печати распущенности на его лице? Бледный вид, мутные глаза, разве это не свидетельство на тяжелом похмелье после ночных разгулов, дрожащие руки о сексуальных излишествах, а заикание – изъявление настоящей страсти? Ах, она представляла его в мастерской, забитой арабскими пуфами, кадильницами, в которых воскуряются ароматические травы, и мехами. Он подправляет позу голой натурщицы, мимоходом гладит ее. Вкусив мерзкой радости, с какой-то вакханкой приходит на работу, садится напротив нее, изучает дела и мысленно еще переживает всю ночную мерзость. Исполненные такими мыслями, мадемуазель Паскаль чувствовала липкий взгляд господина Гюша, останавливавшийся на ней, прикипавший к ней, прогуливавшийся по всей ее фигуре, будто слизень. Этот человек раздевал ее взглядом. Он смотрел на нее, как на одну из своих натурщиц. Горячая волна била в лицо. Она ежилась на стуле, вставала, выходила в коридор. Но стоило вернуться, как мутные зрачки, ее помощника снова блуждали по ней, и снова казалось, будто он берет над ней верх, судит, оценивает, словно рабыню на восточном базаре. Рано или поздно, думала она, он попробует обесчестить меня. И до конца рабочего дня она дрожала, как осиновый лист. Однажды утром в их комнату зашли двое рабочих из административно-хозяйственной части. «Месье, мы принесли вам тахту, которую вы заказывали в материальной части». У мадемуазель Паскаль чуть не остановилось сердце. «Ну и самоуверен же этот негодяй». Она тайком взглянула на него. Еще и притворяется удивленным, уверяет, что ничего не заказывал. Правда, расспросив, они выяснили, что действительно, рабочие ошиблись и тахту вынесли. Но мадемуазель Паскаль не могла успокоиться до самого вечера. С этого времени бедняжка не знала ни минуты покоя. Только и думала, застывая от ужаса, сегодня или завтра. Ей казалось, что господин Гюш за своим столом напрягается, будто пантера перед прыжком. Иногда он просил ее передать рубашку, папку. Это ее приятно смущало. Такие слова, как «отказ в кредите», «заявка на поставку» раздваивались у нее в голове и приобретали новый волнующий смысл, о котором она никогда не догадывалась. Мадемуазель Паскаль запустила работу. Она больше не осмеливалась вычитать деловоду. Она чахла со страхом, ожидая неминуемого. Но господин Гюш никак не мог отважиться. Он играл с ней, как кот с мышью. Наконец, позвав на помощь всю свою храбрость, она спросила: «Вы пишете с натуры?» Он прищурил глаза с гримасой сатиры и ответил:
1: большую часть времени. Но бывает, я встречаю интересную модель, тогда рисую по памяти. Без сомнения, он рисовал ее по памяти. Наверное, ящики его стола забиты рисунками, где она изображена в таком же виде, как и те распутницы на выставке. Кто знает, он может их выставить на следующей выставке. Тогда все Министерство международных депозитов и подъездных путей увидит ее в таком виде, в каком ее никто не видел. Этого унижения ей не пережить, думала она. Но в то же самое время какая-то неприличная радость шевелилась у нее в сердце. Вот так время проходило, и она все больше привыкала к произношению месье Гюша. И так, живя рядом с такой дрянью, и сам можешь заразиться. Ночью ей снились распутные сны. Ей мерещились сцены буйного разгула среди папок в министерстве. Он обращался к ней на «ты». Она, как куртизанка, гладила его волосы. Мадемуазель Паскаль просыпалась в жару и томлении. Ее приводило в отчаяние то, что он не торопится открыться. Она же спешила окунуться вместе с ним в океан бесчестья. И вот в один прекрасный день она пришла на работу расфуфыренная, в светлом платье. Сладким голоском она обратилась к господину Гюшу. «Вам было бы приятно нарисовать мой портрет?»
2: «Я никогда не рисую портреты», — ответил он.
1: Она совсем обмякла и обескураженно пробормотала. «Да, я знаю, вы специалист по натурщицам». Но господин Гюш покачал головой. «О, нет», — сказал он, — «это мой коллега Рюш из генерального секретариата, автор тех натурщиц, которых вы видели на выставке». И он добавил, по-детски улыбаясь, «А я рисую котят».
3: Рассказ Марка Ричи «Чистое волшебство» в переводе с английского Валентины Кулагиной-Ярцевой.
4: «Как же мы отсюда выберемся?» — спросила Эффи. «Не знаю», — ответил Нед. Он провел рукой по стоявшим торчком красным волосам, поправил рукава белой рубашки, не мнется, не пачкается, не нуждается в стирке и шагнул вперед, чтобы еще раз попробовать открыть дверь. Безрезультатно. Украдкой взглянул на стоявшую рядом Эффи, надеясь, что выглядит не хуже. Облегающий костюм девушки обрисовывал ее фигурку при каждом движении. Замысловато уложенные волосы шоколадного цвета меняли оттенок в зависимости от настроения владелицы. Сейчас по волосам пробегала нервная дрожь. Они оказались взаперти. Музей опустел. Их спутники, очевидно, уже вышли на улицу. Помнится, они собирались посидеть в кафе, потом поехать в торговый центр, после чего возвратиться в отель. Ребята явно подумают, что Нед с подружкой решили уединиться. Словом, на их поиски никто не бросится. «Кому потребовалось блокировать дверь?» — стараясь, чтобы голос не дрогнул, спросил Нед. «Прямо детектив какой-то. Надо срочно обратиться в полицию». Подошвы его башмаков простучали по полу. Ее шаги мягко прошелестели рядом. Нед напрягся, подумав, что пора действовать решительно. В любой момент может погаснуть свет, и они останутся среди этого старья, обломков прошлых лет, совершенно одни, в темноте. Что при другой ситуации было бы неплохо, но... Тут Нед заметил экскурсовода Карлтона, и пугающая перспектива оказаться в темноте пропала. «Карлтон! Карлтон!» Их тревога передалась экскурсоводу. «Что случилось?» «Мы заперты! Мы отстанем от своей группы!»
5: «Заперты? Не может быть. Дверь не запирается, да...»
4: «Но мы пытались ее открыть», — сообщила Эффи.
5: «Дважды? Нет, даже три раза», — уточнил Нед.
4: «Может быть, у вас получится», — с мольбой произнесла Эффи.
5: «Сейчас посмотрим, что я сумею сделать». Широко шагая, Карлтон приближался к ним. Нед встретился с Эффи взглядом и кивнул. «Еще минуты, и они выберутся отсюда. Разве он не показал себя молодцом в этой передряге?» Эффи одарила его улыбкой. Сегодня днем вся их группа, человек 50, ввалилась в открытые двери музея, надеясь увидеть нечто необычное. Необычного оказалось предостаточно. Пробираясь среди витрин, Нед внезапно столкнулся с Эффи и, разглядев ее, уже не отходил ни на шаг. Так они бродили по музею от витрины к витрине. И вот чем это кончилось. Направляясь к двери, Карлтон прошел за диорамами, которые во время экскурсии привели Неда в восхищение. Они демонстрировали технику добывания огня.
6: «Давным-давно», — объяснял экскурсантам Карлтон, — «огонь добывали с помощью двух деревяшек. Вы помните, что такое деревяшка?»
5: «Ну, как бы вам объяснить? Ну, дерево... Вспоминаете?»
6: В общем, берут две ветки, особым образом связывают веревкой и с помощью одной быстро вращают другую, так что она разогревается настолько, чтобы загореться. Если вы объявите кому-нибудь, что получили огонь при помощи двух веток, то все решат, речь идет о волшебных палочках. Люди забывают о трении, в особенности, когда кругом такая масса транспорта на магнитной подушке.
5: «Вот здесь», — показывал он, — «мы видим кремень».
6: «Кто из вас что-либо знает о кремне?»
5: «Никто».
6: «Ну что ж, неудивительно. Кремень — это камень, который при ударе о сталь дает искры. Непосвященным это кажется волшебством. Несколько десятилетий назад, возможно, даже раньше, люди пользовались кремниевыми зажигалками. А сейчас, по всей вероятности, кремень известен лишь, не знаю, геологам, антикварам. Мало кто помнит, что такое спичка, хотя поговорка «тонкий, как спичка» еще в ходу. Люди больше не зажигают огонь, поэтому спички вышли из употребления, по крайней мере, в нашей стране». «А затем, — рассказывал экскурсантам Карлтон, — и сам огонь вышел из употребления. Есть люди, я встречал таких, которые думают, что такая штука, как огонь, больше не существует. Мы не курим сигарет. У нас теперь нет каминов, в которых раньше, когда дерево стоило дешево, любили разжигать огонь. Сейчас здание и все остальное сделано из огнеупорных материалов, поэтому никто из вас никогда не станет свидетелем пожара. Некоторые за всю свою жизнь не видят настоящего пламени».
5: «Интересно, как давно он сам видел огонь?» – подумал тогда Нед.
6: «Этим людям, в заключение добавил Карлтон, даже сам огонь, а употребление огня – это первая технология, которой овладел человек, даже сам огонь кажется волшебством, потому что находится за гранью их опыта».
5: Они подошли к двери. Нед втайне чувствовал себя настоящим спортсменом, сумев преодолеть это расстояние так быстро.
6: «Она должна быть открыта», — сказал Карлтон. «Попробуй еще раз».
5: «Хорошо», — согласился Нед. Он встал на коврик у двери. Ничего не произошло.
6: «Шагни вперед», — посоветовал Карлтон, — «и попробуй».
5: «Я пробую?»
6: «Да нет же, поверни ручку».
5: «Ручку?» Карлтон показал, что надо сделать.
7: «Ой, правда!» — воскликнула Эффи.
5: Нед уставился на торчащий из двери язычок. Хитрое устройство входило в углубление в дверной раме или выходило из него, в зависимости от положения круглой ручки.
6: Кто бы мог подумать, что такая явно не электронная вещь действует?
7: «Вы хотите сказать, что дверь можно просто открыть рукой?» – спросила Эффи. «И не нужно вставать на коврик? И никакого электронного глаза или голосовых команд? Но ведь это же невозможно!»
6: «Любые двери открываются сами», — заметил Нед. «На то они и двери».
7: «Просто дотронуться до ручки и хоп!»
5: Эффи снова покрутила ручку, словно на счастье. «Прямо не верится». Нед вышел следом за ней. Эффи взяла юношу за руку и, охвативший его восторг, не дал ему услышать слова Карлтона.
6: «Вот об этом я и говорил», — произнес экскурсовод с оттенком грусти в голосе. «Для них все это чистое волшебство».

0: рассказ нашего с вами современника и соплеменника Андрея Лазарчука «Из жизни серого волка».
1: «Ну перестань же», — сказал волк. «Еще царевич сопли утер хоть бы».
0: Царевич рыдал. Сгущались сумерки.
1: «Там же написано было, коня потеряешь», — увещевал волк. «Написано ведь, написано. Так чё ж ты?»
0: Царевич прорыдал длинную, полную боли и укора фразу, из которой волк разобрал только три слова: «темно», «дорога» и «задница». Волк почесал в затылке. Служебный долг рассказывал ему одно, милосердие нашептывало другое. Каждый раз волк зарекался слушать этот шепот и каждый раз не выдерживал.
1: «Садись, что ли», — смущенно сказал он.
0: Царевич с готовностью полез ему на спину.
1: «Только без шпор».
0: Быстрым скоком они махнули в 39-е царство. Там была зима. Поперек дороги стоял огромный амбар, вернее, пробитая в снегу дорога вела прямо к амбару. Волк поскребся в дверь.
2: «И кто там?» —
0: голосом бабы-яги спросили за дверью.
1: «Да я это, открывай, старая», — сказал волк. «Холодно, черт!»
2: «Опять?» — удивилась яга. «Ты ж третьего дню прибегал».
1: «А что делать?» — вздохнул волк. «Едут ведь и едут, как заведенные».
2: «И чего ж тебе жалоб не надо?» —
0: прищурившись, пропела яга.
1: «Как всем, так ему», — сказал волк. «Чего же еще?»
2: «Малый джентльменский набор, стал быть», — сказал яга.
1: «Большой», — сказал царевич.
2: «Ну, выбирай», — сказал яга. «Прямо и направо».
0: Царевич пошел вдоль стеллажей, осматривая разложенное на них.
2: «Ну, чё ты наповадился их возить?» —
0: вполголоса выговаривала баба-яга волку.
2: «Тебя для чего поставили? Трудности им создавать должен, чтобы остолопы эти в самостоятельную жизнь войти, как положено, могли. А ты за место этого чё творишь? На блюдечке с каемочкой все преподносишь. И так без меры упростили процедуру. Скоро начнем постельку им добро подносить, чтоб прям с утра, как глазники разявят, потребители».
1: «Не ворчи, старая», — слабо отбивался волк. «Знаю, что неправильно, а что я могу сделать? Душа-то не кирпичная. Ой, уйду я к чертовой матери, не буду, не могу. Пусть им другой, кто коней режет».
2: «Отпустили тебя, как же? Назвался шампионом, порезай в редикюль. Вон он идет, касатик. Чего выбрал, молодчик? О, самый клевый, век с носу не будет. И яблочки чё над, свежие, только завезли. И шапочка по головушке, и невидимо ты совсем».
1: «А Василиса где?» – спросил царевич.
2: «А вон они, на полочке, выбирай, кака по вкусу будет. Черенький, рыженький, белесенький, а вот так совсем не поймешь, какая». «Рыженький», —
0: передразнил царевич. «Фигур-то как посмотреть? Нарядили, как не знаю кого».
2: «А так и смотри, как есть. Шупай, шупай руками, не боись, не схлопочешь. А рукам не веришь, так этикеточка вот, а на ней Vitals написан, все как есть».
0: «Вот эту заверни», — сказал царевич.
2: «Да», — сказал волк.
0: Яга поставила фиолетовый штемпель в паспорт Василисы, подала царевичу.
2: «Месяц гарантии», — сказала она.
0: «Всего-то», — скривился царевич. «А дальше что?»
2: «А там как обращаться будешь? Механизмы тонкие, уходу требуют. Это тебе не часы сивани».
0: «Поехали», — сказал царевич волку.
1: «Палочку волшебную забыл», — сказал волк.
0: «Уж это я не забуду», — сказал царевич и похлопал себя по карману.
2: «А платить-то как будем?» – спросила яга.
0: «Папа заплатит», – через плечо бросил царевич.
2: «Опять папа», – вздохнула яга. «Ну, скатертью дорожка».
1: «Отдыхай, старая», – сказал волк.
0: Царевич промолчал. Они вернулись к коню. Конь уже попахивал и в пищу волку не годился.
1: «А дальше?» – спросил царевич. «Дальше ты сам», – сказал волк.
0: «Я заплачу», — сказал царевич. Ударение в слове «заплачу» получилось какое-то двоякое, и волк стал врать.
1: Врал он бессовестно и вдохновенно.
2: «Заколдовано там. Камнем с тобой станем. Сюда ехал. Видел камень? Это мой дедушка, запрета не послушался. Теперь вот стоит, и дождь его сечет, и снег засыпает, а я даже подойти к нему не смею».
1: И волк шмыгнул носом. «Ладно», — поверил царевич. «Дальше и на такси доеду». Он взмахнул волшебной палочкой, и появилась карета с шашечками на дверцах. Царевич забросил в багажник мешки, подсадил Василису, и карета умчалась. Волк забрался под куст и уснул. Разбудил его ворон.
2: «Ты чего спишь?» —
1: ткнул он в волка клювом.
2: «Твоего-то уже того».
1: «Ну и пусть», — сказал волк.
2: «Как-то пусть? Ты что, сказку забыл?»
1: «Теперь все не по сказке. И я тоже. Я заболел. Я бастую. On strike!» Волк забрался глубже под куст.
2: «И вообще, ты что, сам не можешь его оживить? Родники тебе показать?»
1: «Не по правилам же», — сказал ворон.
2: «Я бастую», — повторил волк. «Лютету съем».
1: Он проспал до полудня, разбудил его конский топот.
2: «Зачистили», — пробормотал волк.
1: Он выглянул из-под куста. По пробитой тропе на гнедом мерине ехал прилизанный мальчик. Волк перевернулся на спину. Кони-всадник ехали теперь вверх ногами, и если они теперь оторвутся от тропы, то упадут прямо в небо. Это было исключительно забавно.
2: «Давай, давай», — сказал им вслед волк. «Это понравилось, понимаешь?»
1: Потом на брюхо ему села бабочка. Он поиграл с ней немного, потянулся и длинно зевнул. Грело солнце.
2: «А вот я и дожил, наконец, до настоящей сказки», — подумалось волк.

0: Александр Беляев. Пропавший остров. Короткий разговор. Высокий, грузный председатель правления инженер Гейден сидел за большим письменным столом и перебирал папки. Маленькие живые глаза и медлительные движения толстых рук придавали ему сходство с добродушным медведем. Лампа ярко освещала стол. Большой кабинет тонул в полумраке. Только под потолком у книжных шкафов блестела алюминием двухметровая модель последнего дирижабля, словно он парил высоко в темном небе. Тяжелая дверь бесшумно открылась. Прозвучал голос секретаря.
1: «Господин Шеринг!»
0: «Прошу!» — коротко рявкнул Гейден и тяжело поднялся.

0: навстречу гостю. Бесшумно ступая по ковру, к столу подошел подвижный, полный, короткий, гладко выбритый старик с волосами, блестящими, как покров алюминиевого дирижабля. Шеринг, банкир, заводчик, миллионер, один из столпов акционерного общества «Дирижабль», поздоровался с Гейденом, уселся в глубокое кожаное кресло, вынул из бокового кармана сюртука газетную вырезку, небрежно бросил ее в освещенное поле стола и спросил: «Читали?» Медведь скосил, прищурив свои маленькие глаза, быстро пробежал заметку и также коротко ответил: «Разумеется».
1: «Этого не должно быть», — многозначительно сказал Шеринг.
2: «Этого не должно быть», — прорычал Гейден.
0: На минуту глаза их встретились. Глаза заговорщиков, понимающих друг друга с полуслова. Затем Гейден сделал на газетной вырезке пометку красным карандашом, нечто вроде квадратного корня, под которым написал число 17. Надавил кнопку звонка, передал заметку вошедшему секретарю.
2: «К немедленному исполнению, Штольц!»
0: И подвинул к Шерингу коробку с сигарами. Деловой разговор был окончен. Секретарь ушел. Шеринг, покуривая ароматную сигару, поболтал еще несколько минут о том, как успешно прошла последняя репетиция газовой атаки, о парадах, о политических новостях, и ушел. А секретарь Штольц, сидя в своем небольшом кабинете, уставленном телефонными, телеграфными и радиоаппаратами, уже начал действовать. Смысл поручения для него был ясен. В газетной вырезке сообщалось о том, что плавучий аэродром, искусственный остров, сооруженный в Атлантическом океане на полпути между Европой и Америкой, в Черне готов и скоро должен вступить в эксплуатацию. Остров сооружался американцами. И этот искусственный остров грозил нанести непоправимый удар акционерному обществу «Дирижабль». До настоящего времени это общество было почти монополистом в постройке дирижаблей. Самый опасный конкурент США вышел из игры после гибели нескольких крупных дирижаблей. Атлантический океан все еще представлял непреодолимое препятствие для установления регулярного аэропланного сообщения между Северной Америкой и Европой, и дирижабль имел все шансы захватить в свои руки воздушный транспорт через океан. Искусственный остров опрокидывает все расчеты. При его помощи аэропланы смогут успешно конкурировать с дирижаблями. Акционерному обществу будет нанесен непоправимый удар. Но и этого мало. Остров представляет собой и военную угрозу. Если в Европе вспыхнет война и Америка примет в ней участие, то при помощи острова США могут быстро перебрасывать в Европу свои эскадрильи, свои военные силы. Ключ воздушных путей через океан во что бы то ни стало надо держать в своих руках. Все попытки, стоившие миллионы на подкупы нужных людей, чтобы расстроить это дело в самом начале, не удались. Остров построен. Его необходимо уничтожить. Уничтожить умно, ловко, не возбудив подозрений. И тогда... Тогда победа почти обеспечена. При современном кризисе в США едва ли найдутся средства и охотники на новую попытку. Сама идея, смелая, грандиозная идея постройки искусственного острова среди океана, будет надолго скомпрометирована.

0: над океаном. Большой 40-местный пятимоторный пассажирский аэроплан-амфибия летел над Атлантическим океаном. Кабины были загружены ящиками. В аэроплане находились только два пассажира – инженер Денхэм и журналист Бейлдон. Оба высокие, стройные, гладко выбритые, с типичными лицами американцев. Денхэму было лет под 40, Бейлдон выглядел юношей. Они сидели возле окна в пустой кают-компании. На откидном столике перед Бейлдоном лежала записная книжка и вечное перо. Он курил короткую трубку и, по привычке журналиста все видеть, все слышать, заглядывал в окно, слушал Денхэма и время от времени заносил в записную книжку стенографические иероглифы. Казалось, амфибия летит в центре огромного стеклянного шара. Внизу вогнутая зеленоватая поверхность океана, вверху голубая полусфера неба. В океане виднелись дымки проходивших пароходов. Амфибия пролетала над великим морским путем между Америкой и Европой. Старая изъезженная дорога, не отмеченная никакими столбами, которую, однако, безошибочно находили моряки в безграничном водном пространстве. Не успевал уйти с поля зрения один пароход, как появлялся другой. Иногда виднелось их несколько. Между старым и новым светом происходил непрерывный обмен веществ. С запада на восток двигались уголь, автомобили, пшеница, масло, лес, табак, фрукты, хлопок, нефть. В обратном направлении – металлические изделия, текстиль, химические продукты. От зоркого глаза журналиста не укрывались оттенки в цвете океанской воды. Когда зеленоватый цвет сменился глубоко синим, Бейлдон отметил: «Здесь морской путь пересекается великой рекой, текущей в океане, Гольфстримом». Кое-где виднелись рыжеватые островки, бурые водоросли, заносимые течением из Саргассового моря. Однажды Бейлдон заметил на севере блестящую точку. Вода вокруг нее казалась темнее. Это плыл айсберг, гроза кораблей. Все эти наблюдения не мешали Бейлдону внимательно слушать своего спутника. Денхэм говорил под монотонный рокот моторов.
1: «Да, я победил, но победа далась нелегко. На конкурс со всех частей света были представлены десятки проектов сооружения искусственного острова, аэропорта среди океана. Большинство проектов сводилось к различным комбинациям понтонов-поплавков, удерживаемых якорными цепями. Самым сильным моим соперником был бельгиец Левинь, известный специалист, строитель плавучих доков. Сам Левинь известен мне как порядочный человек. Но за его спиной стоял некто Вейс, действовавший совершенно недопустимыми средствами. Возможно, что Вейс представлял интересы сильной группы европейских капиталистов. Вейс не брезговал ничем. Интриги, подкупы, инсинуации, травля в печати — все было пущено в ход. Продажные журналисты предсказывали полный крах моей технической идеи. Эти издевательские статейки находили широкий отклик в человеческом консерватизме, обывательской косности. «Ваша смелая идея являлась действительно вызовом так называемому здравому смыслу», — заметил Бейлдон и занес в записную книжку новый иероглиф. «Еще бы», — усмехнулся Денхэм. «Построить искусственный остров изо льда в океане на широте 45 градуса, где поверхностный слой воды имеет почти 30 градусов тепла, под жгучими лучами солнца — это ли не безумная, фантастическая идея?» «А между тем всякий техник, знакомый с холодильными установками, не найдет в ней ничего необычайного. Разве мы не замораживаем грунты плавуны при устройстве мостов, плотин, при прокладке туннелей? Весь мой остров состоит из системы труб и постоянно действующих холодильных установок. Понтоны у меня уравновешивают только тяжесть самих труб. На трубах нарастает слой льда, получается искусственный айсберг, почти на 0,9 погруженный в воду. Глубокое погружение гарантирует полную устойчивость острова. Сильнейшие бури оставляют его неподвижным, незыблемым, как скалу. Гигантская цепь с якорем удерживает остров на месте. В той части, где остров соприкасается с верхними, более теплыми слоями воды, его стены покрыты теплоизолирующим материалом. Самая же поверхность острова покрыта большим слоем земли с густой растительностью, травами, кустарниками, пальмами. Земля, растения, здания предохраняют от лучей солнца слой вечной мерзлоты. Сам же аэродром представляет собой настоящее алюминиевое зеркало, великолепно отражающее тепловые и световые лучи.
0: Журналист посмотрел на висящий возле окна фотоаппарат и сказал: «Это должно быть очень красиво. Остров уже совсем готов?»
1: «За исключением самых небольших недоделок. Через 2-3 дня будет официальное открытие», — отвечал Дэнкан.
0: Открытие Атлантического океана для регулярных воздушных перелетов на аэропланах. Новая эра в воздушном транспорте. Европа и Америка станут ближе друг к другу. Бейлден записывал фразы, которые казались ему наиболее удачными и эффективными. Он уже составлял статью об открытии острова. Футляр фотоаппарата, висевший на ремнях, вдруг отлетел от стены и ударился о плечо журналиста. Бейлден и Дэнхэм качнулись в своих креслах.
1: «Какой резкий вираж! В чем дело?»
0: С удивлением и с некоторым беспокойством сказал Дэнхэм.
1: «Мы поворачиваем назад!» — воскликнул Бейлден, заглядывая в окно.
0: «Амфибия сделала большой круг, второй, третий...»
1: «Надо спросить у пилота», —
0: тревожно сказал Дэнхэм и отправился вместе с журналистом в кабинку пилота.
1: «В чем дело, мистер Пьюзи?»
0: Лицо пилота было озабочено. Возле пилота с растерянным видом стоял бортмеханик.
2: «Мы не находим острова»,
0: — сквозь зубы ответил пилот.
1: «Как не находим?
0: Мы сбились с курса?» — спросил Дэнхэм.
1: «Мы не могли сбиться с курса», — ответил бортмеханик. 45 градусов северной широты и 45 западной долготы.
0: Точно.
1: А острова не видать. Управление автоматизировано, малейшее отклонение от курса было бы тотчас отмечено аппаратами.
0: Но тогда почему же мы не видим острова? Спросил Дэнхэм, в голове которого мутилось.
1: Очевидно, потому что наши глаза не способны видеть несуществующих вещей. И если мы не видим острова, значит он не существует.
0: Резко крикнул бортмеханик. Дэнхэм побледнел, пошатнулся и схватился за стойку, чтобы не упасть.
1: «Быть может, произошла неожиданная катастрофа, и остров, как Атлантида, это сравнение надо записать, внезапно погрузился на дно океана»,
0: — высказал предположение Бейлден. Дэнхэм уже несколько овладел собой.
1: «Никакой катастрофы не могло быть», — горячо возразил он. «А если бы она даже и произошла, остров не мог потонуть внезапно. Удельный вес льда меньше воды, а ледяные горы не тают мгновенно. На острове есть радиостанция, она разослала бы сигналы бедствия».
0: «Но мы вообще не получали с острова никаких радио со времени отлета из Нью-Йорка», — возразил Бейлден. Это была правда. И как только Дэнхэм не догадался в пути установить с островом радиосвязь, но он просто не считал нужным делать это, так как был слишком уверен, что там все благополучно.
1: «А радиомаяк работал?»
0: — спросил Бейлден Пьюзи. Вместо пилота ответил тот же бортмеханик.
1: «Сигналы радиомаяка прекратились несколько часов тому назад». «Почему же вы не сообщили мне об этом?»
0: На этот раз ответил молчавший пилот.
1: «Мы не придавали таким пустякам значения».
2: «Почему?»
0: — с прежней горячностью допрашивал Дэнхэм.
1: «Потому что радиомаяк обычно работает ночью и в тумане. Днем и в такую погоду он просто не нужен», — ответил Пьюзи. «Притом мы получили сообщение, что монтаж радиостанции еще не вполне закончен, и поэтому в ее работе возможны перерывы»,
0: — добавил бортмеханик. Наступило гнетущее молчание. Рокот моторов кажется зловещим. Амфибия кружилась, как аист, прилетевший в старое гнездо и нашедший вместо знакомого дома голое место. Дэнхэм хрустнул пальцами и хриплым чужим голосом спросил:
1: «Что же нам делать?» «Подумать о себе! В баках осталось совсем мало бензина!»
0: Недружелюбно ответил бортмеханик, и в этом тоне механика Дэнхэм почувствовал упрек себе, больше, чем упрек. Обвинение. Бейлден посмотрел в окно. На водной поверхности, как нарочно, не было видно ни одного парохода, ни одного дымка.
1: «Какое счастье, что мы летим на самолете амфибии», — подумал журналист.
0: «Когда истощится бензин, мы сможем спуститься на воду. Разошлем сигналы бедствия, и нас подберут». Мы находимся на оживленном морском пути. Наше положение не так уж плохо, а вот бедный Денхэм...
1: Конченый человек. Ему не подняться. Но какая сенсация!
3: Мистер Денхэм, разрешите послать радиотелеграмму об исчезновении острова?
0: Денхэм тускло посмотрел на Бейлдена, помолчал, словно не понимая вопроса, и резко ответил «Нет». И, шатаясь, пошел в кают-компанию.
1: «Что за упрямец?
0: Неужто он надеется, что его остров вынырнет со дна моря?»
3: «Но почему же нет?» — не унимался Бейлден, следуя за Денхэмом.
0: Денхэм не отвечал. Он грустно опустился за большой обеденный стол и сжал голову. Лицо его постарело. Амфибия все кружилась, моторы начинали захлебываться. Вдруг Денхэм, сильно стукнув по столу кулаком, поднялся, нервно заходил по каюте и заговорил, как помешанный.
1: «Да, да, да, да, да, это штучка Вейса, проклятого Вейса. Это преступление. Остров погиб. Остается спасать честь... Нет, остров не погиб, он не может потонуть быстро. Остров сорвался с якоря. Его необходимо разыскать. Далеко он не мог уплыть, лететь на розыске».
3: «Куда?»
0: «Да у нас нет и бензина».
1: «Куда?»
3: «Да у нас нет и бензина»,
0: как эхо повторил Денхэм.
3: «В таком случае немедленно разослать сигналы бедствия. Радировать всем. Сообщить в Америку, в Штаты. Срочно организовать поиски. Призвать на помощь ближайшие пароходы. Давно бы так!»
0: Радостно воскликнул Бейлден и побежал в радиорубку. Его газета должна прежде всех получить сенсационное сообщение.

0: Солнечные часы испортились. Утро выдалось чудесное. Правая рука Денхэма, производителя работ по строительству острова, инженер Брайант, разбуженный будильником, как всегда в 6 часов, вскочил с кровати и отправился в ванную комнату. В этот час обычно луч солнца, падавший из окна, освещал медную колонку. Брайант вошел в ванную и остановился в недоумении. Солнце освещало половину мраморной ванны. «Мой будильник не в порядке», — подумал Брайант и принялся плескаться, как морж. Вернувшись в свою комнату, он посмотрел на свои карманные часы. 6:15 утра. Совершенно непонятное явление. Брайант взглянул в окно. Солнце стояло еще довольно низко над горизонтом, как ему полагалось в это время суток, но находилось оно не за радиомачтой, а гораздо левее, среди стволов пальмовой рощи. Сюда оно забиралось не ранее 10:00 утра, но тогда оно стояло значительно выше, на высоте пальмовых крон. Брайанта охватило смутное беспокойство. Брайант быстро оделся, наскоро позавтракал и вышел из дома, раздумывая о странном явлении. У самой двери он встретил инженера Кина, небольшого подвижного молодого человека в белом костюме и пробковом шлеме. Лицо его было встревожено.
1: «А я к вам!»
0: — воскликнул Кин.
1: «Вы заметили, мистер Брайант, что тени на острове передвинулись, словно солнце сделало внезапный прыжок? Мы на плавучем острове, который только цепью и якорем был прикреплен ко дну!»
0: Это слово «был» заставило Брайанта побледнеть и приостановиться. Он был поражен и в то же время смущен. Как ему самому первому не пришла в голову такая простая мысль? Вот что значит быть слишком уверенным в незыблемости искусственного острова. Брайант овладел собой и сказал, возможно, спокойнее.
2: «Да, кто бы мог подумать. Якорь весом во много тысяч тонн. Цепь сквозь каждое звено, которое может пройти трамвайный вагон. И все эти дни полный штиль в океане. Согласитесь, что разрыв такой цепи, многократно испытанный и при данных условиях погоды, явление почти столь же загадочное, как и чудо библейского Иисуса Навина».
0: Кин пожал плечами.
1: «Все кажется загадочным, пока мы не узнаем причины. Одно звено цепи могло быть плохо сварено, сильные подводные течения, быть может, айсберг. Мы почувствовали бы толчок.
0: Надо немедленно опустить водолаза и осмотреть цепь». Они шли среди пальмовой рощи. Легкий утренний бриз колыхал широкие жесткие листья, и они шелестели, как сухие. Под ногами трещал золотистый песок, смешанный с мелкими раковинами. Зеленели газоны, благоухали цветы, журчали фонтаны, еще розоватые солнечные лучи пятнами покрывали зеленый ковер. Брайант вздохнул, остановился и посмотрел во все стороны, чтобы окинуть весь остров одним взглядом. В прямоугольник, как в раму, был направлен зеркальный эллипс аэродрома. В углах расположились обслуживающие здания. В одном углу, облицованные белым мрамором, словно сотканные из кружев, с балконами, нишами, балюстрадами, площадками, гостиницы для пассажиров. В этом же доме помещались конторы, квартиры для администрации, радиостанция. В другом углу – холодильные установки и дома для рабочих и служащих.

0: Сколько на все это было положено труда, изобретательности, усилий и даже человеческих жертв. И все это создавалось на глазах Брайанта. Здесь месяцами стояли большие океанские суда с понтонами, подвижными кранами, трубами. Здесь работала целая армия водолазов. Когда остров уже поднялся над водой, сюда начали привозить землю, деревья с корнями, строительный материал для зданий. Наконец, работы закончены. Прошлой ночью ушел последний пароход. На острове остались только рабочие и служащие эксплуатации. Так, среди океана родилась эта техническая сказка. Новый остров, созданный руками человека.
1: И неужели теперь все это должно погибнуть из-за какой-то роковой ошибки?
0: Брайант и Кин некоторое время шли молча. Брайант издали наблюдал возбужденные группы рабочих. Да, в это утро работа разладилась. Всюду шли летучие митинги. Необходимо было вовремя овладеть общественным возбуждением, успокоить умы. Рабочие проходили мимо, вопросительно заглядывая в лица Брайанта и Кина.
1: «А знаете, мистер Брайант, мне кажется, опускать водолаза уже нет смысла», — сказал Кин.
0: «Почему?»
1: «Потому что солнечные часы совсем испортились. Посмотрите на тени.
2: Так они падают, когда солнце на закате».
1: «Значит, остров повернулся на 90 градусов против своего обычного положения. А следовательно, не может уже быть никакого сомнения, что якорная цепь...»
0: «Вы, пожалуй, правы», — ответил Брайант. «Этот Кин сегодня рассуждает лучше, чем он. Быть может, потому что Кин не несет такой ответственности».
1: «Необходимо немедленно созвать митинг. Лучше всего на аэродроме. Распорядитесь, мистер Кин».
0: Через несколько минут над островом тревожно прозвучал колокол.
3: «Все на аэродром!»
0: — кричал Кин.
3: «Все на аэродром!»
0: — повторяли за ним встревоженные люди. Они спешили к сигнальной вышке, возле которой уже стоял Брайант. Прежде чем взойти на свою высокую трибуну, Брайант спросил Кина.
4: «Почему вы не оповестили через громкоговоритель?»
1: «Радиостанция не работает».
4: «Почему?»
1: «Радист скажет вам потом. Не будем испытывать терпение толпы»,
0: — ответил Кин. Брайанту не понравилось, что Кин уже начинает брать инициативу в свои руки, распоряжаться событиями и даже им, Брайантом. Но препираться было не время. Толпа действительно волновалась, шумела. Брайант поднялся на вышку. Морской воздух пахнул ему в лицо. Аэродром был так велик, что все рабочее население острова казалось небольшой кучкой, расположившейся, чтобы лучше видеть и слышать на некотором расстоянии от вышки. Темные фигуры людей отражались, как в зеркале, на блестящей поверхности аэродрома. С вышки был виден весь остров. И Брайант оглядел его тем взглядом, которым смотрят на только что умершего близкого человека. Черты лица еще не изменились, но жизнь уже отлетела из тела. В своей речи Брайант призывал к спокойствию.
3: «С островом действительно случилась большая беда. Цепь, по невыясненной еще причине, порвалась, и он превратился в плавучий остров. Но лично нам не угрожает ни малейшей опасности. Потонуть остров не может. Мы находимся в одном из самых оживленных участков океана. Мы обеспечены продовольствием и водой. Наша радиостанция разошлет сигналы бедствия, и через несколько часов нас смогут подобрать. А может быть, и подбирать не надо будет. Я полагаю, что один мощный океанский пароход сможет взять нас на буксир и доставить на место. Порванную цепь сварим, и все пойдет по-старому».
0: По-видимому, речь произвела хорошее впечатление. Рабочие разошлись, разговаривая оживленно, но уже более спокойно. Слышались даже шутки и смех.
1: Событие, которое казалось таким страшным вначале, превращалось в забавные происшествия, о котором весело будет рассказывать своим друзьям много лет спустя за кружкой пива.
0: Брайант сошел вниз. Его уже ожидал радист с озабоченным лицом.
3: «Что у нас случилось? Почему не работает радиостанция?»
0: Начальственным тоном набросился на него Брайант.
1: «Генераторные лампы перегорели», — ответил радист.
3: «Почему не заменили запасными?»
1: «Они оказались негодными. Да-да,

0: беседы одной.
1: Кто же их принимал? Продолжал Брайан свой допрос. Кто проверял?
2: Я. И тогда они работали. Лампы кем-то испорчены, очевидно, после их приемки.
1: Злой умысел?
2: По всей вероятности, ответил радист.
1: Брайан вздохнул с облегчением. Хорошо. Составьте акт и принесите мне. О том, что радиостанция не работает, никому не говорите. Слышите? Строжайшая тайна. Можете идти. Стойте, оживить аварийный передатчик никак невозможно? Ну хорошо, идите. Да, Брайан вздохнул с облегчением. У него будет документ, подтверждающий, что на острове работал рука вредителя. В 3 часа должен был прилететь Денхэм. Он уже не найдет острова, и об этом он, конечно, тотчас оповестит всех.
3: Оживление сменилось подавленностью. Вяло пообедали, вяло разошлись на работу.
1: И какая нелепая работа — расставлять мебель, которой, быть может, никто не будет пользоваться, окрашивать киоски, в которых никто не будет торговать.
3: С 3 часов до 5 Брайан и Кин наблюдали небо. Не покажется ли где-либо амфибия Денхэма? Но голубое небо было пусто.
1: Кину послышался отдаленный шум моторов, который скоро умолк.
3: В 6 часу вечера у горизонта на северо-западе появилась темная полоса. Шел ветер. Ветер принес туман. Тени исчезли. Похоронно зазвонил колокол.
1: Брайан вернулся к себе и в изнеможении опустился на кресло. Он чувствовал такую усталость, что не мог заставить себя подняться, чтобы взять сигарный ящик, хотя ему и хотелось курить.
3: В открытое окно врывался туман. Он был так густ, что не было видно стволов пальм, стоявших десятки метров от дома. Мерные удары колокола угнетали, но от них некуда было уйти. Туман. Влажный, горячий туман.
1: Резко зазвонил телефон.
3: Брайан встал с неожиданной быстротой, позабыв об усталости и апатии, и подошел к телефону. Кин сообщил изменившимся хриплым голосом.
2: «Ужасно, мистер! Холодильные установки не работают! Авария! Я сейчас буду у вас!»
3: Брайан повесил трубку телефона, захватил по пути сигарный ящик, вновь опустился в кресло, но сигару так и не закурил.
1: «Холодильники не работают.
3: Это значит, что ледяной остров тает».
1: Тает, как айсберг. Если их не спасут в ближайшие же дни, они погибли.
3: Мерно падают удары колокола. Мягкий влажный туман душит. Где-то трещит электрический звонок. Телефон? Нет, это, наверное, пришел Кин. А слуга, конечно, оставил дом и болтается на улице. Дисциплина падает. Связи налаженной организации ослабевают, рвутся.
1: Как отчаянно он звонит. Надо пойти открыть.
3: Но Брайан сидит неподвижно. Он не может пошевелить ни одним членом, ведь руки и ноги у него из ваты.

0: Гольфстриме. Ночью туман унесло. Луна словно плясала на небе, заглядывая то в первое окно, то во второе, то снова в первое. Остров поворачивался от ветра и морских течений. Глухо шумели волны, разбиваясь о стены острова. Где-то слышались крики, треск, пьяные песни. Брайант все еще сидел, не раздеваясь, в кресле возле окна. Без стука вошел Кин. Наружная дверь оставалась открытой. Без приглашения уселся против Брайанта, взял сигару из ящика, закурил.
1: «Все уже знают о том, что холодильники встали. Люди потеряли голову. Часть рабочих громит склады и винные погреба, слышите? Надо немедленно принять меры».
0: «Пошлите полицию», — апатично ответил Брайант.
1: «Что может сделать десяток полицейских с 200 человек?»
2: «Пусть делают, что хотят. Какое мне дело до этих людей?»
1: «Но ведь от их повиновения зависит наша судьба», — возражал Кин.
0: Брайант нетерпеливо повернулся в стуле.
2: «Послушайте, Кин, оставим этот разговор. Я не капитан корабля и не губернатор острова. Я только инженер-строитель и умею распоряжаться людьми в нормальных условиях работы. Я знаю только одно, что эта нелепая история может скомпрометировать меня как инженера и, быть может, даже лишить крупного вознаграждения. А судьба острова и этих людей нисколько не интересует меня. И оставьте, пожалуйста, меня в покое».
1: «Но ведь нашей собственной жизни угрожает опасность!» —
0: почти крикнул Кин.
1: «Знаете, где мы находимся? Нас увлекает ветвь Гольфстрима, которая, отделяясь от главного русла, идущего на север, поворачивает на юго-восток, к Испании и северо-западным берегам Африки. И на случайные встречи с проходящими судами надежды почти нет. Островов поблизости тоже нет. Аэропланы помочь нам не могут.
2: В США уже должны знать об аварии и нам придут на помощь», — сказал Брайант уже менее спокойным голосом.
0: Кин привскочил с кресла.
1: «Кто поможет? Наше акционерное общество? Оно должно считать себя уже разоренным. Акционеры на организацию спасательной экспедиции не отпустят и доллара. Правительство? В лучшем случае оно пошлет на розыске пару миноносцев, чтобы только показать, что оно что-то делает».
2: «Вы слишком мрачно настроены, мистер. И акционеры, и правительство сделают все возможное».
1: «Поздно! Слишком поздно, если бы они и сделали все возможное. Разыскать нас могли бы, пожалуй, цепелины, но и их помощь опаздывает. Будь у нас в исправности холодильники, иное дело. А сейчас нам никто не поможет. Берега Европы и Америки далеки, и пока оттуда придет помощь, наш остров превратится в кисель и потонет».
0: «Что же вы предлагаете?»
1: «Рассчитывать только на себя и искать пути спасения, пока остров не погрузился в воду. Он уже осел на 2 метра».
2: «Ищите», —
0: безучастно ответил Брайант. Кин поднялся, посмотрел на Брайанта презрительно и гневно и воскликнул.
1: «Я вижу, вы совершенно раздавлены катастрофой, мистер!»
0: Кин резко повернулся и выбежал из комнаты. Брайант печально усмехнулся и закрыл глаза.

0: Шум за окном разбудил его. Брайант открыл глаза и тотчас зажмурился, ослепленный ярким лучом восходящего солнца.
1: «Мистер Брайант! Мистер Брайант! Вы не спите?»
2: «Ах, это опять вы, мистер Кин!»
0: Брайант повернулся в кресле и открыл глаза.
2: «Ну, что нового?»
0: Кин махнул рукой по направлению окна и сказал:
1: «Они едва не побили меня!»
0: Брайант усмехнулся и насмешливо сказал:
2: «Своего спасителя? И чем вы возбудили их гнев?»
1: «Тем, что мы не позаботились снабдить остров шлюпками и спасательными поясами, что мы не оставили ни одного парохода!»
2: «Да кто же мог этого ожидать?»
1: «Они больше не рассчитывают на нас и взялись за дело сами. И знаете, они совсем неплохо организовались. Среди них оказались толковые головы».
2: «И что же сделали эти толковые головы?»
1: «Они избрали комитет спасения. Они создали милицию, быстро прекратили дебош, поставили стражу у складов, арестовали нескольких хулиганов».
2: «Власть советов. Ну а дальше?»
1: «Дальше они постановили собрать все имеющееся на острове дерево и из него сооружать плоты».
2: «Какое же на острове может быть дерево, кроме пальмовых стволов?»
1: «Да, к сожалению, на острове очень мало дерева, но все же его можно найти. Киоски, плетеные кресла, двери, рамы, перегородки, мебель».
2: «Разрушать здания, строения, ломать мебель — это невозможно.
1: Нас еще могут спасти, я не разрешаю». «Вы опоздали со своими разрешениями, мистер. Да и не вы ли сами говорили о том, что вы не капитан и не губернатор острова?»
2: «Так зачем же вы сообщаете мне обо всем этом?»
1: «Только в порядке информации. Притом, вам также нужно позаботиться о плоте».
0: Брайант ничего не ответил. Когда Кин ушел, Брайант устало поднялся, позвонил слуге, но никто не пришел. Тогда Брайант сам прошел в кухню, вскрыл коробку консервов, позавтракал, выпил холодного кофе и отправился по лестнице, лифт не работал, на самый верх здания гостиницы в светелку башни. Он решил запереться здесь, чтобы быть подальше от Кина и комитета спасения. Брайант выглянул в окно и был поражен изменившимся видом острова. Остров осел. Когда-то он поднимался на 20 метров над уровнем моря. Теперь брызги волн падали на бетонные дорожки. На той стороне, где стояло тяжелое здание гостиницы, волны перекатывались через железные перила набережной и заливали цветочные куртины. Жгучие лучи солнца расплавляли сквозь слой земли невозобновляемую больше подпочвенную вечную мерзлоту. Она таяла, пропитывала влагой землю, которая превращалась в жидкую грязь. Зеркало аэродрома отбрасывало солнечные лучи. На острове получалось неравномерное нагревание почвы. Вследствие этого земля, окружающая аэродром, пучилась, поднималась буграми, пальмы, как пьяные, шатались и падали. Всюду слышался треск. Возбужденные люди шлепали по грязи, ломали беседки, скамейки. На аэродроме кипела работа. Веревками, тросами, проводами рабочие связывали в плоты доски, обломки мебели, плетеные кресла. Опытный взгляд Брайанта с некоторым удивлением отметил, что работа была хорошо организована. Островитяне деятельно готовились спасать свою жизнь. А он? Впервые Брайант осознал всю серьезность положения. С тоскою и надеждой посмотрел он на океан. Он был пустынен до самого горизонта.

0: На плоту.
1: Вот нас только двое осталось, сказал рыжий.
2: Больше воды и сухарей останется, просто ответил черноволосый.
0: Рыжий был человек лет 40, геркулесовского сложения. Черноволосый еще молодой человек, худой и костлявый. Плот качался на волнах. Солнце неимоверно палило. Этому жаркому дню, казалось, не будет конца. Изнемогая от зноя и жажды, два человека лежали пластом, прикрыв головы куском полосатой парусины. Другой кусок был прикреплен к палке в виде флага. Можно было подумать, что люди уже мертвы. Так неподвижно они лежали. Когда солнце склонилось, наконец, к горизонту, жар спал и повеяло прохладой, рыжий зашевелился.
3: «Можно попить и закусить», — сказал он.
0: Черноволосый молчал.
3: «У тебя удар?»
4: «Нет»,
0: — глухо отозвался черноволосый, не поднимая головы.
3: «А я уж хотел за упокой души и твою порцию воды выпить. Вставай, дружище!»
0: Черноволосый тяжело поднялся на локтях. Они молча съели по сухарю и выпили из бидона по несколько глотков воды.
1: «Да»,
0: — заговорил рыжий после скудного обеда.
3: «Так-то. Живешь, живешь, а умирать однажды приходится. Один умирает на пуховой кровати, другой вот так-то на плоту. Ну, я, положим, заслужил такую смерть. А если бы не я, и остров, пожалуй, стоял бы на своем месте».
0: Черноволосый повернул голову, чтобы лучше слышать.
3: «Продал я всех. Продал и предал».
0: Он помолчал и, убедившись, что черноволосый слушает, продолжал.
3: «Служил я на строительстве острова водолазом. Не служил там инженер Смит или Шмидт, белокурый такой. Не встречал? И вот вечером, когда последний пароход уж под парами стоял, Смит подзывает меня и тихо говорит: „Ты якорную цепь сваривал под водой?“ Я сваривал. „Хочешь хорошо заработать?“ „От заработка никогда не отказываюсь“, говорю. „Так вот“, говорит Смит, $1000 заработаешь, если сделаешь, что прикажу. Вот тебе задаток, половина. И сует мне кошелек с золотыми монетами. Остальные получишь, когда сделаешь. А что делать надо? Опуститься, говорит, под воду и якорную цепь перерезать. Я было отказываться начал, и даже кошелек сую ему обратно. Я не душегуб какой, да и своя голова дорога. Начал он меня убеждать, что никакого душегубства тут нет, а одни законы конкуренции. Ему где доказать надо, что весь проект острова неправильный был. Если остров цепи сорвется, то это и будет доказано. И что тогда другой остров по его проекту строить будут, значит, рабочим новая работа. А как только остров с якоря сорвется, всех людей на этот пароход посадят, и ни одна душа не узнает. Скажут, расчет неправильно сделан. Подумал я, законы о конкуренции меня не касаются. Пусть капиталисты друг другу ножку подставляют, и согласился. К якорной цепи под водой вела железная лесенка. Путь знакомый. Сколько раз я по ней лазал. Но риск все-таки был немалый, если ты понимаешь, в водолазном деле. Водолаза одеть надо. Шлем завинтить, а потом развинтить. Один человек на часах стоит, один на сигнале, один на помпе. Трое-четверо одного водолаза обслуживают. А тут одному справиться. Смит обещал скафандр снять, когда вернусь. Без человека на помпе обойтись можно. Компрессор у нас был электрический, а все же риск. Вдруг зашалит компрессор. Справился я скоро. Железо электричеством, как масло ножом режется. Поднялся на остров. Нет Смита. Оглядываюсь. Пароход отходит. Обманул, значит. Стою я, одураченный, и скафандр с меня снять некому. Думаю, как...
0: Вблизи мелькнул плавник акулы. Один бок плота вдруг резко приподнялся.
3: «Держись!»
0: Рыжие черноволосые скатились в воду. Плот накрыл их. Над водой показалась рука рыжего и быстро погрузилась.

0: Гейден вошел в кабинет Шеринга, поздоровался, положил перед хозяином газету с отчеркнутой статьей и молча уселся в кресло. Шеринг быстро просмотрел статью. «Гибель острова аэропорта. Наконец мы получили достоверные сведения о судьбе столь загадочно исчезнувшего острова аэропорта неудачливого инженера Денхэма. Океанский пароход «Стар», совершающий рейсы между Лондоном и Рио-де-Жанейро, подобрал в океане 27 человек, плывших на плотах. Спасенные оказались рабочими с острова аэропорта, который, по их словам, погрузился в океан вследствие того, что холодильники оказались испорченными и ледяной остров растаял. Инженер Денхэм покончил самоубийством. В оставленном письме он обвинял в гибели острова своего соперника на конкурс проектах мистера В. Судебное следствие установило, однако, непричастность В. Причиной гибели острова, по всей вероятности, являются технические ошибки при проектировании. Убытки акционерной компании определяются в 40 миллионов долларов. Шеринг прочитал, улыбнулся и многозначительно спросил Гейдена:
1: «Фертиг?» «Клар!»
0: По-морскому ответил Гейден. Его медвежьи глазки смеялись.
1: «Ну а теперь обедать. Я вас таким вазельвейном угощу».

0: Наталья Щерба. Антипризма. В сероватой воде мелькали тусклые рыбьи спинки, но поплавок оставался недвижим. Мой дед считал, что нет в мире дела более увлекательного, чем рыбалка, но я с этим не мог согласиться. Не лучше ли мчаться на перегонки на воздушных лодках или просматривать спектромонитор в поисках интересной информации, чем застрять на всю жизнь в подобном унылом пристанище среди гор, растрачивая драгоценное время на убийство рыб? Но мой дед был умным человеком, и к его советам я всегда прислушивался. Цепко окинув взглядом сонное озеро, по глади которого еще летали обрывки предрассветного тумана, я задержал взор на полосе маленьких домиков, казавшихся издалека серой змеей, притаившейся среди кустов. Обычные дома, одинаковые заборчики. Лишь в одном из дворов искрилось загадочное что-то, похожее на причудливую зеркальную сферу, рассеивающую вокруг блеклые солнечные лучи. Надо будет как-то глянуть поближе.
1: «Доброе утро», — прошептал тихий голос над ухом.
0: Я вздрогнул от неожиданности, тут же укорив себя за невнимательность, расслабился на тихом бережку. Оказалось, меня испугала светловолосая девушка с бледным лицом, в невзрачном платьице и босоногая, с маленьким рюкзачком за спиной.
1: «Неудачное утро», — спросила девушка и беззвучно рассмеялась.
0: Я посмотрел на свое пустое красное ведро и тут же укорил себя второй раз. Для видимости хоть воды бы налил.
1: «Не расстраивайтесь», — сказала девушка.
0: «Здесь рыбы все равно нет», — вяло отозвался я. «Простой горный воздух явно действует на меня губительно. За одно утро два просчета».
1: «Вы слишком яркий», — улыбнулась девушка. «Поэтому рыба вас боится».
0: Я с сомнением покосился на свою обычную зеленую куртку и синие джинсы. Нормальная одежда, как у всех.
1: «Я не про это», — тут же догадалась девушка. «Я про ваше излучение. Вы распространяете вокруг себя пронзительно-оранжевую ауру. Не просто теплую апельсиновую, а с примесью лиловых и даже сиреневых тонов. Такое свечение распугает не только рыб, но и людей».
0: «Наукой давно доказано, что сиреневого и лилового не существует», — тут же возразил я. «Шесть хроматических цветов и один серый ахроматический. Остальное — глупые романтические выдумки».
1: «Так черту вашу науку», — мило улыбаясь, сказала девушка. «Наверняка побывали недавно в городе, да? То есть техномира приезжает, дня 3-4 светится. Вы из какого селения? Не из Радужного, понятно, а то бы я вас знала».
0: Вопрос застал меня врасплох, хоть я мгновенно сориентировался. «Я здесь в гостях у родственников». Неожиданно ее личико помрачнело.
1: «Постойте, а вы в спектролинзах?» — быстро спросила она.
0: «Конечно, в них», — ответил я. «А вы, наверное, слепая? Простите, незрячая?»
1: «У меня врожденная аллергия на спектролинзы», — тихо сказала девушка. «К счастью».
0: «К счастью?» — переспросил я. «Почему?» Но девушка не ответила. Она просто развернулась и зашагала по тропинке меж тусклых ивовых кустов и вскоре исчезла из поля моего зрения. Еще несколько секунд я понаблюдал за поплавком, после решительно встал, собрал рыбачьи снасти и шагнул в ивовые заросли, надеясь догнать незнакомку. Девушка показалась мне странной, и я решил ее проверить. Меня заинтересовало это, к счастью, если не сказать насторожило. Какое ж тут счастье родиться слепым, жить вечным изгоем? Люди, глаза которых не воспринимали спектровые линзы, с самого рождения направлялись в специальные поселения. Для простого глаза поглощать и отражать технические цветовые излучения, которыми пронизан наш мир снизу доверху, непосильная задача. Жизнь в городах, где проложены тысячи сверхзвуковых трасс, дорожных, подземных и воздушных, с массой ярких указателей, счетчиков и реклам, невозможна, губительна для незащищенного зрения. Поэтому людей с врожденной спектральной непереносимостью селили в горных деревнях, где они были вынуждены существовать на довольно-таки мизерную государственную помощь. Проживая вдали от техномира, не имея возможности пользоваться современными источниками информации или другими техносредствами, эти люди, по сути, были обречены на вымирание. Многие просто сходили с ума, не доживая до старости. Врачи характеризовали печальную статистику общей ослабленностью организма, неприспособленностью к цивилизованной жизни. Конечно, незрячие бывали в больших городах, но весьма редко, предпочитая лишний раз не рисковать здоровьем. Как ни странно, я вскоре догнал девушку. Она шла, не торопясь, часто останавливаясь, чтобы сорвать бледно-серые полевые цветы. Я тут же потянулся к монитору спектролинз и быстро нашел название – ромашки. А эти более темные, но будто присыпанные пылью – васильки. Завидев меня, девушка молча посторонилась, и мы зашагали рядом. «Так вы и здесь живете?» – спросил я, чтобы как-то начать.
1: «С самого рождения».
0: Немного помолчав из осторожности, я продолжил. «Значит, вы из незрячих?» Девушка резко остановилась, я едва успел притормозить рядом и окинула меня долгим внимательным взором. Глаза у нее были бледно-серые, обычный для незрячих цвет. По сравнению с модными ныне оттенками пронзительно-фиолетовых, зеленых и даже огненно-красных радужек, легко регулирующихся спектролинзами, глаза девушки казались слишком прозрачными, даже тусклыми. Но сама она была весьма красива, хоть и бледнокожа.
1: «Это для вас я незрячая», — девушка холодно усмехнулась. «Но моему взгляду доступно очень многое. То, что для таких, как вы, успешных, цивилизованных людей, запершихся в своем тесном мирке, за пределами видимости».
0: «И что же это?» Бледно-серые глаза чуть прищурились, изучая меня.
1: «Технический мир отслаивается от старого, истинного мира», — быстро сказала девушка. «Наша планета стремится скинуть с себя технослой, давно ставший чужим и ненужным, сбросить, словно змея, старую кожу. Останутся лишь те, кто любит и понимает истинную природу. Останутся незрячие, как вы нас называете».
0: Я слушал, не перебивая. Запись давно работала.
1: «Неужели мне так повезло?»
0: «А почему вы так уверены, что техноцивилизация обречена на вымирание?» — с иронией спросил я.
1: «Спектролинзы сделали вас, людей нового поколения, заложниками», — охотно продолжила девушка. «Вы видите четкий семицветный спектр с погрешностью в 1-2 оттенка. Но сочетать цвета между собой вы уже не можете. Краски огромного мира для вас бледны. И выходит, будто для вас сам мир тускнеет, растворяется и исчезает. Но на самом деле исчезаете вы».
0: Я подумал, что в незрячих говорит обида. Еще бы. Это их цивилизация вытеснила на самый край. Живут в диких горах и потихоньку сходят с ума от недостатка прогрессивной информации. Девушка словно подключилась к моим спектролинзам.
1: «Вы думаете, я сумасшедшая?» —
0: с горечью сказала она и, немного помолчав, добавила.
1: «Вы не видите очевидного. Мир уходит от вас, становится все более недоступен. Вернее, это вы спрятались от него за своими спектролинзами».
0: «Хорошо же ее кто-то прокачал. Знать бы кто». «Вы говорите, бледнеет, но я вас прекрасно вижу», — произнес я, прячу улыбку. Наивная пылкость девушки все же мне понравилась. «Вот вы, вот солнце, вот ваш серый букетик».
1: «Человек так создан, что видит только то, что хочет. А ваши дурацкие спектролинзы показывают только самый первый слой. Остальные, более глубокие пласты, вам недоступны».
0: Девушка вздохнула и вдруг спросила.
1: «Какого цвета у меня глаза?»
0: Я сделал вид, что задумался. «Серые, конечно».
1: «Нет, голубые», — тут же возразила она. «Вернее, васильковые или цвета летнего неба».
0: «Небо серое», — возразил я. «Или насыщенно серое, когда ночь. Да и васильки ваши тоже». Девушка окинула меня оценивающим взглядом и вдруг пронзительно расхохоталась.
1: «А у вас глаза застывшие, неживые», — внезапно успокоившись, произнесла она. «Светятся ярко, как у вурдалака в лунную ночь. Интересно, какие они на самом деле?»
0: «Такие же, как и сейчас», — немного резко ответил я. «Только что спектролинзовый монитор сообщил мне, что вурдалак — озлобленные твари сказок, пьющие человеческую кровь». «Мне бы хотелось еще с вами поболтать», — как можно спокойнее продолжил я. «Не поймите превратно». Девушка внимательно изучала мое лицо. Вот она слегка наклонила голову, и несовременные, слишком длинные, бесцветно-серые волосы рассыпались по плечам.
1: «Кто вы по профессии?»
0: Я чуточку напрягся, но мое лицо оставалось благодушным. «Менеджер, рекламщик, а вы?»
1: «Ясно».
0: Девушка натянуто улыбнулась, игнорируя мой вопрос.
1: «Так вы приехали из города и хотите болтать?»
0: Она задумалась.
1: «Кстати, ваша яркая аура еще пылает отцветами техноцветов, но через недельку-другую ваше спектральное излучение побледнеет, и вы будете чувствовать себя лучше. Тогда и люди не будут от вас шарахаться, не говоря уже о рыбе».
0: Для жительницы диких мест девушка совсем неплохо информирована. Интересно, как здесь налажена связь с цивилизованным миром без техники? Откуда она черпает знания? Неужели из старых книг? Я видел читающих людей, когда прогуливался по деревне. Когда-то мне попадалось несколько старинных энциклопедий, изготовленных еще в то время, когда вовсю использовалось производство бумаги.
1: «Ну, хорошо», — решилась девушка. «Зайдите к вечеру в пятачок, я там буду. А сейчас прошу извинить, у меня дела».
0: «Дела? В этой глуши? Хорошо». Я улыбнулся как можно радостней. «А как вас хоть зовут-то? Вы не назвались?»
1: «Тина».
0: «А меня Сергей». Пятачок оказался простым деревенским кабачком с просторным ухоженным двориком. Бледные звезды быстро рассыпались по сумеречному небу, и народу в общей гостевой зале набилось много. Посреди пятачка горел яркий белый огонь в очаге, жарилось обязательное в этих краях мясо на решетке. Когда я вошел, все тут же обернулись ко мне. Наверное, даже моя аура, которую я лично не ощущал, причиняла некий дискомфорт окружающим. Я сел за столик в самом дальнем углу, но подозрительных взглядов только прибавилось. Подлетел официант, пузатый и неприятный усач в гладком накрахмаленном фартуке.
2: «Советую пельменьки», — смачно произнес он, чуть сплевывая. «С уксуском, лучком и сметанкой, а к ним венцо из дикого виноградца».
0: Пельмени не люблю, но заказал, чтобы усач отвязался. Тем более Тина не показывалась, отчего ж не поужинать. Кабачок мне понравился, под старину, все простенько и со вкусом. Стены дубовыми панелями обшиты, столы и стулья украшены тонкой витиеватой резьбой, даже небольшая сцена в углу имелась с неяркой подсветкой. На ней, на трехногой табуретке, восседал скрипач. Только он и портил всеобщее впечатление. Его смычок выводил дребезжащую надрывную мелодию, словно тонкий железный прут лениво скользил по рельсам. Стало тоскливо. Быстрее бы Тина пришла.
3: «Занято?»
0: Прежде чем я успел ответить, на стул шлепнулась чья-то тень, преображаясь в совершенно дикого старика в грязной и потрепанной одежде. Он уставился на меня огромными белками глаз, абсолютно лишенными какой-либо радужки. Я обмер.
3: «Михалыч!»
0: — представился непрошенный собеседник.
3: «А ведь ты не слепой!»
0: Он вытер рукавом морщинистое лицо, громко икнул и почесал пятерней седую взлохмаченную голову.
3: «Я вон и то чувствую, как ты пылаешь».
0: «Да, я абсолютно нормален», — брезгливо сказал я, невольно отодвигаясь от странного собеседника. Старик замер. Белки его глаз медленно придвинулись ко мне. Он перегнулся через стол всем телом. Я наблюдал, как нижний край его грязной рубахи тонет в моем сметанном соуснике.
4: «Это тебе только кажется, что ты нормален»,
0: — шепнул мне старик и довольно хихикнул.
4: «На самом деле вы все ненормальные, помешанные на своих технических штучках. Прогресс, понимаешь? А скажи-ка, друг, из чего сделали эту сметану?»
0: Старик бесцеремонно засунул палец в соусник, нагло размешал, а после облизал с гнусным чмоком. Невольно я потянулся к спектролинзам. Быстро подключился к сфере, нашел нужную информацию. Заквасочный бак-концентрат растворяют в теплой воде и вместе со сливками вносят в технологическую емкость, где будет происходить процесс сквашивания, отчеканил я, быстро просматривая монитор спектролинз.
3: «Пу!»
0: — сплюнул старик прямо на скатерть, почти попав мне в тарелку с пельменьками. Есть расхотелось окончательно.
3: «Ты мне без гляделок своих скажи!» — продолжал старик. «Из чего сметану делают?»
0: «Да какая мне разница?» Никогда этим вопросом не интересовался. Проклятый старик раздражал. Но, собственно, задумался. Одернул мысль, вновь побежавшую к спектролинзовому монитору. «Из чего? Из чего?»
3: «Из молока», — поразмыслив, произнес я.
0: Старик шумно и счастливо вздохнул.
3: «Неплохо», — произнес. «Жив еще».
0: После он зашелся кашляющим смехом, поднялся и удалился, оставив меня в глубоком замешательстве. Чтобы расслабиться, я закрыл глаза и потянулся к спектромонитору, к своим личным файлам. Представил обычную картину пароля. Слишком легко, надо бы поменять на днях. Пробежал текст задания, досье на подозреваемого. «Чародей», — Неизвестный изобретатель, не зарегистрирован, не определен. Опасен. Паранормальные явления. Причина поиска – галлюциногенные изобретения, якобы показывающие истинный мир. Опыты на людях, есть смертельные случаи. Пропаганда, революционные настроения в спецпоселениях, попытки восстания, немногочисленные. Все изолированы, чародей не найден. Я прошел больше сотни подобных спецпоселений. Ни следа, ни даже подозрения присутствия изобретателя. Ловил кое-кого из последователей, в который раз выслушивал сбивчивый рассказ об истинном мире, полном необычных красок, дарящих ощущение счастья, радости и свободы. Все. Изобретательская машина в таких рассказах представлялась то сверкающим шаром, то сияющей полусферой, то огромным прозрачным куполом, из чего и был сделан вывод о галлюцинациях. Самого чародея, конечно же, никто не помнил. Ни одного нормального описания, лишь восхваляющие дифирамбы ему и его машине. Деревенька Радужная, с виду такая же мирная, как и все предыдущие. Не скажешь, что здесь гениальные ученые разгуливают. Тихо да спокойно, нет привычного городского шума.